0: пары, то есть и жених, там, и, или парень, и девушка должны написать не только лишь хорошие качества, которые нравятся в другом, но и также отрицательные. То есть этот уровень позволяет помочь уже на раннем этапе до создания брака и семьи определиться. Вот. Видишь ли ты на самом деле какие-то качества, которые тебе нравятся в человеке, или у тебя только лишь взгляд через розовые очки, ты ничего не замечаешь? Как тоже говорил Андрей, как правило, сегодня именно это является причиной создания семьи. Сиюминутное счастье, мне хорошо, мне все остальное как бы не интересует. Важна подготовка, важно понимать, что ждет меня завтра, когда я уже проснусь, а у меня есть жена или муж.
1: А если человек с принципами такими, опять же, на уровне ребенка, что «а завтра передумаю, завтра будет другая», и находит себе такую же с такими же принципами, и живут себе счастливо до следующего раза.
2: До следующего завтра.
1: До следующего завтра, до следующей пары.
3: Знаете, такие люди не понимают одну очень важную, безусловно, положительную опцию долгосрочных отношений. Когда ты находишься в долгосрочных отношениях, степень твоей удовлетворенности, она несоизмеримо выше, чем краткосрочные отношения. Это касается всех сфер жизни, и коммуникации, и сексуальных отношений, и абсолютно всего. Потому что долгосрочные отношения, они позволяют тебе поработать над собой, вам поработать над отношениями, и другому человеку поработать над тем же самым.
0: И главное, они дают стабильность.
2: Вот, а что для женщины очень важно.
0: А
2: вот
0: для женщины надежное плечо, крепкое плечо.
2: Стабильность и безопасность – это вот наша база.
3: Но для мужчины, кстати, тоже важна стабильность в отношениях. Хотя женщина, она, конечно, больше подвержена каким-то там эмоциональным смене настроения, но это тоже стабильность вот, определенная. Когда...
0: Это стабильные такие вот
3: Это стабильная
0: волны.
3: Нестабильность.
2: Это стабильная, да. Как бы.
3: Но это хорошая стабильная нестабильность, потому что как бы, ты понимаешь, что в этот момент, вот момент, когда твоя жена эмоционально нестабильна, она нуждается в тебе. Ты можешь проявить большую заботу, чем обычно. Иногда бывает человеку необходимо, да, что вот приходит муж домой, да, в раздрае весь, в таком состоянии каком, ну, вот, неудовлетворенности, да, или в агрессии какой-то, жена может просто оказать эту поддержку. Но это возможно только тогда, когда человек все-таки ответил на главный вопрос своей жизни. Ну, один из главных. А кто я такой?
0: Угу. Это вот я хотел бы добавить еще фразу, известную тоже вспомнил. Идеальных отношений нет. Есть женская мудрость не обращать внимания на мужские глупости. И мужская сила прощать женские слабости. То есть, как бы вот порой часто очень люди сегодня ищут себе счастливых семей. Вот я создам семью, я буду счастлив. Мы должны понять, что идеальных отношений нет, но есть счастливые семьи, где вот этот поиск компромисса, который проявляется или выявляется за столом переговоров, он возможен и он реален.
3: Знаете, я считаю, что большое счастье ссориться в семье, но при этом знать, как выходить из этой ситуации, это тоже счастье, когда ты ссоришься так, что тебе не хочется как-то уходить из этих отношений. А когда вы, да, выясняете отношения, возможно, даже на повышенных тонах, возможно, даже какой-то вот осадок обиды есть.
1: Но вы оба понимаете, что это конечно, и что вы потом обсудите.
3: Да, но
2: что...
3: трагедии
2: что
3: в этом
2: не трагедия.
1: Что это не трагедия. Это процесс отношений.
3: И это возможно тогда, когда ты понимаешь, кто ты есть, когда ты понимаешь свою ценность, ценность человека, который рядом с тобой.
2: И ценность семьи, в которой ты это создал.
1: Так или иначе, мы все равно возвращаемся к тому моменту, что мы должны осознавать все-таки, кто мы такие есть. И, в частности, Священное Писание очень хорошо нам в этом вопросе помогает. Он дает нам ту моральную базу, ту духовную базу, которая поможет нам по-настоящему самоопределиться, не
0: сформироваться,
1: не с самообманом, а вот с тем, что заложено в нас Творцом. И вот второй момент, да, то, что вы сказали про дополнение друг друга мужчины и женщины, в данном случае эта пара будет значительно крепче и долгосрочнее, если они будут работать над собой, над друг другом, потому что они действительно дополняют друг друга, они не однобоки.
0: Они знают, ради чего они делают.
1: Да, да. Вот. Но это действительно бесконечная тема, и на этом мы сделаем паузу и пойдем в другие сферы этой же темы дальше.
4: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Господня земля, и что наполняет ее? Вселенная и все живущее в ней –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Друзья, привет! Это молодежный проект «Пит-стоп». Вы заехали к нам сегодня в наш гараж. И мы представляем вам Наташу, Анжелу, Андрея, и я Сергей. Наша тема сегодня – кредиты и долги.
3: Люди сейчас реально берут кредиты на одежду, просто тупо на еду.
4: Ну зачем вы покупаете такую дорогую одежду?
3: Да, реально существует.
5: Рабом ты становишься тогда, когда ты полностью осознаешь, что ты не можешь выплатить этот кредит, ну или выплатить этот долг.
4: Да, а мне-то не нужна эта квартира, я хочу игрушку. Вот. И мне приходилось там, вот я работать начала, ну, с раннего возраста, подрабатывать и зарабатывать деньги себе, на, там, чтобы с друзьями сходить в кино.
2: Друзья, первый вопрос к вам. Вы когда-то занимали долги или брали кредиты у государства, у банков, у кого-либо?
5: Лично я могу сказать, что брал в долг только у друзей, либо у знакомых моих друзей.
2: Вот. И отдал долги? То есть
5: да,
2: ты сейчас
5: отдал. Ну,
2: ничего не должен?
5: Беспроцентные, можно так сказать. Дружеские займы.
4: Ну, я тоже взяла вот рассрочку, беспроцентный, не дружеский.
2: Недружеский беспроцентный займ?
4: Да.
3: Я буквально вот, может быть, 2 недели назад купила стиралку.
2: Нет, ну...
3: В кредит.
2: А, в кредит.
3: Да, оформила рассрочку.
2: То есть это в рассрочку, без процента?
3: Там не бывает рассрочки без процента.
4: Ну да, ты все равно платишь за пользование карты, там, платишь, если ты задержался и так далее.
2: А кто-то брал когда-то в своей жизни вот реально большой кредит, ну, в десятках тысяч рублей?
4: Для чего?
2: Для чего угодно, не знаю.
4: Ну, мне вот 20 было, если соединить 2, то 40.
2: То есть брали, имели дело, в общем, с кредитом. И, ну, я уже не спрашиваю про ипотеку. Ипотеку, наверное, еще пока никто не брал.
4: Да.
2: Вот. Ну, может быть, когда-то в жизни придется, да? В общем, у нас как раз сегодня задача выяснить. Надеюсь, что нет, да? Задача выяснить. Задача выяснить, хорошо это или плохо брать кредит. Хорошо это или плохо. Вот есть уже опыты у вас, кто не брал, Андрей, например, да, только долги у своих друзей, а кто брали кредит. И вот это мы должны сегодня выяснить. Дать такую оценку, добро это или зло.
3: Это очень неоднозначно.
4: Да. Есть и хорошие стороны.
3: Где бы была моя стиралка?
4: Да, как бы она стирала?
3: Если бы она не дома.
2: В магазине ждала, пока ты не заработаешь на нее нужную сумму.
3: А если бы это была не стиралка, а что-то более важное? Вот действительно, как купить квартиру сейчас без ипотеки? Я вообще не представляю, как можно на это заработать.
4: Да, я вообще думаю, что кредиты и вообще вот все рассрочки – это хороший шанс, если они, конечно, там с нормальным процентом, не слишком большим,
3: да.
4: Хороший шанс как-то реализовать себя, приобрести то, что необходимо именно. Главное тут подходить с умом к этому делу, вот что самое главное.
2: Ну, вопрос. Тогда получается, что человек может, ну, имея этот инструмент, кредит, он может себе позволить взять все, что ему хочется, даже если это ему сейчас не особо надо.
4: Что нужно скорее.
2: Но вопрос, что нужно и что хочется, это уже относительное.
3: Я не думаю, что
2: человек...
3: Ты
2: думаешь, что-то тебе очень нужно. Вот прямо сейчас так тебе это нужно, на самом деле ты бы без этого прожил вот сколько времени, пока нормально, пока мог заработать на это. Например, машина. Человек очень много сегодня, да, приобретает автомобили в кредит. И можно приобрести машину, конечно, и за 100 тысяч, а можно и за 1 000 000. И вот тут, конечно, то есть вопрос человек, нужна ли ему эта машина за 1 000 000, когда он может без кредита взять, например, за 100 тысяч, или немножко добавить кредит, взять один, а потом все-таки, ну, а почему бы не взять чуть побольше, а почему бы чуть-чуть побольше. И так может дойти до такой суммы, что получается, он залезет в кредит на долгие годы.
3: Нужно включить мозги.
4: Согласна.
3: Ну, серьезно. Потому что если ты берешь кредит только из-за того, что тебе прямо сейчас срочно что-то нужно, ты можешь проиграть в итоге. Ну, как бы ты отдаешь ту сумму, которую ты... Ты же каждый месяц, получается, отдаешь какую-то определенную часть своих денег, да, своих там сбережений, зарплат или что-то. И если бы ты, например, на протяжении какого-то времени откладывал бы эти денежки и просто бы хранил, то, возможно, ты бы купил что-то и сам, и лучше бы даже, ну, на тот момент. Или, например, ты бы накопил, и у тебя была бы возможность также взять кредит и приобрести более, например, привлекательный для тебя товар. Ну, а не то, что вот я сейчас возьму кредит, и ты там 10 лет платишь, или там 5 лет платишь за этот. А этот товар уже, вот, ну, у меня был случай, да? То есть я взяла кредит на фотоаппарат, а фотоаппарат, как мы знаем, что он быстро очень становится очень старым. И тебе, и ты понимаешь, что ты хочешь уже новый.
4: А только расплатился, и уже надо другой.
3: Да, и я только расплатилась, и буквально, может быть, еще полтора года, и все, я поняла, что мне нужен другой.
2: А бывает момент, например, как с телефонами, как телефоны сегодня, ну, меняются.
4: Да.
2: Ты взял на телефон в кредит, и тебе еще 3 года или 4 отдавать,
3: а он уже
2: старый, что он не стоит давно таких денег уже, да? То есть такие ситуации. Хорошо, мы сейчас немножко мнениями так вот обменялись. А сейчас хочу, чтобы мы почитали статистику небольшую, почитали библейский текст и уже на фоне этого обсудили предмет на этот вопрос. А в 2019 году вот есть такая статистика, сколько задолжали россияне. Были изучены данные более 80 миллионов граждан Российской Федерации. Активный рост начался в 2017 году, когда банки недосчитались 11 триллионов. Однако в прошлом году в общей сложности жители нашей страны, то есть в 2018 году, задолжали сумму, равную 13 триллионам рублей. Вы представляете, сколько это? Нет? Очень это много. Да, это не миллионы, не миллиарды, а триллион. Это означало, что в сравнении с 2017 долги россиян возросли почти на 12%. Общая сумма задолженности, теперь, внимание, россиян достигает отметки в 55 триллионов рублей. 55. Ну, я не знаю, для такой большой страны, конечно, может быть, это не так много, но сумма звучит очень внушительно. И это за последние 2 года действительно очень возрос процент. О чем это говорит, как вы думаете?
3: Что люди не могут себе купить обувь.
2: Шубу. Да?
3: Вообще ничего.
4: Тут именно такие косметику. Вот предметы, которые нам навязывает реклама, то, что нам не так и нужно, но мы хотим
3: да
4: это.
3: Да ладно,
4: нам
3: нет, это люди сейчас реально берут кредиты на одежду, просто тупо на еду.
4: Ну, зачем им покупать такую дорогую одежду?
3: Да, реально существуют. Ну, дают какие-то деньги, я не знаю, банки это оформляют или там магазины как-то помогают оформлять. Реально ты можешь купить еду в кредит. Представляете, ну как бы,
2: да.
5: Мне кажется,
3: к чему мы идем?
5: Есть определенные проблемы, ну, понимание у людей, зачем они берут кредит. Вот ты берешь кредит, по сути, и ты его тратишь, вот эти средства, на то, чтобы, возможно, прожить, ну, или купить себе что-то новое. Но дело в том, что в кредите, ну, в кредитах, наверное, есть один плюс. Это очень хороший старт для тебя, если ты, ну, или, может быть, продолжение, если ты занимаешься каким-то делом,
4: да,
5: или бизнесом.
4: Да, да, согласна, потому что по-другому ты никак не начнешь, если у тебя нет денег.
5: К примеру,
3: да
5: не только, это даже если ты, ну, просто, допустим, владеешь недвижимостью, ты можешь приобретать с помощью ипотеки одну недвижимость, и за счет другой недвижимости, за счет того, что ты ее сдаешь, ты уравниваешь, как бы, дебет с кредитом, и выходит так, что ты взял ипотеку, может быть, кредит, но выходит так, что ты выходишь в плюс с этим всем. Вот. И ты, по сути, за счет кредита ты расширяешь свой бизнес. То есть в каком-то смысле у некоторых людей это является неотъемлемой частью их бизнеса.
4: Но ты должен понимать, что твой бизнес точно заработает, потому что иначе ты пролетишь.
2: Да. Ну, и вот здесь тоже такая неопределенность. Конечно, это риск. В любом случае определенный риск. Потому что ты не знаешь, что будет завтра с твоим бизнесом, что будет завтра с тобой. Кредит у тебя висит, и точно тебе надо платить. Но мы как раз об этом немножко дальше поговорим. А сейчас я хочу, чтобы мы прочитали один текст. Второзаконие, 15 глава, 6 текст. Анжел, прочитай, пожалуйста.
3: «Ибо Господь, Бог твой, благословит тебя, как Он говорил тебе, и ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. И господствовать будешь над многими народами, а они над тобою не будут господствовать».
2: это обещал Бог народу своему, народу израильскому, когда просил их в том, чтобы они жили по его заповедям, соблюдали его заповеди, слушались его, Бога. И говорил, что если вы меня будете слушаться, я вас благословлю. И что это означало благословение? Вы не будете брать взаймы. Вы, наоборот, будете давать другим народам, которые не будут жить по моей заповеди.
4: Это если есть достаток.
2: Вот. И потом он сравнивает. И не вы будете они будут господствовать над вами, а вы будете господствовать над ними. То есть есть определенное сравнение о том, что жизнь в достатке, не брать долг, это значит жить и господствовать над кем-то, а не кто-то над тобой господствует.
4: Конечно, так.
3: Потому что это действительно бремя.
2: Это бремя, да. Это своего рода рабство. И есть в Библии стих также: «Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом взаимодавца». Это Соломон писал. Вот он не зря был мудрый человек, что должник, он делается рабом взаимодавца. Вы согласны? Вот
4: да.
2: Те, кто брали кредиты и долги, чувствуется своего рода такое, как будто ты сейчас перед этим человеком имеешь какое-то обязательство.
3: Вначале такое ощущение, что о, круто, новая вещь, там или еще что-то. Ну, ты приобрел, ты купил, и у тебя, наоборот, такой прилив. А потом ты, когда вот это вот утихает уже эти эмоции, чувства, да, ты понимаешь, что вот сейчас тебе нужно будет все. Где-то чего-то подвязаться или еще что-то.
4: Ты не можешь выехать куда-то с большими кредитами.
3: Да, кто берет большие кредиты, там что-то у них все сложно так с поездками или еще что-то. Ну, я не думаю, что там
5: ты привязываешься. Мне кажется, вот именно, как там говорится, рабом ты становишься тогда, когда ты полностью осознаешь, что ты не можешь выплатить этот кредит, или выплатить этот долг. Да, понятно, ты взял в долг, и ты должен вернуть, и ты возвращаешь. По сути, это нормально. Это нормально, это твой план. Но именно вот...
3: Но все равно каждый месяц ты вот это вот вычеркиваешь.
5: Ты же знал это, когда брал.
3: Нет, понятно, но я имею в виду, все равно ты не свободен в этом плане.
5: В этом да.
2: Еще я хочу добавить небольшую статистику, которая, так скажем, мне кажется, дает кредиту знак плюс. То есть, что это нормально. В основном кредит в России берут больше. 31% из всех, кто берет кредиты, это люди в возрасте от 30 до 40 лет. То есть это люди, которые молодые семьи, которые начинают жить, кредит или ипотека, то есть они должны развиваться. И, соответственно, у них нет пока такого-то заработка, или, может, бизнес еще не развит, да, и им приходится брать кредит, и это им государство в этом помогает. Кредит в этом в помощь, так скажем, да, поэтому в этом возрасте больше всего процент, когда люди берут кредит. И следующий по размеру – это от 40 до 40 до 50. То есть вот этот возраст…
3: Работающий.
2: От 30 до 50 люди больше всего берут кредит. И это получается, действительно помощь для людей, которые вот сейчас вот нуждаются в этом. Затем может дети, то есть жилищные условия улучшить, автомобиль купить для семьи. Значит, это все-таки нормально, это все-таки хорошо.
4: Да, но я читала, что такие семьи, вот, которые ввязнут в этих кредитах больших, как правило, семейные люди, они не берут там на 30 даже тысяч, они берут больше, даже от 100 и так далее. И у них в семье, такой интересный момент, у них могут портиться отношения из-за этого кредита, потому что дети хотят на чай,
2: на чай.
4: Дети
2: сказано.
4: Дети хотят
2: карманных денег.
4: Да, карманных
2: денег. Чё, не посмейся, Наташа, все нормально. У родителей.
4: Мы работали, мы приносили еду на стол, мы мыли посуду, дайте на чай.
2: Да, и дети хотят очень большего, а родители не могут им позволить.
4: У меня было такое то, что...
2: Даже какую-то мелочь. И родители это аргументируют тем, что, извини, у нас
4: нет денег, и я понимала...
3: Зато у нас есть квартира.
4: Да, а мне-то не нужна эта квартира, я хочу игрушку. И мне приходилось я работать начала, с раннего возраста, подрабатывать и зарабатывать деньги себе, чтобы с друзьями сходить в кино. Это же тоже нужно учитывать. Ты должен понимать, чтобы твой ребенок не чувствовал какую-то вот такую вот. Потому что ребенок чувствует, что его не любят.
5: В эти моменты. Смотри, есть плюсы, ты выросла более ответственной в этом плане.
3: Ну, как-то... ее заставили. Мне пришлось.
5: Ну, есть плюсы ведь. Ну, как бы сейчас ты можешь работать, и ты уже к этому... Ну, как
3: и сама больше... брать кредиты, да?
4: Ну, есть и минусы. Не исключено, что от своих детей буду ожидать того же, что делала я. Но это же неправильно, потому что все люди, они разные. Вот, и как бы кому-то тяжело работать сразу начинать.
5: Это ясно, что как бы каждый родитель, ну, желает ребенку только самого лучшего.
4: Ну, понятно.
5: Ну, иногда возможности нет.
2: Хочу, ребят, чтобы мы еще один стих прочитали. С Библии, который нам поможет. Книга Левит, 25 глава,

0: Если рядом с тобой нуждается человек, то ты дай ему, сколько нужно, и не бери в рост, то есть процентное. Угу. По сути, кредит. Не давай в кредит, ты просто давай человеку в, ну, то есть в рассрочку беспроцентную. Не надо там на ком-то наживаться, не надо на братье твоем, на друге, там, на том, кто нуждается, наживаться. Вот. И я отсюда делаю вывод, что лучше всего, если вы нуждаетесь в деньгах, попросите это у близких людей, которые бы могли вам дать это без рассрочки.
1: Ну, если есть возможность, конечно, это самый mm-hmm. лучший вариант. Потому что у них тоже же иногда нет возможности тебе дать. Да.
0: То есть, и если такой возможности нету, может быть, тогда стоит подождать, может, стоит это повременить и не смотреть на этот дорогой айфон или новый автомобиль.
1: Ну, же, да? Разные же ситуации бывают. Айфон, автомобиль одно, а вот, допустим, ты заболел или кто-то там из твоих друзей заболел, и операция, она стоит да. больших денег. Угу. Тоже безвыходной ситуации тебе срочно нужны деньги и кредиты. Потому что бывают деньги, эти операции стоят просто заоблачно.
0: Да. Но мы сегодня очень много говорили, знаете, о таких вещах, о необходимости такой. Вот, когда вот действительно болезнь, когда нужно что-то купить вот именно сейчас. Бизнес, например, движется, и нужно там сейчас вот сложиться, потому что по-другому не развивается бизнес. Да? Но мы читали сегодня статистику, что Россия, у нас граждане, с каждым годом все больше и больше берут кредиты. И, как по мне, это похоже на такую иглу, на которую подсели люди.
2: Мне кажется, эта статистика в основном ипотечная.
0: Ипотечная.
2: Ты, ну, не кредитную сказал, а именно долговую.
1: Когда надо уже
2: долг.
1: Семью содержать.
0: Ну да, ипотека вот. Тоже.
2: Именно она так быстро растет и увеличивается за счет того, что она ипотечная. Потому что квартира это, ну, 2-3, иногда, ну, если центр,
0: больше.
2: То больше.
1: Повезет, да. Если 2.
2: И это от одного человека.
0: А у нас да, и я, ну, я действительно знаю людей, которых вот просто садятся на тему кредита не потому, что им что-то уже надо, да, это вопрос, но потому что они привыкают к этому, они привыкают к тому, что можно иметь больше, чем вот ты можешь себе позволить. И это им нравится. И просто кредит, это становится образом жизни.
1: А я же заплачу, отдам сейчас просто, да. Я хочу именно съесть. Да, и, кстати, начинают они с малого. Вот пойду там расплачусь в Макдональдсе.
0: Да, с малого и доходит до того, что ты берешь такие кредиты, которые тебе не позволяют в будущем. Это большой риск. Последний стих я хочу попросить, чтобы мы прочитали притчи 27.1. Пожалуйста, Наташа.
1: Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день.
0: Бог советует, Бог через Соломона, да, опять же, не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что этот день принесет. Поэтому надо быть очень осторожным, когда мы принимаем какие-то решения, берем какие-то деньги, мы не знаем, что с нами будет, что с нами случится завтра, сможем ли мы отдать этот долг. И это может повлиять не только на нас, а на нашу семью, на наших родных.
1: Если ты не можешь отдать, они, на них это все переходит, да.
0: Спасибо вам за то, что вы делились своими мнениями, за то, что вы нам рассказывали о своих случаях в жизни. Вот, надеюсь, Бог нам поможет принимать правильные решения. Друзья, это была программа «Питстоп», и мы сегодня говорили о кредитах и долгах. Дай вам Бог мудрости принимать правильные решения в этом вопросе. Спасибо. Пока.
1: Пока.
0: Пока.
3: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Живая проповедь. Ведущий священнослужитель Виталий Киссер.
1: Сегодня мы с вами поговорим о центральной истине библейского учения или о центральной истине Библии. Как вы считаете, какова основная мысль библейская? Ну, вот о чем можно, вот все можно выкинуть и только об этом говорить. Ну, не нужно, конечно, выкидывать, ну так, я аж утрирую. Как вы считаете, какая тема основная? О чем можно говорить? Так, посмелее, о любви Божией, да? Правильно, мы сегодня будем говорить о любви. Есть различные пословицы о любви, я выбрал только две. Послушайте внимательно. «Где любовь, там и согласие. Бояться себя заставишь, а любить не принудишь». Заставить можно человека бояться, но любить никогда его не принудишь, правильно? Насильно мил не будешь. Когда заходит речь о любви взаимоотношений между людьми, то есть хорошая книга, Гарри Чемпин написал эту книгу. Помните, как она называется? Молодежь должна помнить. Кто недавно женился или собирается жениться. Как книга называется Гарри Чемпина? «Пять языков любви». Да, и он там пишет, как можно любовь получать или как можно любовью делиться. Он говорит, пять языков всего. Это слова поощрения, это подарки, это помощь, это безраздельное внимание и это физический контакт. Вот пять языков любви. Он пишет о том, как мы можем эту любовь проявлять, как мы можем этой любовью делиться с теми людьми, кто нас окружает. Вопрос хочу задать к вам. То есть, если я хочу показать своей жене, что я ее люблю, я должен использовать вот эти пять языков любви. А как Бог свою любовь проявляет к нам? Ну, еще раз. Что показывает? А, все языки. Не, но там есть текст библейский, где вот четко написано, что вот Бог проявляет к нам свою любовь, показывает, в чем Он выражает эту любовь. Вот, молодцы, Бог к нам свою любовь проявляет, и там в Библии написано, что Он показывает, демонстрирует свою любовь. Он не просто остается неузнанным, да, вот как бы Бог говорит, мне все равно, вы знаете, что я вас люблю или не знаете, Он ее демонстрирует. И мы с вами читаем, как Бог демонстрирует свою любовь. Римлянам 5 глава, 8 стих. «Но Бог свою любовь к нам демонстрирует тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Почему это центральная идея или центральная мысль о любви? Я хочу прочитать вам несколько текстов Писания, и вы видите, что самое главное в Библии, самое главное, что Бог хочет высветить, это любовь. 1 Коринфянам, 13 глава, 8 стих. 1 Коринфянам, 13 глава, 8 стих. «Любовь никогда не перестает». Хотя, смотрите, что апостол Павел пишет, «хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». Я не против пророчеств, я не против того, что люди пытаются много исследовать и узнать, но Слово Божье говорит, что это хорошо. Но Слово Божье говорит, что этому придет конец. Это рано или поздно закончится. А теперь пребывают сии три. Вера, надежда и любовь. Но любовь из них больше. Любовь из них больше. Почему я сегодня хотел бы на эту тему говорить? Дело в том, что сам Иисус Христос в Евангелии от Матфея в 24 главе 12-13 стих говорит интересную вещь. Я думаю, вот сегодня Саша проводил урок, мы с Володей разговаривали, мешали ему. Он говорит, как вы мне мешаете, когда вы болтаете вот тут, говорит, вы вроде тихо разговариваете, так отвлекаете. Ну, а мы разговаривали, ну, на ту тему, которую он говорил. И мы размышляли на тему, есть все-таки знамение того, что мы живем вот в время последнее. Если вы посмотрите, в свете вот этих событий политических, которые сейчас в мире разворачиваются, есть организации, которые вот созданы именно для того, чтобы был кругом мир и безопасность. А в Библии есть такой текст. Мир. Они говорят, мир, мир, а мира нет. И мы с Володей приходим к выводу, да, все-таки мы живем вот в это время, вот уже прямо, знаете, вот на пороге пришествия Иисуса Христа. И в Евангелии от Матфея Иисус Христос интересную вещь говорит. Он говорит, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Но, помните, что там следующее? Но претерпевший же до конца, чего там? Спасется. Аминь. Претерпевший же до конца спасется. Поэтому, друзья мои, невзирая на то, что в этом мире, в котором мы живем, любовь охладевает, и глядя на то, что сегодня, вот я смотрю на наш зал, конечно, если люди болеют, ну, пусть сидят дома. Я вынужден сегодня прийти был. Потому что я немножко приболел, попросил человека проповедовать, он согласился, а потом он сам заболел. И мне деваться некуда, все, я поэтому держусь от вас на достаточно большом расстоянии. И если вы болеете и не идете в Дом Божий, прекрасно, в смысле прекрасно, что вы дистанцируетесь, но если нет у вас причины не ходить в Дом Божий, то сегодня, вот как некоторые говорят, церковь там туда-сюда, что-то с церковью слабость, церковь слабая стала. Саша пример приводил. Он говорит, возьмите пример с народа израильского, который 40 лет по пустыне ходил. Для чего ходил 40 лет? Чтобы все вымерли. Поэтому, если в вашей перспективе нет Царства Божия, я, конечно, думаю, что вы будете ходить, ну как, я не знаю, там в интернете будете сидеть, дома на диванчике лежать до конца. Пока живы. Таким образом происходит, ну, мягко говоря, очищение Церкви Божией, чтобы вошли только какие верующие, как сегодня Саша говорил. Хорошо. Итак, теперь вопрос другой. То есть мы видим, как Бог нас любит. И он конкретно говорит, что во многих любовь охладевает. Мы понимаем Божью любовь, явленную к нам. А как к Богу явить любовь? Вот я, допустим, ну, считаю себя, мне одна женщина написала, вы верующий человек или как все? Ну, я думаю, я, наверное, верующий. Ну, Богу, конечно, известно больше, да, там, ну, как бы так, если заглянуть в свое сердце, я вижу, что я верю в Бога, и я Бога люблю. Но как эту любовь проявить на практике? Если Он нам демонстрирует свою любовь в Иисусе Христе, в пять языков любви ясно, как друг другу люди должны проявлять свою любовь, а как Богу проявлять любовь. И сегодня мы с вами об этом поговорим. Как любить Бога? Что не является любовью? Что люди воспринимают за любовь? Первое. Страх Божий. Почтение к Богу люди воспринимают за любовь. Что значит страх Божий? Осознание того, что Бог Творец, осознание того, что Бог всемогущ, осознание того, что Бог велик, что все в Его руке находится, это есть страх Божий, почтение к Богу. Это не любовь, потому что Саша сегодня текст приводил, и бесы трепещут. Они знают Бога, но это не говорит о том, что они любят Его. Да, боятся не... ну ладно. Второе, что мы можем воспринимать за любовь? Поднимите руку, кто молится. Все молятся. Некоторые считают, что если они молятся, значит, они любят Бога. Я бы так сказал, иметь нужду в Боге, то есть молитва – это определенная нужда в Боге. Иметь нужду в Боге – это еще не говорит о том, что вы любите Бога. Вы просто в Нем нуждаетесь. Знаете, как говорят, если дети вот, покинули родителей, с родителями не контактируют, то родители должны быть счастливы. Почему? Вот дети уехали ваши, и вам не звонят, не пишут, все. До лампочки они вам. Почему вы должны быть счастливы? Потому что говорят, что у них все хорошо. Если бы у них было все плохо, то они обязательно бы вам дзинь-дзинь звонили, приезжали и спрашивали там, как мама с денежками дела обстоят, поделись немножечко. Итак, ну, иметь нужду – это еще не говорит о том, что вы любите Бога. Служить Богу – это еще не значит, что вы любите. Евангелие от Матфея, я не помню, 25 глава, помните, когда они говорят «именем твоим». Бесов изгоняли, что там, проповедовали, и т.д., и т.п., и так далее, и тому подобное. И Иисус говорит, отойдите, я вас не знаю. Итак, мы видим, что почтение, нужда в Боге, служение Богу, проповедь Евангелия, это еще ни о чем не говорит. Это не говорит о моей любви к Богу. Что же говорит о том, что я Бога люблю? Как я могу выразить свою любовь к Богу? Первое. Вы любите ровно Бога настолько, насколько повинуетесь Его Слову. Вот вы будете любить Бога ровно настолько, насколько повинуетесь Его Слову. Книга Сираха. Здесь нету. Не каноническая книга Библии. Сираха. Ну, нравится мне. 2 глава, 15-16 стих. «Боящийся Господа не будет недоверчив к словам Его, и любящие Бога сохранят пути Его. Боящиеся Бога будут искать благословения Его, и любящие Его будут насыщаться заповедями Его». Я тексты выбрал для вас специально, чтобы вы могли увидеть, что значит любить Бога. Римлянам 13 глава 10 стих. «Любовь не делает ближнему своему зла». Итак, любовь есть исполнение закона. 1 Иоанна, 5 глава, 3 стих. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, а заповеди Его не тяжкие». 1 Иоанна, 4 глава, 19 по 21 стих. «Будем любить Его». Почему? Да потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит. И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата. Еще текст, Иоанна 14, 21. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их». И еще один текст, Иоанна 14, с 22 по 25 стих. Иуда не Искариот говорит ему: «Господи, что это ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иисус отвечал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдает слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца, сие сказал я вам, находясь с вами». Итак, любовь к Богу проявляется не в пяти языках, как у Чемпана написано. А первое, любить Бога значит ходить Его путями. Второе, насыщаться заповедями Его. Третье, соблюдать заповедь Его. Четвертое, в чем соблюдение заповеди? В любви к людям. Пятое, иметь заповеди. Имеющий заповедь мою, он говорит, имеющий, кто имеет заповеди мои. Шестое, ходит в заповедях. И седьмое, соблюдает Слово Божье. Соблюдает Слово, соблюдает заповеди, соблюдает Слово. Я остановлюсь просто на нескольких вещах. Что значит иметь заповеди мои? Кто имеет заповеди мои? Володь, как ты думаешь, что такое иметь заповеди? А? Ну вот у меня в кармане лежит, кстати, пожертвование. Сестры прошли, а у меня не забрали. Вот они лежат в карманчике у меня. Я имею эти пожертвования? Мои? А что значит заповеди иметь? Кто имеет, тот соблюдает. Вот я сейчас вам дам, сейчас попытаюсь объяснить. Вы идете в первый класс, вам покупают, какая у вас первая книжка? Букварь. Вы имеете букварь? Ну, вроде в руках у вас букварь, да? Но чтобы иметь букварь на самом деле, что нужно сделать? Изучить буквы, то есть вникнуть в то, что там написано. Так вот, вот здесь греческое слово «кто имеет заповеди» – это человек, который не просто заповеди носит у себя в кармане, а человек, который проник, вник в суть, в глубину заповеди. Помните, как один из иудеев подбежал к Иисусу и сказал, какая наибольшая заповедь? Иисус ему ответил, он сказал, первая – возлюби Бога, вторая – возлюби ближнего. И дальше он говорит, на сих двух заповедях весь закон и пророки. То есть вот это понять глубину закона. Вот что значит иметь заповеди и соблюдать их. То есть кто имеет, тот и соблюдает. Смотрите про Слово Божье. Акцент сделать. Соблюдает Слово Божье. Любящий меня соблюдает Слово Мое. Евангелие от Луки, 8 глава, 21 стих. Он сказал им в ответ. Матерь моя и братья мои, суть слушающие Слово Божье и исполняющие его. Иакова, 1 глава, с 22 по 25 стих. «Будьте же исполнителями слова, а не слушателями только, обманывающими себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя в зеркало, отошел, и тотчас забыл, каков он». Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Итак, что значит любить Бога? Это значит вникать в закон, понимать закон и дальше что? Исполнять закон. И еще что, как любить Бога? Вникать в Слово Божие. Сегодня Саша говорил, что нужно Слово Божие читать, а я с Володей заговорил, я сказал, что недостаточно читать, а нужно читать и соблюдать. Вот и все. И Бог счастлив, и Бог радостен, когда мы вникаем в закон, соблюдаем закон и соблюдаем его слово. Тем самым мы говорим, что мы любим Бога. Это как раз является свидетельством того, что мы Бога любим. Бога любим. Приведу вам пример. С вопроса начну. Хорошо, у кого из вас получается хорошо соблюдать заповеди и Слово Божие соблюдать? Хорошо получается у кого-то это дело? О, наконец-то от Василия Васильевича я дождался искренности. Стараемся, но не все получается, правильно? Я хочу вас, дорогие братья и сестры, сакцентировать на одну вещь. Любовь к Богу проявляется в соблюдении заповеди. Потому что заповедь – это заповедь любви. Тот, кто вникает в закон, он понимает, что Бог не просто запрещает нам жить, там, делать, что мы, чтобы нам очень хотелось, а Бог нашу жизнь ограждает, защищает. И эти заповеди делают нашу жизнь по-настоящему счастливой. Если мы вникнем, конечно, в закон совершенный, закон свободы. Если мы вникнем, если мы поймем это. И если нам хорошо, то есть мы счастливы, когда мы в заповедях, и Богу хорошо, Он тоже счастлив, Он наслаждается. Но мы с вами уже будучи грешными людьми, имея греховную природу, даже если мы вникли в совершенный закон, можем идти по этому жизненному пути. Нам хочется Бога любить, нам хочется закон соблюдать, но, Василий Васильевич правильно сказал, стараемся. Но не всегда получается. Смотрите, какой текст есть. Я хочу вас ободрить на этом жизненном пути. Притча, 24 глава, 16 стих. «Ибо 7 раз упадет праведник, а поднимется, а нечестивый падет и не встанет». Римлянам 4:3. «Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Когда эти слова прозвучали? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему праведность. В начале жизненного пути Авраама или в конце? В конце. А если вы берете, смотрите, Бог говорит, я Авраама называю праведным. А скажите, жизнь Авраама праведная была? Ну, я, по крайней мере, два события знаю. То есть, знаете, как говорят, так, свечку я не держал, я не знаю. Да? Но в Библии есть описание жизни Авраама, и в этом описании описано 2 случая, в которых показано, что Авраам не совсем там уж и такой праведен. Первый случай, когда он свою жену, когда в Египет пришел и увидел египетского фараона, а этот фараон посмотрел на его жену, она ему очень понравилась, он начал ей глазки строить, там бровями водить, и Авраам испугался жутко. И что он сказал своей жене? Он говорит, слушай, иди в гарем. Если что, потому что меня за тебя точно убьют. Давай, притворись, как будто ты моя сестра. И из-за того, что он обманул, Сара переместилась в гарем. И там, помните, в этот фильм «Белое солнце пустыни»? Я любимая жена сегодня. И вот она вынуждена была в этом гареме оказаться. Если бы не Божье вмешательство, не знаю, что бы там было, чем бы дело закончилось. Сон он увидел, помните, фараон? Приснилось ему. А второй раз, когда Авраам на это неправильно себя повел. Когда что? Ну, когда, помните, Бог ему говорит, от тебя, от Сары тебя будет сын. И он так почесал голову, Сара тоже почесала и говорит, мы уже это не того, не этого, давай. От Агари будет сын. И вот вам, пожалуйста, второй поступок. Так он, если взять его, вот знаете, если Василий Васильевич что-то сделает не так, мы и не узнаем. А то, что сделал Авраам не так, вы сегодня новости включаете и смотрите. Опять Израиль запустил несколько ракет на сторону кого там этих? Арабов. Арабы несколько ракет запустили в сторону Израиля. Вот вам, пожалуйста, Авраам сделал вещи. А Бог называет его, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И, кстати, знаете, что апостол Павел пишет? Не только Аврааму вменилось в праведность, а написано так. Ну и в отношении к нам, Римлянам 4 глава, 24 стих. Ну и в отношении к нам вменится и нам, верующим, в того, кто воскресил Иисуса Христа, Господа нашего. Нам тоже вменяется в праведность. То есть, когда мы говорим о том, что любить Бога, это соблюдать заповеди, соблюдать Слово, и мы понимаем, что не всегда это у нас получается, не расстраивайтесь, не расстраивайтесь. Апостол Павел, послание к филиппийцам, пишет, забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь, то есть стремится апостол Павел к званию Вышнему во Христе Иисусе. Я сейчас вам попытаюсь привести примеры своей собственной жизни, как во мне родилась любовь к Богу. Вот я находился в местах лишения свободы, я вам рассказывал, и мне Библию, дали в руку Библию. Я прочитал Библию, ну я читал сразу от Бытия. Ничего там, короче, в Бытие там в этом... Ну, не, в Бытие еще там что-то понятно. Числа – это вообще дремучий лес для меня. И многие вещи как бы пролетели мимо, знаете. И вот дошел я до Нового Завета. И в Новом Завете Иисус Христос мне так... Вот, знаете, вот как вот за сердце зацепил, да? Я думаю, какой человек классный, какая личность. как он любил людей, как он к людям относился. И вот настолько он тронул мое сердце, что я захотел во что бы то ни стало быть христианином. Вот просто, знаете, вот жажда какая-то внутри меня появилась, и я хотел стать христианином. Я вот прочитал, что Иисус умер за меня. Я еще ничего не понимал. Что там за мои грехи, там он умер, это мне непонятно. Понятно было одно, что я грешник. Но многим это непонятно. Сегодня люди живут в этом мире, им непонятно, что они грешные. Так, они живут так, и им кажется, что они нормальные. Ну, все такие, я такой. Но я понимал, что я грешник, потому что Слово Божье конкретно говорило о каких-то вещах. Заповеди вы прочитаете, да, Второзаконие прочитаете, Исход там заповеди, 10 заповедей. Не прелюбодействуй, не кради, не убей там, не засвидетельствуй. Знаете, все прекрасно. И вы понимаете, что вы все это нарушали. И я понимаю, что Иисус умер за меня, за грешника. Ну, не понимаю. Ну, умер и умер. Что там дает это, что он умер там? Мне эти вещи непонятны были. Но я увидел, вот мне, знаете, как он пленил меня своей любовью. Своей добротой, своей искренностью. И я хотел стать христианином очень сильно. Я помню, искал церковь. И искал церковь, которая соблюдает заповеди. И вот, наконец, я нашел адвентистскую церковь. Я спрашиваю, вы заповеди соблюдаете? Соблюдаем. Я хочу крещение принять. Пастор говорит, ходи 3 месяца на курсы. Я думаю, вот достал. Но я ходил 3 месяца на курсы, отходил. И я помню день, когда крещение. Перед крещением собралась церковь. И пастор, он говорит, так, ты перед церковью будешь говорить. Я говорю, чего я буду говорить? А знаете, как страшно, да, на тебя этот халатик натянули. Ты стоишь перед церковью. А раньше крещение было, ну, вы, наверное, крестились. Сейчас крещение, знаете, какое? Давайте в ванну воды нальем, чтобы никто не видел. Бульк, опустили и так. А раньше нет. Тебе это выбирали специально публичные места. И пастор выбрал там публичное место на Святом озере в Дзержинске. В выходной люди отдыхают в воскресенье. И я там в этом халатике стою, церковь передо мной стоит, и пастор мне задает вопросы. Я хочу заключить с Богом завет, а он спрашивает меня, а ты согласен соблюдать заповеди Божьи? И я говорю, да, согласен. А он дальше задает мне вопрос, а ты согласен поддерживать церковь чем? Дарами, приношениями, десятиной. Я говорю, согласен. А ты согласен, что надо от привычек? Дин-дин-дин-дин. Там же написано, да, что надо? И я говорю, согласен. И вы это публично говорите, да? То есть вам хочется с Богом завет заключить, и вы публично это говорите, произносите. И вот вас раз крестили, ты выходишь, и ты совершенно новый человек. И ты понимаешь, что у тебя начинается новая жизнь. Я себе так представлял, знаете, что вот мой корабль отчалил от одного берега, вот этого, ну, что я, как я жил, нехорошо, да? И он, я хочу новую жизнь, но он еще к этому берегу, к новой жизни не приставил. Не приплыл он туда. Но я очень хотел это. И моя жизнь начала медленно, но кардинально меняться. Почему? Потому что я люблю Бога. А в Библии сказано, возлюби Господа Бога, возлюби ближнего своего, возлюби Слово Мое. И это Слово ты не должен просто читать, оно тебе в одно ухо влетело, а в другое вылетело. А ты должен это Слово воплощать в свою жизнь. И если ты читаешь, ну, в Библии вы не находите курить грех. Находите, что курить нельзя? Молодец, Василий Васильевич, не убей, ты же вредишь себя. Ты возьмите любую литературу, вы увидите, что это вредно. И вы начинаете кардинально менять свою жизнь. Она меняется кардинально. И это как раз и есть любовь к Богу. Когда вы живете согласно Божьего Слова. Когда вы по Слову меняетесь. Я совершенно, знаете, как... Вот вы представьте, я приезжаю домой на море. И у меня все друзья мои. Половина бандитов, половина наркоманов. Половина бандитов, ну... Вроде законные они все. И они тебе задают вопрос. Ты что, рехнулся? Ты в церковь ходишь? Да, хожу. Виталик, ты что? Да ты с дуба рухнул. И многие люди боятся вот вести вот этот, соблюдать слово. Они боятся, думая о том, что о них скажут друзья. Что скажут родственники о них? Что о них подумают на работе? Что о них там, вот куда бы вы ни ходили, там я в спортзал хожу, общаюсь. Я не знаю, почему вокруг меня очень такие респектабельные, богатые люди вокруг меня, вот они общаются. Я с ними нормально контактирую, все время свидетельствую о Боге. У меня нет комплекса, ни малейшего, что я с Богом. Я свидетельствую о Боге, рассказываю им о Боге. Ну, понятно, что они не все понимают. Скажу почему. А дело вот что, дорогие братья и сестры. Вы же живете по слову. Любящий Бога живет по слову. А Иисус говорит, если ты хочешь за мной идти? Хочу. Точно? Точно. Если ты не возлюбишь отца своего, мать свою, детей своих, как там написано? Больше, нежели меня, то, что недостоин меня. Понимаете, там слово, там не ненависть стоит слово, а в греческом языке, знаете, можно перевести как препятствие. Если в твоей жизни есть препятствия, которые препятствуют, чтобы Иисус Христос стал главным в твоей жизни, а вы должны понять, что Иисус не займет второе место. То есть, если вы говорите, я люблю Бога, значит, Бог, заходя в ваше сердце, Он занимает какое место? Первое. Только первое. И если у вас есть что-то, что вы ставите выше Бога, недостоин меня, говорит Иисус Христос, ты не можешь идти за мной. Понимаете, слово стоит? Не можешь идти за мной. Не можешь. Поэтому, друзья мои, на нашем жизненном пути многократно будет что-то вырастать из нашей старой жизни. Оно будет являться преградой на пути за Господом. И это всем известно. И Библия не случайно говорит, 7 раз упадешь и 7 раз поднимешься, если ты любишь Бога. Но ты должен понять, что эти преграды нужно убирать со своего жизненного пути. Убирать. Короче, прихожу в спортзал. Знакомый стоит на тренажер. Так облокотился вот так на тренажер. Такой серьезный взгляд. О чем-то думает. Я подхожу, говорю, Аркаша, ты что серьезный такой? Он говорит, $80. Не знаю, менять или подождать еще. Я говорю, в смысле? Он говорит, а вдруг 100 будет? Я сейчас поменяю и пролечу. Второй подходит, говорит, ну можно, конечно, поменять, но подожди до 100. Наверное, будет 100. Я ему говорю, хочешь, я тебя сделаю счастливым? Он говорит, как? Я говорю, бери пакет, складывай все свои доллары и приходи ко мне в церковь на Комсомольское шоссе 7 и все жертвуй Христу. Он такой, я теперь понял, почему ты радостный и почему у вас все там радостные. Я говорю, почему? Они, кстати, здесь, он рядом работает, и они часто ездят здесь. Он говорит, да потому что у вас ничего нет, вот вы и радостные. А я, говорит, переживаю. И я ему текст говорю. Вот и они Библию не читают, а мы же-то с вами читаем Библию. И вот этот юноша молодой, который подбегает к Иисусу, там, знаете, такой, подбежал. Библия говорит, подбежал, значит, на эмоциональном подъеме. Он такой радостный, ему так Иисус нравится. И он подбегает, падает перед Иисусом и говорит, Господи, как мне за Тобой идти? Что мне сделать, чтобы я вошел в Царство Божие? Иисус ему говорит, 2 вещи. Соблюди заповеди. Возлюби Господа и возлюби ближнего. Он говорит, я все это делаю. И там интересная фраза. Иисус посмотрел на него и полюбил его. Там слово стоит, Иисус полюбил его. И вот Иисус смотрит на это сердце этого человека. Понимаете, в чем проблема-то? Мы, когда к Богу приходим, Он смотрит в наше сердце, Он нас любит. И Иисус прекрасно знает, что является препятствием на нашем пути к Нему, на нашем пути с Ним. И Он посмотрел на этого юношу и сказал, «Я люблю тебя. Знаешь, что является препятствием на твоем пути ко Мне?» Он говорит, что? Он говорит, «Пойди, продай свое имение и раздай нищим». И у этого юноши сразу вера сдулась, и он пошел домой. Вот сегодня верующие люди уподобились вот этому юноше. Я не говорю, что между нами и Христом деньги стоят. Много чего может стоять между нами. Если мы говорим, что мы любим Христа, мы должны соблюдать заповеди и соблюдать Слово Его. Если Он сказал, в субботу надо ходить куда? Саша сегодня сколько минут? 40 минут Саша говорил, что надо идти куда в субботу? Сюда надо идти, в церковь. Вот 40 минут он пытался, и он говорил, когда ты слышишь это? Когда? И сейчас. Я тебе сейчас говорю, поднимай свою пятую точку с кровати и иди в церковь. Потому что он говорит, когда слышишь, не ожесточи сердце своего. То есть не сделай сердце свое глухим. Иди. Я хочу прочитать вам одно стихотворение. Мне нравится очень Николай Гумилев. И мне кажется, что он, ну, в какой-то мере описывает то состояние, в каком находятся люди и что Иисус предлагает нам. Стихотворение называется «Христос». Про Него речь. Он идет путем жемчужным по садам береговым. Люди заняты ненужным. Люди заняты земным. Здравствуй, пастырь, рыбарь, здравствуй. Вас зову я навсегда, чтоб блюсти иную паству и иные невода. Лучше ли рыбы или овцы человеческой души? Вы, небесные торговцы, не считайте барыши, ведь не домик в Галилее вам награда за труды, светлый рай, что розовея самой розовой мечты. Солнце близится к претину, слышно веяние конца, но отрадно будет сыну в доме нежного отца. Не томит, не мучит выбор, что пленительней чудес? И идут пастух и рыбарь за искателем небес. Уберите все со своей жизни, что препятствует вам идти за Иисусом, потому что он говорит, невозможно, если есть что-то в твоей жизни, что препятствует тебе идти за Христом, убирай. Некоторые говорят, меня волнует то, что непонятно в Библии. Вот некоторые говорят, меня волнует то, что в Библии непонятно. Знаете, что меня волнует? Меня не волнует то, что непонятно. Меня волнует то, что понятно. И есть вещи, которые дважды два – четыре. Ну как ты можешь сказать Господу, что ты этого не понимаешь? Если Он тебе говорит, день святой, субботний, да не будет у тебя обычая, не оставляй собрания. Я читаю это, мне это понятно. Значит, куда я должен идти? В церковь. Если Он мне говорит, не сквернословь, то я свой язык должен контролировать. Все просто. Мне некоторые говорят, там, мы изучаем, мы внимательно вникаем в то, что там должно произойти. Вникайте, аминь. Но там написано, люби ближнего твоего, не осуждай ближнего своего, не сквернословь, не, что там, не сплетничай, ну и так далее. Все понятно. Поэтому, когда мы говорим, как любить Бога, просто соблюдай заповеди, соблюдай слово. И да благословит вас Господь. И уберите все лишнее из вашей жизни. Будете падать, молитесь Господу, и Он вас поднимет. Помолимся. Наш Отец Небесный, благодарим Тебя за Твою любовь, явленную в Иисусе Христе. Также благодарим Тебя, Господь, что Ты и нас не оставляешь в неведении, Ты нам четко, черным по белому, вот у нас Библия, по крайней мере, большей частью такая, что черными буквами все написано ясно и понятно, что если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, заповеди Мои не тяжкие, заповеди любви. Любовь к Богу выражается в 4 заповедях, любовь к ближнему в остальных 6. Все просто и понятно. Соблюдать Слово Твое. Также очень все просто и понятно. Мы читаем, и мы видим, что где Ты говоришь, что делать не нужно и как делать нужно. Как поступать не стоит, как поступать стоит. Все просто. Просим Тебя, Господь, милосердный и праведный, благослови нас, когда мы четко понимаем, что от нас ты хочешь, чтобы мы были исполнителями слова твоего, а не слушателями забывчивыми. И это как раз и есть проявление нашей любви к тебе. Тебе, Господу, слава и хвала. За все благодарим Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться?

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Сталкиваясь в своей жизни с испытаниями и сложностями, человек начинает по-другому смотреть на мир и все происходящее вокруг. Как в таких случаях человек заново может открыть для себя Бога? В гостях у нас руководитель общероссийской общественной организации «Центр оказания помощи АДРА» Александр Леухин. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо, что нашли время. Сегодня вы с нами.
2: Спасибо за приглашение.
1: Александр, скажите, удавалось ли вам в трудные моменты как-то по-новому открывать Бога в своей жизни?
2: Знаете, Анна, в своей жизни, если рассмотреть в мою жизнь в ретроспективе, у меня было три этапа переосмысления моего отношения к Богу, к Господу. Угу. И каждый момент, конечно, он отличался один от другого. Какие-то моменты это были просто переходные какие-то этапы в жизни. В один момент это было действительно испытание в моей жизни, которое серьезно повлияло на переосмысление моих отношений с Богом.
1: Вы сказали три этапа. Вот можно поподробнее? Я знаю, что основной, связанный с болезнью, онкологическое заболевание.
2: Да, три этапа. Первый этап, я для себя выделяю, это этап детства и взросления. Когда в моей жизни, когда я, живя в Якутии, моя мама или отец принесли первую Библию. Это было такое издание, детское издание, в которое были записаны все нам известные истории про Вавилонскую башню, про Самсона, про Давида и Голиафа. Это было издание, сделанное практически вручную на копировальном аппарате, сшитое нитками. Но вот те истории, которые я читал, они настолько меня захватили, и вот эти чудеса, которые Господь через людей осуществлял, были такими вдохновляющими. Я зачитал эту книгу до дыр. Второй этап случился уже в более позднем возрасте, когда у меня начались отношения с моей будущей супругой, с девушкой, мы стали дружить. И она в это время начала ходить в церковь, рассказывать мне, предлагать изучать Священное Писание. Mm-hmm. Этот момент тоже оказал серьезное влияние и в дальнейшем сыграл значительные перемены в моей жизни. И третий этап, действительно, как вы уже сказали, этот этап связан был с трудностями, когда у меня было обнаружено онкологическое заболевание, и после этого произошли очередные перемены в моем сознании, в отношении с Господом.
1: Да, мы обязательно поговорим об этих этапах более подробно. Такой момент, вот связанный с Якутией, с поселком Мирный, где вы
2: город
1: как раз…
2: Мирный, город Мирный, а жили мы в поселке Чернышевский.
1: Угу. И вот расскажите, как проходило ваше детство и что для вас значит Якутия? Я знаю, что она значит для вас очень много.
2: Да, Якутия действительно в моем сердце навсегда. И несмотря на то, что последние 18 лет я уже живу в Москве, я часто вспоминаю свое детство, свою малую родину. И у меня остались отношения с этим местом. Я родился в семье геологов. Мои родители были геологи. Они сейчас вышли на пенсию. И, вот, и, соответственно, вся моя жизнь до 16 лет она прошла в окружении геологов. Мы жили сначала в небольшом поселке, который уже больше не существует. Даже на карте его не найти. Потом переезжали несколько раз, потому что геологи постоянно, как кочевники, перемещаются.
1: Конечно.
2: С одного объекта исследования на другое. Несколько лет мы жили в поселке Чернышевский, и потом уже в более сознательном возрасте, после окончания института, я еще вернулся и работал в городе Мирном, который славится самой известной алмазной воронкой, трубкой.
1: Здорово, спасибо, что рассказали. А вот ваши родители геологи, образованные, воспитанные люди, и вы росли в определенных традициях. Вот расскажите, какие это были традиции?
2: Вы знаете, что мне нравится в Якутии, отвечая на ваш вопрос, что мне нравится в Якутии, что в Якутии очень крепкие семьи. Возможно, это связано с менталитетом проживающих так людей, потому что туда обычно ехали интеллигентные семьи, и они создавали интеллигентные люди, создавали крепкие семьи. И вот традиция моих родителей, традиция окружающих нас семей, они все были связаны с тем, что действительно крепкие семьи, семейные ценности, они воспитывались в детях. У нас были по несколько детей, у нас были совместные мероприятия, на которых мы встречались, отмечали какие-то праздники, дни рождения. И вот эти крепкие семейные традиции, мне кажется, они действительно во мне, мои родители, взрастили. То есть для меня семейные ценности, они очень важны.
1: Как раз вернемся к вашей супруге Елене. Когда вы ее увидели, вы познакомились в институте, вы учились в одном институте, получается, и вот эта вот первая встреча. Расскажите, вот чем она вам запомнилась и какое впечатление она произвела на вас, Елена?
2: Я не могу сказать, что я точно помню какую-то нашу конкретную первую встречу. Действительно, мы поступили в один институт, учились в одной группе на специальности вычислительной машины, системы, комплексы и сети, то есть компьютерное образование, IT-специальность. У нас было очень мало девушек, и, соответственно, большая часть были парни. И когда девушки... Когда на 20 парней приходится, грубо говоря, 4 девушки, ты начинаешь обращать внимание и среди них выбирать... ту, которая тебе больше нравится. Но свою будущую супругу в тот момент я действительно заметил, мне кажется, с первого взгляда, с первого раза я ее видел и обратил на нее внимание, потому что молодая, красивая девушка, стройная, симпатичная, интересная, привлекла мое внимание. И, соответственно, чем больше я на нее смотрел, тем больше у меня было желание с ней познакомиться, начать общаться.
1: Она уже была христианкой на тот момент, верующей девушкой. Вот скажите, вы узнали об этом уже в процессе общения. Как вы к этому отнеслись?
2: Насколько я знаю, она как раз в этот момент только начала изучать Библию. То есть ее мама уже была членом церкви. Она приняла крещение, она постоянно посещала церковь. То есть участвовала в жизни церкви. Уже была не просто... прихожанка, была активной прихожанкой, уже активного церковлена. А моя супруга, благодаря своей маме, также по шаг за шагом приобщалась к изучению Священного Писания, как я уже сказал, и, соответственно, начала посещать церковь, начала посещать собрания, встречи с молодежью. И об этом, когда мы начали встречаться, она, конечно, мне тоже делилась этой информацией,

0: Вот это все то, что написано, все мудрые мысли, которые написаны вот в книге
1: Экклесиаста. Вам откликалось это очень, да?
0: Мне очень нравилось, да. И даже в один момент, когда мне подарили книгу там 100 мудрых мыслей, даже не 100, 1000 мудрых мыслей, такой толстой книгой, и в ней было много того, что я читал в Библии. То есть просто было перенесено целые главы из Библии, вот из этих книг, которые я уже назвал, они были перенесены в эти книги мудрости, потому что действительно мудрые мысли.
1: С Еленой вы были дружны, вы общались, поддерживали связь, контакт. Вот расскажите, что произошло дальше. Я знаю, что вы уехали потом, да?
0: Да, 5 лет мы общались. Пока мы учились вместе в институте, мы тесно общались. Конечно, это общение было связано, ну, как в любых отношениях, с периодами взлета, падений, в плане каких-то, может быть, разочарований в друг друга или наоборот, в чем-то мы друг друга, наоборот, восхищались, больше или меньше. Но это в любых отношениях такие происходят, взлеты и падения. Да, и после окончания института мы расстались, потому что я поехал работать в Якутию, и в моей голове была идея, что я поеду сейчас, заработаю денег на свадьбу, соответственно, я вернусь и эту свадьбу организую. Но, к сожалению, я так понял, моя супруга не знала моей идеи и думала, что, наверное, я могу и не вернуться. И для нее очень было важно, чтобы ее будущий супруг, он был членом церкви, а я в то время не планировал, не планировал каких-то дальнейших шагов. Поэтому мы расстались на какое-то время, и потом обстоятельства так сложились, что пришлось опять воссоединиться.
1: Вы встретились?
0: Мы встретились, да. Я получил от своей супруги письмо, что по электронной почте, что она не сможет связать свое будущее с человеком, который не является членом церкви. Для меня, конечно, это было разочарование в плане, что не то, что разочарование, я даже расстроился, я сказал, не разочаровался, а расстроился из-за этого. Но в тот момент я принял для себя решение, что для меня важнее связать жизнь с ней, чем делая между выбор остаться с ней и быть в церкви или потерять ее, я сделал выбор остаться с ней и при этом изменить свою жизнь и остаться и принять церковь, принять участие в жизни церкви.
1: То есть можно так сказать, что любовь в этих сложных, да, трудностях в вашей жизни сыграла основную роль? Любовь к вашей супруге?
0: Любовь сыграла роль, да. Но при этом я хочу заметить, чтобы у наших зрителей не возникло недопонимания, что я все равно оставался верующим человеком. Возможно, моя вера была, она, так сказать, неорганизованной, хаотичной. То есть, да, действительно, я верил в Бога еще с детства. Я знал, что Бог есть. Я не отрицал присутствие в моей жизни. Может быть, я был далек от Него. Вот. И этот поступок, который я совершил, ну, я скажу так, совершил ради своей супруги эти изменения в жизни, чтобы связать с ней жизнь, как бы остаться вместе. Они дали определенный толчок и в дальнейшем в моих отношениях и с Богом. Потому что это вовлекло меня в более активную жизнь, более активные действия в жизни церкви, более активное изучение Священного Писания, Библии.
1: Я также знаю, что Елена продолжала молиться за вас, несмотря на расставание, расстояние. Вы как-то ощущали изменения в своей душе вот в этот период?
0: Ну, если честно говорить, что вот этот период с того момента, как мы расстались, и как я получал от нее сообщение, он был наполнен всем, чем угодно, но только не размышлениями о Боге или о нашей совместной дальнейшей жизни. То есть мои планы, как я уже сказал, да, были заработать денег, приехать и организовать пышную свадьбу.
1: А можно ли так сказать, что вот это вот расставание с вашей будущей женой, оно как-то вот укрепило вас вот в этих обстоятельствах?
0: Расставание нет. Укрепило меня вот это письмо, что если ты не будешь членом церкви, то мы не сможем быть вместе. То есть я не могу связать свою жизнь. Оно не укрепило даже, оно, более сказать, дало толчок изменениям в моей жизни.
1: А когда вы уже воссоединились, и вы поняли, что жизнь начинает меняться, как бы и вы сами уже по-другому начинаете воспринимать, да, все происходящее вокруг, и вера ваша начинает, соответственно, крепнуть. Вот после этого какие у вас начали выстраиваться взаимоотношения с Богом?
0: Знаете, Анна, я всегда, когда

0: разговариваю со своими подчиненными, и когда требую от них что-то, я говорю, что для меня очень важно два момента в отношениях. Первый момент – это честность, второй момент – это преданность. Соответственно, когда я связал жизнь свою с супругой и в дальнейшем я связал свою жизнь с церковью, я вот эти принципы использую в своей личной жизни. То есть честность перед Богом, угу. перед братьями и сестрами церкви и преданность тому, во что я вовлекаюсь. То есть преданность церкви, преданность учению. Угу. Конечно, это, может быть, начинается как формально и звучит как формально, но когда все, что начинается формально и имеет какую-то систему, оно в дальнейшем перерастает в принцип жизни. Я думаю, что вот эта формальность, может быть, некоторая в моих отношениях с Богом, она все-таки переросла в более какие-то полноценные отношения, более тесные, доверительные.
1: И вот расскажите поподробнее относительно вот этой вот укрепившейся уже вашей веры, да, когда вот уже вы понимаете, что вы честны со всеми окружающими и с собой.
0: Да. Но вот момент знаете, один. Знаете, вот я расскажу тогда хорошо, я понял.
1: Да, пример.
0: Когда я принял крещение, то есть для того, чтобы заключить брак, мне надо было пройти целый обряд. Первое, что я сделал, я взял отпуск в своей организации, я работал в Якутскэнерго, был руководителем компьютерного отдела. Я взял отпуск и приехал к супруге, мы договорились, что мы едем совместно, встречаемся в Москве и едем в город Ульяновск, где в данный момент начиналась евангельская кампания, по результатам которой я смогу принять крещение. Соответственно, я приехал в Ульяновск. Мы приехали туда, там был пастор в этом городе, работал. Мы приехали как снег на голову к нему. Он настолько был удивлен, но тем не менее он не отказал. Он принял нас, нашел нам место, где провести время. Я спал на лавке в общине. Супругу мою дали небольшую комнатку, то есть мы совместно провели несколько недель, посещая эту евангельскую кампанию, изучая уроки, и по результатам которого стало крещение. И через несколько недель пастор согласился нас венчать и, соответственно, заключить брак. Вот. Это было пример действительно такого посвящения и хорошего отношения к людей, который очень сильно повлиял. Затем мы вернулись в Якутию. И для меня вот эта маленькая, небольшая якутская церковь, в которую мы ходили, где было человек 30, и большая часть из них была летчики гражданской авиации. Это очень удивительный момент. Вот она для меня стала родной. Там мы учились заново общаться, учились открывать для себя Бога, учились изучать Священное Писание, уроки субботней школы. Опять же, первый опыт десятины, когда пришлось из зарплаты отдать десятую часть, как написано в Священном Писании.
1: А была радость вот от всего того, что стало происходить в вашей жизни? Вы ощущали радость?
0: Была радость, потому что действительно мы соединили свои жизни вместе. Но и особый момент, который я для себя отметил, чтобы не было ощущения потери, что я ничего не потерял от того, что я изменил свою жизнь. То есть я не перестал пить алкоголь, или я перестал работать по субботам, либо я перестал есть какие-то определенные виды продуктов. То есть вот для меня, я анализируя вот этот момент, я вижу, что я не ощущал вот этой потери. То есть некоторые думают, что если мы связываем свою жизнь с Господом или мы к чему-то обращаемся, мы теряем что-то. Для меня вот этого ощущения потери не было. Больше было ощущение приобретения.
1: Вот это очень важная мысль, которую вы сейчас подчеркнули. Потому что, идя к Богу, многие думают, что они что-то
0: мы
1: обязательно
0: должны ограничиваем себя,
1: потерять.
0: Да.
1: А вот после вот этих испытаний, сложностей, когда уже брак ваш состоялся, вы были благословлены как семья, появилось двое деток.
0: Трое.
1: И сначала двое, и вот я хочу как раз к испытанию очередному подвести вас. Вы занимались бегом, и однажды вы почувствовали плохо себя. Да. И здесь вот в этом моменте вы вроде по-мужски хотели промолчать, утаить даже, можно сказать, эту всю ситуацию, но жена, от нее ничего не скроешь, она сказала вам: «Александр, пора обратиться уже к врачу». Вот расскажите, что вы испытали в тот момент и как уже к этому подошли?
0: Знаете, это действительно долгая история, и это, может быть, история даже больше об эгоизме. Потому что все началось с того, что, как я часто рассказывал в других передачах людям, которые со мной общались, Я рассказывал, начинал, что это история об эгоизме, о том, как я хотел в среднем возрасте, мне было 35 лет, и я почувствовал, что я набираю лишний вес, и захотел быть молодым спортивным красавчиком. И в этот момент, соответственно, я активно занялся спортом. Тренажерный зал, плавание, и в том числе бег, хотел пробежать марафон, хотел бы пробежать его быстрее всех, как всегда, по максимуму, быть максималистом, перфекционистом. Вот. И вот эти мои усилия, мне кажется, они действительно сильно сказались, подорвали мое здоровье. И в один момент просто я уже не мог, даже я помню сейчас, как это в 2015 году я стоял в Москве на мосту и наблюдал, как люди пробегают московский марафон в 2015 году, как под мостом пробегает последний участник, это был дедушка лет 80, может, даже больше. За ним ехало 3 скорой машины, 3 полицейские, и уже все участники марафона давно пробежали. А я стоял разочарованный, почему я вот чувствую себя настолько плохо, что не могу уже бегать, даже ходить тяжело было. И после этого момента пришло сознание, что нужно идти уже к врачу. Хотя и моя супруга, и моя мама, они уже несколько месяцев меня отправляли и говорили, что пора бы уже что-то сделать. Я думаю, ну, все обойдется. А, и вот, соответственно, когда посетил врача, было обнаружено онкологическое заболевание, прошел такой, настал такой период, вот, особенно я помню этот период от момента обнаружения до момента операции. Это настолько было сильное потрясение, что я лежал вот в больнице, я вспоминаю этот момент, что единственное, я мог что делать, это плакать и читать Священное Писание, книгу «Псалтырь». У меня несколько любимых псалмов, и я искал для себя ответы в Библии, почему это произошло со мной, и на какие опыты я могу положиться. Соответственно, я рассказываю, опять же, и говорю, что, допустим, опыт Езекии, который заболел смертельный, который обратился к Господу, и Господь продлил его жизнь на 20 лет. Книга «Псалтырь», где Давид очень часто и много вопиет к Господу, со слезами говорит: «Господи, помилуй меня».
1: Да, на грани между жизнью и смертью. Да.
0: Вот этот опыт, он сыграл сильную роль, помог мне, опять же, во-первых, преодолеть этот момент, то есть обратиться к Господу, преодолеть вот этот тяжелый момент. Плюс поддержка родных и близких, она, конечно, сильно важна, в том числе моей супруге, как я знаю, на многое пошла, чтобы сделать все возможное, чтобы помочь мне. И это укрепило и, опять же, семейные отношения в моменте, и могло активнее понять, что Господь присутствует в твоей жизни, что действительно, если ты со слезами обращаешься искренне, ищешь Его искренне, Господь всегда может тебя поддержать, помочь.
1: А вот какие переосмысления у вас произошли, да, вот в этих испытаниях? Как вы по-новому открыли для себя Бога?
0: Знаете, случилось так, что, может быть, я честно для себя, если признаваться, то в момент до обнаружения вот, заболевания я стал охладевать, скажем так, назовем это период охлаждения, потому что дети, рутина, ничего нового в жизни интересного не происходит, как бы быт заедает. И вот эта встряска, она как бы была таким переломным моментом, когда ты пытаешься что-то для себя новое уйти. То есть если раньше, вот я вам сказал, что я пытался быть лучшим бегуном, лучшим спортсменом, самым быстрым, самым профессиональным, вот такие моменты, когда мы пытаемся в своей жизни чего-то добиться, стать самым лучшим и подрывая здоровье, а потом, когда мы видим, что в жизни нет ничего важнее нашего здоровья или семьи, или каких-то других ценностей, не связанных с материальным миром, что материальное, оно все приходящее как слава, как богатство, как какие-то ценности материальные. И вот, и все, что нам остается, это наши отношения с Богом. Потому что я часто думаю об этом моменте, что как человек приходит одним в мир без всего, так он из этого мира и уходит.
1: Вы подметили такую еще очень интересную мысль, что ваши близкие, они не растерялись, они оказали вам поддержку. Эмоционально это очень важно.
0: Да, эмоциональную и материальную. То есть это очень было большое благословение, что я не чувствовал себя в этот момент в нужде, потому что все, что я, в чем я нуждался, я имел. То есть это, опять же, интересный опыт отношения с людьми. То есть ты видишь, как люди по-разному относятся к какой-то серьезной проблеме. То есть кто-то пытается изолироваться от тебя, кто-то, наоборот, пытается сделать для себя тебя по максимуму, кто-то впадает в какую-то растерянность. Интересный опыт.
1: Да. Вы видели также людей, которые тоже столкнулись с онкологией, видели различные опыты, да, в жизни и судьбах этих людей. Как это на вас отразилось?
0: Знаете, вот весь путь от того, как был поставлен диагноз, до конца лечения, химиотерапии, и дальше, даже дальше я сталкивался с людьми, очень интересными, очень разными людьми. Я помню, в больнице со мной лежало два человека, а оба оказались воинами-афганцами. Было интересно слушать их опыт, как они поддерживали меня, как они поддерживали друг друга. Как санитарка, которая оказывала нам какую-то помощь, она говорила, что Господь тебя любит. У нее были иконки, и она приходила и говорила: Господь тебя любит, тебе надо обязательно покаяться, что-то в этом роде, и Господь тебя благословит, спасет. Вот, не теряй надежды. Такой у нее был такой подход. Потом, когда я вышел из больницы, был особый обряд елея помазания. Тоже интересный опыт, когда ты открываешься перед Богом, просишь Его обратить особое внимание, поддержать тебя, исцелить. Вот.
1: А когда вот это елея помазания произошло, вы почувствовали облегчение, может быть? Вот что вы испытали?
0: А знаете, когда человек, который пришел, пастор, пришел совершать этот обряд, это было настолько, как сказать, интимно, может быть, что я расплакался перед ним, и было тяжело. Ну, как бы, с одной стороны, я настолько открылся, с другой стороны, да, вот такой эмоциональный выплеск, всплеск произошел, и вот чувствовалось какое-то, знаете, вот, ну, интимность момента, что действительно ты открываешься перед Богом, приносишь Ему все свои проблемы и просишь Его поучаствовать в моей жизни.
1: Вы почувствовали вот это участие активное, может быть, Бога в вашей жизни?
0: Может быть, оно не чувствуется единомоментно, но когда ты проходишь какие-то этапы, небольшие этапы, ты видишь, как действительно все складывалось, как вот этот пазл мы складываем в картину в какую-то. Так вот, участие Господа в твоей жизни, оно так же, как пазл, помаленьку складывается, и в итоге получается полноценная картина Его. Влияние на твою жизнь.
1: Уже после того, как вы перенесли вот это заболевание, какие переосмысления у вас лично произошли?
0: Ну, в первую очередь, это переоценка ценностей, мне кажется. То есть ты переоцениваешь ценности. Конечно, я не преуменьшаю в нашей жизни влияние материальных ценностей, денег, либо работы, либо какого-то успеха. Это все есть, и оно все какое-то играет роль в нашей жизни. Но тем не менее, ты начинаешь понимать, я должен, по крайней мере, себя в голове держать, ценность жизни как таковой, и то, что жизнь, она все равно окончится, потому что каждый из нас смертен. И, соответственно, в конце пути, если ты человек неверующий, если ты считаешь, что на этом твоя жизнь закончена, то для тебя дальше пути нет. А если человек, ты веришь, что Господь тебя возродит при своем втором пришествии, это, соответственно, совершенно другое отношение к жизни уже. Ты понимаешь, что ты можешь жить спокойно и уверенно делать свое дело, что будущее все равно есть. Да, мы умрем, но будущее оно есть.
1: Вы изменились. Вы изменились эмоционально, духовно. И вот эти изменения, когда в вас произошли, вы начали что-то предпринимать, да, что-то делать, вы начали коммуницировать с людьми. То, что, собственно, раньше вам было не свойственно. Вот расскажите об этом.
0: Знаете, Анна, я вам скажу так, что нет ничего более постоянного, чем человек. Даже если какие-то моменты мы считаем, что изменились, мы всегда склонны откатиться назад. Да, в чем-то отношение поменялось, но я остался все тем же Александром, которым я был. Изменилось отношение, и это очень сильно повлияло общение с теми людьми, которыми я встретился на своем пути. Соответственно, да, я сказал, изменилось мое отношение к тому, что я стал больше, может быть, доверять свои проблемы Богу, а не пытаться решить их все самостоятельно. И отношение к тому, что ценности, переосмысление ценностей с материальных на нематериальные. Вот. Ну и этот опыт, который я пережил, он очень сильно помог мне в общении с людьми. Действительно, я В детстве я вот помню, для меня даже было сложно в магазин сходить, потому что не любил общаться с людьми. А когда я начал встречаться с такими же людьми, у которых такие же проблемы, как у меня, мы рассказывали другие свои опыты, открывались друг к другу. И, соответственно, это помогло, во-первых, построение какого-то сообщества, в котором мы каждый могли быть полезным друг другу. Во-вторых, навыки коммуникации, они росли, и росло желание помогать другим людям. То есть сначала, может быть, подсказать какой-то совет, потом сделать что-то большее, еще большее, как-то организовать уже что-то, какое-то серьезное мероприятие, либо участвовать в серьезном мероприятии.
1: Я также знаю, что уже после этого серьезного испытания у вас родилась дочка.
0: Да.
1: Можете ли вы это назвать не только плодом любви, а еще и плодом укрепившейся веры и ну, вот этих вот всех испытаний, как такой кульминационный момент, можно так назвать?
0: Ну, я могу сказать, что это, конечно, действительно большое благословение. Благословение, тем более у нас старшему сыну 20 лет, а дочке всего 3,5. Поэтому такая разница. Одна, с одной стороны, кажется людям большое, но с другой стороны, для нас, мы видим, как наши дети растут, они начинают самостоятельную жизнь, а у нас еще на несколько лет вперед есть возможность поиграться с маленьким ребенком. Это благословение.
1: Да, начинаешь уже по-другому, можно сказать, заново открывается мир, потому что ты как будто заново растешь вместе с этим ребенком. А я бы хотела еще вернуться вот к тому моменту, когда ну, вы были в том состоянии, когда вот уже понимаете, что на грани жизни и смерти. И я знаю, что в одном интервью вы сказали такую фразу, что я пошел играть со своим ребенком, словно в последний раз. Ну, я понимал, что этот раз может оказаться последним.
0: Возможно, я такое сказал.
1: Да. И вот скажите, вот в тот момент, когда вы играли с ребенком, вот что вы испытывали, что было у вас в душе? Думали ли вы о болезни вообще?
0: А я расскажу вам другой опыт.
1: Да, конечно.
0: Когда я лежал в больнице, и я взял с собой Библию, взял фотографию, тогда у меня еще младшей дочки Полины, взял и прикрепил к себе на стену. Хотя сотрудники медучреждения были против, но бесполезно было спорить, я ее прикрепил, она висела у меня. Я один из моментов, почему она висела, я думал, потому что я все, что делаю, вот этот всю трудности, которые я должен пройти в том числе ради своих детей. Потому что у меня такая была идея пафосная, почему, кто, если я сейчас умру, кто поведет мою дочку под алтарь, под венец. Это такая идея была. Соответственно, да, я помню, было тяжело, потому что, когда я вернулся, начал проходить химиотерапию. Я помню, мне нужно было вводить детей в школу, была зима, и были проблемы с руками, то есть ощущение холода. Я выходил, и как-то руки сотни иголок пронзали. Соответственно.
1: То есть чувствительность очень высокая была?
0: Была, да, было тяжело, но все равно, если ты продолжаешь что-то делать, если ты не замыкаешься, я знаю, назовем их два типа людей, которые замыкаются и думают, что все плохо, я сейчас умру. И есть люди, которые продолжают бороться, продолжают жить ради какой-то цели, соответственно, вот эти люди, у них вероятность того, что все будет хорошо, намного выше, чем люди, которые легли и просто сдались.
1: А как думаете, от чего это зависит? Потому что это явление очень распространенное, и очень многие духом падают быстро и сгорают быстро в этой ситуации.
0: Ну, несколько причин. Первая причина, я сказал, что, ну да, может быть, это качество характера, но мне кажется, больше от того, что люди не видят цели в жизни. То есть какая цель? Если жить, бороться ради того, что жить, это одна цель. Если бороться ради кого-то, это уже другая цель абсолютно. Соответственно, если бороться, чтобы помочь другим, третье. То есть, мне кажется, люди, которые сдаются, они просто теряют перед собой цель. Не то, что они теряют, может быть, теряют и цель, и надежду. Надежду, которая, что в их случае что-то пойдет не так, или надежду, что они могут вылечиться. Я уже сказал, да, и для меня вот этот опыт изучения Библии, изучения опыта Езекии в том числе, он был очень важным, потому что в нашей жизни, когда мы пытаемся какую-то проблему решить или попытаемся что-то сделать, мы всегда ищем пример. И если мы не находим этого примера, мы просто теряемся. И вот Библия, она вот этих примеров полна. То есть пример того, как было предательство, пример того, как человек был в тяжелой ситуации, и он вылечился. В Новом Завете очень много примеров, как Иисус всякие чудеса делал, и примеры, как люди исцелялись. Но в то же время есть разные примеры, как люди умирали. Поэтому если мы пытаемся найти... Ну, я веду к тому, что если мы хотим какую-то проблему преодолеть, мы всегда ищем примеры. И вот Библия, она таких примеров полна. И для меня вот этот пример, он был таким островком надежды, камнем, от которого я мог оттолкнуться и преодолеть эту проблему, всплыть, преодолеть проблему, выйти из вот этой пучины. А кто-то не находит вот такого камня, на который можно опереться. То есть либо нет семьи, либо нет надежных людей в окружении, либо нету знания о Боге. Потому что Господь действительно, Он действительно краеугольный камень, от которого мы можем в нашей жизни оттолкнуться.
1: Да, как внутренняя такая опора, да, непоколебимая. Угу. А у вас стали происходить еще изменения в том плане, что вы захотели помогать людям? Захотели, ну, что-то такое придумать, организовать, чтобы облегчить жизнь тех вот страдающих, страждущих людей?
0: А, да, действительно, я, видя проблемы, видя, общаясь с людьми, стал общаться, больше общаться и стараться найти свое место в этом обществе, чтобы помочь тем же, которые столкнулись с проблемой. В онкосообществе есть такое понятие «равное консультирование». Это люди, которые прошли болезнь, и на своем опыте теперь они помогают другим. Они называются равными консультантами. Они помогают людям с маршрутизацией в больницах, советами, как бы, как найти поддержку. И вот во многих областях такое есть, но вот в онкосообществе есть равноконструктирование. Я участвовал в этих группах и разных помогал волонтерам в разных фондах, пытался найти свое место в этом сообществе, что-то своими способностями поддержать, внести какие-то позитивные изменения в жизни людей.
1: А вот было ли это для вас как вот плодом вот этой веры, укрепившейся, да, уже в вас, или вы тем самым все-таки отвлекались от, может быть, внутренних еще пока не совсем устоявшихся переживаний?
0: Я думаю, что это не плод и не отвлечение, это процесс, это последствия того, что я ощутил изменения в своей жизни, которые произошли вследствие вот этих изменений внутренних. То есть я нашел поддержку, я нашел опору, и я не скрываю, рассказываю, в чем я действительно нашел опору. В своей вере и в своей семье, которая поддержала меня.
1: Когда вы видите людей, ну вот, которые в очень сложных ситуациях находятся, жизненных, кто-то также болен, о чем вы в первую очередь с ними разговариваете?
0: Это сложный вопрос. Знаете, я за последние несколько лет, вот я уже 8 лет как излечился, считаю себя здоровым человеком, за последние 8 лет очень много моих друзей умерли, с которыми мы общались, с которыми мы проходили вот этот путь. И тем не менее, люди продолжают болеть и продолжают задавать вопросы, что мне делать в ситуации. Первое, что я говорю, тебе нужно перестать волноваться, то есть, потому что перестать бояться. Потому что страх – самый главный враг наш. Страх смерти – самый главный враг. То есть если ты успокоишься, если ты попытаешься найти вот эту опору, если ты попытаешься найти какое-то утешение, успокоишься. Главное – быть спокойным и не паниковать. И вот в этой спокойствии я нашел это спокойствие в изучении Священного Писания. А если ты найдешь так же, как я, это будет хорошо, если что-то тебя другое успокоит. Главное, что не вредно. Ни алкоголь, ни наркотики, потому что это только усугубит ситуацию. Вот. А точка опоры, которая, ну, может быть твоя семья, опять же, то это тебе даст надежду, даст тебе возможность правильно оценить лечение, правильно оценить свой путь и в дальнейшем как бы получить лучшее лечение. Я об этом говорю.
1: Александр, а были ли такие примеры, когда вот, послушав вас и увидев ваш опыт, человек тоже захотел изменить свою жизнь?
0: Ну, со мной такими не делились, но мне кажется, что они обязательно были, потому что я не скрываю свои проблемы. Знаете, в сообществе, в онкосообществе не принято особо рассказывать. И если кто-то рассказывает, то это обычно женщины. Мужчин не так много, которые делятся своим опытом. Было несколько человек, вот, моих друзей, которыми проходили этот путь. И если не скрывать, если рассказывать открыто об этом, то больше людей получат возможность быть исцеленными.
1: Александр, уже подводя итог, скажите, ваша вера, она укрепилась вот на сегодняшний день, несмотря на все сложности?
0: 100% укрепилась. И, как я сказал, каждый жизненный этап, он был важен. То есть в детстве она укрепилась благодаря чтению простой детской Библии. Во взрослом возрасте она укрепилась отношениями с человеком, который был посвящен, который был, знал Слово Божие и который был открыт для дальнейших отношений, готов был поддержать в трудном выборе, потому что супруга моя действительно поддержала, она не бросила меня в тот момент, когда я принял решение изменить свою жизнь. И также третий жизненный этап, конечно, он изменил мою жизнь еще сильнее, то есть он сделал мои отношения теснее. То есть каждая проблема, либо каждый радостный момент, они могут быть переломным моментом или ключевой точкой в твоем отношении с Богом.
1: Александр, огромное вам спасибо за это искреннее общение и желаю щедрых Божьих благословений для вас и для ваших близких.
0: Спасибо.
1: Несмотря на трудности, наша жизнь продолжается. И милость, и любовь Господа к нам никогда не иссякнут, потому что, как сказано в Священном Писании, Господь долготерпелив и многомилостив —

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий Андрей Лестев.
1: Здравствуйте. Сегодня существует очень много разных точек зрения относительно того, как происходили обряды в древнем святилище, которые описаны в древних рукописях. Для того, чтобы разобраться в этом, мы пригласили в студию эксперта в области древнего еврейского языка, доктора философских наук Александра Болотникова. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Андрей.
1: Александр, вот последнюю программу вы говорили о том, что вот эти все преступления, которые совершали люди и нуждались в том, чтобы их снять, очиститься от них, они переносились в храм. И храм служил в роли некоего фильтра, да, который вот впитывал, и вы сказали о том, что наступало время, когда нужно было и сам фильтр очищать. Вот поподробнее, были ли какие-то ритуалы с этим связаны особенные?
2: Да, раз в год.
1: Раз в год?
2: Да, фильтр чистился, если мы продолжаем употреблять эту иллюстрацию.
1: Да.
2: Раз в год фильтр чистился в 10-й день 7-го месяца по еврейскому календарю.
1: Это,
2: ну, по
1: примерно, календарю. Это примерно какой месяц?
2: Ну,
1: вот,
2: это получается сентябрь. Обычно оно
1: плюс-минус
2: колеблется. Да. Если я не ошибаюсь, в этом году Йом-Кипур ориентировочно в 20-х числах сентября.
1: Ритуал назывался Йом-Кипур.
2: Ну, если правильно говорить, тут не надо путать, потому что сегодня в иудаизме есть Йом-Кипур. Часто о нем говорят как о судном дне.
1: Так.
2: Вот. И на этот день евреи друг у друга просят прощения. Вот как бы это считается, вот Бог судит, и Бог как бы записывает в этот день в книге жизни. Интересно, что...
1: Записывает что?
2: Человека.
1: Человека.
2: То есть в этот день...
1: То есть
2: день,
1: каждый год?
2: Да.
1: Каждый
2: в день Йом-Кипур в иудаизме считается, что
1: это...
2: вот нас записывают в книгу жизни.
1: Это... Согласуется, вот такое понимание согласуется с тем, что написано в древних рукописях?
2: Ну, в древних рукописях, в книге Левит, это выглядело немножко по-другому.
1: Да?
2: Да, во-первых, называлось оно не Йом-Кипур этот день, а Йом-Гакипурим.
1: Йом – это день, да?
2: Да, Йом – это день.
1: На еврейском.
2: Кипур, мы уже говорили, это сложное понятие.
1: Перенос.
2: Да, это, можно так сказать, снятие греха путем переноса его на кого-то или на что-то другое.
1: Да, насколько я
2: берет
1: помню,
2: ответственность.
1: Снятие ответственности.
2: Перенос ответственности.
1: Ответственность. Перенос ответственности.
2: Да, перенос ответственности.
1: То есть вот не так. Самого поступка, а ответственности за поступок. Да,
2: да,
1: то есть перенос, наказание, которое,
2: да,
1: должен
2: перенос
1: понести.
2: Перенос ответственности,
1: человек.
2: Ликвидация последствий, освобождение. То есть вот это вот, ну, русский перевод просто говорит «день очищения», но в реальности это вот масса.
1: То есть
2: нужно сказать несколько синонимов, чтобы
1: понять,
2: адекватно, да, описать значение,
1: конечно,
2: слова Йом-Кипур,
1: да,
2: слова Кипур.
1: Да, вы уже неоднократно говорили, что так как храма нет сегодня, то и многие термины уже не употребляются, вышли из употребления, и соответственно,
2: ну, да, и в
1: иудаизме, соответственно, сложно понять.
2: Да, и в иудаизме, так как храма нет, многие термины, они, понятия немножко переопределены сейчас.
1: Да. Александр, вот у меня какой вопрос к вам есть. Смотрите, вы говорили о том, что на протяжении года необходимо было перенести ответственность за преступление человека, перенести наказание, которое он должен был понести. И это был как некий фильтр для того, чтобы весь народ был освобожден, весь народ переносил свои преступления, на ответственность за свои преступления переносил в храм.
2: Да, каждый человек в отдельности, совершит он грех или окажется в состоянии ритуальной нечистоты, он должен был, ну, если так продолжаем говорить, такими терминами, профильтроваться.
1: Ну да.
2: То есть он должен был перенести грех или нечистоту во святилище, а святилище ему возвращало это в виде прощения, если это грех.
1: Милости.
2: Милости.
1: И оправдания.
2: Оправдание, да. Или очищение, да. Если это нечистота или болезнь. То есть таким образом мы видим, это был постоянный, непрерывный цикл в течение года. И роль фильтра здесь, в случае греха, играли священники, которые носили на себя, да, то есть фактически через пролитие крови, через съедание мяса этого жертвенного животного, ответственность за грех, вот последствия греха, они фактически...
1: Наказание, которое должен был понести преступник, на самом деле...
2: Наказание и ответственность здесь разделяем. Наказание всегда смерть.
1: Несла жертва.
2: Это жертвенное животное.
1: Да. А ответственность,
2: ответственность за последствия, да, тут же совершенно разные вещи. Допустим, когда трагедия случается, вот я помню эту страшную бесланскую трагедию, да, и там одного этого террориста живым таки поймали и судили, да, ну, его наказали. Ну, и те, кто там покончили жизнь самоубийцей, ну, типа, наказали себя. А что толку? То есть... Последствия-то ведь остались, это жертвы, эти родители, которые, это травма психологическая, конечно, духовная, какая угодно. То есть вот фактически вот любой грех – это вот такой вот
1: он несет
2: катастрофа.
1: В себе...
2: То есть, и поэтому, когда вот эта катастрофа случается вот, в духовном как бы, измерении вселенском, вот, нужно наказание. Но потом ответственность, ликвидация, я так скажу, ликвидация последствий. И вот фактически, если вот священник, он и совершает эту ликвидацию последствий.
1: Каким образом?
2: А вот он носит на себе. Почему? Потому что вот если мы даже возьмем... Вот, да, мы говорили...
1: Ну вот пример из жизни, можно как иллюстрацию какую-то привести?
2: Да, пример из жизни такой... В реальности-то ведь грехи – это не просто спонтанные поступки.
1: Что вы имеете в виду?
2: Ну, может быть спонтанный поступок. Знаете, как у Достоевского. Убил старушку, преступление, наказание. То есть, этот Раскольников, он не был маньяком, убийцей.
1: Ну да.
2: Ну вот он это пошел, все. Вот, но это спонтанный поступок,
1: да,
2: понимаете?
1: Да, да.
2: Мы можем совершать, ну я не говорю об убийстве, но мы можем совершать спонтанные поступки. Но... В большинстве случаев, в 90% случаев, наши поступки не спонтанные. Наши поступки отражают наши привычки, пристрастия, недостатки. То есть поступки, проступки, которые мы делаем, это результат нашего характера, это внешнее проявление того, что сидит внутри нас. И как мы можем это ликвидировать? Вот здесь как раз Кипур, он здесь очень важен, вот этих два этапа.
1: Вы имеете в виду, что поступки, которые мы совершаем, это есть часть нашего характера?
2: Конечно. Они в основном 90% проступков.
1: Свойственны нам.
2: Они свойственны нам.
1: Персонально это... нам, не кому-то там другому.
2: Да,
1: персонально...
2: это внутри нас сидит.
1: Да.
2: То есть, и в чем проблема, если мы каждый раз, совершив проступок, лишь только заботимся о том, чтобы Бог нас простил...
1: Не наказал.
2: И, то есть, как избежать наказания, да, помиловать, да, то мы не решаем нашу проблему.
1: Потому что, вы имеете в виду, потому что кто-то мог пострадать от этого, да?
2: Нет, просто более завтра даже... мы совершим тот же сам, да? Сегодня мы что-то сделали,
1: да,
2: и, ой, я хочу, чтобы избежать наказания. Избежали. Умерло животное, а завтра мы сделаем это то же самое. А послезавтра мы сделаем это то же самое. Потому что мы не ликвидируем проблему. Понимаете, на что это похоже? Голова болит.
1: Похоже, как человек больной.
2: Ну да, голова болит.
1: Да.
2: Да.
1: Даже, может, не болит, а хроническое заболевание. А,
2: так в том-то и дело, что это хроническое.
1: Да.
2: То есть, если мы хроническую головную боль решаем анальгетиками,
1: да,
2: то мы перейдем на наркотики.
1: Да.
2: Потому что анальгетики перестанут действовать. А надо что делать? Надо разобраться.
1: Или гастрит, например. Вот даже,
2: ну, да,
1: мне кажется, более удачный пример – это гастрит. Потому что, как правило, гастриты вызываются именно острой пищей, жирной там, и так далее.
2: В том-то и проблема. Любая хроническая болезнь, угу, – это следствие неправильного образа жизни.
1: Да.
2: И пока мы не будем адресовать причину, угу, симптома, угу, то боли утоляющие нам сделают только хуже.
1: Может быть, не хуже, они просто временно залечат проблему, временно, но...
2: Да, да, наоборот, они усилят проблему.
1: Усилят,
2: конечно,
1: да. В перспективе, да?
2: Ну, конечно, если у меня высокое давление, и это значит, что у меня повышенный холестерин,
1: да,
2: это,
1: да,
2: значит,
1: да,
2: что я должен перестать что-то есть,
1: жирное,
2: а я
1: соленое,
2: буду глотать горстями анальгетики.
1: И продолжать есть жирное.
2: То я могу просто один раз упасть с инсультом,
1: ну,
2: и все,
1: верно,
2: потому
1: верно,
2: что
1: да,
2: закупорятся сосуды до нельзя.
1: То есть, каким образом древний ритуал решал эту проблему?
2: А вот в том-то и дело, что животное жертвенное умирало, оно снимало боль.
1: Угу.
2: Ну да, то есть если человек попадает, пациент в скорую, да,
1: угу,
2: жуткая боль. Сначала надо снять острое состояние.
1: Угу.
2: То есть человеку ставят капельницу, с ним туда вкачивают ему болеутоляющее, противовоспалительное. А потом в нормальных ситуациях его ставят на анализы. Делают анализы, чтобы понять, а что вызывает боль или головную, чтобы проверить, чтобы не было инсульта, ничего, и начинают назначать лечение. И вот здесь интересно, я вот сравнивал, допустим, вот западную медицину и советскую медицину.
1: Есть разница?
2: Конечно. Западная медицина, она больше настроена на резкие, быстрые, оперативные вмешательства. А вот старая советская медицина, она консервативная.
1: Да.
2: Потому что там другая модель совершенно. Mm-hmm. И у старых советских хороших врачей всегда было время поговорить с пациентом, разобраться, выяснить и назначить лечение.
1: Курс.
2: Курс.
1: Да.
2: Курс консервативного лечения.
1: Mm-hmm.
2: Вот это то, что делает... То, что освобождает нас от греха. Только от хронической болезни невозможно в большинстве случаев освободиться быстрым оперативным путем.
1: Mm-hmm.
2: Нужно менять что-то в образе жизни, и нужно какое-то консервативное лечение. И вот,
1: да, да, верно, конечно.
2: Вот то, что делает... Вот, кстати говоря, в Новом Завете, в новозаветных рукописях, этот процесс называется освящение.
1: Угу.
2: Это постепенный процесс изменения
1: лечения
2: характера, угу, который поможет человеку не наступать на одни и те же грабли и не совершать одни и те же грехи, потому что устранится проблема.
1: Угу. То есть, Александр, смотрите, это очень интересный вопрос, который вы затрагиваете, потому что действительно, многие из нас, да, наверное, все мы, действительно имеем какие-то вредные привычки. Для того, чтобы от них избавиться, нужен курс лечения. И нужно понимать, что если у тебя есть пристрастие, например, там, каким-то ненужным картинкам, нужно себя изолировать от определенных сайтов в интернете там, и так далее. Да?
2: И но тут
1: целый комплекс лечения.
2: Проблема в том, что изоляция,
1: исцеление,
2: если мы даже говорим об пристрастии к порнографии, да, то тут изоляция – это еще не решение вопроса. Нужно адресовать, что вызывает, нужно перестроить мышление, нужно на что-то другое сфокусироваться.
1: Конечно, разумеется.
2: И это нужно...
1: Но при этом и изолировать.
2: Конечно. Изоляция – это первый шаг.
1: Да, да, верно.
2: Если на этом первом шаге остановиться, вот об этом-то и показывает святилище.
1: То есть это процесс.
2: Да, вот почему святилище не состоит из одного жертвенника. Угу. Принесли жертву овечку.
1: Да.
2: Овечка понесла наказание, человек освободился от наказания. То проблема не в том, что не наказали.
1: Да, да.
2: Проблема-то совершенно в другом. Бог хочет изменить, исправить человека.
1: Да,
2: и вот тут поэтому подключается священник.
1: Угу.
2: Возьмем даже вот такие проблемы, да, когда человек... Вот я, интересно, у меня есть знакомый, американский врач-эндокринолог.
1: Это врач, который сердцем, да?
2: Нет, эндокринолог занимается проблемой диабета.
1: Диабета.
2: И вот он жаловался мне о своих проблемах вот в рамках американской медицины. В рамках американской медицины вот самая популярная профессия – это хирург.
1: Угу.
2: Потому что это быстро, оперативно отрезал, зарезал, зашил, как говорится. Вот, хирургия в Америке очень сильно развита, потому что можно очень за короткое время снять с медицинской страховки большую сумму денег.
1: А, вот как.
2: То есть это экономически для больниц выгодно.
1: Выгодно. И, собственно говоря, страховые компании таким образом затачивают работу медицинских учреждений.
2: Это для больницы выгодно.
1: Для больницы.
2: Да, страховая компания – это другое. Но для больницы
1: выгодно.
2: Потому что операция дорогая, сразу раз, сделали.
1: Таким образом, американская медицина затачивает.
2: Да, говорят так. Вот администраторы больниц американские говорят, операционная зарабатывает нам деньги.
1: Вот как.
2: А вот эндокринолог нет, потому что эндокринолог должен проводить с пациентом не одну встречу, чтобы выяснять, потому что железы – это такая вещь, диабет – это сложная вещь. И вот тут очень тратится много времени, и вот он, но. Я говорю, как ты лечишь все? А я должен много слушать пациента.
1: Угу.
2: То есть в моей практике вот этот врач, который говорит, я должен потратить время, чтобы послушать пациента. Я говорю, а почему ты слушаешь? Сейчас сразу раз не назначу лекарства. Дело в том, что он говорит, у меня пациент должен, диабетик, поменять свой образ жизни. А что его заставит поменять? Да когда он сам себе признается, что он неправильно
1: болен,
2: живет.
1: Да.
2: Когда он выскажет...
1: Наверное, даже, что он болен в первую очередь.
2: Да, во-первых, что он болен. Во-вторых, он будет рассказывать, что его побуждает вот есть это.
1: Это, да.
2: Когда он может высказать, вот это называется процесс разгрузки.
1: Угу.
2: Точно по такому же принципу работают консультанты-психологи.
1: Александр, а как вы думаете, существовала ли такая практика в древнем храме? Может быть, действительно священник не только грубо проводил обряд с животным, может быть, действительно он также выслушивал человека, давал ему какие-то рекомендации, как ему жить, учил его. Вы вот говорили, что нужно было учить в соответствии с книгой, как жить, что
2: в общем-то, да.
1: Наверное, так и было. Да,
2: да? В общем-то,
1: потому
2: да.
1: Потому что сегодня мы представляем просто, как хирург пришел, чик, овечку зарезал, мясо съел.
2: Священник... Хоть это и выглядит, Андрей, так, но священник не был мясником.
1: Не был мясником.
2: Не был. Именно вот самое главное, вот я почему веду от эндокринолога к психологу.
1: Хирургом даже, я бы сказал, не был хирургом.
2: Не хирург. Хирург дает анестезию и
1: вырезает,
2: потом режет.
1: Да.
2: А здесь нельзя давать анестезию, здесь нужно послушать. Здесь нужно, чтобы человек высказался, разгрузился, вот этот процесс. Вот почему человек приходит, он возлагает на руку свою, на голову жертвы всесожжения. Он исповедует грехи. Почему мы говорим, святилище забирает на себя грехи? Если вы мне сейчас поделитесь со мной своей какой-то проблемой, которая
1: Меня тяготит. Да, мне станет легче, конечно.
2: Вам станет легче. Да. А я теперь буду эту
1: проблему... Ходить с этой проблемой.
2: И
1: мучиться.
2: Вот
1: да?
2: К этому...
1: Ага, вот принцип
2: главный. Вот это что такое кипур.
1: Вот что такое.
2: Вот это не какая-то механика. То есть в конце пути вот этого юридически ритуального лежат вещи, которые Всевышний заложил нам в наш менталитет.
1: Удивительно.
2: Да, то есть, что мы можем, вот придя во святилище, мы не просто как-то так символически что-то там
1: пришли,
2: делаем.
1: Пришли, совершили ритуал.
2: Да, вот я...
1: Зарезали там козленка.
2: Да, вот я скажу честно, меня бывает кто-то обидит часто, да, и вот я должен позвонить своему другу.
1: Угу.
2: Я должен позвонить своему
1: Разгрузиться.
2: Другу. Я должен рассказать. Ну, жене могу рассказать. Да, мне станет сразу легче. Сразу, все. Я забываю этой проблемы. И вот пока я не расскажу, не будет толку. И вот то же самое с нашим характером, да, с нашим грехом. И я знаю точно, есть люди, которые держат это в себе. Тут часто мне приходится консультировать людей. И часто я вот, ну, я подвожу человека, вот ты скажи.
1: Разгрузись.
2: Человек не хочет это в своем характере признавать. И я вижу, что если человек это не признал, не высказал, не разгрузился, он... сделает завтра то же самое.
1: Да.
2: Он сделает завтра то же самое, что делал вчера. И
1: как
2: цикл
1: правило,
2: повторяется.
1: Да, да. Как правило, если мы носим в себе, мы обозляемся, мы продолжаем накручивать себя, накручивать до той степени, пока мы совершим действительно что-то. Или отомстим, или...
2: Ну да, да, самое страшное.
1: Формы бывают разные.
2: Да,
1: то есть у одних бывают обидные, у других безобидные. Но то, что обратно оно бумерангом вернется к обидчику, это 100%.
2: Ну да, вот процесс непрощения начинается с того, что человек обиду носит в себе.
1: Верно, да.
2: Самое лучшее. Найди друга. Найди того, кого ты,
1: кому ты
2: доверяешь.
1: Да.
2: Приди к нему, да нажалуйся на этого человека.
1: Угу.
2: А человек должен уметь выслушивать.
1: Угу.
2: Вот чем занимаются психологи и консультанты? Вот ошибочно считать. Вот я сейчас, у меня проблема, я сейчас приду к психологу-консультанту, он мне выпишет.
1: Да, да.
2: Психолог-консультант ничего, никогда, никому не выписывает.
1: Угу.
2: Психолог-консультант, он слушает.
1: Угу.
2: Слушает. Вот у него натренирован...
1: Он как фильтр, да, опять же, вот, как фильтр.
2: Это вот, кстати, очень тяжелая работа.
1: Тяжелая, конечно.
2: Да, потому
1: конечно.
2: Что
1: знать, да,
2: все это на тебя... И вот священник, он этим...
1: Занимался.
2: Вот этим занимался, вот это он носил. То, что он ел это мясо жертвенного животного, это эффект усилительный.
1: Александр...
2: Но на самом деле его тяготило. И ты каждый грех...
1: Безусловно.
2: Грешник.

0: работы.
1: Удивительно, да. То есть, вы знаете, вот до этой программы я понимал чисто механический процесс. И я думал, что все-таки у священника была профессия больше хирурга.
0: Нет.
1: Оказывается, он был и хирургом, и терапевтом.
0: Он был
1: Широкого
0: хирургом. Да,
1: профиля
0: он вообще хирургом
1: не
0: не
1: был,
0: был.
1: да?
0: Он, скорее всего, вот был таким терапевтом,
1: Терапевтом.
0: эндокринологом, потому что его задача была.
1: Его задача, наверное, была продолжать вести этого
0: Да,
1: человека.
0: он вот
1: Не
0: тут.
1: только встретиться в храме, да?
0: Ну да, священники-то в храме работали всего 2 недели в
1: Да.
0: году, вот этой
1: 2 недели в году.
0: ритуалистикой, да.
1: Ну, конечно, это очень тяжело.
0: Да, соответственно, все остальное, ну, кстати, все остальное время они встречались с людьми,
1: Учили.
0: они учили.
1: Удивительно.
0: Вот именно вот это вопрос консультанта, вот в этом заключается Кипур. Ну и поэтому, конечно же, рано или поздно от этого надо было
1: И
0: освободиться.
1: самого священника.
0: Да, и вот поэтому
1: Это
0: у
1: удивительно.
0: нас Йом Ха-Кипурим, вот это им окончание, это множественное число. И
1: То есть несколько происходило таких переносов, да?
0: не-не-не,
1: Нет?
0: два компонента, два кипура в этот день происходило. Первый кипур – это был кипур для священников.
1: Конечно, их надо было освободить.
0: Да, священников нужно было освободить. И от их собственных грехов, и от тех грехов, которые они носили.
1: От этой тяжести, вот как вы
0: Да.
1: объяснили сейчас, да.
0: И поэтому эту задачу выполнял первосвященник.
1: То есть это главный, самый верховный священник.
0: Да, первосвященник, он сам непосредственно с людьми, грешниками не
1: Не
0: контактировал.
1: контактировал,
0: Но он был вот этим
1: да. Он
0: каналом,
1: управлял, да,
0: да,
1: всеми
0: он
1: священниками.
0: был вот этим каналом, куда могли. Он был еще дополнительным фильтром, да? То есть священники были вот такими фильтрами для грехов людских, а первосвященник был фильтром для священника. И вот как раз вот в Йом Ха-Кипурим, в день очищения, вот этот фильтр начинал работать. То есть фильтр начинался с жертвоприношения тельца. То есть за грехи всех священников, за все грехи, которые священники на себе носили, первосвященник приносил, заколол тельца, а потом брал кровь этого тельца и заносил эту кровь во святое святых и кропил 7 раз на ковчег.
1: Александр, я так понимаю, что это огромный целый ритуал. Спасибо, кстати, что вы рассказали о сути вообще ритуалов, которые были в святилище. К сожалению, время нашей программы неумолимо течет к концу. Дорогие друзья, пожалуйста, присоединяйтесь к нашим следующим передачам для того, чтобы узнать, что говорили древние рукописи. Всего вам доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок». А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
1: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Анна Богатская.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! У каждого мужчины и у каждой женщины есть свои определенные потребности. И мы становимся очень счастливы, если потребности вовремя восполняются. Сегодня в данном вопросе нам поможет разобраться клинический психолог Ольга Лебедева. Ольга, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Анна.
3: Расскажите, пожалуйста, какие потребности существуют у мужчин, какие потребности есть у женщин и почему важно их выполнять?
4: Ну, я начну с мужчин. То есть мы, хочу сказать, начать с того, что мы очень разные. То есть мужчина и женщина, да, это два совершенно разных существа. И мы настолько разные. Это все равно, что как сравнивать, например, там, землянина и марсианина, да, если как бы говорить про эту разницу. Но очень часто мы подходим к противоположному полу именно через себя, по механизму проекции. Вот. И то, что, например, женщине нужно, да, там, от брака, от отношений, она пытается то же самое, но как она автоматически это переносит на мужчину, не понимая подчас, что перед ней совершенно другое существо, да, совершенно другой человек. Она пытается дать ему то, в чем нуждается сама. Но у мужчины совершенно другие потребности, да, и в этот момент получается, ну, не очень хорошие вещи. Вот, и какие, я сейчас расскажу. Ну, вообще, на самом деле, можно много говорить, ну, там, какие потребности, например, существуют у мужчин, какие потребности существуют у женщин. То есть все это вытекает из нашей разницы, ну, из нашей биологии, из нашей психологии. Ну, то есть вот, например, там, мужчине очень важно, чтобы его ценили. Он хочет быть мужчиной, сильным, главой семьи, нести ответственность.
3: Мужчине... Это в нем изначально заложено, да? То есть это никуда уже не денешь, как фундамент.
4: В нем это изначально
3: мне
4: заложено.
3: Мне важно, чтобы меня ценили. Все, да? То есть это уже установка есть.
4: Да, немножко позднее я, возможно, ну, как бы каждый пункт как-то объясню с биологической точки зрения, да? То есть все это находит выражение в биологии полов. А из этого протекает уже психология и все наши черты. То есть... Пол, он проявляется в каждой черте, ну вот, его носителя. Мужчине также очень важно, чтобы его принимали таким, какой он есть. Очень важно, чтобы женщина им восхищалась. Очень важно проводить время в компании друзей. То есть об этом можно говорить бесконечно, но сейчас я даже, наверное, больше хочу сконцентрироваться на двух таких очень, очень важных мужских потребностях. Это как быть нужным и быть свободным. То есть мужчины очень сильно ценят свободу. Вообще мальчики, да, мужчина, он ориентирован вовне, во внешний мир, к достижениям. Девочки совершенно другие. То есть нам, женщинам, то есть мы даже подчас вот эту вот потребность мужчин в свободе, его стремление к свободе, нам даже это очень-очень сложно понять и представить. И вот эти потребности, да, они иногда конфликтуют между собой у мужчины. То есть, например, вот свободный мужчина, да, он свободный, но вроде как никому не нужный. Мужчина в браке, да, нужный, но вроде как не свободный уже, да. Вот, а если, например, в браке, он состоит в браке, а еще ему жена недовольна, то для мужчины наступает просто ад, потому что он не свободный и не нужный. Вот, поэтому женщине очень важно давать своему мужчине, во-первых, ощущение нужности, во-вторых, очень важно женщине давать своему мужчине ощущение свободы. А каким образом, ну, предоставлять ему свободу, каким образом, я расскажу. Но очень часто, вот, например, сразу хочу перейти к женским потребностям. Что женщине важно? Женщине важна близость. Ну, женщине много что важно, на самом деле, да? То есть очень много потребностей есть у нас. Женщине очень важна безопасность. И вот, например, когда женщина пытается обеспечить мужчине, да, вот его потребности через себя, начинает искать с ним близости, да, начинает посягать на его свободу, начинает очень сильно привязывать его к себе. И получается очень большое, ну, как противоречие, конфликт. Или, например, женщина пытается обеспечить мужчине безопасность, начиная помогать ему зарабатывать деньги, помогать ему в осуществлении его мужских обязанностей.
3: Это откуда это тоже... женщине? Это с детства как-то, вот, может быть, от мамы она какой-то макет вот, поведения переняла?
4: Это может быть от мамы, это может быть по механизму проекции. Да, то есть есть такой механизм проекции, что мы неосознанно проецируем на других людей наши чувства, наши эмоции, наши потребности. И очень часто, да, женщина, например, в браке начинает проецировать на мужа свои потребности. Просто из-за того, что она, допустим, например, не понимает, ну, мужскую природу, да, например, она не понимает, кто перед ней. Она, у нее просто не хватает знаний о том, кто такой мужчина. Да, то есть, ну, нет у нас в школе такого предмета мужчиноведения, нету. Вот, поэтому хорошо, если, например, у нее был папа, да, если она выросла в полной семье. Хорошо, если в семье роли между мамой и папой, ну, распределялись именно правильным образом, да, когда она все это видит, она видит правильную модель, она все это впитывает в себя. Хорошо, вот, очень хорошо, да, почему считается, что просто как можно помочь своему ребенку во взрослой жизни, да, очень хорошо, это когда у него есть очень много братьев и сестер. То есть, когда, например, ну, во-первых, там дети учатся и коммуникации, там, и договариваться, да, с другой стороны, девочки, они учатся, что такое мальчики. Когда мальчики учатся, что такое девочки. То есть, когда вот живут братья и сестры, да, вот, они когда очень так тесно, ну, взаимодействуют друг с другом, они делают выводы. То есть, ну, дети, да, ну, то есть, например, там сестра смотрит на брата, она понимает, о, мальчики такие. Ну, а, соответственно, мальчики смотрят на сестер, они учатся, они понимают, что девочки там эмоциональные еще, то есть...
5: Ольга, вы интересно сказали вот про правильную модель семьи, да, откуда нужно черпать, откуда нужно и важно брать, да, поведение вот это правильное. А что означает вот этот правильный макет семьи, какой он должен быть, что важно женщине, важно мужчине, да, в перспективе, которая вырастает, важно перенять самое главное потом для отношений.
4: Да, я сейчас отвечу на вопрос, да, вот как раз он очень хорошо возвращает нас к потребностям мужчины, например. Что значит дать своему мужчине ощущение нужности? Это не забирать, ну, во-первых, да, прежде всего, не забирать себе роль защитницы, лидера, кормилицы семьи, добытчицы. Да?
5: То есть... Сейчас, кстати говоря, очень много таких семей, когда девочка, вот не так давно состоялся у меня разговор с классным руководителем, и очень часто классный руководитель замечает такую тенденцию сейчас повышения активности у девочки в плане доминирования над мальчиком. То есть не в зависимости от того, сколько девочек преобладает в классе, девочка хочет быть доминантом, то есть она хочет быть лидером. Это лидерство среди девочек, это лидерство на фоне мальчиков. Мальчики, соответственно, на этом фоне спокойно себя плывут по течению. Что происходит? Почему это происходит? Невосполненные потребности, ошибка родителей, где-то авторитет папы подрывается. Что такое происходит сейчас?
4: Возможно, у девочки такой темперамент, да, то есть, ну, тут как бы в каждой ситуации нужно разбираться. Возможно, это что-то идет такое вот из семьи, да, может быть, она видит, например, модель мамы, и она копирует. Но здесь важно тоже понимать, что если, например, женщина, да, там, или девочка, если она пытается забирать у мужчины его роль, мужчина отходит назад и отдает. Ну, то есть, ну, хочешь, пожалуйста.
5: То есть вот, без просто... проблем он всегда в сторону отойдет, да, в этом плане. Если он почувствовал, что, ага, женщина хочет лидировать, тогда я отойду.
4: Ну, очень часто просто, да, мужчины отходят. Но что получается в этом, ну, как бы из этого? Получается не очень хорошо, потому что все-таки лидер, защитник, кормилец, добытчик – это мужчина. Вся его, он так создан, да, вся его биология, она настроена именно на это. Ну, так вот, и то есть как дать своему мужчине возможность почувствовать свою нужность? Это именно не забирать у него вот эту вот роль. Потому что мужчина любит покровительствовать, это его природе. Мужчина, ну, он так, как сказать, он защищает слабых. То есть кому придет в голову защищать того, кто сильнее тебя? Ну, никому не придет в голову такое, да, ни мужчине, ни женщине. И, с другой стороны, как можно еще дать своему мужчине почувствовать ощущение нужности, это обязательно его благодарить, то есть быть благодарным. Тоже вот мужская природа настроена так, что мужчина живет от дела к делу. То есть постоянно мужчина ставит себе цель, достигает, короткая передышка, ставит следующую свою цель, достигает. То есть, по сути, он покоряет вершины. Покоряет вершины, если у него есть семья, он покоряет вершины для своей семьи, для женщины. И женщине очень важно видеть вот эти вот покоренные вершины и быть за них мужчине благодарной.
5: А благодарность это как должна выражаться? То есть она должна вовремя его похвалить за это?
4: Благодарность выражается в словах.
5: В словах.
4: Почему женщине сложно это делать? Потому что вот здесь как раз наша разница играет роль, да, вступает в силу. Потому что если мужчина живет от дела к делу, то женщина живет из дела в дело. То есть женщина, она такая волнообразная структура. Это и ее гормональный фон волной идет, и вообще любые вот процессы женщины, это такая волнообразная структура. То есть женщина... Она живет из дела в дело. Она, у нее только что заканчивается один процесс, и тут же начинается второй процесс. И очень часто женщина вообще даже не понимает, где конец одного, где начало другого. И женщине поэтому очень крайне важно видеть вот эти вот вершины, которые покоряет муж. То есть, а что он делает, например, да? Он зарабатывает деньги. Он помогает воспитывать детей. Он помогает иногда в каких-то женских обязанностях, в уборке. Он оказывает поддержку. Он носит сумки, он обеспечивает жене, семье отдых, отпуск. И поэтому вот эти вот все вершины, даже там какие-то маленькие, незначительные, это нужно обязательно отмечать, и обязательно женщине нужно мужчину благодарить. Иначе получается какой иногда разговор, да, что ты заработал денег, а почему так мало? Ты гулял с детьми, ты сидел с детьми, а почему гуляли вы так мало? А почему мы отдыхаем на даче, а не на море? То есть это, ну, и происходит такое вот обесценивание. Когда происходит такое обесценивание, то мужчина, ну, сразу же как бы теряет ощущение вот этой вот нужности.
5: Это обесценивание есть... почему происходит? То есть женщина как-то под себя равняет или под общество, в котором она живет, равняет мужчину своего? То есть она не смотрит на него как личность, она не ценит его как личность, да? Поэтому это происходит.
4: Просто здесь вступает в силу такой момент, что женщине может казаться все мало.
5: То есть нам всегда всего мало, в принципе.
4: Не то, что нам всегда всего мало, но вот именно потому, что мы такой вот волнообразный процесс, мы не видим вот эти вот вершины, да?
5: Ну, то есть мы не замечаем.
4: Не замечаем, да.
5: То есть само собой разумеющееся.
4: Само собой разумеющееся.
5: Вот ты что-то достиг, так и должно быть. Она может и промолчать, да, как говорится, там, идем дальше.
4: Да. Ну, это не очень хороший такой тип мышления, да, вот хорошее воспринимать как должное. Что касается браки, да, в отношении там, ну, с мужчиной, что касается там в отношении детей, что касается, в принципе, в жизни, да, по сути, очень важно, в принципе, развивать в себе такое качество, как благодарность. Ну, благодарить за все хорошее, что у нас есть, и в том числе благодарить мужчину постоянно. То есть и когда словами, благодарить за конкретные вещи. И когда мужчина получает именно благодарность от женщины, он понимает, что вот эти вот усилия, они нужны. Их, ну, их, его ценят.
5: Часто, и кстати говоря, поэтому... Ольга, вот извините, перебью, возникают такие ситуации, когда женщины сами утверждают о том, что если я буду хвалить, я могу перехвалить. И бывает, что действительно какое-то идет, да, чересчур вот это вот перехваление, которое приводит к тому, что или мужчина бездействует, или, как говорится, еще есть такая фраза, да, сел и поехал в каких-то вот смыслах слова.
4: Смотря как хвалить, да? Но вообще, в принципе, перехвалить невозможно. Невозможно там лаской, например, да, похвалой испортить человека, что касается там взрослого человека, что касается ребенка. Мужчин, мальчиков очень важно хвалить за дело. То есть это должна быть очень какая-то конкретная похвала. Не просто там, о, там какой ты супер-супер молодец, например, да, именно конкретно. То есть ценить усилия. И вот такой похвалой невозможно перехвалить человека. Также очень важно дать мужчине ощущение свободы. Что это значит? Что иногда мужчине нужно побыть одному. Здесь тоже вот Джон Грей, да, в своей книге очень хорошо пишет, у него такой образ: мужчине очень важно уходить в пещеру. Если мужчине нужно справиться с какими-то тяжелыми чувствами, он уходит в пещеру. Пещера — это может быть комната в квартире, это может быть офис, это может быть просто выход куда-то, но ему очень важно побыть одному. Если ему нужно пережить какие-то тяжелые события, какие-то чувства, справиться с какими-то эмоциями, ему нужно побыть одному. Если ему даже для того, чтобы почувствовать любовь опять к своей семье, да, ему тоже нужно, ну, на время побыть одному. И очень важно уважать это качество и не следовать за мужчиной. Да? У женщины же, наоборот, потребность близости. Очень важно не... Когда мужчина замыкается, очень важно не, ну, не приставать к нему с вопросами. Бывает. Очень важно уважать его вот это вот право.
5: Бывает, что мужчина консерватор, и он не высказывает, да, что он чувствует. Женщина, естественно, со своей точки зрения, с интуицией, да, она может заподозрить что-то неладное. Вот в данном случае как понять, что пора взять тайм-аут и не трогать мужчину, оставить его в покое?
4: А можно просто об этом спросить? И мужчина скажет, да, мне сейчас нужно побыть одному. Хорошо, окей. Я понимаю. Ну, то есть, там это, допустим, не связано там со мной, да, это не конфликт, это не проблема какая-то в наших отношениях. Тебе просто нужно побыть одному, хорошо. Я не буду к тебе в этот момент, ну, как бы, приставать. И вот очень важно для женщины, ну, всегда, чтобы у нее была какая-то своя интересная жизнь. В этот момент женщине нужно не страдать ни в коем случае и не погружаться в такие мысли, что там она ему не нужна, он там ее бросил, охладел к ней или еще что-то, да. Ей нужно в этот момент просто заняться своими делами. И мужчина, побыв в этом вот одиночестве, он потом обязательно вернется опять к ней. Вот, и все у них будет хорошо. Также мужчине очень важно проводить время в мужской компании. И женщине тоже важно понимать эту потребность мужчины и отпускать его, и хорошо относиться к такому времени вместе. Потому что для того, чтобы даже хорошо выполнять свои мужские обязанности, ему нужно быть в среде у других мужчин.
5: То есть не вместе отдыхают где-то, да, среди друзей, а по отдельности желательно. Мужчина в своем кругу,
4: это,
5: женщина, например,
4: как бы у нас разные, это разные все, да. Есть, например, время для семьи, где мы все вместе с семьей проводим время, идем куда-нибудь в кафе, например. Есть время для супругов, где супруги, ну, муж и жена выходят куда-то, да, у них время для двоих, у них время для свиданий. Есть время, когда мы вместе, например, с семейными парами собираемся в общей компании друзей. И есть время поодиночке, да, есть время, когда мужчина, например, идет к мужчинам другим, женщина идет со своими, к своим подругам, или они идут заниматься какими-то там своими хобби, какими-то своими делами. Это потому что проводить время в компании друзей его, да, это питает мужскую природу. И очень важно, ну, на любых стадиях брака, ну, тут может быть стадия совсем-совсем маленького ребенка, то есть когда он совсем младенец, да, может быть, там как-то больше намного включенности, ну, двоих вот этот вот процесс, но потом, когда детишки уже подрастают, и то стараться, да, то есть если каждый человек, если женщина будет поставить себе такую цель, давать мужчине отдых. И если мужчина тоже, с другой стороны, поставит себе цель давать жене отдых, куда-то свою супругу отпускать, то у них будет очень такой прекрасный брак.
5: Замечательно. Ольга, хотела еще уточнить у вас вот такой момент, что не все супруги бывают, хотят восполнять вот эти потребности, да, нежелание, отсутствие вот этого желания. Угу. Что вот вы подскажете в данном случае, как поступать?
4: Вы смотрите, важно понимать, да, что есть отношения до взрослых людей в браке, есть отношения компенсаторные. Говоря о потребностях, я имею в виду, что мы так устроены, да, нам это нужно. Но это восполнение потребностей супруга, оно не ложится на другого человека тяжким бременем. Это не требование. То есть мы восполняем, то есть если мы хотим счастливый брак, да, если мы знаем, что человеку это важно, мы это делаем по собственной, по доброй воле. Но очень большая ошибка, например, да, думать, что вот сама по себе я не могу свои потребности удовлетворить, и мне обязательно нужен мужчина, я вступаю в брак для того, чтобы он удовлетворял мои потребности. Это как будто бы, ну, а если человек думает то же самое, да, это как будто бы внутри меня есть какая-то нехватка. На самом деле, вот все эти потребности люди могут удовлетворить сами. То же самое, потребность близости, женщина сама может ее удовлетворить, потому что наш мир очень такой большой, разнообразный, и не надо все свои потребности перевешивать именно на одного человека.
5: Ольга, благодарю вас за эти ценные советы. Дорогие друзья, обратите, насколько важно восполнять потребности друг друга, насколько важно самому развиваться и быть полноценной личностью для того, чтобы счастлив был не только ты сам, но и твой супруг. Благодарю вас, что были с нами. Оставляйте свои комментарии и пишите нам письма. Всего самого доброго. До свидания.

0: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Контрасты души. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на программе «Контрасты души». Мы рассуждаем на темы практического христианства. И сегодня у нас в гостях Андрей Скворцов, церковнослужитель. Здравствуйте, Андрей!
2: Здравствуйте!
1: Вот такая тема, что религия для слабых людей. И многие люди, добившиеся в этой жизни чего-то успеха или крупных состояний и прочее, многие, не все, но многие, считают, что они всего в этой жизни добились сами. И если бы они сидели и уповали только там на Бога, да, на молитвы, на прочее, они бы так ничего в жизни не добились. И это отчасти справедливо, потому что для того, чтобы пробиться в этом мире, для того, чтобы достичь каких-то определенных высот, действительно не быть просто серой массой или среднестатистическим каким-то там, да, обывателем, то тут нужна вера в себя большая. И такие люди, когда добьются всего этого, они понимают, что если бы они просто уповали на Бога, скажем, или там еще на что-то, то они никогда бы этого не добились.
2: Боюсь, что это, к сожалению, стереотип, заблуждение. Потому что, ну, простой пример. Представьте себе космонавта, который, бросая свой китель, который свидетельствует о его заслугах, о его ранге, о его достижениях. Он прошел когда-то отбор, он когда-то преодолел трудные испытания, да, и вот он бросает его на пол, начинает топтать и говорить о том, что вот что я добился, вот что я имею. Я не говорю, конечно, это касается, к сожалению, может быть, я так, не знаю, может быть, это все-таки слишком, реально это происходит со многими людьми, да, это происходит и с людьми в бизнесе, это происходит с людьми в искусстве, когда они, казалось бы, достигшие высокого, да, вдруг оказываются в забвении.
1: Так это они уже достигли, понимаете? А мы сейчас говорим о том, что они не стали бы этого достигать, если бы не было у них веры в себя.
2: Ожидали они большего. Ожидали они большего почета, ожидали они больших результатов. Более того, все, что было мгновенным, прошлым, вот они достигли, да, это был период, когда они были, может быть, там на экранах, когда они были во внимании.
1: Но это их неудовлетворенное ожидание. Я сейчас не про это вам задал вопрос. Не от того, что они почувствовали, когда они всего достигли. Я говорю, что они не стали бы к этому стремиться, если бы не уповали бы на собственные вот свои силы, возможности и так далее. Если бы человек не верил в силу своего разума, в силу своих возможностей, многие, я не знаю, огромные сооружения не были бы возведены. Там Байкал-Амурская магистраль, там всякие гидроэлектростанции, которые в Советском Союзе создавались людьми, который был атеистическим государством, тем не менее, люди творили огромные-огромные, бесплатно практически, за какие-то там копейки творили великие дела. Вот, то есть верили в себя, верили в силу своего воли, разума и так далее.
2: Верили.
1: И напротив,
2: да.
1: И напротив, в христианстве даже вот в Священном Писании сказано: немного из вас мудрых по плоти, да, немного там сильных, богатых, но немощные мира избрал Бог. То есть, если посмотреть на тех людей, которые входят в церковь, ну, не по большим праздникам, когда там и президент бывает, и модно это, а вот в церковь постоянно, да, вот как бы в обычные дни. Посмотрите, кто там. Там люди, которые в этом мире ничего из себя не представляют, по большей части. Там люди, которые, ну вот, никакого другого у них занятия это может быть и нету. А люди, которых занятость определенно есть, у которых есть цели в этой жизни, которые успешны, они, может быть, тоже могут приходить иногда в церковь. Но это не является главным смыслом их жизни. Вот. И они считают, что религия для слабых людей.
2: Да, но все-таки для того, чтобы... Вы помните пример, когда Христос говорит о том, что вот эта вдова, да, которая внесла только две лепты, она положила больше, потому что положила все, что имела. Те от избытка своего. Никто из тех, кто жертвовал там, в Иерусалиме во времена Христа, да, не подвергал себя риску, жертвуя. Она же отдала то, что имела на пропитание. Неизвестно, кто сильнее. Действительно ли являются сильными людьми те, которые, имея все в достатке, не рискуя, принимая решение. То есть они могут принять решение так, могут принять решение так. Ошиблись. Ну ладно, в другой раз исправим. Да?
1: Но в то же время и в христианстве, и в Библии сказано, что не полагайся на разум твой. уповай на Господа и не полагайся на разум твой. Это говорит о чем? Сам решение не спеши принимать по собственному своему усмотрению. Да, размышляй, но не полагайся на разум твой, а уповай на Господа.
2: Да, но Священное Писание учит именно мудрости. Мудрость немножко отличается. Разум — это опыт, это какая-то компетенция, может быть, какие-то знания, да, это то, что я уверен, что я располагаю достаточными знаниями, чтобы выкрутиться, решить, найти решение проблемы. Мудрость немножко другое. Мудрость — это накопленный опыт, в том числе и опыт доверия, и опыт веры, который позволяет принимать решения в нестандартных, нетиповых ситуациях, когда знаний недостаточно. Именно руководствуясь мудростью, человек принимает решение, которое его приводит как раз
1: иногда к успеху. Но своей же мудростью это опять же или нет?
2: А мудрость на самом деле у человека не бывает. Написано не, ну опять же в Священном Писании, в книге Иова написано о том, что не многолетние только мудры, и не старики только разумеют правду. Да? Но Дух Всемогущего, да, дает человеку разумение. Мудрость — это какое-то особенное качество, оно отличается от рассудительности даже обычной, оно отличается от обычного там, разума, да, который вот в данном случае имеется в виду. Оно отличается доверием. Доверием тому, кто не подводит. Вот очень верно, что строились большие стройки верой. Интересно, действительно...
1: Сила идеологии.
2: Сила воли, вообще сила воли основана всегда на двух аспектах. Даже на одном основном. Да, на вере. Либо вере в себя, либо вере в идеологию, в светлое будущее, которое последует за этой идеологией, да, идеей. Либо вера в Бога.
1: Говорят, да, что в коммунистической, социалистической идее там заимствованы именно христианские ценности, мотивация христианская, и вот вообще вера в светлое будущее, это же христианство. Это то, о чем церковь учит, что да, сейчас ты какое-то время здесь, живя на этой земле, можешь даже скорби какие-то переносить, лишения, но там, за порогом другого мира, Господь тебе воздаст самое лучшее. И не видел того глаз, и не слышало того уха, что приготовил Господь любящим его. Так ведь вот не приводит ли такая мысль действительно к тому, что и не стоит, может быть, здесь, на этой земле, уж сильно к чему-то стремиться, чего-то добиваться, куда-то расти? Потому что какой в этом смысл? Все равно это все рано или поздно рухнет, сгорит и так далее. Главное, правильное отношение иметь с ближними, с Богом, заповеди Божьи соблюдать, для того, чтобы не лишиться вечной участи. И вот сама эта мысль, она даже сильного человека, целеустремленного человека, человека дерзкого, уверенного, который мог бы много чего добиться, смиряет и делает человеком пассивным, человеком смиренным, человеком послушливым, не стремящимся к каким-то высоким достижениям. С точки зрения христианства это приветствуется. Послушливость, смирение и прочее. Но с мирской точки зрения, с точки зрения обычного человека, это не приветствуется. С точки зрения государства, наверное, это не очень приветствуется. Потому что если не будет вот таких людей, которые будут толкать вперед, и прогресса не будет.
2: Написано о таких людях, которые вот сейчас названы будто бы христианами, да, что они не вступаются за вдову, не вступаются за сироту, и Бог осуждает таких людей. Как раз вот эта равнодушная пассивность, которая не ведет человека к инициативе, к тому, чтобы человек действовал любовью, действовал усердием. Как раз наоборот. Христианство, оно принуждает, неправильно, да, оно призывает, привлекает человека к тому, чтобы человек действовал как раз смело, действовал сильно. Причем, более того, если мы говорим о вере как раз, вера человека в себя, да, человек может быть очень очарован собой. Но, во-первых, и люди вокруг стараются ему помочь.
1: Не очарование собой, а вера, что я это смогу, я этого достигну, мне это по плечу, вот. Ведь вот люди тогда...
2: Без поддержки людей, без поддержки близкого человека, да, вот эта уверенность, что я смогу, часто она ослабевает, да?
1: Ну, иногда наоборот, человек хочет доказать кому-то что-то и ради этого делает.
2: Да, но в конце концов эта вера в себя, она все равно сталкивается с ограничениями своих собственных возможностей, своих талантов. Большинство людей... Ну, все-таки, если мы говорим о, например, там, не знаю, предпринимательстве, сколько компаний выходит на успех, но при этом все, кто начинает свои успешные, в кавычках, предприятия, да, они начинают с уверенности в себя. Но эта уверенность в себя, я знаю человека, который говорил о том, что я не доверю свой бизнес человеку, ну, партнерство в бизнесе человеку, у которого не было 7-10 банкротств. Если человек не прошел через 7-10 там, неуспешных каких-то проектов, да, я не поверю, что им можно доверять что-то серьезное. Потому что, к сожалению...
1: Излишний самонадеянность у него может быть.
2: Да.
1: Большая степень
2: да.
1: риска, да?
2: Да.
1: Опрометчивых решений. Ну да.
2: Конечно. Очень много самонадеянности. Мы часто путаем как раз вот эту самонадеянность, путаем вот с этой вот верой, да, которая может строить плотины, да, строить города, поднимать в космос ракеты. Я думаю, что для того, чтобы поднимать в космос ракеты, нужно иметь какую-то веру сверх того, что веришь в себя. Там вера в идею. Она, кстати, часто, да, она сильнее, чем вера в себя, но идея, опять же, часто разочаровывает. Она разочаровывает, там, не знаю, коммунистов, да, которые оказываются ни с чем, да, она разочаровывает, не знаю, там, людей, верующих, я не знаю, там, в какие-то чудесные солнечные города, да, там, в какие-то, возможно, ну, как известная, да, история про утопию, да, когда люди, объединенные хорошей идеей, сталкиваются с собственной природой, с собственными особенностями, там, часто некомпетенцией своей. И, как следствие, они также получают разочарование. Но вера в Бога, она, как это ни странно, да, она воспитывает более сильных людей.
1: Люди, ну, какие есть примеры этому? А, угу. Ведь большинство тех людей, которые угу. достигли чего-то, добились, они верят в Бога, на мой взгляд, лишь угу. формально. Да, они могут прийти в церковь, они могут угу. поставить свечку, они могут там Библию читать, угу. они могут там, угу. быть приверженцем там, исламской религии. Угу. Но мне кажется, у человека богатого, у человека, не обязательно богатого, угу. просто у человека, который чего-то в жизни угу. добивается, так много различного рода препятствий было бы, если бы он придерживался всего того, что написано в Библии, mm-hmm. всех тех правил, ограничений, mm-hmm. либо в Коране, всех тех правил, ограничений, mm-hmm. то что вряд ли он чего-то добился в этом мире, соблюдая все до конца скрупулезно, как это сказано. Ему постоянно приходится идти на сделку с совестью, с заповедью и так далее.
2: Соглашусь при одном условии. Если Бога нет. Если Бога нет...
1: А если Бога нет, у него ограничений никаких нет. Я имею в виду...
2: Нет, как раз вот если людей. Бога нет, который участвует в жизни человека, угу. который поворачивает события так, как, например, поворачивал он события в жизни Иосифа угу. или в жизни Даниила, да, если мы говорим о библейских угу. персонажах. Но далеко не только библейские персонажи известны как раз своей верой, верой в Бога, да, которая помогала или не препятствовала, ну, скорее помогала, да, им достигать большего. Многие серьезные проекты были созданы, опять же, благодаря вере. Тот же самый Колумб, да. Кто-то почему-то меня пытался убедить однажды, что Колумб открыл Америку благодаря сомнениям. Но Колумб смог преодолеть точку невозврата благодаря вере. Все-таки он себя считал, ну, он сравнивал себя с пророком, пророком, по-моему, Иеремией, да, и он верил, что у него особое есть поручение от Бога.
1: Новый свет открыть?
2: Не просто новый свет, да, он же не... Это
1: он в Индию
2: Индия,
1: ехал,
2: да, он верил, что Земля круглая и что есть путь. И, соответственно, его вера двигала им. И без веры человек, ни один человек не может преодолеть как раз вот те точки невозврата, те места, которые как раз часто определяют успех. Поэтому, а, кстати, вот если мы говорим снова о там, религии для слабых или для сильных, может быть, человек слабый, начиная свой путь в религии, познает Бога, но Бог никогда не оставляет человека в комфортных условиях. Бог всегда помещает человека в условия испытания.
1: Затем, чтобы жизнь раем не казалась, как говорят?
2: Нет, нет. Для того, чтобы как раз человек умножался, умножал, своем, не знаю, умножал свои там, положительные качества, умножал знания Бога, да, чтобы он все больше и больше проникался, опять же, очарованием им.
1: Да как очаровываться, насколько... если в жизни проблемы и проблемы? Наоборот, может разочарование настигнуть.
2: Нет,
1: это не,
2: нет?
1: Нет. Не бывает такого, что люди разочаровываются, а под тяжестью mm-hmm. груза проблем вот, mm-hmm. Разочаровываются, наоборот, в Боге.
2: Разочаровываться легко, когда нету рядом друга. Как раз, когда нету ощущения, что вот эти обстоятельства, ну вот тот же самый Иосиф.
1: Какого друга? Воображаемого друга?
2: Ну, он не воображаемый, он реально. Как раз я об этом и говорю, что если Бога нет, если он воображаем, то действительно все заповеди, все нравственные принципы, они все ведут человека к поражению. Они, безусловно, человека делают несчастным. И вообще без Христа нету несчастнее людей на земле, чем христиане. Mm-hmm. Если бы не было Христа, ну это как вот ходить по воде, да? Можно ли, легко ли ходить по воде? Mm-hmm. Вот без Христа ходить по воде невозможно.
1: Ну, я имею в виду Петра, когда он шел ему навстречу, да?
2: Или да, но я имею в виду и обычную жизнь. Mm-hmm. Когда мы оказываемся в ситуации, когда нам нужно идти по воде. И как раз, что интересно...
1: Что вы имеете в виду? Это, я так понял, метафора.
2: Метафора,
1: да. Конечно. Но вот да. Что вы имеете в виду? Когда нужно сделать выбор в пользу неизвестного чего-то, когда мы не уверены в том, что это произойдет, но мы верую, ступаем и идем?
2: Да, да. Когда, ну, опять же, библейский пример — это Давид, да? Тот же самый, которого мы помним по его подвигу с Голиафом, да? Но есть немало примеров, там тот же самый Иеремия, да? Он, ну, есть плач Иеремии, да, он говорит о том, что я хотел даже замолчать и перестать говорить о Боге, но не мог, да, и он испытывал, сколько он всего испытал ради Бога, но при этом он чувствовал, что впереди есть надежда, что впереди есть обетование чудесной, там, новой земли.
1: И в чем сила его проявилась тогда?
2: Сила в том, что несмотря на все побои, несмотря на все то, что люди пытались предпринять для того, чтобы заставить его замолчать, он, любя этих людей, продолжал настойчиво говорить им то, что Бог поручил ему
1: говорить. И для этого нужна сила.
2: Для этого нужна сила.
1: Слабый человек не сможет так.
2: Не сможет. И мы знаем истории, опять же, веры людей, там, наших соотечественников, да, когда они за веру страдали в разные времена истории нашей страны. Да. И это требовало, опять же, силы воли, той же самой веры, уже не веры в себя, которой было бы недостаточно для того, чтобы преодолеть эти события. Потому что человек, оказавшийся там в концлагере даже, я не говорю про, там, я говорю про немецкие концлагеря, да, там, ну, известный Виктор Франкл, да, он ведь не скрывает, что он верующий, и что вера в Бога ему помогала. То же самое и там...
1: Нет, что вера помогает слабым, это понятно.
2: Вера
1: вот помогает... как она сильным не мешает стать слабыми, вот как она сильных не расслабляет, как она их не демотивирует. Вот буквально остается у нас несколько секунд. Вот ответьте на этот вопрос, что вера...
2: Никого нету сильных. Все нуждаются в поддержке и ободрении. Нет ни одного человека, который сильнее возможных обстоятельств, которые перед ним встают. И сильный человек нуждается в ободрении, подкреплении. И самая надежная опора, которая помогает ему становиться сильнее, это Бог. И доверяя Богу, человек действительно умножает свою силу.
1: Угу. Спасибо вам большое, Андрей. Спасибо и вам, дорогие друзья, что вы с нами, смотрите наши программы. Всего вам доброго. До следующих встреч. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
2: Для вас поет Светлана Батурская.

разрушает мрамор и гранит. Римский полководец Тит, все, что можно сжечь, сгорает в беспощадном огне. Ни святого, ни святого святых, нет ни гордых.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.

0: Привет! Ребята, Надь, у меня такая радостная новость, такое счастье, наконец-то это случилось.
1: Ты что, все контрольные на пятерке написал?
0: Лучше, я профессию себе выбрал. Всю жизнь думал, кем я стану, когда вырасту, а сегодня меня осенило.
1: Приснилось, что ли?
0: Нет, это случилось, когда я блины пек.
1: Ну что, Марк, я тебя поздравляю. Повар – это профессия нужная, интересная.
0: А при чем здесь повар? Я спасателем решил стать. Это ведь самое важное дело на свете – спасать тех, кому требуется помощь.
1: Подожди, я сейчас попробую отгадать, как ты решил спасать. Ты напек огромную гору блинов и решил накормить много-много людей. Ну, чтобы спасти их от голода. Так?
0: Не совсем так. Я решила спасти их от пожара, который случился, когда я блины пек.
1: От пожара?
0: Ну, Над, не переживай, я же прирожденный спасатель. Все уже в порядке.
1: Марк, и как это произошло?
0: Ну, понимаешь, первый блин у меня такой вкусный получился. Если бы я не стала спасателем, наверное, в повара все-таки пошел.
1: Ты не отвлекайся, Марк, ты про пожар расскажи.
0: Ну вот, пока я ел свой первый блин, полотенце, которым я держал сковородку, вдруг как загорится. Я его из чайника поливать начал. Угу. Дыма вся квартира была, дышать было нечем. Но я все-таки смог добежать до телефона и позвонить пожарным по телефону 01. В общем, наша девятиэтажка была спасена.
1: Да, Марк, ну ты молодец, что пожарным позвонил.
0: Пожарные меня тоже похвалили, даже огнетушитель подарили. Вот я его с собой принес, чтобы ребятам показать.
1: Ух ты, настоящий.
0: Вот если выдернуть предохранительную чеку и нажать на рукоятку, то вот отсюда посыпется порошок и потушит пожар.
1: Понятно, Марк. Ну это хорошо, что ты научился пользоваться огнетушителем. Еще ребятам показал, как это делается. Здорово. Но вот знаешь, что касается спасателя, то мне кажется, что он все-таки не устраивает беды, а наоборот, помогает людям, которые в них попадают.
0: Надь, ну я же тогда еще не был спасателем, когда полотенце загорелось. Теперь я очень осторожный буду и любому смогу помочь.
1: Это замечательно.

0: Вопрос. Чем накрыть от дыма нос? Ну, скажи скорее, знаток.
1: Нужен мокрый нам платок.
0: Правильно, Марк. Тебя все смело можно записывать в команду юных спасателей.
1: А у меня тоже есть вопрос для ребят. Чем можно тушить пожар, если рядом нет огнетушителя и воды?
0: Интересно, какие ответы пришлют ребята? Наверняка уже многие знают, как вести себя во время пожара, поэтому могут и другим помочь. Марк, ты о чем задумался?
1: Ну, понимаешь, Надь, на свете ведь много опасностей бывает. Вот я и мечтаю, чтобы у меня был такой друг-спасатель, который бы из любой беды меня мог спасти.
0: Я хочу тебя обрадовать. Такой спасатель есть. Он может спасти каждого человека, если он этого захочет. А однажды он совершил настоящий подвиг. Он спас всех людей от гибели. И теперь все люди, если захотят, могут жить вечно.
1: Это Иисус, да, Надь?
0: Правильно, Марк, ты сказал, это Иисус Христос. В переводе с греческого Христос обозначает Спаситель. Вот чуть-чуть позже мы узнаем, где он сейчас находится. Сначала, Марк, давай расскажем ребятам историю о том, как Иисус стал Спасителем.
1: Давай.

0: 2000 лет тому назад, когда Иисус Христос стал спасателем всех людей на земле.
1: Да, Он знал, что плохие мысли и дела людей погубят их, и всю нашу землю тоже.
0: Тогда Он решил спасти людей и умер за их грехи, потому что любит их взаправду, по-настоящему.
1: Иисус вместе со своими учениками пришел в место, которое называлось Гефсиманский сад.
0: Он, наверное, уже знал, что сейчас придут, чтобы схватить его.
1: Да, он уже знал это, и поэтому он стал молиться, чтобы у него хватило сил все выдержать. А когда совсем стемнело, в сад ворвались солдаты.
0: В руках у них были факелы, и у них были с собой мечи и копья.
1: Иисус увидел их и спросил: «Кого вы ищете?»
0: «Мы ищем Иисуса из Назарета».
1: «Это я», — сказал Иисус. Услышав это, солдаты упали на землю.
0: Я думаю, они поняли, что Иисус был необыкновенный человек, и испугались.
1: Да, но опять быстро вскочили на ноги, ведь им было приказано арестовать Иисуса.
0: Иисус спокойно стоял, а солдаты связывали его.
1: Увидев это, ученики очень испугались и бросились бежать. А Иисус остался совсем один с рогами.
0: Насть, а меня однажды тоже друзья бросили. Я как раз на качелях катался. Вдруг из-за угла выбежала огромная собака, и как начала на нас лаять, да все друзья, конечно, убежали. А мне трудно было сразу спрыгнуть с качели. И так мне страшно одному было.
1: И чем закончилась твоя история?
0: Ну, за собакой хозяин прибежал и увел ее.
1: А вот когда солдаты повели Иисуса, никто не пришел к нему на помощь. Его привели в дом, где собрались самые знатные люди. И все они говорили, что Иисус должен умереть. Иисус позволил врагам погубить себя, чтобы все люди могли жить вечно. Его похоронили в пещере скалы, а вход в пещеру закрыли огромным тяжелым камнем.
0: А дальше произошло великое чудо, да, Надь?
1: Да, Марк. Когда ученики сидели и горько плакали, что доброго Иисуса больше нет, им принесли радостную весть, что Иисус воскрес, то есть снова стал живым.
0: Ну и удивились же, наверное, ученики, когда подбежали к пещере и увидели, что большой камень отвален и пещера пуста.

0: Самарк. А вскоре Иисус сам пришел к ученикам и сказал им.
1: Он сказал так. Расскажите всем людям, что они спасены и теперь могут жить вечно.

0: Надь, вот здорово! Мы спасатель, сам Бог.
1: И всех ребят спасатель, и взрослых тоже.
0: И он всегда рядом, да?
1: Да, просто он невидим, но он всегда слышит нас и готов прийти на помощь.
0: Надь, а ты знаешь песню про спасателей?
1: Да, знаю, Марк. Давайте послушаем ее все вместе. Я думаю, что Иисусу она тоже понравится.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Песня «Победитель» исполняет Марк Латухин.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Не так-то просто человеку понять или принять, точнее, то, что он не нужен никому. Это самое худшее состояние, которое может вообще постигнуть любого человека. Интересно, что в Библии написано конкретно. Христос говорит, когда пойдете, увидите там осленка, отвяжите его и берите сюда. Если вас остановят и спросят, зачем отвязываете осленка, скажите, он надобен Господу. В коем веке Богу понадобился осел? Но оказывается, Бог может из кого угодно, из чего угодно, и с кем угодно сделать великие, самые мощные события. Приветствую, друзья! Сегодня вот Бог побуждает с вами поделиться интересными мыслями относительно темы, которая, наверное, беспокоит каждого человека. Тема, которая касается абсолютно начиная подростка или, да, там вот самого маленького человечка, малыша даже, и заканчивая пожилым престарелым пенсионером. А именно, когда ты никому не нужен. Вы знаете, что этого боятся все абсолютно люди. Специалисты боятся, что сегодня ты востребован, а вдруг завтра придут новые технологии, и ты больше не нужен. Я помню, как наш папа работал тоже на двери, окна деревянные делали, сушили лес. И казалось, ну не будет конца этой деятельности, вы понимаете? То есть двери людям всегда нужны, люди строятся. Но нет, прошло время, и вышло другое какое-то производство, какие-то новые технологии, какие-то станки, и все. И вот этот ручной труд, вот эти филенки, клеенный брус, ушло, как будто и нету. И сейчас, я не знаю, такую дверь, наверное, нигде не найти. Проблема, о которой мы сегодня говорим с вами, она касается абсолютно каждого человека. С одной стороны, ребенок живет и думает, ой, я никому не нужен, вот я стану старше, я стану важнее, я буду нужен. Но потом наступает тот же там молодой возраст, тоже человек боится, я не выйду замуж, меня никто не возьмет, меня никто не полюбит, у меня там ушки не такие, у меня губа, носик, прыщик там, что-то такое, я буду не нужен, и я останусь один или одна. Потом становится уже зрелый возраст, да, о, тоже вроде все хорошо. Нет, смотришь, человек вроде работает и тоже боится, да, а вдруг меня кто-то бросит, а вдруг меня уволят и возьмут молодого. А когда человек стареет, он точно так же переживает, что а как я буду стареть, а кто мне воды подаст, а где те люди, которые будут вокруг меня, кому я буду нужен. И да, говорят, когда молодые, красивые, конечно, нужны, а старый кому нужен. И вот и получается какой-то замкнутый круг. И я как раз хочу вот этот круг разрубить и сказать, что действительно и молодой, маленький, и пожилой уже старый человек, все мы нужны Господу. Почему? Давайте интересный прочитаем отрывок в начале текста библейского, и после этого продолжим наш разговор. Итак, второе послание апостола Павла к Тимофею, 4 глава. Апостол Павел дает наставление, а наставление он дает следующим образом, с 1 стиха. «Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствии Его». Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен, во всем переноси скорби, совершай дело благовестника. Исполняй служение твое, ибо я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Постарайся прийти ко мне скоро, ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мною, Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Вот здесь хочу сделать паузу. Наверное, вы, слушая вот эти тексты, также для себя где-то отметили определенную специфику, которая вот была во дни апостола Павла. А именно, посмотрите, как он обратился к своему, сподвижнику, да, к своему ученику Тимофею. Он говорит: «Заклинаю тебя перед Богом и Господом Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствии Его». То есть, посмотрите, когда апостол начинает Тимофею рассказывать глобальные вещи, он говорит, что Христос придет и будет судить не только живых, но и мертвых. Это означает, что со смертью человека не наступает забвение. Более того, после смерти человек не перешел в какую-то новую жизнь, иначе бы апостол не говорил, что когда Христос придет, будет суд над живыми и мертвыми. То есть, получается, суд Божий, он очень важен, потому как в 8 стихе, не в 1, а уже в 8 стихе мы читали: «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день оный». И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Этот, кстати, текст тоже очень четко показывает, что со смертью человека судьба его моментально не решается. Знаете, как иногда люди говорят: вот он теперь уже на небесах, там с Господом прогуливается по паркам, по, не знаю, там цветам, лугам. Нет, апостол говорит, что мне готовится венец, и не только мне, но и всем, но в онный день. То есть в назначенный определенный день, когда больше уже греха не будет никогда. Но я хочу вот все-таки возвратиться к нашей теме, почему вот здесь тоже касается вопрос необходимости и важности человека. Я вам хочу сказать вот что. Есть один очень интересный ролик, который я однажды посмотрел, он не длинный, и там человек рассказывает, что они спорили с одним другом, со своим, что же все-таки важнее. Деньги, власть, уважение, почет, достаток какой-то, да, там такой статус, назовем это, или все-таки что-то другое. И вот спор между ними был вот в какой плоскости. Он говорит: мой друг мне всегда говорил, самое важное – это чтобы ты всегда ощущал свою нужность, то, что ты нужен, кто бы ты ни был. И вы знаете, вот он понравился ролик тем, что в конце он там говорит: вы знаете, я вот признаю перед ним, что он прав, потому что, когда я сегодня имею деньги, вот он о себе говорит, я имею там знаменитость, определенную значимость, там деньги, статус, все, но я понимаю, как важно сегодня быть нужным. И вот вы знаете, как это важно? Посмотрите, как дети радуются, когда их встречают с такими словами: кто к нам пришел? Иди ко мне, мой сладенький. Иди, ой, как я соскучилась за тобой. Вы понимаете, что дети это чувствуют всем своим нутром? Что я нужен, что меня вот здесь прям ждали. Вот прям посмотрите на бабушку. Когда бабушка, и вот она готовит кушать. Она уже не может там бегать, прыгать. Она не может 10 дел делать с телефоном, как мы сегодня, да, молодые. Но она вот сделала эти пирожки с любовью, она там капусты наквасила, она там что-то еще сделала, рассаду высадила. И когда говорят: вау, как бабушка, ты сегодня нам нужна, ты тут таких наделала дел. Бабушка счастлива. Почему? Потому что она нужная, вот в своем месте, вот в свое время она проявила себя с наилучшей стороны. То же самое возьмите, когда молодые, вот мы сами, я прошу там своих родителей, бывает, да, папу говорю, там, сделайте, вот можете вот это сделать. Для него это какая-то прям радость, знаете, он там что-то сделал. Ну, а для меня это тоже как бы такой большой вопрос, что вот этот вопрос, пусть не такой он как бы, ну, скажем, значимый, крутой, но он его сделал, и это продвинуло какие-то вопросы дальше. То есть, вот этот очень-очень важный момент. Ты нужен. Ты нужен. Что делает сатана? Сатана вникает в жизнь каждого человека и привносит в нее ложечку дегтя. То есть, вот все хорошо. Ты молодая, красивая. Ты мамочка. Ты или там девушка, или ты парень молодой, или еще кто-то. Но обязательно какая-то ложечка дегтя на тебя будет вылита. Какая-то идея. Ты не выйдешь замуж. Да, ты не найдешь нормальную работу. Да, не переживай. от тебя не возьмут, да ты знаешь, ты не женишься, или еще что-то. И человек начинает погружаться в комплексы. Сатана очень радуется. Он сеет сегодня идею, что ты никому не нужен. Это исключительно его конек. Это его, как говорится, фишка, которую он двигает везде. Что ты никому не нужен. Будь одиноким. Закройся в свою комнату. Уткнись в свой компьютер или там телефон и смотри ролики с утра до ночи. Там все, что хочешь делать. Убивай свое время. Потому что все вокруг продажные. Все вокруг куплено. Все вокруг предатели. И никому ты не нужен. Никто не оценит тебя. Все будет плохо. Но вы знаете... Вот этот отрывок, он показывает, что действительно, апостол говорит, ты, несмотря ни на что, вот я тебя заклинаю, проповедуй слово, Божье слово, да, настой вовремя и не вовремя, то есть говори правильные вещи всегда. И что дальше он говорит? Обличай, увещевай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, то есть... Будь полезным для людей, не просто обличай всех, а вот это очень важно, долготерпение, назидание. Мне вот нравится, я когда с детьми, с подростками общаюсь, и вот они бывают такие, знаете, горячие такие, как вот слово, не знаю, такое, может быть, оно не очень подойдет, ерепенистые, знаете, вот они прям, у них все крутится, и вот ты начинаешь с ним разговаривать, он все знает, ты ничего не знаешь, хорошо, ты где-то смиряешься, начинаешь с ним разговаривать, увещеваешь, как он здесь говорит, прям четко, да, с долготерпением. И вот он жалуется на маму. Да что мне мама, я что, я не хочу такую жизнь прожить, как она. Ты выслушаешь, говоришь, послушай, ну у тебя очень хорошая мама, она у тебя очень порядочна, ее уважают, папу уважают, у тебя очень хорошая семья. Ты должен не позорить свою семью, потому что что ты посеешь, то и пожнешь. Ты сегодня пожинаешь уважение, потому что к тебе относятся хорошо. Почему? Потому что уважают твоих родителей. Сидит, слушает, кряхтит. Но она мне не разрешает, она мне не покупает, она мне... Но у нее есть право, она так думает. Ты должен ее любить, уважать. То есть назидание с долготерпением, да, это важно. Где-то запрещаешь, говоришь, так нельзя, сквернословить нельзя, пустословие, там еще какие-то, ну, напутствия, которые ребенку, ну, просто необходимы для того, чтобы он сформировался нормальным ребенком, нормальным человеком, нормальным женихом, нормальной невестой, нормальным отцом, да, нормальным работником, коллегой, братом и так далее, и так далее. И вот поэтому он здесь говорит, я заклинаю тебя, проповедуй правильное слово, будь нужным для людей, потому что когда ты на неправильные вещи запрещаешь, это потом приходит только благодарность. Ко мне часто подходят, ну, ребята, молодежь, я их очень люблю, как сказать, уважаю, потому что те, кого когда-то я видел, как у них ножки не доставали там со стула до пола, да, они сегодня уже поженились, у них уже дети свои родились. И вот иногда ты запрещаешь что-то и говоришь, так нельзя делать. И они смотрят на тебя, ну как так? А Павел говорит, делай так, потому что это правильно. Ты сыграешь огромную важную роль в жизни этих детей, подростков, людей или молодежи. Но третий стих проливает свет и приоткрывает эту завесу. А тут написано вот что. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут». Но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. И от истины отвратят слухи, обратятся к басням. Очень тяжелое время. Очень неприятное время. Представляете, вот ты работник, у тебя все хорошо, у тебя опыт, тебя любят. И вдруг ты начинаешь говорить, друзья, вот это неправильно, это, ну, так не надо делать. А тебе говорят, слушай, еще будешь ты нам тут рассказывать, давай увольняем его. Взяли его, уволили, взяли другого, который там... говорит по сердцу и так далее, льстит слуху. А вопрос, а на ком же держится? Как он здесь говорит? Отвратят слух свой от здравого учения и от истины отвратят слух. Здравое учение и истина. То, что является крайне необходимым для человека. Вот от этого всего слух отвернется. И что мы в результате видим? Он говорит, а теперь смотри, я вот свое закончил, я уже сделал, подвигом добрым я подвязался, веру сохранил и так далее. Теперь мне готовится венец правды, то, о чем мы читали выше. То есть в тот день, когда Христос придет, я со всеми уже, и умершими спасенными, и с живыми спасенными, я со всеми, я не впереди них побегу, не в конце колонны, там, как говорится, а я со всеми буду радоваться. И потом некоторые напутствия, говорит, вот этот меня оставил, этот меня оставил. И вот интересный момент. Он говорит, Марка возьми, приведи с собою, ибо он мне нужен для служения. Вы видите, апостол Павел не на себе все зациклил и не сказал, знаете, я молодец, я буду стараться, я делал, что мог, все, до свидания. А он помогал другим подняться. Он говорит, Марка мне приведи, он мне нужен для служения. Вопрос, как? Представляете, Марк, вот он слышит, тебя Павел зовет. В смысле? Ты ему нужен. Для чего? Для служения. Интересно. И вот Марку самому становится интересно. Да, Павел, что ты хочешь, чтобы я сделал? Он говорит, слушай, у меня уже зрение не то, у меня ноги больные, я уже, знаешь, время моего отшествия настало. Тебе нужно обязательно пойти в Листру. Тебе нужно посетить Кипр. Там на Кипре у меня есть 3 церкви, я их организовал. Ты должен их поддержать, ты должен им рассказать, и там есть один еретик, чтобы ты с ним побеседовал, потому что много зла делает. Вы понимаете, что такое, когда ты нужен? Это очень серьезный вопрос. Я хочу больше сказать. Вот в Библии есть пример, если откроем Деяния святых апостолов, 18 глава, 3 стих, Деяния 18:3. Мы здесь находим следующее. Тут сказано, ну, вообще, с начала главы, если, то предыстория такая, первый стих 18 главы. «После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф, и, найдя некоего иудея именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, Прискилу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним». И по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Опять же, посмотрите, какую роль играет ремесло в жизни абсолютно любого человека. То есть, что такое ремесло? Ремесло – это когда ты нужен. То есть, без тебя, без там, вот ты умеешь, например, там, затачивать инструмент. Ну, те, кто работает инструментом, он приходит там в негодность, тупится. И вот ты нужен для этого человека. Ты маляр, например, да, там очень много моих друзей, братьев трудятся именно в отделке. То есть ты маляр. Без тебя невозможно, без маляра, ну как, все валится, там сыпется, там ремонт приходится делать, там кто-то что-то купил, продал. Ты нужен, вот без тебя не может, ну не знает человек, как это делать, а ты специалист. И любое ремесло, оно нужное. Что сегодня происходит? Сегодня сатана внушает идею людям, что в принципе ты и тебе никто не нужен. Ни ты никому не нужен, ни тебе никто не нужен. То есть любая услуга, она может быть достаточно сильно обезличена. Надо, я пойду куплю. То есть не надо идти к человеку, смотреть в его глаза. Просто ты как кнопку нажал, да, там, условно говоря, доставка еды, дверь открыл, забрал и все, поставил, деньги перевел на карту. То есть обезличенно, никто никому не нужен. Но если присмотреться, мы очень нужны друг другу. Вы представляете, человек не вышел на работу, чтобы испечь хлеб. Что будет утром? Кинулись, пошли, хлеба нету. О, трагедия, ничего себе, хлеба нету. Как это так? Коллапс, кризис, да? Репортерам нечего писать. Тут же уже написали, понимаете? И когда ты начинаешь присматриваться, да мы настолько переплетены сегодня в обществе, мы настолько зависимы друг от друга. Но беда в том, что мы делаем вид, что мы независимы. Муж зависим от жены или нет? Конечно, зависим. Она ему стирает, она ему кушать готовит. Да, скажем, другие вопросы. Но он делает вид, что он без нее даже лучше живет, чем надо. Она то же самое. То же самое. Очень часто вот этот грех, вот он пропитал все вокруг, что она демонстрирует, что ой, нужен ты мне. Да. А спросите вдову, которая потеряла мужа, каково быть с мужем и быть без мужа? Это большая разница. И поэтому важно, чтобы человек понимал, насколько он нужен сегодня людям. И не просто, вот знаете, кому-то одному, а вот чтобы ты вот себя таким воспитывал, ты таким ощущал, что когда ты идешь, например, видишь, там бабушка не может эту сумку затащить, или дверь ее там крепко давит, пружина, ну подержи, ты уже нужен для этого человека. Прекрасно. Видишь, там человек не может машину завести, где-нибудь стоит, а у тебя время есть. Помоги, попробуй, ну вдруг поможет. То есть там, где ты можешь. Может, в компьютере кто-то не соображает, а ты такой посмотрел, говоришь, а чего мучитесь? Вот недавно одна сестричка тоже подходит, говорит, слушайте, что-то в планшете изменилось там в WhatsApp. Я не знаю, мы минут 40, наверное, там с ребятами стояли, ну не можем исправить. Мне так неудобно было, я ей вернул, говорю, слушайте, пока не смогли ничего сделать. Она говорит, ну ладно, просто так неудобно как-то стало. Мы думаем, да сейчас решим. Не получается, так бывает. Но очень приятно любому человеку, когда рядом с тобой человек, который всем своим видом демонстрирует, что ты ему нужен. Что ты не пустое место. Знаете, как сегодня, к сожалению, люди, которые работают в сфере услуг, они тоже жалуются и видят, что люди некоторые демонстрируют свою повышенную какую-то никому не нужную, я так добавлю, гордость. То есть, раз ты тут сфера услуг, там убираешь или моешь или еще что-то, это твоя работа, ты должен. А ведь это такой же человек, как и ты. Просто это его ремесло, а у тебя немножко другое ремесло. Ты где-то в другом месте зарабатываешь, да, может, в другом месте ты нужен. И посмотрите, с каким упоением, как правило, люди рассказывают о том, как без них вот прям не получалось, пока они не появились и все получилось. То есть это как бы нормально для человека, чтобы вот он был нужен. И что я хочу вот здесь вот как бы сказать? Очень важную вещь. Нам нужно подчеркивать в людях их значимость, их важность. Ну вот кто-то там раз стул вовремя поставил, поблагодари, скажи, вот спасибо тебе большое, а так бы пришлось идти или стоял, вот ты мне помог. Вот подвез человек, вот спасибо, я бы так долго шла, а ты, сынок, подвез меня, спасибо, дай Бог тебе здоровья. И вот эта значимость, она очень важна. Не просто так алкоголики, когда выпьют, у них очень важный вопрос всегда, знаете, да? Дозревать, так сказать, целенаправленно. Какой? Ты меня уважаешь? А что такое уважение? Это значимость. Это значит, что ты нужный, ты важный. Ты не просто пустое место, и как часто я слышу фразу, да, я никто, и звать, или там обычно никто так не говорит, а ты никто, и звать тебя никак. Вот это как бы показывает, что, ну, на фоне пустого места, знаете, даже маленький прыщик кажется большим. Но не, нельзя так. Бог делает нас значимыми. Он говорит, я умер за тебя. Вот ответьте себе на вопрос, если бы вы были пустое место, ноль, без палочки, вообще никто, и звать вас никак, умер бы за вас Христос, да подмел бы вас, и все, и нету, и чисто стало. А он говорит, я пришел за тебя, вас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом. То есть, когда вам совсем станет плохо, вспоминайте то, что написано в Марка 11 главе, 3 стих, Марка 11:3. Там есть очень интересная история. Евангелие от Марка 11:3, где сказано следующее. «Если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, он надобен Господу, и тот час пошлет его сюда». Речь идет об осленке, ослик, который нужен был Христу. Вы понимаете, вот каждый человек нужен на свое время. Иногда нужно кого-то попросить где-то подежурить. И это очень нужно в этот момент. Иногда кому-то нужно посидеть с ребенком. Вот вы, взрослые люди, да, иногда смотришь, я вот удивляюсь, иногда наши братья, там, пасторы молодые, еще кто-то, двое детей, такая колгота, так им непросто, а вы свободные, не знаете, куда время деть, ну, предложите свою помощь, скажите, хочешь, я могу посидеть с твоими детками, там, когда, если ты хотя бы пойдешь, развеешься, как вот у нас есть, например, центр наш «Ручеек», там, где детки с ОВЗ, с такими, знаете, сложностями здоровья. И вот они приводят туда мамочки своих детей, и им говорят, все, вы можете там, вот хотите с интернетом посидеть, и хотите подстричься, можно пойти там по магазинам, а мы тут занимаемся. Для них это такая, знаете, отдушина, немножко вот отдохнуть. Ты нужен, ты полезен, ты важен. Вот это важная истина, которая есть в Библии. Никогда не верьте, что вы никому не нужны. Если даже все вам скажут, ну все, опять же, относительно все, кто такие все. Есть же такая история, когда мальчик на роликах катался, и девушка плакала на лавочке, там кто-то бросил ее. Он подъехал, говорит, а что ты плачешь? Она говорит, да, меня никто не любит. Он говорит, а ты у всех спросила? То есть это же классика, понимаете? Ты никому не нужен. Не может такого быть. Никому не нужен. Пойди в больницу. Пойди в больницу, в палате, где все лежачие, и скажи, если что надо, могу помочь. Может, обязательно вас попросят и вас одарят, просто засыпят благодарностями за то, что вы просто подняли кровать, покрутили там что-то и подложили подушку. Может, что-то принесли, может, капельницу притащили, подержали или еще что-то. А может, там окно открыли. Ты всегда будешь нужен. Если не нужен здесь, значит нужен здесь. Если тебя не любят здесь, то значит кто-то за тобой плачет здесь. Поэтому никогда не допускай эту мысль, что я никому не нужен. Христос умер за тебя, умер за меня. Поэтому Он показал нам всем своим видом, что мы Ему нужны. Ему без нас плохо. Я очень хочу, чтобы эта мысль осталась очень ярко в нашем сознании, что наступит время, не будут принимать здравоучения, и вас, нормальных, полезных, умных, сдвинут глупые, бестолковые, бесчестные, бессовестные, беспринципные люди. Но это не значит, что вы перестали быть значимыми и нужными. И это не значит, что вы теперь больше нигде не нужны. Ничего подобного. Закрываются одни двери, значит, Бог уже открывает другие двери. Поэтому идите смелее, идите в эти двери. Пусть Господь даст вам эту мудрость, как вот не разочароваться, когда тебе кто-то там захлопнул дверь перед твоим носом. Ну, ничего страшного, поблагодари Бога за эту дверь, скажи, Господи, значит, пойду дальше. И как у десантников есть лозунг, да? Дерись на ногах, упал, дерись на коленях, там, сражайся на коленях, сбили с ног, ползи. Не пускают в дверь, лезь через окно, не пускают через окно, лезь через форточку, но делай что-то. Поэтому хочу, чтобы каждый из нас сегодня так вот ярко ощутил свою значимость, что если ослик был нужен, если, например, Моисею Бог говорит, что у тебя в руке, он говорит, жезл, палка, прекрасно, бросай на пол, о, змея, хватай за хвост, схватил, палка опять, видишь, что у тебя, ладонь, ничего в ладони нет, клади за пазуху, положил за пазуху, достают, вся в проказе, то есть для Бога нет бесполезных вещей, он из любой вещи, из любой ручки, он может сделать все, что угодно. Вы понимаете, это как вот для хозяйственного человека в хозяйстве, когда приходят к нему гости, говорят, у тебя тут столько всего, а что так много? Он говорит, это все нужное. Потому что он знает, как этот кусок резины можно применить, как этот уголок ему пригодится, он его там подцепит и будет у него там держать жолоб, еще что. То есть вот это хозяйственный человек, вот такой же Бог наш хозяйственный, он хозяин этой вселенной, он сотворил. И мы можем из себя представлять очень унылое зрелище, я с этим согласен. Некоторые ленивые люди, есть некоторые очень вздорные такие, но Бог меняет людей. Он говорит, ты мне нужен, да, вот такой корявый, да, вот такой невоспитанный, я хочу тебе помочь, со мной ты сделаешь большие победы, а не беды. Поэтому Бог работает с человеком для того, чтобы он почувствовал свою значимость. Это равносильно, как попасть к очень хорошему тренеру, попасть к очень хорошему мастеру, знаете, и вот у него научиться. И потом то, что ты из себя представляешь, это результат того, что сделал с тобой мастер, у которого ты учился, школа, которую ты заканчивал. Пусть Господь нас благословит ощутить эту значимость своей, никогда не разочаровываться, потому что если вы даже сегодня почувствуете, что вы никому не нужны, не заплатите за коммунальные услуги, и уже через месяц вас будут искать целый ряд служб, и это будет подтверждением, что вы даже им нужны, а уж Богу тем более вы нужны, потому что вы образ и подобие Божье. Пусть Господь благословит, чтобы это в нас еще больше и красивее могло изобразиться. Да будет имя Господне благословенно. Помолимся. Отец Небесный, благодарю Тебя за эти мысли, которые Ты сегодня даешь нам в Слове Твоем, что Ты предупредил нас. Будет время, когда не будут принимать здравое учение, когда будут избирать себе тех, которые бы просто льстили слуху. А вместе с этим мы видим на примере апостола Павла, который уже так много потрудился, что ему нужен был Марк. И сегодня ты каждому из нас говоришь: ты нужен мне, потрудись, пожалуйста, для меня, сделай что-то доброе, подай чашу холодной воды, ты не потеряешь награду свою, скажи доброе слово, поддержи человека, и ему будет приятно, потому что он сегодня очень унывает. Будь полезным для этого человека, угости кого-то чем-то, пригласи к себе домой, обними кого-нибудь. И, Господи, мы знаем, что это очень щедро вознаграждается. Да будет имя Твое благословенно, прошу, чтобы Ты благословил каждого из нас, чтобы каждый почувствовал, насколько он важен, что Ты приходил на эту землю и умирал для того, чтобы даже если бы один был спасен, Ты бы все равно это сделал. Слава Тебе, Богу нашему, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться –

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка.
3: Ученые бьют тревогу по поводу питания детей. Сокращение в их рационе естественных продуктов стало большой проблемой. У детей младшего возраста многие системы организма, иммунные, ферментные и другие, развиты недостаточно. Поэтому организм не может эффективно защищаться от чужеродных веществ. К примеру, у детей до 3 лет искусственные пищевые добавки практически не утилизируются. Соответственно, накапливаются в организме. Вспомним, что едят и пьют дети. Йогурты, чупа-чупсы, различные десерты, красочные напитки, колбасные изделия. Теперь сложно представить пищу без пищевых красителей, консервантов, ароматизаторов, эмульгаторов, подсластителей и других вкусовых веществ. Но именно они являются провокаторами пищевой аллергии у детей. Во-первых, это консерванты с кодом Е220, Е227. Они довольно широко применяются. Эти сульфиты и их производные вызывают заболевания желудочно-кишечного тракта, аллергические реакции. Использование в мясной промышленности для стабилизации мясной эмульсии фосфатов Е450, Е452 может привести к нарушению баланса в организме между фосфором и кальцием. Много фосфатов в колбасе, сосисках. Нитриты Е249, Е252 также в изобилии содержатся в колбасных изделиях. Они ответственны за повышенную возбудимость нервной системы у детей. Кроме того, нитриты уменьшают содержание витаминов в организме. Особенно много нитрита в копченой колбасе. Бензойная кислота с ее производными Е210, Е219 способна вызывать аллергические реакции. Более того, она имеет канцерогенную опасность. Эта кислота содержится в большинстве газированных напитков и в кетчупе. Антиоксидант Е311 может вызвать аллергию и астматический приступ. Приступ астмы могут спровоцировать также добавки Е320 и Е321. Они входят в состав некоторых жировых продуктов и жевательных резинок. При питании малышей очень осторожно надо подходить к продуктам с красителями. Лучше избегать продуктов с неестественно яркой окраской. Многие из них, особенно обладающие красными и желтыми цветами, например, тартразин Е102, вызывает пищевую аллергию. Желтый Е110 может спровоцировать аллергические реакции, заложенность носа, насморк, тошноту, боли в животе, гиперактивность. Он запрещен во многих странах. Азорубин Е122 вызывает сыпь и аллергии. Запрещен в Австрии, Норвегии, Швеции. Красная кошениль Е124 провоцирует приступы астмы, может вызвать рак. Запрещен во многих странах. Эритразин Е127 может отозваться астмой, гиперактивностью, оказывает вредное воздействие на печень, сердце, щитовидную железу, репродуктивную функцию, желудок. Красители часто присутствуют именно в детской еде и напитках, так как дети предпочитают яркие, веселые цвета. Перечисленные красители часто добавляют в кондитерские изделия, такие как конфетная глазурь, джемы, печенье, рулеты, кексы, бисквиты. Мороженые и йогурты также подкрашивают опасными красителями. Красители вы всегда покупаете вместе с супами в пакетах, колбасами и консервированными фруктами. Будьте внимательны, так как они могут быть также и в детских витаминах и лекарствах. К Глютамат натрия наносит непоправимые повреждения растущему мозгу ребенка и может стать причиной появления у него астматических реакций. Воздействие глютамата натрия начинается еще в утробе матери. Именно в это время вред от него максимален. Производители часто подмешивают глютамат в разнообразные продукты, которые так любят дети. Ароматизированные соленые сухарики, чипсы, фастфуд. Привыкнув к такой пище, дети отказываются есть домашнюю еду. В итоге ребенок получает очередную порцию глютамата, что поддерживает в нем своеобразную наркотическую привязанность к этому веществу. В ходе недавних исследований специалисты обнаружили, что частое употребление маргарина и изделий с ним удваивают у детей риск аллергических заболеваний и астмы. Напротив, диета, насыщенная фруктами, овощами и орехами, кроме арахиса, помогает предотвратить развитие аллергии и признаки астмы. Укрепляйте детский иммунитет. От него зависит, как организм справляется с аллергенами. Простой и полезный способ – употреблять в пищу продукты, содержащие полезные молочно-кислые бактерии. Нельзя допускать нехватки витаминов в организме. Вспомним еще раз, какие продукты могут способствовать возникновению аллергии у ребенка. Это колбасные и многие кондитерские изделия, особенно подкрашенные в красные и желтые цвета, газированные напитки, жвачки, маргарин, некоторые йогурты, чипсы и все, что содержит усилители вкуса. Всего вам доброго! Будьте внимательны и здоровы!
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
5: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Зная библейских героев, мы можем легче понимать саму Библию.
1: В этой программе «Избрание и отвержение первого царя Израиля», «Царствование Давида», «Деяния и книги Соломона».
3: Саул, Давид и Соломон. Три царя неразделенного царства. Царство израильского. О них нам рассказывают библейские книги с тем же названием. Книги царств. Таких книг в Библии 4. В первых трех рассказывается об этих трех царях. Саула избрал пророк и судья Самуил. По прямому повелению Божьему. Причем самое интересное, что без царя народ слушать Бога не может, а избрание царя не было делом Божьим. Это самый интересный парадокс этой книги. Повествователь книги «Царств» пишет о том, что не тебя они отвергли, а меня, чтобы мне над ними не царствовать. Так говорит Самуилу Бог. То есть изначально народ был призван к послушанию самому Богу, как своему царю, к исполнению его законов и повелений. И вот царем по воле Божьей избран юноша по имени Саул. Но этот выбор тоже не означает, что этот человек окажется достоин того предназначения, которое ему определено. Царь Саул пытается вести себя так, словно он сам все может. Он может обойтись без Бога и без помощи Самуила. И Господь отвергает его. В главе 15 предсказано окончательное падение. Самуил говорит царю: «За неповиновение воли Божьей царство Саула не устоит. Господь найдет себе человека по сердцу и поставит его править своим народом, потому что он не исполнил того, что повелел ему Господь». Первая книга Царств, 13 глава. Саул проявляет неверие Богу, последняя глава повествует о его гибели на войне. Битва проиграна, погиб не только царь, но и его наследники. С этого страшного поражения начинается рассказ о самом главном царствовании в истории Израиля – правлении Давида. Собственно, вся первая книга Царств – это предисловие к великой и славной истории царя Давида, основателя единственной царской династии в Израиле и праотца Спасителя. Библейский автор не без оснований писал, что требование старейшин назначить народу царя было их худшим требованием. Но даже в этих обстоятельствах Бог явил свою благодать, даровав Израилю поистине великого царя Давида, который олицетворил мессианский идеал. То есть это праотец Мессии.
1: Когда же вокруг собрались фарисеи, Иисус спросил у них: «Что думаете вы о Мессии? Чей сын он?» «Давидов», — ответили они.
3: Это примечательная история. Самуил приходит в его дом, когда Давид пас овец. Сама работа требует мужества, он потом расскажет Саулу об этой своей работе.
1: Давид ответил Саулу: «Твой слуга был пастухом при отаре своего отца. И бывало, что приходил лев или медведь и уносил овцу из отары. Тогда я гнался за ним, разил его и спасал овцу у него из пасти. А если он нападал на меня, то я хватал его за гриву и разил насмерть. И со львом, и с медведем справлялся твой слуга».
3: Самуил приводит в дом Давида Бог, чтобы помазать нового царя вместо отвергнутого Саула. Кстати, сам обряд помазания – это выливание на голову человека оливкового масла. Это такой особый обряд, который символизирует сошествие Святого Духа. У отца Давида и Иессея 8 сыновей, но на семейной встрече оказывается только 7. Всех 7 проводит отец перед пророком, Бог говорит ему: «Дед, нет, тут нет нужного ему человека».
1: «И сказал Самуил Иессею: „Все ли дети здесь?“ И отвечал Иессей:

0: и после.
1: Кстати, это один из тех редких портретов, который описывается, где в Писании описывается внешность. Правда, синодальный перевод здесь тоже не вполне точен. В оригинале сказано, что Давид красный, адмуни, что может означать развощекий или рыжий. Богобоязненный Давид, уж даже помазанный, не свергает Саула с престола, а исполняет волю Божию. Сначала он продолжает пасти овец, затем, поскольку играет на лире и хорошо поет, его приглашают к Саулу во дворец. Инструмент с небольшим количеством струн напоминает современную арфу, только маленькую. И он поет во время головных болей царя, и иногда у царя бывают припадки безумия. Когда Давид пел, играл, Саулу становилось легче. Кстати, Давиду принадлежит где-то порядка 75 псалмов из книги «Псалтырь». То есть он был певцом и поэтом, когда эти поэмы дошли до нас.
0: Псалом Давида. «Господи, Владыка наш, сколь величественно имя Твое на всей земле! Могущество Твое небесами прославляется! Хвалу из уст младенцев и малых детей сделал Ты крепостью против врагов Своих, дабы повергнуть в молчание и недруга, и мстителя. Взирая на небеса, творение рук Твоих, на луну и звезды, которые Ты на места Свои поставил, думаю я, что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что заботишься Ты о нем. Господи, Владыка наш, сколь величественно имя Твое на всей земле».
1: Затем случилось столь заметное событие, что Давид стал оруженосцем царя. Это известная история единоборца из Гефа Голиафе. Рост Голиафа был 3-метрового, на нем были доспехи весом в 4 пуда, только один наконечник копья весил с полпуда, 8 кг. Не нашлось никого, кто бы решился на битву с ним, все боялись. А Голиаф смеялся. Тут приходит Давид, приносит провизию своим братьям-воинам. Он услышал этот призыв силача на битву и сказал, что готов на бой. Сказал Давид: «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня от руки этого филистимлянина». И сказал Саул Давиду: «Иди, и да будет Господь с тобою». Без доспехов, пастушья сумка в руках, посох, выбрав из ручья опять гладкий камень, он выходит навстречу Голиафу.
0: Присмотревшись к Давиду, филистимлянин увидел, что тот молод, румян и красив, и отнесся к нему с презрением. Спросил филистимлянин Давида: «Разве я собака, что ты вышел против меня с палками?» И проклял Давида именем своих богов. Давид ответил филистимлянину: «Ты идешь на меня с мечом, копьем и дротиком, а я выхожу против тебя с именем Господа воинств, Бога ополчений израильских, над которыми ты насмехался. Сегодня Господь предаст тебя в мои руки».
1: Так и случилось. Камень, который он пустил из пращи, попал Голиафу в голову. Тот упал ничком. Давид побежал к филистимлянину, наступил на него, вытащил из ножен его меч и добил его. Отсек ему голову. Давид возвращается вместе с войском домой после победы над Голиафом. Женщины выходят и поют песню царю Саулу и восклицают: «Саул сразил тысячи, Давид – десятки тысяч». Хвала вызывает зависть Саула к Давиду. В конце концов, Давиду пришлось убежать из дворца, в котором он стал уже зятем царя и другом его сына Иоаннафана. Саул время от времени устраивал походы, чтобы найти и убить Давида. Скитаясь в разных местах страны, Давид знакомился с простым народом, жизнью их. Этим народом ему суждено было потом править. И о том, как это происходило, говорится в второй книге царств, потому что вся вторая книга царств – это книга Давида. Просто о юности Давида и его пути к престолу рассказывается в первой книге царств. О глубокой старости немножко говорится в начале книги, третьей книги царств. Но именно во второй изложена сама история его царствования. Когда он стал царем всего Израиля, первое, что он сделал, он создал новую столицу. Нашел город, который находится на перекрестке путей. Этот город принадлежит Иевусеям, его называется Иерусалим. И ее Давид делает царской резиденцией, религиозным центром. То есть царь стремится объединить племена, которые далеко не всегда уживавшиеся друг с другом. Давиду пришлось сражаться не только с внешними врагами Ему пришлось отдать.

0: воевать и внутренних мятежников. Самым жестоким и вероломным было восстание, поднятое его собственным сыном Авессаломом. Это была гражданская война. В этой войне великий царь Израиля оказался бессильным в делах собственной семьи. Победа его обернулась гибелью любимого сына. И автор книги называет причину, по которой это произошло. При дворе царя Давида происходит примерно то же, что при дворах других правителей. Царь, увидев красавицу Версавию, берет ее себе. Но она женщина замужняя, ее мужа, преданного своего воина, он посылает на верную смерть. В собственной семье Давида царит раздор, его сыновья враждуют между собой. Один из них даже насилует свою сестру, за что становится жертвой братоубийства. А Авессалом, отомстивший за честь сестры, поднимает позднее мятеж. Зачем все это? Зачем описывать эти истории о книге, когда пишется о великом царе? Повествователь ведет свой рассказ правдиво и беспристрастно, изображая людей такими, какие они есть, даже самых исключительных и почитаемых. Давид был далеко не идеальным царем, но Бог Завета всецело предан Давиду. Он верен своим обещаниям и помазанным на царство его потомкам. Да, временами Давид был страстным, неукротимым, очаровывался женщинами, проливал человеческую кровь. И когда он пожелал построить рядом со своим царским дворцом храм для Господа, Всевышний отказал ему в этой просьбе. Право построить храм был удостоен следующий царь, сын Давида, и об этом рассказывает уже третья книга царств. Она начинается с истории царствования Соломона.
1: «Боже Израилев, прошу, да сбудутся твои обещания, которые ты дал слуге своему и отцу моему Давиду. Богу ли обитать на земле? Если небу и небесам небес вместить тебя не дано, как вместит тебя этот храм, который построил я? Взирай открытыми очами своими на храм этот днем и ночью. И да будет услышана тобой та молитва, которую слуга твой будет возносить на этом месте».
0: Эта молитва была произнесена при освящении Иерусалимского храма. Соломон молится Богу, и храм этот называют Соломонов. Богу не нужен дворец, как знатному правителю. Он не может быть ограничен пределами земного храма. Просто человек нуждается в священном месте для поклонения своему Создателю. К возведенному Соломону храму веками будут приходить верующие израильтяне, цари, простые люди, священники, пророки. Сюда устремят свой путь пилигримы, чтобы встретиться с вездесущим Богом, обрести душевный покой. Это было главное дело, которое завещал Соломону Давид – построить храм в Иерусалиме.
1: 20 лет Соломон строил два здания – храм Господень и царский дворец. И Хирам, царь Тирский, поставлял Соломону кедр, кипарис и золото по его желанию. После завершения строительства царь Соломон передал Хираму 20 городов в Галилее.
0: Первое, что сделал Соломон, когда взошел на царство, он попросил у Бога мудрости, чтобы править этим народом. Эта мудрость была ему дана. И о ней повествует нам история о суде Соломона, которая записана в Третьей книге царств. В Брюсселе, во дворце правосудия, стоит статуя, изображающая суд царя Соломона.
1: «Тогда же пришли к царю две блудницы. Предстали они пред ним, и одна сказала: „Выслушай меня, мой владыка. Мы с этой женщиной живем в одном доме, и в этом доме при ней я родила. А через 3 дня после моих родов родила и эта женщина. Мы были в доме одни, никого постороннего не было, только мы вдвоем. Ночью сын этой женщины умер. Она его заспала. Среди ночи она встала, взяла, пока я спала у меня, служанки твоей, моего сына, и положила его к своей груди, а своего мертвого ребенка подложила к моей груди. Встала я утром покормить сына, а он мертв. Но я вгляделась в него при утреннем свете и вижу: это не мой родимый сын. А другая женщина говорила: „Нет, это мой сын жив, а твой мертв“. Та же отвечала: „Твой сын мертв, а мой жив. Так спорили они пред царем. Царь рассудил. Одна утверждает: «Мой сын жив, а твой мертв». А другая возражает: «Нет, твой сын мертв, а мой жив». И велел Соломон принести меч. Меч принесли. «Разрубите живого ребенка пополам, — приказал царь, — и отдайте одну половину этой женщине, а другую той». И тогда у той, что была настоящей матерью, сжалось сердце от волнения за ребенка, и она стала просить царя: «Прошу тебя, владыка мой, отдай дитя ей, не убивай его, только бы он жил». А другая говорила: «Ни тебе, ни мне пусть не достанется, рубите». И сказал царь в ответ: «Отдайте дитя первой, не убивайте его, она его мать». И услышал весь Израиль, как рассудил царь это дело, и устрашились царя, потому что увидели, была в нем мудрость от Бога, чтобы вершить суд.
0: При всей легендарной мудрости царя Соломона его история стала прологом к падению единого царства. Сам царь не устоял. Ему было даны видения от Яхвы. Он строит рядом с храмом живого Бога языческие алтари для своих многочисленных жен. Браки были политические, жены были из других земель, и, соответственно, они требовали, чтобы у них были свои места для поклонения.
1: Соломон любил своих многочисленных иноземных жен. Дочь фараона, моавитянок, аммонитянок, эдомитянок, сидонянок и хеток. Были они из тех народов, о которых Господь сказал израильтянам: «Не общайтесь с ними, и пусть они не общаются с вами. Не то увлекут они вас к своим богам». Вот кого крепко полюбил Соломон. У него было 700 знатных жен и 300 наложниц, и они совратили его.
0: Вскоре через пророка Бог доносит до него ошеломляющую весть: «Я вырву царство у тебя, отдам твоему слуге». От Соломона нам достались его мудрые сочинения. В молодые годы он написал книгу о любви, «Песнь песней». Став отцом, он составил книгу притчей. А в старости итогом его размышления стала книга «Екклезиаста», «Проповедника». Высказыванием из этой книги мне хочется закончить свой рассказ об этих трех царях: Сауле, Давиде, Соломоне.
1: Речения мудрых и собранные ими наставления как стрекало, как прочно вбитые гвозди, и все они от единого пастыря. И потому, сын мой, поберегись составлять множество книг. Такой работе не будет конца, а лишние учения только здоровью во вред. А теперь выслушай суть всего. Благоговей перед Богом и заповеди Его соблюдай, ибо в этом весь человек. Ибо всякое дело приведет Бог на суд, будь оно даже тайным, доброе или злое.
2: Закрыта Библия, свеча едва мерцает, в раздумье горестном склонилась голова. Душа моя скорбит, чело мое пылает, и кто-то надо мной все громче повторяет библейские слова. Все суета-сует, промчится год за годом и канет без следа, займется вновь заря и снова догорит, и род придет за родом, и новые жрецы зажгут алтаря лампады новые, и трепетно горя они осветят вновь забытые кумиры. Развеются, как дым, державы и порфиры, и слава и любовь промчатся, как мечта, и все пройдет, как сон, все тлен и суета, все суета-сует. Медлительно и властно глухая льется речь, и возглас роковой звучит в моих ушах так грозно, безучастно, как ровный стук лопат над крышкой гробовой, и ниже никну я печальной головой и мыслью горестно. Зачем же мы так страстно глядим немую даль, страдаем и скорбим? Пусть все пройдет, как сон, пусть все пройдет, как дым, но что нам до того? Пускай века нам дали лишь проблеск радости, лишь веяние печали. Мы всеобъемлющим сознанием своим в одно мгновение всю вечность обнимали. Цари мгновения, мы все-таки обнимали.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.

0: Духовное наследие.
1: Темно-синяя поверхность моря сбросила сумрак ночи. С бухты несет холодом, снега нет, все черно. Утренний мороз хватает за лицо, трещит под ногами. Далекий гул моря, прерываемый раскатистыми выстрелами в Севастополе, нарушает тишину. Дом, бывший прежде севастопольским собранием. На крыльце стоят солдаты с носилками. Вы входите в большую залу собрания. Запах 40 или 50 ампутационных. Доктора с окровавленными по локти руками. Вы увидите, как фельдшер бросит в угол отрезанную руку. Увидите, как на носилках лежит другой раненый. И, глядя на своего товарища, корчится и стонет не столько от физической боли, сколько от страданий ожидания. Увидите ужасные, потрясающие душу зрелища. Увидите войну не в правильном, красивом и блестящем строе с развивающимися знаменами, а в настоящем ее выражении – в крови, в страданиях, в смерти. И среди стонов, бессознательной брани оперируемых, молчаливый, задумчивый человек, всевидящий и слышащий, доктор Николай Иванович Пирогов.

0: одной из любимых игр у Пироговых была игра в лекаря. Николай разыгрывал роль доктора. Он выбирал несколько больных, между которыми могла оказаться и кошка, переодетая в даму, и, рассадив их, переходя от одного к другому, выписывал рецепты, объяснял, как принимать лекарства. В 14 лет Николай Пирогов поступил в Московский университет. После 3 лет учебы на медицинском факультете в Москве он продолжает образование в области хирургии и анатомии в Дербском университете. В Дербте, тратя значительные средства на опыты и научные исследования, он целыми неделями питался чаем и хлебом. Чай, на который часто ему не хватало средств, заменяли шалфей и ромашка. Школа бедности, через которую прошел молодой ученый, позволила ему потом иметь ту внутреннюю свободу, которая помогла ему оставить обеспеченное положение и не идти на компромисс со своей совестью. Уже в 22 года Николай Пирогов – профессор хирургии. Он позже становится руководителем медико-хирургической академии. Положение, в котором он застал академию и госпитали, наводило ужас. «Сердце надрывалось видом молодых, здоровых гвардейцев с гангреной», – пишет Пирогов. «Палаты были переполнены больными с гнойным заражением крови. Для операционных не было ни одного, хотя бы плохого помещения. Лекарства были похожи на что угодно, только не на лекарства. Стоящие загнивающие болота, в котором все обстояло благополучно для начальствующих, а не благополучно лишь для больных и страждущих, взволновалось. Больные увидели в новом хирурге личного врача. Чтобы подорвать авторитет Пирогова и избавиться от возмутителя спокойствия, в ход были пущены клевета и грязные сплетни. В 1847 году Пирогов едет на Кавказ. Там он помогает раненым и впервые применяет для обезболивания эфирный наркоз. А потом Севастополь. Снова стоны, пол, залитый кровью, хирургический нож. За время осады Николай Иванович Пирогов сделал до 10 тысяч операций. Оставленный Николаем Ивановичем Пироговым дневник старого врача позволяет нам познакомиться не просто со знаменитым ученым. Он дает нам возможность услышать голос сердца, преисполненного состраданием к людям. Позволяет нам увидеть любовь ко всему окружающему, познакомиться с человеком, который имел отзывчивое сердце, с человеком, который умел быть счастлив счастьем других.
1: Духовное наследие.
0: Известно, что детство Николая Ивановича Пирогова было счастливым. Он рос в атмосфере покоя и благоденствия, в семье глубоко верующих людей. Его отец и мать проводили часы за молитвой. Они старались не пропускать богослужений в церкви. О себе же Николай Иванович Пирогов писал, что его верования колебались в разные периоды жизни, но в самом главном, в существовании Бога, он никогда не сомневался. Он был противником теории о случайном зарождении жизни на земле. Существование верховного разума, а следовательно и верховной творческой воли, я считаю необходимым и неминуемым требованием существования моего разума. Понятие о Боге я считаю неотъемлемым и самую дорогой собственностью мыслящего человека. Для меня главное в христианстве – это недостижимая высота и освещающая душу чистота идеала веры. На нем целые века тьмы, страстей и неистовств не оставили ни единого пятна. Кровь и грязь, которыми мир не раз старался осквернить идеал и святость христианского учения, стекали потоками назад на осквернителей. В возрасте 38 лет Николай Иванович Пирогов начинает читать Евангелие, которое до этого времени он сам не читал. Оставаясь человеком глубоко верующим, он разочаровывается в обрядовой религии, которую исповедовал в детстве. Его не удовлетворяло формальное исполнение обрядов. И вот в 38 лет он начинает читать Евангелие, и именно в нем он находит источник живой веры. веровать, что среди нас жил человеческой же жизнью наш Спаситель, испытывал на себе муки и радости этой жизни, это такое еще никогда не испытанное счастье, что каждый, проникнутый этой верой, не может не ставить ее выше всех других чувств и способностей души. Я благодарю Бога за то, что, по крайней мере, успел понять себя и увидел, что ум мой может ужиться с искреннюю верою в учение Христа Спасителя. Быть, а не казаться, было его нравственным заветом. Основой нравственности была для него любовь к людям. И когда этот человек говорил о религии, нравственности, сострадании к людям, это не было формальными словами. Живая вера была источником любви, которой была наполнена жизнь замечательного доктора Николая Ивановича Пирогова. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источник жизни.

0: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Итак, мы с вами увидели одну из нескольких объективных реальностей, которые представляют собой серьезные препятствия для того, чтобы отстраивать храм в Иерусалиме. И первое из этих препятствий – это то, что подобное мероприятие или предприятие непременно вызовет кровопролитную войну. И для меня лично призывы с христианских кафедр евреям идти воевать выглядят весьма лицемерно. Как это, понимаете, этим проповедникам, большинство из которых американские, очень легко отправлять чужих детей на убийство. И это, конечно, вызывает у меня серьезный вопрос. А понимают ли эти проповедники вообще то, о чем учит Христос, которому они служат? Но есть еще одна более серьезная проблема. Она уже касается не политики, она уже касается непосредственно богословия. Давайте посмотрим на вторую часть этого видения. И вот что говорится нам в 43 главе книги Иезекииля, когда речь идет о жертвеннике храма. Написано очень конкретно, что в новом храме должен быть жертвенник для приношения всесожжений и для кропления на него крови. Дальше идет подробное описание огромного количества овнов, тельцов и других жертвенных животных, которые нужно на этот жертвенник будет приносить. Я вам покажу сейчас сравнительные размеры жертвенника, который был в храме установлен в святилище Моисеевом, и жертвенника, который полагалось установить в храме согласно того указания, которое Бог давал Иезекиилю. Посмотрите на размеры. Здесь у нас 2,5 на 2,5 на 1,5. То есть жертвенник, ну, вот где-то вот такая вот. Это храм Соломонов, да, вот отсюда до сюда, то есть вот если вот так пройти, да, ну и 1,5 где-то вот. Вы посмотрите на этот огромный жертвенник в Иезекииле. Это 6 метров на 6 метров. 6 метров – это сколько? Это отсюда, да? О! Вы представляете себе размер? И это получается туда, в сцену, и еще высотой 2 метра. Вы представляете себе гигантские размеры? Четкие гигантские размеры. Друзья мои, однозначно мы с вами прочитали, вернее, взглянули на 43 главу, на жертвеннике такого размера приносится немало жертв. Крови проливается немало. И мне тут становится весьма интересно, с какой целью вдруг сегодня, но если не сегодня, то завтра, согласно этих идей, должен снова в Иерусалиме быть отстроен храм с этим гигантским жертвенником для того, чтобы приносить на нем десятки овнов, козлов и тельцов. А эти слова из пророчества Исаии, что, уже не потеряют смысл? Посмотрите, вот фундаментальное пророчество о том, что делает Мессия, страдающий раб из книги пророка Исаии, 53 глава. «Но Господу угодно было поразить его, он предал его мучению». Дальше, обратите внимание. «Когда же душа его принесет жертву умилостивления». То есть Мессия и его смерть – это была храмовая жертва умилостивления. В оригинале это не умилостивление, в оригинале это жертва повинности. То есть Иисус является жертвой повинности за грехи всех нас. Написано, он был изъязвлен за грехи всех нас. И вот исполнение. Смотрите, что Иоанн Креститель говорит ученикам, когда видит Иисуса идущего. Вот Агнец Божий, берущий на себя грех мира. Если Иисус есть этот Агнец Божий, если после его, в момент его смерти в храме разрывается завеса, если в момент его смерти фактически срывается принесение пасхального агнца в храме, это четко показывает то, что храм и его жертвоприношение свою функцию, которую они выполняли на протяжении 1500 лет, да, функцию, указывающую на будущего Мессии, типологическую функцию, они выполнили. Все, задача выполнена. Спасибо. Все, мы поняли. Вот она, истинная жертва. А зачем опять это все восстанавливать? Опять же, друзья мои, если бы я перед вами стоял здесь как ортодоксальный иудей, то я бы сказал: о, ну, Бог в Торе заповедовал массу заповедей, которые нужно было исполнять, принося жертвы. Вот будет отстроен жертвенник, и мы будем эти заповеди выполнять. Но это же не иудеи говорят, что жертвенник такой должен быть построен. Это же христиане говорят. И я вот думаю, те проповедники, которые так говорят, они эти стихи вообще читают, или они забыли вообще об этих стихах? Вообще, много интересного, интересных деталей есть в этом удивительном пророчестве, пророческом видении Иезекииля. В частности, если начать, знаете, не просто говорить общими фразами или лозунгами, а если начать вчитываться буквально, то там много чего можно накопать. Вот, например, давайте возьмем такую личность – князь. Кто такой князь? Написано, 46-й текст. «Так говорит Бог, ворота внутреннего двора, обращенные к лицом к востоку, должны быть заперты в продолжении 6 рабочих дней, а в субботний день должны быть, и в день новомесяча должны быть отворены. Князь пройдет через внешний двор и станет у вереи этих ворот». Кто этот князь? Сколько раз мне приходилось слышать истолкование этого текста, что этот князь – это Мессия. Пока не вчитаешься и не выяснишь, что, оказывается, дальше написано: «Священники совершат его всесожжение, его благодарственную жертву». И вот еще всесожжение, которое князь принесет Господу в субботний день, должно быть из 6 агнцев без порока и из овна без порока. Скажите, пожалуйста, вы где-нибудь в каком-нибудь из Евангелий когда-нибудь читали, чтобы Иисус совершал жертвоприношение? Знаете, Иисус очень часто бывает в храме по евангельским повествованиям, но чтобы Иисус совершал жертвоприношение, то какой в этом смысл? Абсолютно никакого. Храм ведь во времена Ирода, и я уже об этом говорил, это не только место, где совершается жертвоприношение. Святилище – это только малая часть храма. Вот еще один интересный элемент. Священники. Интересно описано нам их жертвы тоже. «Привел он меня тем ходом, который сбоку ворот, к священным комнатам для священников, обращенным к северу. И вот одно место там, на краю к западу. И сказал мне: это место, где священники должны варить жертву за преступление, жертву за грех, где должны печь хлебное приношение, не вынося его на внешний двор для освящения народа». Мне часто приходится слышать, когда я задаю вопрос многим богословам футуристического направления: а вот что делать с жертвами в храме? Они говорят: а, это там не проблема. Храм будет стоять, жертвы-то там будут только символические. Друзья мои, посмотрите, сколько времени и места у Иезекииля отведено жертвам и действию священников. Кстати говоря, эти священники здесь поступает в точности, как делается по книге Левит. То есть священники берут мясо жертв за грех, заносят его вот сюда от жертвенника на святое место, и там у них стоят котлы, они это мясо варят, а потом эту вареную ягнятину и козлятину они без соли вообще, без ничего, они едят. Это символизирует то, как они жертвы на себя берут грех людей. Друзья мои, это должно случиться таким образом в будущем. Наши грехи должны быть удаляемы. Не кажется ли вам, что у нас есть, оказывается, уже храм? Посмотрите, о каком священнике говорит нам апостол Павел в послании к евреям. Главное же в том, о чем мы говорим, есть то, что мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. Он есть священнодействователь святилища из скинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек. Друзья мои, я вот не понимаю многих христиан. Если у нас есть такой священник, который на небе все проблемы нашего греха решает, какой смысл ожидать восстановления храма, в котором опять будут какие-то священники, которые будут за наши грехи кушать вареную, несоленую, неперченную баранину и козлятину? Не кажется ли это возврат в прошлое? Понимаете, друзья мои, мне часто непонятна непоследовательность очень многих исследователей Библии, которые говорят, например, заповедь о субботе – это Ветхий Завет. Заповеди другие, которые четко записаны нам в законе Божьем. Это все Ветхий Завет. И тут же разворачиваются и говорят о том, что в новозаветнее время, оказывается, должен быть восстановлен ветхозаветный храм. Друзья мои, вот она проблема. Исследование Библии требует последовательности, а не вырывания стихов из контекста. Вот еще одна интересная проблема. И это, опять же, проблема реалий. Мне почему я уже в самом начале нашего семинара говорил, почему мне хотелось именно так построить этот курс лекций, прежде всего для того, чтобы многие христиане могли увидеть реалии, которые из себя представляет сегодня еврейский народ, а не видеть какие-то идеалы, какие-то вещи, которые читаются отрывочно из Ветхого Завета, и думать, что так сегодня люди живут и мыслят. Смотрите, например, вот на такую заповедь, которая дана священникам в 44 главе Иезекииля и в 25 стихе. сказано в частности, что священник никакому мертвому человеку не должен подходить. Почему речь я завел об этом? Я хочу, чтобы мы посмотрели на реальность сегодняшнего Иерусалима. Вот это опять вид Иерусалима с горы Елеонской. И вот у нас стена Храмовой горы. А вот посмотрите, что это. Это огромное кладбище. Вся стена, восточная стена Иерусалима, полностью окружена огромным кладбищем. Знаете, в чем проблема? Когда я слышу, как христиане хотят, чтобы евреи отстроили храм, я даже больше скажу. Очень многие христиане, я знаю, дают сейчас на это средства. Вот. То у меня, я просто дивлюсь, насколько эти люди наивно не понимают вообще, что хотят евреи. Для еврея наличие вот этого кладбища означает полную невозможность отстройки храма самостоятельно. Я вам скажу, в 1967 году, когда Израиль одержал победу в шестидневной войне, и старый город, который мы видим, стена, это была раньше иорданская территория, оказался в руках израильских парашютистов. Генерал Моше Даян, министр обороны, торжественно вошел на Храмовую гору. И оттуда он позвонил премьер-министру Леви Эшколю и задал ему конкретный вопрос. «Все, мы очистили нашу Храмовую гору от арабов. Что нам делать? Взрывать эту мечеть или нет?» Леви Эшколь собрал весь израильский раввинат и через 2 часа позвонил Моше Даяну и сказал: «Поворачивайтесь, уходите, ничего не вздумайте делать мусульманским мечетям». Друзья мои, это раввины постановили. Знаете почему? Потому что, согласно иудаизму, даже если это все взорвется и полностью очистится, куда это кладбище деть? Предположим, сейчас начнут это кладбище срывать. Согласно законам книги Левит, все станут нечистыми. А очищаться чем? Пепел рыжей телицы? Ну ладно, не будем даже касаться вопроса того, что они не знают, как вывести сейчас генетически эту рыжую телицу. Но телицу-то надо заколоть на жертвеннике, а жертвенника-то еще нет. Получается круг, получается замкнутый круг. Согласно иудаизму, этот круг разомкнуть может только сходящий с неба богопосланный Мессия. То есть, друзья мои, только Мессия может реально изменить ситуацию, так понимают евреи. А христиане хотят, чтобы евреи сначала изменили ситуацию для того, чтобы Христос пришел. Вы понимаете, это совершенно разговор на разных языках. В чем же еще заключается интересная проблема? 47 глава описывает нам видение Иезекииля о том, что храм – это нечто большее, чем просто территория. Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника, и вывел меня северными воротами, внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем, обращенным к востоку. И вот вода течет по правую сторону, и когда пришел назад, на берегах потока было много дерев по ту и другую сторону. И сказал мне, ангел говорит ему, вода эта течет в восточную сторону земли, сойдет в равнину, войдет в море, и воды его сделаются здоровыми. Вы понимаете, о чем здесь идет речь? Вот у нас Иерусалим. Вот у нас восточная сторона. Вы видите, что у нас здесь? Иудейская пустыня. Знаете, что в иудейской пустыне ежегодно в среднем от обезвоживания погибает как минимум около от 5 до 10 таких горе-туристов, которые уходят и пропадают там. Так вот, оказывается, храм – это не просто храмовая гора у Иезекииля. Оказывается, храм, он выводит здесь этот поток. Этот поток опресняет воды Мертвого моря. Вы про Мертвое море слышали, правда? Да.

Мертвого моря. Если кто из вас помнит Валерия Анатольевича Никитюка, то мы с ним были в 97-м году, гуляли так по камням на берегу. И он решил для своей дочери взять камешки в аквариум. Ну, супруга его Татьяна, женщина умная, она эти камешки 5 часов кипятила. Потом кинула их в аквариум, и рыбки все равно всплыли кверху брюха. Вот такое море. А что предлагает нам Господь с этим морем сделать? А предлагает нам Господь с этим морем сделать вот что. Посмотрите, там рыбаки будут от Ингеди до Иглаима. В Мертвом море рыбу ловить можно будет, а иудейская пустыня фруктовые деревья давать будет. Вы видите, оказывается, какой этот интересный храм? Так вопрос возникает, будет этот храм или не будет? В чем, оказывается, проблема? Друзья мои, этот храм, к сожалению, был построен. Но почему он был построен? А потому что народ иудейский вышел из вавилонского плена, царь Кир дал даже деньги на отстройку храма. Но посмотрите, какой этот храм получился. Почитайте, многие из священников и левитов, и глав поколений, которые видели прежний Соломон храм, при основании этого храма перед глазами их плакали громко. Знаете, какой построен был храмик маленький? А почему? Вместо такого грандиозного храма, в котором должна была жить слава Божья, и который должен поток был опреснить Мертвое море, построили маленький храм. Посмотрите, сколько иудеев вышло из Вавилона. Вот, оказывается, в чем дело. Ресурсов не хватило. Народу за 70 лет в Вавилоне стало хорошо и приятно. И что им идти на пепелище, где их деды, дома уже разрушены? Понимаете, дома их дедов разрушены. И что им идти строить какой-то храм, понимаете? И вышла небольшая группа верных Богу. Бог, конечно же, благословил, но у них не хватило никаких сил отстроить то, что Бог показал Иезекиилю. Вы понимаете, часто так бывает с нами, когда только малая группа готова что-то делать для Бога. Бог благословляет. Ну, представляете себе, как мог бы Бог благословить, если бы все вместе, одновременно могли бы в силе Святого Духа взяться и сделать дело Божье. Но это сделано не было. Через 500 лет Ирод, конечно, попытался отстроить храм, но это, конечно же, было не то. Недаром мы уже читали в книге пророка Иеремии о том, что Бог может отменять свои пророчества, если народ не играет отведенную ему часть. Правильно. Знаете, сегодня в Иерусалиме
функционирует.

планирует институт по восстановлению храма. Я туда часто вожу экскурсантов, христиан, для того, чтобы они могли убедиться, что эти люди стремятся построить и восстановить храм по плану, который был у Ирода, а не по плану, который Бог дал Иезекиилю. Что же тогда будет с планом, который Бог дал Иезекиилю? Давайте внимательно вчитаемся в слова Иезекииля, которые записаны в 47 главе 12 стихе, для того, чтобы речь, когда речь идет о потоке, вытекающем из-под жертвенника и опресняющем Мертвое море, написано: «У потока по берегам его, с той и с другой стороны, будут расти всякие дерева, доставляющие пищу, листья их не будут увядать, плоды их не будут истощаться, каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища, плоды их будут употребляемы в пищу, а листья во врачевание». Вы где-нибудь читали подобные стихи? Друзья мои, это же написано в последней главе книги Откровения. Вот как Бог решает проблему. Да, Он хотел преобразовать землю израильскую. Да, Он хотел, чтобы иудейская пустыня стала садом. Да, Он хотел, чтобы Мертвое море, можно было в нем рыбу ловить. Но когда это не получилось, и народ не вышел, и народ не пошел, Бог не поставил крест на своих планах. Он дает большее сегодня каждому из нас. На новой земле будет этот поток. Храма, кстати говоря, там не будет, он там не нужен, но поток будет. Будут деревья, будет дерево жизни, и будет не просто маленькая территория по площади, сравнимая еле-еле с половиной Московской области, а будет вся земля, которую Бог отдает каждому из нас, всем, кто истинно верует в Него и готов с верою идти совершать Его дело. Готовы ли вы к этому?

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет». Ибо прежнее прошло.
1: Для вас поет группа «Глина».

0: Программа «Независимость». Юлия.
1: Первое употребление алкоголя у меня случилось, наверное, лет в 5-6. Моей сестре пришли гости, и у них остались недопитое в рюмках какое-то вино. Ну, что-то было красное такое. Я попробовала, и мне очень понравился этот вкус, на самом деле. Потом я узнала, что это была Изабелла, там, через какое-то определенное время. Вот. В школе, в общем, так, выпивать я начала где-то лет в 13. Это началось в школе, и был выпускной вечер. И мы пошли все гулять после 8 класса. И ребят предложили купить там какого-то вина аркоцители, что-то такое в этом роде. Я сказала, что, знаете, аркоцители – это вода, и пить его, ну, не имеет смысла. Вот, на самом деле, я только сейчас понимаю, что я уже тогда понимала, что, знаете, вот от вина вообще толку никакого не будет, как мне казалось на тот момент. В общем, я начала пить где-то лет в 13, после 8 класса так сложились обстоятельства, что мне не удалось пойти учиться дальше. Я поступила в ПТУ, в торговое училище, на профессию продавец-кассир. И там, можно сказать, что оттуда началось такое уже достаточное употребление, то есть уже так конкретно. То есть мы собирались после учебы, во время учебы и выпивали. И у меня на тот момент не было никакого, знаете, ощущения, что это, ну, что это очень страшно, потому что выпивали все, и мое окружение говорило, что в молодости все пьют, это все нормально. После окончания училища я пошла работать по распределению в магазин, и там все это, в общем, знаете, все это стало усугубляться, но я не замечала этого. То есть я выпивала с своими подружками, там появились, естественно, какие-то приятели, у меня начались уже такие... Употребление началось, знаете, не по одному дню, а по два, по три дня. Первый раз у меня случился провал памяти, чему я очень удивилась, потому что я проснулась вся, я была одета, меня это очень удивило, на самом деле, я не могла понять, почему это, что это со мной. Вот. В 19 лет, где-то 18-19 лет я вышла замуж. Мой муж очень сильно употреблял алкоголь. То есть я считаю, что он был алкоголиком, конечно, вообще законченным. Я предлагала ему кодироваться, но пила, можно сказать, что наравне с ним. Мы прожили 1,5 года, и я с ним развелась, потому что я уже не могла больше с ним жить. И... Вот в 23 года, в общем, с 23 до 28 лет, я помню, знаете, вот у меня провал. Я не помню вот этот отрезок своей жизни. То есть есть какие-то такие очень редкие воспоминания, но в основном это отходники, запой, отходняк. Там увольнение на работу, прием на работу. И вот так вот все в таком духе. В общем, постоянная там смена партнеров. В общем, я могу сказать, что половину из них я не помню. В общем, я могу сказать, что... Последние вот эти вот 5 лет, наверное, с 23 до 28, это было для меня адом. Самые тяжелые, наверное, были последние 2 года, потому что я уже понимала, что я не могу сама справиться. Я переходила, понимаете, мне постоянно казалось, что я могу контролировать алкоголь. Я переходила с водки на коньяк. Я помню, перешла с водки на коньяк, и мне 2 дня удавалось держаться, да, то есть пить его. Потом я ушла в такой глушащий запой, что еле-еле из него вообще выкарабкалась. Я переходила с водки на пиво. Я говорила на работе, что я закодировалась, после работы выпивала бутылку пива. Мне все казалось, что у меня нет проблем. Мне казалось, что я могу контролировать. И вот у меня был последний запой, когда... как сказать-то? Я не знаю, в общем, все... В общем, на протяжении всего этого времени все это сопровождалось, знаете, вот описанные диваны. У меня начались первые признаки белогорячки. То есть ко мне на постель садился какой-то мужчина, все время звал меня куда-то. В общем, я боялась телефонных звонков, я боялась стука в дверь. Там, я помню, было на улице +28, я закрывала балкон, мама говорит, ну так жарко, открой, мне казалось, что за мной хотят прийти. В общем, знаете, на самом деле это было адом. И в последние моменты, вот перед тем, как уже бросить пить, знаете, я отложилась, выпивала, говорила, Господи, ну сделай так, чтобы я умерла. Я не умирала, то есть ничего этого не происходило. И я так катилась дальше. И, понимаете, у меня муж понял человек, который это пережил. То есть все вот эти вот, понимаете, я могла пережить физические муки. То есть все это можно пережить. Но состояние вот душевное, Это неописуемо ни с чем. Это страх, это кошмар. Ну, это просто кошмар просто. Я легла на диван, такая, говорю, господи, ну сделай хоть что-нибудь. Вот в первый раз я тогда просто попросила о помощи на самом деле. Через некоторое время я встретила свою знакомую, которая знала мои проблемы. То есть я с ней не так по-женски чем-то делилась. Она мне дала телефон человека, который на тот момент не пил 5 лет. Она мне дала его телефон, я ему позвонила. Я проговорила с этим человеком по телефону 2 часа, он мне рассказал о себе. И его рассказ очень был близок к моему. То есть те же, знаете, тот же описанный диван, те же состояния отходника, то же состояние безотходности. Я могу сказать, знаете, вот у меня в последнее время уже было состояние, знаете, вот жить не хочется и умереть страшно. Но уже по-другому просто невозможно. Я не знала, как по-другому. И он мне дал адрес и рассказал мне о сообществе, в которое он ходит, сообщество анонимных алкоголиков, где он уже трезвится несколько лет, и через несколько дней я туда пришла. Когда группа началась, я заплакала. Меня встретили с таким теплом, что вот я почувствовала, что я среди своих, вот это вот было самое важное для меня на тот момент. Я стала ходить на группу только потому, что я очень боялась запить, только для того, чтобы остаться трезвой. И когда я приходила, я видела людей, у которых больше стаж трезвости намного, чем у меня, там, люди 5 лет трезвости, 7 лет трезвости. Мне это вообще казалось гигантским, гигантским стажем. Мне казалось, что это вообще невозможно. И люди оставались трезвыми, несмотря ни на что. Вот это меня цепляло. То есть люди хоронили близких людей, хоронили там своих родственников, жен, детей, матерей, и оставались при этом трезвыми. Мне казалось, что это вообще, ну, это просто нереально. Вот. Я подходила, спрашивала их опыт, они делились своим, и то, что они говорили, было очень-очень близко мне. И это, конечно, вот это чувство сопричастности, оно очень сближало. И я ходила на группы вот так где-то на протяжении 4 лет. Я оставалась трезвой на протяжении 4 лет, но в какой-то момент я почувствовала, что мне все хуже и хуже становится. Я не понимала, в чем дело. И я обратилась за помощью. То есть настал такой переломный момент. Или я пойду пить, потому что я оставалась трезвая, но у меня были также страхи, у меня были обиды, я чувствовала себя плохо, я была озлоблена на мир, и все вокруг казались врагами. При этом я оставалась трезвой, потому что мне такая трезвость совершенно не нужна, я лучше буду пить. И я обратилась за помощью. Я обратилась к человеку, у которого есть опыт работы вот по этим шагам, потому что я видела, что человек... обретает, у человека горят глаза, знаете, она чувствует себя спокойно, у нее нет страхов. Вот это меня на самом деле притягивало. Для меня на тот момент это было самым важным. Потому что мне казалось, что я сейчас пойду уже пить, все, уже был полный край. И я начала работать по этим шагам. Я начала выполнять домашние задания, которые мне давались. И это принесло результат. Это стало давать результат. На сегодняшний день есть ощутимая разница между тем, что я пришла, какой я пришла, абсолютно полной разваленной, абсолютно без надежды, без веры, без желания жить. И на сегодняшний день я имею людей, которые всегда придут мне на помощь. Вот это для меня самое ценное. Я имею надежду, я имею веру в то, что я не одна, что мне что помощь всегда приходит, когда она нужна на самом деле. И я могу сказать, что вот это сообщество – это моя жизнь сегодняшняя. Ну, это действительно так.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». Сегодня мы продолжаем разговор о Библии и археологии. Одним из важных археологических открытий, которое позволило по-новому взглянуть на библейские данные, была бехистунская надпись, найденная близ города Хамадан в Иране, высеченная по приказу медоперсидского царя Дария I. Ее обнаружил и прочел английский ученый Генри Роулинсон с 1830 по 1840 годы. Это положило начало дешифровке клинописного письма многих народов Древнего Востока. Древнеперсидский, эламский и вавилонский язык теперь так же, как ранее египетский, стал открыт для исследования. Когда позже, в 1902 году, в развалинах города Сузы французской экспедиции под руководством Моргана была обнаружена стела с кодексом Хаммурапи, древнего вавилонского царя, тогда ее можно было уже прочесть в результате открытий Роулинсона. И оказалось, что она была написана в 2000 году до нашей эры, то есть на 5 веков раньше, чем предполагаемое время написания Пятикнижки Моисея. С тех пор уже никто не мог сомневаться в том, что письменность существовала задолго до времени жизни Моисея. Доктор Албрайт, в свое время ведущий и крупнейший специалист в области археологии, в бюллетене номер 60 Американской школы восточных исследований в декабре 1935 года написал следующее: «Только несведущие люди могут теперь говорить, что грамотность во многих формах не была известна в Палестине и в ближайших районах все время второго тысячелетия». Итак, первый вопрос, который мы поставили во время нашей прошлой встречи, существовала ли письменность во времена Моисея, был археологами разрешен в пользу Библии. Далее мы переходим ко второму вопросу, то есть наличие данных, которые есть только в Библии, но не существуют или не существовали до определенного времени в других данных по истории. Содом и Гоморра. Два города, которые долго почитались частью библейской мифологии. Они, согласно библейским данным, были расположены у устья реки Иордан, на западном побережье Мертвого моря, жители которых отличались развращенностью, за что Бог уничтожил эти города, превратив страну в мертвую бесплодную пустыню. Оказалось, что эти города на самом деле существовали. Об этом писала даже газета «Правда» в 1961 году, сообщая о том, что обнаружены остатки городов на побережье и дне Мертвого моря, причем это обожженные остатки. Какого-то рода страшная катастрофа постигла эти два города. По географическому описанию, место, где они находились, точно совпадает с библейскими данными. В долине Сидим, где ныне море соленое, пишет книга Бытие, 14 глава, 3 стих. Далее, в 1929 году во время французской экспедиции Шефера было обнаружено новое государство, о котором до сих пор или до того времени не было известно. Это город-государство Угарит. Была обнаружена храмовая библиотека, школа для писцов, огромное количество глиняных табличек, словари на 8 языках и переписка, переписка правителей Египта с Вавилоном, с другими правителями той географической местности. В результате из этой переписки были обнаружены многие имена, которые встречаются в Библии. Например, хетты. Этот народ упоминается в Библии более 20 раз, но не упоминался более ни у одного из историков. Хетты исчезли из человеческого знания на многие-многие столетия. Государство хеттов, как пишет журнал «Наука и жизнь», народа, когда-то пришедшего в Малую Азию, возникло в 13-14 веках до нашей эры. Оно очень быстро набирало силу. Пришельцы победили Вавилон, разгромили государство Митани, они заставили побаиваться себя даже Египет, эту первейшую державу древнего мира. Хетты упомянуты в Библии, но странным образом потом исчезают из летописи древнего мира. Уже греческие античные историки ни словом не обмолвились об этом народе. Только в начале 20 века нашей эры, 38 веков спустя, археологи нашли в Турции материальные следы этой державы. Хетты построили на Анатолийском плоскогорье, как говорят клинописные записи, 1600 городов. Это была цитата из статьи Александровского в журнале «Наука и жизнь». Сегодня найдена масса материальных свидетельств действительного существования этой крупной цивилизации. Найдены храмы, статуэтки, найдена столица Древней империи хеттов и так далее. Еще один из интересных вопросов – это данные, которые при сравнении с упомянутым в Библии противоречат тому, что говорили историки до определенного времени. Одним из таких примеров является вопрос о том, кто же построил Вавилон. Советская история утверждала, что Вавилон был построен царицей Семирамиды. Это утверждение делалось на основании данных, дошедших до нас благодаря греческим и римским историкам. Однако в 4 главе книги Даниила, в 7 стихе, сказано о том, что Навуходоносор построил Вавилон. В 1922 году археолог Уильям Колдуэй начал раскопки древних руин Вавилона. Он обнаружил письмо царя Навуходоносора и десятки тысяч обожженных кирпичей, на каждом из которых стояло клеймо, печать Навуходоносора, и описываются строительные проекты этого царя. Вновь оказалось, что Библия выдерживает проверку археологии. Очень интересно отметить, что в книге Даниила, в 12 главе, в 4 стихе предсказано, что после определенных событий, после примерно 19 столетия или вокруг этого времени, начнется умножение познаний в мире. Это умножение познаний касалось также и наших знаний об истории Древнего Востока. Вначале, как говорится в книге «Боги, гробницы и ученые» автора Керама, изданной в 1960 году на странице 203, вначале в распоряжении ученых не было ничего, кроме нескольких фраз из Библии, если не считать разбросанных кое-где холмов. Затем ученые, такие как Шампольон, Смит, Лейярд и многие-многие другие, используя библейские данные, используя библейскую топографию, стали искать, копать, исследовать места, указанные в Библии, в библейских картах, и нашли массу свидетельств, говорящих об удивительной точности и аккуратности исторических данных, которые содержатся в Ветхом Завете в первой части Библии. Сегодня, чем больше работают археологи, тем больше свидетельств подобного рода появляется. Мы успели обозреть только некоторые из них. Библия достоверна в археологическом отношении. Вы слушали программу «Наука и религия». С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.

0: эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Добрый день, дорогие друзья! Мы очень рады видеть вас на нашей программе, которая называется «Найди свой путь». Сегодня мы ведущие с вами Велина и я Сергей. А у нас в гостях очень хороший человек, мой друг Даник. Привет, привет. Даник.
2: Привет.
3: Привет.
2: Привет.
1: Итак, Велина, о чем мы будем сегодня говорить?
3: Мы сегодня поговорим о том, какая есть грань между доверием Богу и между доверчивостью и беспечностью некоторой в жизни. Каждый верующий человек, он знает, что в Библии Бог учит доверять Ему полностью. Все свои проблемы, жизненные ситуации, написано «возложите на Него». А неужели мы должны все возлагать на Него и вообще ничего самим не делать?
1: Ну вот о том, сколько мы можем возлагать на Него, а сколько мы должны делать сами, мы хотим, я хочу, чтобы мы сделали вывод, исходя из того, что нам расскажет сегодня Даник. У него есть особенная история в его жизни, и он наверняка тоже хочет нам тоже ответить на этот вопрос, да, вот после этой истории. Пожалуйста, Даник, расскажи,
2: да,
1: что
2: конечно.
1: У тебя было.
2: В общем, мне было 15 лет, и однажды я поехал в гости в другой город за 300 километров от Чебоксара.
1: То есть ты живешь
2: да,
1: в Чебоксарах?
2: Да. Сейчас уже нет, но раньше
1: жил в Чебоксарах,
2: да.
1: И отправился куда-то за 300 километров.
2: Да. Первый раз в гости в этот город, получается. Угу. Сел на автобус, все хорошо. Мы проехали где-то 100 километров, там заехали в какой-то город, и сломался автобус, так вышло. Мы заехали в какую-то яму, там 2 часа водитель что-то делал. Ничего не получилось.
3: Это было зимой?
2: Да, зима была, и минус 20 градусов где-то было.
3: О.
2: Очень холодно было, я помню, мы стояли.
1: Это время находились,
2: да,
1: в автобусе?
2: Нет, когда делали, мы стояли на улице и мерзли.
3: Угу.
2: Очень было, конечно, холодно. Вот. И водитель потом сказал, что я ничего не могу сделать, но могу посадить тебя на другой рейс, по пути тебя возьмут, и ты доедешь, все хорошо. Типа, за билет, угу. Деньги платить не надо. Uh-huh. Вот я сел, еду, а время, зимой-то солнце быстро садится. Uh-huh. Еду, темно, ну я такой...
1: Сколько было времени уже примерно?
2: Часов 7, наверное.
1: Часов 7.
2: Вот я еду, расслабился такой, думаю, ну еще не скоро. Проезжаем, огоньки какие-то, другие. Я такой уже сижу, думаю, когда же приедем? Ну, подошел к водителю, спросил, мол, когда Ардатов-то будет? Он говорит, ты... Парень, мы проехали уже.
1: Нормально.
2: Вот. И он говорит, я не могу повернуть обратно, я могу высадить тебя. Но тут недалеко, как бы минут 20, и ты дойдешь до города. Я такой, ну ладно, как бы... То что делать-то еще?
1: Тогда тебе еще не хватило смелости попросить водителя, давай вернемся.
2: Ну нет, ты что там.
3: Ну, он же говорит, я не могу вернуться.
2: Да, у него рейс был. Ну, в общем, он сказал, тут ничего страшного, ты дойдешь. Угу. В общем, я вышел.
3: На трассе?
2: Да, на трассе машин никого почему-то было, не было. А, смотрю, на телефоне остался 1%.
3: Отлично.
2: 1%.
3: Обожаю такие ситуации.
1: А люди тебя ждали, к которым ты ехал?
2: Конечно.
1: Ну как, они знали, что у тебя автобус сломался, что ты...
2: По-моему, я, да, звонил, предупреждал.
3: А родители?
2: Нет, родителям не надо было знать.
3: Они вообще не знали, что куда-то поехал?
2: Нет, родители... конечно, знали, но...
1: Родители узнают об этой истории из программы.
2: Да. Привет, мам.
1: Хорошо, хорошо. Что было дальше?
2: То есть я один... Ну, вокруг лес, ну, трасса проходила сквозь лес, 1%, я не знал, что делать. То есть, куда идти? Понятно, что идти в другом направлении, но как долго и куда? И было немножко жутковато.
3: Немножко? Мне кажется, я бы умерла от страха в такой ситуации.
2: Когда ты подросток, тебе 15 лет, ты еще опыта жизни нет, что делать в экстренных ситуациях. В общем...
1: Ну, ты вот идешь, смотри, ты идешь, а машин нет, да? Машин
2: нет.
1: Не видно.
2: То есть, приезжает...
1: У кого-нибудь спросить, где город находится,
2: нет,
1: куда
2: нет,
1: идти?
2: Нет.
1: Ты имел, говоришь, связь 1%. Ты позвонил тем людям, к которым ты едешь?
2: Да,
1: чтобы
2: да,
1: они
2: я
1: тебя
2: позвонил.
1: Как-то направили?
2: Сказал, что я там-то, там-то.
3: Где? На трассе?
2: Да, я так и сказал, я там-то, там-то.
3: Не знаю, где я.
1: Я вот здесь 2 елки, 3 березы и дорога.
2: В общем, я позвонил, мне сказали, что как раз человек едет мимо, должен проехать в скором времени, ну, там, к кому я приехал, и может забрать. Только мне нужно отправиться в какое-то, ну, идти в одно место, и там он меня заберет.
0: Найди, найди свой путь.
1: Мы сегодня говорим о доверии Богу и беспечности. Где грань, граница между твоей беспечностью, Даник, и доверием Богу? Вот то, что ты попал в эту ситуацию, есть ли в этом твоя вина? Как ты думаешь?
2: Ситуация была какая-то экстренная, и все, что произошло, от меня не зависело никак.
3: Ты один в 15 лет поехал вечером, не знаю куда, не договорился там, с кем вы, может быть, встретитесь, нет?
1: На самом деле я соглашусь с Даником, что нет вины в том, что автобус сломался, что ему пришлось пересесть на другой, но в том, что он проехал остановку,
2: Его
1: не досмотрел здесь. Сидел в телефоне, играл так, что у него остался
3: 1%.
2: Нет, просто телефон был такой, в который невозможно было поиграть.
3: Который, в принципе, всегда был 1%.
1: Хорошо. Вот, скажи, когда ты начал просить Бога, и начал ли ты просить Бога о том, чтобы он тебе помог?
2: Ну, конечно же, я молился. И молился уже, когда... сломались. Автобус сломался, и когда стоишь часа два на морозе, что еще делать? Ты можешь только молиться и просить, чтобы все прошло благополучно. Когда меня посадили на автобус, я такой, ого, так здорово.
3: Бог ответил.
2: Бог делает такие для тебя так много. Даже если плохо все, находится выход. И я...
1: И вот когда ты
2: уверен
1: ехал,
2: был, что
1: когда
2: все ты хорошо.
1: Ага, вот это мне интересно было, то есть узнать, уверен ли ты был или спокоен ли ты был о том, что Бог тебя ведет,
2: да,
1: о том,
2: да.
1: Что
3: было
1: Бог все сделает
3: хорошо. Какое состояние было в тот момент? У тебя была паника какая-то?
2: Нет,
3: или...
2: почему-то вот такого не было. Я просто молился Богу. Я рассказываю про то, когда мы сломались, а не когда я уже остался один на трассе. Там, конечно, уже...
3: Там уже паника началась.
2: Паники не было, но страшно было, что, получается, смотри, я 1%, я вообще не знаю, где я, никого рядом нет, если телефон сядет, у меня никакой связи не будет, куда мне идти?
1: Ты просто скажи, смотри, вот здесь вот немножко дальше скажи, ты просто шел, когда тебя высадили, когда ты знал, что в том направлении, ты просто шел, и что было дальше? Ты еще говоришь, что куда-то не туда повернул, или все нормально, или ты шел в том направлении?
2: Мне сказали подойти к какому-то светофору, но светофоров вообще
1: мало.
2: Огней вообще не было видно, я просто шел вперед, я думал, ладно, я не знаю, куда идти, и просто пойду вперед. Просто. И я просто шел, молясь Богу и прося, чтобы Господи разрешил эту ситуацию так, как, чтобы все было хорошо, и что потом мне мама ничего не сказала.
3: Самый большой страх.
1: Все было хорошо, и мне за это ничего не было. Интересно. Вы знаете, можно было бы раскритиковать Даника в этой ситуации, потому что кто-то бы не пошел бы, может быть, стоило бы разумнее остаться на месте, ждать, какую-то машину. На трассе ждать, пока кто-нибудь подъедет, потому что вдруг ты там уйдешь не туда, вообще в ту сторону, еще хуже, так скажем, зайдешь куда-то далеко, откуда там человек-хозяин, к которому ты идешь, вообще тебя не найдет.
3: Стоять и ждать на трассе, что тебе, с воздушный стаж, с неба лестницу спустят?
2: Скажу, что там было холодно, и просто стоять, это было не очень приятно. И во-вторых, мне сказал взрослый человек, что иди туда.
3: Прямо.
2: Да,
3: А-а-а.
2: И как бы помощь.
1: Хорошо. Были ли у тебя еще в жизни ситуации, ты одну нарисовал, вспомнил такую ситуацию, да, рассказал нам эту историю, когда ты доверял Богу и, так скажем, он тебе помог, и на самом деле он ответил на твои молитвы?
2: Да, конечно. В моей жизни особо плохого такого много и не было.
3: До этого ситуации с машиной?
2: Нет, это я тоже не считаю так плохо, это просто... такой интересный опыт был. А что прям какие-то беды серьезные, не было. Единственное, что в чем, наверное, какие-то проблемы такие мощные были, это в учебе. Как и у любого школьника, когда наступает экзамен, вот в 9 классе, и там уже, если ты не проходишь, то уже могут быть серьезные проблемы. Вот. И один из экзаменов поставили на субботу нам.
3: А что с чем связаны проблемы?
2: Потому что я... В общем, соблюдая законы Божьи, и там написано, что день субботний дай Господу. И получается, ни о каком экзамене...
3: То есть ты в этот день не учишься?
2: Да, нет, не учусь, и речь не может быть ни о каком экзамене. Мои друзья тоже, которые в церкви со мной были, они как-то беспокоились, думали, что же делать нам. Поставили раз экзамен. А я почему-то в душе знал, что ну, Господь не допустит, чтобы моя жизнь как-то из-за этого что-то поменялось, что-то плохо было, mm-hmm. что он сделает так, как должно быть, как лучше. Mm-hmm. И я спокойно готовился и просто верил, что Бог поможет.
3: И что было потом?
1: Вот интересно, вот это, мне кажется, больше похоже на беспечность уже. Даник, подожди, Даник, я скажу я свое мнение, потом ты будешь это защищаться. Вот ты знал, что экзамен в субботу, а ты доверял Богу, но ты не пошел, ну, я не знаю, пошел ли ты, договаривался с преподавателями, суетился, чтобы они сделали все со своей стороны, чтобы экзамен, может быть, поменяли на другой день.
2: Да, конечно, разговаривали с директором школы.
1: Сразу вы это сделали, когда узнали?
2: Ну, практически, да.
1: Практически.
2: С учителями и потом даже к, ну, высшей инстанции были там, в администрацию, да. Вот, и нам сказали, что хорошо. Ну, не сразу, конечно, сказали, но сказали, что будет пересдача для тех, кто не сдал экзамен в первую волну. Uh-huh. И с ними ты можешь сдать, и я...
3: То есть так вопрос решился,
2: да,
3: просто,
2: да? Вопрос решился, и я благополучно сдал экзамен uh-huh. и пошел дальше в 10-й. Но uh-huh. вот как раз противопоставить вот этой истории, когда я доверял, uh-huh. и как раз пример обеспеченности тоже есть у меня.
1: Ну, конечно, это интересно.
2: То,
1: что ты хороший, ты хороший.
2: И тоже про учебу. Вот в 11 классе. Вот тут уже прям очень серьезно. Не так, как в 9-м. В 9-м это еще цветочек. Uh-huh. Ну, мы тоже молились, чтобы экзамены не попали на субботу. Все было хорошо в обычные дни. И я просто, я думал, Господи, я вот очень хочу поступить сюда, в Нижний Новгород. Uh-huh. И, пожалуйста, сделай так, чтобы так и было.
3: Пожалуйста, напиши за меня ЕГЭ.
2: Да, что-то в этом роде. И я как бы такой думал, ну... Всегда Господь был со мной, всегда Он мне помогал. Mm-hmm. Я такой, все будет хорошо, что? Никогда mm-hmm. плохо не было. Mm-hmm. И я, ну, не особо готовился, скажу прямо, вот.
1: К экзаменам.
2: Да. Ну, как... готовился, но не так усердно, как...
3: Как в 9 классе.
2: Да, и как сделал бы сейчас, нас... если бы вернулся обратно. Uh-huh. А в итоге, ну, я когда пошел на экзамен, молюсь, Господи, пожалуйста... Пусть я сдам на хотя бы там баллов на 90. Угу. И каждый экзамен
1: хотя бы
2: так. Но в итоге нет.
1: То есть ты сдал на меньше. И чем закончилась эта ситуация?
2: Ну, в общем, я не смог поступить на бюджет. И я решил для себя, что вот Бог... Ты просишь Бога о своей проблеме, но ты должен сам стремиться и тоже искать пути решения.
3: Прикладывать усилия.
2: Вместе с Богом, да. Чтобы Бог не один трудился на твоей проблеме, а вместе мы. Ну, как говорят, на Бога надейся, а сам не плашай.
3: То есть есть доля правды в этой?
2: Конечно.
1: То есть ты в этот момент, вот это вот, мне кажется, самая поучительная, наверное, одна из поучительных историй, которая будет уроком и для Даниила, и для всех тех ребят и девушек, которые смотрят нас. Экзамен просишь у Бога, чтобы он тебе помог, но ты должен сделать сам.
2: Но занимайся.
1: Но занимайся, да.
3: Что Бог было... тебе напомнит, если ты ничего не учил, да?
1: Вот именно, да.
0: Найди, найди свой путь.
3: Мне интересно, и я думаю, нашим зрителям тоже будет очень интересно услышать окончание той истории, когда
1: чем
3: стоял на трассе.
1: Чем закончилась история в темную ночь?
3: Потому что у нас еще в голове ты, Даник, идешь по холодной ночной трассе, и еще ничего не произошло. Тебе как-то Бог помог эту ситуацию разрешить до конца?
2: Ну, если я сижу здесь, значит, Он помог.
1: Ну, мало ли, ты мог добраться обратно в свой дом, но добрался ли туда, куда ты собирался?
2: В общем, иду я, да, дальше.
1: Идешь ты, да.
2: Иду, иду. Останавливается машина какая-то. Ну, приезжает мимо и останавливается.
1: Так.
2: Мне биби, ну, сигналит. Я думаю, ну, так как я один, я такой оглядываюсь, кому? Значит, мне.
3: С деревьям?
1: Да. Может, еще кому-нибудь.
2: Вот, подхожу, а это, кажется, тот человек, который меня ждал, кому я приехал. Он, в общем, должен был куда-то съездить по делам, а потом за мной приехать. И, то есть, я понимаю, что я должен был пойти в ту сторону, а он поехал туда. Вот, и я пошел прямо, то есть, и он по пути меня встретил, хотя я не должен был
3: там. То есть вы должны были встретиться не в том месте?
2: Да, в другом месте, да. И, скорее всего, к тому моменту, как я бы подошел к правильному месту, у меня бы села зарядка, я не знаю, как
3: бы мы созвонились.
2: Да, созвонились, встретились. А так он меня встретил и говорит, это какое-то чудо, что ты тут оказался. И, в общем, я сел и спокойно доехал, и все было хорошо, и там потом уже шутили, что я...

0: Но в тех ситуациях, в которые нам не подвластны обстоятельства какие-то, как вот сломанный автобус, там, проехал остановку, может быть, в чем-то есть и наша вина, но мы уже ничего с этим не можем сделать. В таких ситуациях надо полностью просто на самом деле Богу доверить и отдать, потому что вот я представляю эту картину, ты идешь по трассе один, а Бог сверху, ну, как бы мы знаем, что Он среди нас находится, но Он все равно сверху, Он видит, где там едет этот твой знакомый на машине, где ты стоишь, Он знает, как вас соединить, и ты, это как бы такая связь, и как бы даже круче, чем мобильная, она проверенная, она работает, у нее зарядка не садится.
1: Да. Хорошо, я бы хотел все-таки, чтобы Даня в конце пару слов буквально обратись к нашим, нашей молодежи, к тем зрителям, которые смотрят сейчас эту программу, и пожелай, что ты хочешь пожелать для них вот, в жизни, как вот доверять Богу правильно, но и в том, и в этом же, тем временем и самому прикладывать все усилия.
2: Ну, я, наверное, повторюсь уже, что я говорил. Друзья, доверяйте Богу, молитесь, когда наступает, кажется вам, что очень трудная ситуация, но сами тоже стремитесь к тому, чтобы ну, вместе с Богом эту решить проблему. Не Бог один, не ты один, а вместе. И тогда у вас все получится. Ну и учитесь, конечно.
1: Спасибо, Даник, большое за то, что ты был у нас сегодня,
0: спасибо.
1: Поделился этой историей
2: вам
1: и
2: спасибо.
1: Другими историями своей школьной жизни, учебной жизни. Мы тебе желаем успехов в твоей учебе в университете, чтобы ты не повторял больше таких ошибок, учил, со своей стороны делал все, что нужно.
2: Хорошо, спасибо.
1: Это была программа «Найди свой путь». У нас был в гостях хороший человек, Даниил. Ведущая Велина, я Сергей. Мы очень просим вас, комментируйте, пожалуйста, передачи, смотрите их, ставьте лайки или дизлайки. В общем, реагируйте как-то, понравилась вам программа или нет, и оставайтесь с нами. Ну все, всем пока.

0: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Небо на земле.
1: Ведущий Алексей Бритов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем разговор о жертвах, и сегодня мы вплотную подошли уже непосредственно к ним и рассмотрим один из видов жертв, который назывался «жертва всесожжения». В гостях у нас Виталий Алиник. Здравствуйте, Виталий Иванович.
3: Добрый день.
2: А что это за жертва всесожжения? Чем она отличалась от других и для чего она нужна была? Как она указывала на Иисуса Христа? Пожалуйста, разъясните нам.
3: Давайте начнем со знакомства с текстом. Это книга Левит, 1 глава, первые 9 стихов. «И воззвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого, если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола, без порока, пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом». И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение в очищении грехов его. И заколет тельца пред Господом, сыны же Аароновы, священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скинии собрания. И снимет кожу жертвы всесожжения и рассечет ее на части, сыны же Аароновы, священники, положат на жертвенник огонь и на огне разложат дрова, и разложат сыны Аароновы, священники, части, голову и тук на дровах, которые на огне на жертвеннике, а внутренности жертвы и ноги ее вымоет он водою, и сожжет священник все на жертвеннике, это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу». Очень много технических деталей. Как это нужно было принести, как разделать, как расчленить, как сжечь. Вот это все при чтении очень многим представляется
2: бессмысленным, ну,
3: делом неблагодарным.
2: Ну, да.
3: Вкладывать время, силы в попытки вот это все, во-первых, читать, потом попытаться это как-то систематизировать, осмыслить, понять, осознать. Все это очень часто остается лишь только на долю специалистов, кто пишет богословскую или диссертацию, или что-нибудь еще вот делает в качестве профессионала. К сожалению, большинство христиан эти странички просто
2: пролистывают.
3: Я говорю «к сожалению», потому что, как мы упомянули в прошлый раз, жертвы эти указывали на Иисуса Христа. Христос один – а жертв пять.
2: Ну да, и вся вот эта вот дотошность вот в изложении, неужели все это каким-то образом вот к жертве Христа относилось? Как принести кожу, вот надо снять, разложить все и так далее?
3: Ну вот это-то и вопрос. То есть нельзя ли просто сказать «принеси»,
2: да,
3: «закали» и все. Но когда мы начинаем вот именно изучать, пытаться осмыслить все это, открываются детали, которые имеют смысл, которые имеют внутреннюю логику, и, главное, для христианина, имеют и прообразное исполнение. Попытаемся сегодня сделать хотя бы общий обзор, потому что, заверяю вас, одной только этой жертве можно было бы посвятить 8 встреч, 8 программ. Нам хотя бы сегодня увидеть общую картину и отметить некоторые из деталей, которые имеют значение. Ну, в первую очередь, вот что сказано в первой главе, во втором стихе. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу».
2: Угу. То есть это по личному желанию приносилось, что ли, вот,
3: да,
2: эта жертва?
3: Оказывается, жертва всесожжения, она не является предписанием. Если хочешь принести, то вот надо сделать именно так. Но ты решаешь, хочешь или не хочешь. То есть жертва, всесожжение не есть обязанность, а желание человека, она добровольно приносится. Это инициатива, исходящая от самого человека. И это первая очень важная составляющая. Это первая составляющая вести жертвы всесожжения. В книге Второзаконии, в главе 30, в 19 стихе, эта мысль сформулирована так. Это то, вот, чему учит жертва всесожжения. 30 глава, стих 19. «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». То есть Господь рекомендует, советует, предлагает, но он никогда не принуждает человека ему служить. Описание жертв и всего жертвенного служения, так подробно изложенного в Торе, в Пятикнижье Моисеевом, начинается с выбора человека. Первая жертва, которая здесь описана, это именно свободный выбор. Это всегда важно помнить. Свобода выбора, которая дарована Творцом сознательным, разумным существам, является незыблемым основанием взаимоотношений между Богом и человеком. Здесь нет принуждения к служению. Это именно свободный выбор. Это первый урок. Теперь, когда мы смотрим вообще на сам термин «жертва», да, на сам термин, который описывает жертву всесожжения, то сама этимология этого термина, она открывает нам очень многое о смысле. Слово «жертва» является переводом древнееврейского «корбан». «Корбан». Те, кто читал Евангелие, сразу узнают и один отрывочек из учения Иисуса Христа. Да. Так вот, «корбан» – это термин, образован от корня «карав», главное значение которого – «близкий». Таким образом, жертва понимается как средство приближения человека ко Всевышнему, и сам процесс принесения жертвы должен приблизить и мысли, и чувства человека к осознанию и восприятию божественного. То есть жертва – это способ соединения. Приближение нужно там, где двое пока поодаль друг от друга. И Священное Писание повествует нам о том, что, к сожалению, грех человека – беззаконие человека, они удалили его от Творца, от источника жизни. Жертва представлена как способ приблизиться к Господу.
0: Далее в программе.
3: Есть в Священном Писании такое понятие, как «заключать завет». Это дело общечеловеческое.
2: Человеческие жертвоприношения никогда в Библии не поддерживались.
3: Мы не забываем, что это его личное желание. В аварии вдруг закончится моя жизнь, и я не успею покаяться.
0: Небо на земле.
3: Еще один термин – это жертва всесожжения. Термин «всесожжение», он довольно точно передает то, что с этой жертвой происходило.
2: Ну, да, то есть и в русском языке да. Мы понимаем, что сжигаться должно было все.
3: Все. Однако в подлиннике, в еврейском языке, использующийся термин, он передает несколько иную идею. В оригинале эта жертва называется так – «ола». Угу. «Ола» – дословно это то, что возносится, то, что поднимается. Вот. Когда жертва сжигается,
2: дым возносится.
3: Вот. Но идея именно здесь в том, что жертва...
2: Вся целиком сжигается и возносится
3: и
2: целиком.
3: Она поднимается целиком. Так вот, когда мы смотрим на классические толкования этого отрывочка, классический иудейский комментарий Санчина пишет, эта жертва выражает идею полного, без остатка посвящения всего, что есть у человека, Всевышнему. Значение ивритского слова «ола», обозначающего этот вид жертвы, то, что поднимается вверх, как мы сказали, это полный отказ от материального и возвышения души, приближения ее к духовному. Тот, кто возносит жертву до неба, выражает тем самым желание самому подняться до небес, то есть полностью посвятить себя Всевышнему. Корбан – приближение, а «ола» указывает направление этого приближения. Мы возносимся ввысь. Теперь мы можем посмотреть на смысл ключевых действий, которые предписаны для принесения этой жертвы. Сказано, что эту жертву необходимо расчленить на части. Так? Сказано, рассечет ее на части. Первая глава книги Левит, 6 стих. Ну и вновь вопрос. Конечно же, понятно, что кусочки легче горят и быстрее сгорят, и быстрее вознесутся, чем целая туша. Да. Но, однако, здесь есть гораздо более полный смысл, гораздо более глубокий смысл. Во-первых, интересно посмотреть на то, как это выражено в оригинале. То есть вот в самом начале сказано, когда кто из вас, да? Угу. Когда кто из вас хочет принести жертву Господу. В подлиннике у нас здесь фраза, вот это «кто из вас» в оригинале «Адам». Адам. То есть человек, безотносительно к полу, безотносительно к национальности. Это дело общечеловеческое. И вот помимо этого сказано «Адам, ки якрив, микем карбан». Дословно получается так. «Человек, когда захочет принести из вас жертву Господу». То есть до того, как появились знаки кантиляции и способ вот выделить пунктуационно и так далее в тексте распределение речи, распределение мысли, то дословное прочтение, буквальное, говорит о том, что человек себя приносит в жертву. Кто, если какой-то человек захочет принести себя в жертву.
2: Ну вот. Как это так, себя в жертву? Человеческие жертвоприношения никогда в Библии не поддерживались, и Господь никогда не просил, за исключением одного случая, когда Авраам он хотел испытать, да, с Исааком.
3: И тот случай, он был прообразным, о чем Спаситель позже скажет: Авраам увидел день мой,
2: увидел и возрадовался.
3: И возрадовался.
2: То есть Исаак был указанием на Христа, что вместо человеческого рода Агнец будет послан.
3: Да.
2: Так о чем же здесь идет речь? Что это за перевод такой тогда?
3: Более того, Господь говорит, это мерзость, да, он называет человеческие жертвы мерзостью. Речь идет о том, что здесь человек отождествляется жертвой. То есть, когда мы говорим о том, что жертва – это способ приближения к Господу, когда мы обращаем внимание на термин «ола» – способ возношения к Господу, нам не нужно, чтобы только лишь этот дым вознесся. Замысел заключается в том, чтобы благодаря этому служению человек вознесся к Господу. Потому вот если посмотреть вновь на ключевые толкования, которые мы можем найти, то один из известных законоучителей Абарбанель пишет так. Говорится, человек должен принести себя, свое собственное желание и собственное стремление Господу. Тем самым Тора учит человека обязанности направить все свои силы, силы своей души, разума, все свои устремления на служение и приверженность Творцу.
2: Вспоминаются слова апостола Павла, да?
3: И именно так.
2: Жертву живую, святую, благоугодную.
3: Послание к Римлянам, 12 глава.
2: Для разумного служения вашего.
3: Да. То есть мы что обнаружим? Что когда апостол Павел это пишет, он не вводит здесь какую-то новую одухотворенную идею. Так это понималось исследователями непосредственно в Торе. Потому что если читать текст буквально, еще до вот элемента истолкования, то человек приносит в жертву самого себя. И в действительности жертва всесожжения таким образом учит нас, что Господь достоин того, чтобы мы себя целиком, дух, душа и тело во всей целости,
2: посвятили
3: все это посвятили Господу.
2: Не в буквальном смысле в жертву принесли, а именно пожертвовали своим каким-то эгоизмом, да, своими делами, суетой своей ради служения Богу.
3: И силами своими, талантами своими, и самим своим естеством, средствами своими, временем своим служили Господу. Конечно же, невозможно даже и предположить мысль о том, что Господь ожидал человеческих жертвоприношений, потому что дальше говорится, что нужно тельца разрезать, потом говорится о мелком рогатом скоте, о птицах и так далее, и так далее. Но это вот демонстрация того, что понималось, да, каким был изначальный смысл в этой жертве.
2: Что, принося жертву всесожжения тельца, да, человек
3: посвящает себя.
2: Себя
3: на служение Господу. Так, и мы не забываем, что это его личное желание.
2: Но Господь
3: если
2: не желает,
3: захочет.
2: Да, и Господь не желает, чтобы кто-то, ну, недобровольно служил ему, да, кто-то под принуждением или потому, что так нужно.
3: Да. Угу. Ну вот теперь мы можем вернуться к этому термину «рассечет», который мы кратко упомянули. Первая глава, 6 стих, «и снимет кожу жертвы всесожжения и рассечет
2: ее на части».
3: На части. Вот этот вот термин «рассечет», он имеет в Священном Писании в качестве вот соседствующего термина очень такого, ну, близкого родственника. Мы говорим сейчас в контексте слова «употребление», да, в контексте термина, который используется. Есть в Священном Писании такое понятие, как «заключать завет». И мы встречаемся с этим понятием в книге «Бытие» в 15 главе, где происходит иллюстрация того, как заключали завет с Господом.
2: А завет – это славянское слово, которое как договор звучит в современном языке.
3: Да, договор, союз, возможно, да, иногда даже контракт. Вот, но это то, что вот соединяет две стороны. Так вот, в 15 главе книги «Бытие», давайте 9 и 10 стих вначале прочитаем.
2: «Господь сказал ему, возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек».
3: И далее стихи 17 и 18.
2: «Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым, как бы из печи, и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, потомству твоему я даю землю сию от реки Египетской до великой реки Евфрата».
3: Мы говорим «заключить завет», что-то с ключом связано, а в подлиннике Священного Писания сказано «в тот день рассек Господь завет с Авраамом». То есть вот это устойчивое выражение «карат брит», «разрубить завет», означает «заключить завет», «войти в завет». Коль скоро части раскладывались пополам, и вот заключающие договор стороны проходили между рассеченными частями, это было демонстрацией того, что их соединяет вот кровный завет. И найдены археологами соответствующие формулы, которые произносились при этом. Но для нас важно отметить, что здесь между частями рассеченных животных прошел огонь. Сам Господь, сказано, в тот день Господь заключил завет. То есть вот это рассечение животных, оно является способом установления завета. Таким образом, жертва, все сожжения, по той причине первая и упомянута, и описана в книге Левит, что с нее начинаются взаимоотношения человека с Господом. Жертва всесожжения – это жертва заключения завета. Она приносится на жертвенники первой, и с нее все начинается. Мы вспоминаем, как Ной, выйдя из ковчега, принес жертву всесожжения. Мы вспоминаем, как вот здесь вот в случае с Авраамом это все происходит. То есть, в общем говоря, жертва всесожжения приносится тогда, когда человеку нужно заключить с Господом завет, и еще тогда, когда человек обновляет с Господом завет. Бывает так, что в силу своих поступков, в силу своего выбора
2: человек отошел
3: от Господа, уходит от Него полностью, бывает порой.
2: И для обновления завета приносил.
3: И для восстановления, для воссоединения, для обновления завета человек приносит жертву всесожжения.
0: Небо на земле.
3: Есть еще один интересный момент. Сказано, что вот эти внутренности, мы можем вновь вернуться к первой главе книги Левит, эти внутренности нужно омыть перед тем, как их сжечь. Угу. Казалось бы, ну, какая разница, все равно все сгорит, угу. Да? Нет, именно необходимо, 9 стих, внутренности жертвы, и ноги ее вымоет он водою, и сожжет священник все на жертвеннике. Коль скоро мы уже выяснили, что сама Тора отождествляет жертву с жертвователем, и жертва таким образом представляет жертвователя и выражает его желание полностью, без остатка себя посвятить Господу, то, соответственно, в истолковании вот и этой части законов о жертвоприношениях исследователи давно увидели параллель между очищением внутренности жертвы и очищением внутренности жертвователя. И вот на эту тему очень много сказано в Священном Писании. Например, книга пророка Иезекииля, глава 36, стихи с 25 по 27. Иезекииля, глава 36, стихи с 25 по 27. «И окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, «И дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Вот эта идея внутреннего очищения, когда Господь мир души человека освящает своим законом, своим духом, своими заповедями. И вот эти самые слова повторяются и в апостольских писаниях. Мы вспоминаем, например, книгу «Послание к евреям», 10 главу, стихи с 19 по 23, где используются те же самые слова, именно в контексте сравнения жертвоприношения с опытом новозаветного верующего. Итак, 10 глава «Послание к евреям», стихи с 19 по 23.
2: «Итак, братья, имею дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть через плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистую, будем держаться исповедания и упования неуклонно, ибо верен обещавший».
3: Очистив сердце от порочной совести, очистив тело, очистив самого себя, омыв. Это все образы, передающие вот идею нравственного очищения. То есть апостолы используют язык служения во святилище, в частности, язык принесения жертвоприношений, всесожжения, для того, чтобы рассказать о внутреннем преобразовании, которое Господь хочет осуществить.
2: И здесь ведь вот звучит призыв к перепосвящению себя Богу, да?
3: Да. То есть получается, что когда человек приносит жертву всесожжения, или в первый раз, когда заключает завет с Господом, или же обновляет свой завет с Господом, то в таком случае он заявляет о своем желании внутренней чистоты, нравственного совершенствования. Он себя посвящает Господу. Еще один элемент мы могли бы сегодня отметить – это сам тот факт, что жертва полностью сжигается. Жертва полностью сжигается. То есть это идея абсолютной смерти для греха, который наполняет все естество человека. И вот очень интересно обратиться к тому, как в иудаизме этот вопрос понимается, и увидеть, что там вот есть эти евангельские мотивы. Например, Рамбан пишет: «И предать огню внутренности и почки, являющиеся вместилищем вожделенных помыслов, и голени, что будет соответствовать рукам и ногам человека, поскольку ими совершает он всякие действия, и окропить кровью жертвенник, что будет соответствовать крови, в которой его душа, то есть человека, дабы, совершая это, помышлял человек о том, что согрешил он собственной душой и заслужил, чтобы пролилась его собственная кровь, и что если бы не милость Творца, который вместо него принял замену, то было бы предано огню его тело, и примет Бог кровь жертвы за его кровь, и его душу за его душу, ее главные органы за его органы и так далее». То есть вот идея того, что человек достоин был бы смерти и полного исчезновения, но Господь вместо этого принимает замену, это идея заместительной жертвы, что и осуществилось в служении и смерти Агнца Божия Иисуса Христа. Продолжая разговор о жертве всесожжения, очень важно также вспомнить, что помимо вот таких личных, частных жертв, которые человек мог приносить для заключения завета или обновления завета с Господом...
2: Да, в храме приносилась же постоянная жертва всесожжения, ежедневная, да, вот это вот служение, которое за весь народ приносило священник.
3: Да, и деньги на приобретение этих жертв, они взимались с народа всего. То есть был вот этот вот сикль священный, пол сикля нужно было каждому представителю народа Божия в год отдавать. И вот на эти средства от имени всего народа и за весь народ переносилась жертва. Мы можем прочитать об этом в книге Исход в 29 главе, в стихах 38 по 42. Исход 29 глава, стихи с 38 по 42.
2: «Вот что будешь ты приносить на жертвенники. Двух агнцев однолетних каждый день постоянно. Одного агнца приноси поутру, а другого агнца приноси вечером. И десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина битого елея, а для возлияния четверть гина вина на одного агнца. Другого агнца приноси вечером с мучным даром, подобным утреннему, и с таким же возлиянием приноси его благоухание приятное в жертву Господу. Это всесожжение постоянное в роды ваши перед дверями скинии собрания, пред Господом, где буду открываться вам, чтобы говорить с тобою.
3: Каждый день, утром и вечером. День начинается, впереди неизвестность, ночь начинается, новый отрезок времени. Никто не знает, что случится, что произойдет.
2: И человек не может сам каждый день приносить жертву и перепосвящать себя.
3: Даже вот если человек согрешил и свой грех осознает, но ему еще нужно проделать путь до святилища, в некоторых случаях это сначала несколько дней путешествия. Или если человек, допустим, вот согрешил сразу перед смертью и не успел совершить, что нужно было для того, чтобы обновить свой завет с Господом.
2: Можно было апеллировать к этой жертве, да, и мысленно знать, что она приносится утром и вечером, исповедать свой грех.
3: Да, потому что эта жертва приносится от имени всего народа. То есть Господь сам, это важно подчеркнуть, сам инициировал обновление завета. Утром и вечером, утром и вечером. Даже если человек сегодня жертву не принес, не имея возможности ее принести, он все равно покрыт кровью жертвы, которая утром была принесена или вечером. Очень многие задают вот в душепопечительской практике вопрос, что будет со мной, если я, не дай Бог, согрешу? И вот, скажем...
2: Внезапная смерть постигла.
3: В аварии вдруг закончится моя жизнь, и я не успею покаяться.
2: И действительно, внезапная смерть считается очень страшным наказанием даже вот от Бога. Многие так это воспринимают, потому что не было возможности покаяться.
3: И вот жертва всесожжения открывает нам благую весть о том, что если я пребываю в завете, значит, от моего имени священник жертву сегодня принес. И Господь будет смотреть на траекторию моего движения. То есть принес бы я ее, если бы у меня была возможность. Как разбойник на кресте рядом с Иисусом успел только исповедовать свою веру, не успел жизнью продемонстрировать свое желание Господу служить, но его исповедание было принято, потому что жертва Агнца Божия, она действует и на тех, кто не успел еще по форме, как полагается, ввиду отсутствия возможностей, сделать все по писанному. Жертва всесожжения, ее принесение утром и вечером открывает благодать Божью и Божью заботу, желание о том, чтобы у каждого человека был шанс, чтобы он был покрыт кровью завета.
2: Спасибо. Дорогие друзья, в наших молитвах утренних и вечерних мы призываемся Священным Писанием обновлять завет свой с Богом. И вы можете быть полностью уверены, что жертва за нас принесена, и Господь в небесном святилище сегодня пребывая, слышит наши молитвы и ждет, когда мы обновим свой завет с Ним. Да благословит нас Господь в этом.
3: Завет Синайский был заключен и с неевреями тоже. Говорится о том, что всякий раз нужно солить солью. Термин «мед» не описывает тот мед, к которому мы привыкли. Бедный чем-то питается, у него мука в любом случае есть. Все, кто стоял тогда, старше 20 лет, они все умерли.

0: неба на земле.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Радуйтесь! Господь всегда рядом!
0: Для вас поет Юрий Байков.
3: Бога легко искать,

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каменский.
2: В Библии есть история о том, как один из израильских царей попросил через пророка знамение от Господа. И тогда тень поднялась на несколько ступеней его царского дворца. То есть солнце сделало шаг обратно на несколько минут. Что-то похожее произошло по просьбе Светланы Михайловны Кравченко, которая пишет в редакцию газеты «Сокрытое сокровище» свою историю. И вот что она пишет. «Мне 66 лет. Я инвалид первой группы с детства. Несмотря на инвалидность, я всегда считала свою жизнь состоявшейся. Что нужно мирскому человеку?» – восклицает Светлана Михайловна. «Высшее образование, деньги, интересная работа, общественное признание, авторитет, наконец. Все это у меня было». Светлана Михайловна окончила юридический институт, университет марксизма-ленинизма, факультет этика и нравственного воспитания. Активно работала в обществе знания, вела занятия в системе политпросвещения, занималась правовой пропагандой, работая адвокатом. Воспитанная в коммунистических традициях, она искренне верила в возможность построения справедливого, счастливого, светлого будущего. И несмотря на отсутствие здоровья, с чистой совестью, искренним сердцем служила как могла людям и партии, в которую верила. Один Господь знает, скольких людей Светлана Михайловна отвратила от него, убеждая, что Бога нет. Но между многочисленными операциями она работала и училась заочно, не понимая, что Господь хранил и помогал. Но пришло время, и Всевышний остановил уже ставший привычным ход событий в жизни Светланы Михайловны. Он не стал больше смотреть на то, как она тратит неспосланные ей свыше дары и способности на то, чтобы отвращать души от живого Бога. Господь открылся Светлане Михайловне как апостолу Павлу на его пути, уложив на больничное ложе в Мачищенский костный санаторий, это под городом Новосибирском. 2 года Светлана Михайловна буквально не сходила с операционного стола в тот период жизни. Операции делались ежемесячно. Все 2 года Светлана Михайловна лежала на кровати на животе. Ее процедурная медсестра Светлана Григорьевна Бычкова была христианкой. И всем рассказывала о Господе, в том числе и Светлане Михайловне. Многие больные приняли Слово Божие из уст этой женщины, из уст санитарки. И свидетельствуя в палате, где лежала Светлана Михайловна, она сказала ей, что «Светлана Михайловна, вы тоже грешница». О, это возмутило Светлану Михайловну, не только удивило, но и возмутило, сильно возмутило. Почему? Светлана Михайловна всю жизнь служила идеалом добра и справедливости, как она их понимала. Всю жизнь ненавидела ложь, как она ее понимала. Так какая же я грешница, восклицала Светлана Михайловна. Но этот разговор побудил ее взять в руки Библию. Читала Светлана Михайловна запоем и любую другую христианскую литературу. Вот такая пробудилась в ней жажда. Читала из желания знать то, чего не знала прежде. Дабы потом, но вот какая цель у нее была, дабы потом доказать, что Бога нет, что марксистско-ленинская идеология единственно верная и правильная. Светлана Михайловна сама в своем письме восклицает, неужели можно представить себе ситуацию глупее? До чего же мы, люди, самонадеянны порой бываем и безумны? Но вот наступил день, ставший переломным в судьбе Светланы Михайловны. Это был август 1992 года. Светлана Михайловна лежала неделю под капельницей после очередной серьезной операции. Она радовалась, что на следующий день ей должны были уже снять швы, убрать капельницу, и надеялась, что после этого ей станет легче. Вдруг она заметила, что ее руки, лицо и тело стали раздуваться прямо на глазах. Соседки по палате немедленно вызвали медсестру, и она привела врача. Без объяснений счет шел буквально на секунды, и распороли швы, стали что-то дергать в животе, что-то двигать, а потом зашивать. Когда отеки стали резко спадать, ввели внутривенно обезболивающее и снотворное. Проснулась Светлана Михайловна глубокой ночью. В отделении тишина. А вдруг совершенно неожиданно у нее полились слезы. Необычные слезы благодарности и любви к Богу. Таких пылких, нежных, восторженных слов она никогда никому в своей жизни не говорила. А ведь ей было к тому моменту уже 52 года. Будучи инвалидом с детства, естественно, Светлана Михайловна очень много страдала в жизни. Но столько обильных слез никогда не текло из ее глаз. Но, послушайте, это были слезы любви и счастья. Светлана Михайловна не понимала, что же с ней происходит. Потом сама не заметила, как уснула. Лишь позже Светлана Михайловна вспоминала, что во сне в ту ночь она увидела Иисуса, человеческим языком описать образ которого невозможно. В глазах Христа, пишет Светлана Михайловна, столь изумительно прекрасных были одновременно и любовь, и печаль, сострадание, нежность и слезы. Это потрясло Светлану Михайловну, она поняла, что есть какой-то другой мир, другая жизнь, другие ценности, другие интересы. В ней появилась жажда познания этого неизвестного доселе мира, этой неизвестной доселе жизни. И она продолжала изучать Библию, продолжала читать духовную литературу, но вместе с тем все еще где-то сомневалась, а существует ли Бог. Наступил 1993 год. Осенью, воскресенье, которое выдалось на редкость дождливым, все, в кавычках, ходячие больные были отпущены домой. В палате, кроме Светланы Михайловны, осталась еще одна женщина. И у ее кровати толпились родственники. А Светлана Михайловна лежала на животе, смотрела из-под дужки кровати на мокрые черные тополя, черное плачущее небо, на мутные разводы на стекле, а на душе нудная, беспросветная тоска, уныние и лютая безысходность. Неужели и в самом деле есть Бог? Правда ли, что для Него нет ничего невозможного? С этими мыслями Светлана Михайловна прошептала свою первую молитву. «Если Ты есть, сотвори для меня то, что просто никак, никогда не может быть. Покажи мне луч солнца среди этой мокрой темноты». И в этот момент яркий, ровный, длинный, как меч, а луч солнца появился над кроватью соседки, на стыке потолка и стены. Он двигался, опускаясь на кровать Светланы Михайловны, прошел вдоль стены по всем пустым кроватям, перешел на подушку Светланы Михайловны, затем передвинулся к соседней кровати, остановился и медленно растаял. Светлана Михайловна буквально оторопела и очень сильно испугалась, думая, что начались какие-то проблемы у нее, что она с ума сошла. И тогда Светлана Михайловна попросила Господа повторить это чудо, чтобы убедиться в том, что она не лишилась рассудка. Милостивый, дивный Спаситель снизошел к этой просьбе Светланы Михайловны и все повторил сначала. Но когда луч солнца дошел до подушки, на которой лежала Светлана Михайловна, он остановился и не таял. В неописуемой радости, что Бог есть, Светлана Михайловна закрылась с головой одеялом, наплакалась, а потом уснула. Когда ее разбудили на обед, палата была залита солнцем, дожди прекратились после этого на много-много дней. Таким образом, убедившись в существовании Бога, Светлана Михайловна покаялась, дала слово, что будет служить Господу и ближним до конца своих дней. После выписки из больницы Светлана Михайловна приняла крещение, заключила завет с Господом и уехала домой, в Сдвинск. В 1995 году Господь исцелил Светлану Михайловну от диабета. У нее были незаживающие раны. Одни временно закрывались, другие, напротив, открывались, и ей все время нужны были перевязки. В 2000 году раны, по свидетельству Светланы Михайловны, закрылись, и по настоящее время их нет. Светлана Михайловна, заканчивая свое письмо, делает следующее обращение. «Я обращаюсь к вам, мои друзья, ко всем, кто считает свою жизнь серой, кто не имеет радости бытия, ко всем согбенным духам, живущим во мраке уныния, скорби, болезни или ропота. Восстаньте, распрямитесь духом своим, поднимите глаза свои на небеса, обратите взор свой на Спасителя нашего. Задумайтесь о том, кто претерпел за нас такое поругание от грешных людей. Радуйтесь, радуйтесь, потому что у нас есть будущее, вечная жизнь со Христом в Его Царстве. Нас ждет Сам Спаситель и все небожители. Иисус называет нас друзьями. Уже это повод радоваться и с терпением ждать Его возвращения». Кравченко Светлана Михайловна.
3: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Ксения Лапицкая.

телерадиокомпании «Три ангела» представляет.

0: три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Издревле в Божьем народе использовались различные символы, которые помогали людям воспринимать незримого Бога. Христианская эпоха добавляет ряд символов, которые не использовались в ветхозаветние времена. Итак, говоря о лодке, мы можем сказать, что лодка в древности понималась Израилем как некий намек, аллюзия на ковчег, на средство спасения. Но когда Господь проповедует с лодки, это означает, что Он проповедует из среды милости, потому что лодка покоится на воде. В ветхозаветных историях Бог проповедует, сидя на горе Синай из среды огня. Огонь и вода – противоположные символы, которые помогают осознать безграничность Бога. Точно так же, как противоположные символы – лев и агнец – помогают осознать его непостижимость. Однако лодка, как средство спасения, символизирует собою то же, что символизировали дрова на жертвеннике. И дрова на жертвеннике, и лодка на воде символизируют собою крест. Крест – это средство спасения, средство, которое помогает Господу осуществить свою жертву. Есть еще один символ, который древесного происхождения, но Господь использует его для того, чтобы обозначить им себя. В 10 главе Евангелия от Иоанна Иисус говорит: «Я – дверь овцам». Дверь также сделана из дерева. Дверь обеспечивает доступ, она разграничивает собой пространство на внешнее и внутреннее. Говоря о том, что дверь – это то, что хранит овец, Господь сказал еще не все. Он подразумевает, что дверь, которая делает безопасное внутреннее пространство, помогает овцам выйти во внешнее пространство на злачные пажити. В этом смысле злачные пажити могут символизировать собою вечную жизнь. Иисус говорит: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Таким образом, крест – и распятый на нем Господь обеспечивает нам доступ к вечности. В раннехристианской символике используется образ рыбаря или рыбака для обозначения Господа Иисуса Христа. Он обещал Петра сделать ловцом человеков, но евангельские повествования изображают Господа как главного рыбака. Ведь когда Петр не может поймать ни одной рыбки, Господь без труда вылавливает такое количество сетью Петра и своим словом, что ученики диву даются, как это не порвалась сеть. В раннехристианской поэзии есть такой удивительный отрывок: «Господь Иисус, пастырь всех живых и рыбарь всех усопших». Этими словами первые христиане пытались передать веру в то, что они в надежных руках. Господь Иисус позаботится о них в течение земной жизни и о том, что будет с ними после смерти. Ни одна лодка не может выйти в путь, если она не оснащена якорем. Вы видите якоря, которые использовались на Геннесарецком озере во времена Иисуса Христа. Это обыкновенные камни с просвертыми.

В районе Генесарета бросали каменные якоря, и для христиан это тоже было символом стабильности во Христе. Первые христиане идею камня связывали со Христом. Камень краеугольный или скала – это то, что использовалось в отношении обозначения Господа уже в Ветхом Завете. Но, как ни странно, именно римский якорь, якорь-трезубец, а позже обыкновенный якорь, который используется в наши времена, поскольку Рим усовершенствовал технологию изготовления и дизайн якорей, именно такие якоря появляются на надгробьях в III веке. В III веке можно встретить на могилах христиан изображение рыбы, которая как бы стоит на хвосте и в плавнике держит якорь о трех зубцах или обыкновенный якорь. Такие начертания говорят о том, что здесь похоронен христианин. Иисус Христос – это не только агнец. Иисус Христос – это не только лев. Иисус Христос мог символизироваться также рыбой. Интересно заметить, что агнец используется для обозначения Иисуса Христа, а овцы используются для обозначения его стада. Но в 21 главе Евангелия от Иоанна Иисус использует слово «агнцы» для обозначения церкви также, когда поручает Петру заботу о церкви. Он говорит: «Паси агнцев моих, паси овец моих». Возможно, в разных переводах этот фрагмент выполнен по-разному, но тем не менее мы видим, что благодаря такому использованию символов Господь делает себя частью стада. Господь делает себя одним из нас, и это подтверждается Его воплощением. То же самое можно сказать и о рыбе. Слово «рыба» по-гречески звучит «ихтус». Вся Палестина использовала греческий язык во времена Иисуса Христа для деловых отношений. В быту они использовали арамейский. В синагогах, кроме арамейского, использовался еще и древнееврейский, потому что на нем читались священные писания. Итак, греческое слово «ихтус» означает «рыба». Это слово ранние христиане использовали как аббревиатуру и расшифровывали следующим образом: «Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель». Однако, точно так же, как агнец мог символизировать и члена церкви, и Господа, рыба использовалась амбивалентно или двунаправленно. Символ рыбы мог использоваться для того, чтобы обозначить Господа, и мог использоваться для обозначения любого члена церкви. Обозначая членов церкви символом рыбы, ранние христиане в эпоху гонений могли молча начертить этот символ на песке, чтобы дать понять другому человеку, в котором они заподозрили христианина, что они тоже принадлежат к церкви. Если человек не реагировал на это начертание, значит, он не был христианином. Иисус Христос, символизированный рыбой, это мотив многих мозаик и многих гравюр древности. Мы видим мозаику, на которой изображена стопка лепешек или пресных хлебов и две рыбки. Это напоминает историю о том, как Господь Иисус накормил огромное количество людей. Двумя рыбками и пятью хлебами Он накормил 5000 человек. Женщины и дети не считались, евангелисты поясняют, что это было количество мужчин. Итак,
Поскольку в древности было принято исчислять общество по количеству,

Обществу мужчин здесь упоминаются именно мужчины. Но людей было значительно больше. Ведь мужчина мог прийти послушать проповедь Иисуса Христа вместе с женой и вместе с детьми. Итак, пять хлебов символизировали для древнего Израиля, а они были очень внимательны к цифрам, символизировали Тору. Тора — это пять книг Моисея, это основа Священного Писания. Иисус символизирует себя хлебом и хочет подсказать идею о том, что о нем говорит Тора. Прямо об этом он говорит в пятой главе Евангелия от Иоанна, когда говорит об исследовании Писаний, и он утверждает, что они свидетельствуют о нем. Число 5 — число Торы. 2 — это число истины. Итак, две рыбки символизировали собой истинного Господа. Рыба в данном контексте заменяет собой пасхального агнца. Ведь евангелисты дружно упоминают о том, что это событие происходит накануне Пасхи. Во время Пасхи использовалась плоть агнца. Две рыбы, которые используются в насыщении 5000, как бы дублируют идею закланного агнца. Рыба, которую мальчик предложил Иисусу для сотворения этого чуда, обозначена греческим словом «апсарион», не словом «ихтос». «Апсарион» означает «приготовленная рыба», рыба, которую заготовили впрок. Это могла быть вяленая рыба, сушеная рыба, копченая рыба или просто соленая рыба. Ведь люди вокруг озера Геннесарет специализировались на том, чтобы готовить рыбу впрок. Они вялили, сушили, они коптили, возможно, эту рыбу. Что еще можно сделать с рыбой, знают только рыбаки. Но во всех селениях по берегам Геннесарета стоял плотный рыбный запах. Рыба, приготовленная впрок, символизирует агнца закланного. Таким образом, первые христиане отдавали себе отчет в том, что чудеса Иисуса Христа пророческим образом указывали на Его жертву. Рыба, заготовленная впрок, обеспечила питание такому количеству людей, людей голодных, ведь они уже 3 дня были подле Иисуса и слушали Его Слово. Это великое чудо говорит о том, что жертвы Господа будет достаточно для всего Израиля. Оставшиеся 12 коробов кусков подтверждают эту мысль. Аналогичное чудо Господь сотворил в другом районе Палестины — это Десятиградия. По другую сторону Геннесарецкого озера простирались языческие владения. Область Десятиградия — это языческая область. Там Господь накормил 4000 человек, и осталось 7 корзин. Интересно отметить то, что в первом случае, когда он кормит народ Торы, поблизости от Тевериады остается 12 коробов, но слово, которое используется в оригинале Нового Завета для обозначения коробов или корзин, описывает маленькие туиски, в которые человек в тех краях обычно помещал свой дневной паёк. Их было 12. Вероятно, это были личные туиски для еды апостолов Иисуса Христа. Им нечего было дать народу. Но когда они разыскали и принесли то малое, что нашлось, Иисус умножил настолько, что туиски учеников наполнились. Так бывает со всяким, желающим помогать Господу питать народ. Когда они берут пищу из рук Господа и раздают народу, их пустые туиски в результате непременно будут наполнены.
то слово, которое используется для обозначения корзин в другой истории, когда Господь кормит народ в языческой стороне, обозначает большие корзины, и их семь. В библейской символике семь — это число полноты. Число 4 связывается с обозначением четырех сторон света или пространства всей Земли. Таким образом, чудо насыщения 4000 говорит о том, что Господь пришел послужить не только для Израиля, но в итоге Он должен накормить все человечество, и жертвы Его будет достаточно для язычников также. И когда язычники примкнут к церкви, будет достигнута полнота. Рыба, которая чаще всего встречается в водах Генесарецкого озера, сегодня называется рыбой Петра. Наверняка эту рыбу ловили Иоанн, Иаков, Андрей, Филипп, который был также родом из Вифсаиды, и апостол Петр. Рыба, символизирующая собою рассвет христианства, навевает всю романтику и образность той рыбалки, которой Господь обозначил свое великое дело. В Евангелии от Иоанна, в 21 главе, на рассвете, когда борется свет и тьма, у кромки воды, где встречается вода и суша, Господь пересотворяет мир. Он дает грандиозный успех апостолам, которые трудились всю ночь и ничего не поймали. И они помнят всю жизнь, что только вместе с Ним они будут успешными рыбаками. Они смогут помочь человечеству войти в невод спасения.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
2: Для вас поет Ольга Воробьева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: Открытый разговор. Ведущий Александр Топол.
1: Приветствую вас. Мы сегодня будем размышлять над такой темой, как привычки. Привычки, они бывают хорошие, привычки бывают плохие. И привычки — это то, с чего мы сформированы с вами. Интересно, эпиграфом хотелось наших размышлений, рассуждений взять послание апостола Павла к римлянам, 13 глава, 14 текст. «Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, — пишет апостол, — и попечение плоти не превращайте в похоти». Все наши привычки, они не появились на свет вместе с нами в момент нашего рождения. Мы сами их создали. И теперь только от нас зависит, будем ли мы продолжать лелеять эти плохие привычки, которые у нас есть, словно лохмотья, прикрываться ими, или все-таки мы обратимся ко Христу, будем смотреть на Христа и сможем облечься в прекрасную мантию самоконтроля. В этом нам поможет Священное Писание. Слово «привычка» происходит от латинского слова «habitus» и имеет широкое значение. Буквально переводится как «одежда», «условие», «практика» или «обычай». Первоначально это слово вообще использовалось для описания одежды, которая характерна человеку определенного звания. Или человек, который занимал определенную должность, выполнял ту или иную вид работы. Например, военная форма или одежда врача, строителя, одежда горничной. Со временем слово «привычка» получило хорошо известное для нас значение, то есть способ поведения, который человек приобретает в результате неоднократного повторения каких-либо действий, реакций и отражающей преобладающие черты характера человека. Библейское определение во многом совпадает с такой формулировкой. И в Библии говорится, что привычки человека, они раскрывают его характер. Если вы христианин, то ваше призвание — облекаться во Христа. Или мы сейчас это слово редко употребляем. Современное слово, наверное, «одеться во Христа» лучше подойдет. Тогда, когда мы одеваемся во Христа, наш характер и наши привычки, они становятся отражением Его характера и Его воли. И тот текст, который мы взяли в начале нашей программы за эпиграф «Послание к римлянам», 13 глава, 14 текст, он и побуждает нас облечься в Господа Иисуса Христа. Для чего? Чтобы попечение о плоти мы не превращали в свои похоти. Как же эти привычки образуются? Должны быть основные наклонности или то, что способствует формированию привычки. Вообще наклонность или склонность к чему-то — это естественное желание нашего сердца, которое заставляет нас действовать или поступать определенным образом в предложенных обстоятельствах. Библия, Священное Писание говорит, что каждый человек приходит в мир, уже имея естественную склонность ко греху. Если мы откроем Псалом 57, 4 текст, то мы сможем вместе с псалмопевцем прочесть следующие строки. Пишет Давид: «С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждаются, говоря ложь». Священное Писание говорит о том, что с самого рождения человек имеет греховную наклонность. И вот такие греховные наклонности, неконтролируемые порывы, в конце концов, они перерастают в привычки, часть из которых может стать опасными пристрастиями, угрожающей даже самой жизни человека. Вы помните, как Господь первый раз разочаровался о том, что Он создал человека. Нам открывает эта книга «Бытие», 6 глава и 5 текст. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Представьте себе, человек ложится спать со злыми мыслями, просыпается со злыми мыслями и целый день ходит с этими мыслями. Насколько было развращение человека. Это не один человек, это все люди, которые представляли собой вот ту народность, где мы читаем в книге «Бытие». Привычки, они, вот если вы покупали в магазине, в гастрономе лимонад, обратили вы внимание, что лимонад или ситро — это не просто напиток, который содержит углекислоту, но в этот напиток входит еще что-то, какие-то компоненты, какие-то усилители вкуса. То есть сам лимонад представляет собой вещество, содержащее много компонентов. И поэтому привычки, они формируются с многих компонентов. И прежде чем говорить о самой привычке, надо посмотреть вот эти ингредиенты, из которых состоят наши привычки. Первый ингредиент, так его назовем, это порыв. Порыв. Порыв — это внезапно возникшее неудержимое желание человека действовать или толкает человека на совершение каких-то опрометчивых поступков. И когда мы спрашиваем человека, почему ты так поступил, он говорит, ну я в порыве это совершил. То есть порыв, он не может быть позитивным. В основном порыв — это то, что негативное. Человек в порыве совершает опрометчивый поступок. И Священное Писание, в частности книга Екклесиаст, 5 глава, 1 первый текст говорит: «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит». Священное Писание предупреждает нас, чтобы мы не впадали в этот порыв. Привычка вообще — это модель поведения, которая приобретается, мы уже говорили, в результате частого повторения. Модель поведения, часто повторяемая, превращается или перерастает в привычку. В книге Библии, в 4 книге Царств, в 17 главе, 40 текст мы читаем: «Но они не послушали, а поступали по прежним своим обычаям». И вот, вот это слово «обычаем» и можно еще понимать как привычки. Еще один компонент, что входит в состав привычки, это одержимость. Одержимость чем-то. Одержимость вообще — это непрерывная, непреодолимая поглощенность какой-либо идеей. И говорят, вот человек, даже пытаются в хорошем смысле говорить, вот, допустим, говорят, художник, он одержим искусством, или музыкант, он одержим музыкой. То есть не всегда, когда мы говорим «одержимость», это значит человек бесноватый, человек, в котором плохой дух находится. Одержимость — это непреодолимая поглощенность какой-то идеей. И если вы вспомните жизнь апостола Павла, который до своего обращения был гонителем христиан, то он говорит о своей жизни в книге «Деяния апостолов», 26 глава, 11 текст. Он говорит о том, что чрезмерной против них ярости преследовал христиан даже в чужих городах. То есть человек был одержим вот этим компонентом привычки и одержим этой идеей, что христиан надо было уничтожать. Он был одержим этой идеей. Еще одно свойство, может быть, оно непривычно, потому что мы его не всегда часто употребляем, это слово, это компульсия. Компульсия переводится как принуждение или порабощение, но это важный элемент, и мы о нем тоже сегодня должны несколько слов сказать, потому что компульсия — это безотчетный порыв или неодолимое стремление, вынуждающее человека поступать против своей воли. В своей жизни человек должен руководствоваться не порывами, не страстями, а разумом и сердцем. И Слово Божье, первое послание Коринфянам, 7 глава, 37 текст, оно говорит: «Но кто непоколебимо тверд в сердце своем и не будучи стесняем нуждою», и так далее, и так далее, и так далее, продолжает апостол Павел. То есть он хочет сказать, что мы не должны быть вынуждены поступать против своей воли. Мы не должны быть стеснены какими-то обстоятельствами. Есть еще одно слово, которое входит в свойства привычки или в состав привычки, и один из очень важных ингредиентов, который называется аддикция. Аддикция — это пристрастие. Пристрастие — это принуждающее или порабощающее, подавляющая потребность, зависимость от чего-либо. То есть человек зависит от какого-то действия, от каких-то чувств, и все это приводит к серьезным жизненным проблемам, эти зависимости. В послании апостола Павла к Титу во 2 главе 3 текст мы читаем, он говорит, чтобы старцы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству и учили добру и так далее, говорит апостол Павел. Вот не порабощались пьянству. Это аддикция встречается в Священном Писании или пристрастие, когда человек уже ничего не может сделать. Он уже настолько пристрастился к этой привычке, что он не может освободиться. И вы знаете, сколько людей, которые страдают такой болезнью, как алкоголизмом, и они хотели бы избавиться от этого, но так как оно вошло в привычку человека, и эта привычка поработила человека, человек не может, собственно, освободиться от этой проблемы. Что Библия говорит о привычках? Вообще, что говорит Священное Писание? Ну, прежде всего, надо сказать, что привычки, они бывают не только плохие, но и хорошие. И привычки вообще можно сравнить со спасательным жилетом. Он или выталкивает нас на поверхность моря и сохраняет нам жизнь, или если он наполнен свинцом, в частности, мы сейчас больше говорим о плохих привычках, да, то этот жилет, он нас не будет выталкивать, он нас будет тянуть, к сожалению, на самое дно. И если вы хотите понять свои привычки и узнать, несут ли они вам благо или вред, то следует посмотреть, что об этом говорит Библия, что об этом говорит нам Священное Писание. Древнееврейское слово «дерек» встречается в Ветхом Завете, обычно переводится как «путь путей». Но в переносном, метафорическом смысле переводится как «привычка» или «привычный образ действия». Привычки могут быть полезными, как мы говорили уже, и благотворно влиять на человека. Когда мы читаем книгу притчей, то премудрый Соломон говорит: «Надейся на Господа» в 3 главе 5 текст «всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Но вот в этом тексте есть одна очень интересная мысль: «Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Во всех путях, то есть во всех своих привычках ты должен полагаться на Господа и познавать Его. Привычки могут быть злом и оказывать разрушительное воздействие на человека. 4 книга Царств, 17 глава, 13 текст, мы находим предостережение, которое Господь говорит: «Возвратитесь со злых путей ваших и соблюдайте заповеди Мои». «И уставы Мои соблюдайте». То есть Господь видит, когда человек зашел уже слишком далеко, тот путь, по которому он пошел, сформирован из злых привычек. Господь говорит: «Возвратитесь с этих злых путей». Привычки, они могут передаваться по наследству от родителей к детям. Вот обидно, что святость по наследству не передается. Святость ее можно получить только у Господа. А вот привычки, и плохие привычки, и хорошие привычки, они могут передаваться по наследству. Но, к сожалению, часто мы говорим «тяжелая наследственность» или «плохая наследственность». Почему мы говорим? Потому что часто плохие, к сожалению, привычки больше передаются от родителей к детям, нежели хорошие. Но хорошие привычки тоже передаются. И когда мы читаем 4 книгу Царств, 21 глава, 21 текст, мы читаем: «И ходил той же точно дорогою, которой ходил отец его, и служил идолам, которым служил отец его, и поклонялся им». То есть вот наследственность, вот результат этой наследственности. И мы говорим, это плохая наследственность. Отец его поклонялся идолам, дед его поклонялся. Вот и внук пришел, стал царем и также поклоняется идолам. Но помните, хорошие привычки, они тоже имеют важную роль в жизни человека. Почему? Потому что они отражают характер Бога. И когда мы читаем вторую книгу Паралипоменон, 17 главу, 6 текст, то здесь мы видим следующее: «И возвысило сердце его на путях Господних, притом и высоты отменил он, и дубравы в Иудее». Хорошие привычки укрепляют и закаляют характер человека. И в книге Иова мы читаем в 17 главе 9 текст, что «праведник будет крепко держаться пути своего, и чистый руками будет больше и больше утверждаться». Правильно выбранные хорошие привычки приводят к Божьим благословениям в вашей жизни. жизни. И в этой же книге Иова, в 22 главе, 28 текст, Иов говорит: «Положишь намерение, и оно состоится у тебя, и над путями твоими будет сиять свет». В Новом Завете греческое слово «мантано» переводится или означает как «научиться» или «приобрести привычку». Определение привычек. Привычки — это поведение, образ жизни, которому учатся через многократные упражнения. Апостол Павел, когда пишет послание к Титу в 3 главе, 14 текст, он говорит такие слова: «Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах». Одна вредная привычка обычно влечет за собой целый ряд плохих привычек. И при том же они, будучи праздны, пишет апостол Павел в первом послании к Тимофею, 5 глава, 13 текст, они приучаются ходить по домам и так далее. Он описывает эту ситуацию. То есть, будучи праздны, приучаются, то есть приобретают плохую привычку, которая впоследствии, она как снежный ком, ведет за собой последствия. Греческое слово «хадос» — естественный, привычный путь, или другое значение этого слова, как «знакомая дорога», употребляется в Священном Писании в качестве метафоры и означает способ поведения или способ мышления. Сердце человека, склонного к неугодным Богу привычкам, может прийти к заблуждению и уклонению от Бога. Послание к Евреям, 3 глава, 10 текст, мы слышим, как Господь вознегодовал на онный род и сказал: «Непрестанно заблуждаются сердцем». Почему? Потому что не познали они путей моих. Лжеучителя постоянно порочат путь истины, постоянно искажают его, поэтому они и называются лжеучителями. И во втором послании апостола Петра, 2 глава, 2 текст, мы можем прочесть, что говорит ученик Иисуса Христа Петр. Он говорит: «И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в каком состоянии? В поношении». Греческое слово «анастрофе» обычно переводится на русский язык как «жизнь» или «жизненный путь» и означает «поведение человека». Христиане имеют средства для преодоления губительных привычек. И самым важным средством для преодоления губительных привычек для нас является Библия, Слово Божие. В послании к Ефесянам, 4 глава, 21 текст, мы читаем: «Потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина». А вот здесь надо сделать такую оговорочку: истина, то есть истинный путь жизни в Иисусе Христе. И дальше он объясняет это: отложить прежний образ ветхого человека, который истлевает в обольстительных похотях. Богобоязненные и благие привычки христиан являются свидетельством для окружающих. В послании к Евреям, 13 глава, 7 текст, апостол Павел говорит о наставниках. Он говорит: «Помните ваших наставниках». Почему? Потому что они проповедовали вам Слово Божие. И когда мы взираем на кончину их жизни, то зачем нам это надо? Чтобы взирать на их веру. Взирать на их веру, подражать им. Немецкие овчарки обычно обучены жесткому отношению к тем, кто имеет злые намерения. Но вместе с тем это в высшей степени умные и верные четвероногие друзья, которым можно научить быть провожатым слепых людей. И в первом и во втором случае поведение этих животных приобретено в результате долгих дрессировок. Привычки — это определенное поведение, которому человек научился в результате многократного повторения. Они могут сильно влиять на человека либо во благо, либо во зло, оказывая мощное воздействие на всю его жизнь. Каждая привычка имеет в своем основании либо стремление уподобляться Христу, либо желание удовлетворить свой эгоизм в зависимости от этого. Является или достоинством, или недостатком. И постепенно человек, повторяя многократно свое поведение, он может превратиться или в красавицу, или в чудовище. Все наши привычки, обычные привычки, естественные, постоянные, регулярные действия. Есть машинальные, которые срабатывают автоматически, бессознательно. Человек может, допустим, находиться в пижаме, и он вспомнил, что ему надо срочно подписать какой-то документ. А у него привычка хранить ручку вот в наружном кармане пиджака. И не подумав даже, что он находится в пижаме, он может механически сразу рукой потянуться за ручку именно в то место, где он привык ее хранить. Это машинальная привычка. Есть привычки, которые оказывают влияние на поступки, то есть являются отражением внутреннего состояния человека, который лежит в основе его действия, это внутреннее состояние. Они усиливаются и со временем становятся более стойкими, сильными, они повторяются чаще и чаще, со временем закрепляются, сохраняются и становятся трудноизменяемыми. Они могут быть приятны, они могут приносить чувство удовлетворения и наслаждения. И вы помните слова Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Луки, 16 глава, 13 текст, где Спаситель говорит, что никакой слуга не может служить двум господам. Почему? Потому что одного он будет ненавидеть, другого любить, или одному будет служить с усердием, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. У нас не может быть одна привычка и хорошей, и плохой. Если что-то развивается в нас, то это или в плохую сторону, или в хорошую. Священное Писание часто использует слово «твердыни» или «рабство» или «зависимость» для того, чтобы нарисовать яркую картину уз греха. И хотя вы можете не быть порабощенным явным этим недостатком, ну, например, как алкоголизм, наркомания там, или жадностью, но можете придерживаться образа действий, который кажется естественным и вполне приемлемым. Помните, даже самое хорошее занятие могут нанести вред. Ну, например, труд в церкви. Если вы занимаетесь служением, переходите границы и правила, которые определены Господом, и тогда это служение становится для вас пристрастием, вы попадаете в зависимость от него, и это уже является проявлением греха и зла. Хотя кажется, в чем? Я же служу Богу, я служу в церкви. Если мы лелеем в своем сердце греховные помыслы, они обретут власть над нами. И в конечном итоге они обязательно приведут к отрицательным последствиям. Наши амбиции, ревность, беспокойство, гнев — это страсть и жадность, высокомерие, материализм, страх, критицизм, предубеждение, упрямство, неуважение, обида, возмущение, зависть, эгоизм, самолюбие. И все это вместе можно дать определение этим словам как привычки нашего сердца. В Евангелии от Матфея, в 15 главе, 19 текст, мы читаем, что говорит Христос. Он говорит, что «ибо из сердца исходят злые помыслы». И он перечисляет эти злые помыслы. Убийство, прелюбодеяние, любодеяние, кража, лжесвидетельство, хуление. Все это исходит откуда? Из сердца. Почему? А потому что в сердце есть привычка. Но есть еще скрытые привычки. Некоторые привычки часто не признаются как вредные пристрастия. Потому что, ну, во-первых, мы не подозреваем, что грубое слово или отрицательная эмоциональная реакция на человека может стать нашим привычным образом действия. Ну, к примеру, привычка спорить. Человек настолько погружается в эту привычку, настолько она становится его постоянным образом действия, что он уже любую информацию, которую он получает, он постоянно появляется желание ее оспорить. Пусть даже это позитивная информация, пусть она созидательная информация, но уже выработалась привычка спорить, и человек не может остановиться. Это скрытая привычка. Люди мира, окружающие нас, могут не считать эту привычку плохой. Ну, например, вот трудоголизм, когда человек много работает, когда человек работает по две смены, старается на двух, на трех работах устроиться, чтобы больше заработать денег, чтобы добиться хорошего материального благосостояния в своей семье. Вроде бы ничего плохого нет, и окружающие говорят, какой это трудолюбивый и хороший человек. Но это поведение, эта привычка, она приводит к тому, что организм человека изнашивается, изматывается и быстро приходит в непригодность. Поведение, которое кажется хорошим, на самом деле может стать грехом, если оно отрицательно влияет на вашу жизнь. Я знаю одну женщину, которая любит помогать другим. Притом она это делает неосознанно. Она видит, приходит к ней пьяница, он просит на бутылку водки, ей становится жалко этого человека. Она дает ему деньги и говорит, может, ты хлеба купишь на эти деньги, не покупай водку. Но она делает вроде бы добро. Ее поведение может со стороны показаться хорошим, но на самом деле это грех. Чрезмерная увлеченность, споры работой, мы уже говорили, трудоголизм, коллекционирование, состязание с другими, жизнь в долг, чрезмерное стремление, любовь к развлечению или даже к порядку. Я встречал одного человека, который не смог жить в семье, от него ушла жена, ушел ребенок, потому что он настолько щепетильно относился к порядку, что иногда даже сам на себя мог рассердиться, если в его комнате где-то на столе там не так книги были расположены или не так ручка там лежала на столе. Друзья дорогие, излишнее внимание, жажда риска к физическим упражнениям, сплетни, чрезмерная помощь людям, необдуманная эта помощь, нерешительность, неопрятность. Очень много можно приводить разных примеров. Излишняя увлеченность, даже чтением литературы. Это хорошо, но я встречаю свою одноклассницу, с которой некоторое время мы сидели вместе даже с одной партой. Эта девочка очень культурная, очень интересная. Она при любой возможности она старалась читать как можно больше книг. Притом не смотрела на то, плохое освещение, хорошее освещение, мелкий шрифт, там, крупный шрифт. Она запоем любила читать литературу. Проходит большой промежуток времени, 20 лет мы не виделись. Я встречаюсь со своей бывшей этой одноклассницей, у нее очки с очень большими линзами, она практически ослепла, она плохо видит, и она страдает от этого, что вроде бы кажется хорошая привычка читать литературу, но вот чрезмерное это все, это скрытые привычки, они нам мешают. Книга «Екклесиаст», 7 глава, премудрый Соломон говорит 16 текста, «Не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым, зачем тебе губить себя? Потому что кто боится Бога, тот избежит всего того». То есть, что хочет сказать автор? Он хочет сказать, избежит крайностей. Он избежит крайностей. Но кроме скрытых привычек, есть еще и разрушительные привычки. Существуют привычки, которые оказывают разрушительное воздействие на наше здоровье и могут стать причиной насилия над другими людьми или создать нездоровую атмосферу, эмоциональную атмосферу во взаимоотношениях. Анорексия – болезнь 21 века, когда человек отсутствует аппетит. Булимия – другая болезнь 21 века, когда чрезмерный аппетит, и человек погряз в этом обжорстве, он не может остановиться. Он говорит, я ем, ем, ем, и когда я много ем, я успокаиваюсь, я перестаю волноваться. Есть созависимость. Человек никогда не курил, не употреблял табак в своей жизни, но он постоянно проводит рабочее время с людьми, которые курят, он постоянно находится в рабочей такой обстановке, где накурено в помещении, хотя сам не курит. Он становится пассивным курильщиком. И когда он приходит домой, где дома его ожидают жена, дети, чистая атмосфера в воздухе, он испытывает нужду выйти на лестничную площадку, прокуренную лестничную площадку, для того, чтобы там постоять и немножко подышать этой атмосферой. Он не понимает, почему ему не нравится находиться в чистой домашней атмосфере. Это созависимость. Это когда человек находится с зависимыми людьми и страдает от этого, и это вырабатывает тоже привычку. Наркомания, депрессия, алкоголизм, обжорство, мы уже говорили, безнравственность, распущенность, порнография, перегрузки, сквернословие. Сквернословие вообще вроде бы небольшая привычка, не настолько вот так такая сложная, как наркомания или алкоголизм, но если она входит, эта привычка может войти в лексикон маленьких детей. Когда маленький ребенок идет, возвращается со школы, несет этот ранец, так красиво одет, красиво расчесан, и срывается с его уст слова, которые даже вы эти слова не употребляете. «Не знаете ли вы, что тела ваши, говорит апостол Павел, суть храма, живущего в вас Духа. Апостол Павел хочет сказать, что важно для нас не разрушить тот храм, который Господь создал в нашем теле. Мы несем ответственность за это. Отличительные черты зависимости. Большинство людей с удивительной легкостью и умением оправдывают свои поступки и действия. Мы так искусны, что можем найти любое объяснение нашим привычкам. А многие нежелательные привычки скрыты даже от нас самих. Коринфяне, например, сделали своим девизом такое утверждение: «Все мне позволительно». Все мне позволительно. Но апостол Павел предупреждает их, а вместе с ними и нас, в первом своем послании Коринфской церкви. И хотя все мы освобождены от проклятий закона, свободны от его власти, мы несем ответственность за все наши привычки. В 6 главе 1 послания Коринфянам апостол Павел говорит: «Все мне позволительно, но не все полезно». Апостол Павел побуждает нас задумываться о том, что не всегда то, что позволительно, может созидать. Не всегда то, что разрешено обществом, это может быть полезным. Вопрос: как я могу узнать, имею ли я вредные привычки или скрытые пристрастия, которые совершенно не соответствуют воле Бога? Мы должны иметь с вами один такой ответ, что мы должны быть ответственны перед Богом и честно и искренне оценивать свою жизнь. Если мы не дадим оценку своей жизни, никто другой за нас эту оценку правильно не даст. Проверочный список вопросов, которые я хотел бы вам предложить сегодня: бываю ли я поглощен какими-либо желаниями? Не подчинены ли все мои планы этому? Не страдает ли мое здоровье из-за моего пристрастия? Не испытываю ли я чувство вины, усиливающее по мере того, как я что-либо делаю? Не оказывает ли следование этому влияние на мое материальное положение? Не стараюсь ли я оправдывать и защищаться, когда меня спрашивают об этом желании или о том, что связано с ним? Не разрушаются ли мои отношения с ближними из-за привычного для меня образа действия или поведения? Я нервничаю и расстраиваюсь, если не могу осуществить свое желание. Вот такой набор вопросов, друзья дорогие. Но если хотя бы на один из них вы ответили «да», задумайтесь над этим. Это серьезное предостережение. На том ли мы пути находимся? Тот ли путь, который приведет нас в жизнь вечную? Псалмопевец в 138-м псалме говорит такие замечательные слова: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и посмотри, не на опасном ли я пути, направь меня на путь вечный». Я хотел бы, чтобы эта молитва, которую мы только что прочли, 138-го псалма, 23-24 текст, это было желание вашего и моего сердца, чтобы Господь всегда говорил нам о желании нашего сердца. Если я нахожусь на опасном пути, я знаю того, кто может мне подсказать, кто может мне действительно помочь направить меня на путь вечный. Будьте благословенны!

0: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Глина».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: В течение долгих лет израильский народ ожидал Мессию, того, кто избавит их от иноземных угнетателей и вернет им мир и благоденствие. Почему же, когда пришел Иисус Христос, Спаситель, израильтяне не приняли Его, отвергли и распяли? Ведь Иисус Христос называл Себя Царем и обещал установить Царство Божье. Об этом мы говорим сегодня с магистром богословия Эдуардом Егизаряном. Эдуард, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, Иисус Христос называл Себя Царем, обещал установить Божье Царство. Что Он имел в виду, когда говорил о Царстве Божьем?
3: Ну, прежде всего нужно сказать о том, что все евангельское повествование, связанное со Христом, посвящено приходу Его Царства. Вся проповедь Иисуса Христа направлена именно на освещение этого вопроса. Евангелие от Матфея, 4 глава, это первый стих, к которому мы сегодня обратимся. 4 глава, 17 стих. Еще раз напомню, что 4 глава повествует о том, что Христос после своего крещения отправился в пустыню, где Он постился, молился и был искушаем от дьявола на протяжении этого времени, когда напоследок взалкал, дьявол предлагает ему искушение, которые Христос преодолевает. И дальше сказано, что когда Он возвращается с пустыни, 17 стих повествует: «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: „Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное“». Иными словами, самая первая проповедь и самая главная проповедь, на которую Христос, так скажем, направлял все свои усилия, это была проповедь о Царстве Божьем. Кроме того, все те притчи, которые Христос рассказывал, в той или иной степени связаны с Царством Божьим. Поэтому всякий раз, когда Он говорит о Царстве Божьем, Он говорит: чему уподобим Царство Небесное, с чем сравним Его? И поэтому Он приводит здесь массу всевозможных прообразов, чему подобно Царство Небесное.
2: Царство Небесное и Царство Божье – это одно и то же.
3: Ну, в общем-то, да. Дело в том, что просто в еврейском контексте, когда евреи очень благоговейно относились к имени Божьему, очень часто они просто не произносили это слово, и вместо Царства Божия, чтобы не произносить это имя, они говорили Царство Небесное. Фактически, в данном случае, Божие и Небесное – это взаимозаменяемые такие понятия. Но важно также помнить о том, что действительно вы правы, когда говорите, что было множество различных спасителей, которые помогали вроде бы израильскому народу. Был период судей, когда появлялись спасители народа, которые вызволяли народ из плена, из рабства, которые вызволяли вот из такого экономического и политического кризиса израильский народ, который пребывал и прозябал в этом состоянии на протяжении там десятилетий. Появлялись вот такие вот спасители, так называемые судьи, которые судили народ, которые учили правде, которые учили законам Божьим, и в то же время они, так скажем, преодолевали врагов израильского народа и освобождали их.
2: В конце концов, ведь даже сам Бог говорит, что вот в Ветхом Завете часто мы встречаем такие тексты, которые говорят о том, что Бог обещает защиту вот именно даже от иноземных врагов, Он обещает благоденствие, богатство своему народу, если народ будет ходить вслед Него, если он будет исполнять все его уставы и заповеди, как написано в Ветхом Завете: не будешь брать взаймы, а будешь давать взаймы, я сделаю тебя головой, а не хвостом, у тебя будут виноградники, множество детей. То есть все это связано не просто... Вот ты имеешь крепкую веру и хорошую связь с Богом, личную связь, и все. Нет, за этим следуют действительно благословения реальные и материальные в том числе.
3: Совершенно верно. Но нельзя забывать об одной очень важной вещи. Пророчества Ветхого Завета, они были различными. И в данном случае, когда речь идет о будущем Израиля, эти пророчества даны на определенных условиях. Это так называемые условные пророчества. Поэтому осуществление тех или иных благословений, дарование тех или иных там, привилегий, даров и так далее, все это было связано с послушанием Богу, с послушанием Его заповедям. И поэтому действительно мы видим это в истории. Всякий раз, когда они были верны Богу, Господь их ограждал от иноземных завоевателей, всякий раз Господь им даровал и плодородную землю, была вода, шли дожди, то есть они орошали землю, таким образом получали произведение земли. То есть труды эти, они были не напрасными. Поэтому фактически будущее израильского народа, благословенное будущее, оно было связано с послушанием Богу. Поэтому, что касается прихода Мессии, можно говорить то же самое, о том же. То есть мы не знаем, опять же, что было бы, если бы израильский народ принял Иисуса Христа. Мы не можем вот в этом контексте рассуждать и размышлять, потому что история уже пошла своим чередом, и мы не можем отмотать пленку и по-другому представить себе историю. Но мы знаем о том, что на теоретическом уровне у всех была возможность принять Иисуса Христа. У всех была такая возможность. У него была масса последователей, тайных последователей. Мы, например, знаем и

0: ночью и сказал: «Учитель, мы знаем, что ты пришедший с небес. Ты пришедший с небес, мы это знаем и верим в это». То есть, по-видимому, он пришел как представитель вот этой группы последователей, которая видела и усматривала во Христе вот этого Мессию. Но, тем не менее, что-то еще их удерживало от принятия. Мы видим, что было множество людей, которые готовы были последовать за Христом, но что-то им мешало, что-то их сдерживало. Вы помните богатого юношу, который подошел ко Христу и говорит: «Господи, что мне делать, чтобы наследовать Царство Божие?» Христос говорит: «Ты знаешь закон, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, почитай отца и мать». А тот говорит: «Я все это, говорит, с детства уже исполняю». Тогда Христос говорит: «Одного тебе не достает, пойди продай все свое имение, раздай нищим, следуй за мною». И сказано, что тогда этот человек огорчился, потому что у него было большое богатство. То есть, иными словами, проповедь Иисуса Христа нам многих восхищала, многих вдохновляла, и люди просто готовы были идти за ним. Но что-то все-таки многих останавливало. В данном случае верхушку религиозную останавливало то, что они не знали, что в будущем ожидать от этой проповеди, когда, так скажем, разрушаются те системы и те парадигмы, те модели взаимоотношений, которые были сложены к тому времени, сложены как раз вот этой религиозной верхушкой. Потому что все достаточно было четко и ясно. Были грешники в среде израильского народа, которых обходили десятой дорогой. Были, значит, определенные правила и принципы омовения, очищения. И народ знал, что они должны сделать для того, чтобы Бог их принял. Была другая категория. Были, например, самаритяне, которые, казалось бы, верили в одного и того же Бога, но тем не менее отличались по национальному признаку и так далее. И которых избегали всяческим образом евреи. Были язычники вообще откровенные, такие как римляне, да, которых ненавидели лютой ненавистью. И вроде бы было все понятно, все четко, все строго и стройно. Но вот приходит Христос, и, казалось бы, все меняется. Потому что Христос может поговорить с самарянкой, с женщиной, падшей женщиной, которая вот 5 мужей имела, и еще один с одним живет, да. Он может спокойно заговорить с женщиной сирофеникиянкой, то есть язычницей. Он может прикасаться к нечистым, он может прикасаться к прокаженным, он может прикасаться к тем, кто умер уже. Это то, что было неприемлемо для евреев.
1: Открытая книга.
2: И это, казалось бы, ведь были установления самого Бога. Бог нарушает то, что он сам установил.
0: Видите как, дело в том, что очень важно, дело в том, что момент тут такой: в Ветхом Завете прикосновение к мертвому это связано фактически с ритуальной нечистотой. И Господь в этом случае, в Ветхом Завете, он использовал все возможности для того, чтобы показать, что он может, только он один может очистить человека от влияния и от последствий греха. Вот. А поскольку Христос был чистым и безгрешным, на него это не распространялось. То есть эта нечистота не переходила на Христа. Если человек в Ветхом Завете, прикасаясь к чему-то нечистому, он становился нечистым, там, ну, в зависимости от того, к чему прикасается, там, был нечистым до вечера или должен был совершить какое-то омовение, это не касалось Христа, потому что Христос, так скажем, к нему не приставала вот эта вот нечистота религиозная.
2: То есть, поэтому, в конце концов, 10 заповедей ведь Иисус Христос не нарушал,
0: Совершенно верно.
2: Ни одной из этих заповедей.
0: Его обвиняли в нарушении субботы, хотя у Христа было совершенно иное понимание вопроса, как нужно субботу исполнять. Поэтому он спрашивает у людей, можно ли в субботу делать добро. И этот вопрос застает их врасплох, потому что все, что возможно было, так скажем, не делать, они не делали в этот день. Но иногда очень часто сами себя обманывали. То есть, если нужно пройти какое-то расстояние, а вроде бы субботний путь не разрешает проходить такое расстояние, поэтому были определенные места, где они могли поставить скамеечку, сесть и вроде бы перекусить, а это уже считалось, что Значит, с этого времени, с этого

0: моменту уже идет, заново начинается субботний путь. Поэтому очень часто, почему и Христос называл их гробами окрашенными, потому что очень часто они сами себя обманывали, и они сами создавали эти законы и сами пытались эти законы обойти. Но вернемся мы с вами, так скажем, к вопросу Царства Божия. Дело в том, что сама проповедь Иисуса Христа действительно вроде бы от Него ожидали, что Он избавит израильский народ от римского владычества, Он произведет какие-то реформы и так далее, которые не вредили бы, так скажем, вот религиозной верхушке, которые не застигали бы врасплох религиозную верхушку. А Христос не мог пойти на компромисс. Когда он обличал, так скажем, во грехах, и это, в этом не было разницы, это простой человек или это высокопоставленный чиновник или религиозный вождь. Поэтому ко Христу очень часто приходили с вопросом, потому что усматривали в его действиях нечто необычное. Потому что все-таки не каждый день прокаженные очищаются, не каждый день люди воскресают, не каждый день изгоняют на их глазах бесов, и причем это было, так скажем, не шарлатанство, действительно, бес покидал человека, и так скажем, человек освобождался от этого влияния демонического. Причем, когда они видели во Христе вот эту силу, они очень часто спрашивали, какой силой ты это делаешь? Иногда они даже обвиняли его в том, что это дьявол действует в нем, за что Христос, гневаясь на них, говорил, что вы не можете даже, будучи религиозными вождями, вы не можете отличить божественное влияние от сатанинского влияния. Кроме того, очень часто к нему подходили и спрашивали, покажи какое-то знамение. Вот сделай что-то такое, чтобы мы могли уверовать.
1: Сделай чудо,
0: вот чтобы мы могли бы увидеть. Но дело в том, что Христос понимал, что сами по себе чудеса, они нужны для уже утвержденных людей, для того, чтобы их направить, для того, чтобы показать им истинный путь. А те люди, которые не верят, им бесполезно показывать чудеса, потому что сегодня ты увидел это чудо, а завтра ты уже не помнишь про это чудо, потому что сами по себе вот чудеса, они имеют приходящее значение. Сегодня очень много построено вроде бы на чудесах. Есть масса людей, которые вот строят свои фокусы или какие-то, ну, совершают какие-то чудеса, и, казалось бы, масса людей, тысячи и тысячи людей идут, смотрят, но уже через день, через два они про это забывают. И сердца их не преображаются от того, что они увидели это чудо. Сердца их и характер их не изменяются от того, что они увидели, как пропадают вагоны или статуи свободы, не происходит изменения человеческого характера, человеческой сущности. Поэтому Христос понимал, что без веры это чудо не будет иметь ровным счетом никакого смысла. Поэтому еще один текст, к которому хотел бы сегодня обратиться, это Евангелие от Луки, 17 глава. Фарисеи подходят ко Христу и спрашивают. Нужно сказать, что это были люди, ожидающие пришествия Избавителя, пришествия Мессии. «Быв же спрошен фарисеями», 20 стих 17 главы Евангелия от Луки, «когда придет Царствие Божие?» Отвечал им, «не придет Царство Божие приметным образом. И не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Это очень важный текст. Казалось бы, мы постоянно думаем о приходе Царства Божия в контексте определенных каких-то светопредставлений. В контексте Армагеддона, в контексте там, звездопада, потемнения солнца, луна должна сделаться как кровь. Христос говорит, Царство Божие не придет приметным образом, потому что оно внутри вас есть. Заметьте, что Он об этом говорит фарисеям. «Внутрь вас есть». Вот это выражение «внутрь», его можно перевести еще как «среди». Вот из греческого языка лучше было бы все-таки перевести «среди вас». То есть Христос говорит о наступлении Царства Божия как об уже свершившемся факте. поскольку он является царем этого царства. Он является представителем Царства Небесного. Поэтому его приход, его явление здесь, в этом мире, это уже наступление Царства Божия. Поскольку где царь, там и царство.
1: Угу.
0: Именно поэтому, еще раз напоминаю то, что с таким же вопросом примерно обратился ко Христу Иоанн, послав своих учеников, Иоанн Креститель. Пойдите спросите, ты ли тот, который должен прийти, или ожидай там другого? Когда все-таки это царство явится? Что говорит Христос? Он говорит, пойдите и скажите, что вы видели, что слышали. То есть вот то, что сейчас происходит, это уже знамение Царства Божия. Это уже знак наступления Царства Божия, потому что Христос имеет дело в данном случае не с римлянами. Не Римская империя враг Иисуса Христа. Может быть, Римская империя была врагом еврейского народа? Вполне возможно, потому что начиная с 63 года до нашей эры, Палестина уже была, так скажем, одной из областей, ну, считалась провинцией Римской империи. И поэтому к тому времени уже, ну, практически почти что 100 лет продолжалась вот эта зависимость от Рима, Палестины. И поэтому вполне возможно, что да, действительно, римский народ воспринимал, еврейский народ воспринимал римлян как врагов. Но для Христа это были не враги. У него были другие враги. Это было неверие, это было лицемерие. Это был враг рода человеческого, лукавый, сатана, дьявол. Вот что является врага, вот кто являлся врагами Иисуса Христа. Смерть, в конце концов, это враг Иисуса Христа. И поэтому Христос имеет дело на протяжении своего служения. Он имеет дело с тлением, с морально-нравственным разложением. Он имеет дело с лицемерием, которое он осуждает, которое он обличает. Он имеет дело с бесами, которых он изгоняет и таким образом освобождает людей. Он имеет дело с религиозным фанатизмом, который он пытается как-то изменить, исправить. Вот, и говорит постоянно о том, что не может, невозможно новое вино вливать в старые мехи, потому что новое вино при своем брожении, оно разорвет эти старые мехи, и мехи порвутся, и вино выльется. Поэтому учение Иисуса Христа, его подход, его понимание Царства Божия невозможно было вот втиснуть в те рамки, которые были созданы фарисейскими традициями, обрядами. Поэтому у Христа были другие враги. У Христа был другой подход. У него было другое, совершенно новое понимание Царства Божия. Поэтому невозможно было даже фарисейскую вот эту систему и их законодательство просто как-то подвести под проповедь Иисуса Христа. Здесь нужны были просто коренные изменения. Поэтому Христос и говорит о том, что если праведность ваша, обращаясь к слушателям, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царство Божие. Потому что это была праведность, основанная на каких-то списках, на каких-то вот определенных законах, которые они сами придумывали, которые они выстраивали в своей собственной вот этой духовной системе или системе духовного такой, духовной жизни. И это было далеко не то, что Господь от них ожидал.
2: Открытая книга.
1: Ну вот интересно, что когда современный человек обретает веру в Бога, находится на пути к Богу, он тоже просит объяснить ему, например, что можно делать, а что нельзя, что я должен делать. Скажите мне, что я должен делать вот для того, чтобы поверить, как я должен себя вести, куда я должен ходить. В общем-то, это какое-то естественное желание человека, чтобы ему дали инструкцию, согласно которой он должен поступать, духовную инструкцию, да, вот это делай, это нельзя, и тогда я буду спокоен в том отношении, что вот я делаю то, что нужно, если я здесь ошибся, я согрешил, ладно, больше, значит, постараюсь этого не делать, то есть, а вот на самом деле, из чего все это проистекает, состояние нашего сердца И вот эти наши отношения, живые отношения с Богом, это все отходит на второй план. Это как-то менее понятно, это менее близко нам.
0: Совершенно верно. В общем-то, действительно, мы созданы таким образом, и мы, по сути, такие, что мы хотим исполнить все то, что от нас требуется, и таким образом, чтобы мы могли бы сказать, я сделал все, что от меня зависело, теперь, так скажем, с божественной стороны, да, будем ожидать, что Господь обещает. Но дело в том, что это то, что называется как раз фарисейской праведностью. Сделать определенные какие-то дела для того, чтобы явиться, так скажем, вот это такая праведность, которую исповедовали как раз фарисеи. Они, у них было множество различных дел, которые они делали со своей стороны, и думали о том, что в таком случае они получат благословение со стороны Бога. Но при этом Христос говорит о другой праведности. И праведность, о которой говорит Христос, она ничего общего не имеет с какими-то делами. Дело в том, что это мы так воспринимаем очень часто, что праведность – это определенные какие-то дела. Дела праведности, да, мы говорим. Но Христос говорит немного о другом. На самом деле праведность – это взаимоотношения. Это отношения со Христом. Праведность – это постоянное стремление к тому, чтобы в нас отобразился образ Божий. Это фактически не статичное состояние, чтобы можно было бы сказать, ага, вот есть определенный критерий, вот есть определенный список, и согласно этому списку и критерию этого человека мы называем праведником. А есть, если, значит, человек не попадает под этот список, или хотя бы есть пару пунктов, которые в нем не отражены в жизни этого человека, все, это не праведник, это грешник. Христос так не поступает. У него совершенно другие критерии праведности. Праведник – это тот, который впускает в свою жизнь Иисуса Христа. Это тот, который желает иметь с ним отношения, любит его. Вот это тот человек, который называется праведником. Да, действительно, в чем-то он может, так скажем, не соответствовать тому, что говорит закон, да? Но заметьте, что происходит. Праведность Иисуса Христа, она покрывает все недостатки человека. Потому что человек живет жизнью Христа. Христос живет в нем. И поэтому в этом отношении фарисеи все время думали, каким образом вообще эти люди, мытари, грешники, они могут наследовать Царство Божие. Как это? Они постоянно спрашивали у Христа, неужели эти люди, они наследуют Царство Божие вместе с нами? А Христос говорит, на небесах будет более радости об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, и он добавляет, не имеющих нужды в покаянии. Иными словами, праведник – это тот человек, который постоянно ищет взаимоотношения со Христом, осознавая где-то свою немощь, свою слабость, свою греховность. Но если человек праведник, это не означает, что он не чувствует своей греховности. Поэтому фактически Царство Божие, о котором говорит Христос, и которое уже наступило, это то время, которое, это то время, когда Господь уже совершает в нас свое очистительное деяние. Он уже нас прощает, Он уже очищает нас от греха. И поэтому это царство распространяется, когда мы говорим об этом царстве другим. Когда мы говорим, смотрите, каковы деяния Иисуса Христа. Смотрите, что Он делает в нашей жизни. Как Он нас прощает, как Он нас очищает от греха. Вот что делает Христос и вот что делает Его царство. Интересно, что в последнем обращении к ученикам Иисус Христос, собрав их перед своим вознесением, в Евангелии от Матфея в 28 главе говорит, это то, что христиане называют великим поручением. Он говорит, и приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сей я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Так заканчивается Евангелие от Матфея. Поэтому фактически Христос говорит о том, что Ему дана всякая власть. И это царство, которое Христос пришел и принес сюда, на эту землю, оно распространяется учениками. оно распространяется его апостолами и всеми последователями. И именно поэтому мы видим, что в первые годы жизни апостолов, пока были живы апостолы, эти чудеса они не прекращались и совершались. И это было знамением и знаком того, что Царство Небесное здесь, на земле, оно распространяется.
1: То есть Царство Небесное или Царство Божие – это лично мои отношения со Христом. И если они у меня есть, есть полноценные, то значит, в моей жизни Царство Божие наступило.
0: Совершенно верно. Поэтому Христос в молитве, которая научил нас молиться, Он говорит: «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». И это молитва, молитва «Отче наш», она как раз и говорит о распространении Царства Божия здесь, на земле, и, если быть более детальными, так скажем, и в нашей жизни, в частности. Угу.
1: Вот это-то как раз и самое трудное, иметь взаимоотношения со Христом. Гораздо легче сделать что-то.
0: Что от нас требуется.
1: Да, что от нас требуется, чем наладить отношения с Богом.
0: Да. Да.
1: Потому что мы иногда не знаем, как наладить отношения со своими близкими, с людьми, которых мы видим, лицом к лицу с ними общаемся, можем их обнять, можем, например, обсудить с ними что-то. А вот отношения с Богом, это так непонятно. Тем более с течением долгих лет и земной истории человек, мне кажется, настолько далеко отошел с Богом, что вот сейчас современный человек даже не понимает, что есть Бог, как Он действует в жизни, и что вообще Он от меня хочет, и как я могу что-то, хотя бы что-то немного почувствовать по отношению к Богу.
0: Мы настолько далеки от Бога, мне кажется, иногда, что когда нас Господь возвращает к себе, мы начинаем называть эти пути неисповедимыми. Мы говорим: неисповедимы пути Господни. Почему? Потому что мы настолько далеки от Него, что вот эти пути, когда Он нас возвращает, это настолько для нас непонятно, это настолько сложно, но вместе с тем, заметьте, это путешествие веры, это путешествие нашей духовности, это преобразование нашего характера, это развитие Царства Божия в нас, в нашей жизни, в нашей личности, это утверждение Его славы, Его любви в нашем сердце. И поэтому интереснее этого процесса нет ничего на земле.
1: В общем-то, в сердце, в душе каждого человека живет какая-то вот непреодолимая тоска по великому и любящему родителю, который всегда тебя защитит, всегда будет на твоей стороне, сможет тебя понять в любой ситуации. И вот этим родителем и является Бог.
0: Совершенно верно. Августин, блаженный Августин, выразил это следующим образом в своей исповеди. Он сказал: «Господи, Ты сотворил нас для Себя, и человеческое существо не успокоится до тех пор, пока не успокоится в Тебе. Поэтому мы должны и можем обрести в нем мир, безопасность и благодать».
1: Да. Я благодарю вас за эту интересную беседу, Эдуард.
0: Спасибо.
1: Спасибо вам. Это была программа «Открытая книга». Звоните и пишите нам. Мы ждем ваших откликов, пожеланий и вопросов. Всего доброго. До свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».

0: Мальчишки и девчонки, а также их родители, здравствуйте! Вас ждет зарядка. Присоединяйтесь к нам, потому что вместе веселей! Итак, начинаем! Подышим воздухом. И вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. И еще разок. Вдох и выдох. Следующее упражнение. Птичка, да? Чистит перышки для шеи. И раз, два, и три, и четыре. Молодцы! Хорошо наклоняем голову. Закончили. Упражнение «Маятник». Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сова. Смотрит по сторонам и направо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Упражнение «Мячик». Перекатываем голову к левому плечу и к правому плечу. Не торопимся, не торопимся. Закончили. И упражнение для плечей. Круговые движения плечами. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Полный круг. И восемь. А теперь вперед, пожалуйста. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы! А теперь упражнение с обручем. Упражнение «Лук». Руки за спину. Одну руку выпрямляем прямо. Натягиваем лук, смотрим в эту сторону. А теперь с напряжением переносим в другую сторону. Так. И назад. Раз. Стреляем. Марина, смотрим в эту сторону, куда натягиваем лук. Молодцы. Два. Три. Хорошо. И четыре. Так, еще разочек. Закончили. Молодцы. Следующее упражнение. Деревья растут. Обруч перед собой. Поднимаем обруч вверх, смотрим. И поднимаемся на носочки. Опускаемся. Молодцы. Еще, Ульяна. Раз. Два. Возьми поудобнее обруч. Вот так тебе будет удобнее. И раз. Два. Опустились. И раз, два. Поднимаемся хорошенько на носочки. Три и четыре. Закончили. Теперь у нас будут повороты. Обруч внизу. Ульяночка, поднимаем. Раз, в сторону. Два, вперед. Опустили. И раз, два, в другую. Три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Наклоны. Обруч вверху над собой. Ноги на ширине плеч. Наклоняемся вправо. И ставим ножку на носочек левую. Так, раз. В другую сторону. Два. Наклонились. Три. Четыре. Пять. Не заваливаемся. Шесть. Ровно в сторону. Семь. Восемь. Еще раз. Два. Три. Ноги. Четыре. И еще разочек. Хорошо. Молодцы. Продолжаем зарядку. Упражнение «Переходы». Пожалуйста, Ульяна, наклоняемся, приседаем и переходим под обручем, через обруч. И назад. Раз, два. Хорошо. Три, четыре. Молодцы. Пять, шесть и семь, восемь. И последний. Раз. Замечательно. Теперь упражнение «Перемахи». И правой ногой. Раз. Два. Так, еще разок, пожалуйста. Давай, держим обруч справа. И правой ногой. Раз. Два. Молодцы. И падаем. И левая нога. Правая. Хорошо. И раз. Два. Раз. Два. Перехватили. И раз. Два. Перехватили. Раз. Два. Закончили. Дальше упражнение на полу. Правда? Садимся. Короткие длинные ноги. Держимся за руль. Выпрямили ноги полностью. И к себе согнули. Раз. Два. Раз. Два. Два. Молодцы. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И вдох. Выдох. Молодцы. А теперь пустили обруч за спину. И прогнулись ноги прямо. Прогнулись хорошенько, хорошенько. Хорошо. Упражнение лодочка. Пожалуйста, Ульяна. Ложимся. Ложимся на живот. Зацепляем обруч за носки ног. Давай я тебе помогу. Ложись. Так, держи. Вот так. Легли. И прогнулись. Полежали. Марина, прогибаемся. Хорошо. Так, ну-ка попробуем. Ванечка. И раз. Молодцы, хорошие лодочки у нас получились. Полежали чуть-чуть, отдохнули. Отдохнули. Полежали. Лежим. И еще разок. Прогнулись. Вот какие лодочки. Лежим, лежим, лежим. Держимся, держимся. Молодцы. Полежали. Вот молодцы.
1: А я как?
0: А хорошо. Ты лучше всех. Опускаемся. Хорошо. Дальше встаем. Прыжки. Зайчики. Прыгайчики. Руки на поясе. Стоим боком. И на счет 8 прыгаем вокруг обруча. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И пошагали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Попрыгали в другую сторону. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И шагаем. Раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. А теперь в обруч и из обруча. Пожалуйста. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Пошагали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Шагаем. Раз, два, три, четыре, пять, семь. В обруч. Теперь в обруч встали. Наклонились, нагнулись, руки назад, Ульяночка, и прыгнули из обруча. Раз, повернулись. И раз, повернулись. Два, три, четыре, пять, и шесть, семь, и восемь. Повернулись. Молодцы. Ну, теперь покрутим обруч. И два, три, четыре, пять.
1: У меня же получается.
0: Конечно. У всех должно получиться, если постараться. Хорошо. Чуть-чуть подальше, Марина, тебе мяч мешает. Угу. Так, раз, два, три, пять, шесть, семь. Закончили. Молодцы. Вот и все. Хорошая у нас разминка получилась. И вообще зарядка, это здорово. Особенно, когда мы ее делаем вместе, потому что вместе
2: веселей!
0: Пока!
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028. Город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Песня «Подарок» исполняет Марк Латухин.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Мы изучаем вопрос о том, как Бог явлен в Священном Писании, каков Он согласно Библии. И сегодня надеемся завершить исследование вопроса о том, есть ли внешний вид у Бога, является ли Он личностью, которая обладает внешней формой. Несмотря на свидетельства, которые были приведены во время предыдущих программ и представление результатов нашего исследования о внешнем виде Бога, остается еще вопрос о значении тех стихов, которые на первый взгляд говорят о том, что у Бога нет образа. В данном разделе мы кратко остановимся на самых значительных. Первый из них – это Евангелие от Иоанна, 4 глава, 24 стих. Иоанна 4, 24. Сказано так: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Итак, Бог есть Дух. Что на самом деле означает этот стих? Главным в разрешении данного вопроса будет определение того, что же такое Дух. Если Священные Писания являются Словом Божьим для человека, мы обязаны их принимать в том значении, в котором их принимал первоначальный адресат. Отвечая на этот вопрос, мы узнаем, что наш Господь имел в виду, сказав, что Бог есть Дух. Первоначально слово «руах» в древнееврейском и «пневма» в греческом означали «движущийся ветер», «дыхание», «невидимую силу». А обращаясь к словоупотреблению Ветхого Завета, можно сказать, что слово «руах», «дух» по-еврейски, как и по-русски, обозначает первоначально «дуновение», «дыхание», «ветер». Иными словами, библейское слово «дух» передает в первую очередь не идею бесформенности, а идею невидимости. Священное Писание утверждает, что ангелы также духи. Евреям 1 глава 14 стих говорит, послание Евреям 1:14, «Не все ли они суть служебные духи?» Тот факт, что ангелы по своей природе духи, не препятствует им иметь образ, который отличает их друг от друга. В Библии предлагаются разные описания ангелов, несмотря на то, что они духи. Серафимы – шестикрылы, как говорит книга пророка Исаия, 6 глава, 2 стих. Херувимы – двукрылы. Книга Исход, 25 глава, 20 стих. Мы не желаем сказать, что природа Бога и природа ангелов одинакова. Речь лишь идет о том, что у Духа есть образ. Что если Бог есть Дух, это не означает автоматически, что у Бога нет образа. Поскольку ангелы тоже духи, но у них есть образ. Итак, Евангелие от Иоанна, 4 глава, 24 стих, говорит лишь о том, что, подобно ветру, ангелы и Бог невидимы для грешного человеческого существа. Но это не доказывает, что у них нет образа. Еще одно место, которое, на первый взгляд, не вписывается в истину о том, что Бог видим, в том смысле, что у него есть внешняя форма, это первое послание Тимофею, 6 глава, 16 стих. 1 Тимофею 6, 16. «Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может, ему честь и держава вечная. Аминь». И здесь главным вопросом будет вопрос о том, возможно ли человеку увидеть Бога и почему. Перед нами утверждение о том, что никто из людей его не видел и видеть не может. Однако, есть огромное количество свидетельств в Ветхом и Новом Завете, как люди видели Бога. Как же совместить эти два высказывания? Следует отметить, что данный отрывок, данный стих ничего не говорит об отсутствии образа у Бога. Напротив, он косвенно подтверждает наличие образа у Бога, поскольку говорит о том, что человек не способен видеть того, кто обитает в неприступном свете. То есть, говорится о том, что он там есть, он там обитает, но этот свет неприступен. И когда мы читаем, что никто из человеков не видел и видеть не может, вот это слово «дюнамай», переведенное как «не может», означает в первую очередь способность, а не возможность. Это подтверждается использованием слова «неприступный». А поскольку наличие образа у Бога и описание случаев, когда люди видели его, ясно представлено в Библии, важно кратко упомянуть, почему для большинства эта возможность не существует. Итак, у Бога есть образ, но его невозможно увидеть. Почему? До грехопадения Адам и Ева общались с Богом лицом к лицу, не испытывая страха или сложности по поводу неприступного света. Мы читаем об этом или ссылку на это в 3 главе книги Бытия, когда Господь пришел в прохладе дня для того, чтобы пообщаться с человеком. И вот тогда, когда грехопадение произошло, тогда человек в первый раз спрятался от Бога. Страх созерцания Бога появился тогда, когда грех разделил Бога и творение. Книга Бытие, 3 глава, 8 стих говорит так, Бытие 3:8. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». Итак, они видели Бога, общались с Ним, затем пришел грех и разделил Бога и творение, они стали бояться Его видеть. Библия также утверждает, что однажды спасенные вновь увидят лицо Его. Книга Откровения, 22 глава, 4 стих. «С этого времени, со времени грехопадения, никто из человеков не видел и видеть не может Бога в полной Его славе, потому что человек не может увидеть Бога и остаться в живых», как говорит книга Исход, 33 глава, 20 стих. Давайте прочитаем это место, чтобы напомнить контекст. Книга Исход, 33 глава, 20 стих. «И потом сказал, лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». И дальше мы читаем, «И сказал Господь, вот место у меня, стань на этой скале, когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселении скалы и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо». То есть мы узнаем, что Бог не может полноту своей славы открывать, как Моисей просил, покажи славу твою. Но часть своей славы Бог может открывать, поскольку Бог все-таки явил себя Моисею, как и иным пророкам. И Моисей остался в живых. Это должно означать, что человек в грешном состоянии или в греховном состоянии способен увидеть только часть Божьей славы. И в том месте, где Библия утверждает, что Моисей разговаривает с Богом лицом к лицу, это также должно означать, что Бог не являет всего себя, всю свою славу, когда Моисей общался с ним лицом к лицу. Однако, когда Христос, как говорит Библия, грядет с облаками небесными в полной своей славе, все грешники воскликнут горам и камням, «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле», как говорит книга Откровения, 6 глава, 16 стих. Те же, кто во время пришествия изменится, смертная плоть которых обретет бессмертие и тление облечется нетлением, как говорит первое послание Коринфянам, 15 глава, 54 стих, они смогут его увидеть. «Пробудившись, буду насыщаться образом Твоим», говорит книга Псалтирь, 16 глава, 15 стих. «Тогда в созерцании образа Божия не будет опасности для человека». Итак, первое послание Тимофею, 6 глава, 16 стих, который говорит, что Бог обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может, описывает период истории человечества, во время которого человек, искаженный грехом, будучи греховным по своей природе, не может созерцать полноту Божьей славы. Однако те, кто этого удостоился, видели часть Божьей славы. Бог, например, Моисею не показал все, но показал часть для того, чтобы уверить его в реальности своего существования и в наличии внешнего вида и образа. Но наступит время, когда Бога можно будет созерцать всем искупленным, поскольку их природа будет изменена, и созерцание славы Божьей не будет приносить им вреда. Итак, проведя исследование, мы обнаружили следующее. Священное Писание описывает образ Божий, явленный пророком. Историческое отношение к этому описанию под влиянием греческой философии, однако, проявилось в основном в отрицании его буквального смысла и сводится к двум объяснениям, что это якобы аллегория и это просто антропоморфизм, что, как мы выяснили, неверно. Эти исторические объяснения не соответствуют действительному библейскому откровению. В чем практическая ценность данных выводов? Что на практике означает принятие библейской истины о том, что у Бога есть внешний образ, есть форма, есть внешний вид? Во-первых, эти выводы дают возможность обрести новое чувство реальности бытия Божия. Бог – это не просто абстрактная идея, некий космический разум, принцип бытия или вселенская энергия. Библейский Бог – это Бог, сущий на небесах, конкретный, действующий, к которому можно реально обращаться в молитве. Подобно пророку Исаии и Иеремии, которые увидели Бога, современные христиане, осознав реальность образа Божия в Его присутствии, могут открыть для себя новые измерения религиозного опыта. То, что у Бога есть образ, никоим образом не умаляет Его возможности. Напротив, это делает Его более реальным. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
2: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
4: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем серию встреч, посвященных проблеме курения. У нас в гостях Владимир Иванов, психолог, руководитель проекта «Дышите свободно». Здравствуйте, Владимир!
4: Здравствуйте!
3: Некоторые курильщики утверждают, что они по-настоящему свободны, потому что когда хотят – курят, а когда хотят – нет. На самом ли деле это так?
4: Иногда такие люди как раз утверждают, что они по-настоящему свободны, потому что они держат под контролем ситуацию. Но я должен сказать такую вещь. Эти люди зависимы от сигарет. Дело в том, что по-настоящему свободный человек, он рождается таким, ему не нужны сигареты. А для приятного времяпрепровождения или для каких-то ситуаций общения человек применяет это для того, чтобы опять же себе помочь или получить удовольствие. Но это противоестественный сам акт поглощения дыма. Сама природа курения, она противоестественна.
3: Организму это вещество противно.
4: Когда человек впервые берется за сигарету, какие симптомы у него возникают? У него происходит удушье, слюноотделение, головокружение, возможно, даже тошнота. И все это подсказывает человеку о том, что он съел гадость.
3: Яд.
4: Больше не делай это. Сознанию так и стучит это определение, что это гадость, которая тебе никак не нужна. Но посмотрите, этот человек имеет высокую самооценку. Он говорит, что он способен контролировать ситуацию. Я на это хочу ответить, что проблема познается именно в испытании. Нужно попробовать воздержаться. И что тогда будет? К тому же мы еще всегда констатируем факт на сей момент. Вот он сегодня, в день выкуривает 2-3 сигаретки, не больше, например. Все мы знаем, что курящий человек не сразу становится курящим по пачке в день.
3: Да.
4: Он также начинает с одной сигаретки, с двух сигареток. И потом это количество вырастает, типичный случай – это пачка. Более сложные формы – это уже 2 пачки, может быть, даже больше. Так вот, этот процесс нарастания сигарет у разных людей может быть по-разному. Кто-то быстро впадает в зависимость, и это количество мгновенно вырастает. У кого-то этот процесс несколько растяжим во времени. Но нам надо помнить, что свойство у всех наркотических веществ одинаково. Доза должна расти, и она непременно растет. У одних более быстро и заметно, а у других несколько растяжимо во времени и незаметно.
0: Живой источник.
4: Где-то на середине этого отрезка констатировать факт нам еще не стоит, потому что нужно посмотреть, что будет дальше. И как часто бывает, что подобно молодому человеку, который сначала начинает курить, он более уверен в себе, потом эта уверенность тает, а зависимость растет. Она набирает обороты и все больше контролирует человека. Это нужно иметь в виду. Поэтому курящий человек отличается от заядлого курильщика только единственное, что самомнением об этом. У заядлого курильщика он уже признает, что это проблема. Он уже не отрицает это. И низкая его самооценка – это не самое плохое состояние на самом деле. Плохо, когда человек превозносится. Если мы вспомним притчу, рассказанную Христом, когда два человека зашли в храм помолиться, один из них был, казалось бы, благочестивый человек, он молился

0: Какая-то стрессовая ситуация, какие-то, может быть, неприятности дома, на работе. И тогда ситуация, наверное, уже выйдет из-под контроля.
1: Он непременно воспользуется сигаретой и будет ей успокаивать свои нервы, поступать точно так же, как любой курильщик. Единственное только в количестве сигарет.
0: В стрессовой ситуации количество сигарет может резко измениться.
1: Да. И нам с вами нужно понимать одну вещь. Некурящий человек не нуждается в сигаретах. Он их не покупает, он не пользуется услугами табачной компании, он не состоит в партии курильщиков.
0: Да, мне это очень понятно.
1: Да. И только курящему человеку, независимо от того, сколько он выкуривает сигарет, сигареты все равно нужны. Будь то для удовольствия, будь ли то успокоить нервы, но так или иначе он все равно вынужден потреблять эти сигареты. Все равно он обязан пользоваться услугами табачной компании. А если сравнивать в лице табачных компаний, видеть кого, чьими тогда услугами он пользуется. Да. Если мы обращаемся в Эдемский сад, то мы понимаем, кто за змеем стоял, который говорил человеческим голосом. Так же и тут. И табачные компании используют тот же принцип. Получи яд для того, чтобы почувствовал себя хорошо.
0: Да, надо понимать, кто за этим стоит.
2: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
0: Володя, вы говорили, что когда проходит программа «Дышите свободно», после 5 встреч человек получает так называемый день самостоятельности.
1: Как правило, на наших программах люди, которые прошли 5 дней, все последовательно занятия посетили, они уже чувствуют несколько себя более комфортно. К 5-му дню все чаще я вижу улыбки, которые сменили несколько такие мрачноватые лица. Когда синдром отмены протекает, он так или иначе отражается на лицах людей. И к 5-му дню у них уже появляется несколько больше оснований предполагать, что они могут даже и самостоятельно провести уже не сутки, а уже несколько суток. И на выходные дни они отправляются в свободное плавание. Программа продолжается, просто необходимо это для того, чтобы люди почувствовали самостоятельность. Ведь любая программа, она когда-то либо заканчивается, и наша программа не делает из курящих зомби, зомби-некурящих. То есть человек, который просто не имеет никакого выбора, он просто не курящий. Это тоже не свобода. Свобода заключается в наличии выбора. Вот у человека, который никогда не курил, есть выбор – закурить или не закурить. Но он никогда не курил, его нельзя назвать курящим человеком, правда?
0: Да.
1: Вот человек, который освободился от никотиновой зависимости, получает эту свободу, и он также имеет право закурить или не закурить. Другое дело, как он поступает с этим правом, что он выбирает. Это нормальное состояние, это то состояние, в котором пребывали первые люди. Казалось бы, зачем это дерево? Но оно как раз давало выбор. Бог сотворил людей свободными. И у Адама и у Евы был выбор, послушаться Бога или отойти от Бога. Но они поддались соблазну сатаны и сделали выбор противный. Так вот, таким образом, это пробные дни, которые люди пытаются прожить самостоятельно. Они делают такие шаги. И, ну, так или иначе, это испытание. Один вот человек так рассказывал о своем дне. Он уже проснулся в достаточно хорошем настроении и решил сделать жене приятное. Это был воскресный день. Они ушли по магазинам или на рынок куда-то с дочерью. А он, говорит, никогда не убирался, решил просто приборочку сделать в доме для того, чтобы сделать сюрприз, когда вернутся они, дома все чисто. Проснувшись в хорошем настроении, он бодренько взялся за дело. И, наводя порядок под кроватью, вдруг выкатилась она, давно забытая кем-то сигарета. Понимаете, здесь, оставшись наедине, доли секунды он начал размышлять. А что если? Это тоже момент искушения. И так или иначе мы понимаем, люди, которые отправятся потом в свободную жизнь, они будут встречать такой выбор. И им нужно будет самостоятельно этот выбор делать. Он подумал, сейчас, если я покурю, к тому моменту, когда придут, уже все выветрится. Никто даже не узнает. Взял совок, веник, замел вот эту сигарету и торжественно похоронил ее в мусоропроводе. После того, когда он захлопнул крышку мусоропровода, он сказал, больше меня эта зараза никогда не подцепит на свой крючок. Это борьба, это определенная самостоятельность. Но именно к такому самостоятельному принятию решений и должен подойти каждый, осознающий себя как полновластный властелин своей судьбы человек. Есть вещи, которые от нас не зависят, но есть вещи, которые зависят от нашего принятия решения. И вот в этой сфере он должен руководствоваться своим здравым смыслом. Думаю, что без работы сознания, без понимания всей проблемы человеку трудно будет устоять. А для того, чтобы понимать эту проблему, нужна информация. И вот эту информацию мы как раз на программе

0: и даем.
1: Спасибо, Владимир. Дорогие друзья, мы желаем вам быть действительно свободными. И такую свободу дарует нам Бог, потому что Он – живой источник всего лучшего и прекрасного. Будьте здоровы и счастливы. Всего вам самого доброго.
2: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
3: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
2: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
4: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: Пророки в Коране. Ведущий – магистр теологии и религиовед Сергей Николаевич Ларионов.
1: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». У нас сегодня очередная программа про очень великого пророка, которого мы знаем в Библии как Авраама. У нас сегодня в гостях Джабир Исмаилович Исхаков. Здравствуйте, Джабир Исмаилович. Рады вас снова, что вы снова вместе с нами. Итак, Авраам. Библия, ну и помимо Библии, Тора, то есть это книга иудеев, она очень сильно уважает этого пророка и говорит о том, что это отец всех верующих. Именно от него дальше идет уже вера, и от него идет иудейский народ. А вот в Коране вообще есть Авраам или нет? Признается он там пророком или просто человеком?
2: Ибрахим Халилуллах.
1: Ага, Ибрагим он там.
2: Ибрахим Халилуллах.
1: А что такое Халил?
2: Халил – это друг.
1: Ох, прям друг Божий. Вот
2: друг
1: в Коране...
2: Божий. Халил Аллах.
1: Интересно, в Библии тот же самый текст. И назван был Авраам другом Божьим. Маша. И говорил с ним лицом к лицу фактически.
2: Да. В Коране Ибрагим является другом Божьим. Вот, наверное, это очень явный эпитет, которым Бог никого так не называл из всех пророков.
1: Особый статус.
2: Особый статус.
1: Помимо этого, ну, каждый говорит о том, что, допустим, Авраам был иудеем. Христиане говорят, ну, он был нашим отцом, потому что мы духовно дети Авраама. А вот кем же был Авраам на самом деле? Был ли он иудеем или мусульманином?
2: Вот очень хороший вопрос вы сейчас поставили: иудеем, христианином или мусульманином. Вообще мы должны понимать, что слово «муслим», «мусульманин», это покорный Богу.
1: То есть есть любой, к примеру, если иудей соблюдает все предписания свои, произносит свою молитву, что нет Бога, да, вот Шема Израиль, он постоянно ее произносит и утром, и вечером. Если он разбирается в кашруте, можно его точно так же назвать, что он...
2: Вот мы сейчас в эфире, нас много тысяч людей, и сейчас... Может быть, у них мозг взорвется. На самом деле, такой человек может называться мусульманином.
1: Даже в таком случае. А христиане тогда...
2: И если христианин знает символ веры, постится, называет Иисуса Спасителем, ходит каждое воскресенье или в другие дни недели в церковь, постится, молится, он тоже считается мусульманином.
1: Потому что он... Покорный и правильно верит.
2: Покорный Богу. Посмотрите.
1: Да, это новшество.
2: Понимаете, какая ситуация? Мусульманин – это образ жизни. Это не религия. Ислам.
1: И не национальность даже.
2: Нет. Ислам – это религия. Вот ислам – это религия, имеющая свои столпы, имеющая символ веры, имеющая свои верования. Христианство – это тоже религия. И иудаизм – это религия. А вот Авраам был мусульманином, муслим. Когда в Коране первый раз Бог к нему обращается, он говорит, ты будешь мне покорным. Вот это слово «покорный», оно там стоит «муслим». Авраам говорит, да, я буду. Бог ему говорит, тогда ты и все твои дети будете мне муслимами, то есть будете мусульманами. А теперь посмотрите, когда был Авраам, не было еще ни Моисея, и не было Мухаммеда. То есть не было этих религий, не было этих движений религиозных. Авраам был первым после Адама и после Ноя. То есть вот Адам, понимаете, да? Ной, опять земля. Адам – земля пустая, Ной – земля пустая. И вот к тому времени, когда пришел уже, в историю пришел, родился Авраам, он был первым человеком, который обратился к живому Богу. То есть вот этот человек, он считается монотеистом. И поэтому, как вы в прошлой передаче сказали, эти три религии, иудаизм, христианство и ислам, они называются авраамическими.
1: То есть там наш корень.
2: Потому что они берут начало от пророка Ибрахима.
1: Ну вот, к сожалению, конфликт в доме Авраама. Дети почему-то постоянно ругаются, тянут одеяло друг на друга. Хотя вот истоки одни, и оказывается, все сегодня покорные и правоверные.
2: Сергей, дети не только у Авраама воевали и до сих пор воюют. Дети даже у Адама мы знаем Каин, которого в Коране называют там, uh-huh. Кабил и Хабил, они тоже, старший брат убил младшего брата. Я думаю, это не семейство Авраама, а это грешная сущность человечества привела к тому, что брат всегда готов поднять нож на брата. Но в данном случае, если мы говорим об семье Авраама, их жены, его жены, одна жена была из его рода, а другая жена была из рода Египта, она была египтянка.
1: Да, но я больше говорил не об этом, а что сегодня вот дети Авраама, которые являются мусульманами, христианами и иудеями, вдруг начинают ссориться друг с другом, забывая, кто папа, забывая, да. что туда надо смотреть, в исток. И вот если бы все были покорны, то, наверное, этих конфликтов бы сегодня не было.
2: Видите, все равно я считаю, что вот... Мамам здесь больше уделено все равно, потому что мама Измаила была египтянка, и у нее корни другие, у него совсем были и взгляды на жизнь другие, и благословения он получил другие в Священном Писании. Понятно. А у иудеев и у христиан у них мама другие.
0: Пророки в Коране.
1: Хотелось бы вернуться к детям. Есть некоторое расхождение во мнениях. К примеру, Библия четко показывает о том, что на жертвеннике в тот момент, когда Авраам должен был принести жертву своего сына, хотя мы об этом тоже поговорим, насколько это может быть ужасно, но говорится о том, что на жертвеннике лежал Исаак. Я, насколько знаю, что в исламе есть предание о том, что на жертвеннике лежал не Исаак, а все-таки его первый сын, Атагари, Измаил.
2: Измаил.
1: А что же нам тогда вообще вот говорит Коран по этому поводу? Вот, я думаю, зрителям будет тоже довольно интересно. Вот как здесь мы можем сочетать тогда Библию и Коран? И вот как определить тогда, кто же все-таки был, чтобы четко было известно, кто прав в данном случае, мусульмане или христиане?
2: Интересно, даже вот имя Измаила – Шмаэль. Шмаэль. Бог услышал. Угу. И вы знаете, есть одна очень хорошая традиция в исламском мире. Они очень горды за то, что с первой женщиной, с кем разговаривал Бог, это была Агарь. Это была мать всех арабов, всех, скажем, представителей исламского мира. Он с ней разговаривал, когда она еще убежала первый раз, будучи беременной. Это описано в Торе. Вы знаете, на ваш вопрос, да, в Коране во многих местах, когда мы читаем арабский текст, там во многих местах говорится «сын, сын, сын». Но в скобках многие комментаторы указывают имя Измаила.
1: То есть он не указан, просто сын, а уже комментаторы они сами добавляют.
2: Да, видите, вот если мы сейчас с вами откроем одну главу Корана, она называется «Выстроенные в ряды» Ас-Сафат. И вот мы можем здесь прочитать вот эту историю, которая изложена в Коране, о том жертвоприношении, которое было сделано в семье Авраама.
1: Да, было бы интересно. Давайте посмотрим, как оригинал говорит.
2: Да. Мы прочитаем, значит, сура Ас-Сафат. Начнем с 99 стиха. «И он сказал, я к Богу моему иду, он истинно мне правый путь укажет. Господь мой, дай мне праведного». В скобках идет «сына праведного». Дальше 101 аят. «И мы послали весть ему благую о добронравном кротком сыне».
1: Ага, что у него будет такой сын, да. о котором он просил.
2: Да. «И вот, когда он возраста труда достиг, то есть 12 лет, отец сказал».
1: Вот этот сын, о котором он просил, он достигает этого возраста.
2: Да. Угу. То есть смотрите. Ему даровали уже этого ребенка. И этот сын достиг возраста труда. Отец сказал, это 102 аят, «Мой сын, я видел сон, что жертвенным убоем тебя я Богу приношу. Ты посмотри, что мыслится тебе об этом». И сын сказал, «О мой отец, ты делай то, что велено тебе». И ты найдешь, что я, коли угодно Богу, найду в себе смирение и твердость. Вот мы должны запомнить эти два слова. То есть мальчик говорит: отец, я согласен.
1: То есть согласен, чтобы ты меня принес даже в жертву. Даже на это согласен.
2: Богу.
1: Вот здесь причем ему 12 лет, то есть он мог бы убежать.
2: Он мог бы оставить дом своего отца, как сделал это Авраам. Некогда Авраам ушел из дома своего отца, потому что отец не поклонялся Богу. И вот мне очень интересно, вот здесь делает упор на эти два слова. Я найду в себе силы смириться и быть твердым. Вот мальчик 12-летний говорит. Дальше 103-й аят этой же суры говорит нам следующее. «Когда же оба предались Господней воле?» То есть они уже
1: решили
2: исполнить так, как Бог им сказал. «И сына начало отец уже поверг». То есть на лицо уложил сына. Значит, накладывает сына на лицо. И 105-й аят. Нет, 104-й. «Возвали мы, о Ибрагим, ты оправдал уже видение свое, потому что он видение убивает сына». Помните, мы вначале
1: прочитали? Да, да, да. То есть он видел рассказал, сон, что я жертвенным
2: воем приношу
1: тебя. Он
2: сказал: сынок, я видел, что я тебя убил. Угу. А теперь ему ангел говорит: стоп, ты исполнил. Ты оправдал уже видение свое, мы так вознаграждаем добротворцев. Сие поистине испытание Господне. И искупили сына моего великой жертвой. И мы оставили над ним в народах, что пришли потом. Да будет Ибрахиму мир. Так мы вознаграждаем добротворцев. Ведь был он нашим праведным слугою. И мы благую весть ему послали об Исхаке,
1: так.
2: Одном из праведных пророков. И мы послали ему благословение и Исхаку, но в их потомстве иные, добродетельные, другие же к самим себе несправедливы явно.
1: То есть, смотрите, Авраам изначально просил о том, чтобы у него был добрый сын. И теперь здесь в конце этой истории мы прочитали о том, что теперь вот этот Исхак будет добрым сыном. А это значит, что в контексте этой тогда главы, получается, на жертвеннике был кто?
2: Видите, какая ситуация? Для того, чтобы сейчас прояснить лучше и утвердительнее, мы должны понимать, что здесь на сцене сейчас было два участника. Авраам и сын.
1: Который был на жертвеннике.
2: Авраам и сын.
1: И третий
2: участник, и третий участник – это Бог. Вот. Значит, теперь посмотрите, когда он уложил сына лицом для того, чтобы ему его обезглавить, когда поднялся уже рука с ножом, его остановили, и теперь что получается? Они говорят: Авраам молодец, мир ему. Мы благодарим за его верность, за его праведность, за то, что он послушный. И теперь говорят: и мы теперь даруем ему благую весть о том, что Исхак будет праведным пророком.
1: То есть потому, что сам Исхак просил вот себе, как мы говорили, терпения, твердости.
2: И теперь Аврааму говорят: а вот теперь тебе встречай благую весть. Вот этот сын, который прошел эту твердость и смирение, Исхак, он будет в будущем добрым и праведным пророком.
1: То есть здесь опять мы видим все-таки Коран.
2: Вот именно в этом месте, да. Именно в этом месте
1: показывает.
2: Мы можем увидеть. И посмотрите, самое последнее. Вот и смотрите, что пишет. «И мы послали и ему благословение». 113 стих. «И ему благословение». То есть здесь два участника всего.
1: Да.
2: Авраам и сын.
1: И сын.
2: И теперь говорят: мы послали и ему благословение, и Исхаку. Я прочитал это из Корана. В Священном Писании, Сергей, я всегда знал, в Торе четко и ясно написано, что на жертвеннике был Исхак. Что жертвенник был подарен Исхаку.
1: Исхак – это Исаак в библейском варианте.
2: Исаак, да, простите.
1: Все понятно.
2: Исаак. Вот в Коране сура Ас-Сафат в русском языке она звучит как «выстроенные в ряды». Вот она начинается с 99-го мы прочитали, и по 113-й аят мы прочитали. И я могу, основываясь на эти стихи, сказать, что на жертвеннике лежал Исхак.
1: Угу. То есть мы видим опять здесь параллель двух книг, и не всегда иногда предание, которое есть, оно является...
2: Или даже не предание, а рука комментатора.
1: Да, которая...
2: Или переводчика. Угу. Но когда мы читаем сам Коран, исследуем его лично, мы обходим всякие предания, обходим всякие слова или всякие заведомо сказанные какие-то проповеди или какие-то людские провозглашения.
1: То есть мы на этом примере даже сегодня видим, как важно не слышать того, что говорят другие, а как важно самому исследовать Священное Писание, которое у тебя есть, чтобы тогда ты мог бы из первоисточника уже знать основание своей веры.
2: Каждому пророку Бог даровал знамение. Знамение Ибрагима – это была вот эта жертва, которую он принес. Но Бог ему еще обещает еще большую жертву. Мы об этом поговорим, может быть, в будущих наших передачах.
1: Большое спасибо. Большое спасибо, что вы были с нами. На самом деле было это очень интересно. И мы понимаем, наши дорогие друзья, что после вот таких не самых простых тем у вас возникают тоже вопросы. Если у вас есть вопросы, если вы с чем-то не согласны или вы что-то услышали для себя новое, вы, пожалуйста, пишите на нашу передачу. Мы с удовольствием готовы ответить на все ваши вопросы. Вам всего доброго, мира и благословения от Всевышнего.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства.
2: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Андрей Юнак.
2: Илия в Новом Завете. Знаете ли вы, что перед пришествием Иисуса Христа, перед первым его пришествием, явился людям Илия? Он должен был по пророчеству, которое пророчествовал Малахия, говоря, что перед пришествием Господа придет Илия и обратит сердца отцов к детям, сердца детей к отцам их. И он пришел, и звали его, как сказал Христос, Иоанн Креститель. Объясняя ученикам, кто такой Илия, он сказал: «Если хотите, Иоанн Креститель есть Илия, которому должно прийти». Что мы знаем о Иоанне Крестителе? Кто он был? Как он себя вел? Где жил? Что делал? Что проповедовал? Знаем, в принципе, немного. Не так уж много текстов в Священном Писании об Иоанне Крестителе. Когда мы пытаемся найти что-то о нем, мы постоянно видим, что он указывал на Христа, проповедовал о покаянии и указывал на Христа. А потом вдруг его совсем не стало. Его постоянно оттенял Христос. Он постоянно находился где-то на втором плане. Это было его служение. Приготовить путь Господу. И когда его спрашивали, кто ты такой? Может быть, ты Мессия? Он говорил, нет. Может быть, ты пророк? Он говорил, нет. Он говорит, ну тогда кто же ты такой? Он говорил, я глас вопиющего в пустыне. А потом сразу же говорил, приготовьте путь Господу, потому что идет Мессия. Идет тот, у которого я не достоин даже ремень на обуви развязать. Иоанн Креститель. Он жил в пустыне. Он крестил на Иордане. Он проповедовал покаяние. Говоря о том, что он жил в пустыне, мы сразу начинаем задумываться. Он был затворником? Да вроде нет. В наше время очень многие люди уходят в монастыри или в какое-то уединение для того, чтобы приблизиться, как им кажется, к Богу. Иоанн Креститель был действительно близок к Богу. Он слышал голос Божий. Он видел Духа Божия, сходящего на Иисуса. Он был близок к Богу, но он не был затворником. Он не был тем, кто уединялся. Он наоборот. Хоть и жил в пустыне, но каждый день выходил к народу, и народ шел к нему, и они общались, и он призывал их к покаянию. Хочу обратить ваше внимание на маленький пункт из его существования. Он одевался в верблюжью кожу, он припоясывался кожаным поясом, он ел дикий мед и акриды. Иногда люди спрашивают, что же это такое акриды? Есть мнение, что это такой вид саранчи, что он питался саранчой. Некоторые говорят, нет, вообще-то это еще там что-то. На самом же деле, после тщательного изучения я пришел к выводу, что акриды – это побеги одного из видов деревьев, которые росли в той местности. Из них можно было делать многое. Что? Их можно было есть сырыми, их можно было сварить, их можно было пожарить, их можно было высушить, потереть в муку и испечь из этой муки хлеб потом. А в сушеном виде они хранились бесконечно долго. Но самое интересное вовсе не это. Самое интересное то, что низшие слои населения, самые бедные люди очень часто питались этими побегами, потому что у них не было больше средств на какую-то более нормальную пищу. Иоанн Креститель питался этим же. Иоанн Креститель жил очень бедно, для того, чтобы показать людям, что не нужно быть богатым, чтобы войти в Царствие Божие. У евреев даже существовала поговорка, очень популярная в то время, что никто не может воистину покаяться, если какое-то время не будет питаться акридами. Иисус Христос, зная эту поговорку, как-то рассказал притчу. Притчу о блудном сыне. Вы помните, как сын ушел от отца, потребовал часть своего имения, потом прогулял его все, и в конце пути этого сына мы находим его пастухом свиней. и свиньям давали рожки, как написано в нашей Библии. Если присмотреться ближе и поднять оригинальный текст, то мы найдем, что свиньям давали эти акриды. И блудный сын дошел до такого состояния, что он готов был их есть и принимать их за лучшее лакомство. И только после того, как он попитался акридами, он нашел в себе силы покаяться и вернуться к отцу. Неудивительно, что Иоанн Креститель, который питался этим постоянно, который жил в пустыне, который отказывал себе во всем, он не переживал о том, что будут думать о нем люди, когда взывал о покаянии. Он не был из тех, которые выбирают выражения, но он прямо говорил, вне зависимости от того, кто перед ним – царь, высокопочтенный человек, священник, солдат или простой обыватель – он прямо говорил: «Вы, порождение ехидни, доколе вы будете делать зло пред очами Божьими? Покайтесь! Покайтесь, потому что идет за мною тот, который крестит огнем». Он призывал людей к покаянию. Он готовил путь для Иисуса Христа, а сам остался в тени. Он не призывал людей следовать за собой. Но как только увидел Иисуса, засвидетельствовал: «Сей есть Сын Божий, сей есть Агнец, который берет на себя грех мира. Вот за ним следуйте». И ученики Иоанна последовали за Иисусом и стали учениками Иисуса Христа. Вот таким должен быть истинный христианин. Такой, которого не видно в тени Христа. Такой, о котором захочешь узнать и не узнаешь, потому что узнаешь вперед о Христе больше, нежели о нем. Иоанн Креститель о себе не говорил ничего. Но что говорил? Говорил о покаянии и говорил о Господе и Спасителе нашем. Сегодня каждый из нас может заглянуть в священную книгу, прочитать об Иисусе, прочитать о Спасителе, а также и об Иоанне Крестителе, который приготовил для него путь. Научитесь у Иоанна, научитесь у Господа привлекать внимание не к себе, но к Богу и к Спасителю нашему, который умер за нас. Да пребудет с вами Бог, и да поможет Он вам в этом нелегком труде роли второго плана. Аминь.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Евгений Скрипников.
2: У нас два уха и один рот, чтобы мы могли говорить в два раза меньше, чем слушать, как сказал Эпиктет. Слушать и слышать – это не одно и то же. Да, два слова очень близкие по звучанию, но даже русский язык фиксирует разницу их написания. Давайте попробуем разобраться в значении этих слов. Умение слушать – это умение показать вашему собеседнику, что вы слушаете его, что вы весь во внимании и сфокусированы на разговоре. Умение слышать – это умение понять собеседника, разобраться в его позиции, услышать не только то, что он говорит, но и то, что он думает. Умение понять суть того, о чем вам рассказывают. Какой навык более важный? Конечно, важно быть хорошим слушателем. Не перебивать человека, не отвлекаться, не делать какие-то либо выводы прежде того, как человек выразит свою мысль. Есть очень много методик, которые учат правильно слушать человека. Например, слушать собеседника, подключая язык жестов, склонить голову, поддерживать зрительный контакт, задавать уточняющие вопросы. Но все же слушание больше относится к внешним факторам заинтересованности. Студент на лекции в университете может выглядеть очень внимательным, сконцентрированным слушателем. Но это еще не показатель того, что он мысленно не витает где-то в облаках и не думает о каких-то своих вопросах. «Я слушаю» – это фраза, которая относится просто к моему физическому состоянию, до меня доходят шумовые эффекты и звук. «Я слышу» – это фраза, которая предполагает осознанное действие, анализ, обдумывание информации. Фраза «я слышу» требует внимания, сосредоточенности, показывает готовность к действию. Конечно, мы хотели бы, чтобы нас не только слушали, но и слышали. Интересно отметить, что Священное Писание, как книга, раскрывающая секреты успешных человеческих взаимоотношений, показывает разницу между этими двумя действиями – слышать и слушать. Более 10 раз в Библии упоминается фраза «кто имеет уши слышать, да слышит». Библия показывает, что наиболее важным навыком, который приносит нам эффективность, является навык слышания. Будь готов слышать. Апостол Яков дает такую рекомендацию. Итак, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова и медлен на гнев. Эти слова были написаны 2000 лет назад. Но как они актуальны сегодня? И насколько они схожи с тем, что советует современная психология? Один ребенок верно ответил на вопрос, почему люди кричат друг на друга, когда ругаются? Потому что они слишком далеко друг от друга и не слышат друг друга. Если вы научитесь больше слышать других людей, попытаетесь лучше понять их, то это совершенно точно отразится на качестве вашей жизни. Конечно, слышать собеседника – это задача не из простых. Для этого нужно перестроить себя, проделать определенную работу над собой. Очень сложно говорить с человеком, который слушает только себя. Вам наверняка известны люди, которые слышат только то, что хотят услышать. Еврейское изречение гласит: «Стены имеют уши, а многие уши – стену». В ваших отношениях так и останется стена, если вы будете закрыты для новых идей, новых мыслей. Если вы не попытаетесь понять точку зрения другого человека. Можно выделить 4 золотых правила для правильного слушания человека. Первое. Наблюдайте за тем, как вы слушаете человека. Анализируйте себя. Вы слушаете механически, ушами, или вы пытаетесь услышать, понять человека. Второе. Сфокусируйтесь на предмете разговора и на самом человеке. Что это означает? Концентрироваться на человеке, отложить дела в сторону. Третье. Уважайте точку зрения собеседника, даже если вы с ней не согласны. Четвертое. Не прерывайте говорящего. Сперва дайте ему завершить свою речь. Конечно, наши уши подвергаются такой бомбардировке звуками, что мы отключаем сознательное внимание от всего, кроме того, что нас интересует. Но эта защитная реакция может сыграть с нами злую шутку. К когда мы перестанем правильно понимать услышанное, когда мы упустим важную информацию от наших коллег по работе, друзей и близких. Библия, как книга мудрости, гармонии, призывает нас учиться навыку слышания собеседника. Да, между слушать и слышать разница всего в одну букву. Но навык слышания может качественно изменить вашу жизнь. Поэтому будьте хорошими слушателями и умейте слышать.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: Почему молодые люди начинают употреблять наркотики? На этот вопрос трудно ответить. Инна до сих пор не знает, что подтолкнуло ее попробовать наркотики в 17 лет.
3: Я познакомилась с молодым человеком, который впоследствии стал моим мужем через 2 года после нашей встречи. И мы с ним стали употреблять сильнодействующие наркотики. В те годы, конечно, не было героина, тогда не было сена, не варили химию, тогда были медицинские препараты. Это была ханка, которую привозили с Азии 3-литровыми банками. То есть это опиум-сирец. Это было стекло, морфин, амнопон. Промедол вообще не считался наркотик, это считалось как вода. И всякие сильные снотворные средства, которые как усилитель наркотика употреблялся. Ну и плюс конопля. И таким образом, вот, в течение 7 лет, после, если не считать 2 года просто употребления анаши, я не считала себя наркоманкой. Я считала, что мы просто таким образом проводим время. Мои родители не подозревали о том, что я употребляю наркотики. Я так думаю, что в истечении там 4-5 лет мама стала догадываться. Но тогда было очень мало информации о том, что такое наркотики. Поэтому я не боялась, туда так пошла легко. И я думаю, что даже мама, когда у нее пришли такие моменты, она стала подозревать, что что-то не то. Я не думаю, что она испугалась. Впервые я увидела ее ужас на лице. Это было спустя 6 лет на даче. Мама зашла в комнату, увидела меня со шприцем, когда я кололась. Вот тогда те подозрения, которые, я думаю, у нее были, она просто в этом утвердилась. Ну, какая реакция? Обычная. Шок, ужас, много слов. Но дело в том, что я уже была в том состоянии, когда слава для меня ничего не значит. Для меня это было вообще как бы никак. На меня это не подействовало, что она увидела. А на нее, думаю, это подействовало, конечно, это. И страх, и все, то, что она увидела. Ну и увидела, я была готова к тому, что рано или поздно. Мне даже было и лучше, так скажем, чтобы она уже знала. Спустя 7 лет употребления сильнодействующих наркотиков Сергея, мужа моего, сажают в тюрьму за употребление и хранение. Пришла милиция с обыском, они просто открыли дверцу шкафа, достали. То есть обыск происходил в течение 2 минут. Они зашли в квартиру, достали и стали составлять акт. Сергей уезжает на 2,5 года на общий режим. После того, как его посадили, пришла первая мысль, что мы что-то не то делаем. За месяц до освобождения я еду в Андреаполь к мужу и везу туда наркотики ему. Потому что в то время там было очень тяжело. Он 2 раза лежал на больничке с этим самым, с дистрофией, терял сознание, у него было истощение какой-то там степени. Я его когда привыкла, он когда работал мясником, он был довольно-таки такой плотный, у него был такой даже животик небольшой такой, но человек был крупный довольно-таки. И вдруг я, когда приезжаю на первое свидание, была просто в ужасе. Это руки-ноги все в болячках, потому что какие-то царапины, они колотили ящики. Все царапины и все то, что было задето, кожа где-то повреждена, оно не заживало, потому что был сильный авитаминоз. И все это расходилось язвами. И я впервые увидела у живого человека бедренные кости, вот как на скелете сзади. Он наклоняется, я привожу это самое белье теплое, и он на свидание переодевает теплое белье, он сзади наклоняется, у него вот так четко видно все это самое. То есть вот как вот человеческое полностью строение. Я была в ужасе. И когда он сидел и говорит, что мне бы только дожить вот здесь, чтобы просто не остаться здесь. И начинает меня убеждать в том, что ему срочно необходима нужна диета. За наркотики купить все можно. И я, в принципе, живя в той жизни, где действительно за наркотики все покупалось и продавалось, я была готова к тому, чтобы услышать, да, и там продают все за наркотики. Не особо задумываясь, надо привезти, да, я привезу. Мне высылают несколько переводов, я собираю довольно-таки большое количество, приезжаю туда, нам дают 300... за месяц до освобождения. Человек прожил там уже 2 с лишним года. Ну, это бред просто, вот я тоже сейчас это понимаю. И я еду туда. И люди, которые были

0: Вы слушаете программу «Преодоление».
1: Накрыли, мне дали бумагу, что в течение суток не выезжать из города, а в течение 2 суток Сергей держит в наручниках, такие наручники, которые небольшое движение, и они закрываются все больше и больше. Он говорит, у него руки были так распухши, что просто не видно было уже наручников, настолько они вот вошли в это самое. И держали на тот предмет, чтобы он подписал бумагу, что я привезла в зону наркотики. А он, значит, стоял на том, что это он из зоны вынес для того, чтобы мы провели таким образом свидание. И сажают его уже в карцер, в следственный изолятор. Я уезжаю в Питер. И за месяц до освобождения он получает еще 2 года строгого режима и уезжает в Омск. Я приезжаю к нему спустя 1,5 года ему дают свидание. Я приезжаю в Омск, затариваюсь опять наркотиками. Беру раствор с собой, достаточное количество на 2 суток, которые должны были нам дать. И беру на всякий случай стакан маковой соломки. Приезжаю в аэропорт, там прямо напротив аэропорта в Омске есть гостиница. Иду в гостиницу, в холле есть туалет, иду туда, и 2,5 часа лета, по-моему, там, иду, чтобы уколоться. Вены уже все испорчены к тому времени, мне не попасть. И все, что я с тобой взяла в расчете на 2 суток, в этом туалете я прокалываю. Тоже такое безумство вообще остаться как бы там вдруг в чужом городе, где никого не знаю. В расчете на то, что у меня есть стакан сен, если что, буду сниматься им. Я его оставляю в аэропорту. Приезжаю туда, к нему, значит, в поселок, где находится зона для наркоманов. И мне говорят, что свидание откладывается на 2 дня. И оно будет дано через 2 суток. А для меня 2 суток – это у меня ничего с собой нет. И я остаюсь все-таки там, остаюсь. И получается, что последнюю дозу я съедаю перед свиданием. На свидание нам дали 3 суток. На свидание, когда я пробыла сутки, у меня даже сумки были с продуктами не разложены, потому что мне было не до этого. Мне уже было плохо, мне начало тошнить. Я говорю, Сережа, я не буду здесь 3 суток, я пробуду здесь, ну, полдня хотя бы, и я уеду. Ты ешь там, разогревай все, что ты хочешь, потому что как бы проблема в зоне всегда с едой. Я обычно приезжаю для чего на свидание? Чтобы в первую очередь это накормить, это однозначно. Ну и, конечно, общение. Общение никакого от меня получить было невозможно, потому что у меня начиналось то, что и должно было начаться за отсутствием наркотиков. У меня началась абстиненция. И вечером он просит, чтобы меня выпустили. А тот, кто выпускает, человек, который этим занимается, он уходит, зная, что мы там остаемся. И как мы выясняется, что он приходит, это выпало на выходные, должен прийти еще через сутки. И хочешь не хочешь, мне надо оставаться там еще на сутки. И я просто лежала. И Сергей, я лежала там пластом, Сергей пытался, там через еще 2 человека было на свидании, чтобы из зоны что-то принесли. Потому что в любой зоне, тем более наркотзону, естественно, там можно что-то найти. Пытался мне что-то сделать, помочь, но ему ничего не удалось. Через 2 суток меня выпускают. И вот таких раз у меня было несколько. И я все очень хорошо помню, когда мне было очень плохо. Это вообще, это когда жизнь на грани смерти. Я уже дошла до такого состояния, когда я устала от этой жизни. Я не хотела так жить. Я понимала, что мне это не надо. Я не могу так жить. Это бесконечный вот это бег, ну, это 24 часа в сутки. И сам ты, и мозг твой, и все задействовано только в одном направлении. Деньги, наркотики. Это невозможно, это не передать. Это не взять ни выходного, ни проходного. Вообще нет никакой остановки. Это ужасно. Это была осень. 6:00-7 вечера. Я проснулась. Пошла на кухню варить очередную дозу. Для того, чтобы пока сваришь, пока там уколешься, чтобы на ночь попить там чаю и лечь спать. То есть вот такие вот было 3 раза в день. У меня было время определенное. Пошла, и когда все это приготовила, села, вот лежит шприц с раствором. И я начинаю искать место, куда мне можно уколоться. Все болит, все воспалено, сделать некуда. Все болит настолько, что даже дотронуться было больно. То есть вот даже вот если футболка касалась, это было очень болезненно. И я вот так со шприцем в руках сижу и начинаю плакать от того, что не могу уже, потому что вот это... Это очень больно, вот то, что вот этот момент вот просто вот сделать. И усталость такая от всего от этого. Я сижу и плачу, и я верю, что вот Господь, просто видя мою вот немощь, сила Божия является действительно в немощном теле, потому что человеку самодостаточному сложнее, конечно, к Господу обратиться. Я не знаю, может ли вообще быть более немощная ситуация, в которой я была. И

0: Я пошла в комнату, у меня дома, она до сих пор висит, такая небольшая икона, я постояла, посмотрела на нее. У меня не было знакомых верующих, мне никто не говорил, что к Богу можно обратиться у себя дома, в комнате. Мне никто не говорил, что к Богу обращаясь, поднимают руки и говорят как с тем, кто реален и слышит реально нас, и что вообще что-то может помочь. Но тем не менее, в тот вечер я встала на колени, закрыла глаза и стала говорить о том, что «Бог, если ты есть, помоги мне, я не могу так жить». Просто получается какой-то абсурд вообще. Я делаю то, что я не хочу делать, и я не могу этого не делать. Я просто умираю каждый день, и каждый день для меня настолько мучительный, что мне скорее бы лучше бы вообще умереть, чтобы это вот сократилось, потому что это невозможно. Помочь мне никто не может. Вот это был долгий разговор со слезами. Я поднимала руки кверху и говорила «помоги мне, я не могу так больше жить». И закончилось это все слезами, я долго плакала. Потом она пошла на кухню, конечно, укололась. И я забыла про это. Я забыла про то, что вообще произошло в тот вечер. Но спустя 1,5 года я попадаю в реабилитационный центр. Новая жизнь. У меня не появляется большая сумма денег, чтобы попасть в какой-то крутой центр или к Назарлиеву. У меня была такая мечта собрать $3000, чтобы поехать туда. Я думала, что вот это и есть то, что может мне помочь. Но мне не удавалось собрать такую сумму, даже и третьей части. Да и вообще, что там говорить, в последнее время вообще ничего не было. Это батон, чай и один укол. Все деньги, которые были, и сигареты. И мне не знакомить с каким-то там суперврачом, наркологом, психологом, там, гипнотизером. А я попадаю в то место, где освобождает тот, к кому я обратилась вот в тот день. И я получила. 6 лет я живу в свободе. Это настолько нереально, что до сих пор, когда я рассказываю, в этот момент вроде надо радоваться, но это произошло действительно чудо.
1: Вместе со свободой от наркотиков Бог также восстановил ее семью. Еще в молодости врачи сказали Инне, что она не сможет быть матерью. Но и здесь Бог явил свою силу. И после реабилитации в семье Инны и Сергея родился сын Иван. Сейчас Инна является сотрудником реабилитационного центра «Новая жизнь». Она с радостью делится своим опытом жизни с теми, кто ищет путь освобождения от наркотиков. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
2: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Сергей Парфенов.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Я хочу начать сегодня с притчи. Однажды один мудрый человек рассказывал группе людей о Боге и жизненных испытаниях. Свой рассказ он завершил словами: «В конце концов, все будет хорошо». «А если все же хорошо не будет?» – спросил его кто-то. «А если пока не хорошо, значит, ты просто еще не дошел до конца», – улыбнулся мудрец. Вот такая притча. И, конечно, эта притча, может быть, такого не было на самом деле. И в нашей жизни случается так не всегда. Не всегда у нас все хорошо. И не всегда даже мы доходим до момента, когда случается все хорошо. У многих людей бывают в жизни трудности, и они не заканчиваются. Говорят, что наша жизнь состоит из полос белых и черных. Но у кого-то почему-то больше черных волос, и белых даже не появляется. И, так скажем, назовем это все трудности. И сегодня вопрос звучит так: зачем нам в жизни нужны трудности? Зачем мы встречаемся с трудностями? И что об этом думает Господь, что об этом думает Священное Писание? Над этим мы сегодня поразмышляем. И книгу, которую мы будем исследовать, это история из книги «Исход». Это книга в Ветхом Завете. Это история исхода народа израильского из Египта. Мы пропускаем тот момент, когда Господь им помог пройти через Красное море, когда Он потопил войско египетское. Он вывел их чудесным образом оттуда. И когда они увидели это все, они возрадовались. И 15 глава книги «Исход» повествует нам о том, как они прославляли Господа. Первая часть 15 главы вы можете открыть у себя и следить, и смотреть книги «Исход». С 1 стиха Моисей вместе с народом, с мужчинами славит Господа. Такой красивый псалом там описан. И потом к ним присоединяются также и женщины. Вот. И они прославляют Его за то, что Он сделал для них чудо. Они, несомненно, верят, что это Господь, что Он сделал для них. И этим самым начинается их вот этот долгий путь путешествия по пустыне. Это путь, как наша жизнь, в которой мы живем. И этот путь будет разным. Там будут и трудности, и благословения, и чудеса. И мы сегодня взглянем на первый случай, с которым они встретились, и посмотрим, и попробуем взять оттуда пару уроков. Итак, 15 глава книги «Исход». С 22 стиха мы будем читать. «И повел Моисей израильтян от Черного, то есть Красного моря, и они вступили в пустыню Сур. И шли они 3 дня по пустыне и не находили воды». Итак, случилось вот что. Как только у них произошло чудо, они перешли через по дну Красного моря. Господь их вывел, Господь их благословил. И тут наступила пустыня. Не знаю, если кто из вас был в пустыне, ходил, во-первых, там ходить очень сложно по пескам, во-вторых, там жара, и когда жарко, всегда хочется пить. Прошло всего 3 дня, и не было воды, и наступила проблема. Это трудность. Да? Они вошли в эту пустыню, запасы, конечно же, у них были. Они вышли из Египта, у них наверняка были с собой запасы, они знают, куда идти. Но они закончились. За 3 дня наверняка люди много выпили. В пустыне очень хочется пить. И когда нет 3 дней источников, то у людей возникает проблема. Как мы будем дальше жить? А у нас дети, у них животные. И действительно, они очень сильно хотели пить. Вы знаете, что жажда человека с человеком делает такие вещи странные. Порой бывают галлюцинации наступают и так далее. Так вот, говорят, что 3 дня человек может прожить без воды. Максимум, может быть, кто-то больше, кто-то меньше. И вы знаете, что когда человек голодный, он начинает злиться. Я сам по себе знаю, когда я прихожу домой голодный, я немножко раздражен. Когда меня накормить, тогда я успокоюсь. А здесь люди не то что голодные, они жаждут. То есть они вообще на грани изнеможения. И, конечно же, можно сразу предположить, что они начнут жаловаться. Итак, с 23-24 стихи, пожалуйста, читаем дальше. «Пришли, куда пришли? В меру». Это название такое. «И не могли пить воды в мере, ибо она была горька. Почему и наречено тому место имя Мера? И возроптал народ на Моисея, говоря: что нам пить?» Итак, они идут, воды нет, идут. они уже начинают жаловаться, сетовать. Да? И пришли, написано, в меру. Что это за место? Это место, это не какой-то город, это не какая-то местность или гора, которая так называлась. Это место вот обычное, которое они сами потом назвали, это мера. А мера в переводе с еврейского – горечь. Горечь. Там были источники, но источники оказались горькие. Я уверен, что люди, когда побежали, они увидели воду, они припали к воде, захотели пить, но сразу же ее выплюнули, потому что вода была горькая, написано «горька». И что они сделали? Посмотрите их реакцию. Написано в 24 стихе. «И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить? Что нам пить?» Конечно, этих людей можно оправдать. Конечно, их можно оправдать в какой-то мере. У них дети, у них близкие, родственники, пожилые люди, которые идут вместе с ними. Они все хотят пить, они все выдохлись. Да, за эти 3 дня они устали, и хотя бы воды они заслужили. Но нет источников питьевых, нет воды. И на тот момент они первое, что делают, они ропщут на Моисея. Они забыли наверняка те чудеса, которые Господь для них сделал. Они забыли то, что Он их вывел из Египта чудным образом. Здесь, может быть, не хватает какой-то веры и доверия Господу. Но вот так они поступают. Итак, глагол «роптать». Что такое «роптать»? Вот здесь написано «начали они роптать на Моисея». Это еврейский, здесь используется еврейский глагол, который дословно означает «роптать», «жаловаться», «ворчать», «сетовать». И, безусловно, этот глагол вообще во всем Ветхом Завете, он часто потом используется, он имеет негативный окрас. То есть Библия позиционирует это действие с таким негативным окрасом, с негативной точкой зрения. То есть это плохо. Это не то, что они должны были делать на самом деле. Итак, люди начинают роптать. Как часто в нашей жизни мы тоже, когда встречаемся с определенными трудностями, мы начинаем жаловаться, мы начинаем кого-то обвинять, мы начинаем жаловаться на судьбу, на Бога, на людей вокруг, сетовать. Я думаю, это вам знакомо. Мы начинаем искать виноватого человека в наших проблемах, в наших бедах. Но давайте посмотрим на Моисея, на мужа Божьего, и как он действует в этой ситуации. Когда к нему обращаются, когда народ ропщет на него, на Бога, что делает Моисей? 25 стих. «А Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою». В ответ на действия народа, а написано, что они начали роптать, Моисей что делает? Моисей в этот момент возопил, написано «возопил», перевод синодального текста, «Господу». Обратился к Господу, взмолился к Господу, встал на колени. У Моисея совсем другое действие. Он не сетует, он не жалуется, он не ропщет, не ходит там себе бур-бур-бур и так далее. Зачем Господь нас вывел? Он сразу идет и обращается к Господу. И смотрите, какой ответ от Бога. Господь сразу же дает решение проблемы. Почему, дорогие друзья, у меня к вам вопрос. Почему Бог сразу не сделал эти воды годными для питья? Почему Бог сразу не превратил эту воду питьевую? Он же знал, что там есть вода, что она горькая. Вы знаете, что Моисей наверняка знал, он знал те местности. До этого Моисей около 40 лет жил вот в тех местностях, он пас скот. И он знал, куда они направляются. И он знал, что воды там горькие. Почему Господь сразу же не превратил эти воды в горькие? Когда люди пришли, они бы сразу вкусили питьевую воду и воздали также славу Господу. Зачем Бог устраивает проблемы в нашей жизни? Может быть, вы также задаете себе этот вопрос. Зачем Бог допускает трудности в нашей жизни? Зачем Бог сразу же не убирает их всех, и чтобы мы прошли по хорошей тропе, если мы Ему доверяем, тем более, если мы соблюдаем Его заповеди? Многие верные люди, истинно, искренне верующие люди Богу и доверяющие Богу, они почему-то болеют, они почему-то также сталкиваются с трудностями, с финансовыми проблемами, с отсутствием еды, нехваткой одежды, благополучия и так далее. Я хочу прочитать стих из первой книги Библии. Это книга «Бытие», 3 глава, 17 стих. Это знаменитая история, когда Адам и Ева в саду нарушили повеление Господне, и они согрешили. Адаму же Бог сказал, «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». Друзья, мы видим, что еще там, в Едемском саду, когда народа не было, когда Адам и Ева, эти первые люди, они согрешили, они ослушались Господа. Не только они пожинали потом последствия своего поступка. Вся земля была проклята за этот поступок. И животные, и вода, и земля, и растения, все вокруг, что Господь сотворил, оно было проклято. Да, оно имело свои пожинало вот эти последствия во все дни жизни человека. Итак, Бог не устраивает никаких проблем для человека, этих трудностей. Он не играется, как некоторые думают, с нами, как с людьми, как с куклами, да, вот так вот, ведя нас специально в какую-то проблему, посмотрев, как мы там отреагируем, как мы будем себя вести. Ага, давай попробуй вот здесь его испытать, его здесь вот так. Нет, Господь так не действует, дорогие друзья, как мы порой думаем. Наш грех, который мы совершаем, он влияет и имеет свое последствие на все вокруг нас. И в том числе, когда в тот момент земля была проклята, земля стала враждебной для человека. Животные стали враждебны друг к другу. Ядовитые животные появились. Растения, они перестали также порой быть приятными. Появились растения, которые убивают, да, которые также ядовитые. Появилась горькая вода. Люди стали друг другу враждебны, стали убивать друг друга. И вот это все, это последствия греха, с чем мы сегодня имеем дело. И Господь, дорогие друзья, Он здесь не приложил руки. Это последствия наших поступков. Поэтому почему они пришли туда, и вода была горькая, а не сразу сладкая и сразу хорошая? Потому что на этой земле, кроме Господа, еще есть другие силы, которые также влияют. И земля вся проклята, имеет вот эти последствия, которые сегодня мы вынуждены также пожинать, и которые мы встречаем. Но, дорогие друзья, есть благая весть. Когда Господь вмешивается, когда Господь влияет, то на этой земле появляется что-то доброе, что-то хорошее. И без Божьего вмешательства, без Господнего вмешательства ничего доброго на этой земле нет, не будет. И мы видим здесь, что Господь по просьбе Моисея, он делает вот это чудо, а Моисей берет эту ветку. Конечно, это чудо, это символическое чудо, да, то есть Господь превращает воду, а не сама эта ветка имеет какие-то свойства. Он превращает эту воду питьевую. И Бог через это чему-то учит свой народ. Это первый урок, очень важный для народа израильского в пустыне. Господь говорит: «Вы, друзья, дети мои, люди, вы встретите много трудностей в жизни, но я не хочу, чтобы вы просто так все проходили, чтобы вы обращались ко мне, и я помогу вам», — говорит Господь. «Не бойтесь трудностей, просто просите Господа о помощи у Него, и тогда любые горькие воды, любые трудности Господь поможет пройти через них, и Он превратит эти горькие воды в сладкие». Я хочу, друзья, поделиться с вами своим опытом жизни. Служу пастором в церкви, также являюсь служителем для молодежи в церкви. И, казалось бы, таких людей Господь должен вдвойне охранять, вдвойне оберегать, и вот делать их путь ровно, чтобы они были благословены, чтобы их служение было благословено. Но и в моей жизни тоже случаются трудности, и порой я не знаю, почему. Я не знаю, почему, за что Господь допустил это. Хотя это неправильно задать такой вопрос, да, за что так случается со мной это. Например, когда я начинал свое служение, это было где-то года 3-4 назад, меня должны были знакомить с церковью, в которой я должен совершать служение с людьми. И случилось так, что я неожиданно заболеваю. Непонятно чем. Резко поднимается температура, и я ложусь в больницу. Потом выяснилось, что это какая-то форма внутреннего герпеса, не так опасно, но я выпал из жизни на целый месяц. Из жизни тогда, когда я нужен был церкви, когда мне нужно было совершать служение, когда я должен был сделать многое. Вот так вот просто я выпал из жизни на месяц, я не знал почему, за что, Господь, неужели нельзя было этого не допустить? Я задавал также себе этот вопрос, который, я думаю, что многие из вас задают себе в жизни. И вы знаете, потом проанализировав, я понял, что ничего не случилось, пока меня не было, да, вот этот месяц, ничего такого плохого не случилось. Церковь жила, церковь функционировала, люди ждали меня, молились, переживали. И я, когда там находился вот в больнице, я смог много-много сделать того, что раньше не смог. Я взял с собой компьютер, я там смог по учебе, потому что я еще учусь на богословском факультете, что-то успеть многое сделать. Я смог перевести некоторые книгу с языка, я переводил на тот момент, что тоже давно не успел. То есть я успел много сделать того, чего надо было сделать, и Господь мне дал это время и благословил. То есть я увидел в этом благословение. Это первый опыт такой. Второй. Буквально недавно, сейчас вот у нас в стране очень развито волонтерское служение, я также вступил в ряды волонтеров, чтобы помогать людям в связи вот с сложной ситуацией у нас в стране. И попросили меня помочь. Это был выходной день, я выезжаю на своем автомобиле, лечу туда, потому что немножко опаздываю, чтобы взять эти продукты, которые я буду довозить людям. И случается так, что на дороге, когда я спешу на дело Божие, на помощь людям, огромная ямина, и я попадаю с большой скоростью в эту яму, и у меня спускает колесо, у меня погнулся диск, я там на этом месте останавливаюсь, я задаю вопрос: Господи, ну за что? Но я делаю для людей, хочу сделать доброе, и вот это вот со мной случается. И вы знаете, на тот момент я вот как-то это пересилил с таким вопросом, я поменял колесо, подвезли мне продукты, на тот день я помог людям, отвез. Вот с этой поломкой я на хорошую сумму, так скажем, попал. Я заплатил в тот день, и я думаю, ну за что? Я еще людям помогал, и еще мне нужно было за это заплатить. Вы знаете, с таким вопросом я дальше жил, молился, я к Господу обращался, потому что обычно у нас тут сетование, роптание, за что, кто виноват в этом, больше никогда не буду делать. У меня такие мысли тоже возникали. Но вот в этот момент нужно вспомнить эти истории из Библии, когда Господь допускает, когда случаются с нами в жизни трудности. И продолжать жить дальше с надеждой, что когда-то мы узнаем, почему. И вы знаете, через какое-то время я не узнал, почему, но, может быть, также это последствия наших дел, может быть, мне не стоило так спешить, но после этого Господь не возместил вдвое вот эти вот затраты, которые я получил. То есть через какие-то другие пути Господь мне благословил и дал вдвое больше, чем я потерял тогда. Вот такая была история. Еще одна история из жизни. Буквально недавно у меня случилась вот такая ситуация неприятная, когда позвонили и сказали, что мой тесть, это отец моей жены, упал с высоты на стройке, они занимались строительством дома, и он упал. Причем этот человек тоже верующий, тоже доверяющий Господу, который молится перед каждым делом, который делает все как для Господа. Они вот занимались этой стройкой, он пал с высоты 4 метров и находился в очень сложном состоянии. На тот момент мы сильно испугались, что будет с ним, потому что врачи, которые везли его на скорой в больницу, сказали, дай Бог, чтобы он до больницы доехал. Это нас очень испугало, вот этот их вердикт. И мы тоже задавали Господу вопрос, ну почему, Боже? Мы молились и надеялись, и ждали. И казалось бы, вот эта трудность, да, в жизни христианина, в жизни верующего. Но как все это потом происходило? Мы молились Господу, все, его семья, родственники, мы с женой молились. И вы знаете, получилось так, что Господь помог, и у него не было никаких повреждений внутри, ни с внутренними органами, ни с костями. У него был лишь один перелом руки и вывих пальца. И со временем очень быстро это все заживает, зажило. И мы понимаем, что несмотря на то, что происходит, на этой земле это будет происходить. Господь благословляет, и Он помогает выходить из этого. Поэтому нужно в первую очередь не роптать, а идти к Нему, молиться, обращаться и ждать Его воли. И надеяться, что Господь все сделает к лучшему. Чем заканчивается наша история? 25 стих, половина и 26 стих. «Там, вот там, вот на этом месте, где Господь превратил воду в сладкую, там Бог дал народу устав и закон». И там испытывал его и сказал, если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред очами его и внимать заповедям его и соблюдать все уставы его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой. Вот здесь вот Господь говорит, да, если вы будете слушать законы мои, повеления мои, уставы, и здесь, когда он говорит закон и уставы, многие думают, что это тот закон, который Господь дал на Синае, но это на самом деле еще было до Синая, поэтому закона еще у них десятисловного, о котором мы знаем, 10 заповедей еще не было. Если посмотреть, здесь не очень правильно переведено в синодальном тексте. Есть современный перевод Института перевода Библии под редакцией Кулакова. И там написано: «Там указал Господь израильтянам на непреложное правило, и там же подверг их испытанию». Смотрите, вот здесь Господь их вот этому испытанию подвергает. Это не значит, что Он сам делал эти воды горькими. Он просто не сделал их сладкими. И Он хотел, чтобы народ Божий вот здесь вот испытать их, обратятся ли они к Нему или нет. И вот там вот Он им объясняет: друзья, и дальше у вас будет подобная ситуация. Я не могу вас уберечь от этого. И дальше вы будете, живя на этой грешной земле, вы будете встречаться с трудностями. И если вы будете слушать мои повеления, поступать по моим законам, обращаться ко мне, не роптать, не сетовать, не обвинять кого-то, а в первую очередь ко мне, то я благословлю вас, не коснется вас никакая болезнь, я вас буду выводить, если вы будете слушать гласа моего». И смотрите дальше, последний стих в этой главе, чем заканчивается история. «И пришли». То есть после этого народ Божий пошел дальше, они прошли это место, это испытание написано, и пришли в Елим. И там, в этом месте, да, было 12 источников воды и 70 финиковых дерев, и расположились там станом при водах. И вот эта интересная история, я уверен, что она не просто так вот здесь вот находится, не просто так Господь так ведет. Он показывает: друзья, да, у вас будут в жизни трудности, но в итоге я вас приведу к чему? Я приведу вас к тому месту, там, где будут 12 и 70, это, скорее всего, символические числа, надо сказать, да, потому что 12 – это число очень распространенное в Библии, число колен Израилев, и их было, они шли тогда, да, у них были, так скажем, семьи, как это называть, вот попроще, колена Израилевы, это дети поколения Иакова, 12 сыновей, и их потомки шли. И когда вот здесь говорится, что было 12 источников, как бы подразумевает, что на каждое колено по целому источнику. Целый вот источник для каждого из вас, пожалуйста, то есть им было вдоволь, чтобы напиться. И, конечно же, 70 финиковых дерев тоже. Вряд ли они считали каждое дерево, чтобы записать, что их было ровно 70. Это символическое число, означающее, что им достаточно было. 7 – число полноты в Библии, совершенства, да, и 10 – это число малого совершенства. То есть умножаем на 7 на 10. И говорится, то есть подразумевается то, что им всем хватало еды и воды. Господь их привел в то место, где было изобилие всего. И также эта история для нас сегодня, дорогие друзья. Если мы будем доверять Господу, встречая вот эти жизненные трудности, мы будем обращаться к Нему, не роптать. Мы будем ждать и верить, что Господь с нами, делает все возможное с нашей стороны, чтобы доверять Ему, чтобы проходить эти испытания, искушения, пока мы здесь, на этой земле. Господь в итоге приведет нас к тому месту, где будет у нас благословение, где все у нас будет благополучно, если мы будем, конечно же, доверять Ему. Хочу прочитать в конце также стих из послания апостола Петра. Это первое послание апостола Петра, первая глава, 3 и 7 стихи. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший вас, нас, воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». О чем говорит апостол Петр? Здесь, на этой земле, дорогие друзья, мы живем, ожидая Царства Небесного, ожидая пришествия Иисуса Христа, когда Он все обновит. И Петр говорит: да, здесь будут временные трудности. Пока поскорбим немного от различных искушений, чтобы наша вера крепла, но знаем, что ждет нас венец там, в Царстве Небесном. Поэтому не унывайте. Вот это говорит Петр нам. Не унывайте, дорогие друзья, и верьте во Христа и в те обещания, которые Он дал. Делаем выводы. Сегодня мы с вами изучили историю народа израильского, когда они вышли из Египта и встретились вот с такой небольшой, может быть, ну или серьезной трудностью на своем пути. Там, где Господь их хочет, Во-первых, первое, что нужно, когда мы встречаемся с трудностями, не роптать, не обвинять кого-либо, не обвинять Бога, людей. Это могут быть последствия наших поступков, это может быть последствия того, что просто земля проклята за грех, который был совершен, и мы в любом случае обречены на какие-то трудности в этой земле, на этой жизни. Но первое, что мы должны сделать, это обратиться к Господу и ждать, пока Он даст какое-то решение, пока Он проявит свою волю. Поэтому давайте не забывать это, давайте обращаться к Господу, помнить, что трудности на земле лишь временны, что Господь нас ведет в это благополучное место, где нас ожидает вдоволь и еды, и воды, и благословения. И пусть Господь нас в этом благословит, никогда не забывать.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, тренинг. Ведущая – психолог Мария Мараханова.
2: Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на нашем тренинге. Сегодня тема «Стрессоустойчивость». Друзья, мы разбирали с вами, что такое стресс, этапы стресса, да, какое воздействие он на нас оказывает и в каких проявлениях, а также симптомы стресса. А сегодня мы поговорим с вами о стрессоустойчивости. Кому знакомо такое понятие? Что это такое?
3: Способность спокойно реагировать на непредвиденную ситуацию.
2: Спасибо, Степа. Еще какие варианты?
4: Ну, это, наверное, вообще способность, согласно со Стёпой, способность человека воспринимать стресс, наверное, вот так.
2: Спасибо, Милена. Есть еще какие-то варианты, ассоциации ваши? Что такое стрессоустойчивость?
5: Ну, порой даже не воспринимать стресс, а противостоять ему.
2: Так, противостоять, воспринимать. Окей. Я запишу тогда вот эти два понятия. Противостоять. А вы пока вспоминайте, какие стадии, на какой все-таки стадии нам нужно применять стрессоустойчивость. Какие, помните, вы стадии были? Противостоять. И, Степа, что ты сказал, воспринимать?
3: Правильно реагировать на непредвиденные ситуации.
2: Так, реагировать. Реагировать. Угу. Так, напомню, что у нас с вами было три стадии стресса. Это тревога, первая стадия, где проявляются симптомы, да, такие легкие, так скажем, да, и чаще всего мы эти симптомы просто берем и игнорируем. Второе — противостояние, когда подключается наша сома, тело, когда уже начинают проявляться какие-то более сильные физиологические симптомы, и наше тело говорит о том, что «Эй, просыпайся, что-то пошло не так в нашей жизни». И последнее — это стадия истощения, когда говорят какое-то эмоциональное выгорание, там, истощение. Есть такая стадия у стресса, истощение, когда ни в коем случае нельзя игнорировать симптомы стресса. Ну, когда их просто уже невозможно не заметить. Это конечная, так скажем, стадия. Вот мы говорим про стрессоустойчивость. Как вы считаете, по вашему мнению, когда уже вот нужно вот это слово внедрять в жизни? На какой, может быть, уже стадии или вообще когда? Как вы считаете, Константин?
5: Мне кажется, на первой стадии, потому что потом стресс будет только усиливаться. Да и тем более я слышал такое мнение, что если игнорировать стресс, то, ну, если не действовать, если ничего не делать, то стресс будет только накапливаться, накапливаться, накапливаться, напряжение накапливаться, вот эти симптомы усугубляться, и все будет плохо.
2: Хорошо, спасибо. Совершенно верно. Костя, ты полностью прав, что на первом этапе, когда нам кажется, что симптомы незначительны, уже нужно быть начеку и проявлять свою стрессоустойчивость. О том, что это такое, мы поговорим с вами чуть позже. А сейчас бы хотелось обратить ваше внимание на то, что у вас на столе лежат листочки с тестом. Дорогие друзья, активно принимайте участие в нашем тренинге. Если вы смотрите нас на нашем YouTube-канале или в социальных сетях, то перейдите по ссылке, данной в описании, и пройдите тест. Если вы смотрите нас в эфире, то заходите в наши социальные сети, введите название в поисковике цикла и темы, а также пройдите в описании по ссылочке и ответьте на все вопросы в тесте. Ну что ж, друзья, а мы с вами переходим к нашему тесту. Итак, когда вы его полностью заполнили, да, ни с кем не советовавшись, отвечали, что с вами было за последние недели две, да, ответы давали, которые только приходили к вам в голову, сразу же не раздумывая сильно над вопросами, вы подсчитали результаты, которые были вами даны. Теперь из этих результатов вычтите, пожалуйста, 20, число 20. Посмотрите, сколько у вас получается. Это тест бостонский. Он определяет, какой уровень устойчивости к стрессу у вас имеется на данном этапе. Вы когда вычтете 20 баллов, то у вас получается. Если у вас меньше 10 баллов, то вы можете порадоваться. Мы можем порадоваться за вас, что у вас прекрасная стрессоустойчивость. Есть у нас такие?
4: Да.
2: Прекрасно. Если ваша сумма составляет от 11 до 30 баллов, то у вас тоже можно поздравить, у вас средняя стрессоустойчивость. И если у вас более 50 баллов, то это говорит о том, что у вас низкий уровень стрессоустойчивости. Но не расстраивайтесь, это не страшно, потому что стрессоустойчивость можно развивать, и этим мы с вами сегодня займемся. Итак, мы определили, и всегда нужно определять, насколько у вас уровень стрессоустойчивости на данный момент. Да, он может варьироваться, да, в соответствии с временем, с ситуациями жизненными, да, мы говорили. Неважно, с какими положительными или отрицательными, но стресс все-таки на нас очень сильно влияет. Итак, перейдем к стрессоустойчивости. Мы с вами говорили о том, что стресс бывает, воздействует на нас и выдается из нас психологически и физиологически. Теперь мы с вами рассмотрим вот что, что стрессоустойчивость, да, это и наше восприятие здесь задействовано, и реагирование, да, и противостояние. Также хочется сказать, что стрессоустойчивость — это сложное качество личности. То есть оно в себе сочетает несколько физиологических и психологических функций, психических наших с вами функций. Оно показывает, насколько мы с вами здоровы, насколько мы можем воспринимать, насколько мы можем получать различную нагрузку. Это и есть сложное вот это понятие стрессоустойчивость. То есть это наша способность справляться со стрессом. Что вы вот можете сказать по поводу того, какие бывают уровни? И что это за уровни стрессоустойчивости, как вы думаете? Вот мы говорили о том, что бывают разные уровни стресса, а есть еще уровни у стрессоустойчивости. Вот исходя из теста, которого мы с вами делали, вот есть высокий уровень, это когда человек такой закаленный, как физически. Вот вы знаете, люди, которые закаливались, да, такие обливаются, и они такие не подвержены никаким простудам, все это их не берет, разные болезни. Вот здесь также есть высокий уровень стрессоустойчивости, когда мы с вами... Все тревоги, которые вокруг нас есть, они нам просто нипочем. Второе — это средний уровень стрессоустойчивости. Это когда некоторые ситуации в нашей жизни немножечко нарушают вот наш вот этот вот баланс и внутреннюю гармонию. И третье — это низкий этап. Это когда мы остро реагируем на малейшие реакции, на малейшие раздражители, которые есть в нашей с вами жизни. А вот расскажите мне, пожалуйста, как вы справлялись со стрессом. Ну, он вот был в нашей жизни, вот стресс вообще не избежать. Вот он присущий всем нам вместе взятым. Милена?
4: Ну, даже если исходить из теста, то очень важно достаточное количество сна, относительно правильное питание, не употреблять, чтобы не было вредных привычек у человека. Вот, поддерживать свое здоровье, следить за своим эмоциональным состоянием. То есть это все такие факторы очень важные, которые в совокупности, если человек ведет правильный образ жизни, то у него будет хорошая стрессоустойчивость.
2: Хорошо, спасибо большое. Какие еще у вас есть варианты? Костя?
5: Не всегда, но часто удается так справиться со стрессом. Просто я себе говорю: Костя, спокойно, спокойно. Или если кто-то начинает мне говорить: быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, нужно сделать вот это, вот это. Я говорю: тихо, сейчас все сделаем. Главное в своей голове распланировать, что нужно сделать сейчас, что потом, чтобы не было вот этого нагромождения дел, чтобы не было какой-то невыполнимой задачи. И если ты себе это проговариваешь, то сразу становится как-то так спокойненько, задачки маленькие, и с ними легко справиться.
2: Хорошо, спасибо большое, Костя.
6: В целом, как сказала Милена, здоровый образ жизни и планирование дня это все предотвращает стресс, так скажем. Потому что если он и появляется, то не становится таким сильным и тревожным, как могло бы быть.
2: Хорошо, спасибо большое. Мы поговорим об этом тоже.
4: Да, когда у меня были экзамены, для меня большой поддержкой была моя семья, потому что когда тебя понимают, когда на тебя не давят, мама там не говорит себе все время, что вот, давай, начинай готовиться, то вот эта вот поддержка со стороны, она очень важна, и она мне помогала.
2: Угу, хорошо, спасибо большое. Поддержка близких. Так, окей, хорошо. Просто вот в моей жизни примеры были, когда я тоже начинаю стрессовать или переживать, у меня бывает бессонница. То есть я действительно не могу спать. И я делаю, потом я вам расскажу, сделаю различные дыхательные практики, которые помогают мне переключить свое внимание. Потому что изначально, когда я вообще очень сильно стрессовала, я действительно не могла очень по большому количеству времени не спать. То есть это не один день, не два, а, к примеру, это длилось неделю. То есть здесь просто-напросто, ну, я пошла, посплю. Такое как бы сложно бывает. Хорошо, если у вас есть такое большое самообладание, к примеру, внушение, что вы можете перенастроить себя. Катя?
6: Бывают случаи, когда проблема поселилась в твоей голове, и что бы ты ни делал, она тебя преследует. Uh-huh. В таких случаях я ухожу, наоборот, уединяюсь. Очень помогают прогулки на свежем воздухе, когда ты остаешься-таки наедине с этой проблемой и разбираешься в спокойной обстановке.
2: Угу. То есть, когда ты гуляешь, это тоже очень важный факт. Помните, мы в одной из программ с вами делали физические упражнения. Когда мы даем нашим гормонам, так скажем, выйти наружу, выплеснуть эмоции. Вообще эмоциональное состояние, достаточно накал эмоций, длится первые 15 минут. Все остальное, как мы тоже уже с вами говорили на прошлой программе, это накручивание наших любимых идей в голове, идущих в причину, да, мы помним, что нам нужно знать причину стресса, идущие из нашей неуверенности в себе. А у меня не получится, а я действительно никчемный, а там, как я теперь буду жить, да, исходя из той ситуации, которая, да, озвучивалась там, к примеру, 15 минут назад. Да, и дальше мы уже берем ответственность сами за то, что с нами происходит. Это и есть реакция, реагирование на стресс. То есть первые 15 минут — это хорошо, когда мы реагируем эмоционально, да, что у нас внутри происходят какие-то эмоции. То есть мы не эмоционально холодны. А когда уже мы переходим на стадию, так скажем, принятия решения, ответственности, что мы будем с этим делать, вот здесь уже начинается самое интересное. Кать, ты ходишь гулять, когда ты помогаешь физически выплеснуть вот этот стресс. Окей, хорошо, еще. Какие у вашей жизни, вот, и обдумать вот, с холодным мозгом, правильно? Эмоционально холодными нам быть не нужно, но холодный ум и разум сохранять все-таки важно. Еще у вас есть какие-то примеры?
4: Милена. Поговорить с кем-то, обсудить вопрос.
2: Поддержка.
4: Это, да, даже не то, чтобы поддержка, а просто иногда человек вроде бы ничего нового для тебя не скажет, но ты услышишь это со стороны, то, что ты уже знал. И это помогает тебе понять.
2: Спасибо большое. Очень классный метод, когда это называется, когда об кого-то поговорить. Вот ты идешь с собеседником, но желательно здесь при этом предупредить человека о том, что мне нужно не просто выговориться, а именно, когда я говорю, я тем самым лучше слышу и улавливаю мысли, которые происходят в моей голове. Да, то есть мне не нужна, к примеру, твоя обратная реакция, да, мне просто важно это обговорить, проговорить и уже тогда найти выход. Угу.
6: В этом случае еще помогают там личные дневники или записи какие-то.
2: Окей, супер, отлично, спасибо большое. Илья. Вика.
7: Я плачу. И супер. Добиваю себя музыкой грустной.
2: Супер. Очень классный момент. Плакать. Как бы утрированно, смешно это ни звучало, но когда мы плачем, мы помогаем своему организму прийти в гармонию и баланс. Мы тем самым выплескиваем ненужные нам гормоны, ненужные нам, не то что гормоны, а переизбыток, так скажем, там, адреналина. Вот, либо мы помогаем своему организму именно избавиться от, на физическом уровне, от негативных эмоций. Катя?
6: Таким образом, мы еще лучше прочувствуем ситуацию, и затем будет проще ее отпустить.
2: Да, совершенно верно. Друзья, еще дополню к вашим классным, очень крутым способам. Я пользуюсь, буду пользоваться, возьму что-то даже себе на заметку. Хочется сказать о том, что же нужно, чтобы повысить свою стрессоустойчивость. Правильно, физические упражнения. Встаем, друзья мои, прошу вас подняться. Я уже говорила, упоминала, что есть такая классная методика «Ключ». Она была давным-давно изобретена. Ее используют в театральных школах, ее используют в военных училищах, ее используют в полиции. Везде для того, чтобы снять напряжение, стресс. Но мы с вами делали такую позу кучера, да? Сейчас мы продолжим. Вообще, эту методику можете делать от 5 минут. Каждое упражнение делать примерно по минуте. Первое упражнение — это будут махи руками. То есть, когда вы обнимаете себя, обнимите себя, подарите себе вот эту любовь, которая у вас есть, так, нежнее, нежнее, сильнее, нежнее. А теперь, чтобы избавиться от стресса, нужно себя немножечко взбодрить, побить, так скажем, то есть вот так вот как можно чаще, просто прям вот с полной амплитудой рук, правильно, как Катя, мы с вами немножечко себя бьем, но не сильно, да-да, не ударяем, а именно вдыхаем, и при этом очень важно держать дыхание, то есть мы вдыхаем и выдыхаем, то есть полной грудью вдыхаем и выдыхаем. И так делаем на протяжении минуты. Попробовали, да? Следующее упражнение, когда мы машем руками только уже внизу. То есть махи руками в нижней части туловища. Правильно, отпускаем вот все тревоги, все напряжение. То есть мы

0: Вы должны войти в этот кураж. Отлично, просто замечательно. Тоже делаем это на протяжении одной минуты. Дальше у нас идет противоположная рука и нога, то есть мы машем рукой, ногой, вот как Катя, да, то есть сначала одну, потом другую, вот так вот, закидываем ногу назад, отлично, вот, да, тоже в течение одной минутки, то есть прям сильнее, вот, ну, только не бейте, пожалуйста, соседа, да, это упражнение не должно приносить вред ни вам, ни кому-то другому. И последнее упражнение, это когда мы сбрасываем, то есть мы наклоняемся вниз и ручками, и полностью туловищем, вниз, и прям сбрасываем. Находимся там на протяжении какого-то времени. Все, друзья, спасибо большое. Еще, когда вы можете наклоняться назад, тем самым, точнее, вперед, когда наклонились, потом вы можете наклониться назад. То есть, чтобы создать баланс организма, когда мы склонились вниз, и тем самым, чтобы наша спинка почувствовала, что мы все-таки разогнулись, наклониться чуть-чуть назад. Спасибо вам большое, присаживайтесь. Один из способов увеличения стрессоустойчивости – это физическая нагрузка. Бег. Только не убегание от проблемы, да, психологическое, а именно бег в том плане, что мы координируем все свое внимание на физических упражнениях. То есть мы направляем все свои эмоции, выплескиваем их настолько, да, через пот. При физических упражнениях потеем, тем самым избавляемся от стресса. Следующее — это релаксация, да, это просто вот релакс, но что это значит? Это могут быть и пешие прогулки, да, это может быть и когда мы просто лежим, это может быть, когда мы просто даже с вами дышим. Вот релаксация или дыхательные гимнастики. Сейчас я попрошу вас попробовать сделать со мной одну дыхательную гимнастику. Сядьте, пожалуйста, удобно на стульчике. Руки прямо, желательно, да, спину всегда помним, что при любых дыхательных техниках, гимнастиках спинка держится прямо. Ножки, пожалуйста, поставьте на ступни на пол. Руки сделайте так, чтобы они были свободны. Можете при этом закрыть глаза. Вам нужно будет сделать 8 подвдохов, то есть вот таких вот, то есть не вдохов прям, а слегка подвдохов. Дышим мы животом. 8 подвдохов, на 16 мы задерживаем дыхание. То есть потом 16 считаем про себя, держим дыхание. Потом 8 подвыдохов. И опять же на 16 задерживаем дыхание. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Давайте попробуем так сделать один разочек. Да, то есть вы готовы? Спину обязательно выпрямляем. Да, можно положить одну ручку на живот, чтобы чувствовать, как мы делаем эти подвдохи. Вот. Глаза можно закрыть, можно открыть, как вам будет удобнее. Самое главное, смотрите, чтобы в этом упражнении у вас не кружилась голова. Мы делаем. Готовы? Если сложно сделать 8 подвдохов, вы можете сделать 4 подвдоха, 8 задержка дыхания, 4 подвыдоха и 8, соответственно, тоже задержка дыхания. Итак, начинаем. Спасибо большое. Те, кто не закончили, заканчивайте это упражнение. Так нужно делать, начинать с 3 минут. То есть здесь тем самым вы следите за своим дыханием. Если, конечно, у вас нет никаких нарушений с дыхательной системой, да, каких-либо сопутствующих заболеваний. В принципе, дыхательные гимнастики, дыхательные техники очень полезны и для легких, и для кровообращения, да, и также для того, чтобы немножечко успокоить свой ум. Также еще немножко вернемся, да, к релаксации относится и можем отнести к следующей такой подтеме, как водные процедуры. Расскажите, пожалуйста, вот кто после какого-то сложного, тяжелого дня принимает ванны? Катя?
1: Контрастный душ очень помогает.
0: Да, точно. Как я говорила в начале программы, что закаливание, да, когда мы делаем какие-то физические упражнения, это помогает нам с вами себя стабилизировать физически, то контрастный душ помогает и физически закалить свое тело, и психологически ты готов и к холодному, и к горячему. Спасибо большое. Расслабляющие ванны, да, теплая вода, когда мы тем самым можем отпускать через воду вот что-то вот такое тоже негативное.

0: активно смывать с себя вот все напряжение, накопившееся за сегодняшний день. Друзья, следующий такой интересный момент. У вас на столе лежат листочки. Маленькие листочки. Одно из развитий стрессоустойчивости – это внимание наше, да? Как его можно тренировать? Его можно тренировать тем, что у вас был дан такой очень интересный текст, где было непонятно написано, непонятный был шрифт. Скажите, пожалуйста, вот кто-нибудь зачитайте, что получилось у вас, когда вы смогли прочитать? Катя.
1: Шарль поднял Люси на спину и сказал: «Обхвати мою шею».
0: Угу.
1: Но как теперь вернуться на эстакаду? Как перенести этого страшно напуганного ребенка в безопасное место? Наконец послышался топот бегущих ног.
0: Угу. Спасибо большое. Вообще, на этом листочке был немножечко непонятный текст, и что здесь самое главное, ключевое? Мы тренируем внимание, то есть мы обращаем именно на то, что там есть фраза. Не обращая внимания на остальные буквы, которые там даны, и не важно, как они написаны. Два очень важных фактора при стрессоустойчивости – это осознанность и выражение эмоций. Мы говорим с вами про выражение эмоций, да, в том плане, что избавление от негативных, да, от тех, которые нам не нравятся, очень мы привыкли к тому, что злоба, гнев, обида – это все эмоции, которые нам не нужны. Друзья мои, они всем нам нужны, но нам нужно научиться просто их правильно отправлять. Поэтому душ контрастный, ванны, прогулки помогают избавиться от негативных последствий стресса, помогая тем самым сформировать стрессоустойчивость. Важно помнить, что стрессоустойчивость — это не одна, не единожная реакция на какую-то ситуацию, а качество, формируемое в человеке. О том, какие еще бывают упражнения, вы можете узнать в нашей прошлой программе, да, и, в принципе, это сейчас общедоступная информация, где рассказывается о том, как тренировать и внимание, и в какие-то разные дыхательные техники, и концентрация внимания, да. Одной из техник, хочется еще сказать, о том, что вам даны были пустые листочки, да, белые листы. Вы можете нарисовать свою проблему, выразив тем самым свои негативные какие-то эмоции. И после этого с холодным, здравым разумом осознанно подойти к проблеме. Важно понимать причину и осознавать, почему это с нами происходит. И тем самым напрашивается сам вывод, что только тогда мы сможем закалять свою стрессоустойчивость. Вообще Бог нас очень интересно с вами создал. Он сделал нас уникальными, да? И есть библейский текст, который записан в Псалмах, 54 главе, 23. Вы сейчас его видите на экранах. Нам порой стоит возложить заботы на него и попросить его просто помочь нам в формировании нашей стрессоустойчивости. И тогда наша жизнь наполнится яркими красками. Спасибо вам, дорогие друзья, что были вместе с нами. Всего вам доброго. До свидания.

0: утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: На пути, ведущем в Царство, Бог рядом, что бы ни случилось. Надо только поверить. И с этим обстоятельством многое связано. И это очень важно. Вот одна история, которая действительно произошла. Горацио Спаффорд, 43-летний адвокат из Чикаго, отец пятерых детей, однажды перенес утрату. У него умер сын. Но, как говорится, беда не приходит одна. Спустя всего один год все состояние семьи Спаффордов было уничтожено пожаром. Позже, находясь в Америке, Горацио посадил свою жену Анну и четырех своих дочерей на пароход, который следовал на восток, в Европу, желая через год присоединиться к своей семье, сделав какие-то дела. И вот спустя 9 дней он получил от жены телеграмму. Всего несколько слов. «Я спаслась одна». 2 ноября 1873 года пароход «Вилле де Харве» столкнулся с «Лагеан», английским судном. Пароход затонул за 12 минут, унеся с собой 226 человек, среди которых значились 4 дочери Горацио. Удар за ударом. Можно представить себе, что чувствовал Спаффорд. Конечно, услышав эту весть, он бросил все дела и сел на первый попавшийся корабль, чтобы как можно скорее присоединиться к своей жене, чтобы в эти мрачные минуты она не была одна. И вот во время этого путешествия капитан корабля, проплывая мимо определенного места в океане, пригласил Горацио выйти на палубу и сказал о том, что вот именно вот в этом месте произошла злополучная трагедия, унесшая жизнь 4 его дочерей. Горацио всматривался в морскую пучину, а надо сказать, что глубина в этом месте достигала 5 километров. Что чувствовал Горацио, можно себе только вообразить. Но вдруг в определенный момент произошло нечто такое, что сделало эту историю известной всему христианскому миру. Горацио, потерявший все имение, всех своих детей, что-то почувствовал, нечто такое, под влиянием чего он написал очень известный христианский гимн. «Когда Божий мир наполняет сердца, пусть грозная буря страшит, без страха я с верою в Бога пою, мой Господь от всех стрел верный щит». Есть нечто такое, что мы испытываем в определенные моменты жизни. То, что в Библии называется «мир Божий». Вот как пишет о нем апостол Павел в послании к Колоссянам. Послушайте. «Итак, облекитесь, как избранные Божие, святые, возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы призваны в одном теле. И будьте дружелюбны». Итак, мир Божий – это нечто такое Богом данное, что стоит на страже человеческой души. Души, что заботится вот о тех качествах, присущих христианам. Ну, по крайней мере, верующие люди должны быть таковыми. Смиренно мудрыми, милосердными, кроткими, долготерпеливыми, снисходящими друг к другу. Ну, И, наконец, любящими. Вот что написано в послании к филиппийцам. Послушайте. «Итак, братья, мои возлюбленные, вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные». Радуйтесь. «Всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Послание к филиппийцам, 4 глава. Складывается впечатление, что Богу очень важно поддержать человека, чтобы он не разочаровался. Как будто бы Господь хотел сказать Спафорд: «На пути, ведущем в царство, я рядом, что бы ни случилось. Надо только поверить». Михаил, Алексей, Надежда, простите, я не знаю вашего имени, Господь хочет сказать вам: «Я рядом, что бы ни случилось. Надо только поверить. Жизнь продолжается». Библия говорит о том, что есть путь от Бога. Путь, предначертанный Творцом для людей. Ну, путь жизни, по которым идут люди, называемые праведниками. Путь веры, упования на Бога. И очень важно идти по этому пути, потому что именно он приведет в Царство Небесное. Путь праведника прям. Ты уравниваешь стезю праведника. «И на пути судов твоих, Господи, мы уповали на тебя. К имени твоему, к воспоминанию о тебе стремилась душа наша». Эти слова написаны пророком Исаией. К сожалению, с самого детства мало кто ценит это. Порой мы не задумываемся о путях Господних. Да из чего бы? Мы думаем о чем-то, что ограничено вот этой жизнью тут, на земле только. Какой закончить институт? Как заработать на жизнь? Это неплохо, но Слово Божье говорит, что на то, что происходит здесь, на этой земле, это еще не все, что есть продолжение, следовательно, надо думать о большем. Интересно, что во время финансового кризиса 2008 года некоторые, имевшие огромное состояние, столько, сколько нам с вами не снилось, в общем, самовольно ушли из жизни, разочаровавшись в ней полностью. Причем поговаривали о некоторых из них, которые не потеряли все. Того, что у них оставалось, хватило бы на всю оставшуюся жизнь. Им не было нужды зарабатывать. Они лишились лишь возможности прибыли. Что ж, получается, что все стремление, вся жизнь этих людей заключалась в постоянном накоплении богатства. И это все? Их путь – это путь веры в собственные силы и деньги. Этот путь оказался слишком короток, чтобы довести до Царства Небесного. Он окончился здесь, на земле, и дальше не продолжился. А где-то в онкологическом центре кто-то готов был любые деньги заплатить, чтобы только жить. Да болезнь была сильнее. А были такие, кого можно было бы спасти, да не было денег. А были такие, у которых все было в порядке со здоровьем. И денег у них было немного. Но во время кризиса они кому-то отдали свои деньги, чтобы спасти чью-то жизнь. Они ценили не только свою жизнь, но еще чью-то. И при этом не просто не разочаровались, потеряв деньги, но чувствовали удовлетворение от выполненного долга. У всех у этих людей, согласитесь, ценности разные. Верующий человек, который стоит на пути, предначертанном Богом, никогда не разочаруется в жизни. Не разочаруется до того, чтобы свести с ней счеты. Он стоит на пути, ведущем в Царство Небесное. Этот путь предначертал сам Бог. Он Богом предназначен. И даже смерть не преграда. Ведь Библия говорит о воскресении мертвых. Верующий человек просто знает это. Он в это верит. И вот когда идешь по этому пути, невольно понимаешь, что Бог есть. Его можно в определенные моменты жизни почувствовать рядом с собой. Путь верующего человека тернист. На нем все может быть, но этот путь предначертан для того, чтобы привести в Царство. Даже если все плохо, есть панацея верить, потому что Бог с вами. Вот как описывает жизнь христиан своего времени апостол Павел. Послушайте. Под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах и бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в лицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими. Но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Эти слова вы можете увидеть во втором послании к Коринфянам в 6 главе. Это похоже на то, как корабль заходит в незнакомую капитаном гавань. Капитану надо подвести корабль как можно поближе к берегу, чтобы матросы могли побыстрее выгрузить груз. Но вот в чем дело. Дно капитану неизвестно. Вот что делал капитан корабля в таком случае. Он приказывал спустить на воду шлюпку, и затем матросы на эту шлюпку помещали якорь корабля. И шлюпка отплывала по направлению к берегу. При этом матросы на корабле высвобождали цепь, на которой висел якорь. И вот, отплывая, матросы постоянно измеряли глубину, и отплывали как можно дальше от корабля, насколько хватало цепи. И вот, когда цепь заканчивалась, якорь бросали в воду и подтягивали корабль поближе к берегу, наматывая цепь. Якорь цеплялся за дно, и корабль подтягивался к берегу. И капитан знал, что корабль на мель не сядет, ведь матросы измерили дно. Итак, чем дальше шлюпка увезла якорь, тем ближе подплывал к берегу корабль. Это похоже на веру человека, потому что вера – это мечта, это якорь, за которым мы идем. Чем дальше эта мечта, тем дальше мы пойдем. Чья-то мечта не заходит дальше гастронома, где продают спиртные напитки. Чья-то мечта ведет грабителя грабить банк, чтобы хорошо прожить тут на земле. Чья-то ведет в бордель. А кто-то становится честным и хорошим человеком, получает образование и любимую работу, что, собственно говоря, неплохо. Но вот в чем дело. Дело в том, что здесь, на земле, это еще не все. Ведь Бог приготовил царство и проложил путь, ведущий к этому царству. Тот, кто поверил Богу, встал и пошел по этому пути. Он смотрит дальше. Якорь его мечты закинут очень далеко, туда, где царство. Царство Небесное. И очень важно, что если вы никогда с Богом до сих пор не считались, сейчас начать это делать. Встать и пойти по пути, который Бог предназначил только для вас. И не переживайте, дно на этом пути измерено, чтобы вы не сели на мель. На нем, на этом пути невозможно разочароваться, потому что на этом пути сам Бог. И у Него для каждого из вас есть свое предназначение. И я глубоко уверен, что на пути, ведущем в Царство Небесное, Бог рядом, что бы ни случилось. Надо только поверить. Если сказать по правде, то порой кажется, что Бога рядом совсем нет. Что все, о чем говорят христиане, выдумка да и только. Что жизнь проходит год за годом, а кажется, что ничего, собственно-то, и не происходит. Будто к Богу приходят не совсем разумные люди. Вера в Него якобы приводит только к одним убыткам. Но это только первое впечатление. Сложность заключается в том, что на протяжении долгого времени непонятно, почему происходит то, что происходит. Что же я имею в виду? Давайте рассмотрим один из примеров жизни патриарха Авраама. Послушайте, как написано в Священном Писании. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший, и поэтому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском». Эти слова записаны в Новом Завете в послании к евреям в 11 главе. Это удивительная история. Бог повелел Аврааму выйти из города, в котором он родился. То есть он должен был оставить свой дом и пойти туда, куда Бог повелел, сказав, что вот всю землю, по которой Авраам будет ходить, Бог даст ему в наследие. И еще Бог пообещал, что от Авраама произойдет большой народ, многочисленный, как песок морской и как звезды на небе. И повеление было ни за что, ни при каких обстоятельствах не возвращаться в родной край, где царило идолопоклонство. Это условие. И Авраам пошел. Как вы думаете, какую часть этой ханаанской земли Авраам получил в наследие за свою очень непростую жизнь? Только подумайте. Пещеру для погребения мертвых, где его потом и похоронили. Что? Извините, но Бог вообще-то обещал всю землю. Он обещал, что всю землю Авраам получит в наследие, всю. А всю свою жизнь на самом деле он на этой земле был изгоем. И все, что он смог приобрести на этой земле, это только могилу. А что касается обещанного наследника, да, всю жизнь. Авраам ждал, когда Бог даст ему сына, наследника. Вот какая беда. Его жена Сара была бесплодна. Нет детей у Авраама. Нет и нет. Проходят годы, никого нет, вообще никого. Дошло до того, что не выдержал Авраам, решил помочь Богу. Взял себе еще одну жену, кроме Сары. И у этой жены с Авраамом родился сын Измаил. Но каково же было смущение, когда Господь явился Аврааму и сказал: «Не будет Измаил наследником обетования Господнего, а будет им тот, кто родится от Сары». При том, что Сара стареет, а скоро вообще не сможет никого родить физически. И лишь когда Саре было за 90 лет, произошло чудо. Сара забеременела, и у Авраама появился сын Исаак. Наконец-то! Но сколько времени прошло! Почему? Как это понять? Да кто же может все это вместить? А потом Авраам получил еще один сюрприз. Только сын Авраама подрос. Вдруг Господь повелевает: ты пойди, принеси его в жертву на горе Мория. Ты всю жизнь, Авраам, ждал этого сына, да? Старый стал? Угу. И наследник у тебя только один, да. Вот ты пойди и убей его. Причем не просто убей, а принеси его в жертву. И не просто в жертву, а в жертву всесожжения. Ну, в Священном Писании, в Библии описываются некоторые жертвы. Среди них была и жертва всесожжения. Как же ее приносили? Нужно было зарезать животное, вынуть внутренности и вымыть в воде. Затем рассечь животное на части, заранее сняв шкуру, возложив части на жертвенник и сжечь это все. Вы можете себе представить, что Авраам должен был проделать над своим сыном? Простите, есть ли предел пониманию? И тем не менее Авраам пошел на это и уже занес нож. Да ангел Господень остановил его. Оказалось, что Богу это было неугодно. Бог сказал, что усмотрит другую жертву за грехи людей. Ей стал Иисус Христос. Так спрашивается, зачем же нужен был весь этот спектакль? Но ведь не просто же для того, чтобы поиздеваться над стариком Авраамом. Такого не может быть. Бог в сущности не такой. И только спустя много времени стал ясен Божий план. Замысел Всевышнего не был раскрыт сразу и поначалу понятен не был. В планы Бога входило то, что должен был появиться народ, принадлежащий Богу. И должен был появится он от Авраама, но не без Бога. И из этого народа должен был произойти тот, кого назовут Иисусом Христом. Да, таков был замысел. Бог принципиально ждал, когда Сара не сможет родить, и совершил чудо. Рождение Исаака было чудом от Бога, и теперь Авраам не мог сказать, что это он породил этот народ. Не Авраамово это дело, а Божье. Не Авраам это сделал, а Бог. Не Аврааму, а Богу принадлежит авторство, если можно так выразиться, появление евреев как народа Божьего на земле. Авраам в этой истории был лишь верным слугой, исполнившим то, что Бог повелел ему. А после истории с жертвоприношением мы читаем Ветхий Завет и понимаем, что же чувствовал внутри себя сам Бог, когда отдал в жертву своего родного сына Иисуса Христа. А как понимать обещание Бога? Ну, что земля будет отдана в наследство Аврааму. Ведь Авраам приобрел себе только могилу. А вот что написано в Писании про это. Послушайте. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники, пришельцы на земле, ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество». И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то и имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано в Исааке. наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменовании». Вы можете найти эти слова в послании к евреям в 11 главе. Вот как Авраам исполнил предназначение, потому что шел по Божьему пути. И на этом пути тоже возможны разные злоключения, возможны разные беды. Но что бы ни происходило, важно всегда помнить, что на пути, ведущем в Царство Небесное, Бог рядом, что бы ни случилось, надо только поверить. Более того, на этом пути Богом дан чудесный навигатор, который ведет в правильном направлении. И это Священное Писание. Оно показывает путь. Чего бы я пожелал вам? Пожалуй, выражу это словами Горация Спафорда. Когда Божий мир наполняет сердца, пусть грозная буря страшит. Без страха я с верою в Бога пою. Мой Господь от всех стрел верный щит. И вы знаете, у евреев есть такое приветствие. Шалом алейхем, мир вам. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны. И важно помнить вот что. На пути, ведущем в Царство, Бог рядом. Что бы ни случилось, надо только в это поверить. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. И Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие, Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам, но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину», и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Начало мудрости – страх Господень.
1: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: «Мой счастливый день», рассказывает Велина Парфенова.
2: Я родилась в христианской семье, как и мои родители, и большинство моих родственников. Это большое счастье и вместе с тем довольно большая ответственность. По мере того, как я взрослела, мои родственники, мои родители и мои друзья, они спрашивали, когда я хочу принять крещение, заключить завет с Богом и стать частью церкви. Меня почему-то этот вопрос вызывал такой внутренний протест, потому что я считала, что заключить завет с Богом – это не решение, которое я должна принять просто потому, что нужно, просто потому, что моя семья сделала так же, а это то решение, которое я должна принять лично сама, когда я буду в состоянии это сделать. И я начала задумываться вообще о том, а на самом деле верю ли я в Бога, верю ли я Богу, вообще существует ли Он. В общем, началось такое переосмысление, это было в подростковом возрасте, лет 13-14, наверное. И это очень сильно меня терзало, очень мучило, потому что я хотела верить, но не ощущала в себе достаточно этой веры для того, чтобы принять такое важное решение в своей жизни. Как-то однажды я даже задумалась, существует ли Бог, может быть, я вообще все это время, всю свою жизнь, я просто молилась в пустоту, просто говорила какие-то слова, и в этот момент мне стало так одиноко и так грустно, и я ощутила, что не может быть такого, что нет Бога, ведь я чувствую, что Он отвечает на мои молитвы, мне кажется, что я чувствую Его присутствие, и в тот момент мне сразу в голову пришел стих из Библии, из Псалма Давида, сказал: «Безумец в сердце своем нет Бога». И я подумала, это безумство, что Бога просто не может не быть. И спустя еще какое-то время я подумала, что да, я хочу принять крещение, я хочу заключить завет с Богом, пообещать Ему, что я буду жить с Ним, я буду стараться соблюдать Его заповеди, любить Его. И в один год я поехала на молодежный летний слет христианский, где проходило крещение. Я захотела заключить завет с Богом именно там. Одним из священнослужителей, который крестил молодежь, был мой дядя, также член моей семьи. И я помню тот день, он был очень солнечный, мы пришли все на реку. Было очень много молодежи, которая просто поддерживала и радовалась за тех, кто крестится. И тех, кто крестился, было тоже очень много. Я была в числе них. Когда я спустилась в воду, и за меня молились, у меня просто покатились слезы глаз, я начала рыдать вслух. Я не знаю, это был просто какой-то всплеск эмоций, и это было очень сильное ощущение того, что Бог присутствует здесь, что Он, правда, очень рад за меня, что Он очень переживает за меня, что Он очень хочет, чтобы я с Ним была всегда. Не просто потому, что моя семья в церкви, не просто потому, что говорят мне об этом мои друзья, а потому что я хочу этого действительно сама. И тот день запомнился мне очень ярко, как один из самых счастливых дней моей жизни, потому что в тот день я стала частью Божьей семьи и стала частью своей семьи, которая верит в Него, которая находится в церкви и служит Ему всю свою жизнь.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Радость жизни во Христе. Ведущий Николай Кунцевич.
1: Здравствуйте. У Владимира Высоцкого есть такие строки: «В церкви смрад и полумрак, дьяки курят ладан». Нет, и в церкви все не так, как надо. А как надо? Что такое богослужение? Почему важно быть на нем? Русское слово «богослужение» мы понимаем как «служение Богу» или «церковная служба». И это правильно. Понятие о богослужении ведет начало с ветхозаветных времен. Читая библейские книги «Бытие», «Исход», «Числа», «Левит», мы можем получить представление о сути, ходе и порядке богослужения. Однако нигде в Ветхом Завете мы не встретим слово «богослужение». Единственное место в русском переводе Библии – это книга Иеремии, 52, текст 18. Но в тексте оригинала это слово отсутствует. Итак, что же такое богослужение и в чем его суть? Мы с вами будем читать послание к римлянам, 12 главу. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная, совершенная». В Древнем Израиле богослужение понималось как поклонение и служение. В этой связи вспоминаются слова Спасителя, сказано однажды дьяволу: «Господу Богу поклоняйся, Ему одному служи». Поклонение с еврейского «делать низкий поклон» или «распростираться ниц». Мы приходим на богослужение, чтобы поклониться Богу. И это главная, если не сказать единственная цель нашего посещения церкви. Приходя на богослужение, нам нечего принести Богу, потому что Ему и так все принадлежит. Как сказано в прекрасном псалме 115-м. «Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения приму и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его». Единственное, что мы можем отдать, это наше сердце, нашу любовь, благодарность, уважение и почтение. Господи, прими меня, а вместе со мной и все, что у меня есть. Пусть все это служит для прославления Твоего имени. О богослужении, как о поклонении Господу в субботу, говорит древний пророк Исаия. В 66 главе этой книги мы найдем эти слова. «Тогда из месяца в месяц, из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо мое на поклонение, говорит Господь». Апостол Павел в послании к римлянам подчеркивает, что поклонением мы приносим Христу самих себя. «Умоляю, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Каким должно быть поклонение Богу? Однажды Иисус сказал, оно должно быть в духе и истине. Это суть богослужения. Бог ищет поклонников, чтобы воссоединиться с ними, быть одним целым. Об этом молился Иисус Христос в своей первосвященнической молитве. Мы читаем 17 главу. «Да будут все едины, как Ты, Отче, во мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едины. Да уверует мир, что Ты послал Меня». Поклонение в Духе означает пребывание в одном Духе с Иисусом Христом. Тот Дух, который был в Нем, когда Он поклонялся Отцу, смирял Себя пред Ним, должен присутствовать и в наших сердцах. Поклонение же в истине требует соблюдения заповедей Священного Писания. На богослужениях неизменно присутствует Дух Божий, Дух Христов. Его радость когда он общался с отцом, его благодарность абсолютно за все, полное доверие и любовь к тому, кто сотворил и искупил нас для жизни. Получаем ли мы воодушевление на богослужениях? И что для этого необходимо? А вот что. «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Здесь мы приходим к понятию «служение». И тут стоит греческое слово «латрея». Оно приводится как «служение» согласно требованиям левит,

виден ли Христос на современных богослужениях? Создаются ли в наших церквях все условия для поклонения Ему? И каждый из нас может задать себе два вопроса. Первое. Что мешает мне поклоняться Христу? И второй. Не мешаю ли я поклоняться Ему окружающим меня людям? Участие в богослужениях – это источник наших духовных сил. Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная, совершенная. Только участвуя в богослужении, мы можем не сообразовываться с веком сим, но преобразовываться в нового человека, в подобие образа Иисуса Христа, на которого мы взираем. И только участвуя в богослужении, мы можем познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Что значит участвовать в богослужении? Что значит принести себя в жертву Богу? Однажды пророк Моисей пришел к фараону Египта. «Так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение». Еврейское слово «служение», записанное в том тексте, который употребил Моисей, буквально означало «быть рабом». Другими словами, Бог через пророка сказал фараону: «Отпусти твоих рабов, чтобы они стали моими рабами». Понимаете теперь, почему так упорствовал египетский властелин? Он ни за что не хотел терять свою собственность, которую он присвоил, а, по сути дела, украл у Бога. Творец повелел ему вернуть похищенное, вернуть ему его народ и вновь сделать их рабами Христа, то есть истинно свободными людьми. Кто же совершил служение на горе Синай? Кто служил народу в пустыне, посылая воду и пищу? Кто заботился, охранял, исцелял, одерживал победу над врагами? Иисус Христос, Сын Божий. Это Он совершал и совершает служение Своему народу. Потому богослужение – это не наше служение Богу, а служение Бога нам. В 12 главе послания к Римлянам мы видим этапы Божьего служения. Первое, что мы должны сделать – позволить Господу служить нам. И когда мы это сделаем, когда позволяем Христу веру и вселиться в сердца наши, то начинаем познавать, что есть воля Божья. Мы познаем, что она для нас благая, угодная и совершенная. Что происходит дальше? Читаем текст. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещатель ли, увещевай, раздаватель ли, раздавай в простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием, любовь да будет непритворной, отвращайтесь от зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг другу предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте». После того, как Господь совершил в нас определенное служение, мы становимся способными раскрыть наши духовные дары в заботе друг о друге, в помощи друг другу, как написано в стихе 7. «Имеешь ли служение, пребывай в служении». Здесь стоит слово «диаконео». И оно переводится как «прислуживать», «заботиться», «помогать». Есть ли предел в применении таких духовных даров, как милосердие, воздержание, кротость, любовь? До какой степени нам заботиться друг о друге? 11 текст дает ответ. «Господу служите». То есть будьте Ему рабами, потому что значение слова «служение» в этом месте – «быть рабом», а по-гречески «дулюо». Что значит «быть рабом Божьим»? Значит, беспрекословно исполнять Его волю, благую, угодную, совершенную, и не только для нас, но и для всех окружающих нас людей, которые должны в нашем поведении

поведении, в словах, внешности видеть богослужение, то есть служение Христа этому миру. Таким образом, мы увидели три слова в послании к Римлянам 12 главе, приведенных в наших Библиях как служение. В первом тексте этой главы мы читаем слово «служение», и это слово переводится как «служение в храме согласно требованиям левитского закона», это слово «латрея». В седьмом тексте «служение» в значении «обслуживать», «помогать», «заботиться», и здесь стоит слово «диаконео». И в одиннадцатом слове «Господу служите» здесь стоит значение «быть рабом» или слово «дулюо». Служение левитов в храме говорит нам о служении Христа в небесном святилище, где Он ходатайствует за нас, прощая наши грехи. Иисус всегда заботится о нас, как Он заботился о Своем народе в ветхозаветные времена, в новозаветные, так и сегодня. Иисус смирил Себя, приняв образ раба, и служил как раб в Новом Завете. Мы никогда не сможем стать заботливыми, отзывчивыми, способными бескорыстно оказывать помощь, смирять себя и выполнять неблагодарное, унизительное служение раба для окружающих, если не представим тела наши, сердца наши, в жертву, то есть в полное распоряжение Господу, и позволим Ему совершать в нас богослужение. Итак, служение Бога в церкви, особенно в день покоя, в субботу, наполняет нас Духом Иисуса Христа. Тела наши — суть храм Святого Духа, в котором Он совершает служение, желает совершить служение. И богослужение — это служение нечеловеческое. Его организует сам Спаситель, действуя через избранных служителей. Служение Бога в храме нашего тела приводит нас к поклонению Ему. В Евангелии от Матфея написано: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и се Я с вами во все дни до скончания века». Участвуя в богослужении, мы получаем вдохновение, силу и власть нести людям Божье Слово. Поэтому апостол Павел умоляет нас милосердием Божьим. Послание к Римлянам, 12 главе. «Представьте тела ваши в живую, жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Только после служения Бога нам мы становимся отзывчивыми, любвеобильными, готовыми снизойти до уровня раба в служении людям, да прославится в нас Христос.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Кривое не может сделаться прямым. И чего нет, того нельзя считать. Что это? Град! Нет, не может быть, мой урожай! Проклятие! Все посадки побиты. Я банкрот. Что же делать? Я и так весь в долгах. О, боже! О, боже, моя ферма перейдет во владение банка через неделю. Я бы все отдал, только чтобы удержать эту ферму. А это кого принесло?
3: Иван Романов?
2: Да. Что вам угодно?
3: Здравствуйте. Это я, Вельзевулов. Позвольте пожать руку одному из самых богатых людей в мире.
2: Ты что, спятил? Или пришел посмеяться над чужим горем?
3: Я не спятил, господин Романов. У меня есть карта, согласно которой на территории вашей фермы зарыт клад.
2: Что ты сказал? Поклянись, что ты не лжешь.
3: Спокойнее, спокойнее, господин Романов. Если вы подпишете вот этот контракт, мы делим деньги пополам.
2: Давайте, давайте сюда ваш контракт. Они уже протянули ручки к моей земле. Обойдетесь. Где нужно расписаться?
3: Вот здесь. Только в контракте одно небольшое условие. Пустяки, абсолютно неважные.
2: Ну?
3: Просто после вашей смерти я получаю незначительную часть, вашу душу.
2: Мою душу? Ну ты что, шутник? Ну хорошо, идиот. Получаешь ты мою душу, где расписаться?
4: 2 недели спустя Иван Романов посетил своего брата Алексея и рассказал о невероятной удаче.
5: Так ты говоришь, по контракту после смерти он получит твою душу?
2: Ну да, представляешь, какой идиот.
5: Иван, ты глупец. Ты не представляешь, что ты сделал.
2: Лёша, что бы ты ни сказал сейчас, мне нужны были деньги. Я мог потерять все.
5: Дурак, какие деньги? Твоя душа бесценна.
2: Постой. Да почему ты принимаешь все это всерьез? Этот парень со странностями.
5: Постой, постой. Как ты сказал, он представился? Вельзевулов? Ну, Иван, да ты влип. Вельзевул — это имя сатаны. Ты отдал свою душу сатане.
4: 30 лет спустя. На ферме Ивана Романова.
6: Прости, Иван, я должна сказать тебе правду. Тебе осталось жить 5-6 месяцев.
2: Доктор, как быстро летит время. В молодости я совершил одну ошибку, которая мучила меня всю жизнь. И вот теперь я обречен на страдания в аду.
6: Что вы сделали, Иван?
2: Я, как бы это сказать... В общем, я подписал контракт с дьяволом. После смерти он получает мою душу.
6: Иван, кто мог тебе такое сказать? Дьявол — сотворенное существо с ограниченной силой. Он лжец. Он всегда лжет. Иван, Иисус назвал его отцом лжи. Иван, кому ты веришь? Вечному Богу, который дал тебе жизнь? Или падшему ангелу, который десятки лет мучил тебя страхом и отчаянием?
2: Доктор, значит, выход есть?
4: На следующий день Алексей Хорошов приехал навестить больного брата.
5: Не надо мне проповедовать, Иван. Да я просто пришел навестить тебя. Да и тебе ли говорить мне о спасении души? Ха, лучше вспомни о том, что ты сделал 30 лет назад, проповедник.
2: Ну посмотри. Вот, смотри, открываем Евангелие от Иоанна.
5: Что ты своим Евангелием лезешь?
2: Да посмотри, Иисус что говорит? Вы умрете во грехах ваших, если не поверите в меня.
5: Не хочу это слышать, оставь меня.
2: Ну почему?
5: Ты говоришь, как те фанатики. Мне. Иван, мне не нужно это. Бог взвесит на весах мои хорошие и плохие поступки и примет меня на небеса. Слышишь, Иван? Иван, почему ты молчишь?
6: Иван ушел туда, где нет слез и страданий.
5: Чушь собачья. Он в аду. Он заключил контракт с дьяволом.
4: По дороге домой повозка, в которой ехал Алексей, перевернулась.
5: Что со мной? Почему я здесь? А вы кто такой?
3: Кто такой? Вельзевулов. Приятно познакомиться.
7: А это твой новый дом, Алексей Хорошов. Навсегда.
5: А почему я здесь? Кто вообще попадает сюда?
7: Кто? Богатые и бедные. Атеисты и религиозные. Подонки и хорошие люди, как ты. удивлен? Здесь все, кроме...
5: Постой, постой. Все? Значит, и мой брат Иван тоже здесь?
7: К большому сожалению, нет. Иван Романов на небесах.
5: Но как же контракт? Ведь он... А я... Я не заключал с тобой контракта.
7: Глупец. Мне не нужны никакие контракты. Вы и так все во власти тьмы. Кроме тех, которые отдали свои жизни Христу.
8: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
9: Бог любит вас и желает вам счастья.
10: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом.
1: Много раз я слышал, когда люди, называющие себя христианами, говорят: «Я не думаю, что я когда-то смогу изменить мое внутреннее состояние. Я пытался, и я вижу, что никакого результата я достичь не могу». И библейская прекрасная вещь заключается в том, что Бог и не просит тебя самого изменять себя. Причина, почему мы нуждаемся в Спасителе, в том, что мы сами не можем изменить себя. И Христос терпеливо стоит возле двери нашего сердца, стучит и ожидает, когда же мы позволим Ему войти, чтобы Он начал свою деятельность в нас. И когда вы становитесь христианином, вы принимаете неограниченный потенциал новой жизни во Христе Иисусе. Но Господь говорит: «Так как ты имеешь свободу, Я не могу запретить тебе ходить бессмысленными кругами страданий, стрессов, депрессов, потому что это твой выбор – не следовать за Мной». И Бог продолжает: «Я терпеливо ожидаю, когда после бесконечных разочарований и жизненных тупиков ты, наконец, придешь ко Мне и поднимешь свои руки и скажешь: «Господи, я сдаюсь! Я понимаю, что я не способен! Я отдаюсь Твое полное управление». Когда ты скажешь: «Я понял, что я ничто, и все лишь Ты, Господи». И тогда Отец Небесный говорит: «Теперь мы можем начинать делать прогресс в твоем духовном возрастании, потому что я нуждаюсь в твоем полном доверии». И вот когда мы отдаемся полное распоряжение Божье, Господь показывает нам, в чем есть воля Его. Воля Его выражена в 10 простых правилах, которые в Священном Писании называются 10 Божьих заповедей, которые являются принципом жизни для каждого человека. Я думаю, что многие из вас знают о том, что Библия была написана под руководством Святого Духа. Но писали ее все-таки люди. Однако в Библии есть маленькая часть, которая была написана рукой самого Бога. Эта часть называется законом Божьим. Библия, Священное Писание говорит, что закон Божий был написан и провозглашен самим Богом. Случилось так, что когда Господь написал свой закон и дал его, написал на каменных плитах, кстати, и дал его Моисею, Моисей разбил эти скрижали, и тогда Господь сказал, что я еще раз напишу этот же закон. Я читаю об этом из книги Исход 34 главы, 1 стих. «И сказал Господь Моисею: вытиши себе две скрижали каменные, подобные прежним, и я напишу на сих скрижалях слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил». Следовательно, эти 10 заповедей закона Божьего являются высшим авторитетом самого Бога, потому что они были написаны рукой самого Бога. Они были провозглашены голосом самого Бога. В наше время есть такое мнение, что закон Божий утратил свое значение после смерти и воскресения Иисуса Христа. Очень важно понять, друзья мои, что в Библии представлено 2 основных закона. Первый – это закон Божий, 10 правил морального поведения. И второй – это закон церемониальный, обрядовый, символический закон, который представляет систему жертвоприношений. И когда, умирая на кресте, Христос провозгласил «совершилось», Священное Писание говорит тогда: «Без содействия рук человеческих, завеса в храме, разделяющая первое отделение святое от второго отделения святого святых, была разодрана сверху донизу». Это был знак свыше, свидетельствующий о том, что служение в храме прекратило свое значение. Все символы и обряды, указывающие на Христа, утратили свое значение. Потому что великий Агнец Божий принес себя в жертву. Все символы, все обряды, все эти законы закончили свое существование. Однако правила морали, такие как «не кради», «не убивай», «не прелюбодействуй», «помни день субботний, чтобы святить его», «не лжесвидетельствуй», «не завидуй» – эти правила морали не имели никакого отношения к смерти Иисуса Христа. Это основа поведения, которая остается для нас и на сегодняшний день. Сам Христос имел очень уважительное отношение к закону Божьему. В Евангелии от Матфея, в 5 главе, 17 по 18 стих, мы читаем: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона». Я приглашаю вас еще раз. Давайте будем вместе следовать за нашим Господом. И да благословит нас в этом Бог. Аминь.
2: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Всегда радуйтесь!
4: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Здравствуйте, ребята! А вам нравятся старинные вещи? У меня в мастерской много разных вещиц, которые вполне можно назвать старинными. Вот, к примеру, вот этот молоток. Им работал еще мой дедушка. Держишь его в руках, и как будто у тебя в ладонях сама история. Вот. А недавно одна девочка принесла мне одну интересную вещицу. Где она? А, вот. Смотрите, видите? Шкатулочка. А дело было так.

0: Афанасий Филиппович, можно к вам?
1: А, Наденька, заходи, заходи, милости прошу. О, кто это там у тебя, котенок? Так бережно держишь.
0: Это не кто, а что? Смотрите, какая вещица.
1: Ух ты. Да, симпатичная шкатулочка. Наверное, старинная. Откуда она у тебя?
0: Это я к бабушке с дедушкой в деревню ездила. Там вот они и передали маме на день рождения. А день рождения у нее через 3 дня. Угу. Вот, можете ее пока у себя оставить? А то сюрприз не получится.
1: Ну, если сюрприз, то сюрприз. Давай поставим ее вот сюда.
0: А может быть, вот еще мою кофточкой прикроете?
1: Да, ну, пожалуйста, так, пожалуйста, случай. Конечно, прикроем. Разве мне жалко? Вот так вот.
0: Вот, спасибо.
1: Не переживай.
0: Через 3 дня приду.
1: Счастливенько. Ну вот, 3 дня как раз прошло. И мы можем с вами поздравить Надину маму с днем рождения. Вот только вот Надюшка что-то опаздывает.
0: Вот я ехала, там была такая лужа.
1: А вот она, и как раз мама ее с ней.
0: Пойдемте. Мы в деревню другую ехали.
2: Вера Ивановна, как хорошо, что я вас встретил-то.
3: Приятно вас видеть.
2: А у меня для вас письмо.
3: Ой, спасибо, да.
1: Ну, Савелий Игнатьевич, поздравительное.
2: Ты других, других не возим.
1: С днем рождения, Вера Ивановна.
2: С днем рождения? А, так и мы присоединяемся. Будьте счастливы, здоровы, Вера Ивановна.
3: Меня?
2: Да.
3: Ой, приятно, конечно, мне. Ой, спасибо вам большое. Но у меня день рождения зимой.
1: Как зимой? Разве не сегодня?
2: Зимой? Так ошибочка, значит, вышла. Ну, ладно. Ну,
3: спасибо,
2: пора мне.
3: Спасибо, спасибо.
2: Все, поехал.
1: Надя, а можно тебя на минуточку?
3: Ой, какой Вера Ивановна, как я его ждала.
1: Вера Ивановна, мы с Надюшкой немножечко посекретничаем там.
3: Да, конечно, пожалуйста. А я пока письмо прочитаю от бабушки с дедушкой.
1: Ты же мне сказала, что у твоей мамы сегодня день рождения. Я ведь вышел и чуть было не поздравил уже. И со шкатулкой вышел. И уже почти отдал. Ну, так выходит, что день рождения-то у твоей мамы не сегодня, а зимой.
0: Да.
1: Так получается, что ты меня обманула?
0: Простите меня, пожалуйста, Афанасий Филиппович. Это все я из этой шкатулки придумала.
1: Так. Рассказывай все по порядку.
0: Я у бабушки с дедушкой взяла ее потихоньку.
1: Украла, то есть?
0: Нет, просто взяла без разрешения.
1: Так вот, взяла без разрешения, это означает, что украла. Да еще и насочиняла не весь чего. День рождения, сюрпризы.
0: Я просто хотела, чтобы она у меня была такая красивая, старинная. А если бы я ее дома оставила, то мама бы увидела и наругала бы меня.
1: Надежда, ты поступила очень плохо.
0: Понимаю. Простите меня.
1: Теперь тебе надо просить прощения у бабушки с дедушкой. Да и у мамы, пожалуй. Да, наверное, и у всех, кого ты запутала в этой истории. Понимаешь?
0: Понимаю. Мне будет так стыдно.
1: Ну, ты не отчаивайся. Все? Ну, я думаю, что все будет хорошо.
0: Ну, только потом меня бабушка с дедушкой к себе в гости не позовут. И писем писать не будут. Так мне и надо.
1: Ну-ну-ну-ну. Не спеши с выводами. Я тебе расскажу одну историю про обман одного человека. Жили-были 2 брата – Исав и Иаков. И вот так получилось, что Иакову очень хотелось завладеть чем-то, что принадлежало не ему, а его брату. И для этого он обманул своего старого отца, обманул своего брата, и все это он сделал для того, чтобы завладеть ценным для него сокровищем.
0: Это было золото или какая-нибудь такая драгоценная шкатулка?
1: Нет, нет, это было нечто такое, что нельзя даже было потрогать и руками.
0: Что же это такое, раз его потрогать нельзя?
1: Это право быть старшим, так называемое право первородства. Оно передавалось из поколения в поколение. Перед смертью отец передавал его старшему сыну.
0: А раз его потрогать нельзя, как же его можно и украсть?
1: А очень просто. Дело в том, что это первородство передавалось следующим образом. Отец произносил особую речь благословения. И вот когда он произносил эти слова благословения, то первородство передавалось старшему сыну. Вот таким образом.
0: И что же?
1: Ну, слушай, дело было так. Отец Иакова и Исава был уже старенький и плохо видел. Вместо того, чтобы смотреть глазами, он ощупывал вещи руками, и мама Иакова решила этим воспользоваться. Как-то раз Исава не было дома. Он ушел на охоту. Мама переодела Иакова в одежду его брата и даже на руки ему привязала шкурки животных, так как знала, что руки его брата покрыты были волосами. Так переодетый он и вошел к отцу и попросил произнести те самые слова благословения. Уж очень ему хотелось быть первым. Отец подумал, потрогал одежду сына, потрогал его руки и решил, что это старший сын, и произнес заветные слова. Но недолго пришлось Иакову радоваться. Когда Исав вернулся с охоты, он узнал про обман Иакова и ужасно разозлился –

0: Мама посоветовала Иакову убежать, и он так и сделал, потому что знал, что в гневе его брат очень страшен. Иаков ушел далеко-далеко от своего дома и весь путь думал, что же он наделал. Он считал, что после этого плохого поступка Бог не станет больше слушать его молитвы. Вечером он устал. Вокруг была пустыня. Иаков нашел округлый камень и прилег на него головой. Ему казалось, что он виноват перед всем миром, но больше всего перед Богом. С такими мыслями он уснул. И Бог послал ему чудесный сон, как будто с неба к Иакову спускается лестница. По ней сходят ангелы, выслушивают Иакова и идут обратно к Богу. Потом снова возвращаются с ответом от Бога и вновь поднимаются наверх. И этот сон означал, что Бог готов продолжать с ним дружить. Иаков проснулся и понял, что он прощен.
1: Я бы тоже хотела бы, чтобы меня простили. Я сама не знаю, что на меня нашло. Я ведь с этой шкатулкой даже попользоваться-то не смогла.
0: Конечно, не смогла бы. Тебе было бы стыдно перед твоей мамой.
1: И что же мне теперь делать?
0: Не знаю. О, слушай, по-моему, твоя мама идет сюда.
2: Афанасий Филиппович, можно?
1: Я должна ей во всем признаться.
0: Давай.
1: Мамочка, прости меня, пожалуйста. Это я придумала про твой день рождения, поэтому тебя все сегодня и поздравляют. Дело в том, что я украла у нашей бабушки с дедушкой вот эту шкатулку. А спрятать я решила тут, в мастерской, у Афанасия Филипповича. Прости меня, пожалуйста, я поступила плохо. Просто отвратительно.
3: Конечно, тебя прощаю, моя девочка.
1: На, держи. Ее надо отдать бабушке с дедушкой.
3: Я думаю, что именно ты должна ее отдать.
1: Ну, они меня же даже в гости не пустят потом.
3: Напрасно ты так думаешь. Я получила письмо от них. Они все знают, что ты взяла шкатулку.
1: Знают?
3: Да-да. Дедушка написал мне, что он видел, как ты клала ее в чемодан. Но они все равно тебя ждут в гости. Так что шкатулку придется все-таки отдать тебе.
1: Значит, ангелы спускаются и поднимаются по лестнице от меня до неба?
3: Что? Какие ангелы? По какой лестнице?
1: Это мне Афанасий Филиппович рассказал очень важную историю про меня. Я тебе все дома расскажу.
3: Да, да, нам пора домой. Кстати, Афанасий Филиппович, всего вам доброго.
1: До свидания.
0: До свидания, мои
1: дорогие. Я все поняла.
0: До свидания. Счастливенько. Дорогие ребята, а вы хотели бы, чтобы ваши слова доходили до Бога? Даже если вы совершили скверный поступок и глубоко в этом раскаиваетесь, Бог все равно желает с вами разговаривать. Но лучше все-таки не совершать плохих поступков. Во всяком случае, все равно Он все знает. Шкатулку-то забыли! Пойду догоню! Ну, счастливо! Пока! Пока!

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22. Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Бог милует и спасает.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Песня «Послушание» исполняет Марк Латухин.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен».
2: Всемогущий – определение Бога, указывающее на Его неограниченную силу. Не существует ничего, что было бы слишком трудно для всемогущего Господа Бога. Богу же все возможно. Господу служит вся Вселенная, могущество природы, силы человеческие и власть ангелов. Даже отступивший от Бога мир вынужден служить всемогущему Творцу для совершения Его замыслов, согласно 13 главе книги пророка Исаии. Всемогуществом Бога объясняются Его чудеса. Ярчайшим образом всемогущество Бога проявилось в воскрешении Иисуса Христа из мертвых. Однако всемогущество не означает, что Бог может сделать то, что противоречит другим божественным свойствам. Всемогущество – залог исполнения Божьих обетований в жизни Божьего народа в целом и каждого верующего в отдельности. Ибо у Бога не остается бессильным никакое слово.
1: Безмерно величие и могущество Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья.
2: Для вас поет группа «Эдем».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.

0: Полезная минутка. Ведущий Андрей Прокопьев.
1: Как вы лечите свой кашель? Один из самых простых способов — принять доступные антибиотики, так? Где мои таблетки? Национальный институт исследований в области здравоохранения Великобритании провел такое исследование. Взял 2000 человек, страдающих кашлем. Их поделили на две группы. Одним в качестве лекарства давали плацебо, иначе говоря, пустышку. А другие получали амоксициллин, известный антибиотик. Эксперимент длился неделю. Все люди были старше 60 лет. Как в первой, так и во второй группе пациенты не получили большего облегчения. То есть было доказано, что антибиотики не помогают при большинстве видов кашля. Кроме того, неразборчивое использование антибиотиков повышает риск побочных эффектов и появления мультирезистентных бактерий. Наши бактерии привыкают к антибиотикам. Не умоляйте своего доктора об антибиотиках. Побалуйте себя дополнительным сном и изобилием здоровых флюидов. Включите увлажнитель воздуха на ночь. И еще к этому используйте метод борьбы с кашлем Тель-Авивского университета. Врачи взяли 300 детей в возрасте от 1 года до 5 лет с инфекционными заболеваниями верхних дыхательных путей. Они сопровождались ночным кашлем и продолжительной болезнью. Дети испытывали облегчение симптомов и улучшение сна, получая всего лишь одну чайную ложку меда за 30 минут до сна. Мед может быть эффективным и безопасным методом лечения кашля. Помните, однако, его никогда не следует давать детям до 1 года, иначе есть риск развития ботулизма. Хочется прибавить к словам мудрого Соломона: «Ешь, сын мой, мед, потому что он приятен, и сот, который сладок для гортани твоей». Мед, который помогает излечить в том числе кашель.

0: могут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
1: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
0: В эфире радиоканал «Три ангела».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Виктория Ицкан.

0: В эфире программа «Тайна жизни».
1: Здравствуйте! «Прихоть случая управляет миром», писал римский историк Саллюстий. Действительно ли жизнь на Земле возникла по воле случая, со всеми ее сложными закономерностями, красотой и гармонией? Сегодня это тема нашей передачи, и на наши вопросы отвечает Олег Викторович Трифонов, кандидат биологических наук. Олег Викторович, здравствуйте, рада вас приветствовать. Дарвин писал, что его теория эволюции, не предполагает определенных законов развития. Что это значит?
2: Дело в том, что теория эволюции Дарвина, ее основной постулат – это случайность. То есть он считал, что все изменения, которые происходят у организмов и впоследствии которые складывают его новый облик, они возникают совершенно случайно. То есть как вот мутация, да, вот мы сейчас говорим, она произошла случайно, никто не знает, какая она, где, в каком месте. И таким образом появляются все признаки совершенно случайно. И вот из этого набора случайностей и рождается что-то целесообразное, получается вот такая вот гармония общая, то есть даже красота, то есть все это, по сути дела, является игрой случая. И вы знаете, что интересно, что именно вот эта идея, она была для многих привлекательна. То есть она как бы устраняет разум. То есть целесообразное может рождаться игрою случая. Такова была теория Дарвина. И на это обратил внимание известный русский философ Николай Страхов. Вот в частности, он как раз-таки жил во времена популяризации дарвинизма. Он писал: «Простодушные читатели часто думают и говорят, что Дарвин что-то доказал или открыл, или опроверг. Между тем, ничего подобного о нем сказать нельзя. Он только внес в эту область естественных наук свой взгляд, идею случайности, идею совершенно несостоятельную, но которая увлекла умы своим отрицательным характером, освобождением от других идей. Что же касается фактов, то они оставались те же, как и были. Загадочное, бесконечно таинственное и сложное. Объяснить их смысл еще никому не дано. Можно только отрицать его, что и сделал Дарвин». И вы знаете, я бы хотел еще вспомнить одного критика эволюционной теории, академика Карла Бера. Это очень известный ученый, зоолог, эмбриолог, географ. Если вы были в зоологическом музее Российской академии наук в Санкт-Петербурге, то у входа стоит его памятник. Это копия памятника в Эстонии Карлу Беру. Он тоже отрицательно относился к идее Дарвина. Как раз-таки он жил в то время, когда Дарвин написал «Происхождение жизни». Он удивлялся, почему она вызывает такое ликование и шум, почему ученые почувствовали себя освобожденными как бы от вот этих сложных вопросов, ведь Дарвин же ничего не доказал. И он как раз-таки обращает внимание на вот эту вот идею его случайности, да, которая, по его мнению, рождает целесообразность. И вот он приводил очень интересный случай, который я бы хотел привести в пример. То есть он как бы высмеивает вот эту вот идею и приводит такое философское рассуждение. «В академии города Лагада некий философ, основываясь на верной мысли, что всякая достижимая для людей истина может быть выражена только словами, написал все слова своего языка во всех их грамматических формах на сторонах кубика и выдумал машину, которая бы не только переворачивала эти кубики, но и ставила их в ряд. После каждого поворота машины слова, показывающиеся рядом, прочитывались. И если два, три или четыре слова имели вместе какой-то смысл, они записывались в книгу, чтобы таким образом достигнуть всевозможной мудрости, которая ведь ни в чем ином не могла быть выражена, кроме слов. Таким образом, исключение негодного было тоже механическое и совершалось несравненно быстрее, чем в борьбе за существование, о котором как раз-таки говорит Дарвин. Но что же этим достигли с течением времен? К сожалению, пишет Берр, известий об этом у нас нет. Единственный историк Академии Лагада есть Гулливер. В своих путешествиях к отдаленным народам, именно в третьем путешествии, в то время как он был там, уже было наполнено отдельными изречениями несколько фолиантов, но предполагалось в интересах общества и ради его просвещения построить и привести в действие 500 таких машин за казенный счет. Долго принимали этого рассказчика за шутника, так как само собой разумеется, что целесообразное, глубокомысленное никак и никогда не может возникнуть из случайных частностей, но уже с самого начала должно быть мыслимо как нечто целое, хоть и способное к усовершенствованию. А вот теперь мы должны признать, что этот философ был глубокий мыслитель, что он предвидел нынешний триумф науки.
1: Ну, что касается случая с этой машиной, ее опять же придумал человек. Да, пусть там, конечно, случайный вот набор слов, там каких-то предложений, простейших фраз был, но это опять же было придумано с какой-то целью, кем-то, кто обладал разумом.
2: Да.
1: А здесь...
2: Да, но посмотрите, да, какое вот сравнение приводит Берр, да, он говорит, что над этим философом смеялись, потому что всем понятно, что целесообразное не может произойти игрой случая. Случайно кубики выпали, и мы что-то нашли целесообразное. А сейчас, когда Дарвин, в общем-то, сказал ту же самую идею, все ее похватили и говорят, что наука так не торжествовала, как сейчас. То есть парадокс. Он высмеивает и показывает действительно... Вот, насколько действительно люди глубоко заблуждаются, принимая идеи Дарвина.
1: Но это все философские рассуждения.
2: Да.
1: Есть ли какие-то научные доказательства, в пример этому?
2: Знаете, есть доказательства, и они были во времена Дарвина. Биологам хорошо было известно такое явление, как конвергенция, то есть сходство внешних форм каких-то организмов, которые далеки друг от друга. Ну вот, например, мы знаем, что в Австралии живут сумчатые млекопитающие, которые вынашивают своих детенышей в сумке. А на остальных частях света живут плацентарные. Но самое интересное, что биологические формы этих организмов одни и те же. Например, волк – сумчатый волк, белка – сумчатая белка, да, летяга – сумчатая летяга, крот – обыкновенный, сумчатый крот и так далее. То есть, что мы видим, что организмы, которые живут на совершенно разных материках, они имеют абсолютно одинаковые формы. То есть, конечно, есть отличия, но все-таки сходств гораздо больше. И возникает вопрос, если это происходило путем случайных накоплений изменений, то как случай мог создать две совершенно одинаковые, даже больше, видите, сколько я перечислил, одинаковых форм, в общем-то, на разных материках. Как такое могло быть? Какая же здесь случайность? Случайность – это значит, один раз выпало, и все. Вот это случайность. А когда мы видим, что мы видим? Закономерность, по сути дела. Да? Вот это явление было открыто, и об этом знал Дарвин.
1: И что же он сказал на это?
2: А он этому нашел объяснение. Вот что он сказал. «Я склонен думать, что как два человека иногда независимо друг от друга приходят к одному и тому же изобретению, так, по-видимому, естественный отбор, действуя на пользу каждого существа, используя благоприятные вариации, произвел у разных существ сходные органы». То есть вот таким образом он объяснил. Но, знаете... Что можем сказать по поводу его вот этого сравнения? Да, действительно, есть люди, которые приходят к одинаковой мысли, даже вот из теории Дарвина. Да? И Уоллес пришел, и Дарвин пришел. Но сделал он как? Путем случайного зарождения мысли или путем поиска? Мы видим, что путем поиска. Но даже если это принять, можем ли мы сказать, что композиторы будут писать одинаковые произведения или что художники... одинаковые картины. То есть такого быть не может.
1: Да, да.
2: Совершенно верно, да? И об этом, и это не только мое мнение, об этом также говорили ученые. Вот, например, академик Берг Лев Семенович, он писал, это объяснение представляется мне, то есть он как раз-таки вот на вот это изречение Дарвина отвечал. Это объяснение представляется мне совершенно неверным. Новые полезные уклонения появляются по теории Дарвина случайно. Маловероятно, чтобы оно появилось случайно даже у одного вида, но еще гораздо менее вероятно появление его у разных видов. И естественный отбор не в силах ничего сделать, раз вероятное проявление признака почти равно нулю.
0: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Но, знаете, время идет, и ученые стали получать еще более загадочное открытие делать. В частности, мне бы хотелось рассказать о тоже русском ученом Николае Вавилове. Вы, наверное, знаете его,
1: да?
2: Да? Он был репрессирован, к сожалению, в сталинское время. Он сделал поразительное открытие. Он открыл закон так называемых гомологических рядов изменчивости. Вавилов изучал злаковые культуры. И он обратил внимание, что, например, у ржи посевной встречаются различные формы. Ну, примерно так, как вот сорта у растений, только в природе. Вот, например, есть рожь остистая, полуостистая и безостая, с колосом красным, белым, фиолетовым, легко обламываемая, трудно обламываемая, с соломенной полой и выполненной, с колосом легко раскрывающимся, прочным, озимая, яровая, с язычком без язычка, плотно колосая, рыхло колосая и так далее, и
1: то
2: так далее.
1: Очень много вариаций.
2: Да. Но самое интересное, что те же самые вариации, которые были найдены у ржи, были обнаружены у пшеницы. И при том у всех ее видов.
1: А это уже другой вид?
2: Это уже совершенно другой род, даже не то, что вид.
1: Род другой.
2: И при том, смотрите, эти признаки какие? Безразличны, то, о чем мы с вами говорили. Да? Какая разница, быть листовой пластинкой с язычком или без язычка?
1: То есть это никак не влияет ни на урожайность, да, в данном случае, ни на выживаемость.
2: Это просто вот разнообразие таких форм. И когда стали смотреть на другие объекты, то обнаружили, что, в общем-то, этот закон касается практически всех групп, в том числе, например, морских организмов. Да? Есть одноклеточные морские корненожки форминиферы, у которых имеется раковина, и при том эта раковина, это одноклеточные организмы, и их раковина в точности напоминает раковину головоногих и брюхоногих моллюсков. То есть это, они отстоят, это примерно точно так же, как мы отстаем от рыб. Такая вот разница, дистанция. Тем не менее, раковины у них одинаковые. И при том настолько схожи, что Ламарк даже отнес их в одну группу. Он даже не смог различить.
1: Почему? То есть случай здесь, так называемый случай, не придумал ничего более разнообразного, чем вот создать все-таки одинаковые раковины,
2: да,
1: у тех,
2: вот
1: и у других.
2: Вопрос, да. Вот что же это такое за случай? Да? То есть возникает вопрос... Возникает мысль о какой-то закономерности. И об этом говорил Вавилов. И об этом говорит его закон о закономерности. И при том самое интересное, что он даже мог, благодаря этому закону, можно даже было предсказать существование формы, которая еще не открыта. Вот, например, было известно, что тыквы имеют дольчатую форму. А у арбузы только гладкие, нет у них долек. И Вавилов предположил, что должна существовать и дольчатые арбузы. И действительно, они были в скором времени обнаружены. То есть этот закон работает. Закон этот был открыт в 1920 году. И, вы знаете, после выступления Вавилова с докладом на 3-м Всероссийском съезде селекционеров, зал встал и раздались овации. И в Совнарком была послана телеграмма о том, что произошло грандиозное открытие, примерно такое, как вот открытие, сравнимое с открытиями периодического закона Менделеева. И, в общем, очень много восторженных откликов. Но вы знаете, когда эволюционисты оценили этот закон...
1: С точки зрения теории эволюции,
2: своей,
1: да?
2: То они, в общем-то, схватились за голову. А как же так? А как же эволюция? А как же идея случайности? Как такое может быть? И в результате что произошло? В результате и о Вавилове, и его законе стали просто забывать. Его исключили из биологической литературы. И при том не только в нашей стране, но и за рубежом. То есть монографии известных ученых-эволюционистов содержат очень много примеров изменчивости организмов, А вот этого закона, главного закона изменчивости, об этом ни единого слова. В лучшем случае какая-то мимолетная строчка и более ничего. Но, к счастью, прошло время, и этот закон был реабилитирован, и сегодня он помещен в школьную программу, однако он как бы дается
1: в отрыве.
2: Это закон
1: гомологических рядов.
2: Да, он дается в отрыве от эволюционной теории, он дается в разделе генетика и селекция. Да? То есть его как-то не связывают с эволюционной теорией, но открытие действительно важно, его нельзя было вот так просто похоронить.
1: В школьной программе, да, вы говорите. Ну, в общем-то, если школьник не так досконально вникает во все, то можно даже и не заметить.
2: Да,
1: то,
2: можно
1: что...
2: и не связать.
1: Да, и не связать, и то, что это должно связаться, а не связывается. В общем, мы просто в школе, я помню, что достаточно мне было интересно, например, биология, зоология, но, конечно, я тогда это все не
2: так
1: понимала.
2: Так глубоко
1: я не
2: вникать, понимала, конечно. Понять, это да. Не каждый будет так вникать глубоко.
1: Как же современные эволюционисты объясняют вот то, что есть такие положения, которые абсолютно не согласуются?
2: Ну, вот что касается конвергенции и закона гомологических рядов, они объясняют это тем, что вот вы понимаете, что на организмы действуют сходные факторы среды, сходным образом происходит давление отбора, и вот как бы поэтому и одинаковая форма. Но, вы знаете, в общем-то, опять-таки их объяснения разбиваются о практику. Вот я приведу один пример. Допустим, в лесах Африки, Азии и Австралии очень много летающих животных. Это и белки-летяги, да, они живут и на нашей территории. Это и сумчатые летающие, летающие есть ящерицы, летающие лягушки, даже летающие змеи. То есть очень удобно перелетать с одного дерева на другое. Но вот интересно, что живут они, как я уже сказал, только в Азии, Африке и Австралии. А в Южной Америке, где огромные леса, амазонки, нет ни одного летающего живого. Ведь, смотрите, да, давление отбора такое же. Деревья есть, все то же самое. Но здесь есть летающие, а на этом континенте...
1: Почему-то нет. А почему никто объяснить не может?
2: Да. Опять загадка, опять вопрос.
1: У нас очень много вопросов, иногда вопросов даже больше, чем ответов. А, Олег Викторович, мы продолжим эту тему в следующей программе. Спасибо за участие в этой передаче. Спасибо за то, что провели это время с нами. Всего доброго. До свидания.
0: Вы слушали программу «Тайна жизни».

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.
2: Поэзия есть искание и нахождение высшей жизни, доступной человеку. Дмитрий Шаховской.

0: робкой веры первый взмах крыла, и душа просторы обрела. Пусть полет не смел и не уверен, и еще пугает высота, но небес безоблачно доверие, и ушла из сердца пустота. Ведь его переполняет свет, солнце правды, ветер вдохновения, безграничность вечного прощения, обещание будущих побед. Всегда интересно, как рождается в душе поэзия? Как впервые человек слышит сердцем зов неба? Как вера, проходя сложный путь испытаний, крепнет и озаряет судьбу? Судьба Натальи Щегловой, в стихах и в жизни которой не угасает небесный свет, уготовил ей непростой жизненный путь. В суровых северных условиях, где она родилась, закалялся характер. Пример отца придавал силу духа. Глубоко верующая семья помогала выбрать верный путь. Но в те времена религиозные убеждения приходилось отчаянно защищать. Для взрослого человека и то эта ноша порой казалась невыносимой. А что уж говорить о детской душе.
1: Тогда ты, ребенок, попадаешь в этот расколовшийся мир. Дома ты видишь и наблюдаешь, как Бог действует в жизни твоих родителей. И как они получают ответы на молитвы, приходишь к нормальным людям и видишь, что большинство людей смеются над этим, называют это глупостью. Для ребенка пережить вот этот конфликт — это просто что-то страшное.
0: Первым серьезным испытанием для верующего сердца Наташи стало вступление, вернее, отказ от вступления в пионер. Любимая учительница, которой девочка бесконечно доверяла, стала ее палачом.
1: И было очень больно вдруг в третьем классе наблюдать ее поведение, совершенно неожиданное для меня. Я сказала ей, что я не могу вступать в пионер. Она спросила, почему. Ну, поскольку дома мы этот вопрос с папой и с мамой обсуждали, я уже понимала, почему я не могу. То есть мама и папа мне сказали: «Наташа, ты можешь вступать в пионеры? Ты можешь вступать в пионеры?» Но только пионеры делают очень много хорошего. Но только то плохо, что эта организация, она отрицает существование Бога. И ты прочитай клятву, которую дают юные пионеры. Вот посмотри, клятва хорошая. Ты можешь ее, эту клятву принять. Но клясться человеку в чем-то — это очень рискованно. И это против библейского учения. Действительно, Иисус в Библии, написано об этом, говорит: не клянитесь ничем, потому что вы люди, вы не можете гарантировать верность. Не клянитесь ничем.
0: После долгих уговоров учительницы и принципиальном отказе Наташи ее стали подвергать всеобщему осмеянию. Ее травили, как загнанного зайчонка. Ребята дразнили богомолкой, сектанткой. Но что может десятилетний ребенок ответить на такое? Ей было страшно.
1: Ну и что произошло? О, я потом молилась Господу, чтобы Он не заступался так за меня. Я так потом плакала. Я так жалела, что все так получилось. Может быть, это не имеет отношения к тому, что она сделала, а может быть, имеет. Но буквально через 2 недели, в мае уже, мы пришли в класс, и почему-то нет Клавдии Григорьевны. И к нам пришла завуч и сказала: Клавдия Григорьевна лежит в больнице, она не придет. Сегодня с вами уроки будет проводить другая учительница. Клавдия Григорьевна заболела сахарной.

0: Наташа очень переживала за любимую учительницу. Потом, спустя какое-то время, она вернулась в этот город и первым делом навестила ту, которая оставила неизгладимый след в ее жизни.
1: Когда я увидела ее, она вышла уже такая постаревшая, и она меня сразу узнала. И она говорит: «Наташа, это ты?» Вот, и она заплакала. И мы посидели вместе, она меня угощала. И я, когда она плакала, вот я пила чай, она плакала. И я тогда подумала, что, наверное, она все-таки мучается, вспоминает вот это все. Я поставила чашечку, телевизор работал, и она говорит: «Ты на меня не смотри, ты смотри, смотри телевизор, Наташа». Вы знаете, вот я не могла, конечно, смотреть телевизор, и не могла с ней откровенно поговорить и сказать, что я не сержусь. Вот, я так в окно мимо нее глядела, а она поплакала, слезы утерла, стала спрашивать об оценках. Вот я ей стала рассказывать, как там на Камчатке эти годы я провела. Но мы молчали об одном и том же.
0: Каменный склеп над лозою доверия, тяжкой обиды власть. Прощенье друг друга — часть смирения, самая его нелегкая часть. Первый закон сотворения чуда, веруя, сделай шаг. Прощать — это значит поверить друг другу, а не просто выбросить белый флаг. Но это было только начало. Впереди был комсомол, не менее тяжелый опыт — опыт выбора – остаться с Богом или дать клятву на верность делу компартии. Потом Наташа училась в пединституте на вечернем отделении в Алма-Ате. Она не могла сидеть на шее у родителей и поэтому пошла работать экскурсоводом в зоопарк. Отец передал дочери всю любовь к животным, присоединив к ней много знаний. Но и тут, среди фауны, где, казалось, можно чувствовать себя в безопасности, Наталье Щегловой вновь предстояли испытания на прочность.
1: Работаю экскурсоводом, и учиться мне очень нравится. С большим упоением я училась. И когда я вожу экскурсии по зоопарку, и вот доходим до обезьян. Но я, как человек искренне верующий, а вы представьте себе, что такое рубеж 70-х-80-х, то есть вот это 81-й год, когда я впервые водила экскурсии. Доходим мы до обезьян. Я начинаю им рассказывать о приматах. И после того, как я все основные данные излагаю, все, что положено, где обитают, чем питаются, и вот я начинаю говорить о том, что Дарвин, он после того, как изложил свою гипотезу, через несколько лет пришел в ужас, сам опроверг эту гипотезу, отрекся от этой гипотезы, но теперь ее преподают в школе как факт исторический. На самом деле это неправда. Господь сотворил человека. Человек – образ и подобие Божие. И, конечно, не могли смириться с этим слушатели. И на меня пошли жалобы.
0: В один непрекрасный день приехал «Черный Волга» и последовали разбирательства. Наташа была шумом изгнана из экскурсоводов и переведена в дворники. Она считает это большим благословением, так как получила возможность учиться на дневном отделении и продолжать научные наблюдения за своими питомцами. Но самое главное – она получила закалку, выдержку и поддержку Господа.
1: Сейчас другое время. Вот мои дети учатся в христианской школе. Я говорю мужу всегда: ты понимаешь, какое это счастье. А наши дети школьный день начинают с молитвы. А наши дети, представьте себе, учат в школе закон Божий. Они произносят это вслух, они зубрят это дома. Я слушаю и думаю: Боже, вообще какое счастье!
0: Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Но, тем не менее, у наших детей есть другие искушения. Но если присутствует в сердце Господь, Он поддержит и поможет сделать верный шаг. Жизнь – бесконечная условность, но в лабиринтах бытия разгадка словно луч в пещере. Есть выход – дерзновением веры преодолеть самих себя.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет семья Гапуровых.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжаем наше исследование 14 главы. И в прошлом на прошлом нашем исследовании мы пришли к выводу, что дар языков – это дар владеть речью или произносить речь. Все языки имеют значение, но если вы не знаете языка, вам нужен переводчик, чтобы понять содержание сказанного. Поэтому Павел дает советы, которые помогут использовать этот библейский дар с пользой для церкви. И он говорит: «А потому, говорящие на незнакомом языке, молись о даре истолкования». Когда Бог дает дары языков, как это было в первом столетии, то очевидно, что Он также дает и дар истолкования. Дары Святого Духа даются на пользу, но в Коринфе была налицо попытка использования этого дара на общих собраниях для личных целей. Павел наставляет, чтобы говорящий на незнакомых языках просил Бога о даре истолкования. Нет дара истолкования, говори дома. Бог есть Бог порядка. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Это свидетельство человека, которого мы любим и которому доверяем, ибо эффективность дара незнакомого языка зависит от того, кто и когда применяет его. Когда дух, наш внутренний человек, говорит и поклоняется Богу, ум ничего не понимает, так как это не выражено в ясных словах. Павел говорит, что чувствует человек, говорящий или молящийся на незнакомом языке, значение слов, которого он не понимал, так и не осознавая, в чем выражено его прославление Бога. Павел вообще не отрицает свидетельство на незнакомых языках. Никто не может утверждать, что Павел был против использования этого дара, потому что он якобы не имел его. Напротив, он более всех говорил языками. Он настаивает на том, что ценить нужно тем даром, который приносит пользу всей церкви. Если не так, такой дар будет звенящей медью, потому что никто не может истолковать его смысл. Говорит ли человек, молится ли он, поет ли он должен делать это не только своим духом, но и своим умом, осмысленно. Человек должен сам знать, что происходит, и другие должны быть в состоянии понять его. Поэтому Павел приходит к заключению, что в христианской церкви лучше произнести несколько вразумительных предложений, нежели поток невразумительных звуков. Что же делать? Что же делать, говорит апостол? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет аминь при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Ответ Павла очевиден. Нужен истолкователь. Понятно, что использование дара языков церкви без истолкователя будет эгоцентричной или крайней формой эгоизма процедурой, так как не вызывает никакого отклика у других. Мы даже «аминь» сказать не можем, потому что не знаем, когда сказать это слово, ничего не понимаем. Может возникнуть вопрос – когда Павел молился языками? Мы понимаем, что он никогда не делал это в церкви, где отдавал предпочтение дару пророчества. Можно подумать, что Павел мог пользоваться этим даром в личной молитве, но с этим также трудно согласиться, потому что Святой Дух никогда не дает дары для личного применения. Каждый раз, когда мы встречаем применение этого дара в Новом Завете, оно было публичным. Пятидесятница, дом Корнилия, синагога в Ефесе. Когда же Павел говорил языками? Думаю, что это было в тех ситуациях, которые соответствовали всем библейским требованиям для использования этого дара. Возможно, он это делал в иудейских синагогах, потому что там было предусмотрено время для прославления Бога гостями. Прославление Бога на языке, который никогда прежде не изучался, производило впечатление на иудеев, особенно из прозелитов, если это был их родной язык. Именно это имел в виду Павел, когда написал Коринфянам: «Я более всех вас говорю языками». Важно одно, что Павел всегда придерживался библейских требований при использовании этого дара. Несомненно, также и то, что Павел сопровождал использование этого дара даром истолкования и даром пророчества. Подтверждение своих слов – апостол говорит нам о цели этого дара. Он начинает с предостережения. «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние». Почему он начинает с этого увещания? Потому что этот дар в Коринфе имел свою особенность. В мистических религиях это проявлялось в лепете, выкриках в экстазе, которые чем-то напоминали незнакомые языки. Непосвященному человеку трудно было сделать различие. Поэтому Павел предостерегает коринфян от детского отношения к подобным проявлениям церкви. В этом вопросе нельзя быть наивными. Мы не проявляем наивности по отношению к дарам Божьим. Если мы знаем, что это дар от Бога, то будем стремиться к правильному его использованию. Когда дело идет о духовных дарах, необходимо размышлять о них и исследовать их. И если это явление не соответствует библейским критериям, воздерживаться от него. Затем Павел указывает нам основание, на котором мы можем испытывать дар. Он обращает наше внимание к книге пророка Исаии, единственному предсказанию о даре языков во всей Библии, что и должно влиять на наше решение, соответствует ли дар языков предсказанной пророком цели. Здесь высказывается предостережение детям Израиля относительно их обращения с Божьими вестниками, к которым они относились с пренебрежением и недоверием. Они, по-видимому, насмехались по поводу того, что с ними поступают как с детьми, изо дня в день повторяя им правило на правило и заповедь на заповедь. Через пророка Бог возвестил им, что поскольку они презрели эти простые слова, им придется принимать наставления через другие народы, иными языками и иными устами. Под этими другими народами подразумеваются языческие Ассирия и Вавилон, куда иудеи попали в плен. Находясь в плену, иудеи общались с народом, который говорил на чужом и непонятном для них языке. Ссылаясь на приведенное место из Ветхого Завета, Павел, по-видимому, хочет сказать, что как в древности Бог пользовался языками для своей цели, так и ныне, в эру христианства, Он пользуется даром языков для приведения в исполнение своих важных намерений. Подобно тому, как в древности Бог использовал язык ассирийцев и вавилонян на улицах Иерусалима, чтобы убедить неверующих израильтян, что их грехи привели к отпадению от Него и стали причиной их пленения, так и ныне Он использует дар языков, чтобы убедить маловерных в том, что евангельская весть несет на себе печать неба. Примером этому может служить сошествие Святого Духа на собравшихся в доме Коринфяна. Корнилий, прошу прощения. Дар языков является знамением. Знамением кому? Что свидетельствует пророк Исаия? Мы читаем книгу пророка Исаии, 28 главу, 11 стих. «Зато лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу». Пророк говорил к народу иудейскому во времена, когда ассирийские полчища уже стучались в ворота Иерусалима, угрожая захватить его. Через пророка Бог предостерегал народ, что если они не покаются и не обратятся от злых дел своих и идолопоклонства, то услышат речь завоевателей, непонятные языки на улицах святого города. Иудейский народ призывался восстановить отношения с Богом, чтобы он спас их от язычников. Но даже после такого ужасного переживания неверующие не обратятся к Богу. Павел делает из этого вывод, что незнакомая речь на улицах Иерусалима была предназначена для жестокосердных и неверующих людей, что в конечном счете не принесло им никакой пользы. Через 100 лет это пророчество полностью исполнилось. Когда вавилоняне пришли и овладели городом, улицы Иерусалима наполнились чужеземной речью. Если во свете этих слов прочитать о дне Пятидесятницы, то можно увидеть, как это событие вписалось в пророчество. Ибо в тот день, когда улицы Иерусалима заполнились тысячами людей, в основном иудеями, которые собрались в город как представители окружающих народов, они услышали учеников, говорящих на языческих языках, которых раньше не знали. Это было знамением для неверующих иудеев, что Бог отберет у них привилегии и отдаст язычникам. В день Пятидесятницы иудеи вновь услышали в родном городе незнакомую речь, и это должно было напомнить им о вавилонском пленении, а именно, что их отцы попали в плен из-за своего неверия. В тот день, как вы помните, Петр встал и предостерег слушателей, что их ожидает наказание Божие, так что они были судимы своей совестью. Деяния апостолов, 2 глава, стих 37. «Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья? 3000 крестились в тот день, но остальная часть нации осталась в неверии». Это и была цель дара языков, которым и Павел пользовался при посещении синагог, потому что это было знамением неверующим иудеям, что Бог обращается к язычникам. Последующие стихи приводят многих в смущение. Они говорят, если это так, почему Павел противоречит сам себе? Мы читаем. «Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет, истинно с вами Бог». Можно слышать? Это противоречит о том, о чем говорил Павел. Он говорил, что языки – это знамение для неверующих. И все же он продолжает говорить, что если люди говорят на языках в церкви и неверующие приходят, то они не будут впечатлены этим знамением. Они подумают, что верующие беснуются, потому что говорят что-то непонятное. Все дело в том, что в 22 стихе апостол говорит о неверующих иудеях, а в 23 стихе – о неверующих язычниках. И о том впечатлении, которое на них производит беспорядок в служении. Что Павел имеет в виду? Он возвращается к теме, звучащей во всем отрывке послания, что дар языков не предназначен в действительности для назидания церкви, если неправильно используется. Если этот дар применяется в церкви многими вставшими и говорящими языками одновременно и при этом без истолкователя, то неверующие ничего не поймут, потому что эти слова не будут адресованы им. Они подумают, что здесь все сумасшедшие. Но если они пророчествуют, говорит Павел, неверующий услышит Слово Божье и будет судим в совести. Он пойдет на лицо и скажет: «Бог посреди этих людей». Что можно наблюдать сегодня на многих христианских собраниях, где этот дар применяется? Совершенно ясно, что всякий, кто услышит говорение на языках, может воспринять это как бессмыслицу. Конечно, и для говорящего на языках содержание собственных слов может казаться неясным. Слово «беснуется» указывает на влияние некой духовной силы, сопоставимой с силой действующих в языческих культах мистериях. В контексте коринфской ситуации Павел указывает на точное предназначение говорения на языках во время богослужения, состоящее в том, чтобы нехристиане убедились не в схожести христиан с участниками языческих религиозных мистерий, к которым можно присоединиться, но именно в их отличии, потому что услышат не бессмысленный лепет, но слова Божьи. Но, к сожалению, многие посетители с огорчением уходят с таких собраний, потому что не понимают сути происходящего, что, по их мнению, ничем не отличает христиан от языческих верований. Павел показывает, что реакция слушающих подобна реакции греков, воспринимающих речь варваров как некую абракадабру. Греки весьма гордились красотой своего языка, так что другие языки считали грубыми и резкими по звучанию. Для них чужие языки напоминали шумовые эффекты, тяжелые звуки, наподобие «бар», «бар», «бар», откуда и произошло это слово «варвар». Говорение на языках, возможно, звучало не так уж непривлекательно. Для Павла же важно было – насколько полезна такая практика для церкви? Могут ли верующие, а также неверующие, понять эти языки? Если это непонятно, то следует ли ревновать о подобной практике говорения на языках? Служение Духа вносит гармонию и приготавливает народ Божий к грядущим духовным битвам. Оба эти обстоятельства нельзя упускать из виду, а потому чрезвычайно важно направлять энергичное проявление духовных даров в нужное русло. Присущее коринфянам религиозное рвение должно было быть ориентировано на созидание церкви. Конечно, нельзя было упускать из виду и опасность подделки духовных даров сатаной, обманщикам и обольстителям. Это относится как к дару пророчества, мы же знаем о ложных пророках, так и к дару языков, бестолковые слова, произносимые в экстазе, без какой-либо пользы для слушателей. Следует заметить, что использование дара языков в Коринфе не проходило в бездумном экстазе, потому что Павел указывает на то, что этот феномен был контролируем молящимися. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. Но если произносится пророчество, и люди слышат Дух Божий, провозглашающий мысли Божьи, то они часто приходят к осознанию вины. Если в церкви будут трезво и здраво возвещать

жизнь имеет конец, и за все нужно будет дать отчет Богу. Человек старается не заглядывать в свое сердце. Как говорится в пословице, нет слепее того, кто не хочет видеть. Христианское благовестие открывает самые сокровенные тайники человеческого сердца. Таким образом, возвещение Евангелия помогает грешнику увидеть Бога и самого себя, что побуждает его склониться в смирении перед Богом со словами покаяния: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Но дар языков не отменяет факта, что когда он должным образом применяется, это будет направлено к неверующим иудеям в первую очередь. В мире много неверующих иудеев, поэтому дар языков может повториться в наши дни. Решение остается за Святым Духом, ибо Он дает дары, как Ему угодно. Но это будет соответствовать всем критериям библейского дара языков. Обратите внимание на назначение этого дара, как Святой Дух использовал его. Дар незнакомых языков был знаменем для неверующих иудеев. Затем он был знанием для верующих иудеев в том, что Бог принял язычников. Далее он был предназначен, чтобы укрепить веру новообращенных. В данном случае только так можно объяснить назначение этого дара в Коринфе. В чем была проблема? В неправильном использовании дара Божьего. Очень многие христиане задают вопрос, является ли харизматическое проявление этого дара библейским даром языков. На мой взгляд, если это и дар, то это не библейский дар. Этот дар часто адресован ни к Богу, ни к неверующим, ни к присутствующим в зале. Почему я так думаю? Потому что современное проявление этого феномена не соответствует библейским характеристикам. Он часто используется для личного удовлетворения. Наконец, это не знамение для неверующих иудеев. Поэтому феномен, о котором мы так много слышим сегодня, не является библейским даром. Что же это тогда? Это может быть очередным заблуждением, пусть даже и искренним, ложная пятидесятница, как и ложные пророки дают ложные пророчества. Этот обычный феномен древнего мира, который Павел обсуждает в своих высказываниях, наблюдается в некоторых мистических религиях современного мира. Во всей истории церкви он связан с религиозным возбуждением. Нас не должны смущать подобные проявления. Никакие чудеса не могут быть для нас знамением истины, если они не имеют библейского подтверждения. Где-то молятся на незнакомых языках, где-то берут в руки ядовитых змей, где-то освящают воду в проруби, где-то зажигаются священные огни, где-то мироточат иконы, где-то исцеляют и многое-многое другое. Могут ли эти проявления быть для нас знамением? Народ Божий всегда должен обращаться к закону и откровению Слова Божьего для испытания подобных явлений. Но, говорит Павел, если же это истинный дар, не запрещайте говорить языками. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками. Церкви следует сфокусировать свое внимание на вознесшемся Господе Иисусе Христе, который сейчас и во веки тот же, и который жаждет увидеть свою церковь, возрастающей духовно до полноты зрелости, плод Святого Духа, для чего и предназначены духовные дары. Для нас всегда открыт путь к более глубокому знанию и сопричастности к разного рода свершениям. Святой Дух расширяет наш горизонт, укрепляет наши ожидания и надежду и дает нам возможность духовным взором охватить все то, что Бог желает сделать в своей церкви, теле Христовом.
Сталкиваясь же с разного рода духовными явлениями, мы не вправе проявлять ни легковерия, ни скептицизма. Запрет любого проявления Божьей силы и славы, которые мы не в состоянии объяснить или проконтролировать, не способствует возвеличению Бога. Коринфяне ошибочно сосредотачивали внимание на дарах, которые считали,

0: стали наиболее важными. И Павел обличает их в отсутствии порядка, в ереси, в аморальном поведении и разделении. Давайте не будем, в свою очередь, принимать такое толкование духовных даров, которое в результате ведет к отрицанию трансцендентного Бога, превосходящего и выходящего за рамки нашего ограниченного разума, того, кто в своей любви раскрыл себя нам, смертным существам. Мы верим в великое чудо, которое совершается при крещении и возрождении христианина. Почему же нам не верить и в другие чудеса, которые Бог может совершить в общем христианском опыте нашей церкви? Но когда эти дары не соответствуют библейским характеристикам и ошибочно принимаются как библейские, испытывайте их. Мы имеем право как разрешать, так и запрещать проявление какого-либо дара, способствующего разногласию в церкви. Павел убежден, что обладающие тем или иным даром должны иметь возможность проявить его. Но он также убежден и в том, что церковное служение не должно превращаться в беспорядочное соревнование. Два или три человека могут проявлять свой дар, но только в том случае, если кто-то может истолковать их слова. Но если в собрании есть кто-то, имеющий пророчество, то говорящие языками должны умолкнуть, дабы дать возможность церкви сосредоточиться на пророчестве. Слава Богу за дар пророчества. Аминь.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Радуйтесь всегда в Господе.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, руководитель социальных проектов «За здоровый образ жизни» Сергей Смирнов.
2: Друзья, всем привет! Сегодня мы продолжим с вами говорить о том, как алкоголь негативно влияет на все аспекты нашей жизни. Мы говорили, уже затрагивали финансовую сторону, некоторые психоэмоциональные стороны затрагивали, но мы начали говорить о том, как алкоголь влияет на практически на все части организма. В человеческом организме нет такого органа, который бы не разрушал себя под воздействием алкоголя. И никотин тоже влияет в такой же степени, только, может быть, в меньшей дозе, не так наглядно. Но все части мозга исключительно важны. У нас есть мозг, он нам необходим и важен. Их функционирование зависит от малейших деталей и изменений. Вот я машу рукой, я начинаю поднимать руку. Моя рука и нога никогда не поднимется, не сделает никакого жеста, если мозг не даст команду. Прежде чем моя рука вот сейчас начнет передавать вам привет, мозг дает команду. И если какая-то часть мозга, к примеру, правое полушарие блокируется, происходит сбой, то левая часть, рука, правая нога никогда не поднимутся. Это называется паралич, это называется инсульт. Если поражается левое полушарие, то правая часть страдает. Также исключительно важны и лобные доли, которые есть у нас в мозге. И сегодня мы поговорим именно, как алкоголь влияет на лобные доли и разрушает эти части мозга. Лобные доли – это самые большие доли мозга, и именно они контролируют рациональность, способность выносить суждения, совесть, моральные качества и силу воли. Можно сказать, что лобные доли контролируют все сферы, делающие человека не просто биологическим существом, но и личностью. Находятся они впереди у каждого из нас, вот в передней части головного мозга. Они влияют на такие вещи, как духовность, характер, совесть, воля. Вот эти нравственные качества, которые характеризуют достоинство личности. Человек с поврежденными лобными долями может выглядеть так же, как и прежде. Но как только вы заговорите с ним, сразу же убедитесь, что это не тот человек, которого вы знали раньше. Расскажу вам интересную историю. Однажды один человек участвовал в строительстве дороги. У него была семья, дети, он был хорошим семьянином. Но в определенный момент при трагической ситуации лом, которым поправляли рельсы, отлетел и с большой скоростью ударил человека именно в голову. И лом прошиб насквозь череп человека, который вышел с другой стороны. Все были поражены, но в этот момент человек даже не потерял сознание. Он был в себе с ломом, пробитым насквозь. Вызвали скорую, его госпитализировали. Вот, конечно, все извлекли, и в результате этой трагедии было выставлено, что его лобные доли очень сильно пострадали. И после того, как человек этот выписался из больницы, он практически тут же связался с компанией, начал играть в карты, употреблять алкоголь, бросил семью и связался с бродячими людьми и ушел из семьи. Это такой яркий наглядный пример, как пораженные лобные доли функционируют и влияют на жизнь человека. Лобные доли мозга более всего отличают нас от других животных. И вообще других существ. Животные с малоразвитыми лобными долями живут инстинктами. Вот у кошки, например, лобные доли представляют только 3,5% мозга. Это причина, по которой мышление и рациональность кошек ограничены. Собаки лучше поддаются дрессировке, потому что их лобные доли составляют 7% мозга. Среди представителей животного мира эта часть мозга наиболее развита у шимпанзе – 17%. У человека же на лобные доли мозга приходится 33-38%. В конце 19 века психиатры начали использовать хирургическую технологию, названную фронтальная лоботомия, то есть удаление части лобных долей или рассекание нервных связей, функциональное удаление. Изначально операция практиковалась как вспомогательное средство в лечении личностей, склонных к чрезмерной агрессии и насилию. Но при наблюдении за результатами лоботомии и повреждениями лобных долей вследствие употребления алкоголя были обнаружены следующие общие эффекты. Утрата моральных принципов, нарушение нормальных состояльных взаимоотношений и утрата любви к семье, потеря способности мыслить абстрактно, притупление логического мышления, снижение математических способностей, агрессивность и склонность к цинизму. Лобные доли развиваются на протяжении всей жизни, но самая большая ее активность происходит до 30 лет. И именно здесь находятся центры, отвечающие за силу воли. Известно, что употребление алкоголя настолько снижает силу воли, что делает человека неспособным отказаться и от выпивки, и от курения. Кстати, на программе «Бросить курить» мы всегда рекомендуем, что если человек принимает решение не курить, то минимум 30 дней он не должен употреблять алкоголь, чтобы привычки выработалось. А впоследствии мы и вообще говорим о том, чтобы алкоголь человеку не нужен, потому что именно он отключает силу воли и мешает ему развиваться дальше творчески. Алкоголь – это вещество, которое оказывает еще более пагубное воздействие на лобные доли, чем лоботомия. Современные методы исследования мозга показали, что у хронических алкоголиков атрофировано серое вещество лобных долей, а в нем находятся тела нейронов, в то время как в белом веществе преобладают их отростки. Обследуя 1300 мужчин и женщин, которые употребляли спиртные напитки только от случая к случаю, в среднем 2 стакана вина за 5 дней, а женщины и того меньше, профессор Паркер и его коллеги обнаружили, что деятельность лобных долей нарушена даже спустя 24 часа после последнего употребления. В общем, всем известно, что влияние алкоголя на мозг продолжается до тех пор, пока алкоголь есть в крови. В реальности же он действует намного дольше, даже после того, как выведен из крови. Исследования показали, что снижение способности к логическому мышлению наблюдается даже спустя 24 часа после последнего употребления спиртных напитков и даже больше. Но помимо этого временного эффекта, употребление алкоголя вызывает более серьезные умственные расстройства и на более длительный период. О гибели нейронов и мозговой атрофии известно достаточно давно. Однажды ученые провели интересный эксперимент. Они взяли несколько человек и дали большой мощный микроскоп. И по капиллярам в глазе они смогли увидеть, как у человека протекает кровь. И они сажают одного, смотрят, дали большую подсветку мощную, микроскоп, и увидят, как у него по сосудикам течет кровь. Замечательно. Первого сажают, смотрят, второго замечают. Третьего сажают, не поймут. У него вся кровь гроздями, слипшаяся. Они не поймут, вроде бы перед ними живой человек. А почему кровь так тяжело передвигается? Может, думает, микроскоп проблема. Четвертого сажают, все нормально. У пятого то же самое. Начали выяснять. Выяснилось, что третий и пятый накануне выпили. Тогда они провели варварский эксперимент. Они дали трезвому человеку немного алкоголя. Этот человек выпил, и они заметили, как эритроциты, красные кровяные тельца, которые разносят кислород и питательные вещества ко всем органам нашего организма, они начали слипаться и тяжело передвигаться. Начала происходить закупорка микрокапилляров. И они выяснилось, оказывается, что кровь сворачивается не только в пробирке, но и в сосудах. Это одна из причин, почему у людей, которые чаще пьют, у них начинает лицо или определенные части лица меняться в цвете. Нос краснеет, становится фиолетовым. На лице могут какие-то быть сеточки. Потому что кислород не проникает к этим органам, и под воздействием вот этого кислородного голодания происходит изменение цвета. Но что происходит с мозгом? Выяснилось, человек, который пил 10 лет, его мозг намного меньше мозга человека, который не пьет. Почему это происходит? Потому что, как мы с вами уже выяснили, эритроциты слипаются, и к клетке головного мозга подходит тонкий капиллярчик. И для того, чтобы мозг хорошо работал, должны быть хорошие сосуды, и кровь должна быть жидкая. Поэтому употребляйте больше водички до приема пищи, об этом мы еще тоже будем говорить. Ну и вот, а человек, который употребляет алкоголь, у него произошла склейка эритроцитов, и кровь не может проникнуть к клетке головного мозга. И через несколько минут без кислорода эта клетка умирает на Всегда. И что же теперь организму делать, когда мозг превращается в кладбище умерших клеток? Вся жидкость, которая есть в организме, закачивается под высоким давлением под кору головного мозга и вымывает их. Когда молодой человек начинает употреблять алкоголь, давление создается не такое сильное. Голова по утрам еще не болит, но в определенный момент мозга становится меньше, он ссыхается, сжимается, а под корой головного мозга остается большое давление жидкости, чтобы вымыть эти мозги и вместе через мочеполовую систему вывести их в городскую канализацию. Поэтому, друзья, нам нужно принять правильное решение. Правильное решение – сохранять свой мозг. Мы часто заботимся о памяти в наших телефонах, компьютерах и хотим их увеличить. Но как мы относимся к своему организму? Как мы относимся к своему мозгу? Но у меня для вас приятная новость. Недавно было сделано открытие, что мозговая атрофия может быть обратимой вследствие длительного воздержания. И у вас это получится. Помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Так написано. Тора. Первые 5 книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
1: Итак, мы подошли к концу нашего ежегодного цикла чтения Торы. И 2 последних недельные главы, которыми завершается книга Второзакония, это глава Ницавим и Ваелах. Глава Ницавим начинается с книги Второзакония, 29 глава, 10 стих. «Все вы сегодня стоите перед лицом Господа Бога вашего, начальники колен ваши, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши и пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, от секущего двора, дрова до черпающего воду твою, чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятву договор с ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобою». Это ответственный момент. Вот новое поколение, которое не было на Синае. Поколение, которое пережило 40 лет пустыни. Поколение, которое не отвечало тогда Господу: «То, что ты повелеваешь, мы сделаем». Поколение, которое не видело ни молнии, не слышало громового голоса, но поколение, которое готово перейти Иордан и выступить, и вступить во владение землей, которую Господь обещал дать Аврааму, Исааку и Иакову. Вот с ними Господь заключает завет, этот клятвенный договор. И, кстати говоря, не только с ними, но и с теми, которых нет. Обратите снова внимание на то, что перед Господом стоят не только сыны Израилевы, но и пришельцы. Господь заключает завет со всеми, кто желает следовать Ему. И этот завет, который Господь заключает, он фактически основан на 2 возможностях. Вот перед вами выбор. Жизнь, благословение или погибель и смерть. Так выбери же жизнь. Вот что заложено в этих заповедях, говорит Господь. Чтобы вы, мой народ, жили ими. Это очень существенный вопрос. Это вопрос, который очень часто обсуждают мудрецы. Зачем Господь дает заповеди? И на это есть 2 точки зрения. Первая точка зрения, и многие раввины так ранее говорили, что заповеди – это лишь способ, которым Бог испытывает верность человека, и не надо даже задумываться об их смысле. Но это не единственная точка зрения. Однажды в Талмуде раввины вели такой диалог – разрешено ли, например, если у нас суббота, спасать жизнь человеку? Если это спасение жизни человека, оно фактически сделает так, что тот, спасающий жизнь, нарушит субботу. Этот вопрос, он как раз очень был актуален в то время, когда Иисус, например, исцелял людей в субботу, и к нему предъявлялись претензии. И один из мудрецов высказал такое предположение, это записано в Талмуде, в трактате «Шаббат», что заповедь дана, чтобы человек ей жил, а не умер. Поэтому сегодня в иудаизме понимается вопрос так, что ради спасения жизни человека можно жертвовать субботой. Именно поэтому сегодня врач выходит и делает операцию больному, если человек умирает, и другие вопросы решаются, как об этом когда-то говорил Иисус. «Если ваш вол попадет в яму в субботу, то не вытащите ли его вы?» Вот эта возможность выбора предоставлена теперь таким образом, что человек уже не ощущает просто чувственно Бога. Мы говорили о том, что народ израильский здесь не стоит снова перед горой. Господь не являет никаких знамений. Стоит перед народом только Моисей, который говорит о том, что у вас есть выбор. Вы можете выбрать. Бог вам ничего не навязывает. Бог не может вам ничего навязать, ибо любовь Бога к Богу – это вопрос выбора. Поэтому Бог может лишь только призывать. Выбери! Но выбор человек должен сделать сам. И новая недельная глава начинается с описания последних дней и минут жизни Моисея. После того, как Моисей призвал народ к выбору и был заключен завет, Моисей говорил слова сии сынам Израилевым. И дальше у нас начинается очень трогательное описание с последних дней жизни Моисея. 14 текст, Второзаконие, 31 глава. «И сказал Господь Моисею, вот приблизились дни твои к смерти». Это очень интересная формулировка. Она такая очень затянутая. Ну почему не сказать, вот пришло тебе время умереть? Нет, приблизились дни твои к смерти. Мудрецы видели эту формулировку и задумывались, почему так? И приходят к выводу, что Богу не хочется отнимать жизнь у Моисея, но в этом мире это участь каждого, и поэтому Бог очень осторожно, очень тактично говорит с Моисеем о том, что вот такова у нас жизнь, приближаются дни твои к смерти. Хотя, с другой стороны, это очень удивительно. Моисей знал, что он не войдет в землю обетованную еще с тех дней, когда он ударил дважды по скале. Моисей знал об этом, и ему было от этого очень тяжело. Так, например, в книге Второзакония, 7 глава, Моисей делится своими переживаниями и говорит, Второзаконие, 7 глава, он говорит, «Я взмолился Господу, но Господь сказал, что все равно не войдешь. Все равно воля моя в том, чтобы ты не вошел в землю обетованную». И опять у нас 31 глава, и Моисей говорит народу, «Теперь мне 120 лет, я не могу уже выходить и входить, и Господь сказал мне, ты не перейдешь Иордан». Моисей осознает, что воля Божья такова, что ему не перейти Иордан. Но вот здесь и исполняется вот это высказывание о том, что Моисей действительно кратчайший человек. 12 глава книги чисел об этом говорит, что Моисей кратчайший человек, потому что, несмотря на то, что Бог сказал ему, не войдешь, и Моисей живет с этим, он не ропщет на Бога. Наоборот, он говорит, да, я взмолился Господу, Бог мне не ответил. Насколько важно нам иметь этот урок кротости и покорности. Мы все время ищем ответа на молитвы, а Господь отвечает иногда нет. Готовы ли мы принять этот ответ «нет»? Это сложно. Но Моисей говорит, я взмолился Господу, я умолял Господа, чтобы Он дал мне войти. А Господь говорит, нет. И Моисей с покорностью теперь передает дела Иисусу Навину. Об этом ему тоже было сказано еще раньше. Именно такими словами «возложи руку твою и передай ему от духа твоего». Вот здесь еще раз мы видим очень важную роль вот этого жеста возложения руки. Мы говорили, как грешник возлагает руку свою на голову жертвы всесожжения, передавая грех. Точно так же Моисей возложил руки свои на Иисуса Навина, передавая на него от духа его, как повелел Господь. Но перед Моисеем стояла важная задача. Он должен был завершить тот труд, над которым он работал 40 лет. И написано у нас 9 текст, 31 глава. «И написал Моисей закон сей и отдал его священникам, сынам Левиным, носящим ковчег, всем старейшинам сынов Израилевых». Вы видите, здесь у нас идет свидетельство о том, как была завершена Тора, ее написание. Несмотря на то, что очень многие раввины считают, что на горе Синай была дана вся Тора, тем не менее факты здесь говорят о том, что Моисей писал это повествование, особенно когда речь шла о повествовании, о том, что происходило с израильским народом. Все это писалось на протяжении всего 40-летнего странствия. В иудейском понимании, к сожалению, Тора представляет собой в основном лишь законы и заповеди. И поэтому многие иудеи, когда говорят «Тора», они сразу же подразумевают 613 заповедей. Именно столько повелений действительно можно насчитать в этом свитке книжном, в этом пятикнижье. Но кроме повелений есть же еще повествование. Важные поучительные истории. Некоторые раввины говорят, а зачем вообще была написана книга «Бытие», когда в ней вообще нет ни одного повеления? Но все, что написано в этой книге, и повествование историческое, и законы, и даже списки, они все, это все имеет огромнейшее значение. И Моисей сейчас завершает работу над трудом своей жизни. И он просит, чтобы этот свиток был положен одесную ковчега во святом святых. И таким образом мы видим, как Божье откровение, конституция, которую Бог написал своим перстом, находится внутри ковчега, а вся Тора, которую написал Моисей, оказалась подле него. Но она не оказалась просто подле ковчега. Дальше нам сказано, по-видимому, было несколько копий. Сказано, завещал Моисей, сказал, по прошествии 7 лет, в год отпущения, в праздник кущей, когда весь народ придет явиться пред лицо Господа Бога твоего на место, которое изберет Господь, читай сей закон перед всем Израилем слух его. Вот это то, что мы делали с вами на протяжении всего этого периода. Именно от Моисея идет повеление читать закон Божий, читать Тору, изучать ее. И именно поэтому годовой цикл чтения Торы всегда начинается после завершения праздника Кущи, Суккот. Тогда начинается на следующей неделе такой особый праздник, который у евреев на иврите называется Симхат Тора или Радость Торы. И тогда выносится свиток Торы перед общество и торжественно перекручивается на начало. И на следующей неделе, после того, как люди целую неделю читали первую недельную главу Берешит, она торжественно прочитывается на богослужении. И так, цикл за циклом, именно об этом заповедал Моисей. И после этого Бог дает ему последнюю песнь. Песнь вторую. Два поэтических текста у нас есть больших в Торе, в Пятикнижье Моисеевом. Первый поэтический текст Моисей пишет в соавторстве с Мирьям, своей сестрой, радуясь после великой победы, которую Господь одержал, когда сыны Израилевы перешли Черное море, а войско фараона потонуло в его водах. Но этот текст немножко другой. «Внимай, небо! И я буду говорить, слушай, земля, слова уст моих». Вот это слово «внимайте, небеса» в оригинале «газину» является заголовком еще одной недельной главы, самой последней, которую читают в заключении на праздник Кущи. И здесь Моисей изливает свои те мысли, которые Господь ему дает, фактически показывая определенную переживание Господа. И здесь еще раз повторяется в таком высоком поэтическом стиле вся история израильского народа. Как все начиналось, как Господь смилостивился, а потом идет такое изменение парадигмы, и записано: «И утучнел Израиль, и стал упрям». Интересно, что здесь так в синодальном перевели вот это слово «стал упрям». В оригинале написано «и стал лягаться», как лошадь, как осел. И вот эта боль, которая чувствуется, Бог это все видит и ощущает. Представьте себе человека, и я знаю людей, у которых есть лошади, они их очень любят, и они их не используют, не мучают, ничего. Они их кормят, ухаживают, они их используют исключительно для езды. И бывает такое, что уже проходит 2-3 года, и лошадь вдруг ударяет своего хозяина. И это не только физическая боль. Это боль больше от досады. Как, что я сделал, чтобы так со мной это животное поступило? И вот Моисей это все излагает. И изложил он эти слова, 45 стих, «и сказал им, положите на сердце ваше все слова, которые я объявил вам сегодня, и завещевайте их детям своим, чтобы они старались исполнять все слова закона сего». И после этого Моисей произносит последние слова о каждом колене Израилевом. Подобно тому, как Иосиф, подобно тому, как Яков произносил последние слова перед смертью своей, упоминая каждого из своих детей, Моисей собирает все колена и говорит им последние слова, завещая это. Но это слова благословения. Завершается этот текст 29 стихом. «Блажен ты, Израиль, кто подобен тебе? Народ, хранимый Господом, который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей». И дальше Моисей восходит на гору, куда Господь повелел ему взойти. И там, с этой горы Нева, я был там, в действительности с этой горы открывается очень контрастный такой вид, когда выезжаешь из Египта, а Египет это очень там, особенно Синай, там очень грязно и пустынно. И даже когда едешь по Иордании, Иордания немножко чище, но все равно там в Иордании большая проблема с водой, и большая часть, 90% этой страны, это очень сухая пустыня. И поднимаешься на гору Нева, и открывается вид. В ясную погоду видно Средиземное море. Просматривается Мертвое море и тоненькая ниточка реки Иордан, соединяющей Галилейское море с Мертвым. И видно эта зелень, которая контрастом разит между тем видом, который открывается сзади на востоке, а с запада это действительно впечатляющее зрелище – видеть Иерихон, видеть сады вокруг этого города, видеть Иерусалим. И Моисей это все видит. И дальше записаны очень интересные слова. «И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавитской, по слову Господню». 5 текст, 34 глава. «И погребен в долине Моавитской против Бев-Фигора». Что значит «погребен»? Кто похоронил его? В оригинале написано так. «И он похоронил его в долине Моавитской». Кто был этот он? Ибо дальше написано, что никто не знает места погребения его. Явно он, это был Господь, который пришел к Моисею разделить с ним его смерть. И кажется, почему? Неужели вот этот проступок, который совершил Моисей, ударив дважды по скале, является таким решающим? Ну неужели Бог не милостив к Моисею? Да, у него ответственность, да, на нем все лежало, да, он был голосом Божьим. Но разве можно так? С человеческой точки зрения, когда это происходит? Его сестра умерла, его брат умирает. Что же это такое? Не все так плохо. Вот почему в качестве чтения Гафтары мы предлагаем вам для исследования историю Илии. 4 Царств, 2 глава. 11 стих говорит нам о том, как Илия шел с Елисеем, подобно как Моисей с Иисусом Навином. Только в отличие от Иисуса Навина, который получил от Духа, который на Моисее, Елисей был жаднее. Он хотел двойную порцию Духа, который был у Ильи. И поэтому Илья не знал, что с этим назойливым Елисеем делать. И вот внезапно, 11 текст, когда они шли дорогой, разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илья в вихре на небо. Илья жив и сегодня. Он вознесся на небо, не вкусивши телесной смерти. Именно поэтому в иудейской традиции Илия, пророк, всегда приходит в самую трудную минуту. А, кстати говоря, именно он пришел к Иисусу, о чем мы с вами можем читать в книге Евангелия от Марка, 9 глава, которую мы рекомендуем в качестве дополнения к изучению нашей недельной главы Гафтары. Но Илья был не один. К Моисею явился Илия, к Иисусу явился Илия и Моисей. Вот откуда мы знаем, что Моисей тоже жив. Мы не очень хорошо представляем себе, что с ним произошло после смерти. Некоторый намек есть в послании Иуды о том, что Михаил боролся с дьяволом за его тело, но факт остается фактом. Моисей жив. Он воскрес, ибо нам написано о его смерти. Вот почему его могилу мы не знаем. Илия и Моисей представляли перед Иисусом две категории людей. Тех, которые увидят Господа, не вкусивши смерти, и те, которые увидят Господа, воскресши из мертвых. Да, Господь ничего плохого не желал своему рабу. Он дал ему большего, нежели тот просил, он дал ему небесный Ханаан, минуя земной.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
1: Для вас поет Елена Бритова.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья. Мы очень рады, что вы сегодня с нами, что вы пришли сегодня к нам в нашу студию. Мы рады всем тем, кто присоединился к нам в нашей онлайн-трансляции на YouTube или через социальные сети. Мы рады приветствовать каждого из вас на нашей онлайн-конференции «Территория реальности». Скажите, пожалуйста, вы счастливы? Можете ли вы себя назвать по-настоящему счастливым человеком? Вы знаете, что такое счастье? Слава, любовь, хорошая работа, призвание, признание, может быть, деньги? Давайте сегодня попробуем ответить на этот непростой вопрос. С милым рай в шалаше, как вы считаете, сегодня это актуально для сегодняшнего мира? Принято считать,

0: не что такое счастье. Как это было, в принципе, со мной, когда мы с вами записывали другую программу «Иначе говоря». Пожалуйста, расскажите немножечко, приоткройте завесу, о чем еще мы будем сегодня говорить?
1: Ну, я думаю, что мы попробуем ответить на вопрос, а где берет свое начало несчастье? Попробуем увидеть, что это такое счастье и несчастье.
0: Давайте узнаем. Мы рады, что вы пришли сегодня к нам. Пожалуйста, не стесняйтесь, поднимайте руки, задавайте вопросы. Вам подадут микрофончик, вы можете комментировать, вы можете что-то спрашивать. Все те, кто смотрит нас в онлайн-трансляции, вы можете писать свои комментарии в чате. Вы можете писать комментарии к записи под видео, если вы смотрите в социальных сетях. Мы рады приветствовать всех вас и вас на нашей онлайн-конференции «Территория реальности».
2: Территория реальности.
1: Вы знаете, поднятый вопрос на самом деле-то непростой. Вот если задать вопрос вам, как бы вы ответили на него? А что такое для вас счастье? Кто бы взял бы на себя такую интересную миссию ответить? Угу. Я вижу на ваших лицах некое замешательство. Да? Сразу и не ответишь на этот вопрос, правда? Но если попытаться. Вот для вас что такое счастье? Да.
3: Ну, для меня счастье – это, наверное, какой-то комфорт внутренний и ощущение, не знаю, Божьего присутствия в моей жизни. Ну, для меня лично это счастье, когда ты еще не зависишь от чужого мнения.
1: Угу. Интересно, интересно. Да, внутреннее спокойствие, да, когда Бог присутствует в моей жизни. Хороший ответ. А может быть, кто-то еще думает сейчас и хочет ответить. Ну вот, а вы, молодой человек, что скажете?
4: Я думаю, счастье – это когда ты доволен всем, и у тебя когда все потребности удовлетворены.
1: Угу, да. Все хорошо, да? Полный мир, полное спокойствие, ты доволен всем. Так, а вот здесь эта сторона. Ну, давайте вы вот.
5: Ну, для меня, наверное, счастье – это когда я ни о чем не задумываюсь, на душе все спокойно, нету никаких проблем с людьми, с родителями, с близкими какими-то людьми. Для меня это счастье, когда и у других людей нет никаких проблем.
1: Ну, вы заметили, примерно, вот если взять выборку такую сделать, да, то примерно мы все одинаково понимаем, что такое счастье. И вот это состояние, о котором мы говорим, и которое мы называем счастливое состояние, счастье, да, оно связано с таким понятием, как мир, покой, удовлетворенность. Да? Удовлетворенность. А вы знаете, задавая вам этот вопрос, я сомневался, что мы выйдем на это, но видите, я ошибался. Я думаю, что мы одинаково с вами понимаем, что такое настоящее счастье. Мир, покой, удовлетворенность, реализованность какая-то, да, в жизни. Это действительно так. В Священном Писании есть один удивительно красивый текст, красивое высказывание. «Великое приобретение для человека – быть благочестивым и довольным». Великое приобретение для человека – быть благочестивым и довольным. И действительно, если мы посмотрим на людей, которых описывает Священное Писание, на истории, которые с ними приключались, мы увидим с вами, что до какой-то определенной степени они были людьми счастливыми, а потом что-то в их жизни происходило, и они превращались в людей несчастных. И это связано, знаете, с чем? С тем, что они переставали быть людьми довольными. Тем, что они имеют, тем, что у них есть, тем, чем они занимаются и так далее. Вот посмотрите, можно ли было назвать счастливым Самсона? Вы знаете о Самсоне, да? Сильный человек, посвященный Господу, судья Израилев, его называли, да?

0: Скажите, он был счастливым человеком в действительности? Ну, а почему же нет? Сильный, занимал высокое положение в обществе, в котором жил. А что еще нужно было, да? Он был счастливым человеком, он жил в достатке, все у него было, все хорошо. Но в какой момент он превратился в человека несчастного? В какой момент несчастье пришло в его жизни, в его сердце, в его сознание, в его быт? В тот момент, когда он перестал быть довольным все, что у него есть, и все, всем, чем он занимается, ему показалось это мало, и он захотел связи с женщиной, которая не принадлежала его народу. Вы помните, чем все это закончилось? Все это закончилось тем, что Самсона ослепили, и он погиб. Он просто погиб, хотя имел все возможности и все шансы сделать свой народ счастливым и продолжать быть счастливым самому. Так ведь? Так. А вот вспомните о великом царе Давиде. Слушайте, это был счастливый человек. Счастливый человек. Бог наделил его всем, чем необходимо. Слушайте, Голиафа победил, да? Все испугались, а он с Божьей силой вышел на это поле битвы и завалил такую махину, да? Без особых проблем и усилий. Камешек. Ну, камешек, наверное, был хороший. Вот. Но результат — Голиаф упал. Вы помните, что скандировал народ, когда возвращались домой с поля битвы? Давид победил десятки тысяч, да? Люди превозносили его. А потом этот Давид стал царем. Чего ему не хватало? Все было хорошо в его жизни. Все было великолепно в его жизни. Жил себе царский дом, все было прекрасно. Отношения с Богом великолепные, да? Бог его, помните, как называл? Другом, да? Другом, мужем по сердцу моему. В какой момент несчастье пришло в его жизнь? Вышел на террасу, вот так, увидел вдалеке купающуюся обнаженную женщину, ему показалось мало. Все, чем он владел, ему захотелось завладеть этой женщиной. Результат? Он стал человеком несчастным. То, что не может ничего сделать несчастным человеком до такой степени, как разрушенный внутренний мир. И вот псалмы, которые он пишет в покаянии своем, демонстрируют, что он превратился в самого несчастного человека на свете. Сколько он плакал, он потерял внутренний мир. А вы почитайте о том, как пророк Нафан пришел к нему и начал его обличать. Да? Вы помните, как он упал? Почитайте об этом, и вы увидите, что несчастье в его жизнь пришло именно тогда, когда он перестал быть довольным всем тем, что у него есть. А царь Соломон, ну, ему-то чего быть несчастным, да? Счастливейший человек, богатство, мудрость от Бога полученная, да? Уважение народа, наследник такого великого царя, как Давид, да? Человек, которому было поручено или позволено строить храм Господу. Помните, святилище было позволено строить Моисею, а храм было позволено строить Соломону. Например, Давиду нельзя было строить храм. Бог говорит: у тебя руки в крови. Это уже делало его несчастным человеком, да? Он очень хотел, но он не мог. Ему не было. А вот Соломону было позволено. Он был по-настоящему счастливым человеком. Он начал строить этот храм, он построил этот храм. Но в какой момент к Соломону в жизни пришло несчастье? В тот момент, когда он связал свою жизнь с женщинами из другого народа. Понимаете? Именно в этот момент в его жизнь пришло несчастье. Он перестал быть счастливым человеком, потому что в доме начались распри, проблемы. Жены стали поклоняться своим богам. Этот человек потерял счастье. Он перестал быть по-настоящему счастливым. Это очень печально. Это другая тема, мы еще с вами как-нибудь поговорим об этих женщинах из других народов и мужчинах из других народов. Сегодня не это наша главная цель, а главная цель наша – увидеть, понять, что происходит в жизни человека, что делает его несчастным. Куда исчезает этот мир, этот покой? Многие люди, особенно молодые люди, думают так, что счастье связано с хорошей прибылью, с хорошим финансовым достатком, финансовым благополучием. И вы тоже так думаете. Вы знаете, я знаю много очень людей, которые имеют хороший достаток, которые с точки зрения финансов благополучны дальше некуда. И тем не менее, говоря с этими людьми, видишь, что они несчастны. Они зарабатывают огромные деньги и при этом не могут дома спокойно спать. Да? Они долго не могут заснуть, потому что мысли, которые посещают их сознание, куда-то прогоняют вот этот внутренний мир, вот это внутреннее спокойствие человека. С виду, так, со стороны, кажется, что все в шоколаде у этого человека. Но на самом деле нет. На самом деле может быть все совершенно по-другому. Он может ездить на дорогущем автомобиле. Здесь рядом вот есть салон. Посмотрите, какие дорогущие автомобили продают. Сядешь туда и не хочешь выходить. Сливаешься прямо с этим автомобилем. И как хочешь, да, получить этот руль. Но на самом деле многие люди имеют этот руль, имеют эти автомобили, имеют особняки, имеют все, но продолжают оставаться несчастными людьми. Я вот пытался слово «счастье» проанализировать и заметил такую вещь, что это и слово «счастье», и слово «несчастье», оно в корне своем имеет слово какое? А? Часть. Часть. Часть. Я думаю, почему это понятие «счастливый», «счастливый», да? Или «несчастный». Почему имеет такое значение, вот, о котором мы только что с вами говорили? Мне возникла мысль такая, а не является ли это слово неким отражением того, что когда-то Иисус Христос сказал апостолу Петру? Вы помните ту интересную библейскую сцену, наверняка вы о ней читали, когда апостолы и Иисус Христос пришли в верхнюю горницу, и по традиции Востока они должны были омыть друг другу ноги. Потому что дом на Востоке, он является не просто помещением, где живет человек. Дом на Востоке является домом молитвы. Каждый человек мечтает о том, чтобы в его доме вместе с ним жил Бог. Естественно, эта традиция, она связана именно с этим. В этот дом нужно входить, не привнося в этот дом ничего извне, со стороны, чтобы не сделать этот дом нечистым, чтобы не превратить этот дом в какое-то такое странное, нечистое помещение, где не очень Богу понравится находиться. Поэтому омывали ноги друг другу. омывали ноги друг другу. Вот до сих пор, если вы обратите на некоторые народы, на их поклонение Богу, перед тем, как войти в дома молитв, в мечети, люди снимают обувь со своих ног. Где они берут эту традицию? Они берут эту традицию глубоко в древности, когда еще Бог Моисею сказал: «Моисей, сними обувь с ног твоих, потому что земля, на которой ты стоишь, земля святая». Почему она святая? Там Бог присутствует. Вот вы представляете, апостолы Иисус Христос пришли туда, в верхнюю горницу, и никто никому не омыл ноги, так как требовала вот эта традиция. Почему не омыли? Потому что все считали себя людьми, которым должны омыть ноги. Никто не посчитал себя человеком, который должен омыть ноги. Все считали, что им должны омыть ноги. Они в таком статусе. Иоанн думал: а что я должен Петру ноги омывать? Петр говорит: а я старше всех, чего это я должен им ноги омывать? В общем говоря, не сделали. Единственный, кто встал, припоясался полотенцем, взял в руки сосуд с водой и начал омывать всем ноги, это Иисус Христос, наш Господь и Учитель, наш Творец и Искупитель. И вы помните, когда он подошел к Петру, как Петр стал сомневаться, нужно ли это делать ему, как Петр стал сопротивляться? Нет, да никогда, да ты что, ты мне омоешь ноги? Да не будет этого вовек, никогда. И вот здесь Иисус говорит ему слова: Петр, если я тебе ног не омою, не будешь иметь части со мною вовек. Ты не будешь иметь части со мною. Что случилось с Петром? Он ринулся в другую крайность. Он говорит: тогда и голову омой, и все тело омой, все омой. Почему? Хочу иметь с тобой часть. Не представляю своей жизни, что не имею части с тобой. И когда верующие люди приходят на вечерю Господню, они тоже это событие называют как? Причастием. И я вот подумал, я не знаю, согласитесь ли вы со мной или нет, но мне думается вот что, что истинное, настоящее счастье, счастье, которое мы считаем, счастье, которое вот некое состояние такого вселенского масштаба, не бытовое какое-то вот счастье, радость, которую я получил, да, там, например, выиграл в лотерею большую сумму, или мне вдруг ни с того ни с сего прибавили зарплату. Я бегу домой счастливый. Я не об этом говорю счастье. А я говорю, ребята, о счастье вселенского масштаба. И вот в этой связи, сквозь эту призму, я начинаю понимать, что тогда сказал апостол Павел, который произнес вот эту фразу: «Великое приобретение человека – быть благочестивым и довольным». Сравнивая все это, я сделал для себя вывод. И как бы мне хотелось, чтобы все слушающие меня, общающиеся со мной, поняли этот момент, что настоящее счастье, вот это счастье космическое, вселенского масштаба счастья, это иметь часть с Господом Иисусом Христом. Это быть человеком, верующим в Него, как в своего Спасителя. Я считаю, Многие подумают, что я не прав, потому что по-своему как-то понимают это состояние счастья, но я почему-то уверен, и мне очень хочется это донести до человека, который не имеет никаких отношений с Иисусом Христом. Человек, который не знает Его как Спасителя. Человек, который не понимает миссии Иисуса Христа в жизни человека. Я считаю этого человека по-настоящему несчастным, не имеющим части со Спасителем. Вы спросите, а почему? Да потому что Иисус Христос отвечает на такой вопрос, на который не может ответить никто. Я понимаю, что по-настоящему счастливый человек – это тот человек, который имеет будущее. Человек, который живет и понимает, что у него никакого будущего нет. Разве это не делает его несчастным? Человек живет и думает, а мне впереди ничего не светит. Конечно же, это самый настоящий несчастный человек. И наоборот, возьмем человека, который очень хорошо знает свое будущее, понимает свое будущее, ожидает этого вселенского будущего. Что для человека ценнее всего? А? Вы можете ответить на этот вопрос? Вот что для человека ценнее всего? Мы, например, когда приходим к кому-то на день рождения, и что мы всегда желаем человеку?
1: Здоровье, счастье.
0: Здоровье. А почему? А почему мы постоянно желаем здоровья человеку? Что здоровье дает человеку? А? Под словом «здоровье» что подразумевается? Под словом «здоровье» подразумевается жизнь. Есть здоровье – человек живет. Нет здоровья – человек постепенно угасает, угасает и в конечном итоге умирает, то есть исчезает. Самое ценное, что человек имеет – это жизнь. И как бы он ни был насыщен этой жизнью, когда эта мадам с косой приходит, тогда становится очень не по себе в любом возрасте. Она стучит так в дверь, тук-тук-тук. А ты подходишь к двери и говорит, кто там? Она говорит, это я, смерть. А он говорит, ну и что? Она говорит, ну и все. Все. Вот это слово «все» – самое ужасное слово для человека. Он не хочет это слово слышать «все». Почему? Он живое существо, и он разумное существо. Он понимающее существо. Ему хочется видеть деревья, цветы, небо, звезды. Ему хочется дышать воздухом, ему хочется кушать вкусные фрукты. Апельсины, мандарины, яблоки, бананы. Ему хочется рядом с собой иметь красивого молодого человека, которого он любит, без которого он жизнь не представляет. Ему хочется иметь детей. Он смотрит на них, он радуется. Вот это продолжающееся счастье, пока человек жив. А приходит вот такой момент, когда человек близится к концу, близится к этому слову. Ну и все. И становится очень страшно. И Иисус Христос, Он как раз-таки взял на Себя эту великую миссию прийти на нашу землю и этой мадам с косой сказать «стоп». Не подходи к этому человеку.
2: Как же не подходи?
0: Он говорит, да, не подходи. Этот человек будет жить. Этот человек будет жить вечно. Я запрещаю тебе касаться этого человека. На каком основании? Говорит эта мадам с косой. А я хочу подойти к нему. А этот человек всей своей жизнью показал, что наша встреча с ним неизбежна. Позволь, он мой. А Христос говорит, нет. Посмотри туда. Туда, в древность. Ведь ты ко мне подошла, и я тебе не сопротивлялся. Ты меня тронула? Тронула. Ты пришла ко мне? Ты пришла ко мне. А ты знаешь, почему я тебя допустил к себе? Чтобы ты никогда не подошла к этому человеку. Вместо этого человека ты выбрала меня. Вместо того, чтобы подойти и коснуться этого человека, сказать ему «все», ты мне сказала «все», и я согласился с тобой. Смиренно висел на Голгофском кресте, и ты издевалась надо мной. И все, я это претерпел ради этого человека, чтобы ты больше никогда не подошла к нему. Я ему дарую жизнь. Ты никогда ему больше не скажешь. Ну и все. Эта мадам с косой разворачивается и идет искать, к кому бы она могла подойти. Потому что вот к этому человеку она подойти не может. Почему? А потому что этот человек стал частью того, кто умер на Голгофском кресте и воскрес на третий день. Второй раз Иисус не позволит к себе подойти этой неприятной мадам. А я, если являюсь частью моего Господа Иисуса Христа, то она не подойдет и ко мне. Вот это и есть настоящее счастье. Вот это и есть самое настоящее счастье вселенского масштаба, когда ты знаешь, когда ты уверен, что ты будешь жить вечно, что вот эта самая большая драгоценность, которую тебе даровал Бог, жизнь, ее больше никто никогда у тебя не отнимет. Ты будешь жить вечно. Вот что сказал Иисус Петру, когда тот не хотел, чтобы он ему омывал ноги. Он говорит, не будешь иметь части со мной, значит, не будешь иметь той вечной жизни, которая у меня в руках. Хочешь иметь часть со мной? Позволь, я омою твои ноги. И Петр позволяет. Как бы мне хотелось, друзья мои, чтобы мы это все поняли, чтобы мы поняли, в ком это настоящее счастье и что оно на самом деле подразумевает. Как это счастье на самом деле выглядит? Наше счастье – это наш Иисус Христос, с которым я дружу. Наше настоящее счастье – это Иисус Христос, который живет в моем сердце. И до тех пор, пока это продолжается, я могу быть уверенным, что моя жизнь никогда не прекратится. Иисус является гарантией моей вечной жизни, А жизнь, как я сказал, это как раз-таки то самое дорогое, что я имею. Самсон тогда потерял жизнь. Самое дорогое, что он имел. Почему? Потому что позволил этой мадам с косой к нему подойти и прикоснуться. А вы знаете, эта мадам, она подходит очень медленно. Она идет так, что ее не слышно. И приходит так внезапно, даже когда ты ее ждешь. Вы слышали, как кошечка ходит? У меня дома есть кошечка красивая. Я ее слышу только тогда, когда она с дивана спрыгивает на пол. И мы ее в этот момент называем все дома слонятка. Но когда она ходит, лапки ее такие нежные, такие мягкие, что даже обладая очень хорошим слухом, не услышишь этого. Смерть ходит так. Она не придет к вам громыхая. Она не придет к вам с криками, воплями какие-то. Нет, она тихонько к вам придет. Скажет: тук-тук, кто там? Это я. Все, приехали. Об этом надо помнить. Об этом надо помнить. Съездите на кладбище, в конце концов. Съездите на кладбище, погуляйте на кладбище. Каким ужасом наполняюсь я, когда приезжаю на кладбище? Я иду и смотрю, сколько молодых, красивых людей лежат там бездыханно. Ко всем к ним она добралась. Мягко, тихо, спокойно. Но она сделала свое пагубное дело. К одному она пришла через наркотики, к другому она пришла через алкоголь, к третьему она пришла через какой-то несчастный случай, к четвертому она еще каким-то образом подобралась. Но даже это состояние еще не конец. Это всего лишь такое промежуточное состояние сна. А вот что будет дальше, когда придет Христос во второй раз? А вот что будет тогда, когда Он, придя, скажет такие слова? «Я пришел, чтобы воздать каждому по делам его». Вы знаете, сколько на земле будет несчастных людей? Сколько на земле будут людей, которые в свое время не сделали этого грандиозного выбора? И наоборот, знаете, сколько будет людей счастливых, радостных, прыгающих от этой радости, прыгающих от этого счастья, потому что увидит на облаках небесных своего друга, потому что увидит на облаках небесных того, с кем они подружились тогда, когда они его еще не видели и не знали, как он выглядит вообще. А вы знаете, сколько будет людей, которые: «Ой, мой друг идет! Идет мой друг! Здравствуй, мой друг! А, да, а, подожди! Стоп! Ты кто такой? Как это? Я твой друг! Я тебя выбрал своим спасителем! Он говорит, я тебя не знаю. Кто ты такой? Спасителем-то моим ты себя мне выбрал. Но почему ты не выбрал мой образ жизни? Почему ты не прекратил творить беззаконие? Почему, выбрав меня своим спасителем, почему, желая быть самым счастливым на этом свете, ты не захотел в своей жизни ничего поменять толком, а только жил вот с этой мыслью: Иисус Христос мой спаситель. Иисус Христос мой спаситель. Иисус Христос, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Стоп! Какая аллилуйя? Подожди. Мне кажется, это самое ужасное будет встреча тогда между двумя, в которой один поймет самую страшную вещь, что он самый несчастный человек на свете, потому что не использовал свою молодость, не использовал свои таланты, не использовал свой разум, свои чувства для того, чтобы стать частью Господа, чтобы быть по-настоящему счастливым. Вот ведь в чем беда. Я думаю, что по-настоящему разумный человек, он будет очень внимательно относиться к своему времени и к тем возможностям, которые ему дает жизнь. Пока ты живешь, ты способен мыслить. Пока ты живешь, ты способен принимать решение. Пока ты думаешь, пока кровь течет в твоих жилах, ты способен делать выбор. Смотри, не опоздай. Жизнь так скоротечна. Сегодня ты еще молод, силен, красив. А через 20-30 лет ты становишься уже не таким сильным и не таким красивым. И ты смотришь назад, а жизнь ушла, а настоящий выбор так и не сделан. Станьте частью Господа Иисуса Христа, чтобы по-настоящему, не иллюзорно, а по-настоящему быть счастливыми людьми. Скоро Он придет. И, возможно, оттуда с облаков увидит меня. Вот так помашет. Я иду за тобой. Ты готов? Скажу, да, Господи, еще немножко подожди. Я желаю вам этого счастья. Спасибо вам большое за внимание.
1: Территория реальности. Ответы на вопросы.
2: Вадим Николаевич, спасибо за эту тему. У нас довольно-таки много вопросов. Надо постараться успеть все их разобрать. Mm-hmm. Первый вопрос. Получается, что все люди, кто не с Богом, несчастные. Это, с этим далеко не все согласятся.
0: Может быть, но я так считаю. Они действительно несчастные люди. Те люди, которые не нашли в своей жизни Бога, не увидели и не поняли смысла прихода Иисуса Христа на нашу землю, это по-настоящему несчастные люди. Просто они этого еще не поняли. И вот самый большой ужас в этом всем заключается в том, что когда они это поймут, может быть очень поздно. Надо делать побыстрее те самые шаги, которые помогут нам быть частью Господа Иисуса Христа. Разве не так?
2: Так. Ну вот похожий вопрос, точнее, вытекающий из него. Один мой друг как-то сказал, если Бог считает нужным меня уничтожить, когда придет, хорошо, но я буду чувствовать себя свободным, и это делает меня сегодня счастливым.
0: Когда он будет чувствовать себя свободным? Я думаю, что этот человек лукавит. Не может чувствовать себя свободным человек, которому грозит смерть и уничтожение. Пусть посмотрит на тех людей, которые жили в камерах перед казнью, перед...
2: Но он сейчас не в камере. Он живет в этом мире, и у него все нормально.
0: Но это как посмотреть. Потому что вся жизнь говорит о том, что это камера. Самая настоящая камера греха и смерти. Вот поэтому я и призываю людей посмотреть на того, кто делает человека по-настоящему свободным. Вот когда-то Иоанна Крестителя посадили в тюрьму, ему тоже грозила казнь. Вот, и он там немножко стал колебаться. Он попросил своих учеников пойти к Иисусу и спросить, это он на самом деле, тот самый долгожданный Мессия? Христос не начал говорить, да, это я, это я. А что начал говорить Христос? Посмотри, хромые ходят, слепые прозревают. Он приносит людям освобождение по-настоящему. Вот это по-настоящему свободный человек.
2: Спасибо большое. У меня мама ходит в церковь. Вроде верит в Бога, но она постоянно чем-то недовольна. Как ей донести, что она должна измениться, чтобы стать счастливой?
0: Да, я думаю, что ей предстоит измениться по-настоящему, чтобы быть счастливой. Чтобы быть счастливой по-настоящему. Потому что недовольный человек – это несчастный человек. Это несчастный человек. Все дело в том, что все, что нужно человеку для счастья, Господь ему дал. Вы спросите, а что, да? Если человек не имеет финансового достатка, если человек не имеет то, что он хотел бы иметь. Верующий человек имеет все. Просто он еще это не получил. Он имеет самое главное, как я уже говорил, он имеет вечную жизнь, и он имеет возможность жить на новой земле, которую Господь сотворит и поселит верующих людей на этой земле. Поэтому искренне, истинно верующий человек – это тот самый человек, который об этом знает, в это верит и это ждет. Поэтому все, что есть для счастья, все, что нужно для счастья, оно у нас есть уже. Нужно просто немножко подождать.
2: Ну вот как раз по поводу надежды. Я верующий, люблю Бога и надеюсь на вечность. Отлично. Но я живу здесь и сейчас. Я не могу назвать себя полноценно счастливым, так как очень много нужд и проблем. Мне кажется, что не стоит категорично так разделять, что счастье только в надежде.
0: Я думаю, что... Счастье только в этой жизни, он говорит. Счастье только в этой жизни. Нет, я думаю, что здесь не то, что присутствует какая-то категоричность, а здесь присутствует какая-то убежденность. Убежденность, исходящая из того, что мне открывает Священное Писание. А Священное Писание открывает мне факт суда, который состоится. Священное Писание открывает мне факт возмездия. Священное Писание мне открывает факт вечной жизни, радости и благоденствия. Вот на этих открытых Священным Писанием фактах я базирую свою веру. Я живу этим. Вот, поэтому сегодня я имею денег, и завтра я эти деньги не имею. Сегодня я на хорошем автомобиле езжу, завтра нет. Это ровным счетом ничего не меняет. А вот то, о чем я говорю, наши отношения с Господом, они меняют все коренным образом.
2: Ну вот, наверное, ответ на следующий вопрос. Я верующий, люблю Бога, но жизнь наша настолько трудная, что я не могу назвать себя счастливой.
0: Он просто еще этот человек, который пишет, не понял, что такое настоящее счастье. Я думаю, что если он внимательно послушал то, о чем я говорил, он будет по-настоящему счастливым человеком.
2: Спасибо.
0: Я на это надеюсь.
2: Вопросы из зала есть какие-нибудь? Не стесняйтесь, можете задавать, поднимать руки.
0: Да.
2: Давайте пока еще один вопрос зачитаем. Люди сейчас живут в полном достатке, живут на полную катушку. У них все есть, и им не до высокого.
0: Это заблуждение.
2: Их все устраивает тут, а там будет, что будет.
0: Это заблуждение. Это заблуждение. Это то, с чего я начал. Это иллюзия. Это так кажется. На самом деле, когда к ним стучит с косой мадам, они думают все по-другому. За спиной богатство, за спиной достаток, а ты этим уже не можешь воспользоваться. Все, конец, конец. Разве это счастье? Разве с этим можно согласиться? Нет. А вот когда у тебя есть богатство, когда у тебя есть достаток, и у тебя есть возможность этим пользоваться всю вечность, вот это настоящее счастье. А это может дать только Иисус Христос, извините меня.
2: Спасибо большое. Еще один вопрос, опять же, затрагивающий материальную сторону. Что если человек не семейный, значит ли это, что он несчастен? Что он не может быть счастливым, тем более, что есть такое мнение, что женщина, если не родила, то она автоматически несчастна.
0: Нет, конечно. Можно не иметь возможности родить ребенка и быть счастливым человеком. Можно быть несемейным человеком и быть счастливым человеком. Опять-таки, вот счастье в понимании вот таком бытовом, оно и все портит. Нужно отстать от этого бытового понимания слова «счастье» и прийти к пониманию слова «счастье» вселенского масштаба. И тогда вот эта вся бытовуха, назовем это так, да, она теряет всякий смысл вообще. Вот. Почему? Потому что имеешь ты ребенка, не имеешь ты ребенка, получилось у тебя это или не получилось в твоей жизни это ровным счетом на понятие вселенского счастья не влияет. Ты будешь жить, и это самое главное. Ты будешь счастливым человеком, потому что твоя неспособность родить ребенка совершенно никаким образом не будет мешать тебе жить вечно. Поэтому придешь ли ты на новую землю семейным человеком или несемейным человеком, счастье-то в том, что ты придешь на новую землю. Вот оно в чем счастье.
2: Спасибо большое. Из зала вопросы есть какие-то? Да, пожалуйста.
3: В теории все классно. Ага. Я достаточно давно с церкви общаюсь с людьми, которые здесь, и я знаю, что Христос умер за меня. Я в это верю всей душой, стараюсь. Я знаю, что однажды мы будем на небесах, но здесь сейчас, в этой жизни, я в общении с людьми чаще замечаю более жизнерадостных, более спокойных, каких-то даже доброжелательных людей вне церкви, чем внутри. Может быть, как раз потому, что человек, который знает Библию, знает пророчество, он как-то более погружен в размышления, он как-то более смотрит на какие-то глубокие вещи. В чем счастье тогда?
0: А счастье заключается в том, для этого-то и существуем мы, люди, как вы говорите, погруженные и понявшие, усвоившие, что такое настоящее счастье. В нашу ответственность и задачу Господом входит то, чтобы этим состоянием поделиться с другими людьми. Прийти к ним и помочь им понять, вот чем занимаюсь я сейчас, в данный момент, что я делаю. Вот я вам сейчас это говорю, рассказываю, а сам себя ощущаю самым счастливым человеком на свете. Самым счастливым человеком на свете. Почему? Потому что сейчас я уверен в этом, я в этом убежден, что сейчас, в этот момент, в сердце какого-то человека, слушающего, что-то происходит. Он начинает постепенно менять свои взгляды и отношения к настоящему счастью. Поэтому наша задача – прийти к этим людям. Наша задача – прийти к этим людям и рассказать о настоящем счастье. И о том, в чьих руках это настоящее счастье. Кто это счастье может подарить. Вот так. И вы увидите, когда вы начинаете это делать, вокруг вас появляется все больше и больше счастливых людей, от которого вы счастливы еще больше. Спасибо. Если я правильно понял ваш вопрос.
2: Спасибо, Дим Николаевич. Это были все вопросы на сегодня.
0: Спасибо большое.
2: Спасибо и вам, друзья, что были это время с нами. Помните, что та реальность, в которой мы живем, те трудности, те проблемы, это не та реальность, какую хочет для нас Бог. Бог хочет для нас лучшего. Помните, что настоящее счастье только в Боге. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго. До свидания.

0: как драгоценна милость Твоя, Боже!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Эдем».

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Можно ли жить вечно? Может быть, да? А что для этого нужно? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады вновь приветствовать вас. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Концевич, я Юлия Ефимовна Уткина. Продолжаем наши беседы, посвященные 30-летию телекомпании «Три ангела», на которых мы рассматриваем Евангелие от Луки. И мы на данный момент, Коля, находимся в 9 главе.
2: Да, где-то в районе 41-43 текстов вот здесь, на этой истории.
1: И вот именно эту тему и хотим сегодня поднять, рисуя общую картину того, что есть Евангелие. А может ли человек жить вечно? Можем ли мы жить вечно? Можете ли вы, дорогие друзья, жить вечно? А, может быть, кто-то предлагает очень такие заоблачные решения этого вопроса, а мы будем искать ответ на него в Священном Писании, и оно нам ответ на этот вопрос дает, да?
2: Оно дает, конечно. Может быть, отчасти в этих текстах, которые мы будем читать, потому что Иисус здесь перед этим незадолго показал Царство Божие своим ученикам, а здесь Он показывает...
1: Он Царство Божие в каком виде показал? Что это было?
2: Ну, такое? В миниатюре, да. Он их возвел на гору помолиться, троих учеников, и там...
1: На гору Преображения.
2: Непонятно, какое название, да, но называют гора Преображения, да, чтобы было понятно, что там происходило. Он там преобразился, и к нему снизошли два существа, два бывших, может быть, не бывших, два человека, которые являются до сих пор и будут являться жителями Царства Небес. То есть людям туда вход открыт.
1: Угу. Эти два человека
2: – это Моисей.
1: Моисей и
2: Илия. Да.
1: И пророк Илия.
3: Да. Да.
2: Вот они там имели с Христом беседу и говорили об исходе его, о его жертве, о его кресте, о его страданиях в присутствии учеников.
1: То есть это подтверждение того, что Царство Божье есть, что там есть люди, вот в том числе Моисей и Илия.
2: Да. То есть это никакие не вымыслы, не сказки, не фантазии. Это реальные события, описанные одним из древних журналистов Лукой. Угу. Он, потому что как журналист все это пишет? Собирает свидетельства и записывает их. Получилась такая книга «Евангелие от Луки». Вот мы с вами остановились на том, что к Иисусу подошел человек, у которого сын был одержим бесом, никто не мог его излечить, даже ученики, и боясь, что его отца неверие может послужить помехой, преградой к исцелению, он воскликнул вот эти знаменательные слова: «Верую, Господи, помоги моему неверию», и Иисус исцеляет этого мальчика. И написано, что все удивились величию Божию после этого. И когда все дивились всему, что творит Иисус, Он сказал ученикам Своим. Вот уже здесь Он говорит про достаточно странные для учеников слова, события. «Вложите вы себе в уши свои, Сын человеческий будет предан в руки человеческие».
1: Mm-hmm.
2: То есть будет распят, по сути.

0: Наши планы на свое собственное будущее.
1: Наши планы, да, наши... Министерство рушится у нас на глазах. Не хотим этого принимать, и поэтому, ну, они пропускали мимо ушей все вот эти слова, когда Иисус говорил о своей смерти, о своих страданиях. К сожалению. И пришла им мысль, кто из них был больше. Вот после того, как Иисус им говорит, что он будет предан в руки человеческие, к ним... Она до этого пришла мысль эта. Кто из них был... Она их вновь посещает. Кто из нас больший?
2: Она их не покидала.
1: Она их не покидает, да, почему-то. Несмотря ни на что. Что это такое вот?
0: Ну, это, по-моему, всем нам свойственно. Ну, да. Вот наши мысли постоянно к чему-то возвращаются. Это, в принципе, для каждого человека характерно. И вот хорошо, если они постоянно возвращаются к Богу. Это лучшая зависимость, которую мы можем иметь. Вообще, единственная верная зависимость. А так мы постоянно в своих мыслях возвращаемся к чему-то тому, что, ну, делает нас рабами.
2: Ну, не о знаю. Чем мы беспокоимся?
0: Да.
2: Чего мы хотим особым
0: вот.
2: Образом?
0: И вот это вот и было, то есть потому это и повторилось, и дважды вот на протяжении короткого промежутка времени ученики говорят, а кто же из нас больше, да? То есть это главное, что их волновало, то, к чему возвращались их мысли. Да.
1: Ну, они, очевидно, считали, что они уже там, в царстве, уже все, вопрос этот их не должен волновать, а вот теперь вопрос, как мы там распределимся, какие обязанности у кого будут, и кто над нами будет стоять. Наибольший.
0: И то, что им не вписывалось вот в эту картину, то, что Иисус сказал, что ему должно быть вернуто в руки человеческие и погибнуть от них, все они это просто отметали. Это тоже, кстати, признак зависимости, да? Когда человек вот...
2: Реальность да. того, что ему говорят, а он говорит, да нет, не будет.
1: И да. Все будет хорошо.
2: Да. Петр говорил, да не будет с тобой, Господи, этого.
1: Да.
2: Не хотим мы этого. И это самое главное, что мы не хотим.
1: Ну вот после этого Иисус дает им вот еще один урок вот такого смирения и разрушает их все вот эти вот иллюзии, что ли. 47 стих. Иисус же, видя помышление сердца, взяв дитя, поставил его перед собой и сказал им, кто примет сие дитя во имя мое, тот меня принимает. А кто примет меня, тот принимает пославшего меня, ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик.
0: Угу. Я все-таки хочу возвратиться к той теме, которую мы обозначили в самом начале. Может ли человек жить вечно? Вот какая связь? Как мы выстраиваем сейчас вот ответ на этот вопрос? А как относится вот этот эпизод к этой теме?
1: Ну, в Царстве Божьем ожидают не высокомерных гордецов, а скромных, смиренных, людей, признающих свои недостатки, людей, раскаивающихся в них, и людей, уповающих полностью на Бога. То есть я, Господи, своими силами, своими там достижениями, заслугами никогда не попадаю в Царство Божие. Вот это должен человек
0: даже
1: думать
0: если
1: об
0: я
1: этом.
0: Очень хороший человек, если я очень благотворитель большой, жертвую свое время, жертвую свои средства, свои ресурсы, если я вообще очень добрый, если я помогаю всем, кому только могу, все равно не будет этот человек в Царстве Небесном.
1: Если он не наладит связь с Христом, отношения с Христом, то, скорее всего, нет. Как это не прискорбно звучит и не парадоксально. Здесь я как бы уповаю на свои заслуги. И если что-то происходит в моей жизни негативно, где-то кого-то я обижаю, то я это как бы списываю и говорю, что нет, все-таки я больше добра делаю, все-таки я хорош все равно. И, ну да, бывают там какие-то... Но за каждый грех, даже маленький, Христос расплатился на кресте. Он не зря подчеркивает все вот это все время ученикам, что я буду предан, я буду распят, я буду убит. Я буду страдать, жертва это. То есть другого пути нет. Через жертву только в Царство Небесное можно войти. Mm-hmm. А жертва с нашей стороны – это дух сокрушенный. Yeah. Сердце сокрушенное, смиренное, ты не презришь Божие. А какое он отвергнет сердце? А вот он говорил, высокомерное, лживое, лукавое, злобное. То есть вот все вот это вот. И даже малейшее зло, которое гнездится в моем сознание и все время меня терзает, оно меня просто погубит. Угу. Я не смогу попасть в Царство.
0: Угу. А как вот будьте как

0: дети. То есть как это нам помогает? Вот мне кажется, что ты, Коль, начал как-то вот, ну, шаги нам обозначать. А как все-таки сделать так, чтобы оказаться, чтобы жить вечно? Да?
1: Вот Иисус говорит, кто примет сие дитя во имя Мое, тот меня принимает. То есть, по сути дела, он говорит, что в Царстве Божьем попадает вот подобное вот этому ребенку. А что, давайте посмотрим тогда на ребенка, как это Иисус, ну, что он хочет нам показать через этого ребенка. А, наверное, когда вот он этого ребенка из толпы приглашал к себе там, или там нашел как-то, подводил к ученикам, он, скорее всего, тут вот, как мы взрослые делаем, он с ним присел вот так, наверное, чтобы его держать.
0: И вот, чтобы глаза
1: в глаза. И вот, да, на уровень него вот так вот опустился, и теперь снизу смотрит на учеников. Вот видите, я смотрю на вас, вот ребенок смотрит на вас вот так, как на взрослых, снизу вверх, вы на него смотрите сверху вниз. Да, а вот теперь попробуйте на людей смотреть не вот так, как вы делаете сейчас с ребенком, а вот так вот. Что, как вот Павел даже писал, старайтесь, чтобы как-то вы выше...
0: Ну, почитайте каждого выше себя.
1: Да, вот этот текст.
0: Почитайте каждый другого
1: выше себя.
0: Высшим себя.
1: То есть выше. Вот он буквально говорит, вот ребенок, он маленький, а он вот на вас смотрит вот так.
0: Причем так интересно, каждый другого, ну или я должна почитать каждого другого, вот вообще независимо от того, какой это человек.
1: Во всяком случае, жизнь ценить этого человека, потому что она бесценна. Если что-то отравляет с моей стороны жизнь этого человека, то мне нужно как-то, ну, усмирять себя в этих проявлениях и стараться, чтобы этот человек не чувствовал во мне какую-то или угрозу, или там, не знаю, еще что.
0: Презрение.
1: Ну да, чтобы ему было со мной комфортно все-таки. И у нас были с ним добрые отношения, а не какие-то вот, как здесь, сверху вниз. А вот лучше смотреть, говорит, снизу вверх. Вот будьте как... Он сказал, да, дальше что сказал... «То из вас меньше всех, тот будет велик». В Царстве Небесном все великие.
2: Ну, в общем, вот этот акцент очень хорошо ты сказал, Коль, в отношении того, что все-таки смотреть на людей снизу вверх, а не наоборот. И это как раз как-то ставит нас всех на место. И помогает вот как раз именно в почтении другого выше себя. Вот. Вот как-то для меня сейчас эти вот слова прозвучали более, потому что когда, ну, я слышала, что Царствие Небесное, вот, детей, да, что они наследуют Царствие Небесное, дети, да, ну, казалось бы, там другие.
1: Ибо их есть Царствие Небесное.
2: Да, да, другие какие-то представления, да, но что у меня как бы нет какой-то зашоренности или там какого-то мировоззрения, да, или, ну, такого уже сложившегося, а оно у меня непосредственное. Вот, а все-таки вот это вот мне как-то оно по-другому это вот увиделось.
1: Тут еще есть один раскрыл. Урок вот в этом ребенке. Дети, они ведь зависимы. Они зависимы от взрослых полностью. То есть взрослые их обеспечивают и пищей, и там заботятся о их здоровье, и жизни даже. И они их кормят, одевают. Ну, то есть полностью. Ребенок, он ни в чем, по сути, не нуждается, если у него есть родители такие заботливые. И вот эту беспомощность Иисус тоже как бы подчеркнул. Ребенок нуждается в заботе взрослых. Так вот, примите это как в отношении к каждому человеку, что каждый человек нуждается в какой-то заботе, в каком-то понимании, в какой-то, ну не опеке, если то хотя бы, ну не знаю, в общении, что ли, или в помощи тоже. То есть если вот мы так будем еще подходить к людям, то тогда вы будете великими, Иисус говорит. Вы примете, вот, по сути дела, ребенка под свою опеку, под свою заботу. Вот,
0: А не к Богу это относится, что вот будьте как дети, а вот у меня внук сейчас младший как раз вот такой, что он просто безоговорочно верит, он доверяет, он... Ну, то есть мы, взрослые, для него непререкаемый авторитет. У него даже сомнений нет никаких, что взрослый может быть в чем-то неправ. Он просто это принимает. То есть он, ну, настолько вот пластичный, он просто вот впитывает, да, в себя. Все. Вот, может быть, про это тут речь, что будьте как дети, что...
1: И про это тоже, да. Это многоплановый такой, многослойный такой урок, что ли, ученикам. Можно вот к ребенку подходить вот с разных сторон, что нам показывает ребенок, почему Иисус так его в пример ставит. И находить действительно такие вот откровения, уроки, как же мы можем учиться многому у детей. Хотя они тоже грешники и проявляют и разные черты характера негативные.
0: Но доверие взрослым, так же, как у нас должно быть доверие Богу. То есть, вот мы говорим сегодня о том, может ли человек жить вечно, оказаться в Царстве Небесном. Ну, мы верим в это, что в Царстве Небесном. Но вопрос поставили так в общем. Может ли человек жить вечно? Если человек относится к Богу как вот ребенок ко взрослому, это путь к жизни вечной. Правильно я понимаю?
1: Ну, скорее всего, да. Именно это. И это тоже хотел сказать Иисус. Что будьте как дети, это в другом месте записано. Вот, наверное, вот все то, что мы с вами говорили, еще многое, наверное, другое, что можно подчеркнуть в ребенке и для себя отметить. Да, как дети. Иисус принимает детей, Он не принимает родителей. И там бабушек, дедушек. Он принимает всех. Мы все дети.
0: И родителей, бабушки, и бабушек, дедушек он принимает нас всех как детей.
1: Как детей.
0: А мы отец. Такие и есть?
1: Ну, во всяком случае, мы должны вести себя как дети, а не как родители по отношению к Богу, во всяком случае. Что да, Господи, ты есть там, но ты как бы сам себе, я сам знаю лучше, и что мне надо, что не надо.
0: Это очень интересное утверждение. Мы не должны вести себя по отношению к Богу как родители. Да?
1: Хотя Иисус был мальчиком, хотя он был тоже ребенком, нуждался в заботе и опеке со стороны людей. Но относиться к Богу как к ребенку, извините, это что-то из ряда вон.
0: Да. А это проявляется в том, что я знаю лучше. Я, Господи, знаю лучше.
1: Это самонадеянность.
0: Лучше, чем ты. Вот это вот и есть относиться к Богу, ну так, свысока.
1: Ну, это мое такое определение. Я вот только что вот сейчас придумал. Не знаю, может, я не прав. Но мне кажется, в этом что-то есть такое. Ученики подумали, что они поняли Иисуса Христа. Вот после этих слов, после этой иллюстрации с ребенком. И Иисус слышит от Иоанна такие слова: «Наставник, мы видели человека именем Твоим, изгоняющим бесов, и запретили ему, потому что не ходит с нами». Вот в их понимании теперь, ага, ребенок, он всегда должен с родителями, он всегда там где-то рядом. И мы должны за наставником, за Иисусом Христом и в Царство Небесное попадают те, кто ходит с Христом, как ребенок. Угу. Неотвязно, неразлучно, вот с ним, доверяясь ему, держать за руку, вот как вот ребенок, за ручку мы его держим, и вот мы тоже так же за Христом должны идти. Ага, а вот этот там? Нет, он не ходит с нами, а бесов изгоняет. Откуда он узнал Иоанн, вот кто ему там сказал об этом человеке? Непонятно. Но вот узнал как-то. И даже не то, что узнал, он с ним, видать, познакомился, и еще даже больше того, он даже запретил, хватит заниматься этой ерундой, ты не Божье дело делаешь, потому что ты с нами не ходишь. Мы запретили. Два
0: то
1: брата.
0: То есть можно прям далеко идущий вывод сделать, что другая деноминация, другая религия, человек искренне идет за Богом таким, как он представлен в той религии. И мы не можем говорить, что запрещать ему этого, да?
1: Ну да, мы просто, если мы думаем, что мы одни ученики Христа на земле, вот такие вот такая вот церковь или такое направление в христианстве, или вообще все христианство, то Иисус нам как бы так отрезвляюще, вот эти вот слова действуют. Он что сказал? «Не запрещайте ему, ибо кто не против вас, тот за вас».
0: Mm-hmm.
1: Кто не против вас? То,
0: кто не против вас, ну вот как верующих людей, да? Это очень тоже важный критерий. То есть тот, кто принимает ваши убеждения, тот, кто уважает ваши убеждения, он не против вас, он не пытается вас переделать, тот за вас.
1: Да, и он даже вот, когда ученики ходили по домам, вот где предыдущая вот история, то есть где, в какой дом примет вас, такой входите. То есть они как бы уже наши люди. То есть, ну,
0: если принимают.
1: Наследники царства даже, может быть. Угу. То есть они близки к этому. И они вас принимают. Неважно, какие они там, кто, во что верят, во что не верят. Они вас приняли, они вам оказали милость, они вас накормили, напоили, укрыли в доме. Они, значит, наши. Потому что вы говорили о Христе, вы именем Христа изгоняли бесов, и эти люди, видя и слыша это, они вас все-таки приняли. Это значит, люди достойны Царства Небес.
0: Вот я то есть понимаю. Эти люди тоже будут в вечность. Вот такие люди тоже будут в вечность.
1: Кто не против вас, тот за вас. А за вас, значит, вы в среде вашей, по сути, это одно, как вот в Маугли, вы одной крови, мы с тобой одной крови, ты и я. То есть вы однородные, они вашего же духа.
0: Вы верующие.
1: Вы верующие. И они, вот эти люди, которые вроде бы не члены церкви, может быть, не ходят в нее, ну, не знаю, живут праведной, благочестивой жизнью, доброй, отзывчивой.
0: Ну, знают Бога.
1: Да, но они же именем Христа изгоняют бесов-то тоже.
0: Да.
1: То есть они о Христе знают, они знают, что Он изгоняет, что Он исцеляет, что Он воскрешает мертвых, что Он делает добро людям, что Он, в общем-то, спаситель мира даже. И делают Его именем то же самое.
2: Но все-таки вот как-то вот опасно, да, понимать, потому что, ну, и ранее бытовало такое мнение, что и силой Визиевула можно изгонять бесов, да, и мы видим с вами, что тоже враг человеков творит чудеса, и вот как не попасть под влияние вот именно ложных каких-то спиритических влияний. То есть тут вот тоже очень опасно. Как-то нужно быть очень чуткими к воздействию Духа Святого, чтобы отличать добро от зла, чтобы понимать, что есть добро, и тем более, ну, Господь особо предупреждал, что в последнее время восстанет много лжехристов и лжепророков, которые именем Его будут.
0: Ну, наверное, все-таки критерием тут будет Священное Писание. То
2: ну,
0: есть
2: да,
0: вот
2: да.
0: Проверяйте все по слову.
2: Если
0: да?
2: они не говорят как это слово, да. Да, то нет в них истины.
1: Вот. Ну вот этот человек, он делал несомненную пользу.
2: Ну, Иисус-то знал точно, да, здесь-то Иисус точно знал.
1: О конкретном
2: знал.
1: Человеке, ну да. Но, тем не менее, это все равно был урок для учеников, что вот нельзя так относиться и там запрещать тем более что-то кому-то делать.
2: Ну, то есть это в какой-то мере, да, не судите,
1: кто
2: да
1: не
2: судимы будете, да? Угу. То есть все равно вы видите только внешнюю сторону. Вот он не ходит с нами, да?
1: Да? И только один критерий. Да, он не ходит,
2: да,
1: с нами,
2: он
1: все.
2: Он не ходит
1: он
2: с
1: уже...
2: нами. Да, и тут поэтому нужно быть, ну, более, ну, что ли, рассудительным, чтобы понимать, что есть истина, а что есть ложь. Но Священное Писание, ну, вот только это. Ведь Господь всегда говорил, так написано, да, поэтому мы, и это для нас является самым основным критерием, что так
1: это
2: написано.
1: Правильно.
2: Но
1: это
2: еще понимать надо,
1: это
2: как
1: очень,
2: написано.
1: Очень хорошее замечание, да, вот это правильно очень ты говоришь. Но Иисус здесь учеников учит смирению все-таки.
2: Он да, видит, то есть он что, через это все-таки...
1: Он видит,
2: да.
1: Что ученикам вот это мешает верить. Вот их высокомерие, их вот,
2: ну,
1: вот
2: да,
1: эти фарисейские взгляды.
2: Здесь у них все-таки кто бы из них был больше.
0: То есть продолжение все тех же у них вот мыслей и чувств.
1: Он их учит смирению здесь. Вот им не хватало вот этого сейчас. Вот от гордости избавиться, от этого эгоизма, от тщеславия.
0: То есть гордый, эгоистичный, тщеславный не будет жить вечно.
1: Бог гордым противится. Да. Он не дает, смиренно он дает благодать. То есть, ну, нельзя с человека вот гордецу высокомерному, который ставит позу праведника перед тем, кто с ним не ходит, там, например, или кто другой с ним веры. И у Бога масса людей на земле, которые не ходят никуда, но он считает своих их своими детьми, достойными царства, как вот этого ребенка, вот их царство Божие.
2: Действительно, мы очень ограниченно видим, и поэтому нельзя нам брать на себя право судить других людей. Вот все-таки Господь говорит, не судите, не судимы будете, потому что каким судом судите, тем и осуждены будете.
1: Ну, и опять же, принцип он выводит. Кто не против вас, тот за вас. Это же принцип у него.
2: Ну, да.
1: Такой основательный, фундаментальный, что ли. Нельзя вот так вот относиться к людям, если они за вас. Изгонять их там, запрещать им что-то. Они совсем не против вашей веры, вашего исповедания. Они готовы, может быть, даже помогать вам. Поэтому нельзя вот так вот с людьми обращаться. как, угу. как вот они обратились с этим несчастным человеком, который изгонял бесов.
0: Понятно. Значит, вот у нас был «Будьте как дети». Следующий принцип – «Кто
1: не против вас,
0: кто не против вас, тот с вами». Это то, что ведет нас вот к тому, чтобы жить вечно.
1: Ну, еще дальше идет случай. Хотя этот случай, как мы с вами подошли, знаете, к какому моменту? Мы с вами подошли к великой вставке Луки.
0: Вот ты упоминал, о чем мы говорили. Да, об этом давай еще раз тогда вспомним.
1: Вот 9 глава, она уникальная. Она отличается тем, что Лука здесь делает он так вот пишет очень интересно. Он сначала убирает одну информацию, которая есть в других Евангелиях, а потом в эту же главу вставляет информацию, которой нет нигде, ни в каких других Евангелиях. Он так вот решил компенсировать тот пробел, который он сделал в 9 главе в начале. А вот теперь 51 стих и далее. Идет описание аж до 18 главы, которое уникально в Библии, в Евангелиях. Нет ни у кого из других евангелистов вот то, что пишет нам Лука здесь. Угу. Поэтому вот
0: очень интересно.
1: Интересно это Евангелие вот этим угу. еще. И вот 51
0: стих. Еще раз,
1: откуда
0: начинается эта вставка?
1: С 51 стиха 9 главы.
0: И завершается где?
1: И завершается 18 глава 15 текстом. Это практически 9 глав. Вот такая вставка. Здесь угу. вот.
0: И у других евангелистов
1: третье Евангелие.
0: Это не эти же
1: нет.
0: события не описываются.
1: Нет, да. Угу. Вот 51 стих нам говорит: когда приближались дни взять его от мира, он восхотел идти в Иерусалим.
0: Это как раз вот то, о чем он говорил, что возьмут его, что угу. он будет предан в руки человеческие и будет убит.
1: Вот, по сути дела, здесь, отсюда мы начинаем наблюдать его последний путь в Иерусалим. Вот напряжение до конца Евангелия теперь. Он идет в Иерусалим. Вот на пути в Иерусалим как бы все происходит.
0: И сколько он идет в Иерусалим по времени?
1: В районе года где-то, может быть, даже меньше. Угу. Он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников перед лицом своим. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Как вы думаете, кто были эти вестники? Вестники эти?
0: Ученики, наверное.
1: Вот те самые Иоанн
2: и
1: Яков, которые отличались своим нравом таким.
0: То есть опять он их послал?
1: А вот он их посылает, да.
0: Ведь он знал, почему он их посылает. То есть у него было понимание, что именно так надо поступить.
1: И он посылал именно туда, где их не приняли тоже. Как следующий текст говорит, но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим.
0: Ну, то есть самаряне, они были против иудеев, да? И поэтому они не приняли учеников.
1: Никогда они не любили друг друга, ни иудеев, самаряне, иудеев. И все время у них какая-то там вражда, на религиозной почве в том числе. В общем, нехорошие отношения. Угу. И вот, соответственно,
0: не божественные отношения. Не такие, как Бог заповедал.
1: Ну, не дружественные, да. Угу. Хотя соседи, вот, провинции рядом. Угу. Там не приняли его, потому что имел вид. И вот 54 стих говорит, что ученики его, Яков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илья сделал?»
0: Угу. То есть они были уверены, что они смогли бы это сделать, да? Низвести угу. огонь с неба.
1: Ну, да, они поняли, что все дары дает Иисус, дает Святой Дух. И если Он нас наделил дарами исцеления, дарами изгнания бесов, дарами проповеди Евангелия, и эту проповедь не послушали, нас выгнали оттуда, то сейчас мы можем попросить у Иисуса дар огня.
0: С неба.
1: С неба. Он же, помните, сказал им даже: «Вы дайте им есть». Угу. Не я, а вы. Вот толпа стоит, 5000 угу. только мужчин, и он говорит им: «Вы дайте им есть». То есть Иоанн понял: ага, значит, надо было попросить Иисуса или Отца Небесного: «Господи, надели меня этим даром, я сейчас всех накормлю». И что-то подобное, может быть, они подумали и здесь: ага, сейчас не приняли нас, сейчас я: «Господи, хочешь, дай нам этот дар, по сути, и мы сейчас их тут попалим всех, потому что они тебя так ценят низко. Угу. Вот.
0: И были ведь уверены, что правильно поступают, да? Угу. То есть у них не было сомнения или там смущения, или страха какого-то. Иисус об этом попросил.
1: Да, они думали, что это так и надо. То есть, ну, Иисус, может быть, даже... Вот они думали, что они этому научились у Иисуса. Угу. Вот у его духа. Вот так вот себя вести. Как Илья. Они там, да, Илья так поступал. Когда он так поступал?
2: На горе. Когда были пополены пророки.
1: Да, Баала. Вот эти нет, в другой раз. Это когда он действительно был на горе, и за ним послал царь взять его. Сначала 50 человек. Они подошли к нему. Илья, сойди, там царь требует тебя. Он, пусть огонь сойдет с неба и вас. И раз, попалил 50. Этот 50-ок. Следующий 50-ок идет. И он и того попалил. То есть, ну, вот... Вот этот случай упоминается здесь, скорее всего.
0: То есть ученики имели в виду именно
2: то, когда было это на горе?
1: Илья не палил народ на горе, кормил. Он, да, он попросил огонь, жертву принять, вот эту. Ага. Но там людей не сжигал огонь.
2: А сжигал огонь случае,
1: вот
2: да?
1: Тут Илья уже, есть. Он пользовался этим даром. И Господь ему ответил, да, он его защитил таким вот образом. И они подумали, да, надо Христа тоже так же защитить от этих вот злостных неверующих самарян, злобных, которые отвергают. Mm-hmm. Их надо палить огнем. Вот.
2: А здесь Господь опять запрещает им, да? Но он, да. Обратившись к ним, запретил им и сказал, не знаете, какого вы духа. Они думали, что они духа Христа, а он говорит, не знаете, какого вы духа.
0: Ну, то есть, как раз противоположного, да, потому что нету других вариантов. Да.
1: А вот дальше объяснил он, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. Угу. Мы не для этого здесь. Тем более, мы идем-то куда с вами? Мы идем с вами в Иерусалим, последний путь. Идем, я иду на крест. Вы вот почему-то не хотите этого признавать, принимать этого не хотите, но я иду на крест. И несколько раз я вам об этом говорил, вы все какие-то у вас фантазии, вот огонь какой-то с неба, кому-то что-то запрещать.
0: Я иду на крест, чтобы спасти и вас от ваших грехов, чтобы спасти и этих самарян от их грехов, чтобы спасти все человечество. То есть эту мысль он до них доносил. Да,
1: да, то есть вход в Царствие Божие через распятие, через жертву. И все, кто хочет войти туда, они... должны тоже какую-то жертву приносить. Mm-hmm. А мы с вами говорили уже, да, про жертву, что мне нужно жертвовать своими недобрыми качествами характера, своими там желаниями какими-то, не знаю, ну, неправильными, что ли, mm-hmm. похотями своими. Вот это тоже жертва с моей стороны. Mm-hmm. И она то должна вот, состояться.
0: Да, возвращаясь к нашей теме сегодняшней, то есть кто будет жить вечно? Жить вечно будет тот, кто вот распинает... себя, то есть вот эти вот свои плотские какие-то, он их различит, во-первых, должен, он их должен понять, что вот даже про любовь могу сказать, про доброту могу сказать. Надо ведь подумать, а от Бога ли это любовь? А от Бога ли это доброта? Или же она от противоположной силы тоже может быть? Вот, и тогда ее надо распять, потому что она ничего хорошего не принесет ни вам, ни того, кого вы любите, или того, кому вы добры, таким вот, ну, нечистым, что ли, образом.
1: Да.
2: Ну, вот мотивы, наверное, да, то есть вот говоря, не того вы духа, да, то есть не тот мотив у вас, то есть не тем вы движимы духом. Угу. Ищите все-таки своего, а не Божьего. Вот опять да. Поиск все-таки человеческих амбиций, а не Божьего пути.
1: То есть Христос хотел сказать, что дух-то совсем у меня другой. И я не пришел сюда судить. Потом осталось время немного, меньше года, может быть, полгода уже. И вот время очень быстро идет. Мне нужно многое сказать еще, многому научить и вас, и угу. окружающих людей. И в Иерусалиме у него там служение было.
0: А вы
1: было.
0: Хотите их лишить жизни, чтобы все, они бы уже потеряли возможность узнать истину.
1: И да? Потом, что скажут обо мне, когда узнают, что меня распяли на кресте, эти люди, которые видели вот то, что вы делали там с огнем, это Иисус там идет всех палить там. Он не для этого. Мы же так не спасешь, так погубишь наоборот. А к людям нужно по-другому относиться. И вот что хотел сказать, наверное, этим ученикам Христос. Но они, обратившись, ибо Сын Человеческий пришел не губить души, а спасать, и пошли они в другое селение. То есть Иисус прошел мимо просто, Он не стал ничего делать, Он прошел мимо. Узнают свое время, да. Сейчас они не готовы это принять еще. Но услышат обо мне, о моей смерти, и тогда они задумаются, и тогда, может быть, поймут, что Бог вот такой вот, Он не пришел карать, Он пришел спасать.
0: Да. То есть вот те самаряне, которых Его ученики хотели погубить, попалить огнем, а Иисус знал, кто из них, ну или что они все, может быть, мы не знаем, как
1: да.
0: будут спасены.
2: Придут к покаянию.
0: Да, придут к покаянию.
1: Ну, дальше вот есть несколько историй, случаев, когда к Иисусу подходили люди и говорили о том, что они хотят быть Его учениками. Вот, может быть, благодаря тому, что видели Его милосердие, и что Он никого не, во-первых, не унижает, не уничижает, и никого не губит, а наоборот, исцеляет, спасает. «Я пойду с тобой, куда бы ни пошел», — сказал ему один из них. А Иисус ему в ответ: «Лисицы имеют норы, птицы небесные, гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». Вот получил такой, как бы, ну, немножко отрезвляющий ответ. Почему так Иисус ему сказал?
2: Ну, он видел сердце его, что его все-таки корыстные цели. То есть он думал, что он будет таким же, как и он. Исцелять, повелевать, да. И поэтому он сказал: да ты видишь не то. Ты вот, я тебе сейчас скажу, расскажу о себе гораздо больше, да?
1: Ищешь не того,
2: да. Что я-то вообще ничего не имею в этом мире, и это не мое. Это все принадлежит этому миру, а я иду в другом направлении.
0: Для спасения.
2: Да, да, да, да.
1: Ну вот у Матфея с кожей описание, так вот, и те же почти слова мы можем прочитать, но сказано в другое время. У Матфея он говорит до призвания учеников вот эти слова, а здесь уже как бы в преддверии своей смерти. Это говорит о том, что Иисус многое повторял. Из того, чему он учил в одном месте, он повторяет и в другом. Некоторые истины, и слова его даже один в один бывают, вот, повторяются. Угу. То есть это другой случай. Дальше мы можем прочитать еще. Другому сказал: следуй за мной. Вот этому человеку наоборот говорит. Угу. То есть не сам человек подошел, а к нему обратился Иисус. А тот сказал: Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему: предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царство Божие. Угу. Вот, казалось бы, причина такая уважительная — похоронить отца. В чем здесь проблема?
2: Ну, он видит потенциал этого человека, и он говорит: вот сейчас время для тебя, ты должен идти за мной. А уже ну, ты будешь делать в свое время. Отец, ты же еще не умер, это же, они же хоронят в этот же день, нет тут какого-то отложить. Это явно идет речь не о том, что похоронить ему сейчас ему нужно, а Иисус говорит: да нет, не хорони, пойдем. Это явно не...
1: Предоставь мертвым, да. Погребать своих мертвых. Вот это тоже интересное выражение. Долго над ним думал, что же это могло значить. Погребать мертвым своих мертвецов. То есть, ну, если когда-нибудь твой отец будет похоронен, да, действительно, он был жив еще в то время, то, ну, ты должен сначала, прежде всего, отцу сказать Евангелие.
2: Да, о Царстве
1: пойти,
2: Божьем.
1: О Царстве Божьем. Потом уже пойти дальше. А то, что происходит с мертвыми, ну, они идут в свое место, то есть туда, где масса мертвецов уже лежит. То есть как бы они друг на друга, ну, вот так вот, как бы слой за слоем, что ли. То есть хоронят друг друга, что ли, мертвецы над мертвецами. Ну, и им уже Царство Божие, ну, не скажешь ничего, они ничего не услышат. А вот если ты будешь говорить живым, вот тогда, да, тогда будет эффект от твоей проповеди.
0: Давайте подведем вот итог. Может ли человек жить вечно? И что для этого нужно? То, что может, да, мы об этом на всех наших встречах говорим, что Господь Христос умер за наши грехи. Он понес их, Он взял их на Себя. Значит, мы годны для вечности Его праведностью. Да? А все-таки что нужно из того отрывка, который мы исследовали сегодня? Вот что именно нужно для этого?
1: Вот если обобщить все случаи, которые тут описаны в этой главе, то можно сделать такой вывод. Две заповеди – возлюби Господа Бога и возлюби ближнего, как самого себя. Вот этому прежде всего учил Христос. Если мы будем пропитаны, что ли, Его любовью, то мы никогда не погибнем. Потому что в Царствие Божие войдут те люди, которые умеют любить.
2: Да, любовь творит чудеса. Она изменяет наши сердца, делает нас пригодными для Царствия Божия. Это благость и милость Божия.
0: То есть можно сказать, что жить вечно, жить в вечности будут те, кто полны Божьей любовью?
2: Да.
0: Можно так сказать?
2: Да. Бог есть любовь, и она распространяется вокруг.
0: Дорогие друзья, не это ли совершенно чудесное ободрение нам сегодня и завершение нашей беседы? Когда мы полны Божьей любовью, когда мы к этому стремимся, когда мы наполняемся Словом Божьим, которое ведет нас к этому, когда мы применяем его на практике, взаимодействуя друг с другом, обращаясь к Богу, вот тогда мы кандидаты на Царство Небесное, и тогда мы будем жить вечно. И встретимся там с вами, и узнаем друг друга. Узнаем лично. Ну что ж, спасибо огромное, что вы были с нами это время. Спасибо огромное, Лена Валентиновна, Николай Генрихович. И ждем следующей встречи с вами, где будем продолжать исследовать Евангелие от Луки.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Лицом к лицу.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях Любовь Русина. Она является ведущей очень многих циклов на нашем канале. Любовь Александровна, расскажите, пожалуйста, немножко о тех передачах, которые вы ведете на телеканале «Три ангела».
3: Но прежде всего я хочу сказать огромную благодарность Богу, потому что, конечно, даже учась в школе, я вообще предположить не могла, что когда-то я буду вести телевизионные программы. Это необыкновенное чудо и милость Божья. Но одной из первых программ это была программа «Библия. Люди и судьбы». Это была программа о библейских героях и о том, как вот их судьба, их жизненный опыт может помогать нам, жителям 21 века, вот решать свои проблемы, какие-то переживания, проходить вот этот свой жизненный путь, может быть, сложный, тернистый, как это часто бывает в жизни. Следующая программа – это «Время говорить». В этой программе мы стараемся отвечать на письма телезрителей, вопросы, которые они нам задают, какие-то сложные места для понимания Священного Писания. Есть программа совершенно замечательная «Новая жизнь», в которой мы проходим уроки библейские. И мы очень рады, что очень много учеников нашей библейской школы и всегда рады получать новые заявки для того, чтобы могли вам отправить эти замечательные уроки, чтобы вы узнали Библию и получили радость, живя вместе с Богом, узнавая Его и просто ощущая Его помощь и поддержку. Это просто замечательно и восхитительно. С Николаем Генриховичем мы ведем эту программу. Еще были какие-то программы.
2: Спасибо большое, Любовь Александровна. Все передачи на канале «Лицом к лицу», задача их, цель их – помочь вам, помочь всем тем, кто нас смотрит, найти Бога, найти свое спасение, найти свою радость в этой жизни, найти надежду на вечность, избавиться от страхов, избавиться от сомнений, избавиться от переживаний, от проблем, от физических, от духовных проблем. Сегодня с Любовью Александровной мы хотим поговорить о том, как легче человеку найти Бога как своего спасителя, как найти Бога как своего защитника, каким же путем надо идти. Любовь Александровна, давайте сегодня про вас поговорим. Не про героев, о которых вы нам рассказываете, может быть, не про какие-то библейские темы, которые вы изучаете, которыми вы хорошо владеете, а вот о вашей жизни, как она складывалась. Расскажите, пожалуйста, откуда вы, из какой вы семьи, какое у вас образование, какая ваша семья?
3: Я родилась в городе Горьком, сейчас это Нижний Новгород, в Ленинском районе. Довольно простая у нас была семья. Папа работал на автозаводе, мама работала на заводе «Двигатель революции». Нас трое детей. Мой брат у меня еще есть и сестра. Наверное, к большому счастью, я родилась вообще-то в семье верующей. У меня мама и папа были верующими людьми, они ходили в церковь и верили в Бога даже тогда, когда это было стыдно, когда это было немодно. В нашем доме всегда были иконы, и невзирая ни на что, родители водили нас в церковь.
2: Какие-то опасности в связи с этим пришлось ли пережить?
3: Мне не пришлось, потому что как-то уже к школе, наверное, что-то мы сообразили. Пришли в школу, там объяснили, что Бога нет на самом деле, что все это неправда, это выдумки людей. И вы знаете, в какое-то мы интересное состояние попали. Наверное, многие так люди жили. Когда нам тяжело и трудно, мы всегда говорим: «Господи, там помоги», экзамены сдавали. А в целом, вот как объясняли учителя, то есть какая-то была раздвоенность. Я помню, что у нас в школе был прекрасный атеистический музей, потому что учитель истории у нас был человеком таким интересующимся религией. И вот все время делал какие-то выставки, которые направлены на то, чтобы отвергнуть существование Бога. И я помню вот прекрасные стенды, огромные стенды, где было написано «Не Богом, а человеком». Там были электростанции, такие всевозможные железные дороги. Как бы показывалось, это же действительно не Божье творение, это же построенное, как сказать, руками человеческими. И вот однажды, Юль, мне пришлось воочию увидеть эту разницу. Мне пришлось быть в командировке в городе Минусинске. Я была на Саяно-Шушенской ГЭС. И я, когда поднялась на вершину на смотровую площадку, я увидела вот эту грандиозность строения, вот эти шумящие потоки, а рядом необыкновенный красоты природу. И смотровая площадка была даже выше орлов. И вот в Библии же очень часто сравнивается, когда Бог носит детей своих, как на орлиных крыльях. И я увидела несравненную красоту природы. И вот эта грохочущая ГЭС, которая, конечно, она делает какое-то и добро для людей, дает свет, но вместе с тем мы знаем, что сколько заболоченных рек, и как отравлена экология. И я действительно поняла вот здесь, что да, человек — это неплохо, но то, что сотворил Бог, это вообще необычайно, это просто красиво, это вечно и необыкновенно.
2: Это Это вот, в каком возрасте было?
3: Вот в школе это я училась где-то 5-6 класс, а уже взрослым человеком, верующим я была, когда была вот в Минусинске и на этой смотровой площадке находилась и видела вот это вот творение рук человеческих и творение Божье.
2: Вот эта раздвоенность, она каким-то образом проявлялась? То есть в семье возникали ли какие-то обсуждения, когда, например, вы приходили из школы, говорили, что вот нам в школе сказали, что Бога нет, а вы, родители, считаете, что нужно ходить в церковь, или особо это
3: нет,
2: не проявлялось?
3: Нет, как-то мы никогда на эту тему не спорили. Единственное, что вот как бы я думала всегда, почему не разрешают верить в Бога? Я смотрю на маму с папой, мама с папой такие добрые, они нас учат всего самого хорошему. Почему-то вот так получилось, что наша семья была центром такого не очень большого двухэтажного дома, потому что у нас папа нам купил фильмоскоп, и мы приглашали всех детей. Вот не так давно я встретилась с подругами детства, они мне сказали, у тебя были такие красивые игрушки, что мы с удовольствием приходили. И действительно, вот наша квартира, она была каким-то центром. И вот и я всегда думала, а я помнила только вот то, что думаю, мама, папа хорошему учат. Почему нельзя верить в Бога? Кому от этого может быть плохо? Неужели государству? Ну, я думаю, ну что может быть плохого в том, что есть верующий человек? То есть вот эти мысли меня как бы постоянно посещали. А вот так, чтобы какие-то у нас были проблемы по этому поводу, нет.
2: Как судьба складывалась дальше? Закончила школу, дальше что было?
3: Да, закончила школу. Я училась, поскольку в математической школе, то в то время, когда я училась, были основополагающими два факультета. Факультет вычислительной математики, кибернетики и радиофак. Ну вот я поступила на радиофак, закончила радиофак. И, в общем-то, большую часть своей жизни я работала конструктором печатных плат. Работала в научно-исследовательском институте, ну, в двух, наверное. Вот, и... Вот так вот и не предполагала, что когда-то моя судьба может так резко измениться.
2: А своя собственная семья как сложилась?
3: Своя собственная семья сложилась еще в студенческие годы. Поскольку я училась на радиофаке, то, в общем-то, особой проблемы не было для того, чтобы выйти замуж, потому что на других факультетах, когда много девочек учатся, наверное, им это сложно. Из нашей группы сотворилось 4 семьи. Правда, две из них вот распались потом со временем. Но вот с одной из оставшихся я до сих пор поддерживаю хорошие и добрые отношения. Я вышла замуж, в общем-то, у меня был очень хороший муж. И все у нас как бы отношения между нами складывались прекрасно, но так уж получилось, что он не очень долго прожил, и он умер в возрасте 36 лет, то есть в 32 года я осталась вдовой.
2: У него какая была профессия?
3: У него была, поскольку тоже радиофак он закончил, то тоже был инженером, электронщиком.
2: А где-то на каких-то особых вредных производствах работал?
3: Нет, он не работал. Он не работал. Правда, потом он еще в управлении вневедомственной охраны работал. То есть он в определенный момент он перешел вот на службу ВВД, и у него достаточно стремительно складывалась карьера. То есть когда вот он уже умер, то есть он был в должности замначальника отдела вневедомственной охраны одного из районов нашего города. Все, казалось бы, шло очень стремительно. Причем так вот бывает иногда в жизни. Жизнь складывается не так, как мы это запланировали. Казалось бы, все только начало выравниваться, потому что мы мечтали очень о квартире. Но раньше же невозможно было, если у тебя чуть-чуть больше 6 метров, квартиру было невозможно
2: получить. 6 метров на человека.
3: Да, 6 метров на человека, да. Вместо того, чтобы построить кооператив, нам пришлось купить машину, потому что у нас были деньги, но мы не могли жить отдельно. И вот Господь сотворил чудо, я сейчас понимаю, что это Бог сотворил. Вдруг решили осуществить такой проект – молодежный жилищный комплекс. И вот самый первый был у нас единственный дом в верхней части города, и вот я, как специалист там по определенным баллам, параметрам, попала в число счастливчиков тех людей, которые должны были получить квартиру. Трехкомнатную квартиру. Нас перевели на некоторое время в завод крупнопанельного домостроения, который находился в Сурмово. Казалось бы, вот все открылось, и то, о чем мы мечтали, вот последнее, можно сказать, потому что было двое замечательных детей, которые прекрасно учились, семья, машина, и вот должна была быть квартира. И вот практически, когда я только стала там работать, на этом заводе, то есть еще квартира не была получена, но я уже знала, что получу. Пришло это известие, что мой муж болен, и болен настолько серьезно, что, в общем-то, в любом случае он долго не проживет. И это свершилось. Хотя мне сказали, что он проживет всего несколько недель, но он был очень жизнелюбивым человеком. Он даже вот, когда еще лежал, можно сказать, такой слабый человек, он все что-то чертил. Я вот это построю, вот это. То есть у него была такая жажда жизни невероятная. И даже он попытался еще что-то там, какие-то стены, шкафы навесить, будучи уже, в общем-то, еле-еле ходящим человеком. Ну вот я уже в квартире жила без него. Но это замечательно, что я смогла иметь свою квартиру. Вот Господь все-таки, видя, что происходило, Он мне дал такую необыкновенную помощь, что я получила вот эту квартиру, и я могла жить спокойно с детьми.
2: Как ты пережила уход его из жизни? Это было сложно?
3: Ну, Даже вот я не знаю, как точно сказать, в каком плане. Когда я это узнала, я просто не поверила врачам. И потом, когда я чуть-чуть начинала думать, я не представляла, как я могу прожить, потому что, ну вот мой муж был из категории таких людей, которые как каменная стена. Причем вот к нему можно отнести такое слово, которое сейчас ушло из употребления почти. И вот, к сожалению, даже мой сын вот именно этим качеством не обладает. Он был очень любезным человеком. Он был таким доброжелательным, вот его любили все. То есть пожилые люди, он мог найти с ними общий язык. Он мог найти с молодыми людьми. Его все очень любили. Вот когда он умер, если я куда-то приходила, практически все говорили, что мы Славу все время вспоминаем. Такой был замечательный молодой человек. Было у него вот это вот удивительное качество любезности, доброго отношения к людям. Поэтому, конечно, как-то вообще было просто неожиданно, поскольку болезнь стремительная и скоропостижная. Наверное, просто
2: молодая ведь совсем,
3: потому что дети, когда дети, вот ты крутишься, ты не успеваешь очень много думать. Об этом нужно было кормить, поить. Мир стал рушиться. Все, нас, как бы, работы же практически мы лишились. То есть люди ходили на работу, почти не получали денег. Вот это вот момент, что нужно было думать о том, как прожить, как сосуществовать. Потому что так как-то трагично сложилось, что в течение еще двух, наверное, с небольшим месяцев умерла его мама, еще год не прошло его отец. То есть, как бы, вообще большой материальной поддержки, вообще никакой материальной поддержки, потому что еще моя мама осталась, которая жила с моей сестрой, которая вообще не работала. То есть, как бы, я вот
2: по
3: попала...
2: По состоянию здоровья не работала.
3: По состоянию здоровья. Здоровье, да, не работало. И вот я попала в какую-то такую ситуацию, и вот я теперь понимаю, что без Бога вообще невозможно было просто выжить. И вот с самого начала меня Господь поместил, наверное, чтобы я поняла, что вот Он мой защитник.
1: Лицом к лицу.
3: Надо сказать, я очень часто вспоминала слова моей мамы, потому что, опять же, вот так сложилось, что я была в таком же возрасте, когда умер мой папа. Мне было 12 лет, умер мой папа. И вот моя дочь находилась в том же возрасте, вот когда умер мой муж. И мама всегда говорила: ребятишки, нам никто не помогает, кроме Бога. И вот эту фразу я как-то вот всегда помнила и понимала, что нам Бог... Но я еще, конечно, тогда его так не знала. Это просто были какие-то слова. Я тогда этого не понимала. У меня больше, может быть, было как... Не ужас, конечно, но мысли о том, как я выучу своих детей, я же должна их как-то воспитать, потому что когда мой муж умирал, поскольку у нас были очень хорошие отношения, и он не знал, что он сейчас, например, умирает, но что он вообще в ближайшее время может умереть, он знал, и он мне говорил, что я все-таки спокоен за детей, потому что я знаю, что ты сделаешь для них все, что можно. И вот эти слова его, я думаю, что-то же я должна сделать, чтобы дети мои могли иметь образование и все прочее. Вот, то есть... Ну, очень в непростое время все это случилось, и я понимаю теперь, что если бы не Господь, все могло бы случиться совершенно, сложиться даже все как-то иначе совершенно.
2: Ну, детишки действительно выросли очень хорошими,
3: да,
2: достойными людьми.
3: Богу,
2: расскажите,
3: да,
2: пожалуйста, немножечко о них. Кто ваши дети?
3: Ну, буквально, может быть, я только несколько слов скажу. Мои дети получили образование хорошее. Сын в юридическую академию работает сейчас по специальности. Дочь закончила медицинскую академию, причем где-то с третьего курса она параллельно еще училась в Институте иностранных языков. Сейчас она работает в очень хорошей фармацевтической компании. В общем-то, все хорошо, все успешно, слава Богу.
2: Ну что ж, Любовь Александровна, давайте теперь поговорим о том, как Бог вошел в вашу жизнь явным образом. То есть вот сейчас уже, анализируя, что ли, вспоминая о том, как складывалась жизнь, вы понимаете, что не без участия Бога она складывалась. В какой же момент все-таки пришла вот близость с Ним, взаимоотношения с Ним, когда установились?
3: Ну, прежде всего, я хочу сказать, какое это чудо, когда есть, наверное, кто-то верующий в семье. Потому что, безусловно, я сейчас понимаю, мама моя молилась как верующий человек, папа. Очень много у меня вот хороших ощущений от бабушки, с которой я, кстати, очень много времени проводила. Бабушка была верующая. И я помню ее рассказы вот о Боге, какие-то библейские истории. То есть это было все равно внутри меня. Потом вот уже в более взрослом состоянии наступил такой момент, когда, видимо, вот сердцу моему захотелось узнать больше, потому что прежде чем я сделала вот этот вот как бы твердый шаг в сторону Бога, в этот год, вот когда я сделала этот шаг, я захотела себе на Рождество подарить Библию, и я купила ее, потому что она стоила все-таки достаточно приличное количество денег, половина моей зарплаты, и я купила эту Библию.
2: Это было в каком примерно возрасте, и муж еще был жив тогда,
3: нет,
2: или нет?
3: Нет, это уже после смерти, потому что муж умер в 88-м году, в 92-м году я вот, вот эти мои как бы явные активные шаги начались. И я хочу сказать, что и телевидение мне тоже помогло в этом. Вот как это может быть интересно, и, может быть, почему я с большим удовольствием сейчас работаю над программами, потому что я помню все эти моменты, вот, что у меня как бы на сердце легли. Поэтому я вот и сейчас с удовольствием это делаю, вот рассказываю людям о Боге. Например, такая была программа «Дорога вечной любви». Я помню, что ее делали верующие разных конфессий. И вот там был один момент сказан девушкой, которая такая улыбающаяся, радостная. И она говорит, я вот тоже раньше не верила в Бога, потому что для меня мысли о Боге как бы вызывали такие ассоциации. Это бабушки в платочках, вот где-то в церкви стоящие, малограмотные. И вот они только там бьют поклон. На самом деле, оказывается, это такие жизнерадостные люди, они счастливые, Бог дает радость. И вот она все это так эмоционально рассказывала, я сижу в кресле и думаю, вот я ей верю. Но я вот таких людей не видела, потому что в основном верующих людей, которых мы видим, которые ходили в церковь, все-таки это больше бабушки, и, к сожалению, они далеко не всегда такие вот доброжелательные. Бывают они какие-то ожесточенные, бывают на лавочках много судачат. То есть именно вот такие верующие, о которых она говорила, я как бы их не встречала. Я вспоминаю программу, например, Молчанова «До и после полуночи». Он всегда, вот я думаю, наверное, он тоже, Бог его как-то вел, какие-то интересные вкрапления делал. Например, помню, когда было, значит, 90 лет, она Анастасии Цветаевой, сестре Марины Цветаевой. Вот ее когда спросили, когда вы вот, ну, в последние годы были очень счастливы? Она говорит, это был момент, когда после изнурительного, долгого безбожия я вдруг всем сердцем смогла прикоснуться к Богу. И у меня тоже как-то так вот интересно вот. Ну, думаю, ну, конечно, может быть, она просто уже там 90 лет. Это какой-то определенный рубеж, и человек понимает, что там жизнь его может закончена, но вместе с тем, и, наверное, это очень важно, и это тоже относится к какому-то смирение, вот о котором мы хотим говорить, у меня в голове возник такой вопрос. Может быть, это не я такая вот умная, что, например, отвергаю Бога в чем-то. Может быть, в чем-то правы эти люди, и я чего-то не знаю. Мне кажется, это тоже, вот, наверное, один из самых важных моментов, когда человек может иметь шанс прийти к Богу. Он должен сказать, может быть, что-то вот все-таки я недопонимаю, может быть, есть Бог, а я просто еще не все знаю об этом. Потому что пока человек говорит, это все глупости, это все ерунда, какие-то сказки, вот когда он человек так упрямствует в своем вот этом решении, я думаю, что ему будет очень сложно прийти к Богу. Но если он хотя бы сомнения посеет и даст Богу шанс, чтобы он в нем работал, тогда Бог начинает вот жизнь. Дальше она пошла складываться определенным образом.
4: Какое же это качество? Что это за качество, которое нужно позволить себе проявить для того, чтобы вот принять Бога, то есть не считать себя умнее Бога.
3: Ну вот именно так, наверное. Вот я сейчас для себя как бы решила. Я даже если в чем-то, если я раньше была в чем-то уверена, я могла отстаивать свою позицию. Как бы я же уверена абсолютно. Но сейчас я себе говорю, даже когда ты полностью в чем-то уверена, ты должна понимать, что может быть какая-то ошибка. Ведь 70 долгих лет мы были уверены, что мы самая счастливая страна. Мы же так жили и так считали, и так думали, и так было, казалось бы. Но в какой-то момент это раз разрушилось. То есть вот для себя всегда думать, что в чем-то все-таки ты можешь быть и неправой, поэтому послушай. Послушай, может быть, что-то не то. То есть вот этот момент желания все-таки услышать другую сторону, да, другое мнение, и чуть-чуть хотя бы поразмышлять, а не говорить, что нет, я права во всем, я ничего знать не хочу.
4: Это очень интересно. Я думаю, что нужно как-то вот на это обратить внимание и зафиксировать, что первое – это готовность признать, что, может быть, я чего-то не понимаю.
3: Что-то недопонимаю.
4: Да, может быть, еще я не...

0: И когда мне бывало ночью что-то приснится, сон, что я оттуда ушла, я вставала и думала, как я могла это сделать. И вдруг начинаются какие-то необыкновенные действия. Мне однажды раздается звонок телефонный и говорит, вот есть рядом с вами научно-исследовательский институт, и туда, там нужен нам конструктор высшей категории. Вы не хотите сюда пойти? Я говорю, да вы что, у меня даже и мыслей таких нет. Нет, я не хочу. Но если вам нужен конструктор, ну я могу с кем-то поговорить, кто там живет. Я положила трубку и думаю, что я подумаю, кто бы мог там работать. И в это время начинается у меня в голове тоже работа. Что, а ты вот подумай, потому что институт находится очень рядом с домом. Ты можешь туда практически пешком ходить, туда-обратно. Дети, все было хорошо, но я должна была уезжать очень рано. Потом, пока я доберусь до дома, то есть я большую часть времени проводила на работе. Вот прямо это вот работа. Это, то есть вот это вот тоже, наверное, момент, что когда внутри начинается какая-то работа, нужно все-таки, как тебе не кажется, эта мысль, для меня была абсурдная абсолютно эта мысль, но попытаться прислушаться. Потом...
1: Можно это назвать открытостью обстоятельствам. То есть прислушиваться к тому, как складываются обстоятельства.
0: Да, совершенно правильно.
1: А вдруг они складываются не так, как я планировала, не так, как я ожидала, а гораздо лучше для меня.
0: Складываются, во-первых, обстоятельства, во-вторых, что-то внутри нас вот говорит как бы нам. Вот какой-то голос подсказывает, не голос, вот, но мысли, посылаются какие-то мысли определенные, которые, может быть, сначала покажутся абсурдными, но надо попытаться, а может быть, что-то в них есть. И тогда уже потом, когда мне в следующий раз позвонили, я говорю, ну, я просто приду, посмотрю, что это за работа для того, чтобы рассказать человеку. Пришла, посмотрела, что это за работа, очень маленький отдел, небольшое количество людей. Если у нас был огромный отдел, там буквально несколько человек, у нас 8 человек всего. И вы знаете, как-то так вот дальше и дальше, и в какой-то момент я приняла решение, что нет, я... пойду. То есть это было совершенно как будто, если бы мне 5 дней назад даже это сказали, я бы сказала, этого не может быть. Я приняла это решение, что я пойду, и я пришла на эту работу, и именно там в первый же день 2 молодых человека, которые сидели рядом за щитками, говорят, слушай, там какие-то программы будут проходить во дворце спорта, слушай, давай сходим, посмотрим, а боги будут говорить, Библию дарить. Я так сижу и думаю, интересно, вот эти такие, скажем так, стильные молодые люди рассуждают об этом. А мне-то ведь этого давно уже хотелось. Я же купила Библию, я послушала программы эти вот телевизионные, и мне что-то говорило о том, что нужно интересный этот шаг сделать. Я думаю, пожалуй-ка и я пойду. И вот как я тогда пришла на эти курсы, так я...
1: Руфь Александровна, перебиваю. Вы не пожалели о том, что вы ушли с той работы на эту?
0: Нет, я не пожалела абсолютно, потому что это была работа рядом с домом, был совершенно замечательный коллектив. Настолько как бы мы любили друг друга, мы даже для своих мужчин готовили по пятницам всегда что-нибудь вкусненькое, совершенно нет. Это было близко. Я могла приходить в обед, покушать, как раз покормить детей, которые в это время из школы пришли. Я уже более спокойная была бы. И если бы я эту работу не сменила, что самое главное, что я никогда бы не смогла попасть туда, потому что я бы издалека ехала, естественно, я бы не оставила детей на целый день брошенными.
1: То есть не смогла понять, попасть бы на программы по изучению Библии?
0: Нет, я бы никогда не смогла попасть. То есть Бог для того, чтобы еще я этот шаг сделала, Он переменил мою работу, то есть совершенно неожиданные действия, для того, чтобы я могла пойти. И как я в первый раз пришла, я, конечно же, практически все дни ходила. Я не могу сказать, что все, я сразу приняла легко и просто, вот все, что говорилось. Но самое главное, конечно же, открытие было в том, что этот Бог, которого я совершенно не знаю, меня, оказывается, любит, и Он заинтересован во мне, и Он готов сделать для меня все, что угодно, вот если я Его полюблю, и я Ему свое сердце отдам.
1: А что позволило в это поверить? То есть вот можно сказать, что открытость была, то есть готовность воспринимать. А что все-таки, вот ваша ли это собственная заслуга, ваше ли это образование, ваше ли это воспитание, что вы смогли в это поверить, что Бог вас любит? Или же это Его какое-то воздействие?
0: Нет, безусловно, я сейчас как верующий человек понимаю, что это Его воздействие. Но еще хочу сказать, что хотя я жила среди верующих людей, бабушка, и мама, и папа, я никогда не слышала этих слов, что Бог заинтересован в человеке, и что Бог любит меня, и что Он хочет меня там поддерживать, дарить радость. То есть все равно был Бог вот именно какой-то отстраненный от нас. Даже как всегда, Бог, смотри, тебя Бог накажет, так не делай, Бог накажет, вот и так далее. То есть
1: как
0: Бог для меня был другим.
1: Совершенно чудовищную вещь прочитала, когда бабушка говорила своей внучке, что если ты будешь так себя вести, то Бог тебя заставит лизать раскаленную сковородку.
0: Ой, какой ужас.
1: Воду,
0: страшно, да?
1: То есть не такой
0: До такого не доходило, но то, что он был как бы для меня недосягаемый, что просто я должна бояться, чтобы что-то не то не сделать, чтобы он меня не наказал. И вот, то есть я как будто бы впервые вот услышала, что он вообще любящий Бог, что он заинтересован в людях. Вот это я услышала впервые.
1: Это информация из Библии? Это не просто вот нам кто-то сказал?
0: Да, безусловно.
1: Это то, чему можно доверять?
0: Золотые библейские стихи, да, совершенно. Совершенно.
1: Можно считать, что именно открытие, откровение о том, что Бог вас любит, произвело переворот в вашей жизни?

0: жизни.
1: Да, да, именно откровение вот этой любви, которой, наверное, не хватает всем, тем более, если учесть, что я была одна, как бы я говорила, что в близких уже практически никого не было, таких вот помощников, с кем бы я могла поделиться. То есть, наверное, вот это какое-то мое одиночество, может быть, я от него не так сильно страдала, потому что мне некогда было
0: не
1: страдать.
0: Замечала.
1: Не замечала, а оно все равно, конечно, было, и вдруг такая любовь на меня, вот которой мне не хватало.
0: Любовь Александровна, а как вот вам кажется, у вас большая переписка со зрителями, вы много общаетесь с людьми. Вы ведь потом впоследствии получили еще дополнительно социально-психологическое образование. Вот, да, вы вдова. Вы воспитывали практически самостоятельно двоих маленьких детей. Но ведь есть люди, у которых полная семья, которым многие помогают. Можно ли сказать, что у них нет одиночества? Или все-таки ваш опыт говорит о том, что одиночество – это то, что есть у любого, наверное, человека до тех пор, пока он его не восполнит тем, чем оно восполняется на самом деле и на глубоком уровне?
1: Ну, здесь, наверное, можно сказать о том, что человек, по сути своей, полностью никогда не может быть понимаем тем человеком, который рядом. Поэтому даже когда семьи полные, когда есть даже вроде бы и неплохие отношения, все равно есть моменты, когда муж считает, нет, она меня не понимает, я вот хочу ей душу свою открыть, а она там не слышит меня. Точно так же и жена. Потому что абсолютно и полностью понять нас может только Бог. Почему? Потому что мы все несовершенные люди. Не от того, что мы даже плохие, там, кто-то муж плохой или жена. Мы как люди не в состоянии, во-первых, понять душу человеческую. Даже иногда действительно муж не понимает, ну что же она от меня хочет? Она мне и так говорит, и так. Я вроде бы о ней и забочусь, и все. Почему она не понимает, что я ее люблю? То есть человеческое существо, оно греховное, не знаю, насколько это понятно. То есть более понятно, может быть, несовершенное.
0: Ограниченное.
1: Да? Ограниченное. И поэтому до конца все равно мы не можем даже вот в абсолютно счастливом браке, наверное, всегда во все минуты быть счастливыми. Бог, вот он дает такую как бы вот твердую уверенность в том, что он меня понимает, что он меня принимает, что он готов меня поддержать вот в любую сложную, трудную минуту. То есть сердце человеческое должно заполниться все-таки Богом. Тогда намного богаче будет любая семейная жизнь, даже если она и неплохая. Она все равно другие оттенки приобретет, другие краски, полноту, как бы вот такую абсолютную полноту.
2: Лицом к лицу.
0: А как поверить в это? На основании чего можно поверить в то, что Бог может наполнить мою жизнь так, что я перестану чувствовать, ну, как сказать, то, что меня не понимают. Ну, вернее, не то, что я не перестану это чувствовать, но просто я буду знать, что Бог меня понимает, что Бог мне подсказывает, как надо. Что-то надо понять, что-то надо преодолеть или просто желание, ну, что ли, открытость Богу, она даст вот это вот понимание, что Бог тебя дополняет. Вот, я не знаю, может быть, я пытаюсь подсказать ответ, прежде чем я его от вас услышу, но мне вот очень нравится такое, когда говорят, невозможно узнать вкус яблока.
1: Да, я тоже, у меня тоже, ну, в моем разуме были эти слова. Замечательный библейский текст есть в Псалме 33-м. Вкусите и познайте, как благ Господь. Конечно, трудно этот шаг сделать. Вот это вот, наверное, самое сложное. В каком плане? Трудно поверить в то, что это может быть.
0: Да.
1: Но вместе с тем, вот как я сказала, что если вы чувствуете какую-то неудовлетворенность, пусть в вашем сердце вот это сомнение появится, что, может быть, есть еще что-то. Может быть, есть вот тот Бог. Вот говорят, что Бог есть. Я вот не чувствую. Господи, вот как некоторые, которые потом приходят к Богу, они говорят, Господи, может быть, и правда ты есть. Если ты есть, помоги мне. То есть вот это вот как бы какое-то желание, какой-то шаг хоть маленький надо сделать Богу. Обязательно.
0: Шаг доверия.
1: Даже желание вот это вот выразить. Господи, я хочу, я ничего не понимаю. Может быть, ты есть, может быть, тебя нет. Но вот я хочу, вот все говорят, но именно надо этот шаг сделать. Вот когда ты шаг этот сделаешь, Господь обязательно тебе поможет. Или какое-то сомнение выразить. То есть какую-то маленькую хотя бы работу с твоей стороны, вот, пожалуйста. Хотя, безусловно, иногда Бог находит людей, которые его и не ищут. Но это очень разные ситуации. Но в целом все равно, пока ты этого не попробуешь, это точно так же, как не все очень просто с верующими людьми. Многие люди верят в Бога, но в их повседневной жизни Бог не участвует, и они даже не понимают, что это должно быть. Ведь очень многие люди ходят в церковь, особенно там, когда в праздники, они молятся, там пасты соблюдают, свечки. Там, слава Богу, что они это делают. Но вот сказать, чтобы Бог каждый день в их жизни участвовал, то же самое, они боятся сделать этот шаг. Когда наступают трудности, они нервничают, переживают, что-то делают, очень много страдают. А вот именно вот сказать, как Господь говорит, приди придите ко мне все, труждающиеся, обремененные, я успокою вас, да. И вот этот вот шаг в трудности сделать и отдать его Богу, это на самом деле очень трудно. Кажется, что, ну, а вдруг он что-то там вот, вот как вот он это сделает, как он вот этого человека уговорит, чтобы он там сделал мне там документы, например, какие человек оформляет, писал, или еще что-то.
0: То есть мы за Бога решаем, способен ли Бог, достаточно ли у него сил определенным образом сложить обстоятельства или воздействовать на...
1: Как это ни странно, верующие многие люди в этом сомневаются. Вот.
0: Еще раз, то есть вкусите, это тоже вот один из этапов. Сделайте сами шаг навстречу.
1: Да, хотя бы какой-то.
0: Даже, может быть, не веря, попробуйте, да? И тогда...
1: Вот... У меня вот даже, может быть, в той же покупке Библии проявилось, что Господь Бог, я ведь вот купил себе Библию, наверное, Господь Бог увидел вот это мое стремление, вот, и пошли вот эти вот складываться эти обстоятельства, одни, другие. Прям это удивительно, вот как действительно у нас одна телезрительница, женщина, ее зовут Татьяна из Италии, она написала такие красивые слова, что раньше я вот многого не понимала, и мне казалось, что все это недоступно. А потом, когда я поняла хоть что-то, вот первый говорит ключ, как будто бы грибы, вот я начала видеть грибы, ведь иногда приходишь, говорит, в лес, грибов много, но ты их не видишь. А тут я все начала видеть, и также говорит в Библии, и вдруг мне все эти тексты стали настолько открыты и понятны. И вот тут вот этот шаг нужно сделать, и тогда Господь, он открывает горизонт, и он поддерживает тебя, подкрепляет. Ты уже начинаешь видеть везде Божьи проявления.
0: А вот эта самая метафора, что как бы мы ни пытались вам описать вкус какого-то фрукта, если вы его никогда не пробовали, то вы не ощутите его. То есть вот нужно совершить этот шаг. Попробуйте. Можно сказать, что это вот то, что вы сейчас сказали, это даже в какой-то степени вызов Богу. То есть, Господи, я не знаю, есть ты или нет.
1: Да.
0: Этого надо бояться. А как я так посмею Богу сказать, а вдруг тебя нет? Или Бог это принимает, он настолько шире и сильнее этого всего, что
1: безусловно.
0: Он...
1: Бог принимает любое неравнодушие. И даже если человек, может быть, когда-то в озлоблении там ругается с Богом, но бывает так, что вот он не понимает, что с ним происходит, и говорит это Богу, что я тебя не понимаю, ну что ты делаешь? Бог это понимает, он понимает человеческие чувства. Хуже всего быть абсолютно равнодушным, когда никому ничему нет дела. Ты или холоден, или горяч, даже в Библии есть такие слова. И это очень важно. И Господь будет с тобой работать, поддерживать тебя, подкрепляя. Очень важный еще момент, мне кажется, иметь благодарное сердце. Или, во всяком случае, как бы приучать себя к благодарности.
0: Может быть, мы по порядку продолжим, то есть вот этот вот ваш путь. А что вы вкусили, то есть вы услышали там, что Бог вас любит, и вы позволили Ему вас любить. То есть вы почувствовали плоды этой любви. В чем? Как это проявляется? Может быть, расскажете какие-то примеры. Может быть, в семье, в взаимоотношениях. Еще где-то. Где вот плод этой любви? Где эта защита от одиночества возникла?
1: Ну, вот это после того, как, значит, я проходила эти евангельские программы, библейские курсы слушала, я стала ходить в церковь. И вот как бы там тоже этот момент, может быть, научительный должен быть, да, потому что не каждый человек, легко прочитав Библию, он может прийти к Богу, там, открыть его во всей красоте и полноте. Вот я стала ходить в церковь, и там мы стали изучать Библию, и там так называемые библейские есть обетования, где Господь обещает нам. И вот когда читаешь многие стихи, начинаешь их как бы пытаться применять.
0: Пример можно привести?
1: Да, какие-то проблемы наступают, когда в этот момент начинаешь применять все эти библейские стихи.
0: Какой-нибудь приведите пример библейского стиха.
1: Библейский стих один из моих любимых. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, прошении, с благодарением открывайте свои желания пред Богом». И вот, но это одно, и чаще всего какая-то часть людей это делает и на этом останавливается. А им кажется, что они отдали эту проблему Богу. Но дальше следующий стих говорит немножечко о другом. «И мир Божий, который превыше всяческого ума соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе Господе нашем». То есть знаменем того, что я действительно отдала эту проблему Богу, а не только так думаю, должен вот этот быть мир божественный, который превыше всяческого ума.
0: Превыше всяческого ума, то есть превыше всего того, что мы можем, ну,
1: то
0: что
1: есть
0: мы
1: тишина
0: можем понять.
1: И покой. Я не могу заставить себя быть спокойной. Если я нервничаю и переживаю, я, если буду говорить тебе, я спокоен, у меня все хорошо, но это только кажется,
0: подействует,
1: что...
0: Ненадолго.
1: Да, подействует, но ненадолго. Вот я потом свой пример приведу, но вот совсем недавно мне пришлось разговаривать с одной женщиной, у которой умер сын-наркоман. Она верующий человек. Она говорит, когда я это услышала, я думала, я просто этого не переживу. Это так все страшно. Она говорит, но я встала на колени, помолилась Богу, попросила помощи и поддержки. И потом она говорит, я сама не понимаю, что со мной произошло. Это было не равнодушие, это было такое спокойствие и доверие Богу. Она говорит, вот тишина вне меня. Я сижу, говорит, и я удивляюсь. Наступил вот этот момент тишины, и она говорит, и мы потихоньку все это сделали, там все, что нужно для того, чтобы похоронить ребенка. И она говорит, и даже я потом молилась, Господи, мне кажется, что ты его все равно любишь, потому что он был метущийся человек, был очень такой пасмурный день, был дождь. Покажи солнышко, ну пусть вот сейчас как бы невероятно, чтобы солнце вышло. И она говорит, и ты знаешь, показалось солнце. Mm-hmm. И я даже, говорит, всем говорю, ну вот посмотри, смотрите, Бог всех нас любит. Вот даже сейчас, когда пасмурный день, я его попросила показать свою любовь, он показал солнце. То есть вот этот вот момент как бы тяжело, трудно, я доверяю Богу, и Бог вместе со мной несет эту беду, несет эту печаль. И он решает эти проблемы.
0: Я думаю, это вот очень важный этап, еще очередной, про который мы говорим, то есть когда плодом соединения с Богом является мир. И покой
1: в сердце,
0: который возникает. Любовь Александровна, еще очень важно то, что вы сказали благодарность. Расскажите, пожалуйста, о вашей благодарности. Что такое благодарность Богу, как она возникает, в какие моменты? Нужно ли это в себе воспитывать? Нужно ли как-то к этому стремиться?
1: Ну, конечно, прежде всего надо сказать, что изначально люди все рождаются разными. Есть люди, вот как раньше был такой детский мультфильм про «Оха» и про «Аха». Один говорил «Ах, какое солнце», другой говорил «Ох, сейчас пойдет дождь» и так далее. Я понимаю, что изначально все люди разные. Но вместе с тем, вообще благодарность – это самое лучшее средство даже здоровье хорошее получить. Потому что благодарное сердце по-другому работает. Оно ликует, радуется. Оно, недаром даже в Библии написано, веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости.
0: И если человек... сейчас наука говорит о том, что даже на уровне иммунитета хорошее настроение укрепляет наш иммунитет, уж не говоря о том, что сердечно-сосудистая система...
1: Гнев вообще разрушает человека. Он не дает ему жить нормально, спокойно. Тот, кто гневается, даже не понимает вот это вот все разрушительные силы, которые вот он как бы в своих руках держит. Mm-hmm. Если человек все-таки вот понимает, что благодарность это лучше, нужно потихонечку учиться. То есть надо замечать все маленькие малости, которые есть. Вот вышла я на улицу, солнышко, я уже там радуюсь, говорю, Господи, как хорошо, какой сегодня день.
0: Да вот благодарность попер... вообще или благодарность Богу все-таки есть?
1: Благодарность разница? Богу. Но и неплохо, если человек будет и близким благодарен. Ведь все равно мы люди, и нам приятно, когда если мы что-то делаем для других, мы это замечаем. И тот человек, для которого я это делаю, замечает. Но, безусловно, изначально, если у тебя нет благодарности к Богу, то уже тебе сложно быть благодарным другим людям. То есть вот эта благодарность Богу, она понемножечку воспитывается через замечание того, что да, у тебя сегодня все хорошо, Бог тебе дал здоровье, ты жив, здоров, у тебя есть все необходимое. Как бы мы ни роптали, вот я из интернета один раз прочитала, что мы говорим, вот мы как плохо живем, нам тяжело и трудно, но вместе с тем наша страна попадает в малый, по-моему, 1/5 всего 20% населения земного шара. Страна, где у людей есть водопровод, вот, канализации, душ, газ, свет. Мы ведь вот смотрим на какие-то очень развитые страны и забываем, что есть еще Африка, например, Индия. Поэтому вот у нас всегда есть за что поблагодарить Бога.
0: Ну что ж, Любовь Александровна, я думаю, что мы с вами сумели сегодня в разговоре выстроить такую вот определенную последовательность, определенную цепочку. То есть открытость Богу, открытость Его воздействием, желание сделать первый шаг даже без веры, не будучи уверенным в том, что ты делаешь то, что ты понимаешь. Мир Божий как плод таких взаимоотношений с Богом. Ну и, наконец, благодарность Богу за все то, что Он нам дает. Ну что ж, Любовь Александровна, спасибо вам огромное за эту прекрасную беседу. Спасибо и вам, дорогие друзья, что вы провели с нами это время на программе «Лицом к лицу». Ждем новых встреч с вами и прощаемся. До свидания.
2: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-9222. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библейский перевод всегда компромисс истории синодального перевода. Она в этом смысле очень показательна.
4: Там нужно учитывать, что церковно-славянская Библия – это тоже перевод.
5: Печатать русский перевод без славянского еще тогда не решались.
1: В этой программе значение церковно-славянского перевода Библии, предпосылки перевода Библии на русский язык, история библейского общества, значение синодального перевода.
6: Самый распространенный Библии на русский язык был сделан в 19 веке. Это так называемый синодальный перевод. Почему так называемый? Потому что так называют его в народе. Такое название было, не было дано ему изначально. Просто написано, когда мы читаем его, написано, что он был издан в 1876 году. И здесь написано, что он издан по благословению Святейшего Синода.
5: Была ли на Руси Библия до того, как был сделан синодальный перевод? На этот вопрос я бы ответил и да, и нет. С одной стороны, она была. Но для подавляющего числа читателей, в том числе священников, потому что в основном Библию читали в церкви священники, в личном распоряжении Библии практически ни у кого не было. Это была очень редкая, дорогая книга. Но для большинства она была просто вот таким священным символом. Ее мало кто понимал. Ее читали в церкви. И звучала она торжественно, но непонятно. Нечто вроде священной музыки.
1: История славянской Библии показывает, что Библия у южных славян и у нас на Руси никогда не запрещалась, но вместе с тем никогда не имела боевой роли, не составляла предмета чаяний и исканий народа, была скорее предметом религиозного почитания, чем непосредственным источником благоговейного действования.
5: Такая ситуация способствовала очень позднему переводу Библии на русский язык. То есть считал, что Библия и так есть. Ну, неважно, что ее практически никто не понимает, что она малодоступна, что она не побуждает людей к мыслям, тем более к действиям. Вот она есть и достаточно. Перевод Библии на русский язык был осуществлен не только намного позже, на несколько столетий, на 300 лет позже, на 200 лет позже, чем переводы Библии на, скажем, западноевропейские языки, например, арабский. Главным во всей этой истории был промысел Божий. И толчком к началу перевода Библии на русский язык послужили события Великой Отечественной войны 1812 года. Во время вот этих тяжелейших испытаний для России император Александр I, который столкнулся с этим вызовом, с этой бедой, как император, то есть повелитель России, случилось так, что он обратился к Библии и испытал то, что впоследствии стало именоваться библейским обращением Александра.
1: Александр думал, что русский народ ужасно темен и суеверен. Бабы верят, что существует много Богородиц. Владимирская, Казанская, утоли моя печали, всех скорбящих радость и мало ли еще какие. Крестьяне не понимают, в чем, собственно, нравственный смысл евангельского учения. Они служат молебны, а не с посланием дождя, освещают колодцы, если в них попадает мышь, они твердят какую-то молитву из пяти слов тысячу раз. А между тем они худо знают Писание. Надо их научить евангельской истине, чтобы они освободились от суеверий.
5: И вот именно с этой целью просвещение народа через издание и распространение Священного Писания было основано Библейское общество.
1: 6 декабря 1812 года было основано Библейское общество. По поводу этого собрания Александр I писал Голицыну: «Я придаю ему, Библейскому обществу, величайшее значение и вполне согласен с вашим взглядом, что Святое Писание заменит пророков. Это всеобщая тенденция к сближению со Христом Спасителем для меня составляет действительное наслаждение».
5: Когда он говорил о всеобщей тенденции к сближению со Христом Спасителем, он имел в виду то, что в образовании Библейского общества участвовали не только православные христиане, но также и протестанты, и католики. То есть это было общехристианское дело. И он сам стал членом Библейского общества, пожертвовал единовременно на его труды 25 тысяч рублей, а это были громадные деньги по тем временам. За 5 рублей можно было купить корову. И ежегодно жертвовал по 10 тысяч рублей на проекты Библейского общества. Все это он делал не из казны, а из своих личных средств.
1: Не сразу, впрочем, решились у нас сделать перевод Нового Завета. Сначала печатали славянский перевод. Зато выпущены были в большом тираже Библия и новозаветные книги на иностранных языках. Евангелие было издано по-армянски, по-татарски, по-грузински, по-латышски, по-фински, по-калмыцки и так далее. В 1816 году РБО приступило к переводу Библии на русский язык и уже в 1822 году опубликовала Новый Завет, затем Псалтирь. К 1825 году напечатала отдельным томом первые 8 книг Ветхого Завета.
5: Печатать русский перевод без славянского еще тогда не решались. Это было сделано позже. То есть Библия на славянском языке вот обладала таким авторитетом, что именно ее считали вот настоящей Библией. А русский перевод – это как пособие для понимания славянского.
4: Там нужно учитывать, что церковно-славянская Библия – это тоже перевод. Только на церковно-славянском языке. Но это тоже перевод.
5: И Новый Завет, и затем Псалтырь издавались огромными тиражами для того времени. То есть общий тираж был свыше 100 тысяч экземпляров. Достаточно сказать, что тиражи произведений Пушкина в то время составляли 3-5 тысяч экземпляров, просто для сравнения. Хотя было очень много восторженных отзывов со стороны очень многих людей, и в том числе и церковных иерархов, и высшей знати, простых людей, которые впервые получили доступ к Священному Писанию на своем родном языке. Действительно был такой очень большой общественный подъем и очень много хвалебных отзывов. Но даже в то время не все были удовлетворены вот этим трудом и считали некоторые, что не стоило его и предпринимать. Очень скоро против Библейского общества организовался заговор. В результате этого заговора Библейское общество было закрыто. Его деятельность была приостановлена на очень долгое время.
1: В результате многих доносов в 1826 году при императоре Николае I РБО закрыли. Все имущество общества стоимостью 2 миллиона рублей передали Святейшему Синоду. А нераспространенный тираж книг Ветхого Завета сожгли в печах кирпичного завода Александра Невской лавры. русский перевод Библии оказался под запретом более чем на 30 лет.
5: Многие винят именно императора Николая в закрытии российского библейского общества, но это была не его инициатива. Это была инициатива церковных иерархов, высших государственных сановников.
1: Переводы священного писания с высокого языка, называемого славянским, на простой в общежитии употребляемый язык, называемый русским, под предлогом лучшего разумения церковных книг, придуманы для уменьшения их важности и поколебания веры. Чтение священных книг состоит в том, чтобы истребить правоверие, возмутить отечество и произвесть в нем междоусобие и бунты.
5: Действительно, библейский текст просвещает всякого человека и производит в нем свое действие. И это действие не всегда нравится окружающим.
1: На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Рави», что значит «учитель». «Где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «камень».
5: Вот как передает Лесков легендарную беседу Рыжова с губернатором Ланским. Кстати, это историческая фигура. «Вы, говорят, знаток Библии. Читаю, сколько время позволяет, и вам советую. Хорошо, но могу ли я вас уверить, что вы можете со мной говорить совсем откровенно и по справедливости? Ложь заповедью запрещена, я лгать не стану». «Хорошо. Уважаете ли вы власти?» «Не уважаю». «За что?» «Ленивый, алчный и пред престолом криводушный», — отвечал Рыжов. «Да, вы откровенны, благодарю. Вы тоже пророчествуете?» «Нет, а по Библии вывожу, что ясно следует». Распространение Слова Божия на русском языке действительно могло потрясти вот эти основы. И страшно некоторым было даже подумать о том, что в России может появиться множество честных чиновников, таких как Алексашка Рыжов, который не брал взяток. Люди начали читать Священное Писание у себя по домам. И это воспринималось как презрение к церкви, образование сект, собраний и скопищ. Чтение Священного Писания дома не означает презрение к церкви. Одно другому не противоречит. И люди могут читать Библию и ходить в церковь.
1: В 1858 году бывшему члену и активному участнику дела РБО митрополиту московскому Филарету Дроздову удалось возобновить перевод Библии на русский язык. Решающим аргументом для возобновления перевода стало соизволение на то императора Александра II. В 1876 году русский перевод Библии был издан по благословению Святейшего Синода и потому получил название синодального.
5: Даже несмотря на то, что перевод был издан по благословению Святейшего Синода, он был предназначен не для церковного чтения, а только для личного, для домашнего употребления. В церковном чтении оставалось незыблемым употребление славянского перевода. То есть можно сказать, что русский перевод издавался как пособие к пониманию славянского перевода.
3: В 1876 году вышла как раз, как она называлась, «Библия» или «Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе». Санкт-Петербург, Синодальная типография, 1876 год. Единственная информация, которая об истории этой книги здесь дана, по благословению Святейшего Правительствующего Синода. Все. Точка. Кто переводил, по каким принципам переводил, ни словечко не сказано. Очень такая российская история, да, вот начальство дало добро, и не будем больше выяснять, как это получилось и почему. Хотя история, конечно, занимательная часть и трагическая. Сложность этой истории, она до сих пор видна. Вот в первом издании, открываем пятую главу Бытия, например. Адам жил 130, в скобках 230 цифрами лет, и родил в скобках сына по подобию своему, в скобках и по образу своему, нарек имя ему Сиф. Дни Адама по рождению им Сифа было 800, в скобках 700 цифрами лет, и родил он сынов и дочерей. Это вы встретите в православных изданиях, протестантских не будет того, что в скобках. Это вставки из Септуагинты, из греческого перевода Ветхого Завета, который одновременно является основным текстом греческой, восточно-христианской, православной традиции, и от которого нельзя было отказаться. Поэтому вот там, где расхождение в цифрах, соответственно, тексты конечным русского перевода указали еврейский вариант словами, а греческий – цифрами, но в скобках. Вот такой непростой синодальный перевод. Впоследствии протестанты убрали просто все то, что в скобках. Но, конечно, от этого текст не стал свободен от влияния септуагинта древнегреческого перевода, просто потому что очень часто там это влияние на уровне отдельных слов, выражений, на уровне каких-то интерпретаций. И вот это всегда компромисс. Библейский перевод всегда компромисс. История синодального перевода, она в этом смысле очень показательна. Он компромисс между, скажем так, консерваторами и либералами. Я понимаю условность этих названий. Компромисс между еврейским текстом и греческим. Компромисс между академической наукой и церковными инстанциями. Ну вот, очень часто в библейском переводе, вообще в том, как Библия живет в нашем мире, следы этого компромисса бывают весьма-весьма значительны, да.
4: Когда я читаю, то я часто сравниваю. Обычно я беру синодальный перевод и беру греческий текст Нового Завета. И начинаю, естественно, сравнивать, то есть смотреть, как или иначе переведено тот или иной текст. Почему? Потому что все-таки синодальный перевод или синодальное издание Библии, оно очень популярно в нашей стране. Например, другие переводы, они не имеют такой все-таки силы и влияния, как, например, синодальный текст. Хотим мы того или нет, но синодальные Библии, да, пока, но синодальные Библии люди прошли войну, и гонения, и поэтому он как бы стал частью культуры. Может быть, современные переводы, они, у них еще есть будущее, они станут потом, может быть, когда-то в будущем, уже теперь той как бы основной Библии, к которой будут все обращаться.
3: Синодальный перевод, конечно, произвел огромное впечатление. Есть рассказ Лескова «Однодум», про квартального надзирателя, это мелкий полицейский чин, который всю Библию прочитал и до Христа дочитался. И о нем говорилось, что такие люди, что юродивы, они чудят, а никому не вредны. Вот если бы побольше людей прочитало всю Библию и до Христа дочиталось, может быть, революция пошла по какому-то другому пути, а может быть, и не было бы ее.
7: Он шел безропотно тернистой дорогой. Он встретил радостно и гибель, и позор. Уста, вещавшие учение правды строгой, не изрекли толпе глумящийся укор. Он шел безропотно, и на кресте распятый народом завещал и братство, и любовь. За этот грешный мир порок и тьмой объятый, за ближнего лилась его святая кровь. О, дети слабые скептического века! Или вам не говорит могучий образ тот о назначении великом человека и волю спящую на подвиг не зовет? О, нет, не верю я! Не вовсе заглушили в нас голос истины, корысть и суета. Еще настанет день, вдохнет и жизнь, и силу в наш обветшалый мир учение Христа.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Принято считать.
2: Мы продолжаем разговор о том, как жить с несовершенным человеком. И на наши вопросы отвечает Людмила Федоровна Верлан, консультант по семейным взаимоотношениям. Людмила Федоровна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Юленька.
2: В прошлой программе мы говорили о том, что важно принимать другого человека таким, какой он есть, важно научиться уважать и любить друг друга, несмотря ни на что. Но бывает иногда это очень сложно воплотить в жизни. Мы видим в нашем супруге те черты характера, которые нас напрягают и раздражают.
3: Да, действительно, это так. Мы еще говорили о том, что важно находить по меньшей мере 7 достоинств, на которые мы можем опираться и как-то прощать другому человеку его недостатки, его недостоинства, то, что нас раздражает. Но бывает, и этого не помогает, потому что достаточно многие из нас привносят в новую семью пагубные привычки, которые были в предыдущей семье. И мы просто привыкли к этому. И вот эти пагубные привычки, они как сорняк, как репейник цепляется вот так и переходит из одной семьи в семью, разрушая отношения и мешая нормально жить.
2: Например, какие?
3: Есть очень многие люди, которые чувствуют себя комфортно только тогда, когда их так вот по шорточке погладили. То есть когда во всем с ним соглашаются, вот да, вот да, да, вот как ты скажешь, так и будет. Так, и она себя чувствует хорошо. А как только чуть-чуть, малейшее возражение, тут же вспышка гнева, возмущение, раздражение. Это, конечно, очень пагубная привычка. Очень, конечно, разрушающе действует на отношения и не дает человеку принимать другого человека и разрушает вот эту связь между ними. Это надоедливое поведение, когда человек вот надоедает другому человеку, вот пристает.
2: Как
3: надоедает? Когда нет, знаете, вот такой буферной зоны. Мы знаем о том, что у каждого человека есть своя буферная зона. У южан она более близкая, более маленькая. Это дистанция, которую человек хочет выдерживать между собой. Там буквально там 20-30 сантиметров даже у южан может быть. А у северян это даже до 1.5 метра. То есть если другой человек вторгается в твою буферную зону, он уже чувствует себя некомфортно.
2: То есть буферная зона, имеется в виду, что как приближаться, насколько близко физически может.
3: Да,
2: но о какой буферной зоне может идти речь в семье, так, если близкие друг другу люди, там муж и жена, вот как с этой буферной зоной разобраться?
3: Так вот, буферная зона быть в семье, она все равно должна быть в каком смысле? Что каждый человек имеет право на свою какую-то территорию, на свое место, куда он может уйти, или там на свое время, когда он хочет побыть один. То есть каждый человек имеет право на то, что он в какой-то мере должен иметь какой-то островок покоя, где какое-то время он должен, может быть, поразмышлять, подумать, где он, в конце концов, может просто отдохнуть и расслабиться. И когда другие члены семьи не считаются с этой вот, с этим островком или пытаются постоянно напрягать другого человека, не давая ему возможности расслабиться, это касается и взрослых, и детей. Дети тоже должны иметь свой уголочек. И без стука нельзя входить в этот уголочек детский, вторгаться вот так в их жизнь. То это очень тяжело. Отношения очень сильно напряженные. И человек чувствует себя некомфортно, очень хорошо. Это тоже пагубная привычка. Мы должны уважать территорию другого человека, даже если это наш близкий человек, но он имеет право на свою территорию.
2: То есть надо понять, что это нормально. Это не нормально. Значит, что человек тебя не любит, раз он говорит, я хочу побыть один, или я устала, дай 30 минут там почитаю, или полежу, просто отдохну. Это значит, это нормально.
3: Это нормально.
2: Это нормально.
3: И даже более того, вообще ученые сейчас говорят о том, что вот у нас в организме все происходит по принципу сжатия и разжатия, то есть принцип возбуждения и торможения. Сердце у нас бьется, да, сокращается, да, и расслабляется, да. Вдох-выдох. Желудок тоже сокращается, расслабляется. То есть у нас весь организм так построен, и мы по-другому просто не можем. И в наших отношениях тоже должны быть такие моменты очень близкого приближения и моменты немножечко отдаления. Мы должны дать возможность ребенку, ну, как другому человеку, отдохнуть немножечко от нас, от нашего даже присутствия. Поэтому это нужно знать, это нормально. И такие браки, говорят сегодня ученые, намного более крепкие, где супруги не просто не то, что удаляются друг от друга там, или там, уезжают надолго друг от друга, ни в коем случае нет. А именно дает такую вот психологическую свободу друг другу. Не держит постоянно друг друга на поводу. И то же самое касается и детей. Родители тоже должны, конечно, контролировать своих детей, должны знать, где они есть. Но это не должно быть допросом с пристрастием. Это не должно быть ежеминутный такой вот контроль постоянно, особенно когда дети уже в подростковом возрасте. Это напрягает очень сильно.
2: И дети, наверное, тоже должны понимать, что есть у папы время для занятий своим каким-то делом, у мамы время для отдыха, чтения, может быть, просмотра телевизора, и не надо постоянно виснуть на шее у родителей, надо учиться играть самим, находить себе занятия.
3: И требовать постоянно к себе внимания. То есть я же говорю, вот это взаимное уважение собственного мнения и собственного времени, даже что каждый человек имеет право хоть немножечко, чуть-чуть а побыть сам собой. Это право, которое человек на него имеет, и это нужно учитывать, с этим нужно считаться. И тогда семья, она будет более крепкая, они не будут надоедать друг другу, не будут раздражать друг друга. Это очень правильная такая позиция. Но вместе с тем это не значит, что должны что-то как разделяться и отдаляться друг от друга, ни в коем случае.
1: Принято считать.
3: Придирки очень разрушают семью, когда... Ну сколько раз можно тебе говорить? Да как ты не понимаешь? Ну что ты делаешь? Да в конце концов сколько можно? Вот эти придирки, они очень сильно губительно действуют на отношения, на семью и ничем хорошему не приводят. И кроме того, нужно знать, что когда мы вот эти пагубные привычки оставляем, они развиваются, тем более они тоже опять-таки, знаете, как ракушечка так обрастают, эти такие самые крупные, самые значимые, они такими мелкими обрастают. Естественно, что они просто убивают любовь. Вот эти вот вещи, они разрушают отношения и медленно-медленно убивают любовь. Потому что любовь – это не просто такое чувство, которое вот так вот не зашло, и оно развивается само по себе, и само по себе оно так вот нас посещает. Любовь можно сравнить с таким очень необыкновенно хрупким и требующим большого внимания заботы цветком, каким-то экзотическим цветком, который требует ухода, полива. А все вот такие вот отношения, вот эти пагубные привычки, они просто как вот засуха, как ветер злой, они действуют на этот цветок, и любовь потихонечку-потихонечку умирает. Поэтому не стоит этого делать. И тем более надо помнить о том, что эти пагубные привычки обязательно вызывают защитную реакцию. Естественно, что когда к тебе придираются, первая реакция какая? Защититься. Защита – это нападение. Да. То есть опять-таки мы возвращаемся к этим пресловутым нашим семейным ссорам, к этим скандалам, которые убивают любовь.
2: Это основные привычки, да? Вы их перечислили?
3: Да, конечно.
2: Если, например, нельзя нам, вот, ну, надо подбирать слова, да, нельзя нам и голос повысить, нельзя высказать свое возмущение, неудовольствие по какому-то поводу, что нужно говорить только хорошее и приятное. Но все мы несовершенны, и есть какие-то черты характера, которые нам не нравятся в нашем супруге. Нам хотелось бы, чтобы он исправился. Как указать, например, на ошибку человеку?
3: Да, это действительно, конечно, это нужно говорить, это нужно указывать, нужно помогать другому человеку освобождаться от своих ошибок. Тем более, если мы уже говорим о наших детях, то мы должны их воспитывать. Мы не можем разрешить, чтобы они росли сами по себе и росли с теми недостатками, которые у них есть, потому что они тоже несовершенны. И первое, что необходимо помнить и знать, это нужно четко выбрать время, когда мы будем делать наши там замечания. Естественно, когда человек уставший, когда он голодный, особенно мужчина. И ни в коем случае нельзя делать ему замечания. Естественно, что это будет восприниматься в штыки. Время, место, это должно быть все спокойно. Нужно следить за собой. Опять, ни в коем случае нельзя делать замечания, когда ты сам раздражен, когда у тебя там кипит, все бурлит внутри. Естественно, что это будет совсем другой тон, и не та реакция будет, которая нужна. Очень важно помнить, что надо отделять поступок от личности. У нас ведь как получается? Ты такой. Ты плохой. Я вот хорошая, а ты плохой.
2: Ты посмотри, грубый. Как ты поступаешь. Например, грубый, ты, грубый, да, ты грубый, говорит да, жена
3: ты
2: мужа.
3: Не умеешь следить за собой. Как ты так можешь поступать? Очень это важно уметь вот именно отделять поступок от личности. Ты хороший, ты любимый, ты мой самый замечательный, самый дорогой и самый ценный для меня человек. Но вот это то, что ты делаешь, мне это совершенно абсолютно не нравится. Это меня огорчает. Давай постараемся вместе подумаем, как тебе лучше все-таки избавиться от этого несовершенства. Не тяжело с этим. Я знаю, что ты меня любишь. Давай вместе как-то с этим будем справляться. То есть, когда мы отделяем поступок от личности, он не вызывает агрессии, не вызывает желания как-то себя сопоставить. И человек тогда понимает, что не он плохой, он все равно ценен, он все равно дорог, его не унижают, его не оскорбляют. Им хотят помочь избавиться от каких-то недостатков.
2: Если мы таким образом скажем, то будет реакция положительная, то есть нас услышат, к нам прислушаются, да, исправятся.
3: Ну, может быть, не сразу исправятся, но самое главное это довести до сознания человека, что, понимаешь, ты же сам страдаешь от этого. Ведь, опять-таки, если у человека какой-то недостаток, например, ну, та же самая грубость, которая была озвучена. Ведь она проявляется не только в семье, она проявляется и на работе, она проявляется в отношениях с близкими людьми. То есть я хочу тебе помочь избавиться от этого недостатка, чтобы тебе же было лучше. То есть когда человек понимает, что мы не подавляем его, а хотим, чтобы ему было лучше, тогда естественно, что все это получается намного действенней, и человеку легче с этим справляться. Ну и если мы будем идти именно в этом направлении, не оскорбляя личности человека, а показывая, что опять-таки желание исправить эту ошибку – это проявление нашей любви, а не желание что-то как-то унизить человека или себя возвысить, утвердиться за счет этого человека. Так.

0: Или ты остаешься дома и уставший, и недовольный, первые 5 минут встречи с твоими близкими должны проходить очень радостно. И в первые 5 минут ты говоришь своим родным, насколько они дороги тебе, насколько ты их любишь, насколько они тебе близки. Независимо от того, что ты видишь, независимо от того, какой ты пришел, или насколько ты устал за день, даже оставаясь дома. И вот эти 5 минут вот такого сближения, высказывания своих добрых таких чувств и вот такого всего такого хорошего позитива, mm-hmm. они действительно действуют волшебно и спасают от очень многих неприятностей. Лично я в своей жизни очень часто пользуюсь этим правилом и действительно избегаю очень таких неприятных моментов. Недавно даже помню, такой достаточно яркий случай произошел. Мой зять решил меня порадовать. Он очень знает, что я очень люблю цветы. И так тайком от меня посадил весенние цветы осенью. На том участке, где я не смогла посадить. А мы жили 3 семьями. Зять с дочкой, сын с невесткой. И так у меня очень много цветов, всяких весенних тоже цветов. Mm-hmm. Проходя мимо комнаты сына, я часто видела свои цветы, срезанные у них в комнате. Но я была рада, только была рада тому, что сын дарит своей жене цветы. Пусть даже из моего палисадника. Но тут выросли эти цветы, посаженные моим зятем. И особенно был один очень красивый гиацинт. Настолько крупный, прямо махровый. И аромат был, буквально на весь двор. Я даже подходила к калитке нашего дома mm-hmm. и уже вот чувствовала этот приятный аромат вот mm-hmm. этого гиацинта. И какая бы я ни приходила домой, я знала, что вот я сейчас открою калитку, я вижу этот гиацинт, и у меня сразу, естественно, настроение mm-hmm. сразу как-то подымалось, и mm-hmm. куда-то уходила вся усталость. И вот в очередной раз, уставшая, я прихожу домой, ожидаю вот этой встречи с своим гиацинтом, захожу во двор, гиацинта нет. Сразу первая mm-hmm. мысль. Все. Это сделал сын. И буря сразу возмущение. Как он мог? Ну ладно, мои цветы он там срезает, я только рада этому. Но это же подарок зятя. Какой он имел право срезать мой гиацинт?
1: Ага. Хожу... То есть сын да. срезал, как вы подумали, гиацинт, посаженный зятя?
0: Да, да. Понятно. Вот захожу я на кухню, и как раз все в сборе. И думаю, сейчас я их выскажу. Ну, как так можно было сделать? И тут сразу такая вот мысль. 5 минут. Говорю, хорошо, я сразу себя там тебе подумала. А подошла к каждому из них, сказала, насколько они мне дороги. Это действительно так. У меня никого нет дороже, чем мои дети. Я всех поцеловала. Потом думаю, скажу. Нет, я лучше подумаю, переоденусь, еще немножко как-то успокоюсь. Захожу я в свою комнату и вижу, что этот гиацинт стоит у меня в вазочке. Оказалось, это дочка mm-hmm. его срезала, mm-hmm. чтобы продлить мою радость от общения с этим цветочком, mm-hmm. потому что он уже как-то так вот проходил. И вот представьте себе эту ситуацию. Если бы я вот так вот с пылу жару налетела бы на сына, ничего не подозревающего, не понимающего, естественно, что невестка бы кинулась бы защищать своего мужа. Mm-hmm. Дочка бы себя тоже чувствовала очень некомфортно, потому что она хотела сделать хорошо, получился такой конфликт.
1: Хотела сюрприз, да, наверное, да, сделать. Да. Да.
0: Так что вот эти 5 минут спасли от очень крупного конфликта. И действительно, это очень действенное волшебное средство.
1: Да, иногда бывает на пустом месте возникают конфликты, но иногда и не на пустом. Иногда бывает, что много-много раз ты говоришь человеку, он продолжает поступать так, как тебе не нравится, и вот это все выливается в бурю эмоций.
0: Но если, опять-таки, вот мы помним это правило 5 минут. Сначала 5 минут говорить о том, насколько он мне дорог, насколько он мне близок, насколько я его люблю, даже мое возмущение будет выглядеть совершенно по-другому, и человек будет реагировать совершенно по-другому. И нам важно помнить еще такие, ну, может быть, итоговые шаги, которые помогут нам жить несовершенным человеком. Да. Нам необходимо признавать то, что он другой. Пусть такой, как он есть, но признавать свое несовершенство и несовершенство другого человека. Нам умеете нужно принимать его таким, какой он есть. Уважать его за достоинство. Радоваться тому, что мы вместе. Радоваться тому, что мы есть друг у друга. И высоко ценить наших близких людей. Если мы будем их оценивать так, как их оценивает Бог, насколько они ценны в глазах Божьих, тогда нам очень легко будет даже справляться с теми несовершенствами, которые у них есть. Пусть качаюсь в солнечном порту, кораблем со счастьем на борту. Пусть как птица, весточку во рту, людям приношу я доброту. Есть на свете горькие слова, пусть и скажет друг, и скажет брат, пусть другие их не говорят. Есть как хлыст свистящие слова, скажут их, и устоишь едва. И обида пены морской очи захлестнет тебе тоской. Есть такие злобные слова, скажут их,

0: и напрочь голова. Скажут их, и чёрен белый свет, ни весны, ни песни больше нет. А еще не скажут ничего, не увидят горя твоего, мимо равнодушные пройдут, и улыбки под ноги падут. Кланяется крана голова, выгружая в солнечном порту с корабля со счастьем на борту, добрым людям добрые слова. Очень хочется, чтобы мы с вами все вместе как можно больше добра приносили друг другу. И тогда всем будет хорошо и весело.
1: Спасибо вам за эти прекрасные пожелания. Спасибо за ваши советы и участие в нашей программе.
0: Пожалуйста, Ильичка, с радостью.
1: Это была программа «Принято считать». Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго, до свидания.

0: Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Наталья Никитина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: «Три жизни отца Александра» я перевела, все четыре Евангелия.
4: Главное достоинство этого перевода – то, что это действительно современный литературный язык.
5: Я был и остаюсь очень высокого мнения о качестве этого перевода.
1: В этой программе предпосылки создания современного русского перевода, возрождение российского библейского общества, особенности и значение современного русского перевода Библии российского библейского общества.
5: Современный перевод Священного Писания на русский язык. Многие думают, что этот проект возник в 90-х годах 20 века, что это инициатива Российского библейского общества или, может быть, некоторых членов Российского библейского общества. Но на самом деле о нем говорилось еще 100 лет назад.
6: В 1917 году встал вопрос о пересмотре этого издания, о пересмотре перевода, потому что все говорят, он устаревший, синтаксис тяжелый. Слова надо некоторые заменить. И Иван Евсеевич Евсеев подготовил доклад «Собор и Библия». И, в общем-то, цель этого доклада была побудить к пересмотру синодальной Библии.
1: Пред высшей церковной властью стоит непочатая еще задача привести в соответствие с требованиями времени русский синодальный перевод Библии. Этот перевод завершен, правда, недавно, всего в 1875 году, но на нем вполне отразились все особенности нелюбимого детища, опасанка духовного ведомства, и он неотложно требует пересмотра, или еще лучше, полной замены. Язык этого перевода тяжелый, устарелый, искусственно сближенный со славянским, отстал от общелитературного языка на целый век. Это совершенно недопустимый в литературе язык до пушкинского времени, не скрашенный при том ни полетом вдохновения, ни художественностью текста.
6: Но в 1917 году, как известно, случилось что-то другое, что отодвинуло вопрос пересмотра Библии на более поздний срок.
7: До сих пор синодальный перевод никакой серьезной ревизии не претерпел. Его, естественно, стали издавать при советской власти в новой орфографии. В 50-е годы даже сделали маленькую такую грамматическую ревизию. Там, например, «сделавши» заменили на «сделав». Ну, избавились от самых архаичных форм, но не более того. А так эта ревизия остается до сих пор делом будущего. Другое дело, что стали возникать новые переводы на русский язык. И вот, в частности, это переводы из самых последних. Перевод Российского библейского общества, который вышел в 2011 году, в 2015 вышла вторая его редакция.
1: 17 января 1990 года в Москве состоялось учредительное собрание, принявшее решение о возобновлении деятельности Российского библейского общества. Первым президентом его общества избран Сергей Сергеевич Аверинцев.
5: И когда библейское общество возродилось и возобновило свою работу в начале 90-х годов, многие его члены уже имели вот это убеждение, что кроме синодального перевода необходима подготовка нового литературного русского перевода. В частности, в этом был убежден протоиерей Александр Мень. Он был одним из учредителей библейского общества, но был убит в 90-м году.
3: Я попала в приход к отцу Александру Меню. И когда я там пробыла пару лет, Отец Александр знал, что я закончила классическое отделение Московского университета. Это латинский и древнегреческий язык. Он собрал группку небольшую и сказал: «Ребята, надо переводить». Мы решили начать с Нового Завета. И вот так постепенно мы стали что-то делать. Потом группа, как полагается, распалась, потому что у нас не умеют люди вместе работать. И получилось так, что я стала переводить. При жизни отца Александра я перевела все четыре Евангелия с очень большой его помощью.
5: К началу 90-х годов уже были переведены четыре Евангелия и часть послания апостола Павла. Эти переводы были опубликованы издательством «Наука». И сам Александр Мень поспособствовал этому, используя свои связи среди интеллигенции. Этот труд, который впоследствии был закончен уже Российским библейским обществом и приобрел название «Радостная весть». Евангелие – это и есть «Радостная весть». Когда уже библейское общество начало работать, то мы пригласили для продолжения этой работы Валентину Николаевну в качестве сотрудника библейского общества, и она продолжала уже эту работу непосредственно в библейском обществе. Мы ее послали на стажировку в Абердинский университет, и там она повысила свою квалификацию.
3: Когда я вернулась назад, я уже стала продолжать. И это переводы, и потом безумное количество редактирования.
5: Была создана комиссия, которая рассматривала ее перевод и предлагала какие-то изменения, которые бы способствовали улучшению этого текста. Кроме того, в этой работе принимал участие научный консультант из Великобритании, доктор Дэвид Кларк. И хотя переводчиком была лично Валентина Николаевна Кузнецова, это не был коллективный труд, но тем не менее эта работа рассматривалась комиссией, которая работала несколько лет. Я сам лично был одним из членов этой комиссии. Это не был какой-то радикальный пересмотр перевода. Это были предложения, касающиеся возможностей улучшения перевода. Одно из требований к переводу было то, чтобы он легко читался не только глазами, но и вслух. Был также стилистический редактор. Иногда стилистический редактор находил какой-то вариант, который всех устраивает. И такое случалось.
1: Перевод Библии на современный русский язык осуществлялся с середины 1980-х годов по 2010 год в качестве двух параллельных проектов – перевод Ветхого Завета и перевод Нового Завета. И впервые вышел в полном издании 1 июня 2011 года в издательстве Российского библейского общества. Современный перевод основывается на лучших изданиях оригинальных текстов Ветхого и Нового Заветов и использует последние достижения библейских научных исследований. Его отличает точная передача смысла Священного Писания в сочетании с ясностью и доступностью изложения.
7: Новый Завет делал Валентина Николаевна Кузнецова, единственный переводчик. Он потом был отредактирован, конечно, ее перевод, но несет все-таки отпечаток ее индивидуального стиля. И не для всех он приемлем. Кто-то считает, что там много просторечной лексики, вроде там брюхо, проститутка. А кто-то считает, что, скажем так, она упрощает и несколько, может быть, свой голос возвышает. Это к вопросу о критике, но вместе с тем это достаточно качественный перевод, он вполне понятен. А ветхозаветная часть делалась группой людей под руководством Селезнева Михаила Георгиевича. Я перевозил там книгу Иова, ну и участвовал в переводе книги «Притчи» про Липоменон, они же хроники.
5: Когда это то или иное слово употребляется в переводе, это не для того, чтобы кому-то бросить вызов или там, создать какую-то сенсацию, или задеть кого-то. Это просто потому, что так написано. Вот написано так. И как мы можем, так сказать, искажать то, что написано в Библии? То есть приглаживать его, замусоливать. Только в угоду каким-то людским мнениям. А почему, так сказать, мы должны уважать людские мнения или какие-то представления больше того, что написано?
8: Перевод РБО нацелен на две вещи. На литературную норму современную и на понимание. И я бы добавил еще третью очень важную вещь. Перевод РБО старается снять ту стену, которая между читателем существует и переводом, связанную с устоявшимся восприятием, потому что действительно вот эта пелена некоторых устоявшихся представлений, она очень сильная. И она зачастую текст не просто делает его мутным, да, но она просто зачастую искажает вот реальное положение вещей.
3: Царство Божие, вот я привожу синодальный, усилием берется. Это очень часто употребляется.
1: Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна.
3: В контексте Иоанна Крестителя, значит, смысл, конечно, тот, что с царством ведется борьба, царство против царства ведется вот атака. И вот то, что Иоанн Креститель, предвестник царства, заключен в тюрьму, Иисус, конечно, имеет в виду и свою будущую судьбу, это атака на царство Бога со стороны грешных людей. Я уже не говорю о том, что такой перевод богословски неверный, потому что царство Бога нельзя добиться никакими усилиями. Это абсолютно Павел бы перевернулся, но другие авторы бы тоже перевернулись, потому что вся Библия говорит, все, что делает Бог, Он делает человечеству, это Его благодеяние. Человек никогда не может заслужить этих благодеяний. Даже в Ветхом Завете, когда Бог избирает народ Израиля, это вовсе не потому, что этот народ самый лучший, а он избрал по своей любви, по своему милосердию. Он захотел избрать этот народ, и он его избрал. Из отдельной фразы можно делать все, что угодно. Вот. А во-вторых, она богословски неверна, потому что она внушает то, что можно добиться царства Бога собственными усилиями.
1: Говорю вам, не было никого во всем роде человеческом, кто был бы выше Иоанна. Но даже тот, кто всех меньше в Царстве Небес, больше, чем он. Со дней Иоанна Крестителя и поныне против Царства Небес ведется борьба, и его разоряют насильники. Все пророки и закон до Иоанна говорили о Царстве Небес.
3: Павловское любимое выражение – это вот слово «харис», которое переводится в русском, в общем-то, хорошим словом «благодать». Но харис – это как раз любовь и доброта Бога безусловная, то есть без каких-либо предварительных условий. Это просто дар Божий, а у нас есть выражение «стяжать благодать». Значит, можно какими-то усилиями, постом, молитвами, там, я не знаю, стоянием на камне или на столпе, можно стяжать благодать. Изначально слово «хорошее», оно как бы благой дар, да? Оно просто переворачивает все, и оно уже подрывает основы библейского вероучения. Это не так просто, потому что если мы там переведем какое-то слово так и не так, заменим его, от этого, ну, по большому счету, смысл Писания не изменится. Это мелочи. Но есть вещи, которые полностью подрывают все.
5: Меня этот перевод устраивал с самого начала. Я был и остаюсь очень высокого мнения о качестве этого перевода. Самая главная черта этого перевода – это то, что оно передает не только смысл Писания, оно передает намного более точно, чем синодальный перевод. Можно читать как связанный текст, как литературное произведение, и он поддерживает интерес, а что же дальше? То есть это не тот перевод, который бы использовался только в качестве богословского или вероучительного справочника, но он создает определенный настрой. И вот это главная черта, то, что этот перевод интересно читать, он увлекает.
1: Пришел туда один из старейшин синагоги по имени Иаир, и, увидев Иисуса, пал к ногам его и стал умолять: «Доченька моя при смерти, приди же, возложи руки на нее, чтобы выздоровела она и осталась в живых». Иисус отправился с ним. Пришли люди из дома старейшины синагоги и сказали Иаиру: «Дочь твоя умерла. Зачем утруждать учителя?» Но Иисус, услышав эти слова, сказал старейшине: «Не бойся, только верь». И не позволил никому, кроме Петра, Иакова, Иоанна, брата Иакова, идти вместе с ним. Когда подошли они к дому старейшины, Иисус увидел, что там смятение, плачут там и громко причитают. «К чему этот шум? Что вы плачете?» – сказал он им, входя. «Ребенок не умер, только спит». Над ним стали смеяться. Тогда он, отослав всех, взял отца и мать ребенка и своих учеников и вошел в комнату, где лежала девочка. Взяв ее за руку, он сказал: «Талитакум», что в переводе значит «девочка, говорю тебе, встань». Она тотчас встала и пошла. Было ей лет 12. Изумление великое сразу же охватило всех. Но Иисус строго наказал: «Пусть никто не знает об этом», а девочку велел покормить.
8: Когда начинал только чтение Библии, было очень тяжело продираться. И были же когда моменты, когда просто текст рассыпался, например. Вот я помню, очень хорошо помню свои первые ощущения от синодального текста. Я читаю, ну, вроде бы как бы по-русски, но все же как-то рассыпано. Элементарная вещь, там, перескажите этот главу, этот фрагмент. И я понимаю, что я не могу этого сделать. Такое ощущение у меня было. Причем на самых таких простых текстах, вот на книге «Царств», я помню, что вот я поймал себя на мысли о том, что я... Вот сейчас попроси меня пересказать этот текст, я не смогу этого сделать. Но вот я считаю, что в значительной степени миссия нашего перевода вот все-таки эту картину сложить, чтобы это был именно все-таки текст. Он не идеальным, простым, конечно, не станет. И, конечно, он не станет обычной беллетристикой. Но все-таки он поможет, мне кажется, я надеюсь, я очень хочу верить в это, в то, что он помогает воспринимать текст, библейский текст как, именно как текст, а не как набор каких-то шифрованных посланий, которые в общую картину или складываются, или складываются с очень большим трудом.
4: Мы привыкли, что у нас есть один перевод синодальный, который на все руки мастер, который по любому поводу мы используем. Но вот новые переводы, они, в принципе, наверное, и не призваны выполнять такую функцию. Перевод РБО хорошо читать тем, кто никогда не знаком с Библией был, например. Я давал людям, которые никак не связаны с христианской традицией, ну, просто неверующие, например, они хотели познакомиться с Библией, даешь синодальный, они говорят: «Нет, я ничего не понимаю». Даешь перевод Кузнецовой, вот, «Радостная весть», они говорят: «Ну вот это вот понятно». И ее перевод, он в общем-то выполняет такую, ну, если хотите, миссионерскую, что ли, роль, когда человек, не знакомый с Библией, может ее как-то освоить. В этом, наверное, достоинство этого перевода.
3: Я сказала себе, если даже двум, трем, четырем человекам вот мой перевод поможет что-то, я буду считать, что моя жизнь не прошла бесцельно.
9: но я уже насчитала больше людей, которые подходили, говорили.
10: Во тьму веков та ночь уж отступила, когда, устав от злобы и тревог, земля в объятиях неба опочила, и в тишине родился с нами Бог. И многое уж невозможно ныне. Цари на небо больше не глядят, и пастыри не слушают в пустыне, как ангелы про Бога говорят. Но вечное, что в эту ночь открылось, несокрушимо временем оно, и слово вновь в душе твоей родилось, рожденное под яслями давно. Да, с нами Бог, не там шатре лазурном, не за пределами бесчисленных миров, не в злом огне и не в дыхании бурном, и не в уснувшей памяти веков. Он здесь, теперь, средь суеты случайной, в потоке шумном жизненных тревог, владеешь ты всерадостною тайной. Бессильно зло, мы вечны, с нами Бог.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Велика милость Господа!

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песню петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я профессор Бодрячок, снова рад видеть вас в моей чудесной школе здоровья и хочу познакомить вас с моими новыми учениками. Приветствуйте, Валерочка и Маруся! Здравствуйте, мои хорошие и дорогие! Только вот почему-то Веселинка не пришла. Опоздала. Придется начинать без нее. Садитесь, Валерочка, вот сюда, вот на этот стульчик. Маленько. О, а вот и Веселинка.
5: Здравствуй, моя дорогая веселая школа здоровья. Здравствуйте,
4: Веселинка,
5: мои дорогие.
4: Здравствуйте, как всегда.
5: Ой, как я рада вас видеть.
4: Какая у меня интересная племянница. Ты пришла в одном чулочке и в двух разных туфельках.
5: Ну, правда?
4: Да.
5: Одна туфелька и один чулочек.
4: А, ты специально это сделал для того, чтобы нас повеселить. Не зря же тебя назвали Веселинка.
5: Ой, вы знаете, профессор Бодрячок, вы знаете, у меня это случайно получилось, я просто сегодня проспала. Я так торопилась, все перепутала и забыла.
4: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ну ты, надеюсь, не забыла сегодня утром сделать зарядку, позавтракать, что еще, умыться, ну...
5: Конечно, я все это помнила, вы понимаете, профессор Бодрячок, ну... Не успела. У меня глаза почему-то все время закрывались. Они все время хотели спать. Но ведь это же полезно для здоровья.
4: Это профессор очень Бодрячок. Хорошо, что ты помнишь, что это полезно для
5: здоровья. Да, профессор Бодрячок. Я всегда об этом помнила. Даже когда вот сегодня полночи мастерила поделку про сон.
4: Так.
5: Да. Я так немножко устала, что уснула за столом и даже забыла выключить свет. И в моей комнате было светло, как на улице.
4: Ай. Веселинка, ну, это в твоей комнате было светло, как днем. Но если бы ты открыла окно и посмотрела на улицу, то ты бы увидела, что там темно и светит луна. Неужели ты не помнишь урок про солнце и луну? Когда мы изучали, для чего Бог сотворил солнце и для чего луну. Солнце для управления днем. Когда солнышко светит, это день, и мы можем делать самые разные дела. Но вот наступает ночь, и тогда мы должны только...
5: Играть в прятки. Я стою.
4: Машенька, ты любишь по ночам играть в прятки? Вот. А что
5: делает
4: ночью?
5: Валера любит играть в прятки ночью. Любит, вот. Он такой же, как я.
4: Дорогие ребята, но даже если вы любите играть по ночам в прятки, то вы все равно не сможете это делать всегда. Вы обязательно устанете и заснете. Потому что ночь Бог создал специально для того, чтобы мы спали и набирали сил. И я вам хочу открыть один секрет.
5: О, я люблю секреты.
4: Ночью. Когда дети спят, они растут значительно быстрее, чем днем, когда бодрствуют.
5: Ух ты!
6: А нам это в садике сказала Светлана Геннадьевна.
5: О! Тоже растет?
4: Правильно.
5: За Светлана Геннадьевна растет?
6: Мне тоже.
4: Да, Светлана Геннадьевна.
6: Светлана Геннадьевна воспитательница.
4: Молодец, Светлана Геннадьевна. Она все правильно сказала.
6: А у меня Елена Геннадьевна.
4: Вот.
5: Вот, Елена Геннадьевна тоже знает.
4: Тоже молодец. Да, да, да. Для того, чтобы хорошо спать, нужно знать, как приготовиться ко сну. Правда же?
5: То.
4: Вот. Давайте с вами научимся приготавливаться ко сну. Что для этого нам нужно?
5: Что, Валерий,
4: нужно? Мои подушки? А, вот они.
5: А,
4: вот они.
5: Профессор Бодрячок, мы сегодня будем спать на уроке, да?
4: Веселинка, веселинка. Поспать, конечно, не мешает. Но не во время занятий, а после, когда мы поиграем, погуляем. А сейчас я хочу, чтобы вы сказали, что нужно для того, чтобы приготовиться ко сну. Внимание! Прижиматься любят ушки к мягкой, ласковой...
5: Подушки, подушки!
4: Давайте разделимся на две команды.
5: Давайте, давайте на две команды.
4: Попробуем, кто быстрее наденет наволочку на подушку.
5: О, давайте. Так, подождите.
4: Так.
5: Считаем.
4: Ну, раз, два, три. Так, так, так.
5: Давай, давай, молодец, Валера. Чуть-чуть. Так, у нас ушки потерялись. Помогаем мне.
4: Ушками. Где тут штучка такая была?
5: Обе подушки приготовились ко сну.
4: Да. А вот эта подушка захотела спать чуть-чуть пораньше.
5: Нет, вот эта подушка лучше спит.
4: Вот это. Да.
5: Вот. Следующая команда.
4: Но это не самое главное. Вот, молодцы, ребята. Правильно.
5: Мы молодцы.
4: А сейчас я хочу вам сказать, что еще нужно для того, чтобы сладкий сон пришел к нам ночью. Принеси, пожалуйста, мне вон ту корзиночку.
5: Сиди.
4: Вот, в столе лежит. Так. Чудесно, урок
5: корзиночка
4: с подушками мы усвоили.
5: Так.
4: Так, вот здесь вот под деревом лежат разные предметы. Идите и принесите те из них, которые нужны для того, чтобы подготовиться ко сну. И не приносите тех, которые о сне ничего не говорят.
5: Какая ну, сложная задача, ты
4: бегите,
5: знаешь?
4: Бегите, бегите. Давайте, а я посмотрю, как вы справитесь.
5: Всем только по одному предмету, а то всем
4: с этой
5: пать
4: задачкой.
5: Да. Профессор Бодрячок.
4: Так, так, так. Так, зубная щетка пойдет. Перед сном надо обязательно чистить зубы. Так, о, зубная паста. О, хорошо, правильно.
5: Вот.
4: Шапочка. А зачем нам шапочка? Мы же не на улице, будем спать.
5: Да. Ну, тогда я посмотрю что-нибудь другое.
4: Да. Пусть она пока полежит. Шапочка не пойдет.
5: Держи, это тоже пригодится.
4: Так, так.
6: Пижамка.
4: О, так, так, так, так. А это
6: мыло.
4: Ну, что такое?
6: Пижама.
4: Мыло. Да, мыло пойдет. Так, а это у нас...
6: Пижамка.
4: А, пижамка. Да, да, да, перед сном.
5: Отличная пижамка.
4: Обязательно я одевать пижамку и штанишки.
5: Отлично.
6: Да,
4: да, да, да.
5: Вот я тебя еще нашла.
4: Так, собачка.
6: Дом.
4: Собачка. А зачем собачка?
5: Ну, знаете, профессор Бодрячок, с любимой игрушкой спать намного приятнее, да, Валер? Да.
4: А, вот собачка. Хорошо, собачку
6: еще
4: берем.
6: Полотенчик.
4: Полотенчик, правильно. Ты
5: какая
4: моя умничка,
5: молодец.
4: Правильно. Полотенчик тоже нужен, когда мы умываемся перед сном.
5: Точно.
4: Дорогие мои друзья, и сейчас я вам хочу сказать, что еще нам нужно. Кстати, а зачем это вот это?
5: А, ну это не для сна, это потом нам пригодится.
4: Ну ты да положи тогда это на стол.
5: Хорошо.
4: Я хочу сказать, что еще нам понадобится для приготовления ко сну. Это будет загадка. Давайте с вами сейчас внимательно посмотрим на движение. Будете повторять за мной.
5: Смотрим,
4: и потом профессор попробуйте отгадать, что это.
5: Да.
4: Ну,
5: давайте
4: побежали.
5: Давайте.
4: Побежали, побежали. Он нам в форточку влетает и по сторонам гуляет, под кроватку залезает и под потолок взмывает, все прохладой наполняет. Кто же, кто он? Чтобы уснуть скорее смог, приглашу я...
5: Что?
4: Что?
5: Что? А, ветерок!
4: Правильно! Ветерок! А я приглашаю вас сесть за столик.
5: Ой, как хорошо-то!
4: Мои дорогие, садитесь.
5: А то я так устала. Ой, просто нет сил.
4: Да.
5: Ой, как я устала-то.
4: Моя дорогая племянница, это все от того, что сегодня ночью к тебе вовремя не пришел сладкий сон.
5: Да.
4: Я вам хочу сказать вот что. Для того, чтобы к вам пришел сладкий сон, нужно...
5: Я знаю, что нужно.
4: Что? Что? Что? Что? Ну?
5: Ну? Нашу кроватку покрыть вкусными конфетками и шоколадками. Да?
4: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Маруся, ты будешь спать, если твою кроватку ночью покроют шоколадками? А? Будешь спать?
5: Она будет всю ночь кушать.
6: Я тоже.
5: И он будет всю ночь кушать.
4: Дорогие мои, если вашу кровать покрыть шоколадками, вы никогда не заснете. Нет, сладкий сон. Это не значит покрыть кровать шоколадками. Сладкий сон – это приятный сон, который приносит удовольствие и прибавляет много сил. Я вам хочу сказать о трех друзьях сладкого сна. С одним вы уже познакомились. Это ветерок.
5: Точно.
4: Да, правильно.
5: Ветерок.
4: Есть ветерок. Еще два друга у сладкого сна. Итак, новая загадка.
5: Ух ты.
4: Нет ни звука, где она, а зовется. Ну?
5: Тишина. Нет,
4: правильно, Веселинка.
5: Знал, Валера
4: да,
5: тоже
4: надо
5: знал.
4: Надо бы сказать,
5: молодец.
4: Правильно. И сказал бы,
5: а
4: нет ни звука, где она, а зовется тишина. Тишина – это тоже один из друзей сладкого сна. Потому что когда кто-то говорит…
5: Профессор Бодрячок, а вот зря мы шапочку-то не взяли.
4: А зачем нам шапочка?
5: А видите, шапочка? Какая она тепленькая, видите?
4: Ну.
5: А вдруг рядышком кто-то громко запоет.
4: Ух ты.
5: Или включит телевизор. А я раз, одену шапочку, и тишина.
4: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот. Да, слушай, я что-то не подумал про это.
5: Да.
4: Маруся, а у вас соседи по ночам поют? Нет?
6: У меня поют, я даже одевал подушку.
5: Вот, молодец.
4: Я вот не подумал про шапочку. Ну, наверное, лучше сходить к соседям и сказать: дорогие соседи, из-за ваших песен к нам никак не приходит сладкий сон.
5: Ну, это правда.
4: И да, попросить их попеть в другое время днем.
5: Да.
4: Или как-нибудь, ну, нельзя же петь по ночам. Хотя, если соседи непослушные, то, может быть, я даже соглашусь насчет шапочки.
5: А третий друг кто?
4: Третий друг. Да. Итак, загадка про третьего друга. Внимание. Так. Там, куда она придет, свет вдруг сразу пропадет.
6: Темнота.
4: Ну я все-таки договорю загадку. Правильно, темнота. Все становится черно и не видно ничего. Ходит по ночам, она зовется. Правильно сказал Валерочка. Улица.
5: Темнота. Молодцы. Вот, профессор Петрячок, а вот скажите, пожалуйста, а почему нужно спать? Вот почему нельзя целый день играть, скакать, делать поделочки?
4: Ну как почему нельзя? Для того, чтобы играть, прыгать, делать поделочки и многие другие хорошие дела, для этого нужно много сил. Бог специально создал ночь, чтобы мы ночью во время сна отдыхали и набирали сил. Дело в том, что когда мы засыпаем, закрываем глазки, все наше тело успокаивается, наша головка, ручки, ножки, все это наполняется новыми силами, чтобы утром можно было снова играть, веселиться, радоваться и делать много-много хороших, замечательных дел.
5: Я поняла. Да. Ребята, я поняла.
4: Что ты поняла?
5: Что сон – это как новая батарейка. Вот смотрите, вот собачка у меня стоит и не двигается, у нее нету сил. А мы вставляем в нее новую батарейку.
4: И что тогда
5: И тогда собачка начинает бегать и сверкать глазками. Вот такая собачка.
4: Правильно. Молодец, Веселинка. Господь специально дает нам ночью отдых для того, чтобы на следующий день мы смогли сделать много очень хороших, добрых и интересных дел.
5: А я знаю, ребята, интересную подделку про сон. Я сама ее придумала.
4: Неужели ты не спала просто так прошлой ночью? Давай, доставай подделку.
5: Так, это вам с Марусей.
4: Ох ты.
5: Это нам с Валерой. Мы сначала на наш картон с дырочками приклеим черный квадрат. Это у нас будет ночь. Вот, держите клей, помогайте.

0: Вот. Смотрите, для того, чтобы это было настоящим окном, мы приклеим рамочки нашему окну. Держите рамочки. Вот смотрите, вот так вот. Квадратик со всех сторон.
1: А если вот здесь подоконник нужен?
0: Да, и подоконник, конечно, Валер.

0: нет. Вот смотрите, еще одну рамочку мы приклеим вот прямо на окошко. Вот так приклей. Как будто это настоящее окно, понял? Вот, вот для чего она нам нужна. Вот, смотрите, что у нас получилось. Вот, молодцы. Смотрите, какие мы молодцы. Вот.
1: Да, вы нас подождите. Мы тут
0: обязательно.
1: Вот
0: пока не доделывают окошки, я вам расскажу, что делать дальше. Я вырезала вот таких два желтых кружочка. Это будет изображаться...
1: Луна.
0: Молодцы. Луна, вот тебе одна луна.
2: А может, вырезать? Вот. Я хочу вырезать вот так. Вот такую.
0: Да, вот такой месяц, чтобы у тебя получился. Держи.
1: Вот.
0: Держи. У тебя будет другая луна. У нас будет не круглая луна, у нас будет

0: у нас, у нашей картинки есть две дырки.
1: Так, так.
0: Вот сюда, в эти дырки, мы вставляем нашу тесемочку.
1: Так, так.
0: Туда, кончиками назад.
1: Так, так.
0: И завязываем с другой.

0: Это я вырезала. Вырезала занавесочки.
1: Ух ты! Понятно.
2: А ничего не видно из-за нее.
0: Правильно, ребята.
1: Да. Это как раз и нужно для того, чтобы...
2: Чтобы свет не...
0: Вот смотрите.
1: Чтобы
0: когда...
1: не впускать свет.
0: Я скажу. Я знаю. Вот когда наступает ночь, мы должны в комнате закрыть нашу шторку. И тогда в комнате тоже становится темно. И тогда к нам приходит
1: сладкий сон.
0: Точно.
2: Я хочу по-другому.
0: Давай. Вот так хочет, да. Хорошо.
2: Что-то у меня совсем нет сил.
1: Веселинка, ты совсем уже спишь. Дорогие ребята, Веселинка, к сожалению, не сможет с нами поиграть после занятий. Поэтому мы с вами прощаемся. Приходите на следующее занятие с новыми силами и присылайте нам ваши письма и рисунки. Нам очень приятно. Ну а сейчас мы с вами прощаемся. До скорых встреч. Пока. Пойдем.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Воскликните Господу, вся земля!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Песня «Я пойду к врачу» поет Надя Малышева.
3: Потерялось настроение, возвращаться не спешит. В чем причина?

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
2: Сегодня пророчество вызывает у людей большой интерес. Хотя есть люди, которые к этому достаточно равнодушны. Может быть, даже кто-то усомнился в их смысле. А вы знали о том, что апостол Павел в первом своем послании к Фессалоникийцам, в 5 главе,

0: книг, которые есть сегодня у нас. И церковь, она жила за счет откровения, то есть как Бог показывал и как церковь двигается. Отсюда в Новом Завете часто упоминается, что в церкви были пророки. И именно эти пророки иногда показывали Божие откровение, то есть говорили о том, что необходимо церкви осуществить или сделать. А может быть, иногда предостерегали от каких-то угроз, от какой-то надвигающейся беды. Так вот, пророчество – это не всегда только такое четкое предсказание, как гороскоп, что должно случиться. Пророчество иногда – это Божие откровение. То есть, когда Бог говорит о том, что церкви необходимо сделать или осуществить, или, может быть, что-то, чего она забыла, и ей нужно к этому вернуться, что-то переосмыслить. А «не учижайте» – это слово означает «не пренебрегать». Само слово означает даже дословно «отложить что-то в сторону», то есть считать это ненужным, и в какой-то степени даже есть идея пренебрежения, то есть не обращать на это никакого внимания. Если мы соединим два этих слова, то мы поймем, о чем говорит апостол Павел. Когда Бог хочет открыть что-то очень важное и ценное, свою волю, свой замысел церкви, вот в этот момент церкви необходимо быть очень внимательной, чтобы услышать и понять, о чем говорит Господь. Но важное ключевое слово, чтобы мы не пренебрегали пророчеством, это научиться его понимать. Если мы правильно понимаем, что было сказано, соответственно, мы и в соответствии с этим откровением и живем. Однажды в одной деревне высоко в горах жил старец. Его посчитали очень мудрым человеком и пророком. Вот все, что он говорил, все исполнялось. Например, скажет о войне – будет война. Скажет о холоде – наступают жуткие морозы. Поэтому к его слову относились внимательно. Но вот однажды старец спустился с гор, пришел в селение и со слезами на глазах сказал: «Завтра солнце померкнет». Развернулся, поднялся в горы и вернулся в свою хижину. Что было среди населения? Люди впали в отчаяние. Кто-то стал собирать быстро вещи, чтобы уехать из этого места. Остались только самые стойкие, которые все-таки хотели дождаться этого момента и принять, так сказать, судьбу как есть. Настало утро, и солнце поднялось. Люди начали возмущаться. Нас пророк обманул, ввел в заблуждение. А сколько людей уехало, оставили свои дома, сколько людей находится в отчаянии. И возмущенная толпа стала подниматься в хижину к старцу. Но там была тишина. И когда они открыли двери, они увидели, что старец умер. Он сказал, что завтра солнце не взойдет для него. Но люди так поняли, каждый по-своему. И из-за этого произошло такое непонимание. Очень важно, чтобы мы действительно понимали пророчество. Когда мы понимаем, о чем говорит Господь Бог, что Он предсказывает или на что обращает наше внимание, тогда мы никогда не отложим в сторону Божие предсказание и Божие Слово, а будем жить и поступать по Нему. Пусть Господь вас в этом благословит.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
3: Для вас поет Сергей Верминов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Принимайте эти таблетки по 1-2 раза в день после еды. Такую рекомендацию наверняка все мы слышали и не раз. А теперь давайте задумаемся, насколько она точна и не требует ли она дополнительных указаний. 2 раза в день? Когда именно? Разжевать или глотать? Чем запивать? А не станет ли хуже? Для того, чтобы лекарство принесло пользу без негативных последствий, необходимо соблюдать определенные правила. О том, какие они, расскажет наш эксперт, кандидат фармацевтических наук Вячеслав Юрьевич Кожухарь. Вячеслав, добрый день.
5: Здравствуйте, Анастасия.
4: Скажите, почему так важно знать правила приема лекарств?
5: Ну, в этом и смысл лечения, потому что препарат нужно принимать в нужное время, в нужной дозе и в нужный период.
4: Угу. Вот вы тут дали мне определенные советы, давайте мы тогда по ним и пройдемся.
5: Хорошо.
4: Значит, первый совет – перечислить врачу все принимаемые лекарства, в том числе витамины, препараты какие-либо, и даже те, которые мы принимаем эпизодически. Вот почему это важно?
5: Ну, поскольку при назначении лекарственного препарата врач должен учитывать те препараты, которые пациент принимает в данный момент, потому что обычно к 60 годам у некоторых пациентов до 27 различных заболеваний. И, конечно, он лечится у других специалистов. Чтобы учесть лекарственное взаимодействие, врач должен точно знать, что принимает пациент. Потому что было изучено, при приеме 4-6 препаратов лекарственное взаимодействие может быть до 60%. При приеме 10 препаратов уже в крови взаимодействуют все 100% лекарственных препаратов. Представьте, какая химия происходит внутри. Да. Поскольку лекарственный препарат – это, как правило, все активные молекулы, то может произойти непредвиденный эффект. И в инструкции к препарату, как правило, имеются данные о их взаимодействии с другими лекарственными группами. И это очень важно учитывать, потому что в некоторых случаях можем получить не только снижение или неэффективность, но и токсическое действие.
4: А почему витаминов это тоже касается? Мне всегда казалось, что витамины можно в любом случае принимать, независимо ни от чего.
5: Но если посмотреть на структуру любого витамина, мы тоже видим, что это активная достаточно молекула, которая есть различные радикалы и центры химически активные, которые могут взаимодействовать с какими-то участками молекул лекарственных препаратов. И иногда даже во время синтеза новых лекарственных препаратов как раз и используют свойства витаминов вступать в активное взаимодействие. Но представьте, если это произойдет в организме, что можно тогда ожидать. Причем интересно, что такой эффект дают только витамины, принимаемые извне. Витамины, которые у нас внутри в организме, таким эффектом не обладают.
4: Ага. Почему так важно внимательно прочитать инструкцию?
5: Ну, вы знаете, дело в том, что в инструкции к препарату содержится много различной информации, которую должен знать пациент. В первую очередь, это правила хранения препарата. Да? Какие-то важные побочные эффекты, которые могут возникнуть, и о которых просто врач в силу ограниченности времени на приеме не успел рассказать. Поэтому пациент, изучив инструкцию, он уже знает, что можно ожидать от приема препарата и как быстро следует реагировать. Поэтому инструкция к лекарственному препарату – это достаточно важный документ. И не следует пренебрегать ее изучением.
4: Я обычно все время выкидывала коробку и инструкцию вместе с коробкой. Теперь буду хранить,
5: да,
4: и читать внимательно.
5: Пожалуйста, читайте, изучайте.
4: Проанализировать, не привело ли применение препарата к возникновению нежелательных реакций. Вот, может быть, вы скажете, как правильно проанализировать?
5: Ну, если при приеме лекарственного препарата возникают какие-то странные, необычные ощущения, о которых врач не говорил, может подниматься, например, температура, ощущение приливов, сухости во рту, боли в животе, головные боли, изменение давления, изменение уровня глюкозы в крови, помутнение в глазах. Могут появляться различные, такие, знаете, как летающие мушки, такое есть понятие при снижении уровня глюкозы. На это всегда следует обращать внимание, потому что развитие вот этих нежелательных эффектов может привести к каким-то трагическим последствиям.
4: Понятно. При возникновении негативных симптомов вы советуете обязательно обратиться к врачу. То есть, ну, мы люди такие терпеливые, да, в принципе, очень много каких неприятных ощущений мы можем перетерпеть. Пройдет, привыкну. А вы говорите, что нужно обязательно сообщить об этом врачу. Вот почему?
5: Ну, во-первых, о вероятном появлении каких-то нежелательных эффектов всегда должен сообщать врач. Потому что бывают разные случаи. Например, некоторые возникающие реакции могут проходить сами собой через определенный день или два, и об этом всегда предупреждает врач. Некоторые нежелательные реакции свидетельствуют о том, что препарат нужно отменять. И врач также проконсультирует о том, в каком случае следует прекратить прием препарата.
4: Ну, или, наверное, он поможет заменить, да, тогда?
5: Да, потому что, напомню, главный принцип у врачей – это принцип «не навреди».
4: Угу. Узнать об альтернативных, немедикаментозных методах лечения. А вот это зачем? Если мне врач уже все посоветовал, зачем мне нужно узнавать об этих альтернативных методах, тем более немедикаментозных?
5: Ну, вы знаете, поскольку организм наш достаточно уникальный, это целый, можно сказать, мир, вселенная, особенно головной мозг. А поэтому при разных заболеваниях существуют разные способы коррекции или лечения. Не всегда только лекарственные препараты являются, так сказать, единственным средством для излечения. И если пациент считает, что данная терапия для него может быть дорогостоящая, или он принимает какие-то другие лекарственные препараты, которые могли бы дать нежелательные явления при взаимодействии с вновь выписываем лекарственным препаратом. В данном случае можно говорить о каких-то других немедикаментозных методах лечения. Это правильно. И врач также, учитывая все эти факторы, может даже и сам предложить какие-то альтернативные варианты. Например, массажи, растирания и другие способы.
4: То есть если я буду подкованная, да, узнаю, то будет легче мне у врача об этом спросить, да, наверное, и Он мне, в общем-то, охотнее посоветует, может быть, так, да, потому что часто врачи назначили таблетку, и иди с Богом.
5: Но дело в том, что пациенты на приемах, они не задают много вопросов.
4: Да, тоже.
5: И это главная проблема. Почему-то возникает такой страх спросить и уточнить у врача. А ведь как раз при назначении препарата и нужно это делать. И не рекомендуют уходить с приема, если есть какие-то нерешенные вопросы, есть какие-то сомнения или страхи. Лучше их озвучить в момент выписывания лекарства, чтобы потом в аптеке не было проблем при его приобретении и лечении. Да.
4: И, соответственно, сразу у него и спросить, можно ли найти какую-то альтернативу.
5: Конечно,
4: понятно.
5: Конечно, да.
4: Спасибо. В большинстве случаев безопаснее начинать лечение с дозы ниже обычной терапевтической, особенно пожилым людям. Вот почему такая рекомендация?
5: Ну, данный подход оправдан в том случае, когда мы говорим о пациентах пожилого возраста. Потому что некоторые препараты у них в организме могут накапливаться, задерживаться и давать какие-то токсические эффекты. И еще следует учитывать тот факт, что пожилые пациенты, они ведь часто принимают некоторые препараты длительно, допустим, от высокого давления, препараты при сахарном диабете и другие варианты. И в данном случае, чтобы не вызвать накопительный эффект, некоторые врачи рекомендуют принимать меньшую дозу, так сказать, субтерапевтическую, чтобы не вызывать в том числе и привыкание к препарату. Потому что в любом случае со временем приходится постепенно повышать дозировки. И если мы начинаем с меньшей дозы, то вероятность быстрого повышения мы снижаем.
4: Угу. Понятно. При назначении нового препарата вы советуете узнать у врача, нельзя ли отменить какой-либо из принимаемых ранее препаратов?
5: Да, совершенно верно, потому что бывает ситуация, когда вновь назначаемое лекарственное средство может обладать несколькими эффектами терапевтическими, и принимаемый ранее препарат может дублировать эти действия. Ну, зачем нам бить два раза по одной и той же мишени, когда можно просто отменить одно лекарство и назначить новое с более широким действием?
4: Вот следующий вопрос, он для меня актуальный, потому что некоторые из моей семьи говорят, ну ничего страшного, и когда срок годности вышел, все равно можно полгодика еще запасик есть. Не выкидывай, оставь. А вы говорите, что ни в коем случае, да, нельзя дольше назначенного срока принимать препарат.
5: Почему, да?
4: Да.
5: Ну, такая ситуация нам вообще странная, в том смысле, что откуда у пациентов берется препарат, который они хранят и у которого истек срок годности. Вообще-то, по-хорошему, препарат, который выписал врач, нужно приобрести и начать принимать. И в аптеках обычно продаются препараты с хорошим запасом срока годности, 1,5-2 года, иногда больше. Вопрос, почему пациент не принимал это лекарственное средство, и у него оно осталось? Самое главное.
4: Да, может быть, он его принимал, а потом у него осталось. Он оставил для того, чтобы на всякий случай потом еще пригодится. Вот он стоял, срок годности кончился, а ему вот сейчас понадобилось. И он думает, а выпью я этот, зачем мне? Тут как раз у меня полбутылочки, мне еще хватит, например, да, тех же самых таблеток или еще чего-то. И не бежит за новыми. Ну, действительно, таблетки сейчас удовольствие дорогое, вообще лекарства дорогие достаточно. Вот поэтому с этим-то и связано.
5: Ну, в данном случае такая экономия может привести к еще большим тратам, поскольку когда у препарата истекает срок годности, то все эффекты и побочные действия, они могут проявляться более выражены. И производитель несет ответственность за качество, эффективность и надежность препарата только в рамках его срока годности. Поэтому если после истечения срока годности пациент принимает какие-то лекарства и у него возникают побочные эффекты, то в данном случае вина лежит полностью на нем.
4: Угу. А еще вы говорите, что нельзя ни в коем случае бросать начатый прием.
5: Ну, это зависит конкретно от препарата. Если мы говорим про лекарства, которые регулируют уровень артериального давления, например, да, или работу головного мозга, то в каждом конкретном случае врач тоже всегда оговаривает, когда можно не принять или отменить применение препарата. Здесь важно понимать, что отмена препарата часто бывает длительной, в течение 2-3 недель, и дозу препаратов следует снижать постепенно. У меня у одной знакомой, представьте, был случай, она проезжала в больнице, с заболеванием сердца, восстановила сердечный ритм, нормализовала давление. Ей выписали хорошие препараты, она пришла домой, стала гулять со своими собаками и внезапно умерла.
4: Для меня тоже.
5: И когда мы стали разбираться, что ей назначали, что произошло, оказывается, выяснили, что ей назначили группу препаратов бета-блокаторы, на них и последние 3 недели была, и она резко после наступления улучшения.
4: Хорошо самочувствие,
5: да? И стало хорошо, сердце бьется хорошо. Ну, препараты, они встраиваются в жизненный ритм сердца и дают прекрасные эффекты, но при условии их постоянного поступления.
4: А она подумала, что она просто выздоровела, и все хорошо.
5: И она отменила все препараты и вызвала так называемый эффект рикошета, когда снова организм вернулся внезапно в исходное тяжелое состояние, и, к сожалению, в тот момент она не смогла его пережить. Она вот в той ситуации гуляла на улице с собаками, и прям так ее там и нашли. Очень страшная ситуация. Поэтому всегда следует уточнять у лечащего врача, можно ли отменять этот препарат в случае необходимости, и как правильно отменить препарат и перейти к другому. Угу. Это крайне важно.
4: Давайте с вами еще поговорим о том, как правильно хранить лекарства. Угу. Потому что заходишь к каким-нибудь своим родственникам, к друзьям, к бабушкам, и лекарства находятся где угодно. Они могут находиться на кухне, на столе, может быть, на кухне в каком-нибудь шкафчике. Они находятся даже в ванной иногда тоже в шкафчике. Вот можно ли таким образом хранить, или есть какой-то определенный безопасный, да, способ хранения лекарств?
5: Конечно, он существует. Если мы возьмем ту же самую инструкцию, то в последнем разделе «Условия хранения и сроки годности» будет все как раз и прописано. Угу. Почему важно именно следовать условиям хранения, прописанным в инструкции? Потому что главными врагами лекарств являются высокие температуры, солнечный свет и повышенная влажность.
4: То есть вот так вот таблетки хранить нельзя, правильно я понимаю?
5: В таком виде хранение недопустимо, потому что влияние солнечного света или даже обычного света может приводить к запуску окислительно-восстановительных реакций, к разрушению молекулы. Это особенно характерно для таблеток анальгина. Если они пожелтели, то их категорически запрещено принимать, даже если срок годности еще достаточно велик. Свет, он полностью портит анальгин. Он желтеет, оксидная форма образуется, и он становится уже токсичным для печени. Поэтому очень важно препараты не только принимать при условии хорошего срока годности, но еще и правильно их хранить.
4: Вот вы говорите про срок годности. Иногда бывает, что на коробочке написано срок годности, и мы прочитали и поставили срок годности, например, довольно-таки большой, 3 года, да, к примеру. Но мы не обращаем внимания на то, что после вскрытия написано, он хранится, этот препарат, только полгода, к примеру, или даже и того меньше. Вот насколько это важно учитывать, и можно ли использовать после, если у него свой срок годности такой большой, то, может быть, можно его и больше полугода хранить открытым?
5: Ну, знаете, этот вопрос актуален для капель глазных и для наружных лекарственных форм, для кремов и для мази.
4: Если говорить... Еще сироп детский.
5: Детский сироп.
4: Нурофен,
5: да,
4: например.
5: Да, антибиотики и так далее. Для многих препаратов. Если говорить про глазные капли, то, как правило, после вскрытия флакона они хранятся в течение 30 дней, если это не сказано иначе в инструкции, и в холодильнике в основном. Поэтому после вскрытия флакон нужно хранить в соответствующем месте. Почему это важно? Потому что капли при открывании, закрывании крышечки начинают подвергаться микробной контаминации. И, конечно, в состав входит определенное количество консерванта, которое обеспечивает их стерильность как раз в течение вот этого срока, но он не может составлять полностью весь срок годности. Но есть одно исключение. Это капли сульфацилнатрия, которые после вскрытия флакона можно хранить в течение всего срока годности, поскольку сами капли являются антисептическим средством. То есть сами убивают инфекцию, и контаминация там не происходит. Ну, также,
4: понятно.
5: Если мы говорим про антибиотики, срок хранения после разведения суспензии неделя в холодильнике, ну, сиропов тоже в течение определенного срока и так далее. Как правило, тубы с мазью или с кремом после вскрытия хранятся до 2 месяцев.
4: Ясно. Есть ли какие-то особенные моменты, которые необходимо знать при приеме лекарственных препаратов?
5: Конечно. Мы говорим о кратности приема, о времени приема до еды или после еды. Давайте поговорим прямо про каждую рекомендацию.
4: У нас, правда, совсем немного времени осталось, поэтому нам нужно кратко обо всем этом поговорить.
5: Ну, хорошо. Ну, вот первое правило – это кратность приема. Дело в том, что есть препараты дозозависимые, есть препараты времязависимые. И для каждой группы препаратов существует своя кратность приема, чтобы таблетка успела высвободиться, создать необходимые пиковые концентрации в системном кровотоке, отработать и выделиться.
4: Ясно.
5: И это время все строго и четко рассчитывается.
4: Я вас поняла. Так, у нас есть такое понятие, как compliance, или приверженность приему.
5: Да, это современное такое понятие, оно беспокоит всех врачей, потому что некоторые пациенты вследствие того, что забывают или им неудобно применять некоторые препараты, перестают лечиться. Приходят на повторный прием, и врач спрашивает, ну как? Они говорят, да все так же, то есть не помогло. В данном случае compliance или комплаентность, если говорить на русском языке, это залог успеха, потому что именно приверженность терапии приводит к хорошим результатам.
4: Не все таблетки можно пить вместе.
5: Конечно. Потому что препараты могут взаимодействовать, нейтрализовать действия друг друга. Врач всегда скажет о том, в какое время лучше принимать препараты, до или после еды. Это также касается препаратов обезболивающих, противовоспалительных. Поскольку прием на голодный желудок оказывает ульцерогенное действие на слизистую оболочку, может вызывать образование язвы, гастритов, эти препараты следует принимать после еды.
4: Не все таблетки имеют дробные дозировки. Правда ли это?
5: Конечно. Поэтому существуют готовые лекарственные формы с соответствующими дозировками, указанные на упаковке. И врач при выписывании данных препаратов всегда учитывает прием и, возможно, ее дозирование.
4: Лекарство нужно запивать всегда водой?
5: Если не сказано иначе в инструкции, лучшим средством для запивания лекарств является именно чистая питьевая вода.
4: Есть жевательные таблетки. Их нужно обязательно проживать, да? И дрожже нельзя раскусывать. Вот это, как вы к этому отнесетесь?
5: Таблетки покрыты оболочкой. Дрожже нужно проглатывать целиком, поскольку дрожже получают послойным нанесением различных лекарственных средств, начиная от ядра и до оболочки. И дрожже также должно в организме постепенно раствориться с каждым слоем, чтобы он в свое время проник в системный кровоток и не было взаимодействия.
4: Почему нельзя употреблять алкоголь во время лечения?
5: Современные исследования показали, что алкоголь способен негативно повлиять как на организм, так и на эффект от лекарственного препарата. И здесь следует выделить особо, например, препарат парацетамол, который на фоне приема алкоголя дает очень серьезное токсическое поражение печени. И бывают случаи, когда после известных праздников люди, длительно принимавшие алкоголь, заболевают простудными заболеваниями, у них высокая температура, начинают принимать парацетамол и получают тяжелейшее поражение печени. Поступают в лечебно-профилактические учреждения. Поэтому в данном случае алкоголь и лекарства – это всегда заклятые враги.
4: Понятно. Спасибо вам большое за подробные ответы. Всего вам хорошего. До свидания.
5: Всего доброго.
4: Подведем итоги. На приеме сообщайте врачу о всех хронических заболеваниях. При лечении не употребляйте алкогольных напитков. Не храните препараты в ванной комнате. Не подвергайте воздействию тепла, влаги и прямого солнечного света. Не допускайте замораживания жидкой лекарственной формы препарата. Если вы пропустили прием, примите препарат, как только вспомнили об этом. Не принимайте двойные дозы. Строго следуйте инструкции. Ну а я желаю вам не болеть. Всего доброго!

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Валерий Малышев.
7: Загадочный библейский персонаж Мелхиседек. Кем он был на самом деле? Почему Авраам отдал ему десятую часть своего имущества? Как Мелхиседек благословил Авраама? Сегодня у нас в гостях магистр теологии, священнослужитель Юрий Михайлович Волобоев. Здравствуйте, Юрий Михайлович.
8: Здравствуйте.
7: Вот, собственно, мы в прошлой программе обсуждали вот такую ситуацию, когда Авраам вынужден был собрать ополчение и выступить, и сражаться с регулярной армией. И победил. То есть одержал, ну, более чем убедительную победу. Захватили огромное количество трофеев. Но самое главное, что выполнили основную задачу, то есть Авраам освободил своего племянника. Ну и, в общем-то, вот какие события произошли сразу после этого.
8: Да, можно почитать отрывочек из 14 главы. «И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего, и благословил его, и сказал: Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышнего, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего. И сказал царь Содомский Аврааму: отдай мне людей, а имение возьми себе. Но Авраам сказал царю Содомскому: поднимаю руку мою Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама. Кроме того, что съели отроки, и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною, Авер, Эшкол, Мамри, пусть возьмут свою долю». Такой вот очень интересный отрывочек. Вся 14 глава необыкновенно интересная с этой серьезной победой и вот, собственно, с тем, что произошло. Да? А выходит ведь навстречу с возвращающимся с победой, с трофеями, вот, к Аврааму выходит царь. Вот что самое интересное. Да? То есть и царь, и священник Бога Всевышнего. Царь Салима.
7: Ну, Салим – это…
8: Шалом.
7: Шалом. Ну, то есть в переводе с…
8: древнего языка.
7: С древнего языка – мир.
8: Мир, да.
7: Царь мира.
8: Царь мира, да. И Мелхиседек – тоже имя очень интересное в переводе с древнееврейского. Да, то есть царь, цедек – это древнееврейское слово «праведность», «праведность», «справедливость». То есть царь справедливости и царь праведности. Мелхиседек. Буквально его имя означает. Вот. А он царь в городе мира. Да? Интересно, интересно. Значит, получается, что в местности, где все-таки бродит, путешествует Авраам, там присутствуют люди, которые знают Бога Всевышнего.
7: Ну, не просто присутствуют, а есть некий священник, который…
8: Ну, совершает служение, да?
7: Да, и которому Авраам отдает десятую часть. То есть, вообще говоря, о десятой части до сих пор ничего нет. То есть, по какому праву, то есть, почему Авраам вообще хочет его вот так вот облагодетельствовать, ну или…
8: Но здесь вот эта история с Мелхиседеком и городом Салимом на самом деле… многое что меняет. Почему? Потому что выходит, что вот эта вся местность, да, то есть хананейская земля, там живут хананеи. Хананеи, так вот, это часть семитских племен под очень разными названиями, там и ферезеи, там и амаликитяне, там и, как бы, собственно, вот кого только нету. Вот здесь мы перечисляли царей содомских, гоморских, и зузимов, и рефаимов. Ну, не будем их всех
7: перечислять. Хананеи – это разве не потомки Хама?
8: В том числе, но это, знаете, такое общее название, я бы сказал. Угу. Очень много племен, соответственно, родов, да? Кто-то сумел построить город, кто-то, как и Авраам, собственно, странствует, кочевой образ жизни ведет. Но это все вот как бы такое семитское направление, да? То есть, когда мы говорим «семитское направление», то есть мы подразумеваем, что у них один язык, они друг друга понимают, они говорят на одном языке, да? И большей частью все-таки они выходцы вот с севера. То есть оттуда вот так они как бы инфильтруются, да, на эту территорию. То есть то ли там с каким-то, значит, караваном купцов кочуют, то ли они сами с большой семьей, там, с большим племенем, да, переезжают на новые территории. То есть они, получается, как бы заходят на территорию туда, ближе к Египту, к югу идут, с севера на юг. Угу. И вот интересно то, что, да, вот там есть, выходит, какое-то святилище, то есть есть жертвенник вот в том самом Салиме, да, то есть, соответственно, происходит служение, да, то есть если выходят царь и священник, фигура действительно загадочная, потому что о ней более нету никаких упоминаний в Ветхом Завете. Ну, пожалуй, что будет еще в книге «Псалтирь» одно упоминание. Ну и, собственно говоря, Новый Завет более так чаще будет упоминать имя Мелхиседека. Да? Царь и священник. Значит, происходит вот то самое служение. Да? То есть где-то есть святилище.
7: Служение, но оно предполагает не только священника, оно предполагает все-таки и народ какой-то, да, который поклоняется.
8: Мы говорим, а почему, собственно, отдают десятую часть? Угу. Но понятно, что гораздо позже, очень обстоятельно, Моисей будет говорить о том, что вот десятую часть нужно будет возвращать именно во святилище. Угу. Для чего? Чтобы поддерживать служение во святилище. То есть на жертвеннике должна быть овечка утром и вечером, то есть это жертва всесожжения, жертва завета израильского народа, который Господь дал им при исходе. Ну, соответственно, там религиозные праздники, то же самое, да, то есть должны приноситься жертвы, мирные жертвы подразумевают вкушение мяса, да, то есть того бычка, которого забили, да, в качестве мирной жертвы должны были все съесть и так далее, да. Угу. То есть все это, как бы, то есть служение святилища подразумевает, ну, как бы, и сосуды, и жертвенник, который должны они из металла сделать на самом деле, да, собственно, и сами вот эти вот животные. А где-то их надо было брать?
7: Ну, оно еще подразумевает, помимо того, что, ну, само служение непосредственного святилища, если мы посмотрим дальше, в будущем, ну, то есть каким образом организовывается израильский народ, то там ведь помимо непосредственно служения во святилище были еще люди, которые должны были учить.
8: Да.
7: Ну, то есть...
8: Левиты, так сказать, да?
7: Да, то есть это целая структура, достаточно такая обширная в народе. То есть такая структура, получается, что существовала.
8: Конечно. Но и получается, что тот же Авраам, он не существует в неком... в таком богословском вакууме, да, то есть вот он один единственный, которому Бог что-то сказал, и вот теперь он строит жертвенники, там что-то, ну, опять же, на жертвенники, он же возлагает на жертвенник животных, да, в качестве жертвы Богу, да. Опять же, это если вот все эти, так скажем, хананейские племена говорят на одном языке, они друг друга понимают, у них один культурный код фактически, да, то есть, по крайней мере, у них одна одежда, да, то есть они едят одну и ту же пищу, Скорее всего, что поют одни и те же песни, то есть у них одни и те же музыкальные инструменты. У них есть, наверное, какие-то одни общие, ну, там, я не знаю, простите уж, анекдоты, по поводу чего они смеются, да, то есть или смешные истории. У них есть какие-то общие правила. То есть не то, чтобы Авраам пришел, да, и вот у него такая этика, которая коренным образом отличается от этики вот этих самых племен, которые вокруг него. Ну, вряд ли, да, то есть это все равно плюс-минус один народ, да. У нас, например, тоже есть славянские народы, там, в России, там, да, русские славяне, белорусы славяне, украинцы славяне. Но язык-то может и отличаться, да, там, то есть, но в целом мы-то друг друга понимаем в любом случае. Так вот, получается, что и древний мир знает о десятине. Зачем она нужна? Древний мир знает жертву всесожжения. Древний мир знает вот как бы вот эти все посвящения Богу, да? Угу. Древний мир знает, что как бы жертвенник должен содержаться в должном состоянии. То есть там за ним кто-то должен ухаживать. На этом жертвеннике должны, так скажем, проводиться служения, возлагаться жертвы Богу, вот, к тому, которому жертвенник.
7: Ну, то есть вообще получается, что Авраам, он такой вот священник, который пришел в эту землю, и он строит жертвенники. Но есть более старший священник Мелхиседек, которому вот Авраам...
8: Да, мы вступаем в область гипотез неизбежно, но тем не менее. Если есть некое святилище, ну, все-таки персонаж-то живой, Мелхиседек, правильно? Вот он вышел, откуда-то вышел, правильно? Город Салим. Значит, там он священник, значит, есть жертвенник. Да, то есть вот эти многочисленные племена хананейские, в том числе Содом и Гоморра, и Сигор, и так далее. Тогда в чем миссия Авраама? Что он сюда пришел делать, если, в принципе, здесь они знают, что да, вот Бог Всевышний, так сказать, это Бог, вот у нас есть даже ему святилище, вот у нас есть ему жертвенник. Что делает Авраам здесь в этом случае? И мы здесь видим, наверное, или можем предположить некую евангельскую цель, миссию. Да? Скорее всего, мы можем предположить, что ситуация опять-таки изменяется. То есть в местности, где присутствует и живет Мелхиседек, в местности, где предполагается, что есть святилище Богу Всевышнего неба и земли, уже наверняка прорастают в полный рост ростки язычества.
7: Ну, если дальше, вообще говоря, ну, наверное, забежать можно немного вперед. В 15 главе там говорится о том, что есть некая мера беззакония. Амореев, там еще что-то. Ну, то есть каких-то народов, которые вот в этих местах живут. И она еще не наполнилась.
8: Да, и вот получается, смотрите, Содом и Гоморра, и эти города, пять городов тоже, они названы весьма злыми и грешными перед Господом. Опять перед кем? Но перед Богом Всевышним, так же ведь? Если как бы не было бы святилища и жертвенника Богу Всевышнему, а тогда на каком основании мы обвиняем Содом и Гоморру? Если у них свои боги, если у них свои правила, если у них свои законы, и они просто не знакомы с Богом неба и земли. То есть, ну, вроде то есть... как бы... А за что же тогда их судить, собственно говоря? Но если же там все-таки присутствует святилище и проводится служение Богу неба и земли, Богу Всевышнему, тогда располагающиеся рядом города и племена, которые решили вдруг жить по-другому, да, они нарушают что? Закон. Уже им известный. Понимаете, в чем вопрос? И в этом случае тогда получается, что миссия Авраама, да, то есть это обратить еще раз внимание этих племен, царей, священ, жрецов, давайте таким словом скажем, да, то есть не священников, скорее, жрецов все-таки. Еще раз их взор на что? На святилище и на священника и царя Мелхиседека. То есть мы подразумеваем, что все-таки это реальная фигура, также не мифологическая фигура. Хотя еще раз повторимся, что о нем нету ничего до и практически нет ничего после Ветхом Завете.
7: Ну да, то есть
8: загадочная
7: там,
8: фигура.
7: Там дальнейшее упоминание уже только упало.
8: Только упало. Ну, в Псалтире есть, в принципе, еще одно упоминание. чин Мелхиседека, да, то есть и царь, и священник.
7: А, да. А,
8: вот это, конечно, очень интересный момент. То есть Бог направляет все-таки, да, то есть миссионера, так скажем, нашим церковным языком, чтобы как-то ситуацию все-таки изменить. И в этом случае война здесь, на этой территории, это тоже такой очень большой евангельский проект. Почему? Потому что одерживает победу кто? Обратим внимание, да? Вот этот вот, собственно, кочевник. Ну, не самой большой семьей, скорее всего, да? Не самым большим воинством, да? То есть вообще человек не самый профессиональный в войне, да?
7: Но не самый богатый.
8: Не самый, наверное, богатый, да. Но человек, который строит жертвенники Богу Всевышнему и который обеспечивает служение на жертвеннике Богу Всевышнему. И вот обратите внимание, что вот этот самый Мелхиседек, царь Саримский, выносит хлеб и вино. То есть приближается, но то ли мимо проходил, может быть, да, Авраам со своим вот этим вот воинством и с большим обозом, то ли каким-то образом, я не знаю.
7: Ну, если мимо проходил, то тогда получается, что десятину, ну, или десятую часть, он просто, ну, не знаю, по сиюминутному, как это сказать?
8: Вдохновению.
7: Да, вдохновению отдал.
8: Идет он все-таки к святилищу, да?
7: Вот, то есть тут все-таки, наверное, более вероятно, что Авраам, ну, зная, что есть святилище,
8: идет к нему.
7: Идет туда для того, чтобы как раз целенаправленно воздать Богу
8: за эту победу.
7: Да, за эту победу.
8: И вот это очень интересно, опять-таки, посмотрите, да, то есть царь и священник выходят навстречу. То есть на самом деле, да, получается, что сама-то победа – это что-то уникальное. Угу. Ну, когда еще царь города выйдет навстречу, ну, пускай даже очень знатному путешественнику, ну, вряд ли.
7: Ну, когда, в принципе, в Риме была именно такая традиция, что полководец, который возвращается с великой победой, вот ему устраивают триумф, выходят все, как это сказать, все уважаемые люди города.
8: Они стоят на ступеньках форума. Вот в чем дело. Они не выходят за ворота, то есть они не унижают себя таким вот деянием. Да, толпа справа и слева, и триумфатор вместе с пленом, да, с добычей на колеснице, да, то есть движется именно через вот эти вот ворота триумфальные, да, к форуму, опять же. Но не суть. Понимаете, в чем вопрос, да? То есть здесь получается, что царь опять же таки выносят и хлеб, и вино как знаки не просто гостеприимства, а почета и уважения, да? То есть хлеб и вино. С другой стороны, он как бы произносит слова благословения. Вот это тоже очень интересно. Получается, что как бы, ну, Авраам, скорее всего, известен для царя. Почему он благословляет его именем, да, давайте сейчас прочитаем, Бога Всевышнего. Авраам, да, благословен от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышнего, который предал врагов твоих в руки твои. То есть очень интересный момент, да? И только после этого Авраам дал ему десятую часть из всего. То есть он все расставляет на свои места. То есть в каком случае возможна победа Авраама? Только когда Бог Всевышний, Творец неба и земли, все четкое здесь определение, кто какой Бог, он отдает эту победу в руки врагу.
7: Вот вопрос такой. Формула вот эта вот «Бог Всевышний, владыка неба и земли», она что вообще означает? То есть тут какая-то отсылка или...
8: Ну, это однозначная аллюзия на Бытие, первая глава. Угу. Все-таки под разными именами Бог присутствует. Бытие, первая глава – это Элохим, Творец, Бог, сотворивший небо и землю. А когда уже как бы ситуация приходит к Бытие, вторая глава, к творению человека, то там уже все-таки упоминается Господь, да? Яхве, да? Угу. Да, то есть более личный, что ли, Бог. То есть здесь идея, с одной стороны, трансцендентности, то есть недоступности Бога-творца, да, который где-то там в центре Вселенной, а с другой стороны, такой есть термин имманентности, да, то есть это личностный Бог, то есть который вот Бог моей семьи меня.
7: Присутствует здесь.
8: Да, здесь присутствует. Хотя, конечно, имя Яхве позже с этим именем Бог откроется Моисею там, при несгорающем кусте, да, то есть вот здесь как-то более позже общее откровение будет, но тем не менее, да, то есть вот эти мотивы, моменты, они здесь присутствуют, да. Вот. И вот здесь, конечно, вот вся вот эта глава приобретает настоящий смысл. То есть победа Авраама возможна только благодаря воле Божьей. Для чего? Вот это очень важный момент. Потому что тут же здесь будет присутствовать Содомский царь.
7: Угу.
8: Царь Содомский сказал: отдай людей, оставь имение. Отдай людей, оставь имение. Но почему такое предложение? Но понятно, люди – это его семья. Так же ведь? Он, как Авраам освободил Лота, так ведь и Содомский царь обязан освободить своих, да, то есть родичей, близких и так далее, своих людей. Он на это поставлен. А имение он предлагает по праву победителя. Так же ведь?
7: Он мог бы и не предлагать, потому что Авраам и так это захватил.
8: Он делает такой жест, да, широкий, пожалуйста, да, оставляй себе имущество, дай людей. Ответ Авраама не характерный. Почему? Он говорит, причем не просто говорит, он поднимает руку к небу, то есть он клянется, да, именем Господа Бога Всевышнего, причем владыки неба и земли, он повторяет эту формулу, да, из Бытия 1 глава, что даже нитки ремня не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама.
7: Ну и все это дело происходит, очевидно, при свидетелях.
8: Конечно.
7: Ну, собственно, вот где-то...
8: Конечно. В публичном месте.
7: Да, возможно, непосредственно перед лицом Мелхиседека.
8: Возникает сразу много вопросов. Это что такое гордец Авраам? Который сказал, не,

0: Что ему так там нравилось? Если, ну, об этом мы будем говорить позже.
1: Дом. Дом.
0: Дом.
1: То есть много лет жизни. Ну, не знаю, насколько много, но как минимум несколько лет жизни. Дом, хозяйство, связи, может быть, и нехорошие соседи, но соседи, там, привычки и все вместе. Поэтому...
0: Вот для Авраама, да, то есть для Авраама, да, то есть вот этот поступок, это, знаете, большая милость. Большая милость. И вот здесь я думаю, что царь Содомский должен был увидеть не просто могущество Бога, который даровал победу Аврааму, а еще и его милость, обращенная вообще лично к нему. Почему? Потому что, ну ведь смотрите, да, то есть тебе вернули даже и не просто людей твоих, да, но вернули все имущество, которое ты потерял.
1: А вообще и благодарность бы должна быть определенная, ну, коль скоро, пусть да, я как бы предлагал тут вот все свои богатства, но с другой стороны, я же должен понимать, что не ради меня Авраам это все сделал. Он это сделал ради своего родственника Лота.
0: Конечно.
1: Поэтому, ну...
0: Я думаю, что благодарность наверняка была. Наверняка были какие-то все-таки тесные связи. По крайней мере, Авраам был, наверное, всегда принят в этой местности, коли он там для них уже в качестве спасителя вот, появился. Но здесь опять очень важный момент. Да? То есть, если все-таки существует святилище, существует священник Богу Всевышнему, существует тот человек, который строит жертвенники по всей территории, организовывает служение такое, евангельский миссионерский проект, да, то есть, ну, как бы у них это все на слуху, да, скорее всего, что боги Содома и Гоморры уже были другие, этика, отношения уже другие, они вступают в противоречие, вот, собственно, с тем, во что верит тот же Авраам, но, скорее всего, что и обычаи будут другие, чем даже у остальных хананейских племен. Не случайно вот это определение. Злы, весьма злы и грешны. Значит, они знают о законе Божьем. И прежде чем вот эта карающая Божья рука опустится на эти города Содома и Гоморра, да, Бог приходит к ним с доброй вестью. Он приходит с вестью освобождения из плена. Более того, он приходит с вестью благословения материальной. Все отнятое имущество им возвращается. Ни ремня, ни нитки, то есть ничего, ни ломаного гроша Авраам не взял. А почему? Потому что он все-таки такой вот уважительный человек, да? И уважительный человек проявляет уважение вот к своим соседям. Он не готов обогащаться за их счет. Но надо отметить, да, что, обобрав, мы уже сказали об этом, павших от тех самых воинов, да, или пленников, тех самых четырех князей, он уже много и так получил в свою
1: ну,
0: казну.
1: Это все так, но мне бы вот хотелось, конечно, акцентировать все-таки на ну, вот этих народах, Содома, Гоморры, ну, должны были бы задуматься, правда?
0: Обязаны.
1: То есть чудо.
0: Конечно.
1: На глазах происходит.
0: Конечно.
1: Чудо, когда, в общем-то, никаких моих заслуг, я не добр, я не хорош, но, тем не менее, вот меня освобождают, мне дают, как бы, ну, второй шанс. Жизнь сохраняют. И богатство даже какое-то возвращают. Ну, может быть, не все, потому что там, ну, какие-то потери были. Вот,
0: но возвращают.
1: Все это возвращают. И вот у меня здесь Лот живет, племянник Авраама. Вот тут соседи... Авраам в соседях живет. Ну, то есть, это такой вот второй шанс. Слушай, ты живешь не так. И очевидно, что когда Авраам говорит, не возьму ничего из твоего, очевидно, это вот указывает на то, что ты живешь не так.
0: Но то есть, должны быть какие-то выводы
1: должны
0: сделаны.
1: Должны быть какие-то выводы, какие-то изменения.
0: Должны. Именно поэтому вот вся эта ситуация дает право Богу позже все-таки

0: идти уже самому на суд. Да? Угу. Хотя, конечно, в любом случае Бог имеет права больше, чем там, каждый из нас. Но все-таки вот, благодать пришла первой. Спасение пришло раньше. Да? То есть милостивая рука Господа Всевышнего открылась раньше для этих городов, чем, собственно, вот та карающая десница, которая придет позже. Господь милостив, Господь любит. Это очень важный вывод из этой главы.
1: Спасибо большое, Юрий Михайлович. Дорогие друзья, Господь каждому дает шанс увидеть свою неправоту, увидеть свои грехи и измениться. Давайте воспользуемся этими шансами. Всего доброго. До свидания.
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Созвучье слов живых. Джон Донн. Священные сонеты. Сонет второй. Читает Николай Гузов. Музыкальное сопровождение Вячеслав Захаров.
2: О Боже, всеми на меня правами владеешь Ты, сперва меня создав, потом погибнуть до конца не дав, мой грех своим искупив скорбями, как сын осияв меня лучами и как слуге за все труды воздав. Я жил в Тебе, Твой образ не предав, и жил во мне Твой дух, как в неком храме. Но как же завладел мной сатана, как взял разбоем данный Тобой. Встань, защити меня, ринься в бой! Моя душа отчаяния полна, Ты не избрал меня иных любя, а враг не отпускает от себя.

0: Второй сонет Джона Донна из цикла «Священные сонеты» читал Николай Гузов.
1: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
3: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
4: Библия была изначально написана для того, чтобы ее понимали.
5: И главное, чтобы Библию читали.
6: Как только эта Библия вышла в свет, я тут же перешел на этот перевод.
2: В этой программе создание Института перевода Библии в поселке Заокский. Издание института. Задачи и принципы заокского перевода. Значение переводов Библии.
4: Когда мы говорим о Библии, сделанной в Заокском, под редакцией Михаила Петровича и Михаила Михайловича Кулаковых, этот перевод как раз изначально поставил свою задачу не отходить далеко от синодальной традиции. То есть традиция синодального перевода. То есть это труд подготовлен в основном благодаря Михаилу Петровичу Кулакову, который был основателем Института перевода Библии в Заокском. И теперь институт носит его имя. Михаил Петрович родился в 1927 году в Ленинграде, а умер уже в 2010 году. Поскольку Библия была опубликована в 2015 году, последние 5 лет над ним трудился его сын Михаил Михайлович Кулаков.
5: То, что касается перевода Кулакова, я знал лично Михаила Петровича еще с 90-х годов. Он был одним из учредителей Российского библейского общества, мы с ним беседовали. Вот. И когда мы говорили о том переводе, который он предпринял, то я помню его слова, что он хочет сделать умеренно буквальный перевод. Синодальный перевод можно назвать достаточно буквальным. Перевод Российского библейского общества – это смысловой, литературный перевод. Перевод Кулакова, на мой взгляд, и я Михаил Петрович это лично высказывал, он пытается пройти между двумя огнями. То есть, с одной стороны, этот перевод стремится к тому, чтобы быть достаточно понятным. С другой стороны, он все-таки учитывает и старается не отходить слишком далеко от синодального перевода.
4: Он еще в 70-х годах пришел в Московскую патриархию. Его встретили, любезно приняли, выслушали идею создания нового перевода, но не поддержали. Говорят, что Библия на газетном языке нам не нужна. Темнота синодального перевода – это достоинство, а не недостаток. Что люди не понимают, пусть спрашивают у священника. Непонятная Библия – это Библия, которая может ввести в заблуждение. То есть, если вы не понимаете Библию, сам язык может вас отпугнуть от чтения. Библия была изначально написана для того, чтобы ее понимали. Там есть интересное место у одного из пророков. «Напиши крупными буквами, чтобы даже читающий мог прочесть». Да? То есть, вещь должна быть ясной, четкой. Да? Это главная идея, которая в самой Библии заложена. Иисус, разговаривая с фарисеями, он упоминает о том, что фарисеи исследуют Писание. Люди, которые хотят исполнять волю Божью, читают, исследуют Писание. Он говорит, исследуйте Писание. Да? Или это место еще можно перевести как «вы исследуете Писание». В детстве Михаил Петрович заучивал Библию наизусть. Не было телевизоров, не было радио. Да? Радио было не везде. И чем занимать детей? Мама видит свой долг в том, чтобы дети могли знать Писание наизусть. И вот он заучивает Писание наизусть с детства. Она занимается с ними образованием, рассказывает им что-то. Дети, когда заучивают Библию, им некоторые слова трудно даже выговорить. Вот, уж не говоря уже о том, что это трудно и понять. То есть мама как может растолкует, конечно, но не все понятно. Михаил Петрович говорит, что надо сделать так, чтобы Библию было читать не просто понятно, но и интересно. Он постоянно занимался самообразованием. Вот где бы он ни был, куда бы он ни шел, у него всегда постоянно в руках была книга на английском, немецком, русском. Он никогда не сидел без дела. Я видел у него такие издания, которые он никому не давал читать, потому что он говорит, что это что-то очень актуальное, которое для наших людей еще наши люди к этому не готовы. Мне всегда поражало, что он был способен не только узнавать что-то новое, но и под влиянием новых знаний меняться. Он был, не все люди в таком возрасте, а переводить он начал в 65 лет Библию. Он оставляет свои административные обязанности в церкви и уходит на пенсию. Но не для отдыха, а для того, чтобы создать институт перевода Библии. И уже через полгода после того, как он создал институт, он готовит послание к римлянам. Через полгода эта книга выходит в издательском отделе Заокской духовной академии. И он пишет о том, что перевод Библии будем издавать частями. Ну, собственно, так оно и получилось. Мы сначала издали Новый Завет, потом издали Пятикнижие, книгу Даниила и Псалтырь издавали. То есть как бы издавали частями. И пока в 2015 году мы уже издали труд, и уже люди знали, что это за книга. То есть Новый Завет они уже познакомились с Новым Заветом, с книгой Псалтырь. И поэтому для них выход полной Библии не был полной неожиданностью. Одно из желаний Михаила Петровича было сделать Библию для русского народа.
7: Переводы, которые делают люди, это своего рода опции, которые, на мой взгляд, обогащают. Обогащают человечество в целом пониманием Бога, божественной силы, связи человека с Богом. Я думаю, что только приветствовать можно.
4: Делая ставку на молодых людей, Михаил Петрович привлек к этой работе сначала студентов Заокской духовной академии. Сами студенты изучают древние языки, и у них есть задание по переводу библейских текстов. И вот он дает им задание, они переводят, а затем сам проверяет то, что у них получается, выверяет, и по большому счету Новый Завет он перевел сам. Но ему не хватало сил и на исследование, и на то, что мы называем шлифовкой текста. То есть текст должен быть не просто переведен, он еще и должен быть... как мы говорим, он должен быть приятно слушаться, да? У него должно быть стилистическое благообразие и даже некоторое единообразие. А текст у него был достаточно разный в разных местах, он был такой прыгающий, да? И ему нужен был специалист в области русского языка. Он обращался к разным людям, и вот в 1995 году его познакомили с Валерием Тиничем Сергеевым. Это литературовед, который работал с профессором Гуляевым на кафедре литературы. Сначала на кафедре в Казанском университете литературы, а потом в Тверском университете. В течение 2 лет они друг к другу притирались. Это был такой тандем директора со стилистом, потому что стилист высказывал свои предложения, иногда достаточно смелые. Но Михаил Петрович пока не проверит это место. Это смелое предположение запишет, потом начинает проверять по разным комментариям. И иногда видит, что стилиста заносит.
8: У каждого из нас были свои собственные задачи. Я, например, получал текст от Михаила Петровича Кулакова или Михаила Михайловича, который затем стал директором Института перевода Библии, сыграл выдающуюся роль, потому что он нас обеспечивал новейшими текстами, комментариями, монографиями в области библейских переводов. Он ежемесячно поставлял нам ту или иную монографию, или тот или иной словарь, или тот или иной комментарий. Это было чрезвычайно ценно, чрезвычайно важно. Михаил Михайлович, который получил образование в Оксфорде, он тоже оказался исключительно готовым к этой сложной, чрезвычайно ответственной работе. Я получал текст, скажем так, фрагмент текста от Михаила Михайловича. У меня перед собой был не только подстрочник, у меня был целый ряд, ну, по меньшей мере, 2 текста, 2 разных перевода на английском языке. У меня был еще мой родной румынский язык, один из новых переводов на румынский язык, очень хороший. И, разумеется, и рукопись текста, который был приготовлен в нашем институте. Я занимался стилистической правкой. Я должен был придать этому тексту стилистическое благообразие, чтобы он звучал на современном, хорошем русском языке. Затем текст поступал к Ивану Викторовичу.
4: Лично я уже участвовал в том, чтобы проверить, насколько в их трудах они ушли от первоначального текста. То есть мне было важно, чтобы при этом, как бы не смело были предположения стилистов и директора, нам нужно было все равно, чтобы кто-то еще противовесом выступал против всяких смелых нововведений. То есть я был таким тормозом или консерватором, который пытался текст выровнять.
9: А Если взять, например, перевод института перевода Библии в Саокском, мне кажется, у них как раз цель была, с одной стороны, чтобы перевод как-то был близок к синодальному, и в то же время показать, ну, красоту языка, то есть богатство, то есть чтобы звучал такой своеобразный слог, язык, то есть вот именно красоту передать этого.
4: Вот как Михаил Петрович Кулаков сформулировал первоначально, вот в конце 93-го года, задачу по переводу Библии.
2: Вольная передача, каким бы красивым и понятным она ни делала этот текст, никогда не заменит для серьезного исследователя Библии такого перевода, который вызывал бы к себе доверие, будучи выполнен по принципу «буквально, насколько возможно», «свободно, насколько необходимо». Думается, наибольшего успеха можно достичь не противопоставлением этих тенденций, а их совмещением.
4: И еще одно заявление, сделанное в 2009 году, 16 лет спустя. В нашем издании «Пятикнижие Моисеева» мы на своей обложке написали.
2: Над этим переводом сотрудники Заокского института трудились многие годы, положив для себя изначально в качестве непреложного следующее. Перевод должен сохранить принципиальную верность Слову Божьему, как оно представлено в тексте Писания на языках оригинала. Современность языка перевода. Перевод должен состояться как свободный от каких бы то ни было конфессиональных предпочтений и традиций. Он должен соответствовать задачам не только частного, духовно-назидательного и молитвенного чтения, но также и публичного использования в богослужебной практике.
4: Причем мы не используем остросовременную приходящую лексику, которая нарушала бы традиционно высокий тон текста. Мы, более того, мы допускаем в нашем тексте архаизмы, которые придают тексту присущий ему древний колорит, но понятный современнику. Например, слово «сей», да, понятно без перевода. Причем архаизмы не должны быть слишком темными, чтобы не мешать органичному восприятию смысла.
2: «Молитесь же так, Отец наш Небесный, почитаемо да будет святое имя Твое, да придет Твое Царство, и на земле да будет воля Твоя, как на небе. Хлеб наш насущный даруй нам сегодня, и прости нам долги наши, как и мы простили тем, кто нам должен. Не дай нам впасть во искушение, и от злого духа нас избавь. Твое ведь царство и сила и слава вовеки. Аминь».
6: Как только эта Библия вышла в свет, я тут же перешел на этот перевод, хотя я вырос на синодальном переводе, он мне дорог, близок. Многие отрывки Священного Писания в синодальном переводе я знаю наизусть, но тем не менее я перешел на новый перевод, потому что этот перевод более точный, более корректный. Этот перевод более доступный и понятный моим современникам, очень красивый в литературном плане. Еще из достоинств этого перевода: в Новом Завете все цитаты из Ветхого Завета выделены жирным шрифтом, и это помогает увидеть взаимосвязь между Ветхим и Новым Заветом, увидеть целостность, единство и гармонию Священного Писания.
4: Когда мы говорим о переводе, то мы всегда предполагаем, что любой перевод – это, по большому счету, пересоздание текста. То есть вы вот видите текст, изначально написанный на другом, одном языке. Нам нужно создать другой текст, который будет передавать идею этого текста. Например, если мы буквально попробуем передать английское «how do you do», то вы понимаете, что получается полная бессмыслица. На этом основана переводческая шутка о том, как перевели «how do you do all right». Перевели так: «как ты это делаешь? Всегда правый». Вот. На самом деле правильный перевод будет «как дела? Спасибо, хорошо». Да? То есть, и в этом смысле, естественно, что этот перевод является интерпретацией, которая воссоздает языковую ситуацию. Что касается Библии, то нам не всегда легко уточнить, в какой языковой ситуации какие-то места сказаны. Поэтому естественно, что в некоторых случаях, в очень ограниченном числе случаев, мы попадаем в область догадок, которые пытались разрешить ученые до нас. Мы пользуемся, естественно, комментариями и справочниками, которые помогают нам уточнить контекст высказывания, которые помогают нам передать этот текст максимально объективно. Нам важно, чтобы мы при этом не фантазировали. Поэтому даже переводя текст достаточно не буквально, потому что буквальный перевод, как мы сказали, он делает текст неверным. В отдельных местах мы можем даже исказить мысли оригинала, если переведем буквально. Мы обязаны при этом придерживаться даже формы подлинника иногда. То есть мы старательно придерживаемся, если это возможно, и не искажать смысл того, той формы, которая даже в оригинале есть. Но при этом, естественно, язык должен звучать естественно для русского.
2: «И отвели Иисуса к первосвященнику, где собрались все первосвященники, старейшины и книжники. Некоторые лжесвидетели, выступавшие против него, утверждали: „Мы слышали, как он говорил: „Я разрушу храм этот рукотворный и построю за 3 дня другой нерукотворный“». Но и эти свидетельства не совпадали. И тогда первосвященник, выйдя на середину, спросил Иисуса: „Ты не отвечаешь? Ничего сказать не можешь на эти обвинения“?» Но Иисус молчал и не давал никакого ответа. Снова спросил его первосвященник: „Ты ли Мессия, Сын Благословенного?“ „Да“, — ответил Иисус. „И вы увидите Сына Человеческого, сидящего по правую руку Всемогущего, и увидите, как на землю явится Он с облаками небесными“.
10: Перевод Заокский, он более ровный, конечно. Он для тех, кто синодальный не понимает, гораздо легче читать перевод Заокский. И у него есть еще такое достоинство, которое мы не всегда, пожалуй, видим в переводе РБО, Библейского общества, Российского Библейского общества. Перевод Заокский старается сохранить традиционную терминологию, церковную терминологию, то, что не всегда удается переводу РБО. То есть, ну, даже вот ветхозаветные какие-то вещи взять, перевод Кулакова и Заокский священника всегда будет делать священником, да, а в РБО вы видите слово «жрец».
4: Вы знаете, на самом деле, вот, когда мы говорим о синодальном переводе, то мы понимаем, что наша задача, задача переводчиков в Библии состоит не в том, чтобы устранить синодальный перевод, а в том, чтобы помочь читателю. Если читателю хватает синодального перевода, то пусть читает синодальный перевод. Если ему нужно что-то больше, то сейчас есть больше. Потому что, когда, например, мы разговаривали с Андреем Сергеевичем Десницким, то его спрашивают, сколько нужно переводов. Он говорит, чем больше, тем лучше. А он говорит, что есть мнение других людей, которые говорят, что и одного перевода слишком много. То есть кто-то приводит мнение о том, что руководители православной церкви высказывали свое мнение о том, что одной из ошибок церкви было то, что она разрешила перевести Библию на русский язык. Как бы все равно это явление неизбежное, но лучше бы оно произошло позже, считают они. Потому что раннее возникновение синодального перевода привело к возникновению протестантских конфессий. Именно мы можем заметить, что рост протестантских конфессий в нашей стране начинается именно с момента перевода Библии на русский язык.
10: Главное, чтобы Библию читали. Читали именно как книгу, как связанный текст, погружались, вот плыли в этом потоке смыслов. Не так важно, какой перевод при этом используется. Пускай используется... Кто очень любит славянский перевод, вульгату, перевод Кулакова, синодальный. Главное, чтобы Библию читали, чтобы ее познавали такой, какой она есть, чтобы не питались отзывами какими-то или там какими-то вторичными
5: мнениями, не познавали Библию через проповеди или через какие-то суждения или поучения, наставления, а познавали Библию непосредственно, как она есть. Вот это самое главное.
8: Вспомнят главным образом благодаря тому переводу, который они сделали и который стал вкладом в русскую культуру. Вот для меня нет ничего более ценного и значимого, чем вот эти слова. То есть, так или иначе, и Иван Викторович, и Михаил Михайлович, и Михаил Петрович, который стоит у истоков создания института, каждый из нас внес свою лепту, и, как говорят люди со стороны, Заокский перевод или перевод под редакцией Михаила Петровича Кулакова и Михаила Михайловича Кулакова стал явлением русской культуры.
11: Сам Алексашка был от мира не прочь, и на мир не человечек. Он смелой рукою взял почтовую сумму, взвалил ее на плечи и стал таскать из Солигайча чухлому и обратно. Служба в пешей почте пришла ему совершенно по вкусу и по натуре. Он шел один через леса, поля и болота и думал про себя свои сиротские думы, какие слагались в нем под живым впечатлением всего, что встречал, что видел и слышал. При таких условиях из него мог бы выйти поэт вроде Борнса или Кольцова. Но у Алексашки Рыжова была другая складка, не поэтическая, а философская. И из него вышел только замечательный чудак, Однодум. Ни даль утомительного пути, ни зной, ни стужа, ни ветры и дождь его не пугали. Почтовая сумма до такой степени была нипочем его могучей спине, что он, кроме этой суммы, всегда носил с собой еще другую, серую холщовую сумку, в которой у него лежала толстая книга, имевшая на него неодолимое влияние. Книга эта была Библия.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Лариса Андрусяк.
2: Здравствуйте. В нашей жизни чудеса случаются нечасто. Одним из таких чудес является плод любви двух сердец – рождение ребенка. Когда ребенок появляется на свет, мать берет его на руки, прижимая к груди. Когда наша малютка делает первые шаги и падает, мы подбегаем, поднимаем ее, нежно обнимаем, целуем, ласкаем, гладим по головке. В прикосновении к тем, кого мы любим, есть эмоциональная сила, которую невозможно отрицать. Вот почему так часто мы берем на руки наших маленьких детей. Таким образом, мы восполняем их эмоциональную потребность в любви. Физическое прикосновение служит для передачи эмоций и в пожилом возрасте. Кто из нас не являлся свидетелем, как беспомощные старики и старушки протягивают к нам руки, желая прикосновения? А как насчет подростков? Говорят ли им о чем-то прикосновение? В прошлой передаче мы уже говорили о том, что подростки – это не дети, и мы не можем ласкать их так, как детей. Но прикосновения по-прежнему очень важны для них. В книге «Мудрости» Экклесиаст, 3 главе, 1-5 стих записано: «Всему свое время, время обнимать и время уклоняться от объятий». Родители подростков должны быть очень мудрыми. Порой хороший поступок, совершенный не вовремя, может обернуться бедой. Мудрые родители должны наблюдать за подростком, и если он в настроении «не прикасайся», тогда не следует делать этого. Мы должны тщательно следить за так называемым body language, то есть языком тела. И если ребенок готов принять объятие, обнимайте. Если не готов, отступите. Не всегда нужно стараться понять, почему подросток не готов к общению с вами. Важно понять, что это так в данный момент, и уважать его волю. Не надо пытаться обнимать подростка, когда он злится, когда он сердится. Гнев – это эмоция, которая отталкивает друг от друга. Но существует множество других ситуаций, когда подросток с удовольствием примет ваше прикосновение. Например, во время спортивных соревнований, хорошая отметка, сдача экзамена.
1: Мамины секреты.
2: Положительные эмоции, достижение успеха раскрывают подростка для любящих объятий родителей. Также, когда подросток терпит поражение или подавлен чем-то, расстроен, растроган, вы нежным прикосновением можете поддержать его, выразить ему свою любовь и поддержку. В повседневной жизни, если ваш взрослеющий ребенок в хорошем настроении, он готов принять вашу ласку. Но родители должны быть мудрыми и очень чуткими, чтобы уловить нужный момент. Иногда этот опыт приобретается методом проб и ошибок. Нужно заметить, что когда мы говорим о времени прикосновений, мы должны учитывать и место. Подросток не будет очень доволен, если вы будете его обнимать в общественном месте. Необходимо помнить, что мечта подростка – это независимость и самостоятельность. Присутствие сверстников может быть уместным, например, похлопать сына по плечу. Если у вас, например, совместный пикник, то вполне приемлемым будет армрестлинг. Хочется вспомнить, что по статистике мальчики получают ласк в 5 раз меньше, чем девочки. Этим я не призываю вас бросаться своим сыновьям на шею с объятиями. В проявлении ласк мы должны быть очень чуткими и гибкими. Объятия, прикосновения, поглаживание по спине, перебирание волос, массаж, борьба – все это можно использовать для проявления любви. Но этот процесс не так прост, как кажется. Подросток – это личность. Одним нравятся одни ласки, другим – другие. Если ребенок в детстве любил, когда его поглаживали по спине, то это не обязательно будет приятно ему в подростковом возрасте. Возможно, что такие прикосновения напоминают ему о детстве, и он будет противиться таким проявлениям любви. Найдите другой метод. Подростки нуждаются в родителях и их прикосновениях. но уместных и своевременных. Прикасаясь к своим детям, вы говорите им о многом. Вы говорите о том, что признаете их как личность, о том, что вы заботитесь о них, любите их. Каждый подросток нуждается в физической ласке. Если он не получает ее от родителей, он пойдет искать ее в другом месте. Пусть Господь поможет нам быть мудрыми и внимательными родителями.
3: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
2: В Новом Завете есть такие слова, которые принадлежат апостолу Павлу. В первом послании к Фессалоникийцам Павел пишет: «Все испытывайте, хорошего держитесь». Вот что имел в виду апостол Павел, когда это сказал. Кстати, многие верующие люди часто ссылаются на этот текст и, в принципе, допускают в своей жизни много чего такого, чего бы, наверное, апостолы бы сказали, ну, мы даже это не предполагали. Но, тем не менее, люди на это ссылаются и говорят, вот как бы мы все испытываем. Что же нужно испытывать и о чем на самом деле говорит апостол Павел? Все испытывайте. Вообще, это слово очень интересно. Оно подразумевает как выбор. Ну, например, когда человек идет на рынок и выбирает себе какой-то товар, или технику, или машину. Он пытается выбрать самое лучшее. Он присматривается к каким-то деталям. Может быть, где-то был какой-то дефект, который человека не устраивает. Вот он делает выбор, он наблюдает. И здесь ключевое именно слово «в испытании» подразумевает не только просто переживать что-то на своем опыте, а именно наблюдение, когда человек внимательно смотрит на то, что происходит, и из этого делает правильные выводы. Это первое. Второй момент – не обязательно испытывать все, чтобы действительно прийти к какому-то пониманию. Ну, например, употреблять наркотики, чтобы понять, что это плохо. Или, например, что плохо красть, нужно обязательно это сделать. А потом сказать, да, действительно, я на своем опыте убедился, что это нехорошо. И именно не к этому призывает апостол Павел. Он приглашает именно к тому, чтобы человек был наблюдательным. Он наблюдал за жизнью, за жизненными обстоятельствами, как люди поступают, как люди себя ведут, и к чему приводят людей те или иные ситуации или действия. И, исходя из этого, делал определенные выводы. Отсюда он и добавляет фразу «все испытывайте» и говорит «хорошего держитесь». То есть держитесь именно того, что действительно благо для самого человека, что приносит ему пользу. Более того, если мы посмотрим на 22 стих, то Павел прям конкретно поясняет: удерживайтесь от всякого рода зла, подразумевая, что когда мы что-то испытываем, мы не вовлечены сами в это, мы не делаем что-то плохое в качестве какого-то эксперимента над собой или испытания. Нет, мы наблюдаем и выбираем в нашем наблюдении именно лучшее. Потому что не всегда в нашей жизни есть вещи, которые достаточно хорошо прописаны. Иногда нам нужен, ну, какой-то жизненный опыт личный, чтобы понять, что мне не следует этого держаться, да, и не следует так поступать. Потому что на самом деле Библия – это не книга, которая все прописала на все случаи жизни, а это книга, которая должна нас подвести к Богу, в Его присутствии, чтобы мы научились именно Богу задавать вопросы, искать ответы именно у Него, руководствоваться здравым смыслом. И когда мы так поступаем, то мы увидим этот благой путь. И тогда нужно будет следовать этим путем, держаться именно этого пути. Всего хорошего и благого. И пусть это будет в вашей жизни именно так.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
4: для вас поет Ксения.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Ты нарисовала лошадку?
2: Да, нарисовала.
1: Давай я тебе помогу ее раскрасить.
2: Я сама.
1: А где лошадка?
2: Нету, она уже ускакала.
1: Куда ускакала?
2: На другую полянку, ей здесь травка не понравилась.
1: Дедушка просил нарисовать лошадку, а ты не нарисовала.
2: А я не виновата, что ей травка не понравилась.
1: Ясно.
2: А ты нарисовала козлика?
1: Вот, посмотри на козлика, и он никуда не ускакал.
2: Красиво у тебя получился козлик.
3: Ну что, милые синьориты, как ваши успехи?
2: Хорошо. Смотри, какой красивый козлик получился у Глаши.
3: Да, очень красивый козлик. А где твоя лошадка?
1: Ускакала ее лошадка.
3: Я уже готов.
4: Сейчас придут девочки, и мы начинаем.
3: А вот и мы.
2: Ура!
4: Привет! Проходите на свои места, мы приготовили вам историю про двух малышей.
2: Я люблю истории про малышей.
4: Тогда рассаживайтесь поудобнее на своем диванчике, мы готовы начинать.
3: Вы, наверное, помните, что у Авраама и Сары родился малыш, которого они назвали...
1: Исаак!
2: Исаак!
1: Исаак!
4: Правильно, молодцы! Авраам и Сара назвали своего малыша Исаак. Потом Исаак вырос, женился, и у него самого родились два малыша.
3: И это были двойняшки.
2: Как это двойняшки?
4: Двойняшки – это когда два ребенка рождаются в один день.
3: Одного малыша они назвали Исав, а другого малыша они назвали Иаков.
4: Исав вырос и стал искусным охотником, а Иаков – был человек тихий, живущий среди шатров.
3: Исаак, которому была по вкусу дичь, больше любил Исава, но Ревекка больше любила Иакова.
4: Когда Исаак состарился, он решил разделить наследство и благословить своих сыновей. И так как Исав родился первым, то большая часть наследства принадлежала ему.
3: В те времена была такая традиция. Первенец получал большую долю от наследства, чем младший брат.
2: Это несправедливо. Малышей надо любить.
4: Правильно, Вита. Но к тому времени Исав и Иаков были уже взрослыми. И Исаак, по традициям своего народа, решил благословить Исава.
3: Но об этом случайно узнала Ревекка. И она очень не хотела, чтобы наследство досталось Исаву.
1: Потому что она больше любила Иакова.
3: Здесь дело еще и в том, что Исав к тому времени женился на хитиянских дочерях, которые были идолопоклонницами. И это очень не нравилось Ревекке. Она хотела, чтобы большая часть наследства Авраама и Исаака осталась в их семье.
5: У Ревекки созрел коварный замысел обмануть Исаака. Исаак к тому времени был очень стар и уже плохо видел. Она позвала своего сына Иакова и сказала:
4: «Я слышала, что отец твой хочет отдать благословение Исаву. Он отправил его в поле за дичью. Давай ты вместо Исава отнесешь кушанье своему отцу. Он поест ее и благословит тебя перед смертью».
5: Иаков сказал Ревекке: «Мой брат весь волосат, а у меня кожа гладкая. Что, если отец ощупает меня, и я окажусь обманщиком?»
4: Но Ревекка настояла на своем и уговорила Иакова. Она взяла лучшую одежду Исава и надела ее на Иакова, а его руки и шею покрыла шкурами козлят. Потом она дала Иакову вкусную еду и хлеб и отправила Иакова к Исааку.
5: Когда Исаак покушал пищи, которую принес ему Иаков,

0: Иаков, то благословил он сына своего Иакова вместо Исава и сказал: «Пусть даст тебе Господь Бог в изобилии зерна и сока виноградной лозы, будь господином над твоими братьями».
1: Обманывать нехорошо.
2: Правильно, Вита, обманывать нехорошо. Это потом поняли и Иаков, и Ревека, но было уже слишком поздно.
1: А что случилось?
0: Дорогие ребята, а что случилось с Иаковом, который обманом получил благословение своего отца, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
4: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Песня «Бог рядом» поет Надя Малышева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Валерий Малышев.
7: Почему Бог долго молчит и не исполняет обещанное? Таким вопросом задаемся не только мы, современные люди. Им задавался и Авраам. Бог обещал Аврааму благословенное потомство, но вот Авраам уже старик, а детей у него нет. Почему? И как вел себя Авраам в то время, когда Бог медлил? У нас в гостях священнослужитель, магистр теологии Юрий Михайлович Волобоев. И мы продолжаем наш разговор об Аврааме, о его истории. В прошлый раз мы говорили о Мелхиседеке, мы говорили о благословении Авраама, мы говорили о том, что Авраам, собственно, одержал великую победу, получил множество и трофеев, и всего остального, но, тем не менее, не все было хорошо. Что не так?
8: Остается главное переживание, которое здесь отражается в 15 главе, переживание отсутствия сына, то есть отсутствие того, кто продолжит род с одной стороны, а с другой стороны обеспечит старость Авраама и Сары, и, собственно, ту самую семейную усыпальницу, которая будет организован. Давайте мы почитаем 15 главу. «Авраам сказал: Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска. И сказал Авраам: вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой. И было слово Господа к нему. И сказано: не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал: посмотри на небо, посчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько у тебя будет потомков. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. И сказал ему: я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение. Пожалуй, что можно остановиться, хотя дальше продолжается повествование, мы, наверное, еще чуть позже вернемся к нему. Но опять-таки, посмотрите, то есть на волне успеха, на волне благословений, на пике, этих самых благословений, все-таки у Авраама не очень хорошее настроение. Как только предоставилась возможность, Бог приходит к Аврааму и говорит ему, мы с вами позже, вернее, раньше уже об этом читали: не бойся, я щит твой. А, собственно, что боится-то Авраам? Он, наверное, переживает о защите, о безопасности, это тоже самая его забота. Но в то же самое время большее переживание – это отсутствие сына. И здесь он жалуется Богу: что дашь ты мне? Такое впечатление, что Бог ему ничего не давал, хотя только что он получил уверение от Мелхиседека, что враги – это, собственно, павшие враги, это деяние Божие.
7: Все-таки после завершения какого-то большого дела, в данном случае после такой победы, всегда у человека наступает
8: упадок сил.
7: Хорошо, не всегда, но чаще всего наступает некий момент. С одной стороны упадок сил, с другой стороны цель достигнута, И как-то требуется с этим дальше жить. Надо как-то осмыслить, понять, ну хорошо, вот достиг, дальше что, как. И вот когда Авраам над этим размышляет, понятно, что получается, да, вроде бы все есть. Все благословения есть, и мыслимые, и немыслимые. И то, на что рассчитывать не мог, все Господь дает. Но главного нет.
8: Угу. Причем самого главного.
7: Да, ну то есть да. Больше того, обещал же.
8: Обещал. Напоминает, да, Авраам Богу. Ну вот время-то идет. Мы-то не молодеем. А наши функции, так скажем, угасают уже детородные, угу. Да. А ему уже там за 70. Но где-то вот надо уже что-то, чтобы происходило, да, в этом направлении.
7: Хоть тут что-то. Уже, наверное, даже и за 80.
8: Вот. И вот здесь, посмотрите, Бог отвечает, да, то есть Бог как бы не стоит в стороне и вновь повторяет обетование. Ну, во-первых, он говорит о том, что наследником будет не Елиезер из Дамаска, а тот, кто выйдет из чресл твоих, то есть все-таки дитя будет, да, и он просит его посмотреть на небо, посчитать звезды, и утверждает, что вот столько будет потомков, да, то есть это вот такой вот, опять же, ритуал, можно сказать, должен в чем-то удостовериться Авраам. Он посмотрел на звезды, а звезды там вообще бесчисленное множество, и вот столько у него будет, собственно, и детей, и внуков, правнуков и так далее, да, то есть... И вот интересно, повторяется, да, то есть здесь шестой текст: Авраам поверил Господу, и это вменилось ему в праведность. Угу. На каком-то этапе вопрос с сыном закрылся. Что значит поверил? Успокоился?
7: Ну да, получается так.
8: Наполнился опять оптимизмом, да, по поводу потомство, значит. Что значит поверил Господу? Ведь дитя-то еще нет. А еще и тот самый ребеночек появится гораздо-гораздо позже.
7: Да, тут, в общем-то, до ребенка-то еще очень много лет.
8: Ну, нужно дожить. И получается, что вот Авраам, да, когда он как бы находится в отношениях с Всевышним Господом неба и земли, сталкивается с моментом, когда ему нужно проявлять веру. Не все так получается быстро и, так сказать, вот вовремя. Да? То есть помолился человек о какой-то своей большой нужде, причем очень важной нужде, да? И вот тебе ответ. Например, заболел человек, помолился, выздоровел на следующий день, да? А значит, потерял работу, помолился, через пару-тройку дней предложили более выгодную работу или контракт. Вот если бы так все работало, да, наверное, вопросов к Богу было меньше.
7: Ну, тут ведь, понимаете, тут же даже не потерял работу.
8: А ее нашел, и не было, да.
7: И нашел более, но более выгодную. Ну, такой опыт, на самом деле, у многих людей есть. Потерял, нашел, ну... Вот, а тут, в общем-то, ситуация, когда, вот как вы сказали, действительно, не молодеешь. Uh-huh. Надо думать, Авраам с Сарой старались достаточно долго, uh-huh. Вот, и ничего не получалось.
8: А еще ведь интересный момент. Древний человек, да и, наверное, и современный человек считает, что дети – это все-таки благословение Божие. Да?
7: Да,
8: а вот древний человек об этом не просто думал, он был уверен в том, что Бог отвечает за рождение дитя, вообще ребенка. Поэтому были соответственные жертвы. Даже во многих семьях были какие-то башки, которые отвечали за продолжение рода, за хорошие роды и так далее. Ну, то есть это все сфера богов. Но в нашем случае это все сфера Бога Всевышнего, да, неба и земли. Так вот, когда выходит Мелхиседек, то что он говорит? Благословен ты, Авраам, так же ведь? От Бога Всевышнего, Бога неба и земли. он произносит благословение. И по идее, ну, даже не по идее, а так и должно быть, у него должно что-то произойти в этом направлении. Да? То есть, если это благословение, а он благословен, через Мелхиседека он получил это благословение. Более того, Бог с ним говорит, но здесь что-то должно решиться. Вот в чем дело. Почему не решается? Это же загадка получается. Это нонсенс, который как бы выходит из ряда вон. Если нет дитя, значит, это не благословение, а что? Проклятие. Тогда почему у нас победы, почему у нас успех, почему нас с уважением встречает царь и священник Салима? Так ведь? Ну, то есть есть сплошные вопросы. Да? И вот когда теперь появилась возможность с Богом поговорить, тут же ему и говорит Авраам: слушай, я вот ничего не понимаю. А, собственно, ребенок-то где? Да. Вопрос: что ты мне дашь? Опять повторюсь, да? То есть, так Бог-то уже много вроде чего дал, правильно же? Там и победы, и трофеев, и скота, и так далее. Вот. А дело-то даже не об этом, а все-таки Авраам хотел бы получить главное. Главное – это сын, главное – это продолжатель рода и так далее. А получается, что Бог с этим вопросом каким-то образом тянет. То есть не дает. Дает уверение в праведности, дает уверение в благословении, продолжает заключать с ним заветы. И вот далее мы с вами прочитаем, что Господь ему говорит: «Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу, молодого голубя». Он взял их, рассек их пополам, положил одну часть против другой, только птиц не рассек, и налетели на трупы хищные птицы, но Авраам их отгонял. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий, и сказал Господь Аврааму: «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет, но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония Мореев доселе еще не наполнилась. Когда зашло солнце, наступила тьма, вот дым, как бы из печи, и пламя огня прошли между рассеченными животными. И в этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки Ефрат». Это большая территория, между прочим.
7: Ну, территория, да.
8: А от Нила до Ефрата, друзья, это же огромная территория. Она вмещает вообще в себя все, вот все эти, скажем так, не просто Иерусалим будущий, да, то есть, но представьте себе, будущие филистимские города, вот, до Ефрата, да, то есть дальше даже гор. Ну, как бы, вот что большего Бог может дать Аврааму?
7: Ну, он ведь и обещал уже до этого. Получается, что вот Бог заключает завет, ну, даже не знаю, с чем сравнить. Сегодня есть такое понятие, как, ну, я могу не вполне верно передать, как какая-то удостоверенная подпись там или еще что-то.
8: Нотариально, да?
7: Да, ну, бывает нотариально, бывает там электронно, в электронном каком-то виде. То есть, вроде бы, мое слово, оно чего-то значит. Моя подпись где-то там под документами чего-то значит. Но вот для каких-то особых случаев требуется вот специальная удостоверенная подпись еще. Вот здесь вот чем-то вот это напоминает. То есть, вроде бы, Господь же уже сказал, но не делает до сих пор. Авраам ему задает вопрос: как так? Вот такое, даже не знаю, как тебе дальше, верить или не верить? Бог говорит: нет, верь. Написано, Авраам поверил. Но дальше Господь это все закрепляет вот такой уже удостоверенной подписью, что ли.
8: То есть ритуал вот, происходит.
7: Да, ритуал определенный. Ну и что? от ритуала.
8: Но как бы это официальный документ. На самом деле, как бы теперь Аврааму должен быть уверен, Авраам, да, должен быть уверен, что, ну, как бы все это несомненно сбудется, да, вот когда он находится, так сказать, между животными в состоянии, как бы, вот этого заключения завета. Это древняя формула заключения завета, да, то есть цари заключали подобным образом договора друг с другом. Mm-hmm. Да, и тут проходит огонь, тут проходит дым, да, то есть и он все это видит. Более того, он видит видение, да, то есть Бог говорит с ним о будущем его потомков, о порабощении, то есть о будущих событиях в Египте, да, то есть когда они вернутся, да, то есть как они вернутся, опять он повторяет с большим имуществом, да, ну, то есть... Здесь вот такое описание будущего для всего народа израильского.
7: По сути, Бог описывает Аврааму то, что не просто чего нет, а чему нет вообще никаких пока еще свидетельств, что это будет.
8: Да.
7: Вот. Но, тем не менее, он ему вот целую историю разворачивает. Ну, видимо, для того, чтобы как-то еще более подкрепить обещание. Или там еще какие-то есть причины, почему так вот Бог ему открывает?
8: А вот здесь, конечно, все очень интересно, потому что, ну вот, как бы мы, опять же, сталкиваемся с каким моментом? В чьих руках находится будущее? В руках самого человека? Да, то есть его способности, таланты, его сила физическая, его сила интеллекта, его образование. То есть от чего зависит будущий успех? Это ключевой вопрос не просто сегодняшнего дня, а, наверное, вечный вопрос всех времен и народов. Так вот, древний человек приходит к мысли, что его успех, его будущее не в его руках, а в руках Бога. То есть на самом деле Бог вмешивается в события земные, и Бог что-то здесь делает, да, то есть Бог кого-то вознаграждает, а кого-то, ну, извините, унижает, да, кому-то дарует победу, а кому-то дает поражение. Вот в каком случае это все происходит? Это очень важный момент. И вот здесь, как бы, то, что Бог не дает сразу детей Аврааму, продолжение рода, как бы тем самым он говорит о том, что и будущее Авраама на самом деле находится в его руках, в руках Божьих. Здесь смотрите, что говорит Господь Аврааму, что тебя ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. То есть вот здесь как бы ответ на его страхи. Он должен быть похоронен в семейной усыпальнице. Он должен дожидаться воскресения вместе со своей семьей. Да? То есть, а потомки должны заботиться о могилах предков. Это священный долг, скажем, народов. Да? Если даже вспомнить из книги «Царств», то Навуфей отказывается Ахаву продавать свой виноградник. По какой причине? Потому что там могилы предков. То есть я не могу тебе их продать. Я должен ухаживать, я должен поддерживать это все. Ну, как бы и все это понимают. То есть Восток, ну, как бы весь Восток живет по одним обычаям. Так вот, Господь говорит Аврааму, что на самом деле не дитя гарант доброй старости и погребения, а я гарант. Угу. Вот это должен был он понять. Да, ребенок будет. Даже в тот самый момент, когда уже там какими-то человеческими путями на это сложно достичь. Но все равно Бог хочет за собой оставить право такого самого главного основательного подарка для Авраама. И он будет все равно... Да, в то время, в которое назначил Господь. Но, значит, и тогда возможности Авраама будут продлены для того, чтобы родить и для того, чтобы воспитать. То для этого тоже нужны силы, правильно?
7: Ну да. В общем, у Авраама понятно, что сейчас сомнения, они же не на пустом месте.
8: Ну, конечно. Одно дело как-то поспособствовать рождению дитя, другое дело его выносить, выходить, выненчить, да, то есть дать ему соответствующее воспитание, дать, передать ему опыт, да, то есть и что-то ему там еще заповедовать, да, то есть это много всего для этого нужно, силы нужны для этого, да, физические, эмоциональные, духовные и так далее. А значит, он будет вполне себе силен, да, то есть вот, увидеть ну, потом стал видеть его как бы зрелым, да? Ну и дни жизни Авраама на самом деле там вот достаточно для всего этого. Вот это ключевой момент. То есть мы понимаем, что судьба человека в руках Божьих, судьба человека зависит не от его возможностей, а от того, как благословит его Господь.
7: Угу. Вот интересный момент. Мне кажется, что стоило бы, наверное, сказать. А вот сам ритуал, который происходил. Это же очень, ну, нетипично для общения Бога с человеком. То есть что вообще означал вот этот ритуал, вот рассеченные животные, вот то, что надо было пройти между ними там, и так далее?
8: Но, наверное, прежде всего нужно отметить, что здесь ритуал подразумевал кровную жертву.
7: Да.
8: А ведь до того момента, когда Моисей будет описывать все жертвы, да, которые необходимы для Господа Всевышнего, там, жертва за грех, жертва всесожжения, ола, хатат, там, жертва мирная и так далее, жертва по усердию, все это книга Левит будет описывать, все это будет гораздо позже. Но все-таки народы знают о необходимости принесения в жертву Богу кровную жертву. Но даже намеки на это, даже не то, что намеки, а утверждения есть еще и, вы помните, в 4 главе книги Бытия, когда Каин с Авелем принесли разные жертвы, и Бог не принял жертву Каина от мирных плодов, от плодов земли, а принял жертву Авеля, да, то есть от стад, первородных стад. То есть, опять же, жертва Авеля была кровной. Вот здесь, конечно, очень глубокая теология всего этого ритуала. Для того, чтобы все-таки войти в отношения с Богом, да, нужно было что-то все-таки действиями своими признать. А что человек признавал, когда приносил в жертву животное? Он признавал свою греховность. Потому что пролитие крови животного – это как бы символ, ну, смерти, да? То есть символ смерти самого-то человека, который приносит эту жертву. Он должен за грех умереть. Он должен быть рассеченным пополам за что? За свою жизнь, за свои поступки, за свои мысли и так далее. Но вместо него на жертвеннике вот это самое животное. Да? То есть, и поэтому пролитая кровь, она как бы искупает, да, деяния, грехи самого человека. И прежде чем Бог встречается с человеком, да, что-то должно произойти. Что? Вот это пролитие крови, то есть жертвенного животного. Вот здесь как бы это мы видим, ну, мы видим в самом ритуале, древнем ритуале. Да? Почему? Потому что на самом деле с подобным больше мы не встретимся, а все-таки будет жертвенник, все-таки именно кровь будет выливаться к жертвеннику, именно на жертвенник будет возлагаться целиком животное или часть его, да, там внутренности по-разному, разные жертвы. Значит, и все это будет сжигаться. А в данном случае пополам, то есть расчленяется это животное, и человек, если это касается древних царей, да, то есть они должны были пройти, да, между этими половинками, и тем самым говоря о том, что если договор не будет исполнен, то наказание за нарушение договора, что? Смерть. То есть, ну вот, рассечение пополам. Вас нет.
7: Ну, то есть со мной будет...
8: То же самое.
7: То же самое.
8: Да, опять же, вопрос в чем, да, то есть здесь вот при этом договоре в любом случае животные, да, да, вот такую искупительную функцию как бы имеют, да, то есть они выступают в качестве искупителя человека с одной стороны, а с другой стороны, как вот, ну, если договор будет нарушен, то что за грех, за нарушение договора? Смерть, да? Наказание за грех одно. Какое? Смерть. За грех человека должен кто-то пострадать. Сам человек. А в данном случае за грех человека страдает животное. Вот так установил Господь. Ну и здесь тоже очень интересный момент, что при заходе солнца, да, обратите внимание, солнце зашло, наступила тьма. Почему Бог ждет захода солнца. Ведь имеется в виду, что вот животных разложили. Более того, Авраам там начинает отгонять этих самых, видимо, птиц, да, грифы какие-то, да, вороны, которые тут же слетаются на кровь, на все. Ну, то есть он вынужден ждать, опять он вынужден ждать. Чего? Когда зайдет солнце? Почему солнце должно зайти? Господь пытается, да, что-то сказать, а ведь солнце обожествляется. В большинстве языческих религий солнце является божеством, так или иначе. Угу. Поэтому в присутствии, в момент заключения завета с Господом, в присутствии Всевышнего Бога неба и земли, солнце быть не должно.
7: Угу.
8: Наступает тьма, да? То есть, и вот здесь вот эти самые две личности, хотя здесь мы опять-таки видим, что пламя огня прошло мимо, то есть между вот этими рассеченными половинками животных, да, то есть Бог присутствует в качестве кого? В качестве огня. Бог живет в неприступном свете, Бог есть огонь поедающий, позже мы с этим столкнемся, да? Так вот, вот этот источник света должен зайти за горизонт. Он не должен присутствовать при заключении завета, чтобы для Авраама четко было понятно. Вот я, вот Бог Всевышний, небо и земли, который в огне проходит то же самое через вот эти самые как бы тела рассеченных животных. Ну и дальше идет обетование, дальше Господь заключает договор, завет, да, что вся земля вот эта, от, собственно, Нила до Евфрата будет принадлежать его потомству. Ну, я бы сказал, на самом деле, что это величайшее обетование, потому что напомню, что Ассирийская империя еще не как бы набрала своего могущества в Междуречии, так ведь? Вавилонская империя еще не набрала своего могущества. Да, достаточно большой Египет, то есть Египетская империя весьма сильна. Так вот, когда Бог обещает Аврааму территорию от Нила до Евфрата, друзья, это же, по сути дела, конкурент самого Египта. То есть вы можете себе представить и территориально, и по возможностям вот эту самую территорию, да, то есть это конкурент Египта. Больше пока империи больше нет. Даже самого слова империи еще даже и не существует. Но вот этих сильных, единых территориально-государственных образований еще нету. Поэтому, повторюсь, обетование, которое Бог дал Аврааму, оно, я не знаю, оно, наверное, действительно превосходит все обещания до этого момента. То есть сын и царство, по сути дела, это большая территория. Причем его сын будет управлять вот этим самым царством. Ну, наверное, это вершина благословений Авраама.
7: Спасибо, Юрий Михайлович. Дорогие друзья, Господь не всегда отвечает сразу. Господь не все исполняет в один момент. Но если Он обещает, значит, так и будет. Всего доброго. До свидания.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
9: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
10: Для вас поет Анастасия Сергеева.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы живем во времена удивительного взаимопроникновения культур. Это касается и вопросов питания. Кухни народов мира сейчас доступны как никогда. И действительно, есть чему поучиться. Оригинально, вкусно и настолько просто, что под силу даже детям.
1: Аргентинское рагу в тыкве. Предварительно у небольшой тыквы срезать верхушку в виде крышечки, вынуть семена, смазать внутри сливочным маслом и запечь в духовке при температуре 200 градусов в течение часа. Сварить 250 граммов красной чечевицы. Картофель 3 штуки нарезать кубиками. Одну луковицу нарезать полукольцами. 2 зубчика чеснока нарезать мелко. 3 штуки болгарского перца нарезать полукольцами. Поставить пассеровать овощи. В конце добавить 2 столовые ложки растительного масла. Помидоры 3 штуки опустить в кипяток на несколько минут. После этого очистить от кожицы и порезать кубиками. 100 граммов консервированных початков кукурузы нарезать крупно. Картофель соединить с чечевицей и немного потушить. Затем добавить пассерованные овощи и продолжать тушить до полуготовности. Затем добавить помидоры, кукурузу, соль по вкусу, по 1 чайной ложке кориандра и кумина, свежую зелень кинзы. Перемешать. Выложить в тыкву и накрыть крышечкой из тыквы. Запекать в духовке 10 минут при температуре 180-200 градусов. Затем дать еще минут 10 постоять.
2: Да, вид у этого блюда очень необычный. И такой изысканный аромат, я думаю, что вкус будет тоже удивительный. Не забывайте, что мы всегда ждем ваших рецептов новых интересных полезных блюд. Будьте здоровы! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет группа «Мост X».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Возрождение. В студии священнослужитель Александр Гламоздинов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу вам рассказать одну историю, произошедшую во Франции в 1965 году. Один адвокат по имени Франсуа Рафре решил заключить сделку по приобретению квартиры у старушки, которой было уже 90 лет, по имени Луиза Кальман. Он договорился с ней, что будет выплачивать ей в течение всей ее оставшейся жизни небольшую прибавку в пенсии. Самое интересное, что цену квартиры раскидали на 10 лет. Естественно, он был уверен, что бабушка умрет гораздо раньше, и квартира быстрее перейдет к нему. Но не тут-то было. В возрасте 77 лет умирает сам этот адвокат. Прошло уже 30 лет с заключения сделки, а старушка все жива и жива. Старушка прожила еще 33 года после заключения сделки. И семья умершего уже адвоката Франсуа Рафре заплатила более чем трехкратную стоимость ее квартиры в престижном районе курортного городка Орли. И, наконец-таки, не сам Франсуа, а его вдова и сын стали обладателями этой квартиры и, наверное, вздохнули с облегчением. Порой в нашей жизни мы тоже получаем наследство. И не всегда оно приносит радость людям, потому что наследуем иногда не только имущество, но и долги усопшего, а это многим не нравится. Хочу же отметить, что библейские герои, они мало задумывались над наследованием земных вещей, а больше искали другого себе наследия, чем то, которое может дать их родитель. Апостол Павел в послании евреям описывает жизнь патриархов, жизнь героев веры, и потом поясняет, что все они умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. Они не искали земных благ здесь на земле, но искали Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то могли бы возвратиться. Но они стремились к лучшему. К лучшему, чем земное. Посему и Бог не стыдится, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Сегодня мы поговорим о очень важной теме для каждого христианина. Очень важной по той причине, что христианин стремится в Отечество. Каждый верующий человек имеет особую надежду, что он станет бессмертным, что он станет жить на новой земле и что всегда будет иметь общение с Богом. Представьте себе, если бы к вашей жизни прибавить еще 20 лет, что бы вы отдали за 20 лет дополнительных к своей жизни? А если 30 или 100 лет, хотя звучит как-то неестественно, но представьте себе, прожить двойную жизнь. Когда я был маленький, я жил и считал, сколько лет жить мне осталось. Почему-то у меня была такая уверенность, что люди живут 100 лет. И когда мне исполнилось 7, и я пошел в школу, я очень долго сокрушался, что осталось жить всего 93 года. Но сегодня я понимаю, что и это очень великое благословение будет, если прожить столько. Самое важное – прожить, а не просуществовать. На что готовы пойти сегодня люди, чтобы продлить себе жизнь? Я думаю, на многое. Думаю, готовы не пожалеть никаких денег, чтобы продлить свою жизнь. И в итоге все равно умереть, только прожив чуть-чуть дольше, чем все остальные. Господь Иисус Христос предлагает не просто продлить нашу жизнь, Он предлагает сделать нам самый большой подарок. Это время, а точнее вечность. Подарить нам жизнь, которая будет длиться всегда. И хотя сегодня это звучит, может быть, не очень убедительно, но Библия, которая всегда говорит правду, она говорит, что есть такая возможность, и есть эта новая земля и новый мир, который существовать будет всегда.
1: В эфире программа «Возрождение».
2: Апостол Петр приводит такую аргументацию этому вопросу. Во втором послании, 3 главе, он говорит: «Тогдашний мир погиб, быв потоплен водой». Речь идет о том мире, который был сотворен Богом, который впал в грех, и постепенно на нем зародилась такая неправда, что написано, люди растлили землю. То есть, по сути, земля уже перестала существовать при живущих на ней людях. Он приводит историю допотопного мира. И он говорит, тогдашний мир был потоплен водою, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Сегодня многие люди верят в конец света. Верят в то, что наступит такой период на земле, когда земля уже не сможет носить на себе всех нас и свергнет нас с себя. Но Библия говорит о том, что придет конец тьмы, а не конец света. Так как был уничтожен прежний мир, будет уничтожен и этот мир. Но уничтожен он будет не для того, чтобы больше ничего не было, а для того, чтобы возродился новый мир. И апостол Петр продолжает в той же главе: «Впрочем, мы по обетованию Его...»

0: и привел население земли к тому, что земля не могла их более снести. И Бог избрал себе одну семью, Ноя, и спас их от вод потопа. Сегодня же всякий, имеющий веру в Иисуса Христа, может уподобиться Ною и спастись только уже не от вод потопа, а от огня, который придет с пришествием Иисуса Христа. Сегодня звучат слова Иисуса Христа, что Его пришествие будет как во дни Ноя. Как и тогда земля была растлена, как и тогда на земле были грехи людские, как и тогда люди не просто жили, а выживали. Выживали за счет других. Вся жизнь превратилась в какую-то борьбу. И Бог предлагает вечную жизнь на фоне всего этого. Он говорит, посмотрите, что я хочу вам дать. Новое небо и новую землю. Бог намеренно сегодня сократил возможности нашего разума. Сегодня мы обладаем удивительным органом, головным мозгом, но мы не используем его на том уровне, на котором это было задумано Господом при сотворении. И мне кажется, по той причине, что если бы мы могли это, то, наверное, мы сами бы уничтожили уже землю давным-давно. Господь предлагает восстановить все, но только при одном условии, что на новой земле никогда не будет более греха. Человечество, да и вся Вселенная, получили прививку от греха в лице Иисуса Христа, который пришел на эту землю и понес наказание за грехи каждого. И всякий верующий в Иисуса Христа становится по обещанию Его обладателем вечной жизни. И в вечной жизни человек сможет воплотить самые свои смелые мечты. Разум человека будет работать на 100%. Именно так, как это было задумано при сотворении. И способности человека будут обогащаться с каждым днем. И внутренний мир человека будет обогащаться.
1: В эфире программа «Возрождение».
0: Каков он, этот новый мир, который Бог предлагает человеку? Чем он отличается сегодня от нашего мира? Ну, давайте только взглянем на некоторые главы из Библии. Библия устроена таким образом, что первые две главы и последние две главы повествуют о том времени, когда греха либо еще нет, либо уже нет. Бог, когда творил землю, Он несколько раз сказал «хорошо весьма». Представьте себе самое красивое на земле место, которое только вы видели. Представьте себе, что это грешная земля и будет еще красивее. Что то, что мы видим вокруг нас, это лишь жалкое подобие того, что задумал главный архитектор Вселенной. Библия повествует нам о том, что человек, который будет жить на новой земле, будет исполнять функции, возложенные на него при сотворении. Адаму и Еве Бог сказал: «Наполняйте землю и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всеми животными, пресмыкающимися по земле. И сказал Господь: вот, я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». Мы не будем там, как бесплотные духи, но будем так же, как были Адам и Ева здесь, на этой земле. Будем

есть от деревьев, питаться вкусными ягодами и фруктами, в то же самое время заботиться о всякой животной твари, которая будет на земле. Бог все это предусмотрел. Он захотел, чтобы человек стал царем на этой земле, или же, если можно так сказать, главным управляющим на земле, чтобы все было вручено ему как Божий подарок. И, по сути, Бог предлагает этот подарок в качестве новой земли всем искупленным. Написано также, что будут строить дома и будут жить в них, то есть будут вести обычную, казалось бы, жизнь, но это будет жизнь с добрыми соседями, когда не будет никаких расприй, не будет недовольства и не будет бедных и богатых, но все будут богаты во Христе, потому что все будут иметь особые отношения с Богом. Вообще, если бы не было Иисуса Христа вечности, то и жизнь, наверное, там была бы бессмысленной. Всю вечность искупленные будут очень сильно желать Иисуса Христа, узнать о этом подвиге, о спасении, которое даровано было им незаслуженно по великой благодати Божьей. И Бог постепенно будет открывать людям свой характер. А люди смогут, в свою очередь, постепенно увеличивать свои познания о своем любимом Небесном Отце. Одно из самых воодушевляющих обетований о новой земле открывает нам то, что там не будет смерти. Настолько уже привычной нам, там не будет болезней, которые тоже касаются каждого из нас, и там не будет уже ни плача, ни вопля, ибо прежнее прошло. Только представьте себе, ничто не сможет вызвать у вас слезы, горя и несчастья. Ничто. И когда человек будет жить с Иисусом Христом на новой земле, вечно и всегда, ни в одну голову не придет лукавая мысль о том, чтобы вновь возмутиться против Божьего правления. Хочу закончить словами христианской писательницы Елены Уайт. «Великая борьба окончена. Греха и грешника больше нет. Вся вселенная чиста, во всей необъятной вселенной бьется один и тот же пульс единства и радости. Во все концы безбрежного пространства исходят потоки жизни, света и радости от того, кто сотворил все. От мельчайшего атома до величайшего небесного тела все одушевленное и неодушевленное – в своей девственной красоте и совершенной радости восклицает: «Бог есть любовь». Дорогие друзья, я желаю вам стать участниками этого великого Божьего обетования вечной жизни. Не пренебрегите этим великим даром, потому что новое небо и новая земля уже очень-очень близки к нам. Иисус Христос очень скоро придет.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
2: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни. Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
2: Этот человек был одним из самых глубоких и оригинальных умов прошлого столетия. Его вклад в развитие воздухоплавания не был превзойден, пожалуй, никем. Он был пионером создания больших пассажирских самолетов. Но больше всего он известен как изобретатель вертолетов в их современном очертании со знакомым каждому хвостовым пропеллером.
1: Дело всей жизни. Игорь Сикорский.
2: Игорь Иванович Сикорский родился 25 мая 1889 года в Киеве в семье известного психотерапевта, профессора Киевского университета Ивана Алексеевича Сикорского. Отец воспитывал его в духе преданности церкви, престолу и отечеству, а также помог сыну развить непоколебимую волю и уникальное упорство в достижении цели. С детства Игорь Иванович любил мастерить технические игрушки. Однажды в книге о Леонардо да Винчи он увидел рисунок вертолета, каким тот представлялся великому мастеру в далеком 15 веке, и попытался сделать модель, используя электродвигатели и батарейки, которые тогда уже продавались в городских магазинах. Но, к сожалению, у него пока ничего не вышло. Обычно мальчики забывают о таких игрушках, но Игорь не забыл. Не забыл ни в гимназии, ни в военно-морской академии, не забыл и в политехническом институте. Правда, с самолетами дело шло лучше. Сикорский строил их прямо на даче, одновременно улучшал от модели к модели и учился летать на них. Конечно, были и аварии. Ни в одной он серьезно не пострадал. Зато извлек полезные уроки. К примеру, он быстро понял, что двигатель нельзя ставить позади пилота. В феврале 1912 года лучшая модель Сикорского С-6А получила первый приз на Московской авиационной выставке. Затем последовали дипломы почетного доктора многих университетов мира и академика многих академий. Но обычного инженерного диплома у него еще не было. Институт был давно заброшен. Летом 1913 года Сикорский стал и в течение года оставался единственным летчиком в мире, который мог поднять в воздух четырехмоторный самолет «Грант». Он сразу побил все мировые рекорды по грузоподъемности. Во время одного из полетов воздушный гигант поднял 16 человек. Позднее этот самолет стал называться «Илья Муромец».
0: Летом 1913 года Николай II выразил желание лично увидеть летающее чудо. Для этой царственной инспекции я прилетел в Царское Село, где был высочайше пожалован наградными часами.
2: Всего в России в 1909-1917 годах Сикорским было создано 2,5 десятка базовых моделей самолетов, не считая их модификаций и совместных разработок. 2 вертолета, 3 аэросаней и 1 авиадвигатель. С самого начала проявилась черта, присущая Игорю в течение всей его жизни. Это учет человеческого фактора в производственной деятельности и внимание к людям. Когда в России пришли к власти большевики, Игорю было 28 лет. Революция кардинально изменила судьбу знаменитого конструктора. С середины 1917 года все работы по строительству самолетов прекратились. Производство лихорадили митинги и забастовки. Солдаты на фронте и рабочие в тылу начали расправляться с неугодными им офицерами и инженерами. А Сикорский был известен своей преданностью престолу.
0: «С болью в сердце я покинул родину. Сначала я жил во Франции, а в 1919 году эмигрировал в США. Однако за океаном, как и в послевоенной Европе, авиапромышленность стремительно сокращалась. Прибыв в Нью-Йорк, я оказался без средств к существованию и был вынужден работать учителем вечерней школы.
2: В 1923 году ему удалось создать компанию русских иммигрантов, причастных к авиации. Это были инженеры, рабочие и летчики. Жизнь как-то налаживалась. Из Советского Союза приехали две сестры и дочка. Жена эмигрировать отказалась. И Игорь Иванович вступил во второй брак с Елизаветой Алексеевной Семеновой. Брак был счастливый. Один за другим появились четыре сына. Русская фирма Сикорского получила очень много заказов и в 1938 году приступила к разработке принципиально нового и в то время еще никому не ведомого летательного аппарата – вертолета. Великий конструктор в третий раз начинал свою творческую карьеру практически с нуля. Первый экспериментальный вертолет Сикорского поднялся в воздух под его управлением 14 сентября 1939 года. Он имел одновинтовую схему с автоматом перекоса и хвостовым рулевым винтом. В настоящее время эта схема стала классической. По ней построено свыше 90% вертолетов всего мира. Великий конструктор никогда не скрывал своего негативного отношения к событиям, происходившим на родине. Но при этом всегда оставался патриотом России. Он так обращался к соотечественникам-иммигрантам.
0: Нам нужно работать, а главное учиться тому, что поможет нам восстановить родину, когда она от нас этого потребует.
2: Сикорский много сделал для пропаганды в Америке достижений русской культуры и науки, бессменно оставаясь членом правления Толстовского фонда, общества русской культуры и так далее. Оказывал моральную и финансовую поддержку выходцам из России, различным общественным и политическим иммигрантским организациям. Также он выступал с лекциями и докладами, причем не обязательно на авиационные темы. Игорь Иванович Сикорский был глубоко религиозным человеком. Однажды, когда его спросили после очередного испытательного полета, видел ли он Бога, летая в небе, он ответил:
0: «Нет, Бога я не видел. Но он мне помогал. С незапамятных времен люди связывали солнце и звезды непосредственно или образно с идеей божественного провидения. Свет и жизнь, исходящие от солнца, равно как и безмолвная таинственная красота звезд, казалось, олицетворяют саму волю Божию и пути ее осуществления».
2: Сикорский написал ряд книг и брошюр, которые специалисты относят к числу наиболее оригинальных произведений русской зарубежной богословской мысли. Его книги освещают трудные, но неизменно уважительные отношения между автором и Богом. У Сикорского есть глубокое рассуждение о молитве «Отче наш». В нем он анализирует каждое слово Господней молитвы и рассказывает современному читателю о ее вечной актуальности и непреходящей ценности для души христианина.
0: «Часто гуляя один по лесам или взбираясь на горы, я размышлял над этой великой молитвой, пока не начал понимать, что помимо прямого значения нескольких внешне простых фраз, молитва также заключает в себе очень обширный и глубокий смысл. Как правило, хороший отец желает своим детям только добра. В общем, он обеспечивает своих детей всем, что нужно для нормальной жизни и развития, обычно совершенно бескорыстно. Веря и понимая, что даже самый лучший и благородный, но земной отец, несомненно, стоит несравненно ниже Отца Небесного, человек духовно умиляется, обращаясь к Создателю и Повелителю Вселенной словами «Отче наш».
1: Дело всех жизней. Игорь Сикорский.
2: По мнению выдающегося русского мыслителя Ивана Александровича Ильина России дано от Бога великое задание – хранить веру христианскую в первозданной чистоте. А за это ей даны великие дары, несметные природные богатства, огромная территория и необычайная одаренность ее народа. Игорь Иванович Сикорский сыграл судьбоносную роль на важнейших путях становления и развития авиации. Но прежде всего его заботило другое.
0: И достижения науки и техники, которые так заметно подняли материальный уровень жизни людей и дали человечеству замечательные новые механические игрушки, электричество, самолеты, радио, да и многое другое, в конечном счете оказались бессильными поднять человечество нравственно и духовно. Собственных сил человечества недостаточно для борьбы со злом. Необходима помощь от Бога. А народы, уклонившиеся к безбожию, потерпели крах. Мир, который полагается на материальное в ущерб духовному, не имеет будущего –

0: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Вера Лефтер.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Забота о физическом здоровье или духовном? Что важнее? Действительно непростой вопрос, поскольку есть верующие люди, которые считают, что не нужно заботиться нисколько о теле, о здоровье физическом. Главное – это духовные упражнения. И в какой-то степени они ссылаются на апостола Павла, который говорит в одном из своих писем к Тимофею, что физические упражнения мало полезны. Упражняйтесь духовно, да, или именно упражняйтесь в благочестии. Но есть другая группа верующих людей, которая уж очень сильно и даже ревностно заботится о физическом своем теле, настолько думает о питании, об упражнениях и так далее, что для них Христос, Бог, потерял свое главное значение. Он ушел на второстепенный план и где-то потерялся вот в этом стремлении за физическом здоровье. Как вы понимаете, здесь есть две крайности. Первая крайность – это чрезмерная забота о физическом здоровье. Наверное, таким бы людям апостол Павел сказал, что попечение о плоти не превращайте в похоти. С другой стороны, крайность, когда мы действительно вообще полностью исключаем из своей жизни заботу о нашем теле и думаем только о духовных вещах, а Бог обо всем позаботится. Думаю, что и то, и другое, то есть заботы о физическом здоровье и о духовном здоровье, они важны. Важен баланс, важна гармония и именно цельный подход вообще к самому себе. Почему? Когда апостол Павел говорит о физических упражнениях, он говорит именно о физических упражнениях. Он не говорит о заботе о своем здоровье, о теле. Он говорит именно о том, что есть спортсмены, которому это уделяет очень много времени и внимания. Но когда Павел показывает ценность, и очень важную ценность для Тимофея, о том, что нужно именно верующим людям и благочестие, он как раз сравнивает жизнь в благочестии с упражнениями из известного апостола Павла «Олимпиад». И он говорит о том, что просто так же, как люди, спортсмены, они вкладывают много усилий на то, чтобы достигнуть своего результата и получить какую-то награду, да, также и в христианской жизни верующий человек должен достаточно внимания уделять благочестивым вещам, духовным вопросам, духовному здоровью. Павел не отказывается от физического мира, да, от важности этого. Просто он показывает то, на что действительно очень важно сделать акцент. Но когда мы говорим о физическом нашем здоровье, и если мы хотим, чтобы мы действительно были здоровыми, чувствовали себя лучше, а, соответственно, и наше тело помогало бы нам и в молитве, потому что если мы болеем, если мы абсолютно не думаем о своем здоровье, а и чувствуем себя в таком состоянии, что мы, все наше тело разваливается, как мы будем молиться, как мы будем читать Священное Писание, как мы вообще исполним какое-либо служение в церкви и будем помогать людям, и как мы вообще будем радостными людьми, если мы только делаем, что охаем, ахаем и переживаем, что мы себя плохо чувствуем постоянно. Поэтому здесь должен быть именно баланс. Мы достаточно внимания уделяем нашему физическому здоровью, и мы также достаточно уделяем внимание и духовному нашему здоровью. И делаем это гармонично в отношениях с Богом, с тем, чтобы мы как личность, а именно человек состоит из тела, души и духа, да, чтобы мы вот в этой гармонии могли предстать перед Богом как цельные личности, неповрежденные и имеющие достаточно сбалансированное и эмоциональное здоровье, и духовное, и физическое в том числе здоровье.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, руководитель социальных проектов «За здоровый образ жизни» Сергей Смирнов.
2: Друзья, всем привет! Сегодня мы снова рады с вами видеться, и мы продолжим цикл тем, и на которых мы будем говорить о важных, очень важных жизненных вопросах, и конкретно связанных с употреблением алкоголя. В предыдущих передачах мы поговорили о том, насколько нам это не нужно, насколько алкоголь разрушает все внутренние органы. Мы поговорили и о том, как алкоголь влияет конкретно негативно на мозг. И в этот раз мы поговорим с вами именно о функции печени. Функция печени – это основа жизни, потому что печень – это фильтрует кровь, удаляя и уничтожая токсичные вещества, секретирует желчь, также в тонкий кишечник для полноценного расщепления жиров и многих других функций. Это делает печень. Способность печени регенерации помогает этому органу выжить, несмотря на чрезмерные нагрузки и повреждения, которым она подвергается всю жизнь. Расщепление алкоголя в печени приводит к тому, что метаболические процессы либо замедляются, либо вообще останавливаются. Одной из основных функций этого органа является организация транспортировки молекул жиров в специально предусмотренное для этого место отложения. У мужчин, как правило, в область живота, у женщин – в область бедер. Для полноценного выполнения функции метаболизма жиров печени нужен кислород. Но у потребителей спиртного он используется для вывода алкоголя. По существу, ведь речь идет о яде, а удаление токсичных веществ для нашего организма всегда является делом первостепенной важности. И поэтому жиры, которые не были выведены из организма, собираются в печени. Ожирение печени или печеночный стеатоз, то есть накопление жиров в печени, развивается практически у всех потребителей алкоголя. Случается, что ожирение печени может развиваться даже после одного или нескольких случаев употребления алкоголя в течение нескольких дней. Как правило, ожирение печени проходит без симптома. В этом и проблема. Симптомов не видно. Даже если она увеличивается в размере, увеличение может давать о себе знать через ощущение давления, тяжести в правой подбедренной области, чувство усталости, особенно после приема пищи, также может быть вызвано ожирением печени. Диагноз ставится достаточно легко после специального обследования. У печени удивительная способность к самовосстановлению. После воздержания от употребления алкоголя в течение 2 месяцев и соблюдением диеты без содержания животных жиров, загруженность печени жирами зачастую снижается. Жиры выводятся. Те, кто продолжает употреблять алкоголь, подвержены риску развития фиброза и цирроза печени. Тот, кто продолжает употреблять алкоголь, несмотря на ожирение печени, повышает свои шансы на развитие алкогольного гепатита, воспаление и диффузный некроз печеночных тканей. Печеночная ткань, поврежденная алкоголем, начинает заменяться рубцовой тканью посредством процесса, называемого фиброзом. Последние данные показывают, что до 40% больных тяжелым алкогольным гепатитом умирают в первые 6 месяцев после проявления заболевания. По частоте возникновения новых случаев и высокому уровню смертности, а также согласно тому, что алкогольный гепатит является пограничным этапом цирроза, это заболевание можно назвать самым тяжелым нарушением функции печени, вызванным употреблением алкоголя. Наиболее часто оно встречается у женщин. Практически у 50% больных алкогольным гепатитом на момент постановки диагноза уже присутствует и цирроз печени. Сложная форма алкогольного гепатита развивается у 50% потребителей больших доз алкоголя. До определенного момента фиброз печени может иметь обратимый характер или при воздержании. Но со временем печень теряет способность к регенерации, то есть к восстановлению, и болезнь переходит в стадию цирроза. Тот, кто, несмотря на поставленный диагноз алкогольный гепатит, не откажется от употребления алкоголя, через несколько лет приобретет цирроз печени с вероятностью от 40 до 50%, а это заболевание невозможно излечить от 40% до 90%. Смертей цирроза печени вызвано именно употреблением алкоголя. Единственный способ помочь в такой ситуации – это трансплантация печени. Традиционно считается, что эти три поражения последовательно связаны. Начиная с ожирения печени и развиваясь алкогольный гепатит, а позже в стадию цирроза. Но у людей, употребляющих большие дозы алкоголя, цирроз может развиваться, минуя стадию гепатита. Кстати говоря, алкогольный гепатит может иметь достаточно резкое начало и стремительное развитие, вызывая смерть раньше развития цирроза. Я думаю, есть над чем задуматься. Не доводите развитие болезней до последних стадий. Сделайте правильный выбор. Не употребляйте алкоголь. И помните, что алкоголь в любых дозах приносит разрушение. Считая себя мужчиной среднего возраста, к сожалению, могу сказать, что очень многих моих одноклассников и тех, кто проживал со мной в деревне, где мы вместе отдыхали, уже, к сожалению, нету в живых. Причина одна – алкоголь. Диагнозы, симптомы стоят разные. Это коснулось и многих членов моих близких родственников, где алкоголь сыграл тоже очень злую шутку. Если бы эти люди могли сделать определенный выбор и были бы на вашем месте, сегодня бы они отдали бы все, чтобы только оказаться по ту сторону экрана и сделать правильные выводы. Да, у одного написано цирроз печени, у другого написан панкреатит, но если бы быть серьезными и честными, то причина смерти прописывалась не панкреатит и цирроз печени, а причина смерти – алкоголь. И именно эта причина спровоцировала именно эти заболевания, внося в копилку еще дополнительные смерти. А сколько пока мы смотрим сегодня с вами эту передачу, умрет человек навсегда и безвозвратно по причине употребления алкоголя. Мы говорили о том, что алкоголь разрушает мозг и разрушает печень. Но в следующих передачах мы будем говорить о том, какие есть вспомогательные средства. К примеру, мозг. Мозг на 70-80% состоит из жидкости. Если бы люди употребляли больше жидкости, как, когда и в каких объемах, мы будем с вами говорить, то мозг бы лучше бы себя чувствовал и лучше бы регенерировался. Если мы говорили с вами о циррозе печени и о заболеваниях, связанных с печенью, то мы будем говорить с вами, какие продукты лучше всего употреблять, как сделать так, чтобы регенерация прошла лучше и печень смогла быстрее восстановиться. Не доводите развитие болезней до последней стадии. Сделайте правильный выбор. Не употребляйте алкоголь совсем. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог милует и спасает.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую вас. Мы продолжаем наши темы. И сегодня мы поговорим о равенстве полов. А мужчины, женщины и, может быть, другие какие-то гендеры. Ну, для начала, наверное, начнем с мужского и женского.
2: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз: «Счастье не зависит от обстоятельств». Александр Сахаров. Священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко. Священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта – открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова. Психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
1: XXI век на дворе. Мужчины и женщины равны? Наконец-то.
3: Что такое равенство вообще? Как можно мужчину приравнять к женщине? И как женщину к мужчине?
4: Я глубоко убежден в том, что равенства нет и быть не может. И более того, оно не нужно ни мужчине, ни женщине.
5: Тема на сегодняшний день попытки уравнять мужчину и женщину имеет место быть. Вот. Но вот наше отношение как церкви сегодня, как христиан к этому, должно быть четким, конкретным и ясным. Ну вот и лично как бы каждого из нас.
1: Не, ну если существуют попытки к равенству, значит, наверное, кому-то оно нужно. Вы говорите, оно не нужно, но попытки есть.
4: Вот здесь я хочу прокомментировать свою фразу, потому что она может быть правильно воспринята. Я далек от угнетения, да, от мысли какого-то насилия над каким бы то ни было вот, полом, то ли над мужчиной, то ли над женщиной. Но здесь очень важно понять, что хорошо и важно, чтобы было равенство возможностей, чтобы ни мужчина, ни женщина не испытывали по половому признаку каких-то ограничений в том, чтобы реализовать себя, в том, чтобы обрести какую-то профессию, работу и так далее. Угу. Но что касается отношений мужчины-женщины, то есть вот в рамках брака, здесь не может быть равенства. Потому что у мужчины свои функции в семье, у женщины свои функции в семье. У одного одна роль, у другого другая роль. И поэтому эти роли, обе эти роли, они одинаково ценны и важны. И нельзя говорить о том, что у мужчины более такая важная роль. Или мужчина начальник, а женщина там прислуга, да, домашняя. Это вообще не так. Это очень далеко от библейского мировоззрения. Но равными они быть не могут, потому что функции равные. Функции разные.
3: Угу. Мне кажется, в принципе, люди разные. То есть вот действительно по какому-то наполнению, по какой-то даже идее, да, то есть говорят, что женщина — это та, которая несет вот эту атмосферу, да, а мужчина отвечает за внешнюю какую-то такую часть. У них разные просто идеи. И как это может быть равно? Вот я ей поэтому говорила, спрашивала, что же такое равенство? Равенство в чем? Равенство, да, в том, что мы одинаково равны, там, что мы одинаково ценны, да, что мы личности, что мы состоим в обществе, что мы там, ценность, равность в том, что мы там, к примеру, христиане, принадлежим какой-то конфессии. Вот в этом может быть какая-то вот схожесть, но это сходство. Почему равенство?
1: Откуда вообще взялось это понятие? Перед законом, например, да?
3: Да.
4: Ну, знаете, справедливости ради надо сказать, что был огромный отрезок в истории, когда женщин угнетали, мужчины угнетали, унижали, доминировали, не давали возможности развиваться, да, не давали возможности как-то вот реализовать себя. И поэтому, конечно, ну, вот возникло такое реакционное движение, да, как суфражизм потом, который трансформировался в феминизм. Да. Вот. Но на данный момент все-таки в цивилизованных обществах по большей части эта проблема решена, хотя не полностью. До сих пор есть разница
3: это
4: в том,
3: какие-то.
4: Как зарабатывают да. одни, как зарабатывают другие, почему женщинам платят меньше за ту же работу и так далее. До сих пор это есть, и, наверное, это надо, не наверное, это точно это надо корректировать.
1: Не, ну если женщинам платят меньше за одну работу, то это значит, что, ну, за ту же самую работу, значит, есть сферы, в которых мужчинам за ту же самую работу заплатят меньше. И просто это будет в другой сфере, и на это не будут обращать внимания, понимаете? Выпячивая одно, мы прячем что-то
4: здесь
1: другое.
4: Здесь главное, чтобы не было какого-то преследования, да, по половому признаку. Угу. Ага, ты женщина, значит, ну, у тебя можно поменьше заплатить.
3: Мне кажется,
4: с
3: это
4: чего?
3: Да, связано больше с какой-то деградацией личности другого человека. Угу. И именно отношению просто, но не женщины, мужчины, как просто равенство, а просто как гендерному предрасположение, что вот эта женщина, да, и она там вообще никто, ничто, угу. и из себя ничего не представляет. То есть вот это вот странное просто отношение самого человека как незрелого.
1: С другой стороны, равенство перед законом, да. Маленькая такая статистика, специально не искал, случайно нарвался, да. Оказывается, за последний вот век на территории вот нашей страны к высшей мере наказания были, там буквально на пальцах одной руки можно пересчитать, сколько женщин. Это же тоже получается неравенство перед законом, да? Это не значит, что там меньше преступников достойных этого было.
4: Казнить или преступниц. Всех, да?
1: Ну, поймите меня правильно, да? Это тоже вот пример неравенства, да, перед законом.
4: Но на
1: то
4: самом
1: есть,
4: деле...
1: пожалуйста, дайте нам все права, но относитесь к нам снисходительно.
4: Не, ну если говорить об уровне преступности в мужском и женском мире, все-таки тут нет паритета. Однозначно мужской мир, он более агрессивный, и количество преступлений в мужском мире гораздо больше. Поэтому количество наказаний больше, поэтому все справедливо.
1: Настолько же?
4: Я не готов сказать, что
1: когда здесь
4: там,
1: сотни,
4: я не
1: а здесь
4: такое.
1: Вот реально, я говорю, я совершенно случайно нарвался на вот эту статистику, реально на пальцах одной руки количество.
4: Я не исследовал эту закономерность, вот
1: там очевидно, что там соотношение будет не такое.
4: Но точно знаю, что мужчины гораздо чаще совершают преступления, чем женщины.
5: Почему вообще мы рассматриваем тему равенства полов? То есть, значит, кого-то не устраивает положение вещей текущее, на котором он находится. Поэтому
1: а
5: он тянется, так скажем, вот к чему-то более доминирующему, это будем так говорить. Ага. То есть, получается, есть какая-то предпосылка, которая сформировала такое мышление, такое мнение. И в конечном итоге оно, в принципе, начинает как бы проявляться. Я думаю, что здесь вот все-таки причину нужно смотреть, как этого не допустить, вот, как все-таки вот можно было бы устранить сам этот посыл к тому, чтобы прийти к равенству полов в определенной форме. А эту причину можно устранить, когда мы посмотрим на изначальную роль мужчины в семье и роль женщины. Потому что если мы не обратимся к вот этим первоначальным истокам, мы так и постоянно будем соперничать, непонятно с кем, не понимая свою идентичность, свое предназначение, как, допустим, мужчина или, к примеру, женщина в той же самой семье. И мы видим, открывая Священное Писание, четкие, ясные моменты, Господь уже прописал эти позиции в посланиях апостола Павла в первом послании к Коринфянам, 11 главе. Там написано: «Хочу также, чтобы вы знали» в третьем стихе, «что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Вот и вот эта четкая модель, которая, в принципе, нарисована или установлена самим Богом. Не в том плане, да, чтобы доминировать, чтобы подавлять мужчине женщину, да, вот, а не то, чтобы владычество, так скажем, как бы, управлять ею, но в том плане, чтобы нести ответственность за нее, за детей, за семью, которая, в принципе, на самом деле имеет место быть. Вот в этом вопросе, то есть счастье женщины заключается в том, что она имеет мужа, за которым, ну, это же фраза такая, да, быть замужем. Вот. То есть быть, значит, за кем-то, то есть не быть впереди всех, не быть над мужем, условно говоря, там, или равной, а быть за ним. Вот. Мы говорим также, что счастье мужа заключается в том, что если он находится за Христом, как об этом говорит нам Священное Писание. Конечно, в этом случае кто-то скажет, кому-то повезло, какой-то женщине, у кого муж верующий, человек, христианин, то, в принципе, как бы, если муж за Христом, то и жене будет хорошо с ним. А если муж не за Христом, то где-то, возможно, я вынужден на какие-то моменты роли брать на себя уже. Тут определенные направления, где все-таки мы могли бы тоже, как служители, как верующие люди, как христиане, помочь здесь что-то вот подсказать или сделать.
4: Вот я сейчас прям как чувствую, что миллионы женщин сейчас просто будут протестовать. А что, я сама не могу? Зачем мне нужен муж? Что, я сама не могу вот справиться со своими делами? А если я замуж не хочу? Вот, а что мне делать в таком случае?
1: У меня будет другой вопрос.
5: Вот, да. Знаете, вот интересный момент, да. Но вот открывая или же анализируя Священное Писание, откуда, в принципе, мы берем как бы вот эти вот примеры, да, или эту платформу, мы не встречаем женщины, которая вообще была бы ни с кем или ни за кем. То есть либо это жена, либо это дочь, либо это вдова, да, то есть как бы, то есть получается, либо она за отцом, если это, так скажем, еще не вышедшая замуж вот женщина, не построившая семью, либо она жена для него. То есть как таковой женщины отдельной личности, я сейчас ни в коем случае не хочу сказать о том, что женщины не могут быть вот как бы самостоятельными каким-то образом, вот быть независимыми. Вот. Но в то же самое время Священное Писание говорит, что лучший вариант для женщины – быть помощницей своему мужу. Вот это вот как бы главное, основное ее предназначение.
3: А что делать в обществе? На общество тоже распространяется это правило? То есть если, к примеру, да, я работаю в каком-то коллективе, я должна подчиняться мужчинам?
5: Я скажу так.
3: Или быть помощницей?
5: Мужчину нужно уважать. В принципе, любого человека, так скажем, но мужчину, еще плюс ко всему, как бы начальник, допустим, там, как бы, или коллега, чтобы сформировать определенные, как бы, ну, правильные отношения, не игнорировать, да, так скажем, ну, не показывать, ну, кто-то есть там, ну, вот, что у тебя там определенные там плюсы, там, преимущества, и тебе все равно на мнение его.
1: Не, помните, мы говорили и про принятие, и про общество, и про все остальное, и в частности, и про работу, да, то есть если тебе не нравится дресс-код в этой, на этой работе, на этом месте работы, тогда ты подумай, то ли ты смиряешься с этим дресс-кодом, потому что тебе эта работа нужна, то ли тебе настолько это противно, что тогда меняй работу. А, опять же, то же самое можно говорить и о начальстве, и всем остальном, и о коллективе. Если тебе настолько некомфортно, что твой начальник другого пола, ну, у тебя есть два варианта. Ты можешь с этим смириться, можешь найти другую работу. Ну, тебе никто
4: есть
1: не запрещает.
4: Третий вариант, сменить начальника.
3: А, да.
1: Пожалуйста.
3: Но не подчиняться. Подчиняться — это же другое.
1: Подчинение, опять же, это совершенно не значит, что существует неравенство. Потому что может получиться так, что начальник, который на работе, начальник, за пределами работы мой закадычный друг. А может получиться так, что здесь, вот в этой сфере он мой начальник, а в соседней сфере я его начальник. И так тоже нередко происходит. И здесь он мне подчиняется, потому что я в этих вопросах как бы более сведущ или являюсь там с высшим статусом, а там я ему. И это нормально, это не
3: мне
1: значит...
3: Мне кажется, вот этот вот вопрос как раз вот к тому, что очень многие кричат о том, что я не хочу, я не буду, не скрывается ли за этим чувство страха, что мной будут манипулировать. Мной будут,
5: поэтому
3: надо мной
5: против
3: будут доминировать.
5: Того, чтобы быть, да, замужем. Чем, да, больше.

0: психологического, но даже биологического выживания. Мы же, когда идем в супермаркет, да, мы покупаем помидоры там, или сыр, или что-нибудь такое, откуда мы знаем, что там не токсично это все? Мы доверяем, вот это очень важно. Вот, поэтому чувство страха, которое порой вот, доминирует у человека, оно не позволяет прийти к такому понятию, к такому опыту, точнее, как подчинение. В чем проблема с подчинением? Причем для мужчины и для женщины. В чем проблема с подчинением? Почему женщина не подчиняется начальнику мужчине, если он совершенно адекватный человек, если он мудрый руководитель? Почему женщина не подчиняется? Потому что это мужчина, и я как бы чувствую свое давление, но это говорит о женской незрелости скорее. Вот. А
1: может
0: если...
1: быть, о каких-то комплексах, которые где-то отчасти берут начало в семье, где просто отношение к мужчине по принципу, оно
2: если,
1: вот негативное.
2: Да, он здравый. А если, к примеру, это токсичные отношения в коллективе? То есть коллектив это такой какой-то токсичный, да? То есть где
0: всегда
2: люди...
0: можно сменить коллектив.
1: Вариант Андрея, сменить
2: да.
1: работу.
0: Всегда можно сменить коллектив. И это нужно делать, если попытка договориться, попытка обозначить границы начальнику, даже тому же коллегам, и сказать, что, друзья, со мной вот так нельзя, я не готова на такие отношения, не готов на такие, да, вот взаимодействия.
3: Если мы говорили, что даже токсичное отношение в семье требует вмешательства и порой даже смены и разрыва отношений.
0: Конечно.
3: То тем более про коллектив рабочий, это... Ну,
1: временность.
3: Да.
0: Знаете, время. Когда мы говорим о равенстве, вот женщины сейчас, вот, ну, в виде феминистических каких-то движений, да, они всегда, ну, ратуют за равноправие, а сейчас даже тренд поменялся. Сейчас мы скорее, сейчас, наверное, одно из самых распространенных таких течений, да, в феминизме, это транссекциональный феминизм, когда речь не только о равенстве женщины, а тут речь идет о равенстве всех тех, кого угнетают. То есть это могут быть... там, представители ЛГБТ-сообщества, это могут быть люди с другой кожей там, и так далее, вот, и тому подобное. То есть вот это сейчас тренд. И вот этот тренд, он воинственный, он агрессивный, он сейчас за угнетение чаще всего гетеросексуальных белых мужчин. Вот это сейчас про это, если так вот в сухом остатке
2: да,
0: посмотреть.
2: Да, мы говорим, опять же, здесь не про равенство. Здесь опять кто-то над кем-то.
0: Конечно.
2: И как я хотела привести пример, опять же, тот же самый, к примеру, коллектив. Когда женщина, она начальник, да, когда она руководитель, и она подчиняет других мужчин, говорит о том, что вы должны мне подчиняться, да, или еще что-то. Опять же, здесь не про равенство.
1: И, ну, раз приходя домой... Она остается этим начальником.
2: Да.
1: Ему уже очень непросто, нелегко воспринимать ее как жену, которая, в принципе, должна научиться подчиняться своему мужу. Услышать просто хотя бы даже его.
2: Здесь тоже, опять же, нет равенства.
3: Подумать о причинах, когда кто-то требует равенства, да, из-за чего, что его привело к тому, чтобы требовать это равенство?
0: Возможно, несправедливое отношение. Возможно, несправедливое отношение с самим человеком или
3: возможно.
0: С близким.
3: Или а с вот каким-то... тут второй вопрос, который неизбежно следует. А в какой момент его требование равенства будет удовлетворено?
2: Когда он почувствует свою значимость внутри себя. Когда он осознает, что он ценность.
3: Или когда он перевернет все настолько, что теперь он будет доминировать, и он ответит той же монеты. Это действительно требование
2: уравнения?
3: Это месть?
2: Да,
0: это
2: месть.
0: Это не про равенство, это про месть.
2: Да.
3: Так оно к этому приходит, потому что, смотрите, мы когда начинали говорить, еще вспоминали ту же самую Коко Шанель, да, ее желание одеть женщин мужское было продиктовано некоторым моментом равенства полов, да, и ей нужно было приподнять женщин в правах. Дальше что? Сейчас я вижу, что права более или менее равны практически во всех сферах нашей жизни. Но у нас продолжается движение феминизма, которое продолжает с теми же самыми лозунгами равенства.
0: Надо же им чем-то заниматься.
3: Но почему я спросил, а в какой момент успокоится этот человек, который требует равенства? Да, возможно, его однажды угнетали. И он решил, поборюсь-ка я за равенство. В какой момент ты успокоишься? Тогда, когда поставишь того, кто тебя угнетал, на колени и будешь угнетать его?
2: Нет. Однозначно
3: правильно.
2: Нет.
3: И в этот момент не успокоится.
2: Конечно.
3: То есть его желание сначала отомстить, а потом сделать еще хуже, а потом
0: успокоиться
3: возвыситься дальше.
0: Успокоиться только тогда, когда произойдет очень серьезное.

0: внутренняя работа успокоится только тогда, когда научится наслаждаться тем, что ну, мужчина начнет наслаждаться тем, что он мужчина, угу. А женщина начнет наслаждаться тем, что она женщина.
1: Приобретет свою
2: принятие
1: вот эту
2: себя.
1: Вот, да, принятие себя.
0: И при этом, вот если ну, посмотреть да, на вот, вот эту вот пару мужчина-женщина, кто сказал, что женщина слабая? Кто сказал, что женщина не способна? Она способна. Порой она способна намного больше, чем мужчина. Но в чем особенность? Это физиологическая, психологическая особенность женщины, да, в данном случае. Она может очень многое, она может чрезвычайно много. Но если мужчина способен на более длительные, так сказать, забеги, он более стрессоустойчив, вот. Женщина, она может это делать не хуже мужчины, но ей нужно убежище, когда она может позволить себе быть слабой. А вот позволить себе быть слабой женщина может только при сильном мужчине.
1: В безопасной такой обстановке.
0: Да, и это ей нравится. Я ну, многих женщин консультировал, которые ну, такие бизнес-леди. У которых есть все, вот материальный достаток, положение в обществе и все-все-все, вот, что считается в нашем мире сейчас успехом. Вот такими слезами плачут, потому что они хотят, мы говорят, мы хотим замуж. Нам нужен сильный мужчина, сильнее меня.
2: Угу. А замуж она уже не может, потому что, добившись определенного успеха, попробуй найти.
1: Почему может?
0: Не, она может. Просто, опять же, такой женщине, женщина-начальник, да?
2: Ей очень сложно найти она, вот мужчину.
0: Ей надо
2: смириться, сделать, то есть сделать то, чего она не умеет делать.
0: Там происходит
2: то, против чего она всю свою жизнь воевала.
0: Женщина-начальник, происходит, ну, так сказать, профессиональная деформация, искажение сознания.
2: Я о чем и говорю, она
0: вот
2: уже не может.
0: И такая, не, она может, но здесь нужна определенная коррекция. То есть такой женщине можно помочь, если она хочет, скажем так, и остаться на лидерских позициях, и быть счастливой, эти позиции можно примирить. Но предстоит очень большая работа со специалистом, который будет помогать.
1: Разграничивать эти две,
0: да,
1: сферы.
0: Эти две сферы.
1: Когда ты понимаешь, что ты можешь быть и такой, вот в этом месте, когда ты можешь быть такой в семье, но на работе ты знаешь свою ценность. Вот почему я говорила про ценность, почему важно осознать, что я значим для самого себя, что Бог принимает меня таким, какой есть, и я принимаю себя, тогда я на работе, я не буду вот этим вот доминирующим объектом, а все остальные будут подо мной. Это тогда будет равноправие. Равноправие, но в то же самое время ты можешь реализовывать себя как лидер. Угу. То же самое в семье. Ты сможешь выстраивать вот эти партнерские отношения и быть вот в какой-то момент слабый, вот побыть вот в этой безопасности рядом с сильным мужчиной.
2: То есть получается, что мужчину Бог создал таким, чтобы он был постоянно сильным и мог защитить слабую женщину. Вот. А женщину создал той, чтобы она могла быть и слабой, где-то, возможно, как бы и сильно, но могла бы и это убежище находить за крепким своим мужем. Всегда ли женщина это понимает? Жена это понимает?
0: Здесь есть важный нюанс. Мужчина тоже нуждается в восстановлении энергетики, восстановлении силы. И эту энергетику ему может дать только любящая женщина, уважающая его, ценящая. То есть мужчине тоже иногда надо прийти домой, уткнуться вот в женскую грудь, и просто вот помолчать, чтобы его погладили по голове, да, как бы.
1: Ему
0: вот
1: тоже нужна эмоциональная разрядка.
0: Конечно. Поэтому здесь вот это все
1: взаимодействует. Говорят, женщина
0: не может быть постоянно таким
2: вот
0: терминатором,
2: получается,
0: знаете.
2: Вот оно равенство.
1: Это не равенство, это взаимообмен, это партнерство. Когда мы можем вот давать эту подушку безопасности.
2: Равенство в нужде. Мы нуждаемся в женщинах,
1: да.
2: Женщины нуждаются в
1: мужчинах. Вот это равная нужда.
0: И это здорово.
1: Да, да, потому что это
0: здорово.
1: Очень важно. У меня на консультации были мужчины, которые не могли плакать. И у них от этого это инсульты, это инфаркты, это всякие болезни.
0: Это импотенция.
1: Да. И поэтому, когда у тебя есть вот это, вот есть это любимое, где ты можешь быть вот таким, какой ты есть, можешь расслабиться, то можно избежать все эти серьезные достаточно заболевания.
2: Тогда, получается, нет нужды вообще, как бы, так скажем, вот это вот одеяло на себя перетягивать с одной стороны на другую. То есть если каждый понимает, что вот я есть вот тот, кем Бог меня создал, да, мужчина, есть женщина, мы можем друг другу помогать, дополнять, эмоционально восстанавливать, поддерживать, но при всем при этом получается лишь неравенство заключается в том, что на мужчине лежит больше груз ответственности за семью, за детей, за жену. И любой женщине эти, извиняюсь, лишние проблемы, они не нужны. Ну, любая женщина скажет спасибо большое настоящему мужчине, конечно, который будет свой, так скажем, груз нести, так скажем, самостоятельно. Она будет в него верить, она будет помогать ему, она будет его больше любить, так скажем, возможно, где-то больше кормить. Да? Но груз ответственности, он остается на мужчине, на его плечах.
3: Я вот подумал, что та самая сильная женщина, которая приходит и плачет, что хочет замуж, а обстоятельства уже против нее все складываются, наверняка она же годами ранее говорила, а я не хочу замуж, мне это не надо. Вот в пример той же...
0: Иногда да, иногда да. Нет.
3: И почему не хочу? Может, ей предлагали в свое время замуж? Нет, потому что карьера была важнее, потому что добиться какого-то
1: финансового успеха была важнее.
0: Есть цена.
1: Да.
0: И у такого поведения, когда да я карьеру добьюсь, и мне самое главное, у этого тоже есть цена.
3: И они еще не осознают эту цену порой.
0: Да.
3: Цена порой осознается, когда уже заплатил до конца.
0: Вот смотрите, мне чрезвычайно нравятся первые главы Библии, потому что там заложены просто глубочайшие вот философские основы жизни и семьи, и общества, и вообще в целом мироздания. Так вот смотрите, Бог создает семью, да, мужчину и женщину сотворил их. Он сотворил их равными, он сотворил их для взаимного удовлетворения, он сотворил их для воспроизведения, для того, чтобы возделывать среду, где они находятся. Что происходит во время грехопадения? Когда человек уверовал в сатанинскую мысль «я мера всех вещей, я буду теперь Богом», что происходит? А между ними происходит разлад. Они начинают друг на друга сваливать ответственность. Угу. И вот он, дисбаланс пошел. Поэтому, если мы хотим действительно чувствовать, переживать это счастье, нам надо вернуться вот к этому эдемскому идеалу, когда никто никого не унижает, никто не считает кого-то человеком второго сорта или первого сорта, а когда мы понимаем, что у нас разные роли, и это здорово, мы дополняем друг друга. Вот это высший пилотаж. Угу. Когда мы к этому возвращаемся, семья уже здесь, на этой земле, может испытывать невероятное удовольствие.
2: Получается, Священное Писание, Господь помогает нам работать не над тем, чтобы быть такими эгоистами, а помогает нам уметь учиться быть вторыми. Да? То есть, допустим, счастье, допустим, для женщины быть второй, так скажем, мужу помогать, поддерживать, а муж, со своей стороны, он не то, что прям теперь как бы главный пуп земли, нет, он тоже второй, только после Христа.
0: Но это не значит, что человек, у которого нет отношений, кто не состоит в браке, что он никогда не испытает счастья. Это тоже об этом надо сказать, потому что очень многие люди не имеют отношений, и многие люди считают, что у меня нет отношений, значит все, я никогда не буду счастливым. Это не так.
3: Ну, тем не менее, статистика показывает, что в отношениях 97% населения.
2: Законных, как незаконных, да? В отношениях.
3: В отношениях, в семьях, в правильных семьях, неправильных. То есть это
0: статистика,
3: потребность.
0: Это хорошо, но она не учитывает индивидуальности. Понимаете, ведь наша жизнь, она перманентна. Ты можешь сегодня быть в отношениях, завтра не в отношениях. Угу. И вот когда человек находится не в отношениях, его это беспокоит. Я не в отношениях, значит, я не буду счастливым? Нет. Ты можешь быть счастливым, даже когда у тебя нет отношений.
3: Я думаю,
0: просто другой
3: это
0: вопрос.
3: Уже, это уже каких отношений? Дальнейшая тема, вопрос счастья и отношений. Мы говорили сейчас о равенствах, и я понимаю, что мы пришли к тому, что не стоит рваться за вот этим вот равенством, потому что это в итоге превращается в войну полов. Хотя мы должны не воевать друг с другом, а наоборот поддерживать друг друга и сотрудничать друг с другом. Вот тогда наступает настоящее счастье.
4: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе книги в подарок.
5: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Друзья, привет! Это проект «Пит-стоп». И сегодня у нас в гараже к нам заехали Наташа, Анжела, Андрей и я, Сергей. И мы сегодня будем говорить о самовыражении.
4: Мне нравится писать стихи, и, 90% из них депрессивные. И я не пишу в основном про что-то хорошее, и как бы все равно люди некоторые пишут, говорят, вот мне нравится, это поддержка
5: ты
4: какая-то.
5: То, да, я чувствую,
4: это как бы сопереживание. Да. То есть ты прочитал, ты понимаешь, что не только у тебя одного, как, ну, такие проблемы.
5: А иногда наоборот, тебя ничего не переполняет, и ты этим занимаешься, чтобы наоборот что-то приобрести. Так разве нет?
6: Понятно, что в какой-то степени это опасно. Но без этого, допустим, человеку тяжело как-то самому выразиться. Вот он катается, исполняет трюки. Ему от этого хорошо, он испытывает от этого кайф. Ему это нравится. Вот. Но многие его родные могут считать, что это опасно.